0: О том, какие риски сейчас можно застраховать в Черном и Азовском морях, говорит управляющий партнер, основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
1: На площадке РНПК открывается покрытие военных рисков. Сейчас речь идет о том, что оно действует до 7 августа включительно. И такое покрытие будет распространяться на суда, перевозящие нефть, нефтепродукты, сельхозпродукцию, металлургическую продукцию. И распространяется оно и на грузы, и на суда, и на ответственность судовладельцев. Поэтому говорить о полном прекращении страхования военных рисков неправильно.
0: Удары по танкерам в Черном море уже привели к тому, что дисконт на российскую нефть с отгрузкой новороссийский, по данным агентства «Аргус», вырос до $27 за баррель вместо 24,5 в июне. Во многом это связано как раз с ростом стоимости страховки, продолжает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Когда вы грузите российскую нефть на танкер в новороссийский, то если в этот момент переходит право собственности к какому-то трейдеру, а чаще всего так и происходит, то нефть продается с дисконтом. Этому трейдеру остается больше, скажем так, денег, потому что у него затраты выросли. На аренду танкера она подорожала, на страхование этой перевозки она подорожала и так далее. Поэтому тут не покупателю, по сути-то, дается скидка, а именно растут издержки вот этому некому посреднику, который получает право собственности на нефть, когда она грузится на танкер. Вот что имеется в виду.
0: Морские грузоперевозки в интересах Украины, которые обслуживали иностранные судовладельцы, вообще встали. В результате методичных ударов по портам Одессы и Николаева с 22 июля туда не зашло ни одно судно. Киев пытается перенаправить экспорт зерна на дунайские порты, а также на сухопутные, железнодорожные и автомобильные маршруты в сторону Румынии. Но там есть свои сложности. Глава украинского Минсельхоза Тарас Высоцкий заявил, что только прямые убытки аграриев из-за морской блокады могут составить в этом году до 3 миллиардов долларов. А потери украинского бюджета могут быть еще больше. Проблемы с судоходством в Черном и Азовском морях уже затронули другие страны. Например, Казахстан, который был вынужден остановить отгрузку нефти Каспийского трубопроводного консорциума через порт Новороссийска. На мировую экономику все это тоже повлияет, так считает профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Конечно, мы видим, что вот этот хаос, который в Черном море нарастает, касается далеко не только России и Украины, а на самом деле вовлекается в него все больше и больше число государств. И здесь еще надо иметь в виду, что те же проблемы в Черном море, к сожалению, на карте мира не одиноки, потому что у нас есть тот же Армузский кризис, который никак не завершится. В совокупности это и на продовольственных рынках сказывается, потому что мы обсуждаем ситуацию с зерном в контексте Черного моря, а в контексте Армузского пролива обсуждаем ситуацию в том числе и с удобрениями, которые не могут пройти через Армуз. Конечно, энергетический кризис еще далеко не позади. С этой точки зрения возникает такой кумулятивный эффект.
0: Ассоциация турецких судовладельцев предупредила о высоком риске для безопасности судоходства в Черном море. По ее данным, за последние месяцы там было совершено 136 нападений на торговые суда. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Турецкий МИД призвал Москву и Киев принять взаимные меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, пишет Рейтер. Поводом стала недавняя атака беспилотника посудного, принадлежащему турецкой компании. Трое членов экипажа тогда получили ранения, а судно следовало в порт Новороссийск, а Россия обвинила в ударе Украину. Для Анкары безопасность судов в Черном море имеет огромное значение, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валда» Андрей Картунов.
5: Безусловно, для Турции вопрос безопасности мореплавания в Черном море имеет особое значение. С самого начала конфликта Турция настаивала на том, чтобы добиться какой-то деэскалации именно в акватории Черного моря. И зерновая сделка касалась этих же вопросов и многие другие турецкие предложения, которые неоднократно выдвигались на протяжении 4 лет. Они включали в себя вопросы гарантии безопасности движения судов по Черному морю. Понятно, что для Турции, как для черноморской страны, страны с большими экономическими интересами и в Черном море, и в Средиземном море, это имеет особое значение. В общем, можно сказать, что Анкара апеллировала к Москве и Киеву с такого рода призывами. Я думаю, что реакция будет. Можно, наверное, предположить, что Москва будет обвинять Киев в этих акциях, что это действие вооруженных сил Украины, которые распространяются не только на российские суда, но и на суда третьих стран. Киев, скорее всего, будет это отрицать. Скорее всего, это ничем не кончится. По крайней мере, можно предположить такое развитие событий.
4: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валды». Минобороны России сообщила, что дронами и высокоточным оружием во вторник были поражены 3 сухогруза в порту Николаев, еще один сухогруз в акватории Черного моря южнее Одессы с грузом военного назначения. Россельхознадзор ограничивает транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза. С 5 августа поводом стала попытка провести из Польши в Узбекистан продукцию неизвестного происхождения по поддельным ветеринарным сертификатам. Что это значит и много ли такой продукции следует транзитом через Россию? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». А сейчас ректор ГИТИС Григорий Заславский освободил должность. Об этом институт сообщил в своих соцсетях. Там отметили, что заявление он написал по собственному желанию. Исполняющие обязанности ректора назначили главбуха вуза Ольгу Ермакову. Вскоре источники ведомостей сообщили, что МВД проводит проверку в отношении Заславского, в том числе по делу о превышении должностных полномочий, продолжит Ольга Кашинская.
6: В должности ректора ГИТИСа Григорий Заславский, выпускник театроведческого отделения института, совсем немного не дотянул до 10-летнего юбилея. Он начал карьеру как театральный критик, работал журналистом на телевидении. Занимался наукой, у него есть кандидатская степень в области филологии. Также был одним из основателей московской «Геликон-оперы». Вскоре после сообщения об отставке Заславского источники ведомостей сообщили, что МВД проводит проверку в отношении экс-ректора. В частности, Заславского проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Обвинение ему пока не предъявлено. Ранее СМИ нашли у супруги Заславского незадекларированную виллу в Черногории. Кроме того, на тот момент ректора обвинили в кумовстве из-за работы двух его детей в ГИТИСе. Все это и привело к его отставке, считает автор театрального блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
7: Среди причин, наверное, самое очевидное – это появление репортажа на канале РЕН-ТВ, в котором в том числе обсуждалась некая семейственность, некие коррупционные схемы, и фамилия Заславского тоже там звучала. В частности, говорилось про обнаруженную виллу в Черногории, про то, что его дети работали и работают в ГИТИСе. Но, собственно, это, пожалуй, все. Насколько вся эта информация верна, сложно судить, а пускай это устанавливает следствие, но для, безусловно, широкой общественности это черная метка, и обвинение в коррупции всегда довольно неприятный момент для любой фигуры, которая пытается выстраивать свою карьеру в госучреждениях. Что касается кандидатов, то, конечно, сейчас об этом еще рано говорить. Ну, среди наиболее там смелых и шуточных вариантов, конечно, упоминается Константин Богомолов, которому таки не досталось школа-студия МХАТ. И вот, может быть, в конечном счете он попробует себя в ГИТИСе.
6: Выборы нового ректора в ГИТИСе состоятся уже через полтора месяца. 15 сентября. Но единственный зарегистрированный кандидат на них, собственно, Григорий Заславский. Театральное сообщество ждет, когда определится новый кандидат в ректоры, говорит театральный обозреватель, редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
8: ГИТИС и Заславский – это как-то никогда не было в зоне риска. Это одно из центральных театральных заведений. В группу риска, в группу неблагонадежных, в группу должников не входило. Более того, очень активная творческая деятельность при Заславском. Очень сильно было развито международное сотрудничество, чего за ГИТИСом прежде не замечалось. И вдруг человек пишет заявление об уходе, и ему подписывают. Но все, что там инкриминировалось Григорию Заславскому, это очень смешно, что его сын в течение года читал лекции и заработал целых 23 тысячи рублей. Произошедшее вызывает, конечно, только вопросы, ответы на которых мы можем получить, когда пройдут выборы. Насколько я знаю, общаясь и с сотрудниками ГИТИСа, у Заславского не было конкурентов даже. Знаете, мне кажется, это какая-то внутренняя игра или разборки. Я допускаю анонимки, которые в творческой среде, и эта практика и сейчас не ушла. Я думаю, что внутри ГИТИСа имеет смысл поискать интересантов.
6: В околовоенных телеграм-каналах стали писать об общей идеологической неблагонадежности ГИТИСа. В этих публикациях некоторых преподавателей института обвиняют в дискредитации армии, пропаганде нетрадиционных ценностей и антивоенной пропаганде. Театральные эксперты, в свою очередь, подчеркивают, что при Заславском ГИТИС процветал. И кто бы ни был выбран новым ректором, этой инерции хватит еще на пару-тройку лет. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Материнские платы для компьютеров подорожают. Об этом сообщает китайский форум Board Channels, который имеет источники среди дистрибьюторов. По их данным, производители повысят цены на свою продукцию уже в следующем месяце. Причина – подорожание компонентов. Производители ожидают, что цены на печатные платы в течение этого года вырастут на 50%. Эти платы нужны для того, чтобы соединять различные электронные компоненты. Это основа, в том числе и для материнских плат. Также влияет рост цен на медь. На лондонской бирже металлов котировки приблизились к 14 тысячам долларов за тонну. Рост за год, как отмечает Forbes, 40%. Также выросла стоимость части других составляющих. Однако подражание не будет существенным, особенно для России, считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
9: Печатные платы присутствуют в любом...

0: соответственно, они подорожали, но теряют 2 копейки. Их даже если 1000 штук на одну материнскую плату нужно, то это получается 10 рублей. Подорожало 2 раза, но теперь 20 рублей стало стоить. То есть это не такие существенные увеличения цен. Естественно, это лишь оправдание для подорожания из-за оперативной памяти, плюс нужно как-то отбить все затраты, которые сейчас понесли компании. Конкретно про Россию подорожание должно быть. Если мы говорим про российских производителей, то мировые цены подорожания не сильно отражаются на внутренней цене у нас, и это у нас подорожание может произойти только если, как обычно, просто так возьмут и поднимут ценники. А так существенных факторов для повышения нет.
1: Максим Горшенин, осуществитель ассоциации А2620. Ранее производители видеокарт NVIDIA и AMD также сообщили, что поднимут цены на свою продукцию.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Эксперты Совкомбанка предполагают, что выпуск стали в России по итогам года сократится на 3%. В итоге он может составить 66 миллионов тонн. Причиной сокращения выпуска будет снижение внутреннего спроса на металл на 7% до 35 миллионов тонн из-за охлаждения экономической активности и жесткой денежно-кредитной политики Банка России. 75% спроса сейчас приходится на строительный сектор, поэтому снижение активности в этой отрасли наиболее существенно отражается на объемах потребления и выпуска металла. Пострадавшим от беспилотных атак на склады Валберис продавцам из Ленобласти дадут льготные займы. Деньги выделят из уставного капитала региональной микрокредитной организации. Как сообщил глава региона Александр Дрозденко, первые 100 миллионов рублей уже выделены. Рыночная ипотека достигла максимума за 2 года. В июле россияне оформили жилищные кредиты по базовым программам ипотеки на 109 миллиардов рублей. Это почти на 15% больше, чем месяцем ранее. Показатель вырос в 2,7 раза год-год, говорится в исследовании «Домклик». А по программам льготной ипотеки в июле были оформлены кредиты на 145 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем снизился на 42%. В 3 регионах России средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей, сообщил Росстат. Самые высокие доходы зафиксированы на Чукотке, в Магаданской области и Малоненецком автономном округе. В 9 регионах средняя зарплата составляет более 150 тысяч рублей. Это Камчатка, Сахалин, Москва, Ненецкий автономный округ, Якутия и Мурманская область. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Карты и платежные системы UnionPay теперь можно оформить в еще одном российском банке. А важно, что ими можно расплачиваться за рубежом, но, как выяснилось, не везде. Карту UnionPay можно теперь получить в ингобанке. Ранее к китайской платежной системе присоединился банк «Центринвест». Это был первый такой случай с 2023 года. В каких странах можно платить такими картами? Валерий Убадоев продолжит.
4: Формально сама платежная система UnionPay работает за рубежом почти везде. Но вот именно у российских карт есть ограничения. UnionPay выпускают Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Недавно к ним присоединился «Центринвест». Это первый с 2023 года российский участник китайской платежной системы, а теперь и Ингобанк. Однако в 2025 году появились сообщения, что карты UnionPay от РСХБ временно не работают в странах Евросоюза, а в конце июля банк попал в 21-й санкционный пакет, из-за чего возникли опасения, что картами от РСХБ вовсе нельзя будет платить за рубежом. Мы позвонили в Ингобанк под видом клиента и уточнили, где и как работают их карты UnionPay.
5: Срок до 5 рабочих дней, срок предоставления карты. Это 3000 будет выпуск первой основной карты. Если премиальная нужна, то будет 6 тысяч рублей стоить. И ей можно оплачивать вот за рубежом. Вот можно расплачиваться в странах СНГ. Это Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан. И также в Китае. И также в Таиланде, Вьетнаме.
6: Можно снимать наличку вот во всех этих странах.
5: Да, снимать тоже можно будет.
6: Скажите, а вот платить дистанционно картой какие-то сервисы?
5: Платить дистанционно, к сожалению, нет. Нельзя. То есть можно оплачивать, например, вот если реквизиты карты вводить вот на каких-то сайтах, но тоже не везде.
4: Однако в странах Евросоюза и в Великобритании карты UnionPay от Ингобанка не работают, но зато их можно добавить в китайские платежные сервисы Alipay и Nihao China. Снимать наличные через банкоматы за границей можно с комиссией в 4%, а пополнять как российскими картами, так и входящими валютными переводами, но это также с комиссией в 2%. Сейчас, как

0: Говорят, те, кто пользуется UnionPay от других российских банков, эти карты принимают далеко не везде. Например, UnionPay от АТБ полностью работает в Великобритании и Италии. В Испании можно только снять наличку, и то не во всех банкоматах. А во Франции российские карты UnionPay не работают вовсе. О своем опыте оформления карты в АТБ рассказывает клиентка банка Марина.
1: Многие выпускали UnionPay, например, чтобы переводить деньги детям-студентам в Сербию. И не только. Мы сейчас оформляем такую карту в Азиатско-Тихоокеанском банке, узнали о нем в чате от других россиян, причем сам банк не афиширует эту услугу. На сайте сложно найти информацию. По телефону оператор нам сказал, что из-за геополитических проблем карту оформляют по телефону. Она именная, стоит это 6 тысяч рублей. Кстати, в Россельхозбанке выпуск такой карты почти в два раза дешевле – 3 500.
0: Сам по себе Ингобанк, хоть и менее известный, но не мелкий участник рынка. Ранее он назывался Ингострахбанк, но в 2025 году его продали автомобильному холдингу ГК Авторитейл и переименовали. Ожидать, что крупные банки тоже начнут выпускать карты UnionPay, не приходится, говорит генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
2: Большинство банков крупнейших, они находятся уже под санкциями, и для UnionPay это чувствительное, главное ограничитель действительно от распространения санкций, и банки, которые попали в эти списки, они, естественно, претендовать на работу с UnionPay не могли. Там два банка после 2023 года действительно подключились, может быть, еще кто-то присоединится. А отдельные примеры, в частности, как Ингобанк, ну, соответственно, для китайской системы, это банк, которому нет вопросов с точки зрения каких-то на него действующих ограничений и так далее.
0: В Ингобанке нам также сообщили, что оформить карту UnionPay, если вы не являетесь клиентом банка, можно только приехав в отделение. Валерий Ободой, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Иконика убрала фотографии рекламной кампании с британской супермодели Рози Хантингтон-Уайтли из своего аккаунта в Instagram, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. А при этом снимки остались на сайте бренда, в телеграм-канале и на витринах магазинов. До этого коллаборация вызвала волну критики как за рубежом, так и в России. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Фотографии появились в соцсетях иконики 30 июля. Британская супермодель и бывший ангел Victoria's Secret Rosie Huntington-Whiteley стала лицом осенне-зимней коллекции российского обувного бренда «Новая классика». Съемки прошли в парадных интерьерах дворца 18 века в Париже. В компании объяснили, что выбрали Rosie как один из самых узнаваемых ориентиров современных классического стиля. С помощью международного лица бренд рассчитывал расширить аудиторию и придать коллекции более высокий статус. Однако сотрудничество почти сразу начали критиковать с двух сторон. За рубежом пользователи задавались вопросом, насколько решение Rosie работать с российской компанией соответствует нынешней позиции Запада в отношении России. Украинские пользователи заполнили негативными комментариями аккаунт модели. Саму компанию иконики Rosie у себя не публиковала, а позднее ограничила комментарии к некоторым постам. В свою очередь, часть российской аудитории не поняла, насколько уместно отечественному бренду сейчас привлекать западную знаменитость вместо российской модели и тратиться на зарубежное лицо. Стоимость компании и размер гонорара Rosie не раскрывались. При этом год назад лицом осенней кампании иконики была шведская супермодель Эльза Хоск, также бывший ангел Victoria's Secret. Публикации с ней до сих пор остаются в соцсетях, но сопоставимого резонанса тогда не возникло. Почему похожая коллаборация еще год назад прошла спокойно, а теперь обернулась скандалом, объясняет директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства Кросс Ксения Касьянова.
5: Поддерживать западную модель является скорее высказыванием со стороны бренда, не совсем лояльным по отношению к текущей позиции государства. Если бы мы говорили о такой кампании, реализованной несколько лет назад, она действительно была бы яркой, неординарной и транслирующей такой курс на интеграцию в модное мировое сообщество. Но сегодня мы видим, как кейс разворачивается в сторону формирования серьезных репутационных ущербов для бренда. Компания сама по себе остается достаточно неоднозначной, и в текущих условиях она из рекламного формата переходит в репутационный, в формат доверия, обсуждения тех смыслов, которые бренд закладывает в подобного рода сотрудничество. И, к сожалению, эти размышления не всегда положительно воспринимаются ни мировой общественностью, ни, собственно, целевой аудиторией, которая в конечном счете должна заплатить за ту или иную пару обуви.
6: Что касается карьеры модели, может отразиться как-то на ней?
5: Сейчас в западном формате формат отмены, он случается достаточно резко и быстро. Тут, в общем-то, вероятность 50 на 50. Репутационные риски для для самой модели с точки зрения контракта с другими брендами могут быть хотя бы на какое-то время.
4: После удаления публикации представители «Иконики» сообщили СМИ, что рекламная кампания продолжается в плановом режиме. По словам компании, контент с моделью имеет территориальные ограничения на использование, и сейчас бренд обсуждает с соцсетями техническую возможность таких настроек. Кто именно был инициатором удаления публикации, сама «Иконика», платформа или представители модели, не сообщается. Почему фотографии могли оставить на сайте, но убрать из соцсети, объясняет медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
7: Это классическая тактика снижения видимости. Запрещенная соцсеть Instagram – это витрина, комментарии, шеры, скриншоты. На сайте, по сути, каталог, туда заходят покупать, и оттуда убрали, где шум, а оставили там, где конверсия. Вот удалят ли с сайта, это уже зависит от того, дойдет ли волна туда. Политика сейчас влияет на бизнес сильнее, чем бизнес рассчитывал бы. Если в прошлый раз я говорил, что у культуры отмены появилась цена, которую не все готовы платить, оказалось, что и у обратного хода тоже есть цена. По сути, «Иконика» попробовала вернуть западное лицо, и в конечном счете обнаружила, что аудитория к этому не готова. Не потому, что она против Роузи, а потому, что контекст оказывается сильнее креатива. И пока этот контекст не сменился, любой подобный ход — это русская рулетка с репутацией бренда.
4: В январе в центре скандала также оказалась другая обувная сеть — «Рандеву», после пресс-тура в Куршавель с участием знаменитостей и блогеров. Пользователи возмутили демонстративные траты на французском курорте во время сложной ситуации в стране, к тому же на фоне сообщений о сокращении выплат сотрудникам. Бизнес-ФМ направила запрос в «Иконику», но к моменту выхода материала ответа не получила. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Продолжительность жизни.
9: Искусственный интеллект в медицине уже не фантастика. Он помогает анализировать снимки, сравнивать данные и быстрее замечать то, что врач может пропустить из-за человеческого фактора.
8: Журналист Алена Копылова.
9: Лучше всего искусственный интеллект себя проявляет в узких задачах с большим количеством данных. Например, в радиологии. При анализе рентгеновских снимков, КТ и МРТ. Алгоритм может искать признаки опухоли, кровоизлияния, перелома, воспаления или изменений сосудов. Его преимущество – скорость и способность замечать статистические закономерности в изображениях. Искусственный интеллект также полезен там, где нужно обрабатывать большие массивы информации. Лабораторные показатели, ЭКГ, данные мониторинга и медицинские записи. Он может подсказать врачу риск осложнений, обратить внимание на необычное сочетание симптомов или помочь выбрать пациентов, которым нужно дополнительное обследование. Но медицинский цифровой интеллект – это не самостоятельный врач, а система поддержки принятия решений. Он может показать врачу красный флаг, но не заменяет клиническое мышление. Опасность начинается там, где модель выходит за пределы своей задачи. Например, алгоритм, обученный на снимках одной клиники, может хуже работать на данных другой больницы, с другим оборудованием и другой группой пациентов. Если же в обучающей машину выборки было мало людей определенного возраста, пола или этнической группы, точность для них также может быть ниже. Отдельная проблема – большие языковые модели. Они могут убедительно объяснять симптомы, выдавая неточную медицинскую информацию за истину.
8: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
10: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который позволяет блокировать иностранным инвесторам путь возвращения в российский бизнес. Изменения предусматривают возможность лишить иностранных инвесторов, которые ушли из России после 22 февраля 2022 года, права на обратный выкуп акций. Российская сторона сможет добиваться отказа в исполнении опционов на байбек через суд. Закон вступил в силу со дня официального опубликования. Сирия уведомила США о готовности существенно сократить импорт российской нефти, пишет Рейтер. По словам источников агентства, решение было принято в рамках переговоров с Вашингтоном об исключении Сирии из списка государств-спонсоров терроризма. При этом, как отмечают собеседники Рейтер, США не ставили сокращение импорта российской нефти в качестве предварительного условия для снятия этого статуса. В Перми потушили пожар на предприятии, где горела емкость с дизельным топливом. Как сообщили в МЧС, возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров. Переходы огня на соседние производственные и административные здания не допустили, а пострадавших сведений не поступало. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли чемпионат Европы по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Российские спортсмены увеличили число завоеванных медалей на чемпионате до 10. 3 золотые, 4 серебряные, 3 бронзовые награды. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже. Россияне выступают в нейтральном статусе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Главы МИДов стран ЕС обсудили миграционную политику после кризиса в испанском эксклаве Сеута на севере Африки. Туда прорвались около 50 тысяч марокканцев, что стало самым серьезным миграционным кризисом в испанской истории. Не на шутку испугало европейские правительства. Чем ответит Европа? Комментарий Георгия Буфта. А каска по-российски. Покупательница китайского автомобиля за рубежом рассказала нам, что страховые компании в России отказались оформлять ей каска по цене машины от производителя. В расчетах они опираются на российские цены, которые примерно вдвое выше. Насколько это законно? И BMW начала показывать рекламу новой части «Человека-паука» прямо на экранах в салонах автомобилей. Это касается авто, выпущенных после 2020 года. При запуске двигателя пользователям показывают кнопку с подписью «Сюрприз! Человек-паук только что заглянул в твою BMW». Как к этому относятся владельцы этих машин? Подробности на Business FM. Как Евросоюз стал зависимым от действий полиции Марокко? Главы МИДов стран ЕС обсудили миграционную политику после кризиса в испанском эксклаве Сеута на севере Африки. Туда прорвались около 50 тысяч марокканцев, что стало самым серьезным миграционным кризисом в истории Испании и не на шутку испугало европейские правительства. Чем ответит на новый вызов Европы? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
12: Испанским властям удалось выдворить почти всех прорвавшихся в Сеуту, за исключением пары тысяч. Еврокомиссар по делам миграции ЕС Магнус Брунер даже поспешил заявить, что кризис урегулирован. Ни один человек не пересек границу между Сеутой и материковой Испанией. Целостность Шенгена не пострадала. Но спор в ЕС уже идет о другом. Кто в Евросоюзе вообще отвечает за внешнюю границу? Кто устанавливает единые правила и кому предъявлять счет, когда сосед вдруг открывает калитку? Поводом для нашествия марокканцев на Сеуту стало решение Верховного суда Испании, которое поставило вне закона немедленную депортацию тех, кого задержали в море при попытке добраться до Сеуты или другого испанского эксклава Мелильи вплавь. К ним надо применять обычные процедуры, постановил суд, а не ускоренные. В марокканских соцсетях решение поняли по-своему, видимо, не дочитав до конца, как юридическую защиту от немедленной высылки. Наложились впечатления от полумиллионной амнистии Мадридом нелегалов, проживавших в стране 5 лет до января нынешнего года. Это поняли как возможность амнистии вообще и безусловно. Сторонники конспирологии добавили предположение, что вторжение мигрантов было срежиссировано марокканскими властями, как месть за то, что Испания решила тянуть газопровод из Алжира. Тем более, что испанский премьер Санчес побывал с визитом в Алжире 20 июля, назвав его стратегическим партнером. Алжир и Марокко с 21 года не имеют дипотношений и конкурируют за первенство в Магрибе. Доказать, впрочем, умысел Рабата, во-первых, невозможно, во-вторых, Мадриду невыгодно. Показательно, что Испания не задействовала регламент о форс-мажоре, который как раз прописан под такие ситуации. Использование мигрантов третьим государством, в чем ранее Польша обвиняла Белоруссию, а Финляндия – Россию. Введение такого регламента означало бы официальное признание, что Марокко ведет против члена ЕС гибридную войну. Мадрид на это не пошел. Зато Санчес обвинил ряд стран ЕС в эгоистичном подходе и потребовал выработки общего ответа на такие ситуации. В ответ он получил лишь письмо 22 глав государств с требованием ужесточения контроля на внешних границах и устранения массовых программ легализации мигрантов. Италия так и вообще приостановила действия Шенгена в отношении Испании. Хотя сама по себе идея исключить Испанию из Шенгена юридически несостоятельна. Такого механизма нет. Есть лишь возможность временно вводить контроль на своих границах. К тому же Сеута и Мелилья и так имеют особый статус. Выехать оттуда в Европу нельзя без разрешения полиции порта или аэропорта. Еврокомиссия заняла двойственную позицию. Еврокомиссар Брунер заявил, что не видит прямой связи между легализациями мигрантов в Испании и событиями в Сеуте, добавив, что легализация все равно плохой сигнал для остальной Европы. Кстати, ЕС недавно уже обновил правила приема беженцев и их депортации, которые заменили директиву 2008 года в условиях, когда исполняется менее трети решений о депортации на родину. Главное новшество – должно действовать общеевропейское решение о возврате и взаимное признание таких решений странами-членами. Для тех, кто будет претендовать на то, чтобы остаться в Европе, организуют своего рода накопители в третьих странах, куда можно передавать людей, не подлежащих прямой и немедленной депортации на родину. Главное же, что сама процедура предоставления убежища во многих случаях выносится за пределы ЕС. Однако окончательное решение будет все равно приниматься на национальном уровне. В ходе сеутского кризиса массовых ходатайств об убежище, собственно, и не подавалось. Процедуры скрининга и распределения не запускались. Сработал отнюдь не общеевропейский механизм, а горячая телефонная линия Мадрид-Рабат. И теперь получается, что единственная сухопутная граница ЕС с Африкой охраняется не Евросоюзом, а полицией Марокко. И цена этой услуги устанавливается не в Брюсселе. Марокко получит за это деньги, преференции по рыболовству и сельхозэкспорту, а также дипломатическую поддержку по проблеме Западной Сахары. Что касается консенсуса по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, то в ЕС его нет. К тому же Санчесу, возглавляющему правительство парламентского меньшинства, нужны голоса новых граждан королевства, тогда как правые лидеры таких стран, как Италия, Германия, Венгрия и ряда других, свою антииммигрантскую риторику адресуют прежде всего своему электорату. Свой электорат для каждого важнее бюрократов в Брюсселе.
3: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». А завозишь авто в два раза дешевле, будь готов оформить страховку в два раза дороже. А с такой историей к нам обратилась покупательница китайского автомобиля за рубежом. Страховые компании отказались оформлять ей КАСКО по цене машины от производителя. В расчетах они опираются на российские цены, которые гораздо выше. Законно ли это? Евгения Перельчук продолжит.
13: В нашу редакцию обратилась жительница Москвы Яна. В ноябре она приобрела автомобиль за рубежом. Хотела успеть до того, как в очередной раз повысится утильсбор. Машина марки BYD покупалась напрямую у китайского производителя за 2 миллиона 800 тысяч рублей. С доставкой вышло 3 миллиона. Все документы, подтверждающие покупку и фактически уплаченную сумму, у Яны есть. Когда автомобиль пришел в Россию, Яна решила оформить полис КАСКО. Но неожиданно одна страховая компания за другой ей в этом отказали.
14: В одной из страховых компаний мне заявили, что указанная стоимость 3 миллиона рублей, которую я пишу в анкете, в заявке, она не соответствует действительности. Поэтому по моей страховке приходит отказ. Я попросила уточнить, почему не соответствует. Мне прислали в страховой компании ссылку на автору, где мой автомобиль сейчас стоит порядка 5-6 миллионов рублей. Страховщики ссылаются на эти объявления, которых на автору не так уж и много. Всего лишь по всей России, может быть, наберется штук 15, и там цена достаточно разная. Они отказываются страховать, аргументируя это тем, что достаточно большие риски, вдруг с машиной что-то случится, и нам вам придется выплачивать по среднерыночной стоимости, вне зависимости от того, что я указываю в анкете. заметьте, что страховая сумма меня интересует до 3 миллионов рублей.
13: Безаварийный стаж вождения нашей собеседницы 14 лет. Страховку она пытается оформить с франшизой, то есть готова в случае наступления страхового случая часть убытков оплатить самостоятельно. Впрочем, страховщика все это мало волнует. Закон страховые компании здесь не нарушают, говорит партнер компании «Первая юридическая сеть» Павел Курлат.
15: Это договор добровольного страхования, то есть ни одна из сторон не обязана заключать его на условиях, которых настаивает вторая сторона, в случае считает для себя эти условия неприемлемыми. Подобное действие страховщиков не противоречит ни одной норме закона. Дело в том, что источник информации о действительной стоимости страхуемого имущества является в том числе данные каталогов или агрегаторов. Почему страховщики реализуют именно такие подходы сейчас к страхованию авто? Тем самым они, я думаю, обезопасивают себя от возникновения споров, в том числе судебных споров с клиентом при возникновении убытков в виде существенного повреждения автомобиля. Стоимость ремонта этих автомобилей довольно высокая, стоимость запчастей высокая и динамика серьезных изменений этих величин в части затрат на восстановительный ремонт данных автомобилей.
13: Ссылки на сайты с объявлениями о продаже автомобилей, как считает Яна, не могут быть релевантными, потому что продавцы всегда первое время ставят ценник выше рынка, надеясь на удачную сделку. Попытки доказать, что автомобиль стоил 3 миллиона, а не 6, не увенчались успехом. Страховые не принимают договор о покупке с производителем, требуя классический российский договор купли-продажи, которого, понятное дело, нет. Страховщиков смущает, что прямого дилерства от завода BYD в России нет, так как концерн пока не выходил на российский рынок напрямую. Соответственно, нет ни гарантий, ни уверенности, что машину можно будет за разумные деньги отремонтировать в российских сервисах. У страховщиков есть свои непубличные справочники, на основе которых они делают расчеты страховых сумм. Иногда они совпадают с данными агрегаторов объявлений, иногда нет, говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
16: Дело в том, что он ввезен в Россию параллельным образом, на него не распространяется в России гарантия, скорее всего. А коли так, то возникает вопрос, а где этот автомобиль должен ремонтироваться при наступлении страхового случая? Должен ли автомобиль ремонтируется у дилера или нет, ведь он не на гарантии. Вот все это делает такой страховой продукт нестандартным. И, конечно, ни одна страховая компания вот так вот в лоб не захочет ради единичной продажи идти на особые условия. Я могу это понять. На мой взгляд, в такой ситуации нет смысла стучаться напрямую в страховые компании. Вот это как раз классическая работа страхового агента или даже, правильно сказать, страхового брокера, задача которого – понять, какой риск у клиента и какие потребности, и пристроить заявку в несколько разных страховых компаний, дав выбор клиенту, что из этого предпочесть.
13: Попытки оформить такикаско у Яны продолжаются уже около месяца. Одна страховая компания, по ее словам, была готова в один момент оформить полис за 150 тысяч рублей, но буквально спустя сутки передумала и выставила ценник в 300 тысяч. Так что поиски доступного полиса пока продолжаются. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: BMW начала показывать рекламу новой части Человека-паука прямо на экранах салонах автомобилей. Это касается моделей, выпущенных после 2020 года. При запуске двигателя пользователям показывают кнопку с подписью «Сюрприз, Человек-паук только что заглянул в твою BMW». Ее можно проигнорировать, но при нажатии запускается рекламный ролик. Из-за облачной системы управления автомобилями водитель никак повлиять на это не может. Многие обладатели BMW раскритиковали эту пиар-компанию в соцсетях. Не помогли на ситуации и прошлые заявления вице-президента компании по разработке пользовательского интерфейса. Ранее он уверял, что салон автомобиля или это приватное пространство, рекламы в котором быть не должно. Промо с Человеком-пауком владельцам BMW будут показывать до 10 августа, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
17: BMW выступает пионером в подобных новациях. Напомню, что BMW первыми ввели подписку на некоторые опции на своих некоторых автомобилях. Например, стеклоподъемники автоматические на некоторых моделях BMW работают только за деньги. Видим, что, видимо, эксперименты в целом по монетизации использования автомобиля оказались удачными, и BMW решили идти дальше. Просмотр рекламы на центральном мониторе автомобиля, он вызывает сейчас такое негодование у всех резкое, просто из-за непривычности пока этой истории. На самом деле, если мы с вами пооткрываем разные сайты в интернете, мы видим, что там почти везде крутится контекстная реклама. Как бы да, она всех более-менее раздражает одинаково, но с другой стороны, все привыкли, и никто сайтами из-за этого пользоваться не перестал. Очевидно, здесь будет примерно та же самая история. Думаю, что для BMW тоже это своего рода эксперимент, но он пока затронул небольшое количество пользователей, и очевидно, они сейчас собирают обратную связь, смотрят, насколько это опция вызвала вызвала негатив у клиентов, покупателей машин, соответственно, насколько можно ее пытаться раскатать и масштабировать дальше на остальных своих покупателей. Думаю, что BMW в этом плане будет не одинок, если мы увидим, что не встретила прям негатива на уровне ненависти и потенциальный отказ от покупки автомобиля. Это новация у покупателей, то и другие автопроизводители постепенно начнут это внедрять. Это хороший, удобный рекламный инструмент, это прямой доступ к взору потребителя, это то, за что борются, в общем, все рекламодатели во всем мире, потому что сейчас очень тяжело завоевать именно внимание. Если это будет работать, то думаю, что и стоимость этой рекламы будет достаточно ощутима, а для автопроизводителя это будет довольно существенным источником дохода. Не будем забывать, что BMW, как и все немцы, как и весь европейский автопром, под жесточайшим давлением со стороны китайцев, мы видим, все производители немецкие сокращают производство, закрывают заводы, увольняют персонал, сокращают инвестиции в разработки в новые, поскольку китайцы очень быстро и очень значимо отъедают долю рынка. Но в этих условиях, конечно, никакие дополнительные деньги лишними для тех же BMW не будут.
3: Артем Бабцов, автоэксперт. BMW и студия Marvel, которые производят фильмы о Человеке-пауке, сотрудничают с 2021 года. В 2022 году BMW также ввела платную функцию подогрева сидений в своих автомобилях, но после волны критики от пользователей компания отменила нововведение, объяснив свое решение низким спросом.
8: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
18: Инта, Республика Коми, 23 тысячи жителей. В начале 20 века на территории республики были найдены значительные залежи энергетических углей. Но осваивать их начали лишь в 1932 году. Рядом расположилась база по проектированию шахт. Поселок, которым она обросла, уже через десятилетия стал городом.
8: Как появлялись города на Бизнес FM.
10: Компании и корпорации.
19: В студии Павел Маевский. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
19: Акционеры «Росагро» не приняли решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2025 год. После этой новости акции компании в моменте упали более чем на 7%. При этом ранее утвержденные дивиденды почти 16,5 рубля на акцию отменять не будут. Их выплатят из нераспределенной прибыли прошлых лет. Дочка Мегафона, компания RevoCharge Rus, подала к МВидео иск на 1,8 миллиарда рублей. Компания требует взыскать долг за поставленный товар. В МВидео Эльдорадо заявили, что задолженности нет, а требования пока не считают обоснованными. Суд уже принял иск, заседание назначено на 14 октября. Бренд CMF компании Nothing представил беспроводные наушники Clip Pro за $99. Это около 8000 рублей. Они крепятся на ухо как клипсы и не закрывают слуховой канал, поэтому человек продолжает слышать происходящее вокруг. Управлять музыкой, громкостью и звонками можно прямо с зарядного футляра. Одной зарядки хватает на 10 часов, а вместе с футляром почти на 33 часа. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок ждет публикации Минфина параметров операции по бюджетному правилу на август, от которых будет зависеть динамика рубля к основным мировым валютам. Ведомство объявит их в среду, 5 августа, в полдень. Во вторник рубль снижался, впрочем, как и цена на нефть. При этом индекс Мосбиржи по итогам дня сумел выйти в небольшой плюс, хотя днем снижался. Итоги дня подвел биржевой обозреватель «Бизнес FM» Алексей Завьялов.
21: По итогам вторника удалось все-таки вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,3%, закрылся на уровне 2269 пунктов. Хотя были попытки коррекции, были попытки снижение. Понятно, что все это на фоне второго дня заметного падения цен на нефть. Но при этом стабилизировался российский рубль. Китайский юань хоть и вырос, но вырос лишь на 1 копейку. Закрытие торговой сессии 11 рублей 95 копеек. Хотя в моменте китайская валюта поднималась выше 12 рублей впервые с 23 марта. Но и доллар снизился к рублю уже вечером во вторник. Торговался ниже 80,5. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. В среду будет много важной информации и резюме последнего заседания Банка России и Министерства финансов опубликуют новые параметры операций по бюджетному правилу на август. Здесь, кстати, рынок ждет то, что Минфин резко сократит покупку валюты, ну и данные по инфляции тоже будут важны. Здесь интересно все-таки, вступит российская экономика в период дефляции, сезонной дефляции, которая обычно бывает в конце лета, начало осени, либо все-таки этот процесс пройдет стороной. Ну и цены на нефть падали заметно. Второй день подряд смесь Brent опустилась ниже $80 за баррель. Много разговоров было во вторник об Ормузском проливе, причем о нем говорили и чиновники американской администрации, и в прессе много писали. Но что касается заявлений со стороны американских чиновников, то министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут добиться соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду. Марк Рубио, госсекретарь США, не настолько был оптимистичен, но сказал, что окончательной договоренности по судоходству через Ормузский пролив пока нет, но она может быть достигнута в ближайшее время. Ну и что касается сообщений в прессе, здесь речь идет уже про Иран и Оман, то, что они совместно разрабатывают новый маршрут через Ормузский пролив. Это будет некий такой центральный маршрут, и после чего будут закрыты северные и южные маршруты. Об этом пресс-ТВ сообщила. Ну и телеканал «Аль-Арабия», в свою очередь, сообщил о том, что под договоренности по полному восстановлению судоходства в Ормузском проливе могут быть уже в ближайшее время. Так что рынок ждет открытия пролива. На этом фоне мы наблюдаем довольно существенное падение цен на нефть.
3: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов. Опоздал с чеком – плати штраф. В редакцию «Бизнес-ФМ» написал предприниматель Сергей, который сдает в аренду небольшие коммерческие помещения. Среди его арендаторов появились самозанятые парикмахеры и мастера салонов красоты. Они переводят деньги на расчетный счет ИП. Но после каждого такого платежа арендодатель должен вовремя сформировать кассовый чек. Если деньги приходят вечером или перед выходными, предприниматель не всегда успевает сделать это в установленный срок. За несвоевременно пробитый чек предпринимателю грозит штраф, хотя сам платеж поступил и налоги с него будут уплачены. Рассказывает предприниматель Сергей.
1: «Бизнес говорит». Личный опыт.
20: Они все платят мне безналично за аренду. Я честно плачу налоги. И так как они самозанятые физические лица, я вынужден использовать контрольно-кассовую машину. И, естественно, иногда... Вот они заплатили мне в пятницу вечером арендную плату. Я уехал за город, увидел только в понедельник, что эти деньги пришли. Значит, я пробил чек в понедельник. И, следовательно, нарушил кассовую дисциплину. Меня ждет штраф 10-30 тысяч рублей. А Госдума сейчас приняла в первом чтении закон, где будет 150-450 тысяч рублей. И я не понимаю, чьи права и какие права я нарушил, если я не пробил чек. Физического лица, который мне заплатил, я не нарушил права. Он видит, у него есть отметка, что он отправил мне деньги, а деньги мне пришли. Он может всегда проверить и доказать, что он мне оплатил. Налоговая инспекция тоже видит, что деньги получены, с них будет оплачено на налоги. Зачем вообще мне пробивать чек за аренду? Платишь все налоги, платишь за кассу, все время стоишь под страхом оплаты штрафов. Деньги приходят там от трех человек. Три раза не пробил чек, я пробиваю просто его позже, на два дня, например, на один день. Вот тебе, пожалуйста, несколько больших штрафов. Возня с кассами и с такими налогами, никто не захочет платить налоги. Когда я плачу налоги, я чувствую себя в этом случае идиотом. Мало того, что я их плачу, я еще и все время нарываюсь на штраф. Не удивляюсь, что наличные теперь в ходу.
3: Предприниматель Сергей, с подобными штрафами он пока не сталкивался. Самозанятые начали арендовать у него помещение только в этом году, после того, как часть юрлиц и индивидуальных предпринимателей освободили небольшие площади. Предприниматель изучал возможность подключить облачную кассу, однако, по его словам, ее обслуживание стоит от 2 до 4 тысяч рублей в месяц. Кроме того, ему придется заранее формировать для каждого арендатора платежные документы и QR-коды. Как США и Китай меняют правила мирового нефтяного рынка? Когда Штаты начали свою операцию против Ирана, цены на нефть Brent быстро взлетели с 73 до $120 за баррель. Однако затем заметно скорректировались. При этом, когда перемирие было сначала заключено, потом нарушено, цены на нефть оставались относительно стабильными. Причина, как предполагается, в так называемых нефтяных качелях, в то время как США дестабилизирует ситуацию, Китай, наоборот, успокаивает рынки. Продолжает колумнист BFM.ru Семен Новопрудский.
22: Многие инвестиционные банки прогнозировали, что цены на нефть при долгом закрытии Ормузского
0: Персидского пролива легко могут дойти до 150 и даже до 200 долларов. За баррель Brent ничего подобного не произошло. И влиятельный, респектабельный бостонский журнал «Атлантик» написал о крупнейшей нефтяной загадке века, разгадкой которой может стать то, что делал на мировом нефтяном рынке Китай. Вскоре после того, как Ормузский пролив был перекрыт, а сам Китай после нескольких публичных заявлений не смог добиться разблокировки пролива, Китай покупает нефть больше, чем весь Евросоюз, и значительно больше, чем США. При этом, по всем видимым признакам, Китай не сократил энергопотребление, и разговоры о том, что, возможно, он таким образом начал резко замещать нефть альтернативной энергетикой, а Китай является абсолютным мировым лидером так называемой зеленой энергетики, тоже не находит доказательств, поскольку все равно, исходя из объемов потребляемой энергии, которые более-менее известны, Китай все равно критически зависим от нефти. Это означает, что либо Китай накопил большие запасы нефти на случай глобального кризиса и долго готовился, Китай таким своим поведением показал, что он может играть роль глобального стабилизатора мировой торговли, в том числе в такой чувствительной сфере, как цены на нефть. Понятно, что так или иначе от динамики цен на нефть зависит и мировая инфляция, и экономический рост, как глобальный, так и в большинстве стран мира. Если США в период правления Трампа, и это вряд ли уже изменится до конца его правления, в общем, сеют хаос мировой торговли как тарифными войнами, так и горячими, и причем на самом деле на этом неплохо зарабатывают, своими заявлениями взаимоисключающими и взаимоисключающими действиями США создают максимальную волатильность на мировом нефтяном рынке. А Китай своими действиями оказался способен сглаживать эту волатильность. Образовались своеобразные нефтяные качели. То есть США раскачивают рынки и создают дополнительную волатильность, а Китай служит глобальным стабилизатором. Собственно говоря, от того, сможет ли Китай играть эту роль, во многом зависит будущее не только нефтяного рынка, но и всей мировой экономики. По сути, мы видим ситуацию, когда формируются некие новые правила мировой торговли. США пытаются создать более или менее управляемый хаос, чаще менее управляемый, а Китай пытается сохранить некий порядок глобальной торговли. В этом смысле страны поменялись ролями. Уже можно говорить о том, что эти качели стали новым элементом глобальной мировой экономики и глобальной мировой торговли.
3: Полный комментарий Семена Новопрусского можно прочитать на сайте BFM.ru. Отмечу, что во вторник цена нефти марки Brent опускалась ниже 79 долларов за баррель впервые с 13 июля на фоне очередных ожиданий разблокирования Ормузского пролива.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Так, мол, и так, мол. Канал Сити Хаката в японском городе Фукуока, открытый в 1996 году, это буквально город в городе. Торгово-развлекательный центр построен вокруг искусственного канала. И это не одно сооружение, а целый комплекс зданий разнообразных стилей и форм. Помимо стандартного набора из магазинов, кинотеатров и ресторанов, в Канал Сити есть две гостиницы, казино, театр и смотровые площадки. Но главное в этом городе шопинга, как ни странно, безостановочная культурная программа. В центре ежедневно проходят театральные постановки и концерты. На набережных канала выступают музыканты, цирковые и эстрадные артисты, работают и выставляют свои полотна художники. С 10 утра до 10 вечера проходит шоу фонтанов, которых в комплексе множество. Ежегодно канал Сити Хаката посещают порядка 17 миллионов человек. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
22: Спрашиваю моего любимого Александра Григорьевича Асмолова о любви. Его книга содержит такие высказывания. «Любовь – не эмоция и не сентиментальность, а загадочный дар эволюции, через который человек становится личностью, а не просто биологическим существом». Или «Любовь – не выгодная сделка и не контракт, а труд совместных поступков и бескорыстного отдавания, который наполняет жизнью и энергией». Вот, читаю, плачу и имею возможность говорить со Смоловым. А еще вдруг задаю ему такой вопрос.
23: Почему нам трудно молчать? Пауза. Они даже нам нужны для того, чтобы понять, что нам сказали.
24: Паузы очень нужны. Когда ты любишь, вот с любимым человеком я не боюсь молчать. И любимый человек не упрекает меня, когда вдруг даже мы рядом, а я взял и ушел в мир других мыслей. И не надо меня спрашивать. Буквально видит любимый человек, что я сейчас улетел. Как это видит? Любимый человек это не объяснит. Ну, значит, у нее, у меня открыты чакры, открыт этот слух. Это здорово.
22: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
4: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Нота Бена. В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес ФМ «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес ФМ онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес ФМ. Нота Бена. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, разрешающий вырубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, если они утратили полезные функции и не могут быть восстановлены другими способами. Документ также разрешает расчистку лесов для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для расширения пропускной способности БАМа и Транссибирской магистрали. Согласно указу, в национальных и природных парках, а также государственных природных заказниках сохраняется запрет на рубку лесов для заготовки древесины. Указ вводит новые требования к арендаторам лесных участков. Попытки нанести России стратегическое поражение являются тщетными, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, добиться этого невозможно, поскольку Россия является мощной ядерной державой. Ранее Галузин отметил, что западные страны продолжают пытаться добиться своих целей руками киевских марионеток. Дипломат заявлял, что Москва пока не видит со стороны Запада конструктивных предложений по урегулированию украинского конфликта и считает неприемлемым ультимативный тон в диалоге. Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries начали просить арендодателей снизить ставки и предоставить отсрочки по платежам на фоне снижения доходов. Об этом сообщила председатель Совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая. По ее словам, предпринимателям предлагают снизить арендную плату на 50% или предоставить арендные каникулы сроком на полгода. В некоторых регионах доходы пунктов выдачи в июле снизились на 15-20% по сравнению с прошлым годом, а в отдельные дни до 40%. Эксперты связывают падение оборота, в том числе с перебоями в логистике после атак беспилотников на склады маркетплейса. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Феска отказалась от перевозок через Черное море после затопления судна «Янина» в результате атаки дронов в ВСУ. Страховые компании в разы подняли ставки на покрытие военных рисков для грузовых судов в Азовском и Черном морях или перестали покрывать эти риски. Как это отражается на судоходстве? Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа, как заявлено по собственному желанию. Его ректора назначили главбуха института Ольгу Ермакову. По данным ведомостей, в отношении Заславского проводится проверка, в частности, на причастность к необоснованному начислению заработной платы. И карты китайской платежной системы UnionPay вслед за Центринвестом теперь можно оформить в еще одном российском банке – это Ингобанк. Ими можно расплачиваться за рубежом, но не везде. Что это значит и где россияне уже могут использовать такие карты – подробности на Business FM. Судовладельцы отказываются от перевозок в Черном и Азовском морях. Из-за ударов по кораблям стоимость фрахта растет, а застраховать военные риски становится все сложнее. О ситуации с морскими перевозками в регионе Михаил Задорожный.
6: Удары по судам в акватории Черного и Азовского морей стали практически ежедневными, и это не могло не сказаться на перевозках. Так, российская компания «Феска», чье судно потопили морские дроны ВСУ, приостановила прием много заявок на отправки грузов через акваторию Черного моря. Там назвали защищенность экипажей и грузов безусловным приоритетом. И от дальнейших комментариев отказались. Нельзя сказать, что перевозка грузов по Черному морю вообще остановилась. Но по данным РБК, страховые компании резко подняли ставки на покрытие военных рисков для судов в регионе. Сейчас страхованием грузоперевозок занимаются в основном российские компании, потому что еще в 2022 году Лойд включила в перечень опасных для судоходства вод акватории Черного и Азовского морей. Как результат, ведущие международные страховщики перестали там работать, за редкими исключениями вроде страхования перевозок зерна. Однако возможности российских страховых компаний они сильно ограничены, отмечает член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
7: Если вы везете груз, который стоит миллиарды, соответствующим образом вы берете на себя 1/10, 1/20, 1/1, а дальше перестраховываете. У нас вот этой международной перестраховочной емкости нет. У нас есть РНПК, Российская национальная перестраховочная компания, которая капитализирована Центральным банком и работает под эту гарантию. Но она тоже не безгранична, она все эти грузы взять не может. То есть если попали в 2-3 очень дорогих судна, то просто нечем покрывать. Соответственно, или запредельная цена, или просто отказ от страхования. Дальше перед перевозчиком стоит вопрос. Или вести на свой страх и риск, и если что-то пропадет, то просто ничего не получить, или лавировать между высокой ценой и меньшим покрытием.
6: О том, какие риски сейчас можно застраховать в Черном и Азовском морях, говорит управляющий партнер, основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
9: На площадке РНПК открывается покрытие военных рисков. Сейчас речь идет о том, что оно действует до 7 августа включительно. И такое покрытие будет распространяться на суда, перевозящие нефть, нефтепродукты, сельхозпродукцию, металлургическую продукцию. И распространяется оно и на грузы, и на суда, и на ответственность судовладельцев. Поэтому говорить о полном прекращении страхования военных рисков неправильно.
6: Удары по танкерам в Черном море уже привели к тому, что дисконт на российскую нефть с отгрузкой Новороссийский, по данным агентства «Аргус», вырос до $27 за баррель вместо 24,5 в июне. Во многом это связано как раз с ростом стоимости страховки, продолжает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
11: Когда вы грузите российскую нефть на танкер в Новороссийске, то если в этот момент переходит право собственности к какому-то трейдеру, а чаще всего так и происходит, то нефть продается с дисконтом. Этому трейдеру остается больше, скажем так, денег, потому что у него затраты выросли. На аренду танкера она подорожала, на страхование этой перевозки она подорожала и так далее. Поэтому тут не покупателю, по сути-то, дается скидка, а именно растут издержки вот этому некому посреднику, который получает право собственности на нефть, когда она грузится на танкер. Вот что имеется в виду.
6: Морские грузоперевозки в интересах Украины, которые обслуживали иностранные судовладельцы, вообще встали. В результате методичных ударов по портам Одессы и Николаева с 22 июля туда не зашло ни одно судно. Киев пытается перенаправить экспорт зерна на дунайские порты, а также на сухопутные, железнодорожные и автомобильные маршруты в сторону Румынии. Но там есть свои сложности. Глава украинского Минсельхоза Тарас Высоцкий заявил, что только прямые убытки аграриев из-за морской блокады могут составить в этом году до $3 миллиардов. А потери украинского бюджета могут быть еще больше. Проблемы с судоходством в Черном и Азовском морях уже затронули другие страны. Например, Казахстан, который был вынужден остановить отгрузку нефти Каспийского трубопроводного консорциума через порт Новороссийска. На мировую экономику все это тоже повлияет, так считает профессор финансового университета Константин Симонов.
12: Конечно, мы видим, что вот этот хаос, который в Черном море нарастает, касается далеко не только России и Украины, а на самом деле вовлекается в него все больше и больше число государств. И здесь еще надо иметь в виду, что те же проблемы в Черном море, к сожалению, на карте мира не одиноки, потому что у нас есть тот же Армузский кризис, который никак не завершится. В совокупности это и на продовольственных рынках сказывается, потому что мы обсуждаем ситуацию с зерном в контексте Черного моря, а в контексте Армузского пролива обсуждаем ситуацию в том числе и с удобрениями, которые не могут пройти через Армуз. Конечно, энергетический кризис еще далеко не позади. С этой точки зрения возникает такой кумулятивный эффект.
6: Ассоциация турецких судовладельцев предупредила о высоком риске для безопасности судоходства в Черном море. По ее данным, за последние месяцы там было совершено 136 нападений на торговые суда. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, «Бизнес-ФМ».
3: Турецкий МИД призвал Москву и Киев принять взаимные меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, пишет Рейтер. Поводом стала недавняя атака беспилотника посудного, принадлежащему турецкой компании. Трое членов экипажа тогда получили ранения, а судно следовало в порт Новороссийск, а Россия обвинила в ударе Украину. Для Анкары безопасность судов в Черном море имеет огромное значение, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
14: Безусловно, для Турции вопрос безопасности мореплавания в Черном море имеет особое значение. С самого начала конфликта Турция настаивала на том, чтобы добиться какой-то деэскалации именно в акватории Черного моря. И зерновая сделка касалась этих же вопросов и многие другие турецкие предложения, которые неоднократно выдвигались на протяжении 4 лет, они включали в себя вопросы гарантии безопасности движения судов по Черному морю. Понятно, что для Турции, как для черноморской страны, страны с большими экономическими интересами и в Черном море, и в Средиземном море, это имеет особое значение. значение. В общем, можно сказать, что Анкара апеллировала к Москве и Киеву с такого рода призывами. Я думаю, что реакция будет. Можно, наверное, предположить, что Москва будет обвинять Киев в этих акциях, что это действие вооруженных сил Украины, которое распространяется не только на российские суда, но и на суда третьих стран. Киев, скорее всего, будет это отрицать. Скорее всего, это ничем не кончится. По крайней мере, можно предположить такое развитие событий.
3: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Минобороны России сообщила, что дронами и высокоточным оружием во вторник были поражены 3 сухогруза в порту Николаев, еще один сухогруз в акватории Черного моря южнее Одесса с грузом военного назначения. Россельхознадзор ограничивает транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза. С 5 августа поводом стала попытка провести из Польши в Узбекистан продукцию неизвестного происхождения по поддельным ветеринарным сертификатам. Что это значит и много ли такой продукции следует транзитом через Россию? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». А сейчас ректор ГИТИС Григорий Заславский освободил должность. Об этом институт сообщил в своих соцсетях. Там отметили, что заявление он написал по собственному желанию. Исполняющий обязанности ректора назначили главбуха вуза Ольгу Ермакову. Вскоре источники «Ведомостей» сообщили, что МВД проводит проверку в отношении Заславского, в том числе по делу о превышении должностных полномочий, продолжит Ольга Кашинская.
13: В должности ректора ГИТИСа Григорий Заславский, выпускник театроведческого отделения института, совсем немного не дотянул до 10-летнего юбилея. Он начал карьеру как театральный критик, работал журналистом на телевидении. Занимался наукой, у него есть кандидатская степень в области филологии. Также был одним из основателей московской «Геликон-оперы». Вскоре после сообщения об отставке Заславского источники «Ведомостей» сообщили, что МВД проводит проверку в отношении экс-ректора. В частности, Заславского проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Обвинение ему пока не предъявлено. Ранее СМИ нашли у супруги Заславского незадекларированную виллу в Черногории. Кроме того, на тот момент ректора обвинили в кумовстве из-за работы 2 его детей в ГИТИСе. Все это и привело к его отставке, считает автор театрального блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
15: Среди причин, наверное, самое очевидное – это появление репортажа на канале РЕН-ТВ, в котором в том числе обсуждалась некая семейственность, некие коррупционные схемы, и фамилия Заславского тоже там звучала. В частности, говорилось про обнаруженную виллу в Черногории, про то, что его дети работали и работают в ГИТИСе. Но, собственно, это, пожалуй, все. Насколько вся эта информация верна, сложно судить, а пускай это устанавливает следствие, но для, безусловно, широкой общественности это черная метка, и обвинение в коррупции всегда довольно неприятный момент для любой фигуры, которая пытается выстраивать свою карьеру в госучреждениях. Что касается кандидатов, то, конечно, сейчас об этом еще рано говорить. Ну, среди наиболее там смелых и шуточных вариантов, конечно, упоминается Константин Богомолов, которому таки не досталось школа-студия МХАТ. И вот, может быть, в конечном счете он попробует себя в ГИТИСе.
13: Выборы нового ректора в ГИТИСе состоятся уже через полтора месяца. 15 сентября. Но единственный зарегистрированный кандидат на них, собственно, Григорий Заславский. Театральное сообщество ждет, когда определится новый кандидат в ректоры, говорит театральный обозреватель, редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
16: ГИТИС и Заславский – это как-то никогда не было в зоне риска. Это одно из центральных театральных заведений. В группу риска, в группу неблагонадежных, в группу должников не входило. Более того, очень активная творческая деятельность при Заславском. Очень сильно было развито международное сотрудничество, чего за ГИТИСом прежде не замечалось. И вдруг человек пишет заявление об уходе, и ему подписывают. Но все, что там инкриминировалось Григорию Заславскому, это очень смешно, что его сын в течение года читал лекции и заработал целых 23 тысячи рублей. Произошедшее вызывает, конечно, только вопросы, ответы на которых мы можем получить, когда пройдут выборы. Насколько я знаю, общаясь и с сотрудниками ГИТИСа, у Заславского не было конкурентов даже. Знаете, мне кажется, это какая-то внутренняя игра или разборки. Я допускаю анонимки, которые в творческой среде, и эта практика и сейчас не ушла. Я думаю, что внутри ГИТИСа имеет смысл поискать интересантов.
13: В околовоенных телеграм-каналах стали писать об общей идеологической неблагонадежности ГИТИСа. В этих публикациях некоторых преподавателей института обвиняют в дискредитации армии, пропаганде нетрадиционных ценностей и антивоенной пропаганде. Театральные эксперты, в свою очередь, подчеркивают, что при Заславском ГИТИС процветал. И кто бы ни был выбран новым ректором, этой инерции хватит еще на пару-тройку лет. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Трущобный туризм появился в Англии в начале 19 века. Состоятельным лондонским леди пришлась по душе идея выбираться иногда из своих благополучных домов и в сопровождении священников отправляться в столичные районы, где ютились бедняки. Женщины раздавали нищим еду и милостыни, а взамен получали благословение. К началу 20-го столетия трущобные экскурсии стали привычной туристической практикой во многих крупных городах. В «Нью-Йорк Таймс», например, печатали объявления о проведении вечеринок в местных гетто с обязательным посещением опаснейших злачных мест. Современные трущобные туры зачастую проводят сами обитатели бедных районов. В некоторых городах за отдельную плату можно даже переночевать рядом с бездомными в парке или заброшенном доме. Стоимость страховки такого отдыха, естественно, превышает саму цену ночевок. Тоже отдых на Бизнес ФМ. «Кто надо, услышал».
8: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разбирали.

0: Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Эксперты Совкомбанка предполагают, что выпуск стали в России по итогам года сократится на 3%. В итоге он может составить 66 миллионов тонн. Причиной сокращения выпуска будет снижение внутреннего спроса на металл на 7% до 35 миллионов тонн из-за охлаждения экономической активности и жесткой денежно-кредитной политики Банка России. 75% спроса сейчас приходится на строительный сектор, поэтому снижение активности в этой отрасли наиболее существенно отражается на объемах потребления и выпуска металла. Пострадавшим от беспилотных атак на склады Валберис продавцам из Ленобласти дадут льготные займы. Деньги выделят из уставного капитала региональной микрокредитной организации. Как сообщил глава региона Александр Дрозденко, первые 100 миллионов рублей уже выделены. Рыночная ипотека достигла максимума за 2 года. В июле россияне оформили жилищные кредиты по базовым программам ипотеки на 109 миллиардов рублей. Это почти на 15% больше, чем месяцем ранее. Показатель вырос в 2,7 раза год к году, говорится в исследовании «Домклик». А по программам льготной ипотеки в июле были оформлены кредиты на 145 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем снизился на 42%. В 3 регионах России средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей, сообщил Росстат. Самые высокие доходы зафиксированы на Чукотке, в Магаданской области и Малоненецком автономном округе. В 9 регионах средняя зарплата составляет более 150 тысяч рублей. Это Камчатка, Сахалин, Москва, Ненецкий автономный округ, Якутия и Мурманская область. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Карты платежной системы UnionPay теперь можно оформить в еще одном российском банке. А важно, что ими можно расплачиваться за рубежом, но, как выяснилось, не везде. Карту UnionPay можно теперь получить в ингобанке. Ранее к китайской платежной системе присоединился банк «Центринвест». Это был первый такой случай с 2023 года. В каких странах можно платить такими картами, Валерий Бадоев продолжит.
3: Формально сама платежная система UnionPay работает за рубежом почти везде. Но вот именно у российских карт есть ограничения. UnionPay выпускает Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Недавно к ним присоединился «Центринвест». Это первый с 2023 года российский участник китайской платежной системы, а теперь и Ингобанк. Однако в 2025 году появились сообщения, что карты UnionPay от РСХБ временно не работают в странах Евросоюза, а в конце июля банк попал в 21-й санкционный пакет, из-за чего возникли опасения, что картами от РСХБ вовсе нельзя будет платить за рубежом. Мы позвонили в Ингобанк под видом клиента и уточнили, где и как работают их карты UnionPay.
4: Срок до 5 рабочих дней, срок предоставления карты. Это 3000 будет выпуск первой основной карты. Если премиальная нужна, то будет 6 тысяч рублей стоить. И ей можно оплачивать вот за рубежом. Вот можно расплачиваться в странах СНГ. Это Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан. И также в Китае. И также в Таиланде, Вьетнаме.
5: Можно снимать наличку вот во всех этих странах.
4: Да, снимать тоже можно будет.
5: Скажите, а вот платить дистанционно картой какие-то сервисы?
4: Платить дистанционно, к сожалению, нет. Нельзя. То есть можно оплачивать, например, вот если реквизиты карты вводить вот на каких-то сайтах, но тоже не везде.
3: Однако в странах Евросоюза и в Великобритании карты UnionPay от Ингобанка не работают, но зато их можно добавить в китайские платежные сервисы Alipay и Nihao China. Снимать наличные через банкоматы за границей можно с комиссией в 4%, а пополнять как российскими картами, так и входящими валютными переводами, но это также с комиссией в 2%. Сейчас, как говорят те, кто пользуется UnionPay от других российских банков, эти карты принимают далеко не везде. Например, UnionPay от АТБ полностью работает в Великобритании и Италии. В Испании можно только снять наличку, и то не во всех банкоматах. А во Франции российские карты UnionPay не работают вовсе. О своем опыте оформления карты в АТБ рассказывает клиентка банка Марина.
6: Многие выпускали UnionPay, например, чтобы переводить деньги детям-студентам в Сербию. И не только. Мы сейчас оформляем такую карту в Азиатско-Тихоокеанском банке. Узнали о нем в чате от других россиян. Причем сам банк не афиширует эту услугу. На сайте сложно найти информацию. По телефону оператор нам сказал, что из-за геополитических проблем карту оформляют по телефону. Она именная, стоит это 6 тысяч рублей. Кстати, в Россельхозбанке выпуск такой карты почти в 2 раза.

0: дешевле. 3500.
1: Сам по себе Ингобанк, хоть и менее известный, но не мелкий участник рынка. Ранее он назывался Ингострахбанк, но в 2025 году его продали автомобильному холдингу ГК Авторитейл и переименовали. Ожидать, что крупные банки тоже начнут выпускать карты UnionPay, не приходится, говорит генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
2: Большинство банков крупнейших, они находятся уже под санкциями, и для UnionPay это чувствительный, главный ограничитель действительно от распространения санкций, и банки, которые попали в эти списки, они, естественно, претендовать на работу с UnionPay не могли. Там два банка после 2023 года действительно подключились, может быть, еще кто-то присоединится. А отдельные примеры, в частности, как Ингобанк, ну, соответственно, для китайской системы это банк, которому нет вопросов с точки зрения каких-то на него действующих ограничений и так далее.
1: В Ингобанке нам также сообщили, что оформить карту UnionPay, если вы не являетесь клиентом банка, можно только приехав в отделение. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Иконика убрала фотографии рекламной кампании с британской супермодели Рози Хантингтон-Уайтли из своего аккаунта в Instagram, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. А при этом снимки остались на сайте бренда, в телеграм-канале и на витринах магазинов. До этого коллаборация вызвала волну критики как за рубежом, так и в России. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Фотографии появились в соцсетях иконики 30 июля. Британская супермодель и бывший ангел Victoria's Secret Rosie Huntington-Whiteley стала лицом осенне-зимней коллекции российского обувного бренда «Новая классика». Съемки прошли в парадных интерьерах дворца 18 века в Париже. В компании объяснили, что выбрали Rosie как один из самых узнаваемых ориентиров современного классического стиля. С помощью международного лица бренд рассчитывал расширить аудиторию и придать коллекции более высокий статус. Однако сотрудничество почти сразу начали критиковать с двух сторон. За рубежом пользователи задавались вопросом, насколько решение Rosie работать с российской компанией соответствует нынешней позиции Запада в отношении России. Украинские пользователи заполнили негативными комментариями аккаунт модели. Саму компанию иконики Rosie у себя не публиковала, а позднее ограничила комментарии к некоторым постам. В свою очередь, часть российской аудитории не поняла, насколько уместно отечественному бренду сейчас привлекать западную знаменитость вместо российской модели и тратиться на зарубежное лицо. Стоимость компании и размер гонорара Rosie не раскрывались. При этом год назад лицом осенней кампании иконики была шведская супермодель Эльза Хоск, также бывший ангел Victoria's Secret. Публикации с ней до сих пор остаются в соцсетях, но сопоставимого резонанса тогда не возникло. Почему похожая коллаборация еще год назад прошла спокойно, а теперь обернулась скандалом, объясняет директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства Кросс Ксения Касьянова.
5: Поддерживать западную модель является скорее высказыванием со стороны бренда, не совсем лояльным по отношению к текущей позиции государства. Если бы мы говорили о такой кампании, реализованной несколько лет назад, она действительно была бы яркой, неординарной и транслирующей такой курс на интеграцию в модное мировое сообщество. Но сегодня мы видим, как кейс разворачивается в сторону формирования серьезных репутационных ущербов для бренда. Компания сама по себе остается достаточно неоднозначной, и в текущих условиях она из рекламного формата переходит в репутационный, в формат доверия, обсуждения тех смыслов, которые бренд закладывает в подобного рода сотрудничество. И, к сожалению, эти размышления не всегда положительно воспринимаются ни мировой общественностью, ни, собственно, целевой аудиторией, которая в конечном счете должна заплатить за ту или иную пару обуви.
6: Что касается карьеры модели, может отразиться как-то на ней?
5: Сейчас в западном формате, формат отмены, он случается достаточно резко и быстро. Тут, в общем-то, вероятность 50 на 50. Репутационные риски для самой модели с точки зрения контракта с другими брендами могут быть хотя бы на какое-то время.
4: После удаления публикации представители иконики сообщили СМИ, что рекламная кампания продолжается в плановом режиме. По словам компании, контент с моделью имеет территориальные ограничения на использование, и сейчас бренд обсуждает с соцсетями техническую возможность таких настроек. Кто именно был инициатором удаления публикаций, сама иконика, платформа или представители модели, не сообщается. Почему фотографии могли оставить на сайте, но убрать из соцсети, объясняет медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
7: Это классическая тактика снижения видимости. Запрещенная соцсеть Instagram – это витрина, комментарии, шеры, скриншоты. На сайте, по сути, каталог, туда заходят покупать, и оттуда убрали, где шум, а оставили там, где конверсия. Вот удалят ли с сайта, это уже зависит от того, дойдет ли волна туда. Политика сейчас влияет на бизнес сильнее, чем бизнес рассчитывал бы. Если в прошлый раз я говорил, что у культуры отмены появилась цена, которую не все готовы готова платить, оказалось, что ее обратного хода тоже есть цена. По сути, Иконика попробовала вернуть западное лицо и в конечном счете обнаружила, что аудитория к этому не готова. Не потому, что она против Роузи, а потому, что контекст оказывается сильнее креатива. И пока этот контекст не сменился, любой подобный ход — это русская рулетка с репутацией бренда.
4: В январе в центре скандала также оказалась другая обувная сеть — «Рандеву» после пресс-тура в Куршавель с участием знаменитостей и блогеров. Пользователи возмутили демонстративные траты на французском курорте во время сложной ситуации в стране. К тому же на фоне сообщений о сокращении выплат сотрудникам. Бизнес FM направила запрос в Иконику, но к моменту выхода материала ответа не получила. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Россельхознадзор ограничивает транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза. Решение вступает в силу 5 августа. Поводом стала попытка привезти из Польши в Узбекистан продукцию неизвестного происхождения по поддельным ветеринарным сертификатам. В документах она значилась как немецкая, однако подтвердить это не удалось. Ведомство заявило, что меры необходимы для предотвращения распространения заболеваний животных. Насколько масштабны такие перевозки и действительно ли они создают угрозу биобезопасности, объясняет глава консалтингового агентства AgriFood Strategies Альберт Давлеев.
8: Объем перевозок через Россию из Евросоюза практически равен нулю. Их очень-очень мало, потому что Россия с 2014 года запретила импорт и транзит свойской продукции с Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки и ряда других стран, которые ввели экономические санкции против России. В Узбекистан, как правило, продукция поступает окружным путем через Черное море, через Каспийское море, через Грузию и Азербайджан, напрямую через Туркменистан или Казахстан. Узбекистан привозит в основном субпродукты для мясопереработки. Это, как правило, либо фарш механической обвалки, либо шкуру, жир для производства колбас. Что касается мошеннических схем, то, наверное, они существуют, но в массовом масштабе я такого не видел. В любом случае, решение Россельхознадзора, скорее всего, обосновано как мера, которая гарантирует выполнение тех предыдущих распоряжений и решений, которые были приняты, начиная с 2014 года. Вопрос биобезопасности, конечно, сводится к возможности прослеживаемости и контроля конкретных партий продукта. Если какая-то махинация происходит с документами, то не исключено, что эти продукты вышли из-под контроля, который обычно поставщик гарантирует за счет правильного процесса сертификации и отгрузки. Поэтому риски существуют. Именно поэтому существуют ветеринарные соглашения, ветеринарные сертификаты и согласованный контроль как на выходе из страны поставщика, так и на входе страны-импортера.
3: Альберт Давлеев, глава AgriFood Strategies. До 6 августа включительно через Россию еще могут пройти партии, сертифицированные, отгруженные до вступления ограничений в силу. Дальнейший порядок транзита будет зависеть от итогов расследования и переговоров Россельхознадзора с Еврокомиссией.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Нота Бена. В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес FM. Нота Бена. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который позволяет блокировать иностранным инвесторам путь возвращения в российский бизнес. Изменения предусматривают возможность лишить иностранных инвесторов, которые ушли из России после 22 февраля 2022 года, права на обратный выкуп акций. Российская сторона сможет добиваться отказа в исполнении опционов на байбек через суд. Закон вступил в силу со дня официального опубликования. Сирия уведомила США о готовности существенно сократить импорт российской нефти, пишет Рейтер. По словам источников агентства, решение было принято в рамках переговоров с Вашингтоном об исключении Сирии из списка государств-спонсоров терроризма. При этом, как отмечают собеседники Рейтер, США не ставили сокращение импорта российской нефти в качестве предварительного условия для снятия этого статуса. В Перми потушили пожар на предприятии, где горела емкость с дизельным топливом. Как сообщили в МЧС, возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров. Переходы огня на соседние производственные и административные здания не допустили, а пострадавших сведений не поступало. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли чемпионат Европы по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Российские спортсмены увеличили число завоеванных медалей на чемпионате до 10. 3 золотые, 4 серебряные, 3 бронзовые награды. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже. Россияне выступают в нейтральном статусе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Главы МИДов стран ЕС обсудили миграционную политику после кризиса в испанском эксклаве Сеута на севере Африки. Туда прорвались около 50 тысяч марокканцев, что стало самым серьезным миграционным кризисом в испанской истории. Не на шутку испугало европейские правительства. Чем ответит Европа? Комментарий Георгия Буфта. А каска по-российски. Покупательница китайского автомобиля за рубежом рассказала нам, что страховые компании в России отказались оформлять ей каска по цене машины от производителя. В расчетах они опираются на российские цены, которые примерно вдвое выше. Насколько это законно? И BMW начала показывать рекламу новой части «Человека-паука» прямо на экранах в салонах автомобилей. Это касается авто, выпущенных после 2020 года. При запуске двигателя пользователям показывают кнопку с подписью «Сюрприз! Человек-паук только что заглянул в твою BMW». Как к этому относятся владельцы этих машин? Подробности на Business FM. Как Евросоюз стал зависимым от действий полиции Марокко? Главы МИДов стран ЕС обсудили миграционную политику после кризиса в испанском эксклаве Сеута на севере Африки. Туда прорвались около 50 тысяч марокканцев, что стало самым серьезным миграционным кризисом в истории Испании и не на шутку испугало европейские правительства. Чем ответит на новый вызов Европы? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
11: Испанским властям удалось выдворить почти всех прорвавшихся в Сеуту, за исключением пары тысяч. Еврокомиссар по делам миграции ЕС Магнус Брунер даже поспешил заявить, что кризис урегулирован. Ни один человек не пересек границу между Сеутой и материковой Испанией. Целостность Шенгена не пострадала. Но спор в ЕС уже идет о другом. Кто в Евросоюзе вообще отвечает за внешнюю границу? Кто устанавливает единые правила и кому предъявлять счет, когда сосед вдруг открывает калитку? Поводом для нашествия марокканцев на Сеуту стало решение Верховного суда Испании, которое поставило вне закона немедленную депортацию тех, кого задержали в море при попытке добраться до Сеуты или другого испанского эксклава Мелильи вплавь. К ним надо применять обычные процедуры, постановил суд, а не ускоренные. В марокканских соцсетях решение поняли по-своему, видимо, не дочитав до конца, как юридическую защиту от немедленной высылки. Наложились впечатления от полумиллионной амнистии Мадридом нелегалов, проживавших в стране 5 лет до января нынешнего года. Это поняли как возможность амнистии вообще и безусловно. Сторонники конспирологии добавили предположение, что вторжение мигрантов было срежиссировано марокканскими властями, как месть за то, что Испания решила тянуть газопровод из Алжира. Тем более, что испанский премьер Санчес побывал с визитом в Алжире 20 июля, назвав его стратегическим партнером. Алжир и Марокко с 21 года не имеют дипотношений и конкурируют за первенство в Магрибе. Доказать, впрочем, умысел Рабата, во-первых, невозможно, во-вторых, Мадриду невыгодно. Показательно, что Испания не задействована регламент о форс-мажоре, который как раз прописан под такие ситуации. Использование мигрантов третьим государством, в чем ранее Польша обвиняла Белоруссию, а Финляндия – Россию. Введение такого регламента означало бы официальное признание, что Марокко ведет против члена ЕС гибридную войну. Мадрид на это не пошел. Зато Санчес обвинил ряд стран ЕС в эгоистичном подходе и потребовал выработки общего ответа на такие ситуации. В ответ он получил лишь письмо 22 глав государств с требованием ужесточения контроля на внешних границах и устранения массовых программ легализации мигрантов. Италия так и вообще приостановила действие Шенгена в отношении Испании. Хотя сама по себе идея исключить Испанию из Шенгена юридически несостоятельна. Такого механизма нет. Есть лишь возможность временно вводить контроль на своих границах. К тому же Сеута и Мелилья и так имеют особый статус. Выехать оттуда в Европу нельзя без разрешения полиции порта или аэропорта. Еврокомиссия заняла двойственную позицию. Еврокомиссар Брунер заявил, что не видит прямой связи между легализациями мигрантов в Испании и событиями в Сеуте, добавив, что легализация все равно плохой сигнал для остальной Европы. Кстати, ЕС недавно уже обновил правила приема беженцев и их депортации, которые заменили директиву 2008 года в условиях, когда исполняется менее трети решений о депортации на родину. Главное новшество – должно действовать общеевропейское решение о возврате и взаимное признание таких решений странами-членами. Для тех, кто будет претендовать на то, чтобы остаться в Европе, организуют своего рода накопители в третьих странах, куда можно передавать людей, не подлежащих прямой и немедленной депортации на родину. Главное же, что сама процедура предоставления убежища во многих случаях выносится за пределы ЕС. Однако окончательное решение будет все равно приниматься на национальном уровне. В ходе сеутского кризиса массовых ходатайств об убежище, собственно, и не подавалось. Процедуры скрининга и распределения не запускались. Сработал отнюдь не общеевропейский механизм, а горячая телефонная линия Мадрид-Рабат. И теперь получается, что единственная сухопутная граница ЕС с Африкой охраняется не Евросоюзом, а полицией Марокко. И цена этой услуги устанавливается не в Брюсселе. Марокко получит за это деньги, преференции по рыболовству и сельхозэкспорту, а также дипломатическую поддержку по проблеме Западной Сахары. Что касается консенсуса по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, то в ЕС его нет. К тому же Санчесу, возглавляющему правительство парламентского меньшинства, нужны голоса новых граждан королевства, тогда как правые лидеры таких стран, как Италия, Германия, Венгрия и ряда других, свою антииммигрантскую риторику адресуют прежде всего своему электорату. Свой электорат для каждого важнее бюрократов в Брюсселе.
3: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Бовдзнайт». А завозишь авто в два раза дешевле, будь готов оформить страховку в два раза дороже. А с такой историей к нам обратилась покупательница китайского автомобиля за рубежом. Страховые компании отказались оформлять ей каско по цене машины от производителя. В расчетах они опираются на российские цены, которые гораздо выше. Законно ли это? Евгения Перельчук продолжит.
12: В нашу редакцию обратилась жительница Москвы Яна. В ноябре она приобрела автомобиль за рубежом. Хотела успеть до того, как в очередной раз повысится утильсбор. Машина марки BYD покупалась напрямую у китайского производителя за 2 миллиона 800 тысяч рублей. С доставкой вышло 3 миллиона. Все документы, подтверждающие покупку и фактически уплаченную сумму, у Яны есть. Когда автомобиль пришел в Россию, Яна решила оформить полис каско. Но неожиданно одна страховая компания за другой ей в этом отказали.
13: В одной из страховых компаний мне заявили, что указанная стоимость 3 миллиона рублей, которую я пишу в анкете, в заявке, она не соответствует действительности. Поэтому по моей страховке приходит отказ. Я попросила уточнить, почему не соответствует. Мне прислали в страховой компании ссылку на Автору, где мой автомобиль сейчас стоит порядка 5-6 миллионов рублей. Страховщики ссылаются на эти объявления, которых на Автору не так уж и много. Всего лишь по всей России, может быть, наберется штук 15, и там цена достаточно разная. Они отказываются страховаться, аргументируя это тем, что достаточно большие риски, вдруг с машиной что-то случится, и нам вам придется выплачивать по среднерыночной стоимости, вне зависимости от того, что я указываю в анкете, что страховая сумма меня интересует до 3 миллионов рублей.
12: Безаварийный стаж вождения нашей собеседницы 14 лет. Страховку она пытается оформить с франшизой, то есть готова в случае наступления страхового случая часть убытков оплатить самостоятельно. Впрочем, страховщика все это мало волнует. Закон страховые компании здесь не нарушают, говорит партнер компании «Первая юридическая сеть» Павел Курлат.
14: Это договор добровольного страхования, то есть ни одна из сторон не обязана заключать его на условиях, которых настаивает вторая вторая сторона в случае считает для себя эти условия неприемлемыми. Подобное действие страховщиков не противоречит ни одной норме закона. Дело в том, что источником информации о действительной стоимости страхуемого имущества является в том числе данные каталогов или агрегаторов. Почему страховщики реализуют именно такие подходы сейчас к страхованию авто? Тем самым они, я думаю, обезопасивают себя от возникновения споров, в том числе судебных споров с клиентом при возникновении убытков в виде существенного повреждения автомобиля. Стоимость ремонта этих автомобилей довольно высокая, стоимость запчастей высокая и динамика серьезных изменений этих величин в части затрат на восстановительный ремонт данных автомобилей.
12: Ссылки на сайты с объявлениями о продаже автомобилей, как считает Яна, не могут быть релевантными, потому что продавцы всегда первое время ставят ценник выше рынка, надеясь на удачную сделку. Попытки доказать, что автомобиль стоил 3 миллиона, а не 6, не увенчались успехом. Страховые не принимают договор о покупке с производителем, требуя классический российский договор купли-продажи, которого, понятное дело, нет. Страховщиков смущает, что прямого дилерства от завода BYD в России нет, так как концерн пока не выходил на российский рынок напрямую. Соответственно, нет ни гарантий, неуверенности, что машину можно будет за разумные деньги отремонтировать в российских сервисах. У страховщиков есть свои непубличные справочники, на основе которых они делают расчеты страховых сумм. Иногда они совпадают с данными агрегаторов объявлений, иногда нет, говорит член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
15: Дело в том, что он ввезен в Россию параллельным образом, на него не распространяется в России гарантия, скорее всего. А коли так, то возникает вопрос, а где этот автомобиль должен ремонтироваться при наступлении страхового случая? Должен ли автомобиль ремонтируется у дилера или нет, ведь он не на гарантии. Вот все это делает такой страховой продукт нестандартным. И, конечно, ни одна страховая компания вот так вот в лоб не захочет ради единичной продажи идти на особые условия. Я могу это понять. На мой взгляд, в такой ситуации нет смысла стучаться напрямую в страховые компании. Вот это как раз классическая работа страхового агента или даже, правильно сказать, страхового брокера, задача которого – понять, какой риск у клиента и какие потребности, и пристроить заявку в несколько разных страховых компаний, дав выбор клиенту, что из этого предпочесть.
12: Попытки оформить такикаско у Яны продолжаются уже около месяца. Одна страховая компания, по ее словам, была готова в один момент оформить полис за 150 тысяч рублей, но буквально спустя сутки передумала и выставила ценник в 300 тысяч. Так что поиски доступного полиса пока продолжаются. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: BMW начала показывать рекламу новой части Человека-паука прямо на экранах в салонах автомобилей. Это касается моделей, выпущенных после 2020 года. При запуске двигателя пользователям показывают кнопку с подписью «Сюрприз. Человек-паук только что заглянул в твою BMW». Ее можно проигнорировать, но при нажатии запускается рекламный ролик. Из-за облачной системы управления автомобилями водитель никак повлиять на это не может. Многие обладатели BMW раскритиковали эту пиар-компанию в соцсетях. Не помогли на ситуации и прошлые заявления вице-президента компании по разработке пользовательского интерфейса. Ранее он уверял, что салон автомобиля это приватное пространство, рекламы в котором быть не должно. Промо с Человеком-пауком владельцам BMW будут показывать до 10 августа, комментирует автоэксперт Артем Бабцов.
16: BMW выступает пионером в подобных новациях. Напомню, что BMW первыми ввели подписку на некоторые опции на своих некоторых автомобилях. Например, стеклоподъемники автоматические на некоторых моделях BMW работают только за деньги. Видим, что, видимо, эксперименты в целом по монетизации использования автомобиля оказались удачными, и BMW решили идти дальше. Просмотр рекламы на центральном мониторе автомобиля, он вызывает сейчас такое негодование у всех резкое, просто из-за непривычности пока этой истории. На самом деле, если мы с вами пооткрываем разные сайты в интернете, мы видим, что там почти везде крутится контекстная реклама. Как бы да, она всех более-менее раздражает одинаково, но с другой стороны, все привыкли, и никто сайтами из-за этого пользоваться не перестал. Очевидно, здесь будет примерно та же самая история. Думаю, что для BMW тоже это своего рода эксперимент, но он пока затронул небольшое количество пользователей, и очевидно, они сейчас собирают обратную связь, смотрят, насколько эта опция вызвала негатив у клиентов, покупателей машин. Соответственно, насколько можно ее пытаться раскатать и масштабировать дальше на остальных своих покупателей. Думаю, что BMW в этом плане будет не одинок. Если мы увидим, что не встретила прям негатива на уровне ненависти и потенциальный отказ от покупки автомобиля, это новация у покупателей, то и другие автопроизводители постепенно начнут это внедрять. Это хороший, удобный рекламный инструмент. Это прямой доступ к взору потребителя. Это то, за что борются, в общем, все рекламодатели во всем мире, потому что сейчас очень тяжело завоевать именно в внимание. Если это будет работать, то думаю, что и стоимость этой рекламы будет достаточно ощутима, а для автопроизводителя это будет довольно существенным источником дохода. Не будем забывать, что BMW, как и все немцы, как и весь европейский автопром, под жесточайшим давлением со стороны китайцев. Мы видим, все производители немецкие сокращают производство, закрывают заводы, увольняют персонал, сокращают инвестиции в разработки в новые, поскольку китайцы очень быстро и очень значимо отъедают долю рынка. В этих условиях, конечно, никакие дополнительные деньги лишними для тех же BMW не будут.
3: Артем Бабцов, автоэксперт. BMW и студия Marvel, которые производят фильмы о Человеке-пауке, сотрудничают с 2021 года. В 2022 году BMW также ввела платную функцию подогрева сидений в своих автомобилях, но после волны критики от пользователей компания отменила нововведение, объяснив свое решение низким спросом.
9: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому солиду Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке. «Деньги к деньгам» на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Павел Маевский. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
17: Акционеры «Росагро» не приняли решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2025 год. После этой новости акции компании в моменте упали более чем на 7%. При этом ранее утвержденные дивиденды почти 16,5 рубля на акцию отменять не будут. Их выплатят из нераспределенной прибыли прошлых лет. Дочка Мегафона, компания RevoCharge Rus, подала к МВидео иск на 1,8 миллиарда рублей. Компания требует взыскать долг за поставленный товар. В МВидео Эльдорадо заявили, что задолженности нет, а требования пока не считают обоснованными. Суд уже принял иск, заседание назначено на 14 октября. Бренд CMF компании Nothing представил беспроводные наушники Clip Pro за $99. Это около 8 тысяч рублей. Они крепятся на ухо как клипсы и не закрывают слуховой канал, поэтому человек продолжает слышать происходящее вокруг. Управлять музыкой, громкостью и звонками можно прямо с зарядного футляра. Одной зарядки хватает на 10 часов, а вместе с футляром почти на 33 часа. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок ждет публикации Минфина параметров операции по бюджетному правилу на август, от которых будет зависеть динамика рубля к основным мировым валютам. Ведомство объявит их в среду, 5 августа, в полдень. Во вторник рубль снижался, впрочем, как и цена на нефть. При этом индекс Мосбиржи по итогам дня сумел выйти в небольшой плюс, хотя днем снижался. Итоги дня подвел биржевой обозреватель «Бизнес FM» Алексей Завьялов.
19: По итогам вторника удалось все-таки вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,3%, закрылся на уровне 2269 пунктов. Хотя были попытки коррекции, были попытки снижение. Понятно, что все это на фоне второго дня заметного падения цен на нефть. Но при этом стабилизировался российский рубль. Китайский юань хоть и вырос, но вырос лишь на одну копейку. Закрытие торговой сессии 11 рублей 95 копеек. Хотя в моменте китайская валюта поднималась выше 12 рублей впервые с 23 марта. Но и доллар снизился к рублю уже вечером во вторник. Торговался ниже 80,5. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. В среду будет много важной информации и резюме последнего заседания Банка России и Министерство финансов опубликует новые параметры операции по бюджетному правилу на август. Здесь, кстати, рынок ждет то, что Минфин резко сократит покупку валюты. Ну и данные по инфляции тоже будут важны. Здесь интересно все-таки, вступит российская экономика экономика в период дефляции, сезонной дефляции, которая обычно бывает в конце лета, начало осени, либо все-таки этот процесс пройдет стороной. Ну и цены на нефть падали заметно. Второй день подряд смесь Brent опустилась ниже $80 за баррель. Много разговоров было во вторник об Ормузском проливе, причем о нем говорили и чиновники американской администрации, и в прессе много писали. Но что касается заявлений со стороны американских чиновников, то министр финансов США Скотт Бессон заявил, что США и Иран могут добиться соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду. Марк Рубио, госсекретарь США, не настолько был оптимистичен, но сказал, что окончательной договоренности по судоходству через Ормузский пролив пока нет, но она может быть достигнута в ближайшее время. Ну и что касается сообщений в прессе, здесь речь идет уже про Иран и Оман, то, что они совместно разрабатывают новый маршрут через Ормузский пролив. Это будет некий такой центральный маршрут, и после чего будут закрыты северные и южные маршруты. Об этом пресс-ТВ сообщила. Ну и телеканал «Аль-Арабия», в свою очередь, сообщил о том, что под договоренности по полному восстановлению судоходства в Ормузском проливе могут быть уже в ближайшее время. Так что рынок ждет открытия пролива. На этом фоне мы наблюдаем довольно существенное падение цен на нефть.
3: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов. Опоздал с чеком, платит штраф. В редакцию «Бизнес-ФМ» написал предприниматель Сергей, который сдает в аренду небольшие коммерческие помещения. Среди его арендаторов появились самозанятые парикмахеры и мастера салонов красоты. Они переводят деньги на расчетный счет ИП. Но после каждого такого платежа арендодатель должен вовремя сформировать кассовый чек. Если деньги приходят вечером или перед выходными, предприниматель не всегда успевает сделать это в установленный срок. За несвоевременно пробитый чек предпринимателю грозит штраф, хотя сам платеж поступил и налоги с него будут уплачены, рассказывает предприниматель Сергей.
18: «Бизнес говорит». Личный опыт.
20: Они все платят мне безналично за аренду. Я честно плачу налоги. И так как они самозанятые физические лица, я вынужден использовать контрольно-кассовую машину. И, естественно, иногда... Вот они заплатили мне в пятницу вечером арендную плату. Я уехал за город, увидел только в понедельник, что эти деньги пришли. Значит, я пробил чек в понедельник и, следовательно, нарушил кассовую дисциплину. Меня ждет штраф 10-30 тысяч рублей. А Госдума сейчас приняла в первом чтении закон, где будет 150-450 тысяч рублей. И я не понимаю, чьи права и какие права я нарушил, если я не пробил чек. Физического лица, который мне заплатил, я не нарушил права. Он видит, у него есть отметка, что он отправил мне деньги, а деньги мне пришли. Он может всегда проверить и доказать, что он мне оплатил. Налоговая инспекция тоже видит, что деньги получены, с них будет оплачены налоги. Зачем вообще мне пробивать чек за аренду? Платишь все налоги, платишь за кассу, все время стоишь под страхом оплаты штрафов. Деньги приходят там от трех человек. Три раза не пробил чек, я пробиваю просто его позже, на два дня, например, на один день. Вот тебе, пожалуйста, несколько больших штрафов. Возьми с кассами и с такими налогами, никто не захочет платить налоги. Когда я плачу налоги, я чувствую себя в этом случае идиотом. Мало того, что я их плачу, я еще все время нарываюсь на штраф. Не удивляюсь, что наличные теперь в ходу.
3: Предприниматель Сергей, с подобными штрафами он пока не сталкивался. Самозанятые начали арендовать у него помещение только в этом году, после того, как часть юрлиц и индивидуальных предпринимателей освободили небольшие площади. Предприниматель изучал возможность подключить облачную кассу, однако, по его словам, ее обслуживание стоит от 2 до 4 тысяч рублей в месяц. Кроме того, ему придется заранее формировать для каждого арендатора платежные документы и QR-коды. Как США и Китай меняют правила мирового нефтяного рынка? Когда Штаты начали свою операцию против Ирана, цены на нефть Brent быстро взлетели с 73 до $120 за баррель, однако затем заметно скорректировались. При этом, когда перемирие было сначала заключено, потом нарушено, цены на нефть оставались относительно стабильными. Причина, как предполагается, в так называемых нефтяных качелях, в то время как США дестабилизирует ситуацию, Китай, наоборот, успокаивает рынки. Продолжает колумнист BFM.ru Семен Новопроцкий.
21: Многие инвестиционные банки прогнозировали, что цены на нефть при долгом закрытии Ормузского
0: Персидского пролива легко могут дойти до 150 и даже до 200 долларов. За баррель Brent ничего подобного не произошло. И влиятельный, респектабельный бостонский журнал «Атлантик» написал о крупнейшей нефтяной загадке века, разгадкой которой может стать то, что делал на мировом нефтяном рынке Китай. Вскоре после того, как Ормузский пролив был перекрыт, а сам Китай после нескольких публичных заявлений не смог добиться разблокировки пролива, Китай покупает нефть больше, чем весь Евросоюз, и значительно больше, чем США. При этом, по всем видимым признакам, Китай не сократил энергопотребление, и разговоры о том, что, возможно, он таким образом начал резко замещать нефть альтернативной энергетикой, а Китай является абсолютно мировым лидером так называемой зеленой энергетики, тоже не находит доказательств, поскольку все равно, исходя из объемов потребляемой энергии, которые более-менее известны, Китай все равно критически зависим от нефти. Это означает, что либо Китай накопил большие запасы нефти на случай глобального кризиса и долго готовился, Китай таким своим поведением показал, что он может играть роль глобального стабилизатора мировой торговли, в том числе в такой чувствительной сфере, как цены на нефть. Понятно, что так или иначе от динамики цен на нефть зависит и мировая инфляция, и экономический рост, как глобальный, так и в большинстве стран мира. Если США в период правления Трампа, и это вряд ли уже изменится до конца его правления, в общем, сеют хаос мировой торговли как тарифными войнами, так и горячими, и причем на самом деле на этом неплохо зарабатывают, своими заявлениями взаимоисключающими и взаимоисключающими действиями США создают максимальную волатильность на мировом нефтяном рынке. А Китай своими действиями оказался способен сглаживать эту волатильность. Образовались своеобразные нефтяные качели. То есть США раскачивают рынки и создают дополнительную волатильность, а Китай служит глобальным стабилизатором. Собственно говоря, от того, сможет ли Китай играть эту роль, во многом зависит будущее не только нефтяного рынка, но и всей мировой экономики. По сути, мы видим ситуацию, когда формируются некие новые правила мировой торговли. США пытаются создать более или менее управляемый хаос, чаще менее управляемый, а Китай пытается сохранить некий порядок глобальной торговли. В этом смысле страны поменялись ролями. Уже можно говорить о том, что эти качели стали новым элементом глобальной мировой экономики и глобальной мировой торговли.
3: Полный комментарий Семена Новопрусского можно прочитать на сайте BFM.ru. Отмечу, что во вторник цена нефти марки Brent опускалась ниже 79 долларов за баррель впервые с 13 июля на фоне очередных ожиданий разблокирования Ормузского пролива.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Так, мол, и так, мол. Канал Сити Хаката в японском городе Фукуока, открытый в 1996 году, это буквально город в городе. Торгово-развлекательный центр построен вокруг искусственного канала. И это не одно сооружение, а целый комплекс зданий разнообразных стилей и форм. Помимо стандартного набора из магазинов, кинотеатров и ресторанов, в Канал Сити есть две гостиницы, казино, театр и смотровые площадки. Но главное в этом городе шопинга, как ни странно, безостановочная культурная программа. В центре ежедневно проходят театральные постановки и концерты. На набережных канала выступают музыканты, цирковые и эстрадные артисты, работают и выставляют свои полотна художники. С 10 утра до 10 вечера проходит шоу фонтанов, которых в комплексе множество. Ежегодно канал Сити Хаката посещают порядка 17 миллионов человек. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
21: Мне сложно делать эту программу. Я не хотел ее делать, но не могу пройти мимо. Когда уходят люди, которыми ты восторгаешься и глубоко уважаешь, спортсмены, за игрой которых ты наблюдал мальчишкой, это грустно и больно. А когда этот человек был всегда искренне рад тебя видеть и с которым каждый раз было интересно и весело общаться, мне сложно описать свои эмоции словами. 30 июля не стало великого баскетболиста, тренера и человека Ивана Ивановича Едешко. Ему было 81 год. Автор золотого паса на Олимпиаде 72-го в Мюнхене, после которого Александр Белов забил победный мяч в кольцо американцев. Едешко – чемпион мира 74-го года, двукратный чемпион Европы и восьмикратный победитель чемпионата СССР. В качестве главного тренера выиграл золотые медали чемпионата России с ЦСКА в 92-м. Но спортивные достижения не расскажут о человеке. В мире баскетбола, когда говорят «Иван Иванович», все сразу понимают, о ком идет речь. Практически все рассказы о нем сопровождались фразой «отличный мужик». А рассказы эти прекрасны и с великолепным юмором. Мы долго их еще будем вспоминать. И до сих пор сложно осознать, что Ивана Ивановича уже нет с нами. Из олимпийской сборной 72-го остался только один человек – Модестас Палаускас. К сожалению, великое поколение уходит. Поколение, которое играло и побеждало не за деньги. Для этих спортсменов гордость за страну была действительно на первом месте. Может быть, фраза звучит пафосно, но в ней нет ни толики преувеличения. А еще они по-настоящему болели баскетболом и даже после завершения карьеры игроков продолжали делать все для развития спорта. Ушла легенда, но память Айдешко останется в истории спорта и в наших сердцах.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, разрешающий вырубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, если они утратили полезные функции и не могут быть восстановлены другими способами. Документ также разрешает расчистку лесов для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для расширения пропускной способности БАМа и Транссибирской магистрали. Согласно указу, в национальных и природных парках, а также государственных природных заказниках сохраняется запрет на рубку лесов для заготовки древесины. Указ вводит новые требования к арендаторам лесных участков. Попытки нанести России стратегическое поражение являются тщетными, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, добиться этого невозможно, поскольку Россия является мощной ядерной державой. Ранее Галузин отметил, что западные страны продолжают пытаться добиться своих целей руками киевских марионеток. Дипломат заявлял, что Москва пока не видит со стороны Запада конструктивных предложений по урегулированию украинского конфликта и считает неприемлемым ультимативный тон в диалоге. Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries начали просить арендодателей снизить ставки и предоставить отсрочки по платежам на фоне снижения доходов. Об этом сообщила председатель Совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая. По ее словам, предпринимателям предлагают снизить арендную плату на 50% или предоставить арендные каникулы сроком на полгода. В некоторых регионах доходы пунктов выдачи в июле снизились на 15-20% по сравнению с прошлым годом, а в отдельные дни до 40%. Эксперты связывают падение оборота, в том числе с перебоями в логистике после атак беспилотников на склады маркетплейса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Феска отказалась от перевозок через Черное море после затопления судна «Янина» в результате атаки дронов в ВСУ. Страховые компании в разы подняли ставки на покрытие военных рисков для грузовых судов в Азовском и Черном морях или перестали покрывать эти риски. Как это отражается на судоходстве? Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа, как заявлено по собственному желанию. Его ректора назначили главбуха института Ольгу Ермакову. По данным ведомостей, в отношении Заславского проводится проверка, в частности, на причастность к необоснованному начислению заработной платы. И карты китайской платежной системы UnionPay вслед за Центринвестом теперь можно оформить в еще одном российском банке – это Ингобанк. Ими можно расплачиваться за рубежом, но не везде. Что это значит и где россияне уже могут использовать такие карты – подробности на Business FM. Судовладельцы отказываются от перевозок в Черном и Азовском морях. Из-за ударов по кораблям стоимость фрахта растет, а застраховать военные риски становится все сложнее. О ситуации с морскими перевозками в регионе Михаил Задорожный.
22: Удары по судам в акватории Черного и Азовского морей стали практически ежедневными, и это не могло не сказаться на перевозках. Так, российская компания «Феска», чье судно потопили морские дроны ВСУ, приостановила прием новых заявок на отправки грузов через акваторию Черного моря. Там назвали защищенность экипажей и грузов безусловным приоритетом. И от дальнейших комментариев отказались. Нельзя сказать, что перевозка грузов по Черному морю вообще остановилась, но по данным РБК, страховые компании резко подняли ставки на покрытие военных рисков для судов в регионе. Сейчас страхованием грузоперевозок занимаются в основном российские компании, потому что еще в 2022 году Лойд включила в перечень опасных для судоходства вод акватории Черного и Азовского морей. Как результат, ведущие международные страховщики перестали там работать, за редкими исключениями вроде страхования перевозок зерна. Однако возможности российских страховых компаний компаний сильно ограничены, отмечает член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
5: Если вы везете груз, который стоит миллиарды, соответствующим образом вы берете на себя 1/10, 1/20, 1/1, а дальше перестраховываете. У нас вот этой международной перестраховочной емкости нет. У нас есть РНПК, Российская национальная перестраховочная компания, которая капитализирована Центральным банком и работает под эту гарантию. Но она тоже не безгранична. Она все эти грузы взять не может. То есть, если попали в 2-3 очень дорогих судна, то просто нечем покрывать. Соответственно, или запредельная цена, или просто отказ от страхования. Дальше перед перевозчиком стоит вопрос. Или вести на свой страх и риск, и если что-то пропадет, то просто ничего не получить, или лавировать между высокой ценой и меньшим покрытием.
22: О том, какие риски сейчас можно застраховать в Черном Азовском морях, говорит управляющий партнер, основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
6: На площадке РНПК открывается покрытие военных рисков. Сейчас речь идет о том, что оно действует до 7 августа включительно, и такое покрытие будет распространяться на суда, перевозящие нефть, нефтепродукты, сельхозпродукцию, металлургическую продукцию, и распространяется оно и на грузы, и на суда, и на ответственность судовладельцев. Поэтому говорить о полном прекращении страхования военных рисков неправильно.
22: Удары по танкерам в Черном море уже привели к тому, что дисконт на российскую нефть с отгрузкой новороссийский, по данным агентства «Аргус», вырос до $27 за баррель вместо 24,5 в июне. Во многом это связано как раз с ростом стоимости страховки, продолжает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
7: Когда вы грузите российскую нефть на танкер в новороссийский, то если в этот момент переходит право собственности к какому-то трейдеру, а чаще всего так и происходит, то нефть продается с дисконтом. Этому трейдеру остается больше, скажем так, денег, потому что у него затраты выросли. На аренду танкера она подорожала, на страхование этой перевозки она подорожала и так далее. Поэтому тут не покупателю, по сути-то, дается скидка, а именно растут издержки вот этому некому посреднику, который получает право собственности на нефть, когда она грузится на танкер. Вот что имеется в виду.
22: Морские грузоперевозки в интересах Украины, которые обслуживали иностранные судовладельцы, вообще встали. В результате методичных ударов по портам Одессы и Николаева с 22 июля туда не зашло ни одно судно. Киев пытается перенаправить экспорт зерна на дунайские порты, а также на сухопутные, железнодорожные и автомобильные маршруты в сторону Румынии. Но там есть свои сложности. Глава украинского Минсельхоза Тарас Высоцкий заявил, что только прямые убытки аграриев из-за морской блокады могут составить в этом году до 3 миллиардов долларов. А потери украинского бюджета могут быть еще больше. Проблемы с судоходством в Черном Азовском морях уже затронули другие страны. Например, Казахстан, который был вынужден остановить отгрузку нефти Каспийского трубопроводного консорциума через порт Новороссийска. На мировую экономику все это тоже повлияет, так считает профессор финансового университета Константин Симонов.
23: Конечно, мы видим, что вот этот хаос, который в Черном море нарастает, касается далеко не только России и Украины, а на самом деле вовлекается в него все больше и больше число государств. И здесь еще надо иметь в виду, что те же проблемы в Черном море, к сожалению, на карте мира не одиноки, потому что у нас есть тот же Армузский кризис, который никак не завершится. Но в совокупности это и на продовольственных рынках сказывается, потому что мы обсуждаем ситуацию с зерном в контексте Черного моря, а в контексте Армузского пролива обсуждаем ситуацию в том числе и с удобрениями, которые не могут пройти через Армуз. Конечно, энергетический кризис еще далеко не позади. С этой точки зрения возникает такой кумулятивный эффект.
22: Ассоциация турецких судовладельцев предупредила о высоком риске для безопасности судоходства в Черном море. По ее данным, за последние месяцы там было совершено 136 нападений на торговые суда. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Турецкий МИД призвал Москву и Киев принять взаимные меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, пишет Рейтер. Поводом стала недавняя атака беспилотника посудного, принадлежащему турецкой компании. Трое членов экипажа тогда получили ранения, а судно следовало в порт Новороссийск, а Россия обвинила в ударе Украину. Для Анкары безопасность судов в Черном море имеет огромное значение, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валде» Андрей Картунов.
24: Безусловно, для Турции вопрос безопасности мореплавания в Черном море имеет особое значение. С самого начала конфликта Турция настаивала на том, чтобы добиться какой-то деэскалации именно в акватории Черного моря. И зерновая сделка касалась этих же вопросов и многие другие турецкие предложения, которые неоднократно выдвигались на протяжении 4 лет, они включали в себя вопросы гарантии безопасности движения судов по Черному морю. Понятно, что для Турции, как для черноморской страны, страны с большими экономическими интересами и в Черном море, и в Средиземном море. Это имеет особое значение. В общем, можно сказать, что Анкара апеллировала к Москве и Киеву с такого рода призывами. Я думаю, что реакция будет. Можно, наверное, предположить, что Москва будет обвинять Киев в этих акциях, что это действие вооруженных сил Украины, которое распространяется не только на российские суда, но и на суда третьих стран. Киев, скорее всего, будет это отрицать. Скорее всего, это ничем не кончится. По крайней мере, можно предположить такое развитие событий.
3: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Минобороны России сообщила, что дронами и высокоточным оружием во вторник были поражены 3 сухогруза в порту Николаев, еще один сухогруз в акватории Черного моря южнее Одесса с грузом военного назначения. Россельхознадзор ограничивает транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза. С 5 августа поводом стала попытка провести из Польши в Узбекистан продукцию неизвестного происхождения по поддельным ветеринарным сертификатам. Что это значит и много ли такой продукции следует транзитом через Россию? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». А сейчас ректор ГИТИС Григорий Заславский освободил должность. Об этом институт сообщил в своих соцсетях. Там отметили, что заявление он написал по собственному желанию. Исполняющие обязанности ректора назначили главбуха вуза Ольгу Ермакову. Вскоре источники ведомостей сообщили, что МВД проводит проверку в отношении Заславского, в том числе по делу о превышении должностных полномочий, продолжит Ольга Кашинская.
4: В должности ректора ГИТИСа Григорий Заславский, выпускник театроведческого отделения института, совсем немного не дотянул до 10-летнего юбилея. Он начал карьеру как театральный критик, работал журналистом на телевидении. Занимался наукой, у него есть кандидатская степень в области филологии. Также был одним из основателей московской «Геликон-оперы». Вскоре после сообщения об отставке Заславского источники ведомостей сообщили, что МВД проводит проверку в отношении экс-ректора. В частности, Заславского проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Обвинение ему пока не предъявлено. Ранее СМИ нашли у супруги Заславского незадекларированную виллу в Черногории. Кроме того, на тот момент ректора обвинили в кумовстве из-за работы двух его детей в ГИТИ. Все это и привело к его отставке, считает автор театрального блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
8: Среди причин, наверное, самое очевидное – это появление репортажа на канале РЕН-ТВ, в котором в том числе обсуждалась некая семейственность, некие коррупционные схемы, и фамилия Заславского тоже там звучала. В частности, говорилось про обнаруженную виллу в Черногории, про то, что его дети работали и работают в ГИТИСе. Но, собственно, это, пожалуй, все. Насколько вся эта информация верна, сложно судить, а пускай это устанавливает следствие, но для, безусловно, широкой общественности это черная метка, и обвинение в коррупции всегда довольно неприятный момент для любой фигуры, которая пытается выстраивать свою карьеру в госучреждениях. Что касается кандидатов, то, конечно, сейчас об этом еще рано говорить. Ну, среди наиболее там смелых и шуточных вариантов, конечно, упоминается Константин Богомолов, которому таки не досталось школа-студия МХАТ. И вот, может быть, в конечном счете он попробует себя в ГИТИСе.
4: Выборы нового ректора в ГИТИСе состоятся уже через полтора месяца. 15 сентября. Но единственный зарегистрированный кандидат на них, собственно, Григорий Заславский. Театральное сообщество ждет, когда определится новый кандидат в ректоры, говорит театральный обозреватель, редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
10: ГИТИС и Заславский это как-то никогда не было в зоне риска. Это одно из центральных театральных заведений. В группу риска, в группу неблагонадежных, в группу должников не входило. Более того, очень активная творческая деятельность при Заславском. Очень сильно было развито международное сотрудничество, чего за ГИТИСом прежде не замечалось. И вдруг человек пишет заявление об уходе, и ему подписывают. Но все, что там инкриминировалось Григорию Заславскому, это очень смешно, что его сын в течение года читал лекции и заработал целых 23 тысячи рублей. Произошедшее вызывает, конечно, только вопросы, ответы на которых мы можем получить, когда пройдут выборы. Насколько я знаю, общаясь и с сотрудниками ГИТИСа, у Заславского не было конкурентов даже. Знаете, мне кажется, это какая-то внутренняя игра или разборки. Я допускаю анонимки, которые в творческой среде, и эта практика и сейчас не ушла. Я думаю, что внутри ГИТИСа имеет смысл поискать интересантов.
4: В околовоенных телеграм-каналах стали писать об общей идеологической неблагонадежности ГИТИСа. В этих публикациях некоторых преподавателей института обвиняют в дискредитации армии, пропаганде нетрадиционных ценностей и антивоенной пропаганде. Театральные эксперты, в свою очередь, подчеркивают, что при Заславском ГИТИС процветал. И кто бы ни был выбран новым ректором, этой инерции хватит еще на пару-тройку лет. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия. В многонациональном Непале 10 малых народностей признаны малочисленными, их представители имеют право на пенсию от государства независимо от возраста. Всего таких получателей в стране около 25 тысяч, а размер ежемесячных выплат составляет примерно $30 в пересчете на американскую валюту. Подобных пожизненных пособий по национальному признаку в мире больше нет. Еще одна уникальность Непала – пенсия для богини, девочки, которая является воплощением индуистского божества Талиджу Бхавани. Буддийские жрецы выбирают на роль воплощения ребенка до 5 лет в соответствии со строжайшими критериями. Ее миссия – участвовать в религиозных церемониях и дарить божественные благословения. После служения, которое заканчивается при наступлении половой зрелости, девочки назначают пожизненную выплату – порядка $110 в месяц. Особая пенсия на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете.

0: Банка России. 75% спроса сейчас приходится на строительный сектор, поэтому снижение активности в этой отрасли наиболее существенно отражается на объемах потребления и выпуска металла. Пострадавшим от беспилотных атак на склады «Валберис» продавцам из Ленобласти дадут льготные займы. Деньги выделят из уставного капитала региональной микрокредитной организации. Как сообщил глава региона Александр Дрозденко, первые 100 миллионов рублей уже выделены. Рыночная ипотека достигла максимума. За 2 года, в июле, россияне оформили жилищные кредиты по базовым программам ипотеки на 109 миллиардов рублей. Это почти на 15% больше, чем месяцем ранее. Показатель вырос в 2,7 раза год к году, говорится в исследовании «Домклик». А по программам льготной ипотеки в июле были оформлены кредиты на 145 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем снизился на 42%. В 3 регионах России средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей, сообщил Росстат. Самые высокие доходы зафиксированы на Чукотке, в Магаданской области и Малоненецком автономном округе. В 9 регионах средняя зарплата составляет более 150 тысяч рублей. Это Камчатка, Сахалин, Москва, Ненецкий автономный округ, Якутия и Мурманская область. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Карты платежной системы UnionPay теперь можно оформить в еще одном российском банке. А важно, что ими можно расплачиваться за рубежом, но, как выяснилось, не везде. Карту UnionPay можно теперь получить в Ингобанке. Ранее к китайской платежной системе присоединился банк «Центринвест». Это был первый такой случай с 2023 года. В каких странах можно платить такими картами? Валерий Убадоев продолжит.
2: Формально сама платежная система UnionPay работает за рубежом почти везде. Но вот именно у российских карт есть ограничения. UnionPay выпускает Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Недавно к ним присоединился «Центринвест». Это первый с 2023 года российский участник китайской платежной системы, а теперь и Ингобанк. Однако в 2025 году появились сообщения, что карты UnionPay от РСХБ временно не работают в странах Евросоюза, а в конце июля банк попал в 21-й санкционный пакет, из-за чего возникли опасения, что картами от РСХБ вовсе нельзя будет платить за рубежом. Мы позвонили в Ингобанк под видом клиента и уточнили, где и как работают их карты UnionPay.
3: Срок до 5 рабочих дней, срок предоставления карты. Это 3000 будет выпуск первой основной карты. Если премиальная нужна, то будет 6000 рублей стоить. И ей можно оплачивать вот за рубежом. Вот можно расплачиваться в странах СНГ. Это Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан. И также в Китае. И также в Таиланде, Вьетнаме.
4: Можно снимать наличку вот во всех этих странах.
3: Да, снимать тоже можно будет.
4: Скажите, а вот платить дистанционно картой какие-то сервисы?
3: Платить дистанционно, к сожалению, нет. Нельзя. То есть можно оплачивать, например, вот если реквизиты карты вводить вот на каких-то сайтах, но тоже не везде.
2: Однако в странах Евросоюза и в Великобритании карты UnionPay от Ингобанка не работают, но зато их можно добавить в китайские платежные сервисы Alipay и Nihao China. Снимать наличные через банкоматы за границей можно с комиссией в 4%, а пополнять как российскими картами, так и входящими валютными переводами, но это также с комиссией в 2%. Сейчас, как говорят те, кто пользуется UnionPay от других российских банков, эти карты принимают далеко не везде. Например, UnionPay от АТБ полностью работает в Великобритании и Италии. В Испании можно только снять наличку, и то не во всех банкоматах. А во Франции российские карты UnionPay не работают вовсе. О своем опыте оформления карты в АТБ рассказывает клиентка банка Марина.
5: Многие выпускали UnionPay, например, чтобы переводить деньги детям-студентам в Сербию. И не только. Мы сейчас оформляем такую карту в Азиатско-Тихоокеанском банке. Узнали о нем в чате от других россиян. Причем сам банк не афиширует эту услугу. На сайте сложно найти информацию. По телефону оператор нам сказал, что из-за геополитических проблем карту оформляют по телефону. Она именная, стоит это 6000 рублей. Кстати, в Россельхозбанке выпуск такой карты почти в 2 раза дешевле – 3500.
2: Сам по себе Ингобанк, хоть и менее известный, но не мелкий участник рынка. Ранее он назывался Ингострахбанк, но в 2025 году его продали автомобильному холдингу ГК Авторитейл и переименовали. Ожидать, что крупные банки тоже начнут выпускать карты UnionPay, не приходится, говорит генеральный директор аналитического агентства «Бизнес Дром» Павел Самиев.
6: Большинство банков крупнейших, они находятся уже под санкциями, и для UnionPay это чувствительная

0: главный ограничитель действительно это распространение санкций. И банки, которые попали в эти списки, они, естественно, претендовать на работу с UnionPay не могли. Там два банка после 2023 года действительно подключились. Может быть, еще кто-то присоединится. А отдельные примеры, в частности, как Инго банк, ну, соответственно, для китайской системы, это банк, которому нет вопросов с точки зрения каких-то на него действующих ограничений и так далее.
1: В Инго банке нам также сообщили, что оформить карту UnionPay, если вы не являетесь клиентом банка, можно только приехав в отделение. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Иконика убрала фотографии рекламной кампании с британской супермодели Рози Хантингтон-Уайтли из своего аккаунта в Instagram, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. А при этом снимки остались на сайте бренда, в телеграм-канале и на витринах магазинов. До этого коллаборация вызвала волну критики как за рубежом, так и в России. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Фотографии появились в соцсетях иконики 30 июля. Британская супермодель и бывший ангел Victoria's Secret Rosie Huntington-Whiteley стала лицом осенне-зимней коллекции российского обувного бренда «Новая классика». Съемки прошли в парадных интерьерах дворца 18 века в Париже. В компании объяснили, что выбрали Роузи как один из самых узнаваемых ориентиров современного классического стиля. С помощью международного лица бренд рассчитывал расширить аудиторию и придать коллекции более высокий статус. Однако сотрудничество почти сразу начали критиковать с двух сторон. За рубежом пользователи задавались вопросом, насколько решение Rosie работать с российской компанией соответствует нынешней позиции Запада в отношении России. Украинские пользователи заполнили негативными комментариями аккаунт модели. Саму компанию иконики Rosie у себя не публиковала, а позднее ограничила комментарии к некоторым постам. В свою очередь, часть российской аудитории не поняла, насколько уместно отечественному бренду сейчас привлекать западную знаменитость вместо российской модели и тратиться на зарубежное лицо. Стоимость компании и размер гонорара Rosie не раскрывались. При этом год назад лицом осенней кампании иконики была шведская супермодель Эльза Хоск, также бывший ангел Victoria's Secret. Публикации с ней до сих пор остаются в соцсетях, но сопоставимого резонанса тогда не возникло. Почему похожая коллаборация еще год назад прошла спокойно, а теперь обернулась скандалом, объясняет директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства Кросс Ксения Касьянова.
4: Поддерживать западную модель является скорее высказыванием со стороны бренда, не совсем лояльным по отношению к текущей позиции государства. Если бы мы говорили о такой кампании, реализованной несколько лет назад, она действительно была бы яркой, неординарной и транслирующей такой курс на интеграцию в модное мировое сообщество. Но сегодня мы видим, как кейс разворачивается в сторону формирования серьезных репутационных ущербов для бренда. Компания сама по себе остается достаточно неоднозначной, и в текущих условиях она из рекламного формата переходит в репутационный, в формат доверия, обсуждения тех смыслов, которые бренд закладывает в подобного рода сотрудничество. И, к сожалению, эти размышления не всегда положительно воспринимаются ни мировой общественностью, ни, собственно, целевой аудиторией, которая в конечном счете должна заплатить за ту или иную пару обуви.
5: Что касается карьеры модели, может отразиться как-то на ней?
4: Сейчас в западном формате, формат отмены, он случается достаточно резко и быстро. Тут, в общем-то, вероятность 50 на 50. Репутационные риски для самой модели с точки зрения контракта с другими брендами могут быть хотя бы на какое-то время.
3: После удаления публикации представители иконики сообщили СМИ, что рекламная кампания продолжается в плановом режиме. По словам компании, контент с моделью имеет территориальные ограничения на использование, и сейчас бренд обсуждает с соцсетями техническую возможность таких настроек. Кто именно был инициатором удаления публикаций, сама иконика, платформа или представители модели, не сообщается. Почему фотографии могли оставить на сайте, но убрать из соцсети, объясняет медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
6: Это классическая тактика снижения видимости. Запрещенная соцсеть Instagram – это витрина, комментарии, шеры, скриншоты. На сайте, по сути, каталог, туда заходят покупать, и оттуда убрали, где шум, а оставили там, где конверсия. Вот удалят ли с сайта, это уже зависит от того, дойдет ли волна туда. Политика сейчас влияет на бизнес сильнее, чем бизнес рассчитывал бы. Если в прошлый раз я говорил, что у культуры отмены появилась цена, которую не все готовы платить, оказалось, что и у обратного хода тоже есть цена. По сути, иконика попробовала вернуть западное лицо, и в конечном счете обнаружила, что аудитория к этому не готова. Не потому, что она против Rosie, а потому, что контекст оказывается сильнее креатива. И пока этот контекст не сменился, любой подобный ход – это русская рулетка с репутацией бренда.
3: В январе в центре скандала также оказалась другая обувная сеть – «Рандеву» после пресс-тура в Куршавель с участием знаменитостей и блогеров. Пользователи возмутили демонстративные траты на французском курорте во время сложной ситуации в в стране. К тому же на фоне сообщений о сокращении выплат сотрудникам. Бизнес FM направила запрос в Иконику, но к моменту выхода материала ответа не получила. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Россельхознадзор ограничивает транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза. Решение вступает в силу 5 августа. Поводом стала попытка привезти из Польши в Узбекистан продукцию неизвестного происхождения по поддельным ветеринарным сертификатам. В документах она значилась как немецкая, однако подтвердить это не удалось. Ведомство заявило, что меры необходимы для предотвращения распространения заболеваний животных. Насколько масштабны такие перевозки и действительно ли они создают угрозу биобезопасности, объясняет глава консалтингового агентства AgriFood Strategies Альберт Давлеев.
7: Объем перевозок через Россию из Евросоюза практически равен нулю. Их очень-очень мало, потому что Россия с 2014 года запретила импорт и транзит свойской продукции с Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки и ряда других стран, которые ввели экономические санкции против России. В Узбекистан, как правило, продукция поступает окружным путем через Черное море, через Каспийское море, через Грузию и Азербайджан, напрямую через Туркменистан или Казахстан. Узбекистан привозит в основном субпродукты для мясопереработки. Это, как правило, либо фарш механической обвалки, либо шкуру, жир для производства колбас. Что касается мошеннических схем, то, наверное, они существуют, но в массовом масштабе я такого не видел. В любом случае, решение Россельхознадзора, скорее всего, обосновано как мера, которая гарантирует выполнение тех предыдущих распоряжений и решений, которые были приняты, начиная с 2014 года. Вопрос биобезопасности, конечно, сводится к возможности прослеживаемости и контроля конкретных партий продукта. Если какая-то махинация происходит с документами, то не исключено, что эти продукты вышли из-под контроля, который обычно поставщик гарантирует за счет правильного процесса сертификации и отгрузки. Поэтому риски существуют, именно поэтому существует ветеринарное соглашение, ветеринарные сертификаты и согласованный контроль как на выходе из страны поставщика, так и на входе страны-импортера.
2: Альберт Давлеев, глава AgriFood Strategies. До 6 августа включительно через Россию еще могут пройти партии, сертифицированные, отгруженные до вступления ограничений в силу. Дальнейший порядок транзита будет зависеть от итогов расследования и переговоров Россельхознадзора с Еврокомиссией.
8: Бизнес FM. Нота Бена. В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес FM. Нота Бена. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который позволяет блокировать иностранным инвесторам путь возвращения в российский бизнес. Изменения предусматривают возможность лишить иностранных инвесторов, которые ушли из России после 22 февраля 2022 года, права на обратный выкуп акций. Российская сторона сможет добиваться отказа в исполнении опционов на байбек через суд. Закон вступил в силу со дня официального опубликования. Сирия уведомила США о готовности существенно сократить импорт российской нефти, пишет Рейтер. По словам источников агентства, решение было принято в рамках переговоров с Вашингтоном об исключении Сирии из списка государств-спонсоров терроризма. При этом, как отмечают собеседники Рейтер, США не ставили сокращение импорта российской нефти в качестве предварительного условия для снятия этого статуса. В Перми потушили пожар на предприятии, где горела емкость с дизельным топливом. Как сообщили в МЧС, возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров. Переходы огня на соседние производственные и административные здания не допустили, а пострадавших сведений не поступало. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли чемпионат Европы по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Российские спортсмены увеличили число завоеванных медалей на чемпионате до 10. 3 золотые, 4 серебряные, 3 бронзовые награды. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже. Россияне выступают в нейтральном статусе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Главы МИДов стран ЕС обсудили миграционную политику после кризиса в испанском эксклаве Сеута на севере Африки. Туда прорвались около 50 тысяч марокканцев, что стало самым серьезным миграционным кризисом в испанской истории. Не на шутку испугало европейские правительства. Чем ответит Европа? Комментарий Георгия Буфта. А каска по-российски. Покупательница китайского автомобиля за рубежом рассказала нам, что страховые компании в России отказались оформлять ей каска по цене машины от производителя. В расчетах они опираются на российские цены, которые примерно вдвое выше. Насколько это законно? И BMW начала показывать рекламу новой части «Человека-паука» прямо на экранах в салонах автомобилей. Это касается авто, выпущенных после 2020 года. При запуске двигателя пользователям показывают кнопку с подписью «Сюрприз! Человек-паук только что заглянул в твою BMW». Как к этому относятся владельцы этих машин? Подробности на Business FM. Как Евросоюз стал зависимым от действий полиции Марокко? Главы МИДов стран ЕС обсудили миграционную политику после кризиса в испанском эксклаве Сеута на севере Африки. Туда прорвались около 50 тысяч марокканцев, что стало самым серьезным миграционным кризисом в истории Испании и не на шутку испугало европейские правительства. Чем ответит на новый вызов Европы? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
10: Испанским властям удалось выдворить почти всех прорвавшихся в Сеуту, за исключением пары тысяч. Еврокомиссар по делам миграции ЕС Магнус Брунер даже поспешил заявить, что кризис урегулирован. Ни один человек не пересек границу между Сеутой и материковой Испанией. Целостность Шенгена не пострадала. Но спор в ЕС уже идет о другом. Кто в Евросоюзе вообще отвечает за внешнюю границу? Кто устанавливает единые правила и кому предъявлять счет, когда сосед вдруг открывает калитку? Поводом для нашествия марокканцев на Сеуту стало решение Верховного суда Испании, которое поставило вне закона немедленную депортацию тех, кого задержали в море при попытке добраться до Сеуты или другого испанского эксклава Мелильи вплавь. К ним надо применять обычные процедуры, постановил суд, а не ускоренные. В марокканских соцсетях решение поняли по-своему, видимо, не дочитав до конца, как юридическую защиту от немедленной высылки. Наложились впечатления от полумиллионной амнистии Мадридом нелегалов, проживавших в стране 5 лет до января нынешнего года. Это поняли как возможность амнистии вообще и безусловно. Сторонники конспирологии добавили предположение, что вторжение мигрантов было срежиссировано марокканскими властями, как месть за то, что Испания решила тянуть газопровод из Алжира. Тем более, что испанский премьер Санчес побывал с визитом в Алжире 20 июля, назвав его стратегическим партнером. Алжир и Марокко с 2021 года не имеют дипотношений и конкурируют за первенство в Магрибе. Доказать, впрочем, умысел Рабата, во-первых, невозможно, во-вторых, Мадриду невыгодно. Показательно, что Испания не задействовала регламент о форс-мажоре, который как раз прописан под такие ситуации. Использование мигрантов третьим государством, в чем ранее Польша обвиняла Белоруссию, а Финляндия – Россию. Введение такого регламента означало бы официальное признание, что Марокко ведет против члена ЕС гибридную войну. Мадрид на это не пошел. Зато Санчес обвинил ряд стран ЕС в эгоистичном подходе и потребовал выработки общего ответа на такие ситуации. В ответ он получил лишь письмо 22 глав государств с требованием ужесточения контроля на внешних границах и устранения массовых программ легализации мигрантов. Италия так и вообще приостановила действия Шенгена в отношении Испании. Хотя сама по себе идея исключить Испанию из Шенгена юридически несостоятельна. Такого механизма нет. Есть лишь возможность временно вводить контроль на своих границах. К тому же Сеута и Мелилья и так имеют особый статус. Выехать оттуда в Европу нельзя без разрешения полиции порта или аэропорта. Еврокомиссия заняла двоечную позицию. Еврокомиссар Брунер заявил, что не видит прямой связи между легализациями мигрантов в Испании и событиями в Сеуте, добавив, что легализация все равно плохой сигнал для остальной Европы. Кстати, ЕС недавно уже обновил правила приема беженцев и их депортации, которые заменили директиву 2008 года в условиях, когда исполняется менее трети решений о депортации на родину. Главное новшество – должно действовать общеевропейское решение о возврате и взаимное признание таких решений странами-членами. Для тех, кто будет претендовать на то, чтобы остаться в Европе, организуют своего рода накопители в третьих странах, куда можно передавать людей, не подлежащих прямой и немедленной депортации на родину. Главное же, что сама процедура предоставления убежища во многих случаях выносится за пределы ЕС. Однако окончательное решение будет все равно приниматься на национальном уровне. В ходе сеутского кризиса массовых ходатайств об убежище, собственно, и не подавалось. Процедуры скрининга и распределения не запускались. Сработал отнюдь не общеевропейский механизм, а горячая телефонная линия Мадрид-Рабат. И теперь получается, что единственная сухопутная граница ЕС с Африкой охраняется не Евросоюзом, а полицией Марокко. И цена этой услуги устанавливается не в Брюсселе. Марокко получит за это деньги, преференции по рыболовству и сельхозэкспорту, а также дипломатическую поддержку по проблеме Западной Сахары. Что касается консенсуса по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, то в ЕС его нет. К тому же Санчесу, возглавляющему правительство парламентского меньшинства, нужны голоса новых граждан королевства, тогда как правые лидеры таких стран, как Италия, Германия, Венгрия и ряда других, свою антииммигрантскую риторику адресуют прежде всего своему электорату. Свой электорат для каждого важнее бюрократов в Брюсселе.
2: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». А завозишь авто в два раза дешевле, будь готов оформить страховку в два раза дороже. А с такой историей к нам обратилась покупательница китайского автомобиля за рубежом. Страховые компании отказались оформлять ей каско по цене машины от производителя. В расчетах они опираются на российские цены, которые гораздо выше. Законно ли это? Евгения Перельчук продолжит.
11: В нашу редакцию обратилась жительница Москвы Яна. В ноябре она приобрела автомобиль за рубежом. Хотела успеть до того, как в очередной раз повысится утильсбор. Машина марки BYD покупалась напрямую у китайского производителя за 2 миллиона 800 тысяч рублей. С доставкой вышло 3 миллиона. Все документы, подтверждающие покупку и фактически уплаченную сумму, у Яны есть. Когда автомобиль пришел в Россию, Яна решила оформить полис каско. Но неожиданно одна страховая компания за другой ей в этом отказали.
12: В одной из страховых компаний мне заявили, что указанная стоимость 3 миллиона рублей, которую я пишу в анкете, в заявке, она не соответствует действительности. Поэтому по моей страховке приходит отказ. Я попросила уточнить, почему не соответствует. Мне прислали в страховой компании ссылку на автору, где мой автомобиль сейчас стоит порядка 5-6 миллионов рублей. Страховщики ссылаются на эти объявления, которых на автору не так уж и много. Всего лишь по всей России, может быть, наберется штук 15, и там цена достаточно разная. Они отказываются страховать, аргументируя это тем, что достаточно большие риски, вдруг с машиной что-то случится, и нам вам придется выплачивать по среднерыночной стоимости, вне зависимости от того, что я указываю в анкете, что страховая сумма меня интересует до 3 миллионов рублей.
11: Безаварийный стаж вождения нашей собеседницы 14 лет. Страховку она пытается оформить с франшизой, то есть готова в случае наступления страхового случая часть убытков оплатить самостоятельно. Впрочем, страховщика все это мало волнует. Закон страховые компании здесь не нарушают, говорит партнер компании «Первая юридическая сеть» Павел Курлат.
13: Это договор добровольного страхования, то есть ни одна из сторон не обязана заключать его на условиях, которых настаивает вторая сторона, в случае считает для себя эти условия неприемлемыми. Подобное действие страховщиков не противоречит ни одной норме закона. Дело в том, что источником информации о действительной стоимости страхуемого имущества является в том числе данные каталогов или агрегаторов. Почему страховщики реализуют именно такие подходы сейчас к страхованию авто? Тем самым они, я думаю, обезопасивают себя от возникновения споров, в том числе судебных споров с клиентом при возникновении убытков в виде существенного повреждения автомобиля. Стоимость ремонта этих автомобилей довольно высокая, стоимость запчастей высокая и динамика серьезных изменений этих величин в части затрат на восстановительный ремонт данных автомобилей.
11: Ссылки на сайты с объявлениями о продаже автомобилей, как считает Яна, не могут быть релевантными, потому что продавцы всегда первое время ставят ценник выше рынка, надеясь на удачную сделку. Попытки доказать, что автомобиль стоил 3 миллиона, а не 6, не увенчались успехом. Страховые не принимают договор о покупке с производителем, требуя классический российский договор купли-продажи, которого, понятное дело, нет. Страховщиков смущает, что прямого дилерства от завода BYD в России нет, так как концерн пока не выходил на российский рынок напрямую. Соответственно, нет ни гарантии, ни уверенности, что машину можно будет за разумные деньги отремонтировать в российских сервисах. У страховщиков есть свои непубличные справочники, на основе которых они делают расчеты страховых сумм. Иногда они совпадают с данными агрегаторов объявлений, иногда нет, говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
14: Дело в том, что он ввезен в Россию параллельным образом, на него не распространяется в России гарантия, скорее всего. А коли так, то возникает вопрос, а где этот автомобиль должен ремонтироваться при наступлении страхового случая? Должен ли автомобиль ремонтируется у дилера или нет, ведь он не на гарантии. Вот все это делает такой страховой продукт нестандартным. И, конечно, ни одна страховая компания вот так вот в лоб не захочет ради единичной продажи идти на особые условия. Я могу это понять. На мой взгляд, в такой ситуации нет смысла стучаться напрямую в страховые компании. Вот это как раз классическая работа страхового агента или даже, правильно сказать, страхового брокера, задача которого – понять, какой риск у клиента и какие потребности, и пристроить заявку в несколько разных страховых компаний, дав выбор клиенту, что из этого предпочесть.
11: Попытки оформить такикаско у Яны продолжаются уже около месяца. Одна страховая компания, по ее словам, была готова в один момент оформить полис за 150 тысяч рублей, но буквально спустя сутки передумала и выставила ценник в 300 тысяч. Так что поиски доступного полиса пока продолжаются. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: BMW начала показывать рекламу новой части Человека-паука прямо на экранах в салонах автомобилей. Это касается моделей, выпущенных после 2020 года. При запуске двигателя пользователям показывают кнопку с подписью «Сюрприз, Человек-паук только что заглянул в твою BMW». Ее можно проигнорировать, но при нажатии запускается рекламный ролик. Из-за облачной системы управления автомобилями водитель никак повлиять на это не может. Многие обладатели BMW раскритиковали эту пиар-компанию в соцсетях. Не помогли на ситуации и прошлые заявления вице-президента компании по разработке пользовательского интерфейса. Ранее он уверял, что салон автомобиля или это приватное пространство, рекламы в котором быть не должно. Промо с Человеком-пауком владельцам BMW будут показывать до 10 августа, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
15: BMW выступает пионером в подобных новациях. Напомню, что BMW первыми ввели подписку на некоторые опции на своих некоторых автомобилях. Например, стеклоподъемники автоматические на некоторых моделях BMW работают только за деньги. Видим, что, видимо, эксперименты в целом по монетизации использования автомобиля оказались удачными, и BMW решили идти дальше. Просмотр рекламы на центральном мониторе автомобиля, он вызывает сейчас такое негодование у всех резкое, просто из-за непривычности пока этой истории. На самом деле, если мы с вами пооткрываем разные сайты в интернете, мы видим, что там почти везде крутится контекстная реклама. Как бы да, она всех более-менее раздражает одинаково, но с другой стороны, все привыкли, и никто сайтами из-за этого пользоваться не перестал. Очевидно, здесь будет примерно та же самая история. Думаю, что для BMW тоже это своего рода эксперимент, но он пока затронул небольшое количество пользователей, и очевидно, они сейчас собирают обратную связь, смотрят, насколько это опция вызвала негатив у клиентов, покупателей машин, соответственно, насколько можно ее пытаться раскатать и масштабировать дальше на остальных своих покупателей. Думаю, что BMW в этом плане будет не одинок, если мы увидим, что не встретила прям негатива на уровне ненависти и потенциальный отказ от покупки автомобиля. Это новация у покупателей, то и другие автопроизводители постепенно начнут это внедрять. Это хороший, удобный рекламный инструмент, это прямой доступ к взору потребителя, это то, за что борются, в общем, все рекламодатели во всем мире, потому что сейчас очень тяжело завоевать именно внимание. Если это будет работать, то думаю, что и стоимость этой рекламы будет достаточно ощутима, а для автопроизводителя это будет довольно существенным источником дохода. Не будем забывать, что BMW, как и все немцы, как и весь европейский автопром под жесточайшим давлением со стороны китайцев, мы видим, все производители немецкие сокращают производство, закрывают заводы, увольняют персонал, сокращают инвестиции в разработки в новые, поскольку китайцы очень быстро и очень значимо отъедают долю рынка. Но в этих условиях, конечно, никакие дополнительные деньги лишними для тех же BMW не будут.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. BMW и студия Marvel, которые производят фильмы о Человеке-пауке, сотрудничают с 2021 года. В 2022 году BMW также ввела платную функцию подогрева сидений в своих автомобилях, но после волны критики от пользователей компания отменила нововведение, объяснив свое решение низким спросом.
8: Компании и корпорации.
16: студии Павел Маевский. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Акционеры «РосАгро» не приняли решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2025 год. После этой новости акции компании в моменте упали более чем на 7%. При этом ранее утвержденные дивиденды почти 16,5 рубля на акцию отменять не будут. Их выплатят из нераспределенной прибыли прошлых лет. Дочка Мегафона, компания RevoCharge.Rus, подала к МВидео иск на 1,8 миллиарда рублей. Компания требует взыскать долг за поставленный товар. В МВидео Эльдорадо заявили, что задолженности нет, а требования пока не считают обоснованными. Суд уже принял иск, заседание назначено на 14 октября. Бренд CMF компании Nothing представил беспроводные наушники Clip Pro за $99. Это около 8 тысяч рублей. Они крепятся на ухо как клипсы и не закрывают слуховой канал, поэтому человек продолжает слышать происходящее вокруг. Управлять музыкой, громкостью и звонками можно прямо с зарядного футляра. Одной зарядки хватает на 10 часов, а вместе с футляром почти на 33 часа. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок ждет публикации Минфина параметров операции по бюджетному правилу на август, от которых будет зависеть динамика рубля к основным мировым валютам. Ведомство объявит их в среду, 5 августа, в полдень. Во вторник рубль снижался, впрочем, как и цена на нефть. При этом индекс Мосбиржи по итогам дня сумел выйти в небольшой плюс, хотя днем снижался. Итоги дня подвел биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
18: По итогам вторника удалось все-таки вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,3%, закрылся на уровне 2269 пунктов. Хотя были попытки коррекции, были попытки снижение. Понятно, что все это на фоне второго дня заметного падения цен на нефть. Но при этом стабилизировался российский рубль. Китайский юань хоть и вырос, но вырос лишь на 1 копейку. Закрытие торговой сессии 11 рублей 95 копеек. Хотя в моменте китайская валюта поднималась выше 12 рублей впервые с 23 марта. Но и доллар снизился к рублю уже вечером во вторник. Торговался ниже 80,5. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. В среду будет много важной информации и резюме последнего заседания Банка России и Министерства финансов опубликуют новые параметры операции по бюджетному правилу на август. Здесь, кстати, рынок ждет то, что Минфин резко сократит покупку валюты, ну и данные по инфляции тоже будут важны. Здесь интересно все-таки, вступит российская экономика в период дефляции, сезонной дефляции, которая обычно бывает в конце лета, начало осени, либо все-таки этот процесс пройдет стороной. Ну и цены на нефть падали заметно. Второй день подряд смесь Brent опустилась ниже $80 за баррель. Много разговоров было во вторник об Ормузском проливе, причем о нем говорили и чиновники американской администрации, и в прессе много писали. Но что касается заявлений со стороны американских чиновников, то министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут добиться соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду. Марк Рубио, госсекретарь США, не настолько был оптимистичен, но сказал, что окончательной договоренности по судоходству через Ормузский пролив пока нет, но она может быть достигнута в ближайшее время. Ну и что касается сообщений в прессе, здесь речь идет уже про Иран и Оман, то, что они совместно разрабатывают новый маршрут через Ормузский пролив. Это будет некий такой центральный маршрут, и после чего будут закрыты северные и южные маршруты. Об этом пресс-ТВ сообщила. Ну и телеканал «Аль-Арабия», в свою очередь, сообщил о том, что под договоренности по полному восстановлению судоходства в Ормузском проливе могут быть уже в ближайшее время. Так что рынок ждет открытия пролива. На этом фоне мы наблюдаем довольно существенное падение цен на нефть.
2: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов. Опоздал с чеком, платит штраф. В редакцию Business FM написал предприниматель Сергей, который сдает в аренду небольшие коммерческие помещения. Среди его арендаторов появились самозанятые парикмахеры и мастера салонов красоты. Они переводят деньги на расчетный счет ИП. Но после каждого такого платежа арендодатель должен вовремя сформировать кассовый чек. Если деньги приходят вечером или перед выходными, предприниматель не всегда успевает сделать это в установленный срок. За несвоевременно пробитый чек предпринимателю грозит штраф, хотя сам платеж поступил и налоги с него будут уплачены, рассказывает предприниматель Сергей.
8: Бизнес говорит. Личный опыт.
17: Они все платят мне безналично за аренду. Я честно плачу налоги. И так как они самозанятые физические лица, я вынужден использовать контрольно-кассовую машину. И, естественно, иногда... Вот они заплатили мне в пятницу вечером арендную плату. Я уехал за город, увидел только в понедельник, что эти деньги пришли. Значит, я пробил чек в понедельник и, следовательно, нарушил кассовую дисциплину. Меня ждет штраф 10-30 тысяч рублей. А Госдума сейчас приняла в первом чтении закон, где будет 150-450 тысяч рублей. И я не понимаю, чьи права и какие права я нарушил, если я не пробил чек. Физического лица, который мне заплатил, я не нарушил права. Он видит, у него есть отметка, что он отправил мне деньги, а деньги мне пришли. Он может всегда проверить и доказать, что он мне платил. Налоговая инспекция тоже видит, что деньги получены, с них будут оплачены налоги. Зачем вообще мне пробивать чек за аренду? Платишь все налоги, платишь за кассу, все время стоишь под страхом оплаты штрафов. Деньги приходят там от трех человек. Три раза не пробил чек, я пробиваю просто его позже, на два дня, например, на один день. Вот тебе, пожалуйста, несколько больших штрафов. Возня с кассами и с такими налогами, ну, никто не захочет платить налоги. Когда я плачу налоги, я чувствую себя в этом случае идиотом. Мало того, что я их плачу, я еще все время нарываюсь на штраф. Не удивляюсь, что наличные теперь в ходу.
2: Предприниматель Сергей, с подобными штрафами он пока не сталкивался. Самозанятые начали арендовать у него помещение только в этом году, после того, как часть юрлиц и индивидуальных предпринимателей освободили небольшие площади. Предприниматель изучал возможность подключить облачную кассу, однако, по его словам, ее обслуживание стоит от 2 до 4 тысяч рублей в месяц. Кроме того, ему придется заранее формировать для каждого арендатора платежные документы и QR-коды. Как США и Китай меняют правила мирового нефтяного рынка? Когда Штаты начали свою операцию против Ирана, цены на нефть Brent быстро взлетели с 73 до 120 долларов за баррель, однако затем заметно скорректировались. При этом, когда перемирие было сначала заключено, потом нарушено, цены на нефть оставались относительно стабильными. Причина, как предполагается, в так называемых нефтяных качелях, в то время как США дестабилизирует ситуацию, Китай, наоборот, успокаивает рынки. Продолжает колумнист BFM.ru Семен Новопрусский.
19: Многие инвестиционные банки прогнозировали, что цены на нефть при долгом закрытии Армуз пролива легко могут дойти до 150 и даже до 200 долларов. За баррель Brent ничего подобного не произошло. И влиятельный, респектабельный бостонский журнал «Атлантик» написал о крупнейшей нефтяной загадке века, разгадкой которой может стать то, что делал на мировом нефтяном рынке Китай. Вскоре после того, как Армузский пролив был перекрыт, а сам Китай после нескольких публичных заявлений не смог добиться разблокировки пролива, Китай покупает нефть больше, чем весь Евросоюз, и значительно больше, чем США. При этом по всем видимым признакам Китай не сократил энергопотребление, и разговоры о том, что, возможно, он таким образом начал резко замещать нефть альтернативной энергетикой, а Китай является абсолютным мировым лидером так называемой зеленой энергетики, тоже не находит доказательств, поскольку все равно, исходя из объемов потребляемой энергии, которые более-менее известны, Китай все равно критически зависим от нефти. Это означает, что либо Китай накопил большие запасы нефти на случай глобального кризиса и долго готовился, Китай таким своим поведением показал, что он может играть роль глобального стабилизатора мировой торговли, в том числе в такой чувствительной сфере, как цены на нефть. Понятно, что так или иначе от динамики цен на нефть зависит и мировая инфляция, и экономический рост, как глобальный, так и в большинстве стран мира. Если США в период правления Трампа, и это вряд ли уже изменится до конца его правления, в общем, сеют хаос мировой торговли как тарифными войнами, так и горячими, и причем на самом деле на этом неплохо зарабатывают, своими заявлениями взаимоисключающими и взаимодействующими исключающими действиями США создают максимальную волатильность на мировом нефтяном рынке. А Китай своими действиями оказался способен сглаживать эту волатильность. Образовались своеобразные нефтяные качели. То есть США раскачивают рынки и создают дополнительную волатильность, а Китай служит глобальным стабилизатором. Собственно говоря, от того, сможет ли Китай играть эту роль, во многом зависит будущее не только нефтяного рынка, но и всей мировой экономики. По сути, мы видим ситуацию, когда формируются некие новые правила мировой торговли. США пытаются создать более или менее управляемый хаос, чаще менее управляемый, а Китай пытается сохранить некий порядок глобальной торговли. В этом смысле страны поменялись ролями. Уже можно говорить о том, что эти качели стали новым элементом глобальной мировой экономики и глобальной мировой торговли.
2: Полный комментарий Семена Новопрусского можно прочитать на сайте BFM.ru. Отмечу, что во вторник цена нефти марки Brent опускалась ниже $79 за баррель впервые с 13 июля на фоне очередных ожиданий разблокирования Армузского пролива.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Так, мол, и так, мол. Канал Сити Хаката в японском городе Фукуока, открытый в 1996 году, это буквально город в городе. Торгово-развлекательный центр построен вокруг искусственного канала. И это не одно сооружение, а целый комплекс зданий разнообразных стилей и форм. Помимо стандартного набора из магазинов, кинотеатров и ресторанов, в Канал Сити есть две гостиницы, казино, театр и смотровые площадки. Но главное в этом городе шопинга, как ни странно, безостановочная культурная программа. В центре ежедневно проходят театральные постановки и концерты. На набережных канала выступают музыканты, цирковые и эстрадные артисты, работают и выставляют свои полотна художники. С 10 утра до 10 вечера проходит шоу фонтанов, которых в комплексе множество. Ежегодно канал Сити Хаката посещают порядка 17 миллионов человек. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
20: Искусственный интеллект в медицине уже не фантастика. Он помогает анализировать снимки, сравнивать данные и быстрее замечать то, что врач может пропустить из-за человеческого фактора.
8: Журналист Алена Копылова.
20: Лучше всего искусственный интеллект себя проявляет в узких задачах с большим количеством данных. Например, в радиологии. При анализе рентгеновских снимков, КТ и МРТ. Алгоритм может искать признаки опухоли, кровоизлияния, перелома, воспаления или изменений сосудов. Его преимущество – скорость и способность замечать статистические закономерности в изображениях. Искусственный интеллект также полезен там, где нужно обрабатывать большие массивы информации – лабораторные показатели, ЭКГ, данные мониторинга и медицинские записи. Он может подсказать врачу риск осложнений, обратить внимание на необычное сочетание симптомов или помочь выбрать пациентов, которым нужно дополнительное обследование. Но медицинский цифровой интеллект – это не самостоятельный врач, а система поддержки принятия решений. Он может показать врачу красный флаг, но не заменяет клиническое мышление. Опасность начинается там, где модель выходит за пределы своей задачи. Например, алгоритм, обученный на снимках одной клиники, может хуже работать на данных другой больницы с другим оборудованием и другой группой пациентов. Если же в обучающей машину выборки было мало людей определенного возраста, пола или этнической группы, точность для них также может быть ниже. Отдельная проблема – большие языковые модели. Они могут убедительно объяснять симптомы, выдавая неточную медицинскую информацию за истину.
8: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
21: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, разрешающий вырубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, если они утратили полезные функции и не могут быть восстановлены другими способами. Документ также разрешает расчистку лесов для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для расширения пропускной способности БАМа и Транссибирской магистрали. Согласно указу, в национальных и природных парках, а также государственных природных заказниках сохраняется запрет на рубку лесов для заготовки древесины. Указ вводит новые требования к арендаторам лесных участков. Попытки нанести России стратегическое поражение являются тщетными, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, добиться этого невозможно, поскольку Россия является мощной ядерной державой. Ранее Галузин отметил, что западные страны продолжают пытаться добиться своих целей руками киевских марионеток. Дипломат заявлял, что Москва пока не видит со стороны Запада конструктивных предложений по урегулированию украинского конфликта и считает неприемлемым ультимативный тон в диалоге. Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries начали просить арендодателей снизить ставки и предоставить отсрочки по платежам на фоне снижения доходов. Об этом сообщила председатель Совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая. По ее словам, предпринимателям предлагают снизить арендную плату на 50% или предоставить арендные каникулы сроком на полгода. В некоторых регионах доходы пунктов выдачи в июле снизились на 15-20% по сравнению с прошлым годом, а в отдельные дни до 40%. Эксперты связывают падение оборота, в том числе с перебоями в логистике после атак беспилотников на склады маркетплейса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Феска отказалась от перевозок через Черное море после затопления судна «Янина» в результате атаки дронов в ВСУ. Страховые компании в разы подняли ставки на покрытие военных рисков для грузовых судов в Азовском и Черном морях или перестали покрывать эти риски. Как это отражается на судоходстве? Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа, как заявлено по собственному желанию. Его ректора назначили главбуха института Ольгу Ермакову. По данным ведомостей, в отношении Заславского проводится проверка, в частности, на причастность к необоснованному начислению заработной платы. И карты китайской платежной системы UnionPay вслед за Центринвестом теперь можно оформить в еще одном российском банке – это Ингобанк. Ими можно расплачиваться за рубежом, но не везде. Что это значит и где россияне уже могут использовать такие карты? Подробности на Business FM. Судовладельцы отказываются от перевозок в Черном и Азовском морях. Из-за ударов по кораблям стоимость фрахта растет, а застраховать военные риски становится все сложнее. О ситуации с морскими перевозками в регионе Михаил Задорожный.
21: Удары по судам в акватории Черного и Азовского морей стали практически ежедневными, и это не могло не сказаться на перевозках. Так, российская компания «Феска», чье судно потопили морские дроны ВСУ, приостановила прием новых заявок на отправки грузов через акваторию Черного моря. Там назвали защищенность экипажей и грузов безусловным приоритетом и от дальнейших комментариев отказались. Нельзя сказать, что перевозка грузов по Черному морю вообще остановилась, но по данным РБК, страховые компании резко подняли ставки на покрытие военных рисков для судов в регионе. Сейчас страхованием грузоперевозок занимаются в основном российские компании, потому что еще в 2022 году Лойд включила в перечень опасных для судоходства вод акватории Черного и Азовского морей. Как результат, ведущие международные страховщики перестали там работать, за редкими исключениями вроде страхования перевозок зерна. Однако возможности российских страховых компании сильно ограничены, отмечает член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
22: Если вы везете груз, который стоит миллиарды, соответствующим образом вы берете на себя 1/10, 1/20 первое, а дальше перестраховываете. У нас вот этой международной перестраховочной емкости нет. У нас есть РНПК, Российская национальная перестраховочная компания, которая капитализирована Центральным банком и работает под эту гарантию. Но она тоже не безгранична, она все эти грузы взять не может. То есть если попали в 2-3 очень дорогих судна, то просто нечем покрывать. Соответственно, или запредельная цена, или просто отказ от страхования. Дальше перед перевозчиком стоит вопрос. Или вести на свой страх и риск, и если что-то пропадет, то просто ничего не получить, или лавировать между высокой ценой и меньшим покрытием.
21: О том, какие риски сейчас можно застраховать в Черном и Азовском морях, говорит управляющий партнер, основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
23: На площадке РНПК открывается покрытие военных
1: потенциальных рисков. Сейчас речь идет о том, что оно действует до 7 августа включительно. И такое покрытие будет распространяться на суда, перевозящие нефть, нефтепродукты, сельхозпродукцию, металлургическую продукцию. И распространяется оно и на грузы, и на суда, и на ответственность судовладельцев. Поэтому говорить о полном прекращении страхования военных рисков неправильно.
21: Удары по танкерам в Черном море уже привели к тому, что дисконт на российскую нефть с отгрузкой Новороссийский, по данным агентства «Аргус», вырос до $27 за баррель вместо 24,5 в июне. Во многом это связано как раз с ростом стоимости страховки, продолжает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
4: Когда вы грузите российскую нефть на танкер в Новороссийский, то если в этот момент переходит право собственности к какому-то трейдеру, а чаще всего так и происходит, то нефть продается с дисконтом. Этому трейдеру остается больше, скажем так, денег, потому что у него затраты выросли. На аренду танкера она подорожала, на страхование этой перевозки она подорожала и так далее. Поэтому тут не покупателю, по сути-то, дается скидка, а именно растут издержки вот этому некому посреднику, который получает право собственности на нефть, когда она грузится на танкер. Вот что имеется в виду.
21: Морские грузоперевозки в интересах Украины, которые обслуживали иностранные судовладельцы, вообще встали. В результате методичных ударов по портам Одессы и Николаева с 22 июля туда не зашло ни одно судно. Киев пытается перенаправить экспорт зерна на дунайские порты, а также на сухопутные, железнодорожные и автомобильные маршруты в сторону Румынии. Но там есть свои сложности. Глава украинского Минсельхоза Тарас Высоцкий заявил, что только прямые убытки аграриев из-за морской блокады могут составить в этом году до 3 миллиардов долларов. А потери украинского бюджета могут быть еще больше. Проблемы с судоходством в Черном Азовском морях уже затронули другие страны. Например, Казахстан, который был вынужден остановить отгрузку нефти Каспийского трубопроводного консорциума через порт Новороссийска. На мировую экономику все это тоже повлияет, так считает профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Конечно, мы видим, что вот этот хаос, который в Черном море нарастает, касается далеко не только России и Украины, а на самом деле вовлекается в него все больше и больше число государств. И здесь еще надо иметь в виду, что те же проблемы в Черном море, к сожалению, на карте мира не одиноки, потому что у нас есть тот же Армузский кризис, который никак не завершится. Но в совокупности это и на продовольственных рынках сказывается, потому что мы обсуждаем ситуацию с зерном в контексте Черного моря, а в контексте Армузского пролива обсуждаем ситуацию в том числе и с удобрениями, которые не могут пройти через Армуз. Конечно, энергетический кризис еще далеко не позади. С этой точки зрения возникает такой кумулятивный эффект.
21: Ассоциация турецких судовладельцев предупредила о высоком риске для безопасности судоходства в Черном море. По ее данным, за последние месяцы там было совершено 136 нападений на торговые суда. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Турецкий МИД призвал Москву и Киев принять взаимные меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, пишет Рейтер. Поводом стала недавняя атака беспилотника по судну, принадлежащему турецкой компании. Трое членов экипажа тогда получили ранения, а судно следовало в порт Новороссийск, а Россия обвинила в ударе Украину. Для Анкары безопасность судов в Черном море имеет огромное значение, отмечает политолог-международник, эксперт клуба ВАЛДЭ Андрей Картунов.
23: Безусловно, для Турции вопрос безопасности мореплавания в Черном море имеет особое значение. С самого начала конфликта Турция настаивала на том, чтобы добиться какой-то деэскалации именно в акватории Черного моря. И зерновая сделка касалась этих же вопросов, и многие другие турецкие предложения, которые неоднократно выдвигались на протяжении 4 лет, они включали в себя вопросы гарантии безопасности движения судов по Черному морю. Понятно, что для Турции, как для черноморской страны, страны с большими экономическими интересами и в Черном море, и в Средиземном море, это имеет особое значение. В общем, можно сказать, что Анкара апеллировала к Москве и Киеву с такого рода призывами. Я думаю, что реакция будет. Можно, наверное, предположить, что Москва будет обвинять Киев в этих акциях, что это действие вооруженных сил Украины, которые распространяются не только на российские суда, но и на суда третьих стран. Киев, скорее всего, будет это отрицать. Скорее всего, это ничем не кончится. По крайней мере, можно предположить такое развитие событий.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Минобороны России сообщила, что дронами и высокоточным оружием во вторник были поражены 3 сухогруза в порту Николаев, еще один сухогруз в акватории Черного моря южнее Одессы с грузом военного назначения. Россельхознадзор ограничивает транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза. С 5 августа поводом стала попытка провести из Польши в Узбекистан продукцию неизвестного происхождения по поддельным ветеринарным сертификатам. Что это значит и много ли такой продукции следует транзитом через Россию? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». А сейчас ректор ГИТИС Григорий Заславский освободил должность. Об этом институт сообщил в своих соцсетях. Там отметили, что заявление он написал по собственному желанию. Исполняющий обязанности ректора назначили главбуха вуза Ольгу Ермакову. Вскоре источники ведомостей сообщили, что МВД проводит проверку в отношении Заславского, в том числе по делу о превышении должностных полномочий, продолжит Ольга Кашинская.
3: В должности ректора ГИТИСа Григорий Заславский, выпускник театровеческого отделения института, совсем немного не дотянул до 10-летнего юбилея. Он начал карьеру как театральный критик, работал журналистом на телевидении. Занимался наукой, у него есть кандидатская степень в области филологии. Также был одним из основателей московской «Геликон-оперы». Вскоре после сообщения об отставке Заславского источники ведомостей сообщили, что МВД проводит проверку в отношении экс-ректора. В частности, Заславского проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Обвинение ему пока не предъявлено. Ранее СМИ нашли у супруги Заславского незадекларированную виллу в Черногории. Кроме того, на тот момент ректора обвинили в кумовстве из-за работы двух его детей в ГИТИСе. Все это и привело к его отставке, считает автор театрального блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
6: Среди причин, наверное, самое очевидное – это появление репортажа на канале РЕН-ТВ, в котором в том числе обсуждалась некая семейственность, некие коррупционные схемы, и фамилия Заславского тоже там звучала. В частности, говорилось про обнаруженную виллу в Черногории, про то, что его дети работали и работают в ГИТИСе. Но, собственно, это, пожалуй, все. Насколько вся эта информация верна, сложно судить, а пускай это устанавливает следствие, но для, безусловно, широкой общественности это черная метка, и обвинение в коррупции всегда довольно неприятный момент для любой фигуры, которая пытается выстраивать свою карьеру в госучреждениях. Что касается кандидатов, то, конечно, сейчас об этом еще рано говорить. Ну, среди наиболее там смелых и шуточных вариантов, конечно, упоминается Константин Богомолов, которому таки не досталось со школы студия МХАТ. И вот, может быть, в конечном счете он попробует себя в ГИТИСе.
3: Выборы нового ректора в ГИТИСе состоятся уже через полтора месяца. 15 сентября. Но единственный зарегистрированный кандидат на них, собственно, Григорий Заславский. Театральное сообщество ждет, когда определится новый кандидат в ректоры, говорит театральный обозреватель, редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
7: ГИТИС и Заславский – это как-то никогда не было в зоне риска. Это одно из центральных театральных заведений. В группу риска, в группу неблагонадежных, в группу должников не входило. Более того, очень активная творческая деятельность при Заславском. Очень сильно было развито международное сотрудничество, чего за ГИТИСом прежде не замечалось. И вдруг человек пишет заявление об уходе, и ему подписывают. Но все, что там инкриминировалось Григорию Заславскому, это очень смешно, что его сын в течение года читал лекции и заработал целых 23 тысячи рублей. Произошедшее вызывает, конечно, только вопросы, ответы на которых мы можем получить, когда пройдут выборы. Насколько я знаю, общаясь и с сотрудниками ГИТИСа, у Заславского не было конкурентов даже. Знаете, мне кажется, это какая-то внутренняя игра или разборки. Я допускаю анонимки, которые в творческой среде, и эта практика и сейчас не ушла. Я думаю, что внутри ГИТИСа имеет смысл поискать интересантов.
3: В околовоенных телеграм-каналах стали писать об общей идеологической неблагонадежности ГИТИСа. В этих публикациях некоторых преподавателей института обвиняют в дискредитации армии, пропаганде нетрадиционных ценностей и антивоенной пропаганде. Театральные эксперты, в свою очередь, подчеркивают, что при Заславском ГИТИС процветал. И кто бы ни был выбран новым ректором, этой инерции хватит еще на пару-тройку лет. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
8: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
24: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
26: Транжиры на «Бизнес FM». Кто надо, услышал.
27: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
26: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
28: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Эксперты Совкомбанка предполагают, что выпуск стали в России по итогам года сократится на 3%. В итоге он может составить 66 миллионов тонн. Причиной сокращения выпуска будет снижение внутреннего спроса на металл на 7% до 35 миллионов тонн из-за охлаждения экономической активности и жесткой денежно-кредитной политики Банка России. 75% спроса сейчас приходится на строительный сектор, поэтому снижение активности в этой отрасли

0: 9 миллиардов рублей. Это почти на 15% больше, чем месяцем ранее. Показатель вырос в 2,7 раза год-году, говорится в исследовании «Домклик». А по программам льготной ипотеки в июле были оформлены кредиты на 145 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем снизился на 42%. В трех регионах России средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей, сообщил Росстат. Самые высокие доходы зафиксированы на Чукотке, в Магаданской области и Малоненецком автономном округе. В 9 регионах средняя зарплата составляет более 150 тысяч рублей. Это Камчатка, Сахалин, Москва, Ненецкий автономный округ, Якутия и Мурманская область. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Карты платежной системы UnionPay теперь можно оформить в еще одном российском банке. Важно, что ими можно расплачиваться за рубежом, но, как выяснилось, не везде. Карту UnionPay можно теперь получить в ингобанке. Ранее к китайской платежной системе присоединился банк «Центринвест». Это был первый такой случай с 2023 года. В каких странах можно платить такими картами? Валерий Обадоев продолжит.
2: Формально сама платежная система UnionPay работает за рубежом почти везде. Но вот именно у российских карт есть ограничения. UnionPay выпускает Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Недавно к ним присоединился «Центринвест». Это первый с 2023 года российский участник китайской платежной системы, а теперь и Ингобанк. Однако в 2025 году появились сообщения, что карты UnionPay от РСХБ временно не работают в странах Евросоюза. А в конце июля банк попал в 21-й санкционный пакет, из-за чего возникли опасения, что картами от РСХБ вовсе нельзя будет платить за рубежом. Мы позвонили в Ингобанк под видом клиента и уточнили, где и как работают их карты UnionPay.
3: Срок до 5 рабочих дней, срок предоставления карты. Это 3000 будет выпуск первой основной карты. Если премиальная нужна, то будет 6000 рублей стоить. И ей можно оплачивать вот за рубежом. Вот можно расплачиваться в странах СНГ. Это Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан. И также в Китае. И также в Таиланде, Вьетнаме.
4: Можно снимать наличку вот во всех этих странах.
3: Да, снимать тоже можно будет.
4: Скажите, а вот платить дистанционно картой какие-то сервисы?
3: Платить дистанционно, к сожалению, нет. Нельзя. То есть можно оплачивать, например, вот если реквизиты карты вводить вот на каких-то сайтах, но тоже не везде.
2: Однако в странах Евросоюза и в Великобритании карты UnionPay от Ингобанка не работают, но зато их можно добавить в китайские платежные сервисы Alipay и Nihao China. Снимать наличные через банкоматы за границей можно с комиссией в 4%, а пополнять как российскими картами, так и входящими валютными переводами, но это также с комиссией в 2%. Сейчас, как говорят те, кто пользуется UnionPay от других российских банков, эти карты принимают далеко не везде. Например, UnionPay от АТБ полностью работает в Великобритании и Италии. В Испании можно только снять наличку, и то не во всех банкоматах. А во Франции российские карты UnionPay не работают вовсе. О своем опыте оформления карты в АТБ рассказывает клиентка банка Марина.
5: Многие выпускали UnionPay, например, чтобы переводить деньги детям-студентам в Сербию. И не только. Мы сейчас оформляем такую карту в Азиатско-Тихоокеанском банке. Узнали о нем в чате от других россиян. Причем сам банк не афиширует эту услугу. На сайте сложно найти информацию. По телефону оператор нам сказал, что из-за геополитических проблем карту оформляют по телефону. Она именная, стоит это 6 тысяч рублей. Кстати, в Россельхозбанке выпуск такой карты почти в два раза дешевле – 3,5 тысячи.
2: Сам по себе Ингобанк, хоть и менее известный, но не мелкий участник рынка. Ранее он назывался Ингострахбанк, но в 2025 году его продали автомобильному холдингу ГК Авторитейл и переименовали. Ожидать, что крупные банки тоже начнут выпускать карты UnionPay, не приходится, говорит генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
6: Большинство банков крупнейших, они находятся уже под санкциями, и для UnionPay это чувствительный, главный ограничитель действительно от распространения санкций, и банки, которые попали в эти списки, они, естественно, претендовать на работу с UnionPay не могли. Там два банка после 2023 года действительно подключились, может быть, еще кто-то присоединится. А отдельные примеры, в частности, как Ингобанк, ну, соответственно, для китайской системы, это банк, которому нет вопросов с точки зрения каких-то на него действующих ограничений и так далее.
2: В Ингобанк банки нам также сообщили, что оформить карту UnionPay, если вы не являетесь клиентом банка, можно только приехав в отделение. Валерий Обадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Иконика убрала фотографии рекламной кампании с британской супермодели Рози Хантингтон-Уайтли из своего аккаунта в Инстаграме.

0: Программ, которая принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. А при этом снимки остались на сайте бренда, в телеграм-канале и на витринах магазинов. До этого коллаборация вызвала волну критики как за рубежом, так и в России. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Фотографии появились в соцсетях иконники 30 июля. Британская супермодель и бывший ангел Victoria's Secret Роузи Хантингтон Уайтли стала лицом осенне-зимней коллекции российского обувного бренда «Новая классика». Съемки прошли в парадных интерьерах дворца 18 века в Париже. В компании объяснили, что выбрали Роузи как один из самых узнаваемых ориентиров современного классического стиля. С помощью международного лица бренд рассчитывал расширить аудиторию и придать коллекции более высокий статус. Однако сотрудничество почти сразу начали критиковать с двух сторон. За рубежом пользователи задавались вопросом, насколько решение Роузи работать с российской компанией соответствует нынешней позиции Запада в отношении России. Украинские пользователи заполнили негативными комментариями аккаунт модели. Саму компанию иконики Роузи у себя не публиковала, а позднее ограничила комментарии к некоторым постам. В свою очередь, часть российской аудитории не поняла, насколько уместно отечественному бренду сейчас привлекать западную знаменитость вместо российской модели и тратиться на зарубежное лицо. Стоимость компании и размер гонорара Роузи не раскрывались. При этом год назад лицом осенней кампании иконики была шведская супермодель Эльза Хоск, также бывший ангел Victoria's Secret. Публикации с ней до сих пор остаются в соцсетях, но сопоставимого резонанса тогда не возникло. Почему похожая коллаборация еще год назад прошла спокойно, а теперь обернулась скандалом, объясняет директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства Кросс Ксения Касьянова.
2: Поддерживать западную модель является скорее высказыванием со стороны бренда, не совсем лояльным по отношению к текущей позиции государства. Если бы мы говорили о такой компании, реализованной несколько лет назад, она действительно была бы яркой, неординарной и транслирующей такой курс на интеграцию в модное мировое сообщество. Но сегодня мы видим, как кейс разворачивается в сторону формирования серьезных репутационных ущербов для бренда. Компания сама по себе остается достаточно неоднозначной, и в текущих условиях она из рекламного формата переходит в репутационный, в формат доверия, обсуждения тех смыслов, которые бренд закладывает в подобного рода сотрудничество, и, к сожалению, эти размышления не всегда положительно воспринимаются ни мировой общественностью, ни, собственно, целевой аудиторией, которая в конечном счете должна заплатить за ту или иную пару обуви.
3: Что касается карьеры модели, может отразиться как-то на ней?
2: Сейчас в западном формате, формат отмены, он случается достаточно резко и быстро. Тут, в общем-то, вероятность 50/50. Репутационные риски для самой модели с точки зрения контракта с другими брендами могут быть хотя бы на какое-то время.
1: После удаления публикации представители иконики сообщили СМИ, что рекламная кампания продолжается в плановом режиме. По словам компании, контент с моделью имеет территориальные ограничения на использование, и сейчас бренд обсуждает с соцсетями техническую возможность таких настроек. Кто именно был инициатором удаления публикации, сама иконика, платформа или представители модели, не сообщается. Почему фотографии могли оставить на сайте, но убрать из соцсети, объясняет медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
4: Это классическая тактика снижения видимости. Запрещенная соцсеть Instagram – это витрина, комментарии, шеры, скриншоты. На сайте, по сути, каталог, туда заходят покупать, и оттуда убрали, где шум, а оставили там, где конверсия. Вот удалят ли с сайта, это уже зависит от того, дойдет ли волна туда. Политика сейчас влияет на бизнес сильнее, чем бизнес рассчитывал бы. Если в прошлый раз я говорил, что у культуры отмены появилась цена, которую не все готовы платить, оказалось, что ее обратного хода тоже есть цена. По сути, иконика попробовала вернуть западное лицо, и в конечном счете обнаружила, что аудитория к этому не готова. Не потому, что она против Роузи, а потому, что контекст оказывается сильнее креатива. И пока этот контекст не сменился, любой подобный ход – это русская рулетка с репутацией бренда.
1: В январе в центре скандала также оказалась другая обувная сеть – «Рандеву», после пресс-тура в Куршавель с участием знаменитостей и блогеров. Пользователи возмутили демонстративные траты на французском курорте во время сложной ситуации в стране, к тому же на фоне сообщений о сокращении выплат сотрудникам. Бизнес FM направила запрос в иконику, но к моменту выхода материала ответа не получила. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: Между делом с Кирой Альтман.
6: Спрашиваю моего любимого Александра Григорьевича Асмолова о любви. Его книга содержит такие высказывания. Любовь – не эмоция и не сентиментальность, а загадочный дар эволюции, через который человек становится личностью, а не просто биологическим существом. Или «Любовь – невыгодная сделка и не контракт, а труд, совместных поступков и бескорыстного отдавания, которое наполняет жизнью и энергией. Вот, читаю, плачу и имею возможность говорить со Смоловым. А еще вдруг задаю ему такой вопрос.
7: Почему нам трудно молчать? Пауза. Они даже нам нужны для того, чтобы понять, что нам сказали.
8: Паузы очень нужны. Когда ты любишь, вот с любимым человеком я не боюсь молчать. И любимый человек не упрекает меня, когда вдруг даже мы рядом, а я взял и ушел в мир других мыслей. И не надо меня спрашивать. Буквально видит любимый человек, что я сейчас улетел. Как это видит? Любимый человек это не объяснит. Ну, значит, у нее, у меня открыты чакры, открыт этот слух. Это здорово.
6: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
5: Между делом на Бизнес ФМ.
9: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни.
5: «Деньги к деньгам» на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который позволяет блокировать иностранным инвесторам путь возвращения в российский бизнес. Изменения предусматривают возможность лишить иностранных инвесторов, которые ушли из России после 22 февраля 2022 года, права на обратный выкуп акций. Российская сторона сможет добиваться отказа в исполнении опционов на байбек через суд. Закон вступил в силу со дня официального опубликования. Сирия уведомила США о готовности существенно сократить импорт российской нефти, пишет Рейтер. По словам источников агентства, решение было принято в рамках переговоров с Вашингтоном об исключении Сирии из списка государств-спонсоров терроризма. При этом, как отмечают собеседники Рейтер, США не ставили сокращение импорта российской нефти в качестве предварительного условия для снятия этого статуса. В Перми потушили пожар на предприятии, где горела емкость с дизельным топливом. Как сообщили в МЧС, возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров. Переходы огня на соседние производственные и административные здания не допустили, а пострадавших сведений не поступало. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли чемпионат Европы по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Российские спортсмены увеличили число завоеванных медалей на чемпионате до 10. 3 золотые, 4 серебряные, 3 бронзовые награды. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже. Россияне выступают в нейтральном статусе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В
0: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Главы МИДов стран ЕС обсудили миграционную политику после кризиса в испанском эксклаве Сеута на севере Африки. Туда прорвались около 50 тысяч марокканцев, что стало самым серьезным миграционным кризисом в испанской истории. Не на шутку испугало европейские правительства. Чем ответит Европа? Комментарий Георгия Буфта. А каска по-российски. Покупательница китайского автомобиля за рубежом рассказала нам, что страховые компании в России отказались оформлять ей каска по цене машины от производителя. В расчетах они опираются на российские цены, которые примерно вдвое выше. Насколько это законно? И BMW начала показывать рекламу новой части «Человека-паука» прямо на экранах в салонах автомобилей. Это касается авто, выпущенных после 2020 года. При запуске двигателя пользователям показывают кнопку с подписью «Сюрприз. Человек-паук только что заглянул в твою BMW». Как к этому относятся владельцы этих машин? Подробности на Business FM. Как Евросоюз стал зависимым от действий полиции Марокко? Главы МИДов стран ЕС обсудили миграционную политику после кризиса в испанском эксклаве Сеута на севере Африки. Туда прорвались около 50 тысяч марокканцев, что стало самым серьезным миграционным кризисом в истории Испании и не на шутку испугало европейские правительства. Чем ответят на новый вызов Европы? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
11: Испанским властям удалось выдворить почти всех прорвавшихся в Сеуту, за исключением пары тысяч. Еврокомиссар по делам миграции ЕС Магнус Брунер даже поспешил заявить, что кризис урегулирован. Ни один человек не пересек границу между Сеутой и материковой Испанией. Целостность Шенгена не пострадала. Но спор в ЕС уже идет о другом. Кто в Евросоюзе вообще отвечает за внешнюю границу? Кто устанавливает единые правила и кому предъявлять счет, когда сосед вдруг открывает калитку? Поводом для нашествия марокканцев на Сеуту стало решение Верховного суда Испании, которое поставило вне закона немедленную депортацию тех, кого задержали в море при попытке добраться до Сеуты или другого испанского эксклава Мелильи вплавь. К ним надо применять обычные процедуры, постановил суд, а не ускоренные. В марокканских соцсетях решение поняли по-своему, видимо, не дочитав до конца, как юридическую защиту от немедленной высылки. Наложились впечатления от полумиллионной амнистии Мадридом нелегалов, проживавших в стране 5 лет до января нынешнего года. Это поняли как возможность амнистии вообще и безусловно. Сторонники конспирологии добавили предположение, что вторжение мигрантов было срежиссировано марокканскими властями, как месть за то, что Испания решила тянуть газопровод из Алжира. Тем более, что испанский премьер Санчес побывал с визитом в Алжире 20 июля, назвав его стратегическим партнером. Алжир и Марокко с 21 года не имеют дипотношений и конкурируют за первенство в Магрибе. Доказать, впрочем, умысел Рабата, во-первых, невозможно, во-вторых, Мадриду невыгодно. Показательно, что Испания не задействована регламент о форс-мажоре, который как раз прописан под такие ситуации. Использование мигрантов третьим государством, в чем ранее Польша обвиняла Белоруссию, а Финляндия – Россию. Введение такого регламента означало бы официальное признание, что Марокко ведет против члена ЕС гибридную войну. Мадрид на это не пошел. Зато Санчес обвинил ряд стран ЕС в эгоистичном подходе и потребовал выработки общего ответа на такие ситуации. В ответ он получил лишь письмо 22 глав государств с требованием ужесточения контроля на внешних границах и устранения массовых программ легализации мигрантов. Италия так и вообще приостановила действия Шенгена в отношении Испании. Хотя сама по себе идея исключить Испанию из Шенгена юридически несостоятельна. Такого механизма нет. Есть лишь возможность временно вводить контроль на своих границах. К тому же Сеута и Мелилья и так имеют особый статус. Выехать оттуда в Европу нельзя без разрешения полиции порта или аэропорта. Еврокомиссия заняла двойственную позицию. Еврокомиссар Брунер заявил, что не видит прямой связи между легализациями мигрантов в Испании и событиями в Сеуте, добавив, что легализация все равно плохой сигнал для остальной Европы. Кстати, ЕС недавно уже обновил правила приема беженцев и их депортации, которые заменили директиву 2008 года в условиях, когда исполняется менее трети решений о депортации на родину. Главное новшество – должно действовать общеевропейское решение о возврате и взаимное признание таких решений странами-членами. Для тех, кто будет претендовать на то, чтобы остаться в Европе, организуют своего рода накопители в третьих странах, куда можно передавать людей, не подлежащих прямой и немедленной депортации на родину. Главное же, что сама процедура предоставления убежища во многих случаях выносится за пределы ЕС. Однако окончательное решение будет все равно приниматься на национальном уровне. В ходе сиутского кризиса массовых ходатайств об убежище, собственно, и не подавалось. Процедура скрининга и распределения не запускались. Сработал отнюдь не общеевропейский механизм, а горячая телефонная линия Мадрид-Рабат. И теперь получается, что единственная сухопутная граница ЕС с Африкой охраняется не Евросоюзом, а полицией Марокко. И цена этой услуги устанавливается не в Брюсселе. Марокко получит за это деньги, преференции по рыболовству и сельхозэкспорту, а также дипломатическую поддержку по проблеме Западной Сахары. Что касается консенсуса по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, то в ЕС его нет. К тому же Санчесу, возглавляющему правительство парламентского меньшинства, нужны голоса новых граждан королевства, тогда как правые лидеры таких стран, как Италия, Германия, Венгрия и ряда других, свою антииммигрантскую риторику адресуют прежде всего своему электорату. Свой электорат для каждого важнее бюрократов в Брюсселе.
0: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». А завозишь авто в два раза дешевле, будь готов оформить страховку в два раза дороже. А с такой историей к нам обратилась покупательница китайского автомобиля за рубежом. Страховые компании отказались оформлять ей каско по цене машины от производителя. В расчетах они опираются на российские цены, которые гораздо выше. Законно ли это? Евгения Перельчук продолжит.
12: В нашу редакцию обратилась жительница Москвы Яна. В ноябре она приобрела автомобиль за рубежом. Хотела успеть до того, как в очередной раз повысится утильсбор. Машина марки BYD покупалась напрямую у китайского производителя за 2 миллиона 800 тысяч рублей. С доставкой вышло 3 миллиона. Все документы, подтверждающие покупку и фактически уплаченную сумму, у Яны есть. Когда автомобиль пришел в Россию, Яна решила оформить полис каско. Но неожиданно одна страховая компания за другой ей в этом отказали.
13: В одной из страховых компаний мне заявили, что указанная стоимость 3 миллиона рублей, которую я пишу в анкете, в заявке, она не соответствует действительности. Поэтому по моей страховке приходит отказ. Я попросила уточнить, почему не соответствует. Мне прислали в страховой компании ссылку на Автору, где мой автомобиль сейчас стоит порядка 5-6 миллионов рублей. Страховщики ссылаются на эти объявления, которых на Автору не так уж и много. Всего лишь по всей России, может быть, наберется штук 15, и там цена достаточно разная. Они отказываются страховать, аргументируя это тем, что достаточно большие риски, вдруг с машиной что-то случится, и нам вам придется выплачивать по среднерыночной стоимости, вне зависимости от того, что я указываю в анкете, что страховая сумма меня интересует до 3 миллионов рублей.
12: Безаварийный стаж вождения нашей собеседницы 14 лет. Страховку она пытается оформить с франшизой, то есть готова в случае наступления страхового случая часть убытков оплатить самостоятельно. Впрочем, страховщика все это мало волнует. Закон страховые компании здесь не нарушают, говорит партнер компании «Первая юридическая сеть» Павел Курлат.
14: Это договор добровольного страхования, то есть ни одна из сторон не обязана заключать его на условиях, которых настаивает вторая сторона, в случае считает для себя эти условия неприемлемыми. Подобные действия страховщиков не противоречат ни одной норме закона. Дело в том, что источником информации о действительной стоимости страхуемого имущества является в том числе данные каталогов или агрегаторов. Почему страховщики реализуют именно такие подходы сейчас к страхованию авто? Тем самым они, я думаю, обезопасивают себя от возникновения споров, в том числе судебных споров с клиентом при возникновении убытков в виде существенного повреждения автомобиля. Стоимость ремонта этих автомобилей довольно высокая, стоимость запчастей высокая и динамика серьезных изменений этих величин в части затрат на восстановительный ремонт данных автомобилей.
12: Ссылки на сайты с объявлениями о продаже автомобилей, как считает Яна, не могут быть релевантными, потому что продавцы всегда первое время ставят ценник выше рынка, надеясь на удачную сделку. Попытки доказать, что автомобиль стоил 3 миллиона, а не 6, не увенчались успехом. Страховые не принимают договор о покупке с производителем, требуя классический российский договор купли-продажи, которого, понятное дело, нет. Страховщиков смущает, что прямого дилерства от завода BYD в России нет, так как концерн пока не выходил на российский рынок напрямую. Соответственно, нет ни гарантий, неуверенности, что машину можно будет за разумные деньги отремонтировать в российских сервисах. У страховщиков есть свои непубличные справочники, на основе которых они делают расчеты страховых сумм. Иногда они совпадают с данными агрегаторов объявлений, иногда нет, говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
15: Дело в том, что он ввезен в Россию параллельным образом, на него не распространяется в России гарантии, скорее всего. А коли так, то возникает вопрос, а где этот автомобиль должен ремонтироваться при наступлении страхового случая? Должен ли автомобиль ремонтируется у дилера или нет, ведь он не на гарантии. Вот все это делает такой страховой продукт нестандартным. И, конечно, ни одна страховая компания вот так вот в лоб не захочет ради единичной продажи идти на особые условия. Я могу это понять. На мой взгляд, в такой ситуации нет смысла стучаться напрямую в страховые компании. Вот это как раз классическая работа страхового агента или даже, правильно сказать, страхового брокера, задача которого — понять, какой риск у клиента и какие потребности, и пристроить заявку в несколько разных страховых компаний, дав выбор клиенту, что из этого предпочесть.
12: Попытки оформить такикаско у Яны продолжаются уже около месяца. Одна страховая компания, по ее словам, была готова в один момент оформить полис за 150 тысяч рублей, но буквально спустя сутки передумала и выставила ценник в 300 тысяч. Так что поиски доступного полиса пока продолжаются. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: BMW начала показывать рекламу новой части Человека-паука прямо на экранах салонах автомобилей. Это касается моделей, выпущенных после 2020 года. При запуске двигателя пользователям показывают кнопку с подписью «Сюрприз. Человек-паук только что заглянул в твою BMW». Ее можно проигнорировать, но при нажатии запускается рекламный ролик. Из-за облачной системы управления автомобилями водитель никак повлиять на это не может. Многие обладатели BMW раскритиковали эту пиар-компанию в соцсетях. Не помогли ситуации и прошлые заявления вице-президента компании по разработке пользовательского интерфейса. Ранее он уверял, что салон автомобиля это приватное пространство, рекламы в котором быть не должно. Промо с Человеком-пауком владельцам BMW будут показывать до 10 августа, комментирует автоэксперт Артем Бабцов.
16: BMW выступает пионером в подобных новациях. Напомню, что BMW первыми ввели подписку на некоторые опции на своих некоторых автомобилях. Например, стеклоподъемники автоматические на некоторых моделях BMW работают только за деньги. Видим, что, видимо, эксперименты в целом по монетизации использования автомобиля оказались удачными, и BMW решили идти дальше. Просмотр рекламы на центральном мониторе автомобиля, он вызывает сейчас такое негодование у всех резкое, просто из-за непривычности пока этой истории. На самом деле, если мы с вами пооткрываем разные сайты в интернете, мы видим, что там почти везде крутится контекстная реклама. Как бы да, она всех более-менее раздражает одинаково, но с другой стороны, все привыкли, и никто сайтами из-за этого пользоваться не перестал. Очевидно, здесь будет примерно та же самая история. Думаю, что для BMW тоже это своего рода эксперимент, но он пока затронул небольшое количество пользователей, и очевидно, они сейчас собирают обратную связь, смотрят, насколько эта опция вызвала негатив у клиентов, покупателей машин, соответственно, насколько можно ее пытаться раскатать и масштабировать дальше на остальных своих покупателей. Думаю, что BMW в этом плане будет не одинок. Если мы увидим, что не встретила прям негатива на уровне ненависти и потенциальный отказ от покупки автомобиля, это новация у покупателей, то и другие автопроизводители постепенно начнут это внедрять. Это хороший, удобный рекламный инструмент, это прямой доступ к взору потребителя, это то, за что борются, в общем, все рекламодатели во всем мире, потому что сейчас очень тяжело завоевать именно внимание. Если это будет работать, то думаю, что и стоимость этой рекламы будет достаточно ощутима, а для автопроизводителя это будет довольно существенным источником дохода. Не будем забывать, что BMW, как и все немцы, как и весь европейский автопром под жесточайшим давлением со стороны китайцев, мы видим, все производители немецкие сокращают производство, закрывают заводы, увольняют персонал, сокращают инвестиции в разработки в новые, поскольку китайцы очень быстро и очень значимо отъедают долю рынка. В этих условиях, конечно, никакие дополнительные деньги лишними для тех же BMW не будут.
0: Артем Бабцов, автоэксперт. BMW и студия Marvel, которые производят фильмы о Человеке-пауке, сотрудничают с 2021 года. В 2022 году BMW также ввела платную функцию подогрева сидений в своих автомобилях, но после волны критики от пользователей компания отменила нововведение, объяснив свое решение низким спросом.
5: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Британские ученые доказали. Очередной список продуктов, способствующих депрессии, представили британские ученые. В него вошли колбаса, фастфуд, чипсы и алкоголь, которые негативно влияют на организм в общем и на эмоциональное состояние в частности. Удивило наличие в списке признанных антидепрессантов сладостей, кофе и шоколада. Специалисты объясняют, сладости провоцируют резкий всплеск сахара в крови, а потом такое же резкое падение. А вместе с сахаром падает и настроение. Кофе – прекрасный и полезный напиток, но только натуральный и в ограниченных дозах. То же касается и шоколада. Не больше 3-4 долек в день и только горький.
9: Молочный, белый, воздушный, с различными добавками шоколад лишь способствует набору веса, усугубляя депрессивное настроение, резюмируют британцы.
5: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
17: Пятый год. После этой новости акции компании в моменте упали более чем на 7%. При этом ранее утвержденные дивиденды, почти 16,5 рубля на акцию, отменять не будут. Их выплатят из нераспределенной прибыли прошлых лет. Дочка Мегафона, компания RevoCharge Rus, подала к МВидео иск на 1,8 миллиарда рублей. Компания требует взыскать долг за поставленный товар. В МВидео Эльдорадо заявили, что задолженности нет, а требования пока не считают обоснованными. Суд уже принял иск, заседание назначено на 14 октября. Бренд CMF компании Nothing представил беспроводные наушники Clip Pro за $99. Это около 8 тысяч рублей. Они крепятся на ухо как клипсы и не закрывают слуховой канал, поэтому человек продолжает слышать происходящее вокруг. Управлять музыкой, громкостью и звонками можно прямо с зарядного футляра. Одной зарядки хватает на 10 часов, а вместе с футляром почти на 33 часа. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок ждет публикации Минфина параметров операции по бюджетному правилу на август, от которых будет зависеть динамика рубля к основным мировым валютам. Ведомство объявит их в среду, 5 августа, в полдень. Во вторник рубль снижался, впрочем, как и цена на нефть. При этом индекс Мосбиржи по итогам дня сумел выйти в небольшой плюс, хотя днем снижался. Итоги дня подвел биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
18: По итогам вторника удалось все-таки вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,3%, закрылся на уровне 2269 пунктов. Хотя были попытки коррекции, были попытки снижение. Понятно, что все это на фоне второго дня заметного падения цен на нефть. Но при этом стабилизировался российский рубль. Китайский юань хоть и вырос, но вырос лишь на 1 копейку. Закрытие торговой сессии 11 рублей 95 копеек. Хотя в моменте китайская валюта поднималась выше 12 рублей впервые с 23 марта. Но и доллар снизился к рублю уже вечером во вторник. Торговался ниже 80,5. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. В среду будет много важной информации и резюме последнего заседания Банка России и Министерства финансов опубликуют новые параметры операции по бюджетному правилу на август. Здесь, кстати, рынок ждет то, что Минфин резко сократит покупку валюты. Ну и данные по инфляции тоже будут важны. Здесь интересно все-таки, вступит российская экономика в период дефляции, сезонной дефляции, которая обычно бывает в конце лета, начало осени, либо все-таки этот процесс пройдет стороной. Ну и цены на нефть падали заметно. Второй день подряд смесь Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель. Много разговоров было во вторник об Ормузском проливе, причем о нем говорили и чиновники американской администрации, и в прессе много писали. Но что касается заявлений со стороны американских чиновников, то министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут добиться соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду. Марк Рубио, госсекретарь США, не настолько был оптимистичен, но сказал, что окончательной договоренности по судоходству через Ормузский пролив пока нет, но она может быть достигнута в ближайшее время. Ну и что касается сообщений в прессе, здесь речь идет уже про Иран и Оман, то, что они совместно разрабатывают новый маршрут через Ормузский пролив. Это будет некий такой центральный маршрут, и после чего будут закрыты северные и южные маршруты. Об этом пресс-ТВ сообщила. Ну и телеканал «Аль-Арабия», в свою очередь, сообщил о том, что под договоренности по полному восстановлению судоходства в Ормузском проливе могут быть уже в ближайшее время. Так что рынок ждет открытия пролива. На этом фоне мы наблюдаем довольно существенное падение цен на нефть.
0: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов. Опоздал с чеком, платит штраф. В редакцию Business FM написал предприниматель Сергей, который сдает в аренду небольшие коммерческие помещения. Среди его арендаторов появились самозанятые парикмахеры и мастера салонов красоты. Они переводят деньги на расчетный счет ИП. Но после каждого такого платежа арендодатель должен вовремя сформировать кассовый чек. Если деньги приходят вечером или перед выходными, предприниматель не всегда успевает сделать это в установленный срок. За несвоевременно пробитый чек предпринимателю грозит штраф, хотя сам платеж поступил и налоги с него будут уплачены, рассказывает предприниматель Сергей.
5: Бизнес говорит. Личный опыт.
19: Они все платят мне безналично за аренду. Я честно плачу налоги. И так как они самозанятые физические лица, я вынужден использовать контрольно-кассовую машину. И, естественно, иногда... Вот они заплатили мне в пятницу вечером арендную плату. Я уехал за город, увидел только в понедельник, что эти деньги пришли. Значит, я пробил чек в понедельник и, следовательно, нарушил кассовую дисциплину. Меня ждет штраф 10-30 тысяч рублей. А Госдума сейчас приняла в первом чтении закон, где будет 150-450 тысяч рублей. И я не понимаю, чьи права и какие права я нарушил, если я не пробил чек. Физического лица, который мне заплатил, я не нарушил права. Он видит, у него есть отметка, что он отправил мне деньги, а деньги мне пришли. Он может всегда проверить и доказать, что он мне оплатил. Налоговая инспекция тоже видит, что деньги получены, с них будут оплачены налоги. Зачем вообще мне пробивать чек за аренду? Платишь все налоги, платишь за кассу, все время стоишь под страхом оплаты штрафов. Деньги приходят там от трех человек. Три раза не пробил чек, я пробиваю просто его позже, на два дня, например, на один день. Вот тебе, пожалуйста, несколько больших штрафов. Возьми с кассами и с такими налогами, но никто не захочет платить налоги. Когда я плачу налоги, я чувствую себя в этом случае идиотом. Мало того, что я их плачу, я еще и все время нарываюсь на штраф. Не удивляюсь, что наличные теперь в ходу.
0: Предприниматель Сергей, с подобными штрафами он пока не сталкивался. Самозанятые начали арендовать у него помещение только в этом году, после того, как часть юрлиц и индивидуальных предпринимателей освободили небольшие площади. Предприниматель изучал возможность подключить облачную кассу, однако, по его словам, ее обслуживание стоит от 2 до 4 тысяч рублей в месяц. Кроме того, ему придется заранее формировать для каждого арендатора платежные документы и QR-коды. Как США и Китай меняют правила мирового нефтяного рынка? Когда Штаты начали свою операцию против Ирана, цены на нефть Brent быстро взлетели с 73 до 120 долларов за баррель. Однако затем заметно скорректировались. При этом, когда перемирие было сначала заключено, потом нарушено, цены на нефть оставались относительно стабильными. Причина, как предполагается, в так называемых нефтяных качелях, в то время как США дестабилизирует ситуацию, Китай, наоборот, успокаивает рынки. Продолжает колумнист BFM.ru Семен Новопрудский.
20: Многие инвестиционные банки прогнозировали, что цены на нефть при долгом закрытии Армуз пролива легко могут дойти до 150 и даже до 200 долларов. За баррель Brent ничего подобного не произошло. И влиятельный, респектабельный бостонский журнал «Атлантик» написал о крупнейшей нефтяной загадке века, разгадкой которой может стать то, что делал на мировом нефтяном рынке Китай. Вскоре после того, как Армузский пролив был перекрыт, а сам Китай после нескольких публичных заявлений не смог добиться разблокировки пролива, Китай покупает нефть больше, чем весь Евросоюз и значительно больше, чем США. При этом по всем видимым признакам Китай не сократил энергопотребление, и разговоры о том, что, возможно, он таким образом начал резко замещать нефть альтернативной энергетикой, а Китай является абсолютным мировым лидером так называемой зеленой энергетики, тоже не находит доказательств, поскольку все равно, исходя из объемов потребляемой энергии, которые более-менее известны, Китай все равно критически зависим от нефти. Это означает, что либо Китай накопил большие запасы нефти на случай глобального кризиса и долго готовился, Китай таким своим поведением показал, что он может играть роль глобального стабилизатора мировой торговли, в том числе в такой чувствительной сфере, как цены на нефть. Понятно, что так или иначе от динамики цен на нефть зависит и мировая инфляция, и экономический рост, как глобальный, так и в большинстве стран мира. Если США в период правления Трампа, и это вряд ли уже изменится до конца его правления, в общем, сеют хаос в мировой торговле, как тарифными войнами, так и горячими, и причем на самом деле на этом неплохо зарабатывают, своими заявлениями, взаимоисключающими и взаимо исключающими действиями США создают максимальную волатильность на мировом нефтяном рынке. А Китай своими действиями оказался способен сглаживать эту волатильность. Образовались своеобразные нефтяные качели. То есть США раскачивают рынки и создают дополнительную волатильность, а Китай служит глобальным стабилизатором. Собственно говоря, от того, сможет ли Китай играть эту роль, во многом зависит будущее не только нефтяного рынка, но и всей мировой экономики. По сути, мы видим ситуацию, когда формируются некие новые правила мировой торговли. США пытаются создать более или менее управляемый хаос, чаще менее управляемый, а Китай пытается сохранить некий порядок глобальной торговли. В этом смысле страны поменялись ролями. Уже можно говорить о том, что эти качели стали новым элементом глобальной мировой экономики и глобальной мировой торговли.
0: Полный комментарий Семена Новопрусского можно прочитать на сайте BFM.ru. Отмечу, что во вторник цена нефти марки Brent опускалась ниже $79 за баррель впервые с 13 июля на фоне очередных ожиданий разблокирования Ормузского пролива.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Тоже отдых. Трущобный туризм появился в Англии в начале 19 века. Состоятельным лондонским леди пришлась по душе идея выбираться иногда из своих благополучных домов и в сопровождении священников отправляться в столичные районы, где ютились бедняки. Женщины раздавали нищим еду и милостыни, а взамен получали благословение. К началу 20-го столетия трущобные экскурсии стали привычной туристической практикой во многих крупных городах. В «Нью-Йорк Таймс», например, печатали объявления о проведении вечеринок в местных гетто с обязательным посещением опаснейших злачных мест. Современные трущобные туры зачастую проводят сами обитатели бедных районов. В некоторых городах за отдельную плату можно даже переночевать рядом с бездомными в парке или заброшенном доме. Стоимость страховки такого отдыха, естественно, превышает саму цену ночевок. Тоже отдых на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 6:57, в студии Вероника Романова. Сортировочный центр «Вайлдберриз» загорелся в Тульской области из-за атаки БПЛА, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. Речь о складе в Алексине. По предварительной информации, погибших нет. Ранение получил один человек. А также губернатор добавил, что во время налета повреждения получили два многоквартирных дома, а также два производственных объекта. Всего над Тульской областью сбито 107 беспилотников. Ну а на подлете к Москве минувшей ночью сбили 10 БПЛА. После полуночи в районе московских аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский ввели ограничения на использование воздушного пространства. Тем временем о массированном ударе по Киеву сообщают российские и украинские СМИ. Взрывы в столице Украины раздаются с половины первого ночи. В разных районах города пожары. Также, по предварительным данным, подверглись атаке заводы и другие склады в Киеве на правом берегу. Мэр Виталий Кличко предупреждал об утечке аммиака после попадания в нежилое здание в Голосеевском районе. Индия решила отказаться от закупки российских Су-57, сообщил секретарь Минобороны страны. По его словам, Нью-Дели хочет сосредоточиться на модернизации имеющегося парка истребителей сухих, которые производятся по российской лицензии. Индия эксплуатирует около 260 истребителей Су-30 МКИ. По информации местных СМИ, российская сторона предлагала Индии закупить от 36 до 40 Су-57. Экс-продюсер Олега Газманова признался в мошенничестве и нарушении авторских прав на произведение артиста. Об этом пишет ТАСС. Ущерб по делу Филиппа Росса составляет более 8 миллионов рублей. Он был арестован в марте Басманным судом Москвы. По версии следствия, Росса систематически передавал третьим лицам фотографии и музыкальные произведения артиста, в том числе права на песни, которые использовали в фильмах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 6:59 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Новый удар по логистике Wildberries. На этот раз, говорит сортировочный центр в Тульской области, сообщил об этом губернатор региона. На месте работают пожарные службы. По предварительным данным, один человек пострадал. Перевозки в Черном и Азовском морях притормозили из-за ударов по кораблям. Стоимость фрахта и страхования пошла вверх, затронули проблемы с судоходством. Экспорт России, Украины, Казахстана и Турции, а для Анкары это особенно чувствительно. Какое влияние это может оказать на мировую экономику? Минфин сегодня опубликует параметры операции по бюджетному правилу. Эксперты в основном полагают, что покупки валюты могут заметно снизиться относительно июльских уровней. Решение будет в полдень. Подробнее в эфире «Бизнес ФМ». Итак, судовладельцы отказываются от перевозок в Азовском и Черном морях из-за ударов по кораблям. Стоимость фрахта растет, а застраховать военные риски становится все сложнее. О ситуации с морскими перевозками в регионе Михаил Задорожный.
2: Удары по судам в акватории Черного и Азовского морей стали практически ежедневными, и это не могло не сказаться на перевозках. Так, российская компания «Феска», чье судно потопили морские дроны ВСУ, приостановила прием много заявок на отправки грузов через акваторию Черного моря. Там назвали защищенность экипажа и грузов безусловным приоритетом и от дальнейших комментариев отказались. Нельзя сказать, что перевозка грузов по Черному морю вообще остановилась, но по данным РБК, страховые компании резко подняли ставки на покрытие военных рисков для судов в регионе. Сейчас страхованием грузоперевозок занимаются в основном российские компании, потому что еще в 2022 году Лойд включила в перечень опасных для судоходства вод акватории Черного и Азовского морей. Как результат, ведущие международные страховщики перестали там работать, за редкими исключениями вроде страхования перевозок зерна. Однако возможности российских страховых компаний сильно ограничены, отмечает член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
21: Если вы везете груз, который стоит миллиарды, соответствующим образом вы берете на себя 1/10, 1/20 первое, а дальше перестраховываете. У нас вот этой международной перестраховочной емкости нет. У нас есть РНПК, Российская национальная перестраховочная компания, которая капитализирована Центральным банком и работает под эту гарантию. Но она тоже не безгранична. Она все эти грузы взять не может. То есть, если попали в 2-3 очень дорогих судна, то просто нечем покрывать. Соответственно, или запредельная цена, или просто отказ от страхования. Дальше перед перевозчиком стоит вопрос. Или вести на свой страх и риск, если что-то пропадет, то просто ничего не получить, или лавировать между высокой ценой и меньшим покрытием.
2: О том, какие риски сейчас можно застраховать в Черном и Азовском морях, говорит управляющий партнер, основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
22: На площадке РНПК открывается покрытие военных рисков. Сейчас речь идет о том, что оно действует до 7 августа включительно. И такое покрытие будет распространяться на суда, перевозящие нефть, нефтепродукты, сельхозпродукцию, металлургическую продукцию. И распространяется оно и на грузы, и на суда, и на ответственность судовладельцев. Поэтому говорить о полном прекращении страхования военных рисков неправильно.
2: Удары по танкерам в Черном море уже привели к тому, что дисконт на российскую нефть с отгрузкой в Новороссийске, по данным агентства «Аргус», вырос до $27 за баррель вместо 24,5 в июне. Во многом это связано как раз с ростом стоимости страховки, продолжает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
23: Когда вы грузите российскую нефть на танк в Новороссийске, то если в этот момент переходит право собственности к какому-то трейдеру, а чаще всего так и происходит, то нефть продается с дисконтом. Этому трейдеру остается больше, скажем так, денег, потому что у него затраты выросли. На аренду танкера она подорожала, на страхование этой перевозки она подорожала и так далее. Поэтому тут не покупателю, по сути-то, дается скидка, а именно растут издержки вот этому некому посреднику, который получает право собственности на нефть, когда она грузится на танкер. Вот что имеется в виду.
2: Морские грузоперевозки в интересах Украины, которые обслуживали иностранные судовладельцы, вообще встали. В результате ударов по портам Одессы и Николаева с 22 июля туда не зашло ни одно судно. Киев пытается перенаправить экспорт зерна на дунайские порты, а также на сухопутные, железнодорожные и автомобильные маршруты в сторону Румынии. Но там есть свои сложности. Глава украинского Минсельхоза Тарас Высоцкий заявил, что только прямые убытки аграриев из-за морской блокады могут составить в этом году до $3 миллиардов. Проблемы с судоходством в Черном и Азовском морях уже затронули затронули другие страны. Например, Казахстан, который был вынужден остановить отгрузку нефти Каспийского трубопроводного консорциума через порт Новороссийска. На мировую экономику все это тоже повлияет, так считает профессор финансового университета Константин Симонов.
1: Конечно, мы видим, что вот этот хаос, который в Черном море нарастает, касается далеко не только России и Украины, а на самом деле вовлекается в него все больше и больше число государств. И здесь еще надо иметь в виду, что те же проблемы в Черном море, к сожалению, на карте мира не одиноки, потому что у нас есть тот же Армузский кризис. Но в совокупности это и на продовольственных рынках сказывается, потому что мы обсуждаем ситуацию с зерном в контексте Черного моря, а в контексте Армузского пролива обсуждаем ситуацию в том числе и с удобрениями. Энергетический кризис еще далеко не позади. С этой точки зрения возникает такой кумулятивный эффект.
2: Ассоциация турецких судовладельцев предупредила о высоком риске для безопасности судоходства в Черном море. По ее данным, за последние месяцы там было совершено 136 нападений на торговые суда. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Турецкий МИД призвал Москву и Киев принять взаимные меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, пишет Рейтер. Поводом стала недавняя атака беспилотника по судну, принадлежащему турецкой компании. Трое членов экипажа тогда получили ранения. Судно следовало в порт Новороссийск. Россия обвинила в ударе Украину. Для Анкары безопасность судов в Черном море имеет огромное значение, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
4: Безусловно, для Турции вопрос безопасности мореплавания в Черном море имеет особое значение. С самого начала конфликта Турция настаивала на том, чтобы добиться какой-то деэскалации именно в акватории Черного моря. И зерновая сделка касалась этих же вопросов, и многие другие турецкие предложения, которые неоднократно выдвигались на протяжении 4 лет, они включали в себя вопросы гарантии безопасности движения судов по Черному морю. В общем, можно сказать, что Анкара апеллировала к Москве и Киеву с такого рода призывами. Я думаю, что реакция будет. Можно, наверное, предположить, что Москва будет обвинять Киев в этих акциях, что это действие вооруженных сил Украины, которое распространяется не только на российские суда, но и на суда третьих стран. Киев, скорее всего, будет это отрицать. Скорее всего, это ничем не кончится.
3: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Минобороны России заявила, что во вторник были поражены 3 сухогруза в порту Николаева, еще 1 сухогруз в акватории Черного моря южнее Одессы. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский освободил должность. Институт сообщил, что заявление он написал по собственному желанию. Исполняющий обязанности ректора назначили главбуха вуза Ольгу Ермакову. Вскоре источники «Ведомостей» сообщили, что МВД проводит проверку в отношении Заславского, в том числе по делу о превышении должностных полномочий, продолжит тему Ольга Кашинская.
7: В должности ректора ГИТИСа Григорий Заславский, выпускник театровеческого отделения института, совсем немного не дотянул до 10-летнего юбилея. Он начал карьеру как театральный критик, работал журналистом на телевидении. Занимался наукой, у него есть кандидатская степень в области филологии. Также был одним из основателей московской «Геликон-оперы». Вскоре после сообщения об отставке Заславского источники «Ведомостей» сообщили, что МВД проводит проверку в отношении экс-ректора. В частности, Заславского проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Обвинение ему пока не предъявлено. Ранее СМИ нашли у супруги Заславского незадекларированную виллу в Черногории. Кроме того, на тот момент ректора обвинили в кумовстве из-за работы 2 его детей в ГИТИСе. Все это и привело к его отставке, считает автор театрального блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
8: Среди причин, наверное, самое очевидное – это появление репортажа на канале РЕН-ТВ, в котором в том числе обсуждалась некая семейственность, некие коррупционные схемы, и фамилия Заславского тоже там звучала. В частности, говорилось про обнаруженную виллу в Черногории, про то, что его дети работали и работают в ГИТИСе. Но, собственно, это, пожалуй, все. Насколько вся эта информация верна, сложно судить, а пускай это устанавливает следствие, но для, безусловно, широкой общественности это черная метка, и обвинение в коррупции всегда довольно неприятный момент для любой фигуры, которая пытается выстраивать свою карьеру в госучреждениях. Что касается кандидатов, то, конечно, сейчас об этом еще рано говорить. Ну, среди наиболее там смелых и шуточных вариантов, конечно, упоминается Константин Богомолов, которому таки не досталось школа-студия МХАТ. И вот, может быть, в конечном счете он попробует себя в ГИТИСе.
7: Выборы нового ректора в ГИТИСе состоятся уже через 1,5 месяца. 15 сентября. Но единственный зарегистрированный кандидат на них, собственно, Григорий Заславский. Театральное сообщество ждет, когда определится новый кандидат в ректоры, говорит театральный обозреватель, редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
6: Витязь и Заславский – это как-то никогда не было в зоне риска. Это одно из центральных театральных заведений. В группу риска, в группу неблагонадежных, в группу должников не входило. Более того, очень активная творческая деятельность при Заславском. Очень сильно было развито международное сотрудничество, чего за Гитисом прежде не замечалось. И вдруг человек пишет заявление об уходе, и ему подписывают. Но все, что там инкриминировалось Григорию Заславскому, это очень смешно, что его сын в течение года читал лекции и заработал целых 23 тысячи рублей. Произошедшее вызывает, конечно, только вопросы, ответы на которых мы можем получить, когда пройдут выборы. Насколько я знаю, у Заславского не было конкурентов даже. Знаете, мне кажется, это какая-то внутренняя игра или разборки. Я допускаю анонимки. Я думаю, что внутри ГИТИСа имеет смысл поискать интересантов.
7: В околовоенных телеграм-каналах стали писать об общей идеологической неблагонадежности ГИТИСа. В этих публикациях некоторых преподавателей института обвиняют в дискредитации армии, пропаганде нетрадиционных ценностей и антивоенной пропаганде. Театральные эксперты, в свою очередь, подчеркивают, что при Заславском ГИТИС процветал. И кто бы ни был выбран новым ректором, этой инерции хватит еще на пару-тройку лет. Ольга Кашинская, Анна Мургунова, «Бизнес-ФМ».
10: Теми, кто в теме, французский бренд премиальной одежды Коперни заинтересовался работами российской художницы. Речь о концепте женских сумочек с живой плесенью. Это художественное ноу-хау отечественного дизайнера Даши Плесень, которым она занимается уже более 11 лет. Концепты сумок с шильдиками модного дома появились в блогах у сторонних дизайнеров и стали продуктом так называемых AI-спекуляций. Поэтому возникло предположение даже, что модный дом попытался присвоить работы художницы без ее ведома. Насколько такая ситуация типична для сегодняшней фэшн-индустрии? Возможно ли защитить авторские права на модную идею в эпоху искусственного интеллекта?
11: Я говорю, ребят, ну во всей этой ситуации сейчас наиболее логично видится выращивание реальной сумки с оригинальной плесенью, чтобы я продумала вам концепцию и показали, что бренды все еще остаются близки к оригинальному искусству, к руке художника. То, что сейчас все заполонило AI, это не значит, что нужно отказываться от оригиналов.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
10: Программа полностью в дневном эфире после полудня и в 18.30 на Business FM.
5: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Хедхантер» Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Business FM. Слова, проверенные делом. В НАСА есть один очень непонятный мне принцип. Все должно быть идеально. В нашей компании дела обстоят несколько иначе. Каждая неудача – это возможность начать заново и сделать лучше. Если что-то не развалилось, значит, вы недостаточно хорошо изобретаете. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal. Слова, проверенные делом. На Business FM.
13: Подающей надежды 19-летней Рианы. А сама артистка буквально отхватила его с руками, записав без промедления. «Umbrella», став главным синглом нового альбома певицы, поднялась в США на первое место в чарте Billboard и продержалась там 7 недель. Ариане впервые заговорили как о суперзвезде.
5: «Знал бы прикуп» на Business FM. Бизнес FM. Нота Бена.
13: В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
5: Бизнес FM. Нота Бена.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Казань.
14: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы. Абитуриенты подали их почти 3 миллиона в этом году. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. И прием документов еще не завершился. О причинах и последствиях такого ажиотажного спроса на среднее профессиональное образование. Диана Чубанова.
16: Рекордные цифры роста популярности колледжей только промежуточные. Скорее всего, они еще вырастут, поскольку приемная кампания завершится в конце августа. Активность абитуриентов системы среднего специального образования очень высокая не только в столице, но и в регионах. Растет популярность специальностей, на которые в прошлом году абитуриенты не особо обращали внимание, рассказал директор Тольяттинского политехнического колледжа Евгений Перелыгин.
24: Приемная кампания идет достаточно активно. Если брать прошлые года, то особой популярностью пользовались только направления, связанные с информационными технологиями. В этом году происходит резкий переход. Помимо информационных технологий активно спрашивают сварочное производство, машиностроение, специальности, которые привязаны к земле, к реальной продукции. Конкурс, да, растет. Во-первых, популяризация активно идет среднего профессионального образования. У рабочих среднего звена, тех, кто реально работает,

0: эксперимента профессионалитет. Более 3000 предприятий инвестировали свыше 10 миллиардов рублей в партнерство с учебными заведениями. Предприятия дают возможность студентам пройти оплачиваемую практику. В итоге обучение в колледже гарантирует трудоустройство. Начиная со второго курса, многие студенты могут совмещать учебу с работой. К выпуску большинство уже трудоустроены. Выбор учебы в колледже позволяет по профилю продолжить обучение в высшей школе без сдачи экзамена ЕГЭ. Это не означает, что в колледж идут слабые абитуриенты. Проходной балл и конкурс растут. Средний балл аттестата для поступления в колледж сегодня по некоторым специальностям достигает 4,9 балла.
1: Рекордное количество заявлений в систему СПО обеспечило и активная агитация за среднее специальное образование в школах. Очевидно, перед ними поставило такую задачу государство, которому остро не хватает квалифицированных рабочих. Но кроме агитации созданы ограничения для поступления в старшие классы. А это уже не пройдет без последствий, считает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
2: Часть еще людей не дойдет до колледжа. Некоторые подали колледж, но при этом рассчитывают еще и попасть в 10 класс. Вот, например, в Новосибирске уже объявлено, что мы сейчас эту проблему решим и откроем дополнительные универсальные классы тех, кто не прошел профильные. Поэтому цифра 3 миллиона – это цифра сильно завышенная. В принципе, этот тренд последних лет привлечения молодежи в систему СПО – это обусловлено, конечно, целевой установкой органов управления образованием. Ну и, конечно, серьезная причина – это вот примета нынешнего лета – сложности поступления в 10 класс. Школы не берут претендентов с невысокими баллами по ОГЭ в профильные классы. При этом универсальных классов часто в школах нет вообще. Муниципального образования часто их просто не хватает. Поэтому многие дети вынуждены идти в колледжи.
1: Похожая активность в колледжах была и в прошлом году, и в предыдущем. Но, по словам экспертов, кампания в пользу колледжей и техникумов будет корректироваться. Уже идет к тому, что в школах будет появляться больше общеобразовательных старших классов, куда примут детей, не поступивших в профильные. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Валюта. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Официальные курсы иностранных валют, установленные Центробанком России, на 5 августа. Доллар подорожал, курс на сегодня 81 рубль 13 копеек. Евро также в плюсе, 93 рубля 58 копеек. Турецкая лира на сегодня рубль 71, китайский юань 11 рублей 97 копеек.
5: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
6: Не является публичной офертой.
5: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
6: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
7: Удобство и комфорт с мобильным избирателем. Как это работает и для чего это нужно? Программа «Право выбора» на Бизнес ФМ Казань.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Бизнес ФМ Казань.
10: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Китай и не только. В какие зарубежные вузы поступают россияне? Все больше семей выбирают для детей китайские вузы. За последние годы спрос вырос примерно на 30%, рассказали Бизнес ФМ эксперты в сфере образования. Но и учеба в Европе не теряет популярности, просто сместилась география. Сыграл ли роль высокий конкурс в российских вузах? И насколько сложно и дорого поступить в зарубежный университет? Продолжит Наталья Шашина.
11: В этом году китайский тренд в выборе вузов особенно заметен. Многие воспринимают это как входной билет в азиатскую экономику. А топовые университеты Цинхуа и Пекинский в первой двадцатке мировых рейтингов. Учиться можно и на английском. Но эксперты говорят, с точки зрения будущих связей, гораздо полезнее китаеязычные программы. Тем более на них можно получить стипендию и покрыть расходы. Год учебы обходится в среднем от 350 тысяч рублей. А во время приемной кампании иностранцы не конкурируют с самими китайцами. Описывает основатель агентства по поступлению в китайские вузы China University Татьяна Завальная.
12: Более простой порог входа по требованиям к абитуриентам, в отличие от европейских и американских университетов.

0: даже с учетом того, что в этом году мы наблюдаем реформу китайских университетов для поступления иностранцев. Для поступления основное — это сертификат на знание английского или китайского, хороший средний балл аттестата школьного и как раз-таки то, что в этом году Китай для нас ввел. Это сданный онлайн математика, китайский, профильные предметы. Такой аналог нашего ЕГЭ. Нельзя сказать, что поступление в Китай самое простое в сравнении с поступлением в Россию, Европу, Америку, но, тем не менее, все еще не так сложно.
1: Правда, есть свои нюансы, рассказывают студенты-россияне. Активной дискуссии на занятиях почти нет. Преподавателю перечить не принято. Спрос россиян на учебу в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Делятся наблюдениями с Бизнес-ФМ гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева. Но едут учиться и в Европу. Однако теперь география изменилась. Вырос спрос на Венгрию и Сербию.
2: Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию и Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке. Что точно мы можем наблюдать больший рост спроса. Это Восточная Европа. Там есть обучение на английском, и это дешевые программы. И легче получить учебную визу студенческую, который фактически приравнивается к ВНЖ учебному.
1: Но кроме того, чтобы платить за учебу, студенту надо и где-то жить. Москвичка Марина рассказывает, семья выбрала для обучения сына Сербию. Решение было вынужденным, но отчасти прагматичным. Страна безвизовая, есть прямые рейсы, что важно для родителей. И главное, не такие высокие расходы на быт и съемное жилье, как, например, во Франции.
3: Сын поступил в сербский частный университет, обучение на английском языке. Выбрали направление бизнес, это везде дорого, но в Сербии это стоит 4000 евро в год. Например, МГУ год назад, мы смотрели экономфак, был, по-моему, 700 тысяч в год, сейчас уже больше. Для поступления в Сербии сыну нужно было только пройти собеседование на английском языке и прислать аттестат. Но надо понимать, что за границей основные расходы – это не обучение. Это проживание. Снять комнату или квартиру, оплачивать коммуналку, пропитание – все это в валюте. Плюс оформление любых документов стоит денег. Мы только за так называемую нострификацию аттестата, ну, это типа апостиля в России, заплатили 300 евро. Еще платить за оформление ВНЖ, открытие банковского счета, плюс, понятно, сложные переводы между Россией и другими странами. Но решение таково.
1: В соцсетях выдвигают версии, что в зарубежные вузы едут из-за высокого конкурса в российских. Но сами родители и абитуриенты считают, это не про экономию, которой все равно не будет, а про горизонты. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Архитектура нынешних новостроек. Почему одни дома спустя несколько лет выглядят устаревшими, а другие остаются актуальными десятилетиями? И почему архитектура делюкс-класса как будто вне времени? Поговорим об этом с экспертом в вопросах недвижимости, руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на Бизнес ФМ Казань.
5: Недвижимость на Бизнес ФМ. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
9: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес ФМ.
10: При раскопках гробницы Тутанхамона археологи обнаружили карандаш, изготовленный из меди.
11: Внутри него находилась пропитанная чернилами тростинка, что позволяло чернилам выделяться из карандаша постепенно, а не одномоментно. Этот предмет древних египтян и считают прародителем фломастера. Веками человечество использовало другие средства для письма, пока в 1942 году японец Юкио Хори не представил изобретение, похожее на медный карандаш древних египтян. Фломастер в современном виде создали специалисты немецкой компании «Эдинг» в 1960-м. Тогда же в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры. В разных странах для обозначения этого предмета для письма используют имена разных брендов или изготовителей. На территории бывшего Советского Союза пользуются названием торговой марки «Фломаст», то есть «фломастер».
9: Имя нарицательное на Business FM. Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 7.28, студия Вероника Романова. США могут сегодня объявить о сделке с Ираном и Оманом по Армузскому проливу. Пишет Аксиас со ссылкой на источники. По данным портала, стороны рассматривают 60-дневное соглашение, предусматривающее проход судов через пролив без взимания платы в направлении Персидского залива по иранским территориальным водам, а в обратном направлении через Оманские воды в координации с Тегераном. В Ростове-на-Дону загорелась АЗС и припаркованные рядом машины. Как сообщает глава города Александр Скрябин, причиной стали нарушения требований пожарной безопасности. Полиция разыскивает мужчину 82-го года рождения, который устроил пожар. А по предварительным данным, он приехал из Запорожской области. По версии МВД, мужчина заправил находившиеся в машине емкости и, не убедившись в безопасности, оставил транспортное средство. Это привело к пожару. МВД проводит проверку в отношении бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского. По словам источников газеты «Ведомости», его проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Дело пока не возбуждено. Накануне вечером пресс-служба ГИТИСа сообщила, что Заславский покинул пост ректора по собственному желанию. Он занимал эту должность с 2016 года. У правоохранителей возникли вопросы к трудоустройству родственников Заславского и сведениям о зарубежной недвижимости. Как писал телеканал РНТ, в ГИТИСе работали сын и дочь ректора. Минкульт о конфликте интересов они не уведомили. Россияне Никита и Руслан Терновой завоевали золото чемпионата Европы в синхронных прыжках в воду. С 10 метров они набрали 443,82 балла. Это лучший результат. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 7.30 в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Главы МИД стран ЕС обсудили миграционную политику после кризиса в испанском эксклаве Сеута на севере Африки. Туда прорвались ранее около 50 тысяч марокканцев, что стало самым серьезным миграционным кризисом в испанской истории и не на шутку напугало европейские правительства. Чем ответит Европа? Комментарий Георгия Буфта. Закон о блокировке через суд возврата иностранного бизнеса в Россию подписал Владимир Путин. Касается это инвесторов, которые после 2022 года продали или передали российские активы, но сохранили право на обратный выкуп, что означает новый закон для бывших и нынешних владельцев активов. Российский рынок акций открыл утреннюю сессию сегодня с снижением. Прямо сейчас потери в 0,3%, 2261 пункт. Снижается и нефть сегодня, потери в 0,8%, 78,70 прямо сейчас. Подробнее в дальнейшем эфире в программе «Капитал». Итак, как Евросоюз стал зависимым от действий полиции Марокко? Главы МИД стран ЕС обсудили миграционную политику после кризиса в испанском эксклаве Сеута на севере Африки. Туда прорвались около 50 тысяч марокканцев, что стало самым серьезным миграционным кризисом в истории Испании. Не на шутку напугало европейские правительства. Чем ответит на новый вызов Европа? Комментарий Георгия Бофта.
14: Испанским властям удалось выдворить почти всех прорвавшихся в Сеуту, за исключением пары тысяч. Еврокомиссар по делам миграции ЕС Магнус Брунер даже поспешил заявить, что кризис урегулирован. Ни один человек не пересек границу между Сеутой и материковой Испанией. Целостность Шенгена не пострадала. Но спор в ЕС уже идет о другом. Кто в Евросоюзе вообще отвечает за внешнюю границу? Кто устанавливает единые правила и кому предъявлять счет, когда сосед вдруг открывает калитку? Поводом для нашествия марокканцев на Сеуту стало решение Верховного суда Испании, которое поставило вне закона немедленную депортацию тех, кого задержали в море при попытке добраться до Сеуты или другого испанского эксклава Мелильи вплавь. К ним надо применять обычные процедуры, постановил суд, а не ускоренные. В марокканских соцсетях решение поняли по-своему, видимо, не дочитав до конца, как юридическую защиту от немедленной высылки. Наложились впечатления от полумиллионной амнистии Мадридом нелегалов, проживавших в стране 5 лет до января нынешнего года. Это поняли как возможность амнистии вообще и безусловно. Сторонники конспирологии добавили предположение, что вторжение мигрантов было срежиссировано марокканскими властями, как месть за то, что Испания решила тянуть газопровод из Алжира. Тем более, что испанский премьер Санчес побывал с визитом в Алжире 20 июля, назвав его стратегическим партнером. Алжир и Марокко с 2021 года не имеют дипотношений и конкурируют за первенство в Магрибе. Доказать, впрочем, умысел Рабата, во-первых, невозможно, во-вторых, Мадриду невыгодно. Показательно, что Испания не задействована регламент о форс-мажоре, который как раз прописан под такие ситуации. Использование мигрантов третьим государством, в чем ранее Польша обвиняла Белоруссию, а Финляндия – Россию. Введение такого регламента означало бы официальное признание, что Марокко ведет против члена ЕС гибридную войну. Мадрид на это не пошел. Зато Санчес обвинил ряд стран ЕС в эгоистичном подходе и потребовал выработки общего ответа на такие ситуации. В ответ он получил лишь письмо 22 глав государств с требованием ужесточения контроля на внешних границах и устранения массовых программ легализации мигрантов. Италия так и вообще приостановила действие Шенгена в отношении Испании. Хотя сама по себе идея исключить Испанию из Шенгена юридически несостоятельна. Такого механизма нет. Есть лишь возможность временно вводить контроль на своих границах. К тому же Сеута и Мелилья и так имеют особый статус. Выехать оттуда в Европу нельзя без разрешения полиции порта или аэропорта. Еврокомиссия заняла двойственную позицию. Еврокомиссар Брунер заявил, что не видит прямой связи между легализациями мигрантов в Испании и событиями в Сеуте, добавив, что легализация все равно плохой сигнал для остальной Европы. Кстати, ЕС недавно уже обновил правила приема беженцев и их депортации, которые заменили директиву 2008 года в условиях, когда исполняется менее трети решений о депортации на родину. Главное новшество – должно действовать общеевропейское решение о возврате и взаимное признание таких решений странами-членами. Для тех, кто будет претендовать на то, чтобы остаться в Европе, организуют своего рода накопители в третьих странах, куда можно передавать людей, не подлежащих прямой и немедленной депортации на родину. Главное же, что сама процедура предоставления убежища во многих случаях выносится за пределы ЕС. Однако окончательное решение будет все равно приниматься на национальном уровне. В ходе сеутского кризиса массовых ходатайств об убежище, собственно, и не подавалось. Процедуры скрининга и распределения не запускались. Сработал отнюдь не общеевропейский механизм, а горячая телефонная линия Мадрид-Рабат. И теперь получается, что единственная сухопутная граница ЕС с Африкой охраняется не Евросоюзом, а полицией Марокко. И цена этой услуги устанавливается не в Брюсселе. Марокко получит за это деньги, преференции по рыболовству и сельхозэкспорту, а также дипломатическую поддержку по проблеме Западной Сахары. Что касается консенсуса по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, то в ЕС его нет. К тому же Санчесу, возглавляющему правительство парламентского меньшинства, нужны голоса новых граждан королевства, тогда как правые лидеры таких стран, как Италия, Германия, Венгрия и ряда других, свою антииммигрантскую риторику адресуют прежде всего своему электорату. Свой электорат для каждого важнее бюрократов в Брюсселе.
13: Политолог Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Владимир Путин подписал закон о блокировке через суд возврата иностранного бизнеса в Россию. Касается это инвесторов, которые после 22 февраля 2022 года продали или передали российские активы, но сохранили право на их обратный выкуп. Причем начать разбирательство можно еще до того, как иностранная компания потребует вернуть бизнес. Что новый закон означает для иностранных инвесторов и нынешних российских владельцев активов, объясняет управляющий партнер Goldsblatt Partners профессор ВШЭ Андрей Goldsblatt.
15: Закон, прежде всего, предусматривает возможность запрета через суд обратный выкуп иностранными предприятиями, инвесторами своих предприятий, которые они либо передали менеджменту, либо продали, либо каким-то иным образом совершили отчуждение своих объектов инвестиций в России на каких-то условиях. В этом и заключается, на мой взгляд, угроза тем инвесторам, которые добровольно ушли из России. Они просто не смогут выкупить свои объекты обратно, даже если у них есть на это опционное соглашение, предусматривающее обратный выкуп, что в большинстве случаев было сделано. Для российских предпринимателей, которые приобрели активы иностранных инвесторов, ушедших из России, это означает дополнительные возможности сохранить актив у себя навсегда, а также распорядиться им по своему усмотрению, что в большинстве соглашений о выкупе, о продаже иностранных активов предусматривался запрет на отчуждение без согласия продавца, то бишь иностранного инвестора. А сейчас российские владельцы иностранных активов, которые они либо выкупили, либо менеджмент выкупил, либо менеджменту был передан этот актив, могут оставить его себе, не возвращать, хотя это, конечно, чревато будет дополнительными судебными исками уже непосредственно к владельцам этих российских компаний. Для иностранцев это в любом случае нарушение договора. Даже если российский закон будет позволять российскому предпринимателю, выкупившему иностранный актив, не возвращать его, воспользовавшись данным законом и обратившись для этого в суд, то за границей я думаю, что к таким российским акционерам, собственникам могут быть предъявлены существенные иски, если они воспользуются этим законом президента.
16: Надо отметить при этом, что законом предусмотрена компенсация тем инвесторам, которым отказали в реализации опциона на байбек. Но размер компенсации будет установлен судом во время рассмотрения спора, и суд будет определять размер компенсации. И суд вправе уменьшить ее размер с учетом характера действий инвестора, размера вызванных им убытков и так далее. Это, скорее всего, сделать будет несложно. Поэтому размер компенсации будет существенно ниже тех инвестиций, которые были сделаны. И на это, наверное, иностранному инвестору рассчитывать не надо.
13: Андрей Goldsblatt, управляющий партнер Goldsblatt Partners. Одним из оснований для прекращения права на обратный выкуп может стать отклонение его цены от рыночной на 25% и более, и также существенные вложения нынешнего российского владельца в актив, без которых компания не смогла бы продолжить работу в прежнем объеме. Потребовать компенсацию иностранный инвестор сможет в течение года после решения суда. Подобные дела будет рассматривать арбитражный суд Московской области. Закон уже вступил в силу. Завозишь авто в два раза дешевле, будь готов оформить страховку в два раза дороже. С такой историей к нам обратилась покупательница китайского автомобиля за рубежом. Страховые компании отказались оформлять ей каско по цене машины от производителя. В расчетах они опираются на российские цены, которые гораздо выше. Насколько это законно, продолжит тему Евгений Перельчук.
17: В нашу редакцию обратилась жительница Москвы Яна. В ноябре она приобрела автомобиль за рубежом. Хотела успеть до того, как в очередной раз повысится утильсбор. Машина марки BYD покупалась напрямую у китайского производителя за 2 миллиона 800 тысяч рублей. С доставкой вышло 3 миллиона. Все документы, подтверждающие покупку и фактически уплаченную сумму, у Яны есть. Когда автомобиль пришел в Россию, Яна решила оформить полис каско. Но неожиданно одна страховая компания за другой ей в этом отказали.
18: В одной из страховых компаний мне заявили, что указанная стоимость 3 миллиона рублей, которую я пишу в анкете, в заявке, она не соответствует действительности, поэтому по моей страховке приходит отказ. Я попросила уточнить, почему не соответствует. Мне прислали в страховой компании ссылку на Автору, где мой автомобиль сейчас стоит порядка 5-6 миллионов рублей. Страховщики ссылаются на эти объявления, которых на Автору не так уж и много. Всего лишь по всей России, может быть, наберется штук 15. страховать, и там цена достаточно разная. Они отказываются страховаться, аргументируя это тем, что достаточно большие риски, вдруг с машиной что-то случится, и нам вам придется выплачивать по среднерыночной стоимости, вне зависимости от того, что я указываю в анкете, что страховая сумма меня интересует до 3 миллионов рублей.
17: Безаварийный стаж вождения нашей собеседницы 14 лет. Страховку она пытается оформить с франшизой, то есть готова в случае наступления страхового случая часть убытков оплатить самостоятельно. Впрочем, страховщика все это мало волнует. Закон страховые компании здесь не нарушают, говорит партнер компании «Первая юридическая сеть» Павел Курлат.
19: Это договор добровольного страхования, то есть ни одна из сторон не обязана заключать его на условиях, которых настаивает вторая сторона, в случае считает для себя эти условия неприемлемыми. Подобные действия страховщиков не противоречат ни одной норме закона. Дело в том, что источником информации о действительной стоимости страхуемого имущества является в том числе данные каталогов или агрегаторов. Почему страховщики реализуют именно такие подходы сейчас к страхованию авто? Тем самым они, я думаю, обезопасивают себя от возникновения споров, в том числе судебных споров с клиентом при возникновении убытков в виде существенного повреждения автомобиля. Стоимость ремонта этих автомобилей довольно высокая, стоимость запчастей высокая и динамика серьезных изменений этих величин в части затрат на восстановительный ремонт данных автомобилей.
17: Ссылки на сайты с объявлениями о продаже автомобилей, как считает Яна, не могут быть релевантными, потому что продавцы всегда первое время ставят ценник выше рынка, надеясь на удачную сделку. Попытки доказать, что автомобиль стоил 3 миллиона, а не 6, не увенчались успехом. Страховые не принимают договор о покупке с производителем, требуя классический российский договор купли-продажи, которого, понятное дело, нет. Страховщиков смущает, что прямого дилерства от завода BYD в России нет, так как концерн пока не выходил на российский рынок напрямую. Соответственно, нет ни гарантий, неуверенности, что машину можно будет за разумные деньги отремонтировать в российских сервисах. У страховщиков есть свои непубличные справочники, на основе которых они делают расчеты страховых сумм. Иногда они совпадают с данными агрегаторов объявлений, иногда нет, говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
20: Дело в том, что он ввезен в Россию параллельным образом, на него не распространяется в России гарантия, скорее всего. А коли так, то возникает вопрос, а где этот автомобиль должен ремонтироваться при наступлении страхового случая? Должен ли автомобиль ремонтируется у дилера или нет, ведь он не на гарантии. Вот все это делает такой страховой продукт нестандартным. И, конечно, ни одна страховая компания вот так вот в лоб не захочет ради единичной продажи идти на особые условия. Я могу это понять. На мой взгляд, в такой ситуации нет смысла стучаться напрямую в страховые компании. Вот это как раз классическая работа страхового агента или даже, правильно сказать, страхового брокера, задача которого – понять, какой риск у клиента и какие потребности, и пристроить заявку в несколько разных страховых компаний, дав выбор клиенту, что из этого предпочесть.
17: Попытки оформить таки КАСКО у Яны продолжаются уже около месяца. Одна страховая компания, по ее словам, была готова в один момент оформить полис за 150 тысяч рублей, но буквально спустя сутки передумала и выставила ценник в 300 тысяч. Так что поиски доступного полиса пока продолжаются. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
21: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
22: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-00-4-80-54.
23: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
21: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Компании и корпорации.
0: В студии Павел Маевский. Здравствуйте.
1: Банкротство.
0: Суд признал банкротом «Квант», единственного российского производителя телевизоров из реестра радиоэлектроники Минпромторга. Компания выпускала телевизоры «Ирбис», но остановила производство еще весной прошлого года. За 25-й год ее выручка упала более чем в 100 раз, до 45 миллионов рублей, а убыток составил почти 400 миллионов. Иск о банкротстве подала структура сети ДНС, которой «Квант» задолжал почти 655 миллионов рублей. При этом в Минпромторге заявили, что производственные мощности сохранят, а выпуск телевизоров планируют перезапустить после завершения процедур банкротства. Сроки пока не называются.
1: Отчеты и планы.
0: Сервис рынков предсказаний Polymarket хочет привлечь около миллиарда долларов от инвесторов, сообщает Bloomberg. Если сделка состоится, то компанию оценят более чем в 20 миллиардов долларов. Еще в апреле оценка составляла 15 миллиардов. На платформе пользователи делают ставки на исход будущих событий от выборов до церемонии «Оскар».
1: Арбитраж.
0: К основателю Revolut Николаю Сторонскому подали иск на 17,5 миллионов евро из-за покупки суперяхты стоимостью около 350 миллионов. Об этом сообщает Financial Times. Истец – лондонская брокерская компания Cecil Wright & Partners, которая помогала бизнесмену подобрать судно. Брокер утверждает, что именно он предложил Сторонскому 102-метровую яхту, однако затем бизнесмен якобы договорился с ее владельцем напрямую и не заплатил посреднику комиссию в 5%. Представители Сторонского называют иск необоснованным и намерены его оспаривать. На яхте есть бассейн со стеклянным дном и тренажерный зал с криокамерой. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Им 48 в Москве. Рынок ждет публикации Минфина параметров операций по бюджетному правилу на август, от которых будет зависеть динамика рубля к основным мировым валютам. Ведомство объявит их сегодня в полдень. Во вторник рубль снижался, впрочем, как и цена на нефть. При этом индекс Мосбиржи по итогам дня сумел выйти в небольшой плюс, хотя днем снижался. Итоги дня подвел биржевой обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
3: По итогам вторника удалось все-таки вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,3%, закрылся на уровне 2269 пунктов. Хотя были попытки коррекции, были попытки снижения. Понятно, что все это на фоне второго дня заметного падения цен на нефть. Но при этом стабилизировался российский рубль. Китайский юань хоть и вырос, но вырос лишь на 1 копейку, закрытие торговой сессии 11 рублей 95 копеек, хотя в моменте китайская валюта поднималась выше 12 рублей впервые с 23 марта. Но и доллар снизился к рублю уже вечером во вторник, торговался ниже 80,5. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. В среду будет много важной информации и резюме последнего заседания Банка России и Министерства финансов опубликуют новые параметры операций по бюджетному правилу на август. Здесь, кстати, рынок ждет то, что Минфин резко сократит покупку валюты, ну и данные по инфляции тоже будут важны. Здесь интересно все-таки, вступит российская экономика в период дефляции, сезонной дефляции, которая обычно бывает в конце лета, начало осени, либо все-таки этот процесс пройдет стороной. Ну и цены на нефть падали заметно, второй день подряд. Смесь Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель. Много разговоров было во вторник об Ормузском проливе, причем о нем говорили и чиновники американской администрации, и в прессе много писали. Но что касается заявлений со стороны американских чиновников, то министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут добиться соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду. Марк Рубио, госсекретарь США, не настолько был оптимистичен, но сказал, что окончательной договоренности по судоходству через Ормузский пролив пока нет, но она может быть достигнута в ближайшее время. Ну и что касается сообщений в прессе, здесь речь идет уже про Иран и Оман, то, что они совместно разрабатывают новый маршрут через Ормузский пролив. Это будет некий такой центральный маршрут, и после чего будут закрыты северные и южные маршруты. Об этом пресс-ТВ сообщила. Ну и телеканал «Аль-Арабия», в свою очередь, сообщил о том, что под договоренности по полному восстановлению судоходства в Ормузском проливе могут быть уже в ближайшее время. Так что рынок ждет открытия пролива. На этом фоне мы наблюдаем довольно существенное падение цен на нефть.
2: Биржевой обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов. Опоздал с чеком, плати штраф. В редакцию «Бизнес ФМ» написал предприниматель Сергей, который сдает в аренду небольшие коммерческие помещения. Среди его арендаторов появились самозанятые, парикмахеры, мастера салонов красоты. Они переводят деньги на расчетный счет ИП, но после каждого такого платежа арендодатель должен вовремя сформировать кассовый чек. Если деньги приходят вечером или перед выходными, предприниматель не всегда успевает это сделать в установленный срок, а за несвоевременно пробитый чек ему грозит штраф, хотя сам платеж поступил и налоги с него будут уплачены, рассказывает предприниматель Сергей.
4: «Бизнес говорит». Личный опыт.
5: Они все платят мне безналично за аренду. Я честно плачу налоги. И так как они самозанятые физические лица, я вынужден использовать контрольно-кассовую машину. И, естественно, иногда... Вот они заплатили мне в пятницу вечером арендную плату. Я уехал за город, увидел только в понедельник, что эти деньги пришли. Значит, я пробил чек в понедельник и, следовательно, нарушил кассовую дисциплину. Меня ждет штраф 10-30 тысяч рублей. А Госдума сейчас приняла в первом чтении закон, где будет 150-450 тысяч рублей. И я не понимаю, чьи права и какие права я нарушил, если я не пробил чек. Физическое лицо, которое мне заплатило, я не нарушил права. Он видит, у него есть отметка, что он отправил мне деньги, а деньги мне пришли. Он может всегда проверить и доказать, что он мне оплатил. Налоговая инспекция тоже видит, что деньги получены, с них будут оплачены налоги. Зачем вообще мне пробивать чек за аренду? Платишь все налоги, платишь за кассу, все время стоишь под страхом оплаты штрафов. Деньги приходят там от трех человек. Три раза не пробил чек, я пробиваю просто его позже, на два дня, например, на один день. Вот тебе, пожалуйста, несколько больших штрафов. Возня с кассами и с такими налогами, никто не захочет платить налоги. Когда я плачу налоги, я чувствую себя в этом случае идиотом. Мало того, что я их плачу, я еще все время нарываюсь на штраф. Не удивляюсь, что наличные теперь в ходу.
2: Наш собеседник изучал возможность подключить облачную кассу, однако, по его словам, ее обслуживание стоит от 2 до 4 тысяч рублей в месяц. Кроме того, придется заранее формировать для каждого арендатора платежные документы и QR-коды. Россельхознадзор ограничит транзит через Россию мяса и субпродуктов из птицы из Евросоюза. Решение вступит в силу 5 августа. Но поводом стала попытка провести из Польши в Узбекистан продукцию неизвестного происхождения по поддельным ветеринарным сертификатам. В документах она значилась как немецкая, однако подтвердить это не удалось. Ведомство заявило, что меры необходимы для предотвращения распространения заболеваний животных. Насколько масштабны такие перевозки и действительно ли они создают угрозу биобезопасности, объясняет глава консалтингового агентства AgriFood Strategies Альберт Давлеев.
6: Объем перевозок через Россию из Евросоюза практически равен нулю. Их очень-очень мало, потому что Россия с 2014 года запретила импорт и транзит птицеводческой продукции с Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки и ряда других стран, которые ввели экономические санкции против России. В Узбекистан, как правило, продукция поступает окружным путем через Черное море, через Каспийское море, через Грузию и Азербайджан, напрямую через Туркменистан или Казахстан. Узбекистан привозит в основном субпродукты для мясопереработки. Это, как правило, либо фарш механической обвалки, либо шкуру, жир для производства колбас. Что касается мошеннических схем, то, наверное, они существуют, но в массовом масштабе я такого не видел. В любом случае, решение Россельхознадзора, скорее всего, обосновано как мера, которая гарантирует выполнение тех предыдущих распоряжений и решений, которые были приняты, начиная с 2014 года.
7: Вопрос биобезопасности, конечно, сводится к возможности прослеживаемости и контроля конкретных партий продукта. Если какая-то махинация происходит с документами, то не исключено, что эти продукты вышли из-под контроля, который обычно поставщик гарантирует за счет правильного процесса сертификации и отгрузки. Поэтому риски существуют. Именно поэтому существуют ветеринарные соглашения, ветеринарные сертификаты и согласованный контроль как на выходе из страны поставщика, так и на входе страны и партнера.
2: Это был Альберт Давлиев, глава агентства AgriFood Strategies.
8: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
11: Зверски богатые. Пес Максимилиан стал для американского кинопродюсера Роджера Доркаса не просто другом, а соотечественником. Хозяин сделал любимой собаке карточку социального страхования и открыл Максимилиану банковский счет. Так что в соответствии с законодательством США, пес фактически стал полноправным гражданином Соединенных Штатов. И тем не менее, когда в 2012 году Максимилиан унаследовал 65-миллионное состояние кинопродюсера, многие удивились. Особенно молодая жена Доркаса, который по завещанию достался 1 цент. Женщина пыталась оспорить последнюю волю Роджера, но суд ее не поддержал. Тогда вдова подошла к вопросу креативно и просто-напросто вышла замуж за Максимилиана. Пес был в возрасте и вскоре умер, оставив женщине все бывшее состояние Доркаса. Ведь других наследников у собаки не было.
10: Зверски богатые. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: В Москве 7:58, в студии Вероника Романова. Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и БПЛА большей дальности по логистическим центрам в Киеве и Киевской области, это заявляет Минобороны. По утверждению ведомства, эти объекты были задействованы в хранении, доставке и производстве вооружения. Ранее украинские и российские СМИ сообщили об атаке по Киеву баллистическими ракетами, реактивными дронами. Взрывы в столице Украины раздавались с половины первого ночи. В разных районах города возникли пожары. По предварительным данным, подверглись атаке заводы и склады в Киеве на правом берегу. По последним данным, погибли 14 человек, пострадали 27. В Сенате США заблокировали ускоренное принятие санкций против России. Об этом сообщила корреспондент Punch Bowl News Лора Вайс. По ее данным, сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал соглашение, которое должно было сократить время дебатов по законопроекту и ускорить его окончательное принятие. Он также заявил, что считает поддержку Украины отвечающей интересам нацбезопасности США, но выступает против расширения полномочий Дональда Трампа по введению тарифов, поскольку это, по его мнению, приведет к росту цен. В подмосковном Домодедове продолжаются работы по устранению разлива химических веществ, который произошел после атаки БПЛА 20 июля. Как сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева, в очистных сооружениях скопилась загрязненная вода, туда подселили бактерии для нейтрализации опасных соединений, внесли пенгасители. Если технология покажет эффективность, ее будут применять и для пострадавших водоемов. Все ливневые стоки по периметру здания закрыты, чтобы в них не попала загрязненная вода. Местные власти призывают жителей воздержаться от купания, рыбалки и использования речной воды в хозяйственных целях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Новый удар по логистике Wildberries. На этот раз горит сортировочный центр в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона и позже подтвердили в самой компании РВБ. На месте работают пожарные службы и, по предварительным данным, один человек пострадал. Перевозки в Черном Азовском морях притормозили из-за ударов по кораблям. Стоимость фрахта и страхования пошла вверх. Затронули проблемы с судоходством экспорт России, Украины, Казахстана и Турции. А для Анкары это особенно чувствительно. Какими могут быть последствия? Минфин сегодня опубликует параметры операций по бюджетному правилу. Эксперты в основном полагают, что покупки валюты могут заметно снизиться относительно июльских уровней. Решение будет в полдень. Подробнее в нашем эфире. Итак, судовладельцы отказываются от перевозок в Черном и Азовском морях из-за ударов по кораблям. Стоимость фрахта растет, а страховать военные риски становится все сложнее. О ситуации с морскими перевозками в регионе Михаил Задорожный.
9: Удары по судам в акватории Черного и Азовского морей стали практически ежедневными, и это не могло не сказаться на перевозках. Так, российская компания «Феска», чье судно потопили морские дроны ВСУ, приостановила прием много заявок на отправки грузов через акваторию Черного моря. Там назвали защищенность экипажей и грузов безусловным приоритетом и от дальнейших комментариев отказались. Нельзя сказать, что перевозка грузов по Черному морю вообще остановилась, но по данным РБК, страховые компании резко подняли ставки на покрытие военных рисков для судов в регионе. Сейчас страхованием грузоперевозок занимаются в основном российские компании, потому что еще в 2022 году «Лойд» включила в перечень опасных для судоходства вод акватории Черного и Азовского морей. Как результат, ведущие международные страховщики перестали там работать, за редкими исключениями вроде страхования перевозок зерна. Однако возможности российских страховых компаний сильно ограничены, отмечает член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
12: Если вы везете груз, который стоит миллиарды, соответствующим образом вы берете на себя 1/10, 1/20 первое, а дальше перестраховываете. У нас вот этой международной перестраховочной емкости нет. У нас есть РНПК, Российская национальная перестраховочная компания, которая капитализирована Центральным банком и работает под эту гарантию. Но она тоже не безгранична. Она все эти грузы взять не может. То есть, если попали в 2-3 очень дорогих судна, то просто нечем покрывать. Соответственно, или запредельная цена, или просто отказ от страхования. Дальше перед перевозчиком стоит вопрос. Или вести на свой страх и риск, если что-то пропадет, то просто ничего не получить, или лавировать между высокой ценой и меньшим покрытием.
9: О том, какие риски сейчас можно застраховать в Черном Азовском морях, говорит управляющий партнер, основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
14: На площадке РНПК открывается покрытие военных рисков. Сейчас речь идет о том, что оно действует до 7 августа включительно, и такое покрытие будет распространяться на суда, перевозящие нефть, нефтепродукты, сельхозпродукцию, металлургическую продукцию, и распространяется оно и на грузы, и на суда, и на ответственность судовладельцев. Поэтому говорить о полном прекращении страхования военных рисков неправильно.
9: Удары по танкерам в Черном море уже привели к тому, что дисконт на российскую нефть с отгрузкой Новороссийский, по данным агентства «Аргус», вырос до $27 за баррель вместо 24,5 в июне. Во многом это связано как раз с ростом стоимости страховки, продолжает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
15: Когда вы грузите российскую нефть на танкер в Новороссийске, то если в этот момент переходит право собственности к какому-то трейдеру, а чаще всего так и происходит, то нефть продается с дисконтом. Этому трейдеру остается больше, скажем так, денег, потому что у него затраты выросли. На аренду танкера она подорожала, на страхование этой перевозки она подорожала и так далее. Поэтому тут не покупателю, по сути-то, дается скидка, а именно растут издержки вот этому некому посреднику, который получает право собственности на нефть, когда она грузится на танкер. Вот что имеется в виду.
9: Морские грузоперевозки в интересах Украины, которые обслуживали иностранные судовладельцы, вообще встали. В результате ударов по портам Одессы и Николаева с 22 июля туда не зашло ни одно судно. Киев пытается перенаправить экспорт зерна на дунайские порты, а также на сухопутные, железнодорожные и автомобильные маршруты в сторону Румынии. Но там есть свои сложности. Глава украинского Минсельхоза Тарас Высоцкий заявил, что только прямые убытки аграриев из-за морской блокады могут составить в этом году до $3 миллиардов. Проблемы с судоходством в Черном Азовском морях уже затронули другие страны. Например, Казахстан, который был вынужден остановить отгрузку нефти Каспийского трубопроводного консорциума через порт Новороссийска. На мировую экономику все это тоже повлияет, так считает профессор финансового университета Константин Симонов.
16: Конечно, мы видим, что вот этот хаос, который в Черном море нарастает, касается далеко не только России и Украины, а на самом деле вовлекается в него все больше и больше число государств. И здесь еще надо иметь в виду, что те же проблемы в Черном море, к сожалению, на карте карте мира не одиноки, потому что у нас есть тот же армузский кризис. Но в совокупности это и на продовольственных рынках сказывается, потому что мы обсуждаем ситуацию с зерном в контексте Черного моря, а в контексте Армузского пролива обсуждаем ситуацию в том числе и с удобрениями. Энергетический кризис еще далеко не позади. С этой точки зрения возникает такой кумулятивный эффект.
9: Ассоциация турецких судовладельцев предупредила о высоком риске для безопасности судоходства в Черном море. По ее данным, за последние месяцы там было совершено 136 нападений на торговые суда. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Турецкий МИД призвал Москву и Киев принять взаимные меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, пишет Рейтер. Поводом стала недавняя атака беспилотника по судну, принадлежащему турецкой компании. Трое членов экипажа тогда получили ранения. Судно следовало в порт Новороссийск. Россия обвинила в ударе Украину. Для Анкары безопасность судов в Черном море имеет огромное значение, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
13: Безусловно, для Турции вопрос безопасности мореплавания в Черном море имеет особое значение. С самого начала конфликта Турция настаивала на том, чтобы добиться какой-то деэскалации именно в акватории Черного моря. И зерновая сделка касалась этих же вопросов и многие другие турецкие предложения, которые неоднократно выдвигались на протяжении 4 лет. Они включали в себя вопросы гарантии безопасности движения судов по Черному морю. В общем, можно сказать, что Анкара апеллировала к Москве и Киеву с такого рода призывами. Я думаю, что реакция будет. Можно, наверное, предположить, что Москва будет обвинять Киев в этих акциях, что это действие вооруженных сил Украины, которое распространяется не только на российские суда, но и на суда третьих стран. Киев, скорее всего, будет это отрицать. Скорее всего, это ничем не кончится.
2: Андрей Картанов, эксперт клуба «Валдай». Минобороны России заявила, что во вторник были поражены 3 сухогруза в порту Николаева, еще 1 сухогруз в акватории Черного моря южнее Одессы. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский освободил должность. Институт сообщил, что заявление он написал по собственному желанию. Исполняющие обязанности ректора назначили главбуха вузу Ольгу Ермакову. Вскоре источники «Ведомостей» сообщили, что МВД проводит проверку в отношении Заславского, в том числе по делу о превышении должностных полномочий, продолжит тему Ольга Кашинская.
17: В должности ректора ГИТИСа Григорий Заславский, выпускник театровеческого отделения института, совсем немного не дотянул до 10-летнего юбилея. Он начал карьеру как театральный критик, работал журналистом на телевидении. Занимался наукой, у него есть кандидатская степень в области филологии. Также был одним из основателей московской «Геликон-оперы». Вскоре после сообщения об отставке Заславского источники «Ведомостей» сообщили, что МВД проводит проверку в отношении экс-ректора. В частности, Заславского проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Обвинение ему пока не предъявлено. Ранее СМИ нашли у супруги Заславского незадекларированную виллу в Черногории. Кроме того, на тот момент ректора обвинили в кумовстве из-за работы 2 его детей в ГИТИСе. Все это и привело к его отставке, считает автор театрального блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
18: Среди причин, наверное, самое очевидное – это появление репортажа на канале РЕН-ТВ, в котором в том числе обсуждалась некая семейственность, некие коррупционные схемы, и фамилия Заславского тоже там звучала. В частности, говорилось про обнаруженную виллу в Черногории, про то, что его дети работали и работают в ГИТИСе. Но, собственно, это, пожалуй, все. Насколько вся эта информация верна, сложно судить, а пускай это устанавливает следствие, но для, безусловно, широкой общественности это черная метка, и обвинение в коррупции всегда довольно неприятный момент для любой фигуры, которая пытается выстраивать свою карьеру в госучреждениях. Что касается кандидатов, то, конечно, сейчас об этом еще рано говорить. Ну, среди наиболее там смелых и шуточных вариантов, конечно, упоминается Константин Богомолов, которому таки не досталось школа-студия МХАТ. И вот, может быть, в конечном счете он попробует себя в ГИТИСе.
17: Выборы нового ректора в ГИТИСе состоятся уже через 1,5 месяца. 15 сентября. Но единственный зарегистрированный кандидат на них, собственно, Григорий Заславский. Театральное сообщество ждет, когда определится новый кандидат в ректоры, говорит театральный обозреватель, редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
19: ГИТИС и Заславский – это как-то никогда не было в зоне риска. Это одно из центральных театральных заведений. В группу риска, в группу неблагонадежных, в группу должников не входило. Более того, очень активная творческая деятельность при Заславском. Курском очень сильно было развито международное сотрудничество, чего за ГИТИСом прежде не замечалось. И вдруг человек пишет заявление об уходе, и ему подписывают. Но все, что там инкриминировалось Григорию Сославскому, это очень смешно, что его сын в течение года читал лекции и заработал целых 23 тысячи рублей. Произошедшее вызывает, конечно, только вопросы, ответы на которых мы можем получить, когда пройдут выборы. Насколько я знаю, у Сославского не было конкурентов даже. Знаете, мне кажется, это какая-то внутренняя игра или разборки. Я допускаю анонимки. Я думаю, что внутри ГИТИСа имеет смысл поискать интересантов.
17: В околовоенных телеграм-каналах стали писать об общей идеологической неблагонадежности ГИТИСа. В этих публикациях некоторых преподавателей института обвиняют в дискредитации армии, пропаганде нетрадиционных ценностей и антивоенной пропаганде. Театральные эксперты, в свою очередь, подчеркивают, что при Заславском ГИТИС процветал. И кто бы ни был выбран новым ректором, этой инерции хватит еще на пару-тройку лет. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Теми, кто в теме, французский бренд премиальной одежды Коперни заинтересовался работами российской художницы. Речь о концепте женских сумочек с живой плесенью. Это художественное ноу-хау отечественного дизайнера Даши Плесень, которым она занимается уже более 11 лет. Концепты сумок с шильдиками модного дома появились в блогах у сторонних дизайнеров и стали продуктом так называемых AI-спекуляций. Поэтому возникло предположение даже, что модный дом попытался присвоить работы художницы без ее ведома. Насколько такая ситуация типична для сегодняшней фэшн-индустрии? Возможно ли защитить авторские права на модную идею в эпоху искусственного интеллекта?
1: Я говорю, ребят, ну во всей этой ситуации сейчас наиболее логично видится выращивание реальной сумки с оригинальной плесенью, чтобы я продумала вам концепцию и показали, что бренды все еще остаются близки к оригинальному искусству, к руке художника. То, что сейчас все заполонило AI, это не значит, что нужно отказываться от оригиналов.
10: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Программа полностью в дневном эфире после полудня и в 18.30 на Business FM.
10: Реклама.
20: Реклама на Business FM в Казани.
21: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
22: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
23: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. Только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет. Бизнес FM Казань.
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Вместо покупки взять на прокат даже стулья или перфоратор. Оборот аренды оборудования, мебели и инструментов вырос на 44% по сравнению с прошлым годом, посчитали аналитики сервиса приема платежей ЮКАССА. О чем это говорит? Подробнее Наталья Шашина.
0: Стенды, где можно взять на прокат строительные инструменты или моющий пылесос, сейчас можно встретить прямо на выходе из некоторых супермаркетов. Пару лет назад в отдельных московских ЖК даже начали ставить почтоматы с арендой вещей. А в соцсетях шутили, что теперь перфоратор утром в выходной доступен каждому соседу. Оно и понятно, взять его за условные 1000 рублей в день, чтобы сделать пару отверстий, выгоднее, чем потратить на покупку в несколько раз больше и положить на полку пылиться без дела. В 2026 году, пока рынок продаж техники и инструментов сокращался, арендный сегмент, напротив, показал значительный рост, около 40% в денежном выражении, говорит глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
3: Понятно, почему это происходит. Потребители сейчас ограничены в бюджетах, это касается частных и корпоративных клиентов, и гораздо лучше начинают считать экономику, потому что на самом деле ситуация, конечно, выглядит таким образом, что для того, чтобы провести какие-то одноразовые работы, конечно, гораздо выгоднее арендовать технику, нежели чем ее покупать. И потом, соответственно, долгое время хранить. Это, конечно, и для частного покупателя. И в целом, в ряде случаев, россияне делают выбор в пользу аренды техники в качестве альтернативы не только приобретению, но и

0: Часто бывает, что люди берут в аренду мебель, возвращают тут в таком не очень хорошем виде уже.
1: Бывает по-разному, все очень ситуативно, но бывает, конечно, поэтому мы обычно выставляем сумму компенсации за ущерб.
0: Это выгодный бизнес в аренду сдавать мебель? Или тяжеловато в последнее время, даже несмотря на рост?
1: Я думаю, что не только в нашем рынке, во всех рынках плюс-минус ситуация такая. Оборот вырос, прибыль упала. Понятно, потому что расходная часть выросла в виде налогов, в виде ставок за хранение, в смысле за склады, и плюс выросли зарплаты. Я думаю, что если сохранилась маржинальность, то это уже хорошо.
2: О шеринге всего на свете говорят последние несколько лет. Но если раньше механизм аренды ассоциировался в основном с недвижимостью или авто, а в последние годы еще и с самокатами, то сейчас шеринговая экономика добралась до всего, что можно взять в руки или поставить в угол. Меняется сама логика потребления. Зачем переплачивать за владение, если достаточно доступа? Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес FM.
3: Право выбора.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: В Татарстане стартовал прием заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Сервис «Мобильный избиратель» будет работать до 14 сентября. Что это такое? На предстоящих выборах депутатов Госдумы избиратели смогут выбрать удобный для себя избирательный участок, независимо от регистрации по месту своего фактического пребывания.
6: Любопытные факты.
7: Представители ряда профессий уже много лет используют сервис «Мобильный избиратель», потому что в день голосования не могут посетить избирательный участок по месту своей регистрации. Геологи, военнослужащие, работники авиакомпаний, машинисты поездов, проводники и многие другие. К слову, члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и полицейские, работающие непосредственно на выборах, также могут проголосовать по месту своего фактического пребывания.
5: Для того, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», необходимо оформить заявление, и сделать это можно несколькими способами. Первый и самый востребованный – федеральный портал госуслуг, а еще любой МФЦ – территориальная или участковая комиссия. Уточнить адреса избирательных участков и получить подробную информацию о сервисе «Мобильный избиратель» вы всегда можете на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Татарстана. Комментирует председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.
8: Ты прописан в Мензелинске, да, а 18, 19, 20 сентября ты будешь в Кисловодске. И ты очень элементарно через единый портал госуслуг, буквально несколько операций и введение адреса, где вам удобно, и система тебя перенесет на голосование в Кисловодск. И в данном случае это на всей территории Российской Федерации. И наши избиратели это могут сделать с начала августа по 14 сентября на МФЦ, любом офисе МФЦ, территориальной избирательной комиссии и на едином портале госуслуг. А уже с 3 сентября по 14 сентября на любой участковой избирательной комиссии. Но самое востребованное – это единый портал госуслуг.
5: Кстати, если ваши планы изменились, то уже поданное заявление о голосовании через мобильный избиратель можно аннулировать и заново выбрать удобный участок для голосования. Самое главное – успеть до 14 сентября. Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. И помните, ваш голос играет важную роль в жизни России и Татарстана.
3: Право выбора.
9: Программа подготовлена совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
5: Архитектура нынешних новостроек. Почему одни дома спустя несколько лет выглядят устаревшими, а другие остаются актуальными десятилетиями? И почему архитектура делюкс-класса как будто вне времени? Поговорим об этом с экспертом в вопросах недвижимости, руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на Бизнес FM Казань.
6: Недвижимость на Бизнес FM.
10: Бизнес FM Казань.
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Дефицит ликвидности в банковском секторе в первую очередь связан с высоким спросом на наличные. Об этом заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Ранее о проблеме с дефицитом ликвидности говорили и в ВТБ. Опрошенные Бизнес FM эксперты также тогда указывали, что причина именно в продолжающемся росте спроса на наличные. Валерий Убадоев продолжит.
12: Для начала напомним, что дефицит ликвидности в банковском секторе ни в коем случае не значит, что у банков совсем нет денег. Это говорит лишь о том, что у них нет именно свободных средств, условно на масштабирование или на другие процессы, поэтому они

0: занимают деньги у Центробанка. Основным фактором считается высокий спрос на наличку. Бизнес и население в целом по разным причинам снимают деньги со счетов в банках, что и оказывает давление на их ликвидность. Еще весной этого года, когда рост налички начал набирать обороты, мы рассказывали о том, что некоторые заведения сферы услуг начали предоставлять покупателям скидку при оплате бумажными деньгами. Продолжающийся рост наличных в обращении подтверждает владелец магазина продуктов в московском районе Бутово Александра.
1: 30% покупатели стали оплачивать покупки наличными деньгами. Это заметно, значительно. Мне кажется, многие продавцы, магазины частные стали практиковать такое, что у нас нет безналичной оплаты сегодня.
2: Все равно заинтересованность остается в наличке у магазина.
1: Есть такое, да. Нам не приходится потом обналичивать эти деньги, чтобы расплачиваться на рынках. Многие рынки, такие как Фудсити, они работают только за наличный расчет. Закупаются и большие ритейлы, и крупные магазины сетевые, и мы мелкие магазины, все закупают овощи, фрукты на Фудсити.
0: Причины, по которым бизнес переходит на наличку, понять можно. Конечно, влияет стоимость банковских комиссий и эквайринга. При оплате бумажными деньгами этих трат можно избежать. К тому же некоторые предприниматели прекрасно помнят проблемы со связью, когда платежные терминалы не могли получить доступ к интернету, следовательно, не могли провести оплату. Но, разумеется, картами и СБП все равно платят в подавляющем большинстве случаев. По данным Банка России, доля безналичных расчетов по итогам первого квартала этого года составила почти 90%, продолжает владелица московских салонов «Фея красоты» Алена Аврамова.
3: Приходят люди, конечно, с наличными, но большую часть все равно так, как было раньше, так и остаются это карты.
2: Какова доля налички примерно?
3: Приблизительно 5%. Люди расплачиваются картами, потому что им удобно там кэшбэк получать. Эквайринг, да, вырос, что нам не очень нравится. Ну, у нас процент по эквайрингу идет 11%, по QR-коду это составляет 1%.
0: Но несмотря на все еще маленькую долю в платежах, объем наличных все равно продолжает расти. Тем более отследить операции с ними бывает сложно. Часть бизнеса переходит на бумажные деньги как раз ради ухода в серую зону. Как заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, только в июле оборот наличности вырос почти на 600 миллиардов рублей, что является историческим рекордом для этого месяца. По его словам, настолько большой спрос на наличку в России наблюдался только один раз – в острую фазу пандемии ковида в марте 2020 года. Сейчас, скорее всего, рост наличных в обороте продолжится, считает MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Ранхикс Алексей Войлуков.
4: Трудности возникают у отдельных предпринимателей бизнеса, в том числе с усилением налоговой нагрузки с начала этого года. И в попытках оптимизации отдельные бизнес-единицы переходят больше на работу с наличностью. К сожалению, надо констатировать, что если смотреть динамику и тренд, то почти ежедневно объем наличности растет. То есть это как началось с начала года, так и продолжается. И, скорее всего, это будет и дальше.
0: Зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что растущий объем наличных – это одна из главных проблем, так как вкупе с высокими ставками на денежном рынке это может продолжать давить на маржу не только Сбера, но и всей банковской системы. Валерий Бадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на Бизнес FM в Казани.
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
10: Деньги. Специально для определения фальшивых банкнот существует кольцо Intelligent Counting. Его надевают на большой палец и проводят им по купюре. Устройство само идентифицирует и считает банкноты, выводя результат на небольшой дисплей. При этом на подделку кольцо реагирует звуковым сигналом. Похожие устройства существовали и раньше, но преимущество этого гаджета в способности определять даже химический состав чернил.
11: История денег на Business FM.
12: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва, 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8:28, студия Вероника Романова. Силы ПВО минувшей ночью перехватили 475 беспилотников над российскими регионами. Как сообщает Минобороны, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской областями, а также Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей. В Тульской области был атакован склад. В Айлберес пострадал один человек. Российские вузы сегодня в 12:00 по Москве завершают прием согласия на зачисление от абитуриентов основного этапа. Речь идет о поступающих по результатам ЕГЭ и внутренних экзаменов. Приказы о зачислении университета опубликуют 7 августа. Льготники, целевики и победители олимпиад уже стали студентами по итогам приоритетного этапа. В 2026 году вузы отмечают рост числа олимпиадников, из-за чего на отдельных направлениях свободных бюджетных мест почти не осталось. Конкурс «Интервидение» в этом году могут отменить. Он должен пройти в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, как пишет ТАСС со ссылкой на источник. Такие ключевые организационные моменты, как сроки проведения, состав участников и программа мероприятия, находятся под вопросом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Что ЕС будет делать с Сеутой? Иммиграционный кризис в испанском эксклаве обсудили главы МИД стран Союза. Ранее в Сеуту прорвались около 50 тысяч марокканцев. Но общий ответ Евросоюз выработать так и не смог. О причинах и последствиях комментарий Георгия Буфта. Закон о блокировке возврата иностранного бизнеса в Россию подписал Владимир Путин. Касается это инвесторов, которые после 2022 года продали российские активы, но сохранили право на обратный выкуп, что означает новый закон для бывших и нынешних владельцев. Иран и Оман близки к заключению временного соглашения по Армузскому проливу. Это сообщает Axios со ссылкой на источники. Трамп, между тем, вновь грозит ударами, если Тегеран не откроет пролив в скором времени. И те другие темы в нашем эфире.
0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте RSV.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Как Евросоюз стал зависимым от действий полиции Марокко? Главы МИД стран ЕС обсудили миграционную политику после кризиса в испанском эксклаве Сеута на севере Африки. Туда прорвались около 50 тысяч марокканцев, что стало самым серьезным миграционным кризисом в истории Испании. Не на шутку напугало европейские правительства. Чем ответит на новый вызов Европа? Комментарий Георгия Буфта.
4: Испанским властям удалось выдворить почти всех прорвавшихся в Сеуту, за исключением пары тысяч. Еврокомиссар по делам миграции ЕС Магнус Брунер даже поспешил заявить, что кризис урегулирован. Ни один человек не пересек границу между Сеутой и материковой Испанией. Целостность Шенгена не пострадала. Но спор в ЕС уже идет о другом. Кто в Евросоюзе вообще отвечает за внешнюю границу? Кто устанавливает единые правила и кому предъявлять счет, когда сосед вдруг открывает калитку? Поводом для нашествия марокканцев на Сеуту стало решение Верховного суда Испании, которое поставило вне закона немедленную депортацию тех, кого задержали в море при попытке добраться до Сеуты или другого испанского эксклава Мелильи вплавь. К ним надо применять обычные процедуры, постановил суд, а не ускоренные. В марокканских соцсетях решение поняли по-своему, видимо, не дочитав до конца, как юридическую защиту от немедленной высылки. Наложились впечатления от полумиллионной амнистии Мадридом нелегалов, проживавших в стране 5 лет до января нынешнего года. Это поняли как возможность амнистии вообще и безусловно. Сторонники конспирологии добавили предположение, что вторжение мигрантов было срежиссировано марокканскими властями, как месть за то, что Испания решила тянуть газопровод из Алжира. Тем более, что испанский премьер Санчес побывал с визитом в Алжире 20 июля, назвав его стратегическим партнером. Алжир и Марокко с 21 года не имеют дипотношений и конкурируют за первенство в Магрибе. Доказать, впрочем, умысел Рабата, во-первых, невозможно, во-вторых, Мадриду невыгодно. Показательно, что Испания не задействовала регламент о форс-мажоре, который как раз прописан под такие ситуации. Использование мигрантов третьим государством, в чем ранее Польша обвиняла Белоруссию, а Финляндия – Россию. Введение такого регламента означало бы официальное признание, что Марокко ведет против члена ЕС гибридную войну. Мадрид на это не пошел. Зато Санчес обвинил ряд стран ЕС в эгоистичном подходе и потребовал выработки общего ответа на такие ситуации. В ответ он получил лишь письмо 22 глав государств с требованием ужесточения контроля на внешних границах и устранения массовых программ легализации мигрантов. Италия так и вообще приостановила действия Шенгена в отношении Испании. Хотя сама по себе идея исключить Испанию из Шенгена юридически несостоятельна. Такого механизма нет. Есть лишь возможность временно вводить контроль на своих границах. К тому же Сеута и Мелилья и так имеют особый статус. Выехать оттуда в Европу нельзя без разрешения полиции порта или аэропорта. Еврокомиссия заняла двойственную позицию. Еврокомиссар Брунер заявил, что не видит прямой связи между легализациями мигрантов в Испании и событиями в Сеуте, добавив, что легализация все равно плохой сигнал для остальной Европы. Кстати, ЕС недавно уже обновил правила приема беженцев и их депортации, которые заменили директиву 2008 года в условиях, когда исполняется менее трети решений о депортации на родину. Главное новшество – должно действовать общеевропейское решение о возврате и взаимное признание таких решений странами-членами. Для тех, кто будет претендовать на то, чтобы остаться в Европе, организуют своего рода накопители в третьих странах, куда можно передавать людей, не подлежащих прямой и немедленной депортации на родину. Главное же, что сама процедура предоставления убежища во многих случаях выносится за пределы ЕС. Однако окончательное решение будет все равно приниматься на национальном уровне. В ходе сеутского кризиса массовых ходатайств об убежище, собственно, и не подавалось. Процедуры скрининга и распределения не запускались. Сработал отнюдь не общеевропейский механизм, а горячая телефонная линия Мадрид-Рабат. И теперь получается, что единственная сухопутная граница ЕС с Африкой охраняется не Евросоюзом, а полицией Марокко. И цена этой услуги устанавливается не в Брюсселе. Марокко получит за это деньги, преференции по рыболовству и сельхозэкспорту, а также дипломатическую поддержку по проблеме Западной Сахары. Что касается консенсуса по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, то в ЕС его нет. К тому же Санчесу, возглавляющему правительство парламентского меньшинства, нужны голоса новых граждан королевства, тогда как правые лидеры таких стран, как Италия, Германия, Венгрия и ряда других, свою антииммигрантскую риторику адресуют прежде всего своему электорату. Свой электорат для каждого важнее бюрократов в Брюсселе.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Путин подписал закон о блокировке через суд возврата иностранного бизнеса в Россию. Касается это инвесторов, которые после 22 февраля 2022 года продали или передали российские активы, но сохранили право на их обратный выкуп. Причем начать разбирательство можно еще до того, как иностранная компания потребует вернуть бизнес. Что новый закон означает для иностранных инвесторов и нынешних российских владельцев активов, объясняет управляющий партнер Goldsblatt Partners профессор ВШЭ Андрей Goldsblatt.
5: Закон, прежде всего, предусматривает возможность запрета через суд обратный выкуп иностранными предприятиями, инвесторами своих предприятий, которые они либо передали менеджменту, либо продали, либо каким-то иным образом совершили отчуждение своих объектов инвестиций в России на каких-то условиях. В этом и заключается, на мой взгляд, угроза тем инвесторам, которые добровольно ушли из России. Они просто не смогут выкупить свои объекты обратно, даже если у них есть на это опционное соглашение, предусматривающее обратный выкуп, что в большинстве случаев было сделано. Для российских предпринимателей, которые приобрели активы иностранных инвесторов, ушедших из России, это означает дополнительные возможности сохранить актив у себя навсегда, а также распорядиться им по своему усмотрению, что в большинстве соглашений о выкупе, о продаже иностранных активов предусматривался запрет на отчуждение без согласия продавца, то бишь иностранного инвестора. Сейчас российские владельцы иностранных активов, которые они либо выкупили, либо менеджмент выкупил, либо менеджменту был передан этот актив, могут оставить его себе, не возвращать, хотя это, конечно, чревато будет дополнительными судебными исками уже непосредственно к владельцам этих российских компаний. Для иностранцев это в любом случае нарушение договора. Даже если российский закон будет позволять российскому предпринимателю, выкупившему иностранный актив, не возвращать его, воспользовавшись данным законом и обратившись для этого в суд, то за границей, я думаю, что к таким российским акционерам, собственникам могут быть предъявлены существенные иски.
6: Надо отметить при этом, что законом предусмотрена компенсация тем инвесторам, которым отказали в реализации опциона на buyback. Но размер компенсации будет установлен судом во время рассмотрения спора, и суд будет определять размер компенсации. И суд вправе уменьшить ее размер с учетом характера действий инвестора, размера вызванных им убытков и так далее. Это, скорее всего, сделать будет несложно. Поэтому размер компенсации будет существенно ниже тех инвестиций, которые были сделаны. И на это, наверное, иностранному инвестору рассчитывать не надо.
2: Андрей Гольцблет, управляющий партнер Гольцблет Партнерс. Одним из оснований для прекращения права на обратный выкуп может стать отклонение его цены от рыночной на 25% и более. И также существенные вложения нынешнего российского владельца в актив, без которых компания не смогла бы продолжить работу в прежнем объеме. Потребовать компенсацию иностранный инвестор сможет в течение года после решения суда. Подобные дела будет рассматривать арбитражный суд Московской области. Закон уже вступил в силу. Завозишь авто в два раза дешевле, будь готов оформить страховку в два раза дороже. Такой историей к нам обратилась покупательница китайского автомобиля за рубежом. Страховые компании отказались оформлять ей каско по цене машины от производителя. В расчетах они опираются на российские цены, которые гораздо выше. Насколько это законно, продолжит тему Евгений Перельчук.
7: В нашу редакцию обратилась жительница Москвы Яна. В ноябре она приобрела автомобиль за рубежом. Хотела успеть до того, как в очередной раз повысится утильсбор. Машина марки BYD покупалась напрямую у китайского производителя за 2 миллиона 800 тысяч рублей. С доставкой вышло 3 миллиона. Все документы, подтверждающие покупку и фактически уплаченную сумму, у Яны есть. Когда автомобиль пришел в Россию, Яна решила оформить полис каско. Но неожиданно одна страховая компания за другой ей в этом отказали.
8: В одной страховых компаний мне заявили, что указанная стоимость 3 миллиона рублей, которую я пишу в анкете, в заявке, она не соответствует действительности, поэтому по моей страховке приходит отказ. Я попросила уточнить, почему не соответствует. Мне прислали в страховой компании ссылку на Авто.ру, где мой автомобиль сейчас стоит порядка 5-6 миллионов рублей. Страховщики ссылаются на эти объявления, которых на Авто.ру не так уж и много, всего лишь по всей России, может быть, наберется штук 15, и там цена достаточно разная. Они отказываются страховать, аргументируя это тем, что достаточно большие риски, вдруг с машиной что-то случится, и нам вам придется выплачивать по среднерыночной стоимости, вне зависимости от того, что я указываю в анкете, что страховая сумма меня интересует до 3 миллионов рублей.
7: Безаварийный стаж вождения нашей собеседницы 14 лет. Страховку она пытается оформить с франшизой, то есть готова в случае наступления страхового случая часть убытков оплатить самостоятельно. Впрочем, страховщика все это мало волнует. Закон страховые компании здесь не нарушают, говорит партнер компании «Первая юридическая сеть» Павел Курлат.
9: Это договор добровольного страхования. То есть ни одна из сторон не обязана заключать его на условиях, которых настаивает вторая сторона, в случае считает для себя эти условия неприемлемыми. Подобные действия страховщиков не противоречат ни одной норме закона. Дело в том, что источник информации о действительной стоимости страхуемого имущества является в том числе данные каталогов или агрегаторов. Почему страховщики реализуют именно такие подходы сейчас к страхованию авто? Тем самым они, я думаю, обезопасивают себя от возникновения споров, в том числе судебных споров с клиентом при возникновении убытков в виде существенного повреждения автомобиля. Стоимость ремонта этих автомобилей довольно высокая, стоимость запчастей высокая и динамика серьезных изменений этих величин в части затрат на восстановительный ремонт данных автомобилей.
7: Ссылки на сайты с объявлениями о продаже автомобилей, как считает Яна, не могут быть релевантными, потому что продавцы всегда первое время ставят ценник выше рынка, надеясь на удачную сделку. Попытки доказать, что автомобиль стоил 3 миллиона, а не 6, не увенчались успехом. Страховые не принимают договор о покупке с производителем, требуя классический российский договор купли-продажи, которого, понятное дело, нет. Страховщиков смущает, что прямого дилерства от завода BYD в России нет, так как концерн пока не выходил на российский рынок напрямую. Соответственно, нет ни гарантий, ни уверенности, уверенности, что машину можно будет за разумные деньги отремонтировать в российских сервисах. У страховщиков есть свои непубличные справочники, на основе которых они делают расчеты страховых сумм. Иногда они совпадают с данными агрегаторов объявлений, иногда нет, говорит член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
10: Дело в том, что он ввезен в Россию параллельным образом, на него не распространяется в России гарантия, скорее всего. А коли так, то возникает вопрос, а где этот автомобиль должен ремонтироваться при наступлении страхового случая? Должен ли автомобиль ремонтироваться у дилера или нет? Ведь он не на гарантии. Вот все это делает такой страховой продукт нестандартным. И, конечно, ни одна страховая компания вот так вот в лоб не захочет ради единичной продажи идти на особые условия. Я могу это понять. На мой взгляд, в такой ситуации нет смысла стучаться напрямую в страховые компании. Вот это как раз классическая работа страхового агента или даже, правильно сказать, страхового брокера, задача которого – понять, какой риск у клиента и какие потребности, и пристроить заявку в несколько разных страховых компаний, дав выбор клиенту, что из этого предпочесть.
7: Попытки оформить такикаско у Яны продолжаются уже около месяца. Одна страховая компания, по ее словам, была готова в один момент оформить полис за 150 тысяч рублей, но буквально спустя сутки передумала и выставила ценник в 300 тысяч. Так что поиски доступного полиса пока продолжаются. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Реклама.
0: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
3: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
11: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
12: Торга. Компания выпускала телевизоры «Ирбис», но остановила производство еще весной прошлого года. За 25-й год ее выручка упала более чем в 100 раз, до 45 миллионов рублей, а убыток составил почти 400 миллионов. Иск о банкротстве подала структура сети ДНС, которой «Квант» задолжал почти 655 миллионов рублей. При этом в Минпромторге заявили, что производственные мощности сохранят, а выпуск телевизоров планируют перезапустить после завершения процедур банкротства. Сроки пока не называются.
3: Отчеты и планы.
12: Сервис рынков предсказаний Polymarket хочет привлечь около миллиарда долларов от инвесторов, сообщает Bloomberg. Если сделка состоится, то компанию оценят более чем в 20 миллиардов долларов. Еще в апреле оценка составляла 15 миллиардов. На платформе пользователи делают ставки на исход будущих событий от выборов до церемонии «Оскар».
3: Арбитраж.
12: К основателю Revolut Николаю Сторонскому подали иск на 17,5 миллионов евро из-за покупки суперяхты стоимостью около 350 миллионов. Об этом сообщает Financial Times. Истец Лон
13: лондонская брокерская компания Cecil Wright & Partners, которая помогала бизнесмену подобрать судно. Брокер утверждает, что именно он предложил Сторонскому 102-метровую яхту, однако затем бизнесмен якобы договорился с ее владельцем напрямую и не заплатил посреднику комиссию в 5%. Представители Сторонского называют иск необоснованным и намерены его оспаривать. На яхте есть бассейн со стеклянным дном и тренажерный зал с криокамерой. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. BMW начала показывать рекламу новой части «Человека-паука» прямо на экранах в салонах автомобилей. Это касается моделей, выпущенных после 2020 года. При запуске двигателя пользователям показывают кнопку с подписью «Сюрприз, Человек-паук, ты только что заглянул в твою BMW». Ее можно проигнорировать, но при нажатии запускается рекламный ролик. И это происходит через облако BMW, к которому подключен автомобиль, то есть фактически управление без ведома владельца. Многие обладатели BMW раскритиковали эту пиар-компанию, вспомнили прошлое заявление вице-президента компании по разработке пользовательского интерфейса, который ранее уверял, что салон автомобиля — это приватное пространство, рекламы в котором быть не должно, комментирует автоэксперт Артем Бабцов.
14: BMW выступает пионером в подобных новациях. Напомню, что BMW первыми ввели подписку на некоторые опции на своих некоторых автомобилях. Например, стеклоподъемники автоматические на некоторых моделях BMW работают только за деньги. Видим, что, видимо, эксперименты в целом по монетизации использования автомобиля оказались удачными, и BMW решили идти дальше. Просмотр рекламы на центральном мониторе автомобиля, он вызывает сейчас такое негодование у всех резкое, просто из-за непривычности пока этой истории. На самом деле, если мы с вами пооткрываем разные сайты в интернете, мы видим, что там почти везде крутится контекстная реклама. Как бы да, она всех более-менее раздражает одинаково, но, с другой стороны, все привыкли, и никто сайтами из-за этого пользоваться не перестал. Очевидно, здесь будет примерно та же самая история. Думаю, что для BMW тоже это своего рода эксперимент, но он пока затронул небольшое количество пользователей, и, очевидно, они сейчас собирают обратную связь, смотрят, насколько эта опция вызвала негатив у клиентов, покупателей машин, соответственно, насколько можно ее пытаться раскатать и масштабировать дальше на остальных своих покупателей. Думаю, что BMW в этом плане будет не одинок. Если мы увидим, что не встретила прям негатива на уровне ненависти и потенциальный отказ от покупки автомобиля, это новация у покупателей, то и другие автопроизводители постепенно начнут это внедрять. Это хороший, удобный рекламный инструмент, это прямой доступ к взору потребителя, это то, за что борются, в общем, все рекламодатели во всем мире, потому что сейчас очень тяжело завоевать именно внимание. Если это будет работать, то думаю, что и стоимость этой рекламы будет достаточно ощутима, а для автопроизводителей это будет довольно существенным источником дохода. Не будем забывать, что BMW, как и все немцы, как и весь европейский автопром, под жесточайшим давлением со стороны китайцев. Мы видим, все производители немецкие сокращают производство, закрывают заводы, увольняют персонал, сокращают инвестиции в разработки в новые, поскольку китайцы очень быстро и очень значимо отъедают долю рынка. В этих условиях, конечно, никакие дополнительные деньги лишними для тех же BMW не будут.
2: Артем Бабцов, автоэксперт. BMW и студия Marvel, которая производит фильмы о Человеке-пауке, сотрудничают с 2021 года. В 2022 году BMW также ввела платную функцию подогрева сидений в своих автомобилях, которая включается через облако. Но после волны критики от пользователей компания отменила нововведение, объяснив свое решение низким спросом.
15: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, доброе утро.
16: Доброе утро.
2: Давай, наверное, с нефти начнем. Снижается баррель Brent почти процент, терял 78-86 прямо сейчас. А происходит все это на фоне сообщений, что Иран и Оман близки к заключению временного соглашения по Ормузскому проливу. Трамп уже пригрозил, что будут новые удары по Ирану, если Тегеран не откроет Ормуз.
16: Да, тут Трампа, видимо, на несколько часов связали руки, чтобы он ничего не писал, когда глава его Минфина, господин Бессент, он сейчас является таким главным дирижером, который управляет и финансовыми рынками, пытается влиять на динамику биржевых торгов нефтяными фьючерсами и прочее. Ну и управляет динамикой валютных курсов. Вот его подвиг по стабилизации японской иены, ну, по сути, намекает на то, что именно Минфин в сотрудничестве с американским ЦБ, с ФРС, где теперь поставили своего, как говорится, партийного человека, Уорша, они совместно будут придумывать новые механизмы манипуляции с тем, чтобы финансовые рынки протянули еще там не знаю, десяток или пару десятков лет, а может быть и дольше. Ну, в общем, новая архитектура, об этом тоже пишут. Ну, и на этом фоне, естественно, никому не нужно сейчас обострять геополитическое противостояние с Ираном, потому что это может нарушить грандиозные планы американского министерства финансов. Поэтому, естественно, запустили этот процесс переговорный. Но вот сложно сказать. С одной стороны, Трамп угрожает, с другой стороны, понятно, что и руки ему будут в каждый раз связывать, когда, если он захочет написать приказ бомбить Иран. Иранцы, естественно, пока толком не отвечают ни да и нет, какое же соглашение по проливу будет принято совместно с Оманом. Ну, те версии, которые предлагаются, я уж не знаю, но, может быть, иранская партия мира, такая же партия мира, как и везде, которая, в общем-то, дальше своего носа ничего не видит, только свои личные выгоды. Там вроде как эта партия мира в лице иранского МИДа и администрации иранского президента вроде как согласилась на 60-дневное временное соглашение между Оманом и Ираном через пролив, который через часть пролива, который Иран контролирует, будут сюда входить, через Оманское побережье выходить. И вот эти 60 дней, дескать, плата браться не будет. Ну, понятно, 60 дней, посчитаем, что у нас в конце, где-то до начала ноября как раз промежуточные выборы в Конгресс должны пройти. И после этого, как говорится, Трамп может махать шашкой как хочет, тем более и накопят ракеты, там и пароходы, самолеты, что они там еще накопят, американские власти, КСИР и Совет Безопасности Ирана, я так понимаю, это партия, ну, назовем условно, ястребы. Они, естественно, против. Вот Wall Street Journal, американское издание, говорит, что КСИР и Совет Безопасности Ирана согласен на вот эти компромиссные решения по проливу, но только в обмен на немедленное прекращение блокады США, снятие всех санкций на иранскую нефть, то есть возвращение к меморандуму, кстати. Получается так. Так что гадать не стоит. Ну, рынок просто почему давит нефтяные котировки? Все поняли, что Трампу любой ценой нужно задавить цены на внутреннем топливном рынке в Америке, тем более вот глава американского Минфина лично вчера выдал этот тезис, что цены на топливо рухнут в ближайшие недели, и инфляция будет подавлена и прочее-прочее, а дальше запускается вот этот механизм контроля за всеми рынками и, соответственно, создание какой-то почвы для будущих новых манипуляций, создание мощного финансового каркаса, который продлит жизнь американской финансовой системе, ну и союзникам в том числе. Так что тут гадать пока не приходится. Ну, понятно, что технические уровни пробиваются. Brent пока вот последний технический уровень в районе 77 пока вроде как не взял. Ну, конечно, все может сорваться. Нам тут не понять, кто к чему, что к чему. Не удивлюсь, если там в пятницу все изменится в совершенно в иную сторону, а на следующей неделе будут взаимные бомбежки. Что касается нашего рынка, ну, у нас открытие активное будет только через час, но вот с утра, так и несмотря на падение цен на нефть, индекс Мосбиржи в небольшом плюсе.
15: Капитал на бизнес FM. Реклама.
17: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы. Американский инвестор и финансист Стивен Коуэн слывет заядлым коллекционером. Его собрание картины и инсталляции оценивается примерно в миллиард долларов. В 2004 году он купил у галериста Чарльза Саачи за 8 миллионов долларов работу английского художника Дэмиена Хёрста под названием «Физическая возможность смерти в сознании живущего». Инсталляция представляет собой мертвую 4-метровую тигровую акулу, помещенную в огромный аквариум, который залит раствором формальдегида. Причем на момент сделки рыба уже начала гнить из-за неправильной обработки. Автор предложил заменить главный объект за дополнительные 100 тысяч долларов. Миллиардер согласился. А в американской прессе разгорелся спор, 8 с лишним миллионов. Не многовато ли за просроченные рыбные консервы? Пусть и такие необычные. Транжиры. На Бизнес FM.
18: Бизнес FM. Нота Бена.
15: В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
18: Бизнес FM. Нота Бена. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8.58, в студии Вероника Романова. В Татарстане после атаки беспилотников возник пожар на гражданском объекте, заявляют местные власти. Так, глава Зеленодольского района сообщает, что над районом после падения обломков беспилотника возникло локальное возгорание на одном из гражданских объектов, и оно, по словам чиновника, было оперативно устранено. Пострадавших нет, беспилотные опасности сохраняются. Некоторые СМИ отмечают, что в Зеленодольске находится склад «Вайлдберрис». Минувшей ночью был атакован также склад «Вайлдберрис» в Тульской области. В Минобороны заявили, что всего за ночь силы ПВО сбили 475 беспилотников над 16 областями, также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. МВД советует использовать виртуальную карту для покупок в интернете. В ведомстве пояснили, что ее реквизиты не привязаны к главному счету клиента напрямую, поэтому мошенники не смогут получить доступ к основным накоплениям. Кроме того, при совершении онлайн-покупок сумма расходов контролируется пользователем. Если карта была скомпрометирована или больше не нужна, ее можно удалить в приложении, не блокируя основной счет, заявляют в МВД. Состоялись матчи первого тура Кубка России в рамках пути РПЛ. Московский ЦСКА в дерби нанес поражение «Локомотиву». Основное время завершилось в ничью 1-1. В серии пенальти, точнее, были футболисты ЦСКА 5-4. Крупных побед добились «Родина» и «Ростов». А московская команда разгромила «Рубин» 5-0. А дончане забили 4 безответных мяча «Акрона». И еще в одном матче «Крылья Советов» были сильнее махачкалинского «Динамо» 2-1. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 9 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Компании не хотят страховать военные риски в Черном море. А кто готов, делает это совсем по другим тарифам. Это уже сказалось на стоимости перевозок, а заодно увеличил дисконт на российскую нефть. Турция вчера попросила Москву и Киев обеспечить безопасность судоходства. Ушел по собственному желанию. В отставку внезапно подал ректор ГЕТИСа Заславский. СМИ утверждают, что в его отношении идет проверка по факту превышения полномочий. А что говорят в театральном сообществе? Минфин сегодня опубликует параметры операций по бюджетному правилу. Эксперты в основном полагают, что покупки валюты могут заметно снизиться относительно июльских уровней. И, вероятно, это может отразиться и на рубле, который вчера, кстати, показал снижение. На все подробности в нашем эфире. Судовладельцы отказываются от перевозок в Черном и Азовском морях. Из-за ударов по кораблям стоимость фрахта растет, а застраховать военные риски становится все сложнее. Турецкий МИД призвал Москву и Киев принять взаимные меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Поводом стала недавняя атака беспилотника по судну, принадлежащему турецкой компании. Судно следовало в порт Новороссийск. Россия обвинила в ударе Украину. Продолжит Михаил Задорожный.
20: Удары по судам в акватории Черного и Азовского морей стали практически ежедневными, и это не могло не сказаться на перевозках. Так, российская компания «Феска», чье судно потопили морские дроны ВСУ, приостановила прием много заявок на отправки грузов через акваторию Черного моря. Там назвали защищенность экипажа и грузов безусловным приоритетом и от дальнейших комментариев отказались. Нельзя сказать, что перевозка грузов по Черному морю вообще остановилась, но по данным РБК, страховые компании резко подняли ставки на покрытие военных рисков для судов в регионе. Сейчас страхованием грузоперевозок занимаются в основном российские компании, потому что еще в 2022 году «Лойдс» включила в перечень опасных для судоходства вод акватории Черного и Азовского морей. Как результат, ведущие международные страховщики перестали там работать, за редкими исключениями вроде страхования перевозок зерна. Однако возможности российских страховых компаний сильно ограничены, отмечает член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
21: Если вы везете груз, который стоит миллиарды, соответствующим образом вы берете на себя 1/10, 1/20 первого
4: первое, а дальше перестраховываете. У нас вот этой международной перестраховочной емкости нет. У нас есть РНПК, Российская национальная перестраховочная компания, которая капитализирована Центральным банком и работает под эту гарантию. Но она тоже не безгранична, она все эти грузы взять не может. То есть если попали в 2-3 очень дорогих судна, то просто нечем покрывать. Соответственно, или запредельная цена, или просто отказ от страхования. Дальше перед перевозчиком стоит вопрос. Или вести на свой страх и риск, и если что-то пропадет, то просто ничего не получить, или лавировать между высокой ценой и меньшим покрытием.
20: О том, какие риски сейчас можно застраховать в Черном Азовском морях, говорит управляющий партнер, основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
21: На площадке РНПК открывается покрытие военных рисков. Сейчас речь идет о том, что оно действует до 7 августа включительно, и такое покрытие будет распространяться на суда, перевозящие нефть, сельхозпродукцию, металлургическую продукцию, и распространяется оно и на грузы, и на суда, и на ответственных судовладельцев. Поэтому говорить о полном прекращении страхования военных рисков неправильно.
20: Удары по танкерам в Черном море уже привели к тому, что дисконт на российскую нефть с отгрузкой Новороссийский, по данным агентства «Аргус», вырос до $27 за баррель вместо 24,5 в июне. Во многом это связано как раз с ростом стоимости страховки, продолжает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
22: Когда вы грузите российскую нефть на танкер в Новороссийске, то если в этот момент переходит право собственности к какому-то трейдеру, а чаще всего так и происходит, то нефть продается с дисконтом. Этому трейдеру остается больше, скажем так, денег, потому что у него затраты выросли. На аренду танкера она подорожала, на страхование и так далее. Поэтому тут не покупателю, по сути, дается скидка, а именно вот этому некому посреднику, который получает право собственности на нефть, вот что имеется в виду.
20: Морские грузоперевозки в интересах Украины, которые обслуживали иностранные судовладельцы, вообще встали. В результате ударов по портам Одессы и Николаева с 22 июля туда не зашло ни одно судно. Киев пытается перенаправить экспорт зерна на дунайские порты, а также на сухопутные, железнодорожные и автомобильные маршруты в сторону Румынии. Но там есть свои сложности. Глава украинского Минсельхоза Тарас Высоцкий заявил, что только прямые убытки аграриев из-за морской блокады могут составить в этом году до $3 миллиардов. Проблемы с судоходством в Черном Азовском морях уже затронули другие страны. Например, Казахстан, который был вынужден остановить отгрузку нефти Каспийского трубопроводного консорциума через порт Новороссийска. На мировую экономику все это тоже повлияет, так считает профессор финансового университета Константин Симонов.
23: Конечно, мы видим, что вот этот хаос, который в Черном море нарастает, касается далеко не только России и Украины, а на самом деле вовлекается в него все больше и больше число государств. И здесь еще надо иметь в виду, что те же проблемы в Черном море, к сожалению, на карте мира не одиноки, потому что у нас есть тот же Армузский кризис. Но в совокупности это и на продовольственных рынках сказывается, потому что мы обсуждаем ситуацию с зерном в контексте Черного моря, а в контексте Армузского пролива обсуждаем ситуацию в том числе и с удобрениями. Энергетический кризис еще далеко не позади. С этой точки зрения возникает такой кумулятивный эффект.
20: Ассоциация турецких судовладельцев предупредила о высоком риске для безопасности судоходства в Черном море. По ее данным, за последние месяцы там было совершено 136 нападений на торговые суда. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
19: Минобороны России заявила, что вчера и сегодня были поражены 7 сухогрузов в украинских портах Николаева и Одессы. Коммерсант пишет, что из-за атак на портовую инфраструктуру России теперь вывозят за рубеж только половину урожая, пшеницы и ячменя. Из-за проблем со сбытом цены на внутреннем рынке середины июля снизились на 8-15%, а за год на 20%. Для российских аграриев такая ситуация несет угрозу кризиса рентабельности.
18: Прямо сейчас.
19: Так, пришла свежая информация о деловой активности в сфере услуг России. Агентство S&P Global сообщает о том, что PMI в сфере услуг в России вырос до уровня 49 пунктов, а почти на 1 пункт. Месяцем ранее было 48,2. Но к этой теме мы вернемся еще. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский освободил должность. Институт сообщил, что он написал заявление по собственному желанию. Исполняющий обязанности ректора назначили главбуха вуза Ольгу Ермакову. Вскоре источники ведомостей сообщили, что МВД проводит проверку в отношении Заславского, в том числе по делу о превышении должностных полномочий. Продолжит тему Ольга Кашинская.
5: В должности ректора ГИТИСа Григорий Заславский, выпускник театроведческого отделения института, совсем немного не дотянул до 10-летнего юбилея. Он начал карьеру как театральный критик, работал журналистом на телевидении. Занимался наукой, у него есть кандидатская степень в области филологии. Также был одним из основателей московской «Геликон-оперы». Вскоре после сообщения об отставке Заславского источники ведомостей сообщили, что МВД проводит проверку в отношении экс-ректора. В частности, Заславского проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Обвинение ему пока не предъявлено. Ранее СМИ нашли у супруги Заславского незадекларированную виллу в Черногории. Кроме того, на тот момент ректора обвинили в кумовстве из-за работы двух его детей в ГИТИСе. Все это и привело к его отставке, считает автор театрального блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
6: Среди причин, наверное, самое очевидное – это появление репортажа на канале РЕН-ТВ, в котором в том числе обсуждалась некая семейственность, некие коррупционные схемы, и фамилия Заславского тоже там звучала. В частности, говорилось про обнаруженную виллу в Черногории, про то, что его дети работали и работают в ГИТИСе. Но, собственно, это, пожалуй, все. Насколько вся эта информация верна, сложно судить, а пускай это устанавливает следствие, но для, безусловно, широкой общественности это черная метка, и обвинение в коррупции всегда довольно неприятный момент для любой фигуры, которая пытается выстраивать свою карьеру в госучреждениях. Что касается кандидатов, то, конечно, сейчас об этом еще рано говорить. Ну, среди наиболее там смелых и шуточных вариантов, конечно, упоминается Константин Богомолов, которому таки не досталось школа-студия МХАТ. И вот, может быть, в конечном счете он попробует себя в ГИТИСе.
5: Выборы нового ректора в ГИТИСе состоятся уже через полтора месяца. 15 сентября. Но единственный зарегистрированный кандидат на них, собственно, Григорий Заславский. Театральное сообщество ждет, когда определится новый кандидат в ректоры, говорит театральный обозреватель, редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
8: ГИТИС и Заславский – это как-то никогда не было в зоне риска. Это одно из центральных театральных заведений. В группу риска, в группу неблагонадежных, в группу должников не входило. Более того, очень активная творческая деятельность при Заславском. Очень сильно было развито международное сотрудничество, чего за ГИТИСом прежде не замечалось. И вдруг человек пишет заявление об уходе, и ему подписывают. Но все, что там инкриминировалось Григорию Заславскому, это очень смешно, что его сын в течение года читал лекции и заработал целых 23 тысячи рублей. Произошедшее вызывает, конечно, только вопросы, ответы на которых мы можем получить, когда пройдут выборы. Насколько я знаю, у Заславского не было конкурентов даже. Знаете, мне кажется, это какая-то внутренняя игра или разборки. Я допускаю анонимки. Я думаю, что внутри ГИТИСа имеет смысл поискать интересантов.
5: В околовоенных телеграм-каналах стали писать об общей идеологической неблагонадежности ГИТИСа. В этих публикациях некоторых преподавателей института обвиняют в дискредитации армии, пропаганде нетрадиционных ценностей и антивоенной пропаганде. Театральные эксперты, в свою очередь, подчеркивают, что при Заславском ГИТИС процветал. И кто бы ни был выбран новым ректором, этой инерции хватит еще на пару-тройку лет. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
19: С теми, кто в теме, французский бренд премиальной одежды «Коперни» заинтересовался работами российской художницы. Речь о концепции женских сумочек с живой плесенью. Это художественное ноу-хау отечественного дизайнера Даши Плесень, которым она занимается уже более 11 лет. Концепты сумок с шильдиками модного дома появились в блогах у сторонних дизайнеров и стали продуктом так называемых AI-спекуляций. Поэтому возникло предположение, что модный дом попытается присвоить работы художницы без ее ведома. Насколько такая ситуация типична для сегодняшней фэшн-индустрии и возможно ли защитить авторские права на модную идею в эпоху искусственного интеллекта?
9: Я говорю, ребят, ну во всей этой ситуации сейчас наиболее логично видится выращивание реальной сумки с оригинальной плесенью, чтобы я продумала вам концепцию и показали, что бренды все еще остаются близки к оригинальному искусству, к руке художника. То, что сейчас все заполонило AI, это не значит, что нужно отказываться от оригиналов.
18: Бизнес FM с теми, кто в теме.
19: Программа полностью в дневном эфире после полудня 18.30 на Бизнес-ФМ.
18: Реклама.
0: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
18: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знал бы Прикоп.
10: Музыкальный суперхит «Umbrella», который принес певице Риане ее первый Грэмми, первоначально предназначался для Бритни Спирс. До самой Бритни демо даже не добралось. Отказ поступил от продюсеров Спирс, которые ответили, что материал для нового альбома певицы уже укомплектован. Вторым шагом авторы «Umbrella» предложили свой трек хип-хоп-исполнительница Мэри Джей Блач, которую новая песня вообще не вдохновила. Зато потенциальный хит оказался очень нужен продюсерам, подающей надежды 19-летней Рианы, а сама артистка буквально отхватила его с руками, записав без промедления. «Umbrella», став главным синглом нового альбома певицы, поднялась в США на первое место в чарте Billboard и продержалась там 7 недель. Ариане впервые заговорили как о суперзвезде.
18: Знал бы Прикоп на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле.
11: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
18: Бизнес FM Казань.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы. Абитуриенты подали их почти 3 миллиона в этом году. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. И прием документов еще не завершился. О причинах и последствиях такого ажиотажного спроса на среднее профессиональное образование. Диана Чубанова.
26: Рекордные цифры роста популярности колледжей только промежуточные. Скорее всего, они еще вырастут, поскольку приемная кампания завершится в конце августа. Активность абитуриентов системы среднего специального образования очень высокая не только в столице, но и в регионах. Растет популярность специальностей, на которые в прошлом году абитуриенты не особо обращали внимание, рассказал директор Тольяттинского политехнического колледжа Евгений Перелыгин.
27: Приемная кампания идет достаточно активно. Если брать прошлые года, то особой популярностью пользовались только направлениями, связанными с информационными технологиями. В этом году происходит резкий переход. Помимо информационных технологий активно спрашивают сварочное производство, машиностроение, специальности, которые привязаны к земле, к реальной продукции. Конкурс, да, растет. Во-первых, популяризация активно идет среднего профессионального образования. У рабочих среднего звена, тех, кто реально работает руками, у них наблюдалось большое рост заработной платы. Все это дает такие вот результаты. Ну и во-вторых, многие понимают, что после колледжа идти, допустим, в ВУЗ становится проще, чем после 11 класса.
28: Вы говорите, что конкурс растет. А можно ли оценить примерно насколько?
27: Если сравнить с прошлым годом, допустим, специальность сварочного производства, при выделенных 50 бюджетных местах, в этом году желающих поступить больше 90 человек. В прошлом году было порядка 55 человек из 50 бюджетных мест.
26: По словам директора колледжа, привлекает абитуриентов и то, что стоимость обучения на платных местах значительно ниже, чем в вузах. Поступить проще. Кстати, в этом году бюджетных мест в системе СПО добавили. Их сейчас 880 тысяч, на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Но главный стимул, он уверен, это зарплаты квалифицированных рабочих.

0: попасть в 10 класс. Вот, например, в Новосибирске уже объявлено, что мы сейчас эту проблему решим и откроем дополнительные универсальные классы, те, кто не прошел профильные. Поэтому цифра 3 миллиона – это цифра сильно завышенная. В принципе, этот тренд последних лет привлечения молодежи в систему СПО – это обусловлено, конечно, целевой установкой органов управления образованием. Ну и, конечно, серьезная причина – это вот примета нынешнего лета – сложности поступления в 10 класс. Школы не берут претендентов с невысокими баллами по ОГЭ в профильные классы. При этом универсальных классов часто в школах нет вообще. Муниципального образования часто их просто не хватает. Поэтому многие дети вынуждены идти в колледжи.
1: Похожая активность в колледжах была и в прошлом году, и в предыдущем. Но, по словам экспертов, кампания в пользу колледжей и техникумов будет корректироваться. Уже идет к тому, что в школах будет появляться больше общеобразовательных старших классов, куда примут детей, не поступивших в профильные. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Валюта. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Официальные курсы иностранных валют, установленные Центробанком России, на 5 августа. Доллар подорожал, курс на сегодня 81 рубль 13 копеек. Евро также в плюсе, 93 рубля 58 копеек. Турецкая лира на сегодня рубль 71, китайский юань 11 рублей 97 копеек.
4: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
5: Не является публичной офертой.
4: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
5: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года. На правах рекламы.
6: Недвижимость. На Бизнес ФМ.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Сегодня новостройки появляются практически в каждом районе города. Но проходит всего несколько лет, и одни дома выглядят современно и актуально, а другие заметно устаревают. Почему так происходит? Чем архитектура делюкс-класса отличается от массовой застройки? И почему ее называют архитектурой на все времена? Об этом мы сегодня поговорим с руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич. Елена, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Кажется, что сегодня все дома красивые. Почему одни спустя несколько лет выглядят устаревшими, а другие остаются актуальными целыми десятилетиями? И я бы даже добавила столетиями.
9: Причина в подходе к проектированию. Многие проекты создаются с ориентацией на текущие тренды. Модные фасады, яркие цвета, необычные формы. Но мода проходит. Архитектура делюкс-класса строится на другом принципе. Здесь важны гармония, пропорции, качество материалов и уважение к окружающей городской среде. Такие здания не пытаются удивить. Они создаются так, чтобы выглядеть достойно и через 20, и даже через 50 лет.
8: А что именно позволяет архитектуре оставаться актуальной?
9: Ну, во-первых, использование классических архитектурных принципов. Во-вторых, натуральные материалы – камень, металл, стекло высокого качества, которые красиво стареют и долго сохраняют свой внешний вид. И, конечно, большое значение имеет внимание к деталям – пластика фасадов, пропорции окон, оформление входных групп, освещение, благоустройство территории. И именно детали создают ощущение благородства и статуса, которые невозможно заменить декоративными элементами.
8: А подскажите, пожалуйста, как эти принципы реализованы в жилом комплексе «Заман»?
9: ЖК «Заман» расположен в историческом центре Казани. Поэтому мы не могли себе позволить создать просто современный жилой комплекс. Проект должен был органично вписаться в архитектурный контекст города. Именно поэтому комплекс состоит из 5 домов, каждый из которых выполнен в собственном архитектурном стиле. Классика, модерн, арт-деко, скандинавский стиль и лофт. Все вместе они создают единый ансамбль. Каждый дом имеет свой характер, но при этом сохраняется общая гармония. Особое внимание уделено материалам фасадов, качеству исполнения и благоустройству. Центральным же элементом проекта стал собственный парк площадью 2,5 гектара, который объединяет архитектуру и природу в единое пространство.
8: Получается, что архитектура – это не только эстетика, но и инвестиция.
9: Совершенно верно. Архитектура напрямую влияет на то, как воспринимается объект спустя годы. Красивое, качественно спроектированное здание не теряет своей привлекательности, а значит, сохраняет свою ценность. Особенно это важно в делюкс-сегменте, где покупатели выбирают недвижимость не на несколько лет, а зачастую на несколько поколений.

0: семьи. Можно сказать, что хорошая архитектура – это долгосрочный актив, который работает на владельца каждый день.
1: Елена, если в нескольких словах ответить на вопрос, какой должна быть архитектура настоящего дома делюкс-класса, что бы вы сказали?
0: Она должна быть честной, благородной и неподвластной времени. Настоящая архитектура не стремится следовать моде, она создает наследие. Именно такой подход мы реализуем в ЖК «Заман», где каждая деталь проектировалась с мыслью о том, что этот комплекс станет частью истории Казани.
1: Почему архитектура делюкс-класса – это вне времени? Об этом мы говорили сегодня в студии «Бизнес FM» с руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич.
0: Узнать подробности и записаться на показ можно на сайте zamanpremium.ru.
2: Строительная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СС Строительные технологии будущего».
3: Недвижимость на «Бизнес FM».
4: Вакансия для ИИ.
5: Почти все сферы бизнеса сегодня широко используют чат-ботов, которых натренировали на выполнение самых разных задач. От банальной консультации по продукту до решения проблемы конкретного клиента. При этом все чаще чат-боты используют искусственный интеллект, который позволяет сервису постоянно самообучаться. Благодаря этому робот-помощник не только прокачивает свою функциональность, но и становится все более обходительным в общении. Определив возраст, пол и предпочтения клиента, искусственный интеллект подстраивается под собеседника и строит разговор так, чтобы человек себя чувствовал максимально комфортно. Все это повышает и лояльность к бренду, и, соответственно, продажи. По прогнозам, мировой рынок коммерческих чат-ботов через 3 года вырастет в 5 раз и составит $100 миллиардов.
4: Вакансия для ИИ на Business FM.
6: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на Business FM в Казани.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
13: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
14: Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат Наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе 10 кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, которые вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной.
13: Деньги к деньгам. На Business FM.
6: Вы слушаете «Бизнес FM Москва».
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. Пожар в складском комплексе в Собинском округе Владимирской области, начавшийся после атаки БПЛА, полностью ликвидирован. Беспилотники ударили по Владимирскому складу «Вайлдберрис» в ночь на 3 августа. Пострадали 4 человека, включая жителей соседнего населенного пункта. Площадь пожара достигала 100 тысяч квадратных метров. В Индии сообщили о 3-дневном ультиматуме Марку Цукербергу. Его выдвинул Комитет по вопросам связи и информационных технологий парламента, требуя извинений за временное удаление публикации премьера Нарендры Моди. Если требования выполнены не будут, Индия намерена лишить Мету, признанной экстремистской и запрещена в России, статуса, обеспечивающего ей правовую защиту, а это грозит уголовным преследованием руководителя платформы. Речь идет об удалении видеообращения Моди, опубликованном на Фейсбуке, Инстаграме. Соцсети принадлежат Мете, соответственно, тоже запрещены в России. Глава правительства Индии в этом видео пообещал жесткие меры за утечку документов на фоне студенческих протестов. Тайские таксисты начали бесплатно возить россиян после трагедии с тюменскими детьми. Такие сообщения появились в соцсетях некоторых блогеров. Туристы рассказывают, что им стали встречаться водители, которые отказываются брать у них деньги, приносят соболезнования русским и подвозят их на байках бесплатно. 22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман пропали в Паттайе 26 июля. Позже полиция задержала подозреваемых, граждан Таиланда. Они признались в убийстве брата и сестры из России с целью ограбления. Также выяснилось, что эти же люди причастны к убийству семьи местных жителей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: План 10 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Миграционный кризис в испанском эксклаве Сеута обсудили главы МИД стран Евросоюза. Ранее в этот город прорвались около 500 тысяч марокканцев, но общий ответ Евросоюз выработать так и не смог. А к чему идет дело? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Владимир Путин подписал закон о блокировке и через суд возврата иностранного бизнеса в Россию. Документ касается инвесторов, которые после февраля 22-го продали или передали российские активы, но сохранили формально право на их обратный выкуп. Теперь, причем, начинать разбирательство еще можно до того, как иностранная компания вообще потребует бизнес вернуть. Иран и Оман близки к заключению временного соглашения по Армузскому проливу, утверждает Эксио со ссылкой на источники. Трамп, в свою очередь, заявляет, что Тегеран в скором времени откроет Армузский пролив, иначе американские военные нанесут по Ирану очень сильный удар. На этом фоне цены на нефть снижаются. Сегодня сейчас Brent стоит 79.19. Все подробности в нашем эфире. Как Евросоюз стал зависимым от действий полиции Марокко? Глава МИД стран ЕС, главы, обсудили миграционную политику после кризиса в испанском эксклаве Сеута на севере Африки. Туда прорвались около 50 тысяч марокканцев, что стало самым серьезным миграционным кризисом в испанской истории. Не на шутку испугал европейские правительства. Чем ответить на новый вызов в Европу, комментирует Георгий Буфт.
3: Испанским властям удалось выдворить почти всех прорвавшихся в Сеуту, за исключением пары тысяч. Еврокомиссар по делам миграции ЕС Магнус Брунер даже поспешил заявить, что кризис урегулирован. Ни один человек не пересек границу между Сеутой и материковой Испанией. Целостность Шенгена не пострадала. Но спор в ЕС уже идет о другом. Кто в Евросоюзе вообще отвечает за внешнюю границу? Кто устанавливает единые правила и кому предъявлять счет, когда сосед вдруг открывает калитку? Поводом для нашествия марокканцев на Сеуту стало решение Верховного суда Испании, которое поставило вне закона немедленную депортацию тех, кого задержали в море при попытке добраться до Сеуты или другого испанского эксклава Мелильи вплавь. К ним надо применять обычные процедуры, постановил суд, а не ускоренные. В марокканских соцсетях решение поняли по-своему, видимо, не дочитав до конца, как юридическую защиту от немедленной высылки. Наложились впечатления от полумиллионной амнистии Мадридом нелегалов, проживавших в стране 5 лет до января нынешнего года. Это, понятно, поняли как возможность амнистии вообще и безусловно. Сторонники конспирологии добавили предположение, что вторжение мигрантов было срежиссировано марокканскими властями, как месть за то, что Испания решила тянуть газопровод из Алжира. Тем более, что испанский премьер Санчес побывал с визитом в Алжире 20 июля, назвав его стратегическим партнером. Алжир и Марокко с 21 года не имеют дипотношений и конкурируют за первенство в Магрибе. Доказать, впрочем, умысел Рабата, во-первых, невозможно, во-вторых, Мадриду невыгодно. Показательно, что Испания не задействовала регламент о форс-мажоре, который как раз прописан под такие ситуации. Использование мигрантов третьим государством, в чем ранее Польша обвиняла Белоруссию, а Финляндия – Россию. Введение такого регламента означало бы официальное признание, что Марокко ведет против члена ЕС гибридную войну. Мадрид на это не пошел. Зато Санчес обвинил ряд стран ЕС в эгоистичном подходе и потребовал выработки общего ответа на такие ситуации. В ответ он получил лишь письмо 22 глав государств с требованием ужесточения контроля на внешних границах и устранения массовых программ легализации мигрантов. Италия так и вообще приостановила действия Шенгена в отношении Испании. Хотя сама по себе идея исключить Испанию из Шенгена юридически несостоятельна. Такого механизма нет. Есть лишь возможность временно вводить контроль на своих границах. К тому же Сеута и Мелилья и так имеют особый статус. Выехать оттуда в Европу нельзя без разрешения полиции порта или аэропорта. Еврокомиссия заняла двойственную позицию. Еврокомиссар Брунер заявил, что не видит прямой связи между легализациями мигрантов в Испании и событиями в Сеуте, добавив, что легализация все равно плохой сигнал для остальной Европы. Кстати, ЕС недавно уже обновил правила приема беженцев и их депортации, которые заменили директиву 2008 года в условиях, когда исполняется менее трети решений о депортации на родину. Главное новшество – должно действовать общеевропейское решение о возврате и взаимное признание таких решений странами-членами. Для тех, кто будет претендовать на то, чтобы остаться в Европе, организуют своего рода накопители в третьих странах, куда можно передавать людей, не подлежащих прямой и немедленной депортации на родину. Главное же, что сама процедура предоставления убежища во многих случаях выносится за пределы ЕС. Однако окончательное решение будет все равно приниматься на национальном уровне. В ходе сеутского кризиса массовых ходатайств об убежище, собственно, и не подавалось. Процедуры скрининга и распределения не запускались. Сработал отнюдь не общеевропейский механизм, а горячая телефонная линия Мадрид-Рабат. И теперь получается, что единственная сухопутная граница ЕС с Африкой охраняется не Евросоюзом, а полицией Марокко. И цена этой услуги устанавливается не в Брюсселе. Марокко получит за это деньги, преференции по рыболовству и сельхозэкспорту, а также дипломатическую поддержку по проблеме Западной Сахары. Что касается консенсуса по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, то в ЕС его нет. К тому же Санчесу, возглавляющему правительство парламентского меньшинства, нужны голоса новых граждан королевства, тогда как правые лидеры таких стран, как Италия, Германия, Венгрия и ряда других, свою антииммигрантскую риторику адресуют прежде всего своему электорату. Свой электорат для каждого важнее бюрократов в Брюсселе.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Путин подписал закон о блокировке через суд возврата иностранного бизнеса в Россию. Он касается инвесторов, которые после 22 февраля 2022 года продали или передали российские активы, но сохранили право на их обратный выкуп. А причем начать разбирательство можно еще до того, как иностранная компания потребует вернуть бизнес. Что новый закон означает для иностранных инвесторов и нынешних российских владельцев активов, объясняет управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
4: Закон, прежде всего, предусматривает возможность запрета через суд обратный выкуп иностранными предприятиями, инвесторами своих предприятий, которые они либо передали менеджменту, либо продали, либо каким-то иным образом совершили отчуждение своих объектов инвестиций в России на каких-то условиях. В этом и заключается, на мой взгляд, угроза тем инвесторам, которые добровольно ушли из России. Они просто не смогут выкупить свои объекты обратно, даже если у них есть на это опционное соглашение, предусматривающее обратный выкуп, что в большинстве случаев было сделано. Для российских предпринимателей, которые приобрели активы иностранных инвесторов, ушедших из России, это означает дополнительные возможности сохранить актив у себя навсегда, а также распорядиться им по своему усмотрению, что в большинстве соглашений о выкупе, о продаже иностранных активов предусматривался запрет на отчуждение без согласия продавца, то бишь иностранного инвестора. А сейчас российские владельцы иностранных активов, которые они либо выкупили, или либо менеджмент выкупил, либо менеджменту был передан этот актив, могут оставить его себе, не возвращать, хотя это, конечно, чревато будет дополнительными судебными исками уже непосредственно к владельцам этих российских компаний. Для иностранцев это в любом случае нарушение договора. Даже если российский закон будет позволять российскому предпринимателю, выкупившему иностранный актив, не возвращать его, воспользовавшись данным законом и обратившись для этого в суд, то за границей, я думаю, что к таким российским акционерам, собственникам могут быть предъявлены существенные иски, если они воспользуются этим законом президента.
5: Надо отметить при этом, что законом предусмотрена компенсация тем инвесторам, которым отказали в реализации опциона на buyback. Но размер компенсации будет установлен судом во время рассмотрения спора, и суд будет определять размер компенсации. И суд вправе уменьшить ее размер с учетом характера действий инвестора, размера вызванных им убытков и так далее. Это, скорее всего, сделать будет несложно. Поэтому размер компенсации будет существенно ниже тех инвестиций, которые были сделаны. И на это, наверное, иностранному инвестору рассчитывать не надо.
2: Андрей Гольцблат, одним из оснований для прекращения права на обратный выкуп может стать отклонение его цены от рыночной на 25% и более. Также существенные вложения нынешнего российского владельца в актив, без которых компания не смогла бы продолжать работу в прежнем объеме. А потребовать компенсацию иностранный инвестор сможет в течение года после решения суда. Подобные дела будет рассматривать арбитражный суд Московской области. Закон уже вступил в силу. Индекс PMI сферы услуг России в июле вырос до 49 пунктов. Ранее был 48,2. Позже подробности. Сейчас заводишь авто в два раза дешевле, будь готов оформить страховку в два раза дороже. Такой историей к нам обратилась покупательница китайского автомобиля за рубежом. Страховые компании отказались оформлять ей каско по цене машины от производителя. Они опираются в расчетах на российские цены, куда более высокие. Законно ли это? Об этом Евгений Перельчук.
6: В нашу редакцию обратилась жительница Москвы Яна. В ноябре она приобрела автомобиль за рубежом. Хотела успеть до того, как в очередной раз повысится утильсбор. Машина марки BYD покупалась напрямую у китайского производителя за 2 миллиона 800 тысяч рублей. С доставкой вышло 3 миллиона. Все документы, подтверждающие покупку и фактически уплаченную сумму, у Яны есть. Когда автомобиль пришел в Россию, Яна решила оформить полис каско. Но неожиданно одна страховая компания за другой ей в этом отказали.
7: В одной из страховых компаний мне заявили, что указанная стоимость 3 миллиона рублей, которую я пишу в анкете, в заявке, она не соответствует действительности, поэтому по моей страховке приходит отказ. Я попросила уточнить, почему не соответствует. Мне прислали в страховой компании ссылку на Автору, где мой автомобиль сейчас стоит порядка 5-6 миллионов рублей. Страховщики ссылаются на эти объявления, которых на Автору не так уж и много, всего лишь по всей России, может быть, наберется штук 15. И там цена достаточно разная. Они отказываются страховаться, аргументируя это тем, что достаточно большие риски, вдруг с машиной что-то случится, и нам вам придется выплачивать по среднерыночной стоимости, вне зависимости от того, что я указываю в анкете, что страховая сумма меня интересует до 3 миллионов рублей.
6: Безаварийный стаж вождения нашей собеседницы 14 лет. Страховку она пытается оформить с франшизой, то есть готова в случае наступления страхового случая часть убытков оплатить самостоятельно. Впрочем, страховщика все это мало волнует. Закон страховые компании здесь не нарушают, говорит партнер компании «Первая юридическая сеть» Павел Курлат.
8: Это договор добровольного страхования. То есть ни одна из сторон не обязана заключать его на условиях, которых настаивает вторая сторона, в случае, если считает для себя эти условия неприемлемыми. Подобные действия страховщиков не противоречат ни одной норме закона. Дело в том, что источником информации о действительной стоимости страхуемого имущества является в том числе данные каталогов или агрегаторов. Почему страховщики реализуют именно такие подходы сейчас к страхованию авто? Тем самым они, я думаю, обезопасивают себя от возникновения споров, в том числе судебных споров с клиентом при возникновении убытков в виде существенного повреждения автомобиля. Стоимость ремонта этих автомобилей довольно высокая, стоимость запчастей высокая и динамика серьезных изменений этих величин в части затрат на восстановительный ремонт данных автомобилей.
6: Ссылки на сайты с объявлениями о продаже автомобилей, как считает Яна, не могут быть релевантными, потому что продавцы всегда первое время ставят ценник выше рынка, надеясь на удачную сделку. Попытки доказать, что автомобиль стоил 3 миллиона, а не 6, не увенчались успехом. Страховые не принимают договор о покупке с производителем, требуя классический российский договор купли-продажи, которого, понятное дело, нет. Страховщиков смущает, что прямого дилерства от завода BYD в России нет, так как концерн пока не выходил на российский рынок напрямую. Соответственно, нет ни гарантии, ни уверенности, что машину можно будет за разумные деньги отремонтировать в российских сервисах. У страховщиков есть свои непубличные справочники, на основе которых они делают расчеты страховых сумм. Иногда они совпадают с данными агрегаторов объявлений, иногда нет, говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
9: Дело в том, что он ввезен в Россию параллельным образом, на него не распространяется в России гарантии, скорее всего. А коли так, то возникает вопрос, а где этот автомобиль должен ремонтироваться при наступлении страхового случая? Должен ли автомобиль ремонтируется у дилера или нет, ведь он не на гарантии. Вот все это делает такой страховой продукт нестандартным. И, конечно, ни одна страховая компания вот так вот в лоб не захочет ради единичной продажи идти на особые условия. Я могу это понять. На мой взгляд, в такой ситуации нет смысла стучаться напрямую в страховые компании. Вот это как раз классическая работа страхового агента или даже, правильно сказать, страхового брокера, задача которого – понять, какой риск у клиента и какие потребности, и пристроить заявку в несколько разных страховых компаний, дав выбор клиенту, что из этого предпочесть.
6: Попытки оформить такикаско у Яны продолжаются уже около месяца. Одна страховая компания, по ее словам, была готова в один момент оформить полис за 150 тысяч рублей, но буквально спустя сутки передумала и выставила ценник в 300 тысяч. Так что поиски доступного полиса пока продолжаются. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 30 сентября по 2 октября. Вторая промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Мероприятие вновь соберет производителей, разработчиков, инвесторов, представителей государственных органов и бизнес-ассоциаций из России, Беларуси и стран ЕАЭС. Участники представят передовые технологии, решения для промышленности и новые возможности для кооперации. Подробнее на belarus.bivexpo.com. 12+.
10: Особая пенсия. В многонациональном Непале 10 малых народностей признаны малочисленными, их представители имеют право на пенсию от государства независимо от возраста. Всего таких получателей в стране около 25 тысяч, а размер ежемесячных выплат составляет примерно 30 долларов в пересчете на американскую валюту. Подобных пожизненных пособий по национальному признаку в мире больше нет. Еще одна уникальность Непала – пенсия для богини, девочки, которая является воплощением индуистского божества Талиджу Пхавани. Буддийские жрецы выбирают на роль воплощения ребенка до 5 лет в соответствии со строжайшими критериями. Ее миссия – участвовать в религиозных церемониях и дарить божественные благословения. После служения, которое заканчивается при наступлении половой зрелости, девочки назначают пожизненную выплату – порядка 110 долларов в месяц.
0: Особая пенсия. На Бизнес FM. Валюты. Валюты. Гватемальский кетцаль в 1925 году заменил собой местное песо по курсу 60 песо за 1 кетцаль. Валюта названа в честь птицы, живого воплощения бога Кетцалькоатля в религии ацтеков. Выдернутые из хвоста живого кетцаля перья использовали на территории современной Гватемалы как платежное средство в доколониальный период. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Банкротство.
11: Активы банкротящегося завода по производству отечественных телевизоров «Кванта» выкупит компания-производитель интерактивных школьных досок Next Touch, сообщили «Коммерсант» в Next Touch. Стороны подтвердили переговоры, но детали сделки пока не раскрывают. Ранее «Кванта» оценивали в 3 миллиарда рублей без учета долгов. Эксперты полагают, что сделка может обойтись покупателю в 1,5 миллиарда рублей. Банкротство, как считают в Next Touch, делает урегулирование требования обязательств прозрачнее ускорит запуск производства. «Квант» закрыл свои заводы в Воронеже и Зеленограде. В апреле 2025 года компания выпускала телевизоры под брендом «Ирбис».
0: Бизнес и власть.
11: Суд назначил дату разбирательства по иску, который может заблокировать слияние двух голливудских гигантов Paramount и Warner Brothers Discovery. Дело будет рассматриваться со 2 по 19 марта 2027 года, предварительное слушание 24 февраля. Иск против сделки стоимостью 110 миллиардов долларов подали 12 штатов во главе с Калифорнией. Генеральные прокуроры считают, что объединение уничтожит конкуренцию в Голливуде и создаст медиамагната, угрожающего рынку.
0: Отчеты и планы.
11: М-Видео регистрирует товарный знак «М-Джоб», собственный сервис для поиска исполнителей на склады и логистику, пишут ведомости. Заявка подана в Роспатент. Классификация позволяет компании оказывать кадровые, финансовые и IT-сервисы, но в первую очередь сервис нужен для привлечения линейного персонала в логистические центры ритейлера. Подобные модели уже работают у Озон и Wildberries. Приложения позволяют выбирать смены, оформлять документы и получать выплаты. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: 9:48 в Москве. BMW начала показывать рекламу новой части «Человека-паука» прямо на экранах в салонах автомобилей. Это касается моделей, выпущенных после 2020 года. При запуске двигателя пользователям показывают кнопку с подписью «Сюрприз». «Человек-паук» только что заглянул в твою BMW. Ее можно проигнорировать, но при нажатии запускается рекламный ролик. И это происходит через облако BMW, к которому подключен автомобиль. То есть фактическое управление без ведома владельца. Многие обладатели BMW раскритиковали эту пиар-компанию. Вспомнили прошлое заявление вице-президента компании по разработке пользовательского интерфейса. Он ранее уверял, что салон автомобиля – приватное пространство, а рекламы, в котором быть не должно. Комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
12: BMW выступает пионером в подобных новациях. Напомню, что BMW первыми ввели подписку на некоторые опции на своих некоторых автомобилях. Например, стеклоподъемники автоматические на некоторых моделях BMW работают только за деньги. Видим, что, видимо, эксперименты в целом по монетизации использования автомобиля оказались удачными, и BMW решили идти дальше. Просмотр рекламы на центральном мониторе автомобиля, он вызывает сейчас такое негодование у всех резкое, просто из-за непривычности пока этой истории. На самом деле, если мы с вами пооткрываем разные сайты в интернете, мы видим, что там почти везде крутится контекстная реклама. Как бы да, она всех более-менее раздражает одинаково, но, с другой стороны, все привыкли, и никто сайтами из-за этого пользоваться не перестал. Очевидно, здесь будет примерно та же самая история. Думаю, что для BMW тоже это своего рода эксперимент, но он пока затронул небольшое количество пользователей, и, очевидно, они сейчас собирают обратную связь, смотрят, насколько эта опция вызвала негатив у клиентов, покупателей машин, соответственно, насколько можно ее пытаться раскатать и масштабировать дальше на остальных своих покупателей. Думаю, что BMW в этом плане будет не одинок, если мы увидим, что не встретила прям негатива на уровне ненависти и потенциальный отказ от покупки автомобиля. Это новация у покупателей, то и другие автопроизводители постепенно начнут это внедрять. Это хороший, удобный рекламный инструмент, это прямой доступ к взору потребителя, это то, за что борются, в общем, все рекламодатели во всем мире, потому что сейчас очень тяжело завоевать именно внимание. Если это будет работать, то думаю, что и стоимость этой рекламы будет достаточно ощутима, а для автопроизводителей это будет довольно существенным источником дохода. Не будем забывать, что BMW, как и все немцы, как и весь европейский автопром, под жесточайшим давлением со стороны китайцев. Мы видим, все производители немецкие сокращают производство, закрывают заводы, увольняют персонал, сокращают инвестиции в разработки в новые, поскольку китайцы очень быстро и очень значимо отъедают долю рынка. В этих условиях, конечно, никакие дополнительные деньги лишними для тех же BMW не будут.
2: Артем Бобцов, автоэксперт BMW и студия Marvel, который производит фильмы о Человеке-пауке, сотрудничает с 2021 года. В 2022 BMW также ввела платную функцию обогрева сидений в своих автомобилях, которая включается через облако. Но после волны критики от пользователей компания отменила нововведение, объяснив свое решение низким спросом.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро.
13: Доброе утро.
2: Очень похоже на то, что сегодня индекс Мосбиржи может все-таки добраться до отметки 2300. По всяком случае, сейчас вот в первые секунды торгов 2280 пунктов. И у нас таких показателей, между прочим, по индексу не было аж с начала июля.
13: Можно констатировать, что стабилизировался рынок, да, вот эти полупанические настроения двухнедельной давности поутихли, ну и, соответственно, может быть, до 2400 при желании можно дотянуться. Хотя, честно говоря, Новых идей на рынке не появилось. Исключительно, я так понимаю, на предположение, что начинается какая-то фаза мягкой девальвации рубля. Пока это, естественно, тоже надо подтверждать. С одной стороны, юань к рублю вроде как прорвавший через сопротивление 1.65, добравшись до 12, имеет шансы идти дальше, потому что у нас сейчас максимальные уровни по юаню к рублю с марта текущего года. Можно идти выше. Но другой вопрос, что здесь дальше будет происходить, потому что рублевая ликвидность завтрашнего дня на рынке вообще будет скудной. ЦБ накануне озвучил параметры операции с банковской системой, ну, я имею в виду кредиты в банковскую систему, это рублевая ликвидность, по сути. Новых денег добавлено не было, поэтому, с учетом того, что надо гасить прошлое, напряженность, прошлые кредиты, напряженность с ликвидностью останется. Играть в такой ситуации активно на ослабление рубля крупным спекулянтам будет тяжеловато. Хотя, может быть, получится как-то под контролем ослаблять рубль, но это не совсем то, чего любят инвесторы в акции. Да, им нужна сразу такая мощная девальвация, на этом зарабатываются деньги. Но пока в целом на этой идее рынок может подрастать и пойти даже повыше. На рынке внутреннего долга, между прочим, тоже все стабилизировалось. Индекс ОФЗ держится вблизи пиков текущего года. Так что, в принципе, игроки на рынке внутреннего долга пока не склоняются к тому, что будет какая-то мощная девальвация. Скорее, какая-то корректировка ценового коридора, который будет перемещаться повыше. Ну, условно, если, как мы привыкли, доллар-рубль, там, с диапазона 75-80, ну, будем переходить в диапазон 78, там, 85, может быть, так. Дальше посмотрим. Цены на нефть, которые падают, не смущают покупателей даже наших нефтяных акций. Роснефть в плюсе, Новатек в плюсе, Лукойл в плюсе, Газпром в плюсе. Ну и, естественно, индекс Мосбиржи получает мощную поддержку за счет движения вверх акций Сбербанка. Они приближаются почти к отметке в 290 рублей, отыграли практически весь так называемый дивидендный гэп. Теперь о нефти. Естественным образом цены падают, потому что рынок, в принципе, созрел к идее, что Трамп любой ценой хочет опустить цены на американском топливном рынке, как я уже отмечал в прошлый раз. Тут ему в помощь пришел главный архитектор всех финансовых манипуляций на американском рынке. Ну, вернее, он даже не манипулятор, он просто хочет создать новую финансовую архитектуру. Это глава Минфина Бессент. Фактически он вчера обрушил цены на нефть, заявив о том, что вот буквально сегодня будет озвучена сделка об открытии пролива. Какой вариант открытия? Вот здесь единственная есть версия, да, потому что деловое издание Wall Street Journal американское, оно считается авторитетным, я уж не знаю, так это или нет, но считается, так и считается. На него ссылаться стали, и здесь вроде как иранские власти соглашаются на открытие пролива, но только фактически на условиях возврата к меморандуму с Трампом. Да, это снятие блокады, это санкции, чтобы снялись с иранской нефти и прочее, прочее. А версия, которую нам транслируют всякие Reuters и другие американские какие-то издания, Axios и прочее, эта версия такова, что вроде как иранская партия мира практически готова на фактическую заморозку конфликта на 60 дней. Денег за пароход брать никто не будет. Опять делится пролив между Оманом и Ираном. И при этом нету даже условий, чтобы американские корабли военные ушли с Оманского побережья. Именно в этом была причина прошлой стычки, потому что вблизи побережья Омана американцы так спокойненько строили свою логистику под защитой, ракеты и прочее. Ну и, соответственно, иранцев бы просто кинули. Но, получается, возвращаемся к тому же, с чего начали. Ну, пока рынок считает, что все будет удачно. Посмотрим. Рынки иногда и ошибаются.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама.
14: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
15: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Канал Сити Хаката в японском городе Фукуока, открытый в 1996 году, это буквально город в городе. Торгово-развлекательный центр построен вокруг искусственного канала. И это не одно сооружение, а целый комплекс зданий разнообразных стилей и форм. Помимо стандартного набора из магазинов, кинотеатров и ресторанов, в Канал Сити есть две гостиницы, казино, театр и смотровые площадки. Но главное в этом городе шопинга, как ни странно, безостановочная культурная программа. В центре ежедневно проходят театральные постановки и концерты. На набережных канала выступают музыканты, цирковые и эстрадные артисты, работают и выставляют свои полотна художники. С 10 утра до 10 вечера проходит шоу фонтанов, которых в комплексе множество. Ежегодно канал Сити Хаката посещают порядка 17 миллионов человек. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9.58, студия Вероника Романова. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки на логистический центр в Тульской области. Ранее утром стало известно, что БПЛА атаковали сортировочный склад Wildberries. Речь о складе в Алексине. Это сообщил глава региона Дмитрий Миляев. Погибших нет, ранения получил один человек. Миляев также говорил, что в ходе налета БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома, а также два производственных объекта. Всего над регионом сбили 107 беспилотников. Власти США продолжают переговоры о выдаче Украине лицензии для производства ракет-перехватчиков «Патриот». Об этом пишет Рейтер со ссылкой на 4 источника, знакомых с обсуждениями. Среди рассматриваемых вариантов разрешение Киеву самостоятельно производить компоненты ракет, после чего будет финально собираться в других странах Европы. Законопроект предусматривает 100% пошлину против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей, 500% на весь импорт из России в США. Средняя зарплата в Москве в мае этого года составила более 183,5 тысяч рублей. Это следует из данных Росстата. За год показатель увеличился на более чем 15 тысяч рублей или примерно на 9%. В мае 25-го средняя зарплата в столице находилась на уровне 168 тысяч рублей. Таким образом, за 12 месяцев показатель прибавлял в среднем около 1300 рублей в месяц. Средняя зарплата по России в мае этого года составила 110 тысяч рублей. Московский показатель превысил общероссийский на 73 тысячи рублей или почти на 67%. Оранжевый код погодной опасности начал действовать в столичном регионе. Из-за жары его объявили на 5-7 августа. В эти дни столбики термометров поднимутся днем до плюс 32. Также со вторника по четверг в столичном регионе высокий уровень ультрафиолета до 6 баллов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 10 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Перевозки в Черном и Азовском морях притормозили из-за ударов по кораблям. Стоимость фрахта и страхования пошла вверх. Затронули проблемы с судоходством экспорт России, Украины, Казахстана и Турции. Для Анкары это особенно чувствительно. Какими могут быть последствия? Ушел по собственному желанию в отставку. Внезапно подал ректор ГИТИС Азославский. А СМИ утверждают, что в его отношении идет проверка по факту превышения полномочий. Что говорят об этом в театральном сообществе? Минфин сегодня опубликует параметры операций по бюджетному правилу. Эксперты в основном полагают, что покупки валюты могут заметно снизиться относительно июльских уровней. Решение будет в полдень. Подробнее в эфире Business FM. Итак, судовладельцы отказываются от перевозок в Черном Азовском морях из-за ударов по кораблям. Стоимость фрахта растет, а застраховать военные риски становится все сложнее. Турецкий МИД призвал Москву и Киев принять взаимные меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, а поводом стала недавняя атака беспилотника по судну, принадлежащему турецкой компании. Судно это следовало в порт Новороссийск. Россия обвинила в ударе Украину. Тему продолжит Михаил Задорожный.
17: Удары по судам в акватории Черного и Азовского морей стали практически ежедневными, и это не могло не сказаться на перевозках. Так, российская компания «Феска», чье судно потопили морские дроны ВСУ, приостановила прием много заявок на отправки грузов через акваторию Черного моря. Там назвали защищенность экипажей и грузов безусловным приоритетом и от дальнейших комментариев отказались. Нельзя сказать, что перевозка грузов по Черному морю вообще остановилась, но по данным РБК, страховые компании резко подняли ставки на покрытие военных рисков для судов в регионе. Сейчас страхованием грузоперевозок занимаются в основном российские компании, потому что еще в 2022 году Лойц включила в перечень опасных для судоходства вод акватории Черного и Азовского морей. Как результат, ведущие международные страховщики перестали там работать, за редкими исключениями вроде страхования перевозок зерна. Однако возможности российских страховых компаний сильно ограничены, отмечает член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
18: Если вы везете груз, который стоит миллиарды, соответствующим образом вы берете на себя 1/10, 1/20 пи. Первое, а дальше перестраховываете. У нас вот этой международной перестраховочной емкости нет. У нас есть РНПК, Российская национальная перестраховочная компания, которая капитализирована Центральным банком и работает под эту гарантию. Но она тоже не безгранична. Она все эти грузы взять не может. То есть если попали в 2-3 очень дорогих судна, то просто нечем покрывать. Соответственно, или запредельная цена, или просто отказ от страхования. Дальше перед перевозчиком стоит вопрос. Или вести на свой страх и риск, если что-то пропадет, то просто ничего не получить, или лавировать между высокой ценой и меньшим покрытием.
17: О том, какие риски сейчас можно застраховать в Черном Азовском морях, говорит управляющий партнер, основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
19: На площадке РНПК открывается покрытие военных рисков. Сейчас речь идет о том, что оно действует до 7 августа включительно. И такое покрытие будет распространяться на суда, перевозящие нефть, сельхозпродукцию, металлургическую продукцию, и распространяется оно и на грузы, и на суда, и на ответственных судовладельцев. Поэтому говорить о полном прекращении страхования военных рисков неправильно.
17: Удары по танкерам в Черном море уже привели к тому, что дисконт на российскую нефть с отгрузкой в Новороссийске, по данным агентства «Аргус», вырос до $27 за баррель вместо 24,5 в июне. Во многом это связано как раз с ростом стоимости страховки, продолжает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
20: Когда вы грузите российскую нефть на танкер в Новороссийске, то если в этот момент переходит право собственности к какому-то трейдеру, а чаще всего так и происходит, то нефть продается с дисконтом. Этому трейдеру остается больше, скажем так, денег, потому что у него затраты выросли. На аренду танкера она подорожала, на страхование и так далее. Поэтому тут не покупателю, по сути-то, дается скидка, а именно вот этому некому посреднику, который получает право собственности на нефть. Вот что имеется в виду.
17: Морские грузоперевозки в интересах Украины, которые обслуживали иностранные судовладельцы, вообще встали. В результате ударов по портам Одессы и Николаева с 22 июля туда не зашло ни одно судно. Киев пытается перенаправить экспорт зерна на дунайские порты, а также на сухопутные, железнодорожные и автомобильные маршруты в сторону Румынии. Но там есть свои сложности. Глава украинского Минсельхоза Тарас Высоцкий заявил, что только прямые убытки аграриев из-за морской блокады могут составить в этом году до $3 миллиардов. Проблемы с судоходством в Черном Азовском морях уже затронули другие страны. Например, Казахстан, который был вынужден остановить отгрузку нефти Каспийского трубопроводного консорциума через порт Новороссийска. На мировую экономику все это тоже повлияет, так считает профессор финансового университета Константин Симонов.
21: Конечно, мы видим, что вот этот хаос, который в Черном море нарастает, касается далеко не только России и Украины, а на самом деле вовлекается в него все больше и больше число государств. И здесь еще надо иметь в виду, что те же проблемы в Черном море, к сожалению, на карте мира не одиноки, потому что у нас есть тот же Армузский кризис. Но в совокупности это и на продовольственных рынках сказывается, потому что мы обсуждаем ситуацию с зерном в контексте Черного моря, а в контексте Армузского пролива обсуждаем ситуацию в том числе и с удобрениями. Энергетический кризис еще далеко не позади. С этой точки зрения возникает такой кумулятивный эффект.
17: Ассоциация турецких судовладельцев предупредила о высоком риске для безопасности судоходства в Черном море. По ее данным, за последние месяцы там было совершено 136 нападений на торговые суда. Михаил Задорожный, Марина Лемаева, Бизнес FM.
3: Минобороны России заявила, что вчера и сегодня были поражены 7 сухогрузов в украинских портах Николаева и Одессы. Коммерсант пишет, что из-за атак на портовую инфраструктуру Россия теперь вывозит за рубеж только половину урожая пшеницы и ячменя. Из-за проблем со сбытом цены на внутреннем рынке середины июля снизились на 8-15%, за год на 20%. Для российских аграриев такая ситуация несет угрозу кризиса рентабельности. Еще Минобороны России заявила о массированном ударе по логистике в Киеве и области. Удары наносились высокоточным и беспилотниками большой дальности по логистическим центрам, задействованным в хранении, доставке и производстве вооружения для ВСУ. Украинские власти заявляют о 17 погибших. Позже подробности, а сейчас в другой теме. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский освободил должность. Институт сообщил, что заявление он написал по собственному желанию. Исполняющий обязанности ректора назначили главбуха вуза Ольгу Ермакову. Но вскоре источники ведомостей сообщили, что МВД проводит проверку в отношении Заславского, в том числе по делу о превышении должностных полномочий. Продолжит тему Ольга Кашинская.
4: В должности ректора ГИТИСа Григорий Заславский, выпускник театровеческого отделения института, совсем немного не дотянул до 10-летнего юбилея. Он начал карьеру как театральный критик, работал журналистом на телевидении. Занимался наукой, у него есть кандидатская степень в области филологии. Также был одним из основателей московской «Геликон-оперы». Вскоре после сообщения об отставке Заславского источники ведомостей сообщили, что МВД проводит проверку в отношении экс-ректора. В частности, Заславского проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Обвинение ему пока не предъявлено. Ранее СМИ нашли у супруги Заславского незадекларированную виллу в Черногории. Кроме того, на тот момент ректора обвинили в кумовстве из-за работы двух его детей в ГИТИСе. Все это и привело к его отставке, считает автор театрального блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
22: Среди причин, наверное, самое очевидное – это появление репортажа на канале РЕН-ТВ, в котором в том числе обсуждалась некая семейственность, некие коррупционные схемы, и фамилия Заславского тоже там звучала. В частности, говорилось про обнаруженную виллу в Черногории, про то, что его дети работали и работают в ГИТИСе. Но, собственно, это, пожалуй, все. Насколько вся эта информация верна, сложно судить, а пускай это устанавливает следствие, но для, безусловно, широкой общественности это черная метка, и обвинение в коррупции всегда довольно неприятный момент для любой фигуры, которая пытается выстраивать свою карьеру в госучреждениях. Что касается кандидатов, то, конечно, сейчас об этом еще рано говорить. Ну, среди наиболее там смелых и шуточных вариантов, конечно, упоминается Константин Богомолов, которому таки не досталось школа-студия МХАТ. И вот, может быть, в конечном счете он попробует себя в ГИТИСе.
4: Выборы нового ректора в ГИТИСе состоятся уже через полтора месяца. 15 сентября. Но единственный зарегистрированный кандидат на них, собственно, Григорий Заславский. Театральное сообщество ждет, когда определится новый кандидат в ректоры, говорит театральный обозреватель, редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
23: ГИТИС и Заславский – это как-то никогда не было в зоне риска. Это одно из центральных театральных заведений. В группу риска, в группу неблагонадежных, в группу должников не входило. Более того, очень активная творческая деятельность при Заславском. Очень сильно было развито международное сотрудничество, чего за ГИТИСом прежде не замечалось. И вдруг человек пишет заявление об уходе, и ему подписывают. Но все, что там инкриминировалось Григорию Заславскому, это очень смешно, что его сын в течение года читал лекции и заработал целых 23 тысячи рублей. Произошедшее вызывает, конечно, только вопросы, ответы на которых мы можем получить, когда пройдут выборы. И, насколько я знаю, у Заславского не было конкурентов даже. Знаете, мне кажется, это какая-то внутренняя игра или разборки. Я допускаю анонимки. Я думаю, что внутри ГИТИСа имеет смысл поискать интересантов.
4: В околовоенных телеграм-каналах стали писать об общей идеологической неблагонадежности ГИТИСа. В этих публикациях некоторых преподавателей института обвиняют в дискредитации армии, пропаганде нетрадиционных ценностей и антивоенной пропаганде. Театральные эксперты, в свою очередь, подчеркивают, что при Заславском ГИТИС процветал. И кто бы ни был выбран новым ректором, этой инерции хватит еще на пару-тройку лет. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: С теми, кто в теме. Французский бренд премиальной одежды Коперни заинтересовался работами российской художницы. Речь о концепте женских сумочек с живой плесенью. Это художественное ноу-хау отечественного дизайнера Даши Плесень, которым она занимается уже более 11 лет. А концепты сумок с шильдиками модного дома появились в блогах у сторонних дизайнеров и стали продуктом так называемых AI-спекуляций. Поэтому возникло предположение, что модный дом попытался присвоить себе работу художницы без ее ведома. Насколько такая ситуация типична для сегодняшней фэшн-индустрии и возможно ли защитить авторские права на модную идею в эпоху искусственного интеллекта?
5: Я говорю, ребят, во всей этой ситуации сейчас наиболее логично видится выращивание реальной сумки с оригинальной плесенью, чтобы я продумала вам концепцию и показали, что бренды все еще остаются близки к оригинальному искусству, к руке художника. То, что сейчас все заполонило AI, это не значит, что нужно отказываться от оригиналов.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: Программа полностью в дневном эфире после полудня и в 18.30 на Business FM.
0: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Headhunter» Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Business FM.
7: Реклама на Business FM в Казани.
8: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
0: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
9: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
0: История денег на Business FM. Бизнес FM. Нота Бена. В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес FM. Нота Бена. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
24: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Бизнес FM для слушателей старше 12 лет.
25: 8 августа в городе Чистополь состоится уже традиционный музыкальный фестиваль «Рок-берега». Масштабный Open Air пройдет в четвертый раз, собрав на одной сцене как именитых артистов, так и молодые коллективы. О том, что на этот раз ждет меломанов и поклонников рок-музыки, мы расспросим у хедлайнера фестиваля, заслуженного артиста Республики Татарстан, художественного руководителя «Виа Волга-Волга» Антона Салакаева. Антон, привет!
26: Здравствуйте! Традиционно очень рад здесь находиться.
25: Взаимно. Расскажи, пожалуйста, о нынешнем составе участников фестиваля «Рок-берега». Что-то новенькое, что-то старенькое?
26: Безусловно. В любом случае мы понимаем, что фестиваль такого уровня, который проходит на большой площадке, который посещает там от 10, условно говоря, до 20 тысяч зрителей, конечно, не может ежегодно повторяться на все 100%, да, по составу лайн-ап так называемого. Вот. Но с другой стороны, есть, конечно же, на любом фестивале есть так называемые старики-разбойники, старейшины, завсегдатаи, да, без которых на том или ином фестивале концерт не получился бы. Так, например, вот на фестивале «Рок-берега» это как минимум два коллектива, без которых «Рок-берега», наверное, даже немыслимы. Я это говорю и как музыкант, я это говорю как и устроитель, да, и руководитель самого фестиваля.
25: Организатор.
26: Организатор, угу. Да. И я это говорю, собственно, как, наверное, и в том числе как зритель. Два коллектива, с которых, как мне кажется, даже завязалась вот эта история, вот этот узелок начала самого фестиваля. Это группа «Волга-Волга» и группа «Анимация».
25: Почему? Давайте еще.
26: Да, еще глубже копнем. Все очень просто. Угу. Как говорится, где собака порылась? Именно в наших корнях. Я родом из Чистополя, я уже не раз это говорил, я этим горжусь и никогда не скрываю. Мне как-то наоборот это здорово отмечать, что даже если у нас что-то получилось в плане шоу-бизнеса, а при этом говорить, что а мы вот, сам я родом из города Чистополь, потом когда-то вместе с родителями переехал в Казань, и вот в Казани уже состоялся как музыкант. Ну и группа «Анимация» — это тоже такие некие такие детские истории, я их так называю. Костя Кулясов все свое детство провел в Чистополе. А вот, насколько я знаю, он не родился там, но приехал достаточно рано вместе с родителями. Кстати говоря, у Кости Кулясова до сих пор часть коллектива — это ребята, чистопольские музыканты.

0: эти две группы будут обязательно. Поэтому вот вокруг этого всего мы танцуем на этих рок-берегах, пляшем и приглашаем, естественно, новые коллективы. Кто-то повторяется, там кто-то с нами был в первый год, потом пропускали, вновь появились. Кто-то бывает с нами практически каждый год. Такой коллектив, как Дом кукол, например, с нами, по-моему, практически каждый год. И в Чистополе их очень любят, поэтому мы их приглашаем. В этом году я пригласил своих друзей из города Ярославль, группу «Мамульки Бэнд», например. Это новая история для Чистополя. Чистопольский зритель с ними, вероятнее всего, даже мало знаком, если совсем, может быть, их не знает. Вот, поэтому молодые коллективы, разноплановые жанровые коллективы.
1: Вот давай о жанрах поподробнее.
0: Ну, разные.
1: Волга все знают. Анимация — это рок, чистый рок.
0: Ну, это прям рок, да. Mm-hmm. Это традиционный русский рок. Волга-Волга, понятно, это такой ска-фолк-рок-бардак. Ну, в общем, это такая история со караоке связанная. Будет коллектив, например, Инверно Оркестра. Это ребята, которые играют современную, достаточно тяжелую интерпретацию русской классики. И переигрывают это на скрипках, на виолончелях. При этом все это звучит еще и под тяжелые гитары и барабаны.
1: А вот «Мамульки Бэнд», про который ты так говорил.
0: «Мамульки Бэнд» — это скорее история такая близкая к «Волге-Волге». Но все равно это немножко другого плана коллектив. Сейчас они гастролируют, у них есть в составе и гусли, аккордеоны, баяны, вот туба, большой инструмент такой духовой. Поэтому это интересный коллектив, который может звучать как и фолк-группа, как ска-группа и как рок-группа. То есть они всегда показывают очень интересную разноплановую программу. У них есть и авторская музыка, и кавера интересно сделанные. Вот группа «Рениум», например, ребята достаточно молодые с точки зрения самого коллектива, недавно собрались, играют тяжелую музыку. Скажем так, ответственные за металл. Группа «Лос Чото Тамос», например.
1: Это такие, уже популярная.
0: Это вятские ковбои такие. Я уже не на один фестиваль их привозил, и на «Волгу-Волгу», в том числе они приезжали. Это группа, которая делает очень классные интерактивы со зрителями, поет с ними хором и играет на очень своеобразных музыкальных инструментах. Это одна палка, два струна, я это называю. То есть, грубо говоря, действительно, черенок от лопаты, вставленный в таз, в настоящий таз, на нем натянута одна струна. Это вот такой некий контрабас получается, народный. Также у них вот всякие, значит, гладильные и стиральные доски, на которых они все это шуршат, звенят и бряцают.
1: И у них хорошо это получается.
0: Да, и это самое интересное, что из всего из этого не просто у них получается извлекать звуки, это получается реальная музыка. Угу. Очень классная. Это песни, это мелодии, и это хорошее настроение.
1: Ну, зрелищность, плюс
0: да.
1: ко всему, да?
0: Я вообще говорю о том, что рок-берега — это действительно... Раньше мы вообще говорили в обязательном порядке, первый-второй год фестиваля, мы всегда говорили, что рок-берега — это дочка фестиваля «Волга-Волга». Потому что изначально мы заходили в город Чистополь с расчетом, что там будет проходить фестиваль «Волга-Волга». Мы «Волга-Волга» считаем себя как бы кочующим фестивалем, и поэтому у нас были в списке городов и Нижнекамск, и Елабуга, и Казань. И когда появился Чистополь, Чистополь оказался намного более, может быть, мудрее, что ли, всех остальных, они сказали, а вот мы хотим свой фестиваль, мы знаем, что вы классно можете сделать фестиваль, Антон, приходите к нам со своим концептом фестиваля, но мы хотим, чтобы это было наше чистопольское название. Мы придумали им название «Рок-берега», ну, поскольку это Кама, берег Камы, плюс анимация, «Волга-Волга», то есть Чистополь я бы уже мог бы назвать таким рок-городом, на самом деле.
1: Антон, а вот вопрос. Чистополь, это, мы все прекрасно об этом знаем, что это город с богатейшей историей. Что ждет гостей в городе, помимо музыкальной программы?
0: Чистополь — это как раз то самое место, удачное место, где в Татарстане еще есть такие города, безусловно. Это и Болгар, и Елабуга, да, и Свияжск. Вот в Чистополе как раз такая история. Это и музей Пастернака, да, и Чистопольский, если я правильно называю, краеведческий музей, да. Вообще сам по себе Чистополь, я вот только сегодня оттуда приехал, ехал по улицам, причем не по одной, а по нескольким улицам, и понимал, что это вот такая старая какая-то купеческая история, причем они сейчас там приводят это все в порядок ежегодно, сейчас вот там делают дороги, выкладывают плиточку на тротуарах, и понятно, что люди любят свой город и хотят его показывать приезжим, туристам. Поэтому история с фестивалем, она интересна тем, что ты приезжаешь не только на фестиваль услышать музыку,

0: можешь приехать утром, посетить музей.
1: Ну, ты понимаешь, что фестиваль явился частью промоушена города Чистополь?
0: Мне об этом говорят, и я как бы понимаю, что да, это здорово, что мы тоже в этом участвуем. Я-то на самом деле просто делаю свое любимое дело.
1: Спасибо большое, Антон. Я напомню, что мы разговаривали о предстоящем рок-фестивале, который состоится 8 августа в городе Чистополь. И в студии Business FM был наш любимый гость, друг, хедлайнер фестиваля, заслуженный артист Республики Татарстан, художественный руководитель ВИА «Волга-Волга» Антон Солакаев.
2: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Business FM.
1: Удобство и комфорт с мобильным избирателем. Как это работает и для чего это нужно? Программа «Право выбора» на Business FM Казань.
3: Для слушателей старше 12 лет.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
3: Для слушателей старше 12 лет.
2: В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
4: Говорящие фамилии на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на Business FM в Казани.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
2: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
4: Говорящие фамилии на Business FM.

Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес решает», «Бизнес делает», «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. «Бизнес спрашивает» и «Отвечает». У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. США могут сегодня объявить о сделке с Ираном и Оманом по Армузскому проливу, это пишет Аксиос со ссылкой на источники. По его данным, стороны рассматривают 60-дневное соглашение, предусматривающее проход судов через пролив без взимания платы в направлении Персидского залива по иранским территориальным водам, а в обратном направлении через Оманские воды в координации с Тегераном. Власти Китая ужесточают для граждан правила выезда из страны. Изменения прежде всего коснутся талантов, технологий, информации и данных соцсетей, которые теперь входят в сферу обеспечения национальной безопасности. Новые правила вступают в силу 15 сентября. По ним выезжающие должны предоставить правдивые законные основания. Таможенники получают право задавать вопросы о заявленных целях поездок, проверять электронные данные на мобильных телефонах. Власти, в том числе региональные, смогут запрещать гражданам покидать страну на срок до 3 лет, если установят, что они занимались за границей какой-либо вредной для нацбезопасности или интересов деятельностью. Нарушители правил экспорта или торговли технологиями по новым правилам привлекут к ответственности за угрозу промышленной или технологической безопасности КНР. Они могут столкнуться с запретами, в том числе на выезд сотрудников от профильных ведомств, включая Минторг. И также правила ужесточают контроль над посредниками, организующими выезды за границу. Польский миллиардер возвел самую высокую в Европе статую Девы Марии. Ее строительство завершается в деревне Конотопье в Польше. Высота Богоматери скорбящей с постаментом более 55,5 метров. Она значительно выше Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, высота которого вместе с пьедесталом 38 метров. На строительство Девы Марии ушло 2500 кубометров бетона. Официальное открытие назначено на 15 августа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. После ночной атаки украинских беспилотников горит склад Wildberries под Тулой. В свою очередь, Минобороны России заявляет, что ночью нанесен массированный удар по украинской складской логистике в Киеве. На ВСУ сообщили, что не удалось сбить ни одной ракеты. Сообщается о 17 погибших и больше 40 раненых. Что Евросоюз будет делать с Сеутой? Миграционный кризис в испанском эксклаве обсудили главы МИД стран Союза. Ранее в Сеуту прорвались около 50 тысяч марокканцев. Но общий ответ ЕС выработать так и не смог. О причинах и последствиях комментарий Георгия Буфта. Закон о блокировке возврата иностранного бизнеса в Россию подписал Владимир Путин. Касается это инвесторов, которые после 2022 года продали российские активы, но сохранили при этом право на обратный выкуп, что означает новый закон для бывших и нынешних владельцев. Подробнее в нашем эфире. Как Евросоюз стал зависимым от действий полиции Марокко? Главы МИД стран ЕС обсудили миграционную политику после кризиса в испанском эксклаве Сеута на севере Африки. Туда прорвались ранее около 50 тысяч марокканцев, что стало самым серьезным миграционным кризисом в испанской истории и не на шутку напугало европейские правительства. Чем ответит на новый вызов Европа? Комментарий Георгия Буфты.
3: Испанским властям удалось выдворить почти всех прорвавшихся в Сеуту, за исключением пары тысяч. Еврокомиссар по делам миграции ЕС Магнус Брунер даже поспешил заявить, что кризис урегулирован. Ни один человек не пересек границу между Сеутой и материковой Испанией. Целостность Шенгена не пострадала. Но спор в ЕС уже идет о другом. Кто в Евросоюзе вообще отвечает за внешнюю границу? Кто устанавливает единые правила и кому предъявлять счет, когда сосед вдруг открывает калитку? Поводом для нашествия марокканцев на Сеуту стало решение Верховного суда Испании, которое поставило вне закона немедленную депортацию тех, кого задержали в море при попытке добраться до Сеуты или другого испанского эксклава Мелильи вплавь. К ним надо применять обычные процедуры, постановил суд, а не ускоренные. В марокканских соцсетях решение поняли по-своему, видимо, не дочитав до конца, как юридическую защиту от немедленной высылки. Наложились впечатления от полумиллионной амнистии Мадридом нелегалов, проживавших в стране 5 лет до января нынешнего года. Это поняли поняли как возможность амнистии вообще и безусловно. Сторонники конспирологии добавили предположение, что вторжение мигрантов было срежиссировано марокканскими властями, как месть за то, что Испания решила тянуть газопровод из Алжира. Тем более, что испанский премьер Санчес побывал с визитом в Алжире 20 июля, назвав его стратегическим партнером. Алжир и Марокко с 21 года не имеют дипотношений и конкурируют за первенство в Магрибе. Доказать, впрочем, умысел Рабата, во-первых, невозможно, во-вторых, Мадриду невыгодно. Показательно, что Испания не задействовала регламент о форс-мажоре, который как раз прописан под такие ситуации. Использование мигрантов третьим государством, в чем ранее Польша обвиняла Белоруссию, а Финляндия – Россию. Введение такого регламента означало бы официальное признание, что Марокко ведет против члена ЕС гибридную войну. Мадрид на это не пошел. Зато Санчес обвинил ряд стран ЕС в эгоистичном подходе и потребовал выработки общего ответа на такие ситуации. В ответ он получил лишь письмо 22 глав государств с требованием ужесточения контроля на внешних границах и устранения массовых программ легализации мигрантов. Италия так и вообще приостановила действия Шенгена в отношении Испании. Хотя сама по себе идея исключить Испанию из Шенгена юридически несостоятельна. Такого механизма нет. Есть лишь возможность временно вводить контроль на своих границах. К тому же Сеута и Мелилья и так имеют особый статус. Выехать оттуда в Европу нельзя без разрешения полиции порта или аэропорта. Еврокомиссия заняла двойственную позицию. Еврокомиссар Брунер заявил, что не видит прямой связи между легализациями мигрантов в Испании и событиями в Сеуте, добавив, что легализация все равно плохой сигнал для остальной Европы. Кстати, ЕС недавно уже обновил правила приема беженцев и их депортации, которые заменили директиву 2008 года в условиях, когда исполняется менее трети решений о депортации на родину. Главное новшество – должно действовать общеевропейское решение о возврате и взаимное признание таких решений странами-членами. Для тех, кто будет претендовать на то, чтобы остаться в Европе, организуют своего рода накопители в третьих странах, куда можно передавать людей, не подлежащих прямой и немедленной депортации на родину. Главное же, что сама процедура предоставления убежища во многих случаях выносится за пределы ЕС. Однако окончательное решение будет все равно приниматься на национальном уровне. В ходе сиутского кризиса массовых ходатайств об убежище, собственно, и не подавалось. Процедуры скрининга и распределения не запускались. Сработал отнюдь не общеевропейский механизм, а горячая телефонная линия Мадрид-Рабат. И теперь получается, что единственная сухопутная граница ЕС с Африкой охраняется не Евросоюзом, а полицией Марокко. И цена этой услуги устанавливается не в Брюсселе. Марокко получит за это деньги, преференции по рыболовству и сельхозэкспорту, а также дипломатическую поддержку по проблеме Западной Сахары. Что касается консенсуса по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, то в ЕС его нет. К тому же Санчесу, возглавляющему правительство парламентского меньшинства, нужны голоса новых граждан королевства, тогда как правые лидеры таких стран, как Италия, Германия, Венгрия и ряда других, свою антииммигрантскую риторику адресуют прежде всего своему электорату. Свой электорат для каждого важнее бюрократов в Брюсселе.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Путин подписал закон о блокировке и через суд возврата иностранного бизнеса в Россию. Касается он инвесторов, которые после февраля 2022 года продали или передали российские активы, но сохранили право на их обратный выкуп. Причем начать разбирательство можно еще до того, как иностранная компания потребует вернуть бизнес. Что новый закон означает для иностранных инвесторов и нынешних российских владельцев активов, объясняет управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
4: Закон, прежде всего, предусматривает возможность запрета через суд обратный выкуп иностранными предприятиями, инвесторами своих предприятий, которые они либо передали менеджменту, либо продали, либо каким-то иным образом совершили отчуждение своих объектов инвестиций в России на каких-то условиях. В этом и заключается, на мой взгляд, угроза тем инвесторам, которые добровольно ушли из России. Они просто не смогут выкупить свои объекты обратно, даже если у них есть на это опционное соглашение, предусматривающее обратный выкуп, что в большинстве случаев было сделано. Для российских предпринимателей, которые приобрели активы иностранных инвесторов, ушедших из России, это означает дополнительные возможности сохранить актив у себя навсегда, а также распорядиться им по своему усмотрению, что в большинстве соглашений о выкупе, о продаже иностранных активов предусматривался запрет на отчуждение без согласия продавца, то бишь иностранного инвестора. А сейчас российские владельцы иностранных активов, которые они либо выкупили, или либо менеджмент выкупил, либо менеджменту был передан этот актив, могут оставить его себе, не возвращать, хотя это, конечно, чревато будет дополнительными судебными исками уже непосредственно к владельцам этих российских компаний. Для иностранцев это в любом случае нарушение договора. Даже если российский закон будет позволять российскому предпринимателю, выкупившему иностранный актив, не возвращать его, воспользовавшись данным законом и обратившись для этого в суд, то за границей, я думаю, что к таким российским акционерам, собственникам могут быть предъявлены существенные иски, если они воспользуются этим законом президента.
5: Надо отметить при этом, что законом предусмотрена компенсация тем инвесторам, которым отказали в реализации опциона на байбек. Но размер компенсации будет установлен судом во время рассмотрения спора, и суд будет определять размер компенсации. И суд вправе уменьшить ее размер с учетом характера действий инвестора, размера вызванных им убытков и так далее. Это, скорее всего, сделать будет несложно. Поэтому размер компенсации будет существенно ниже тех инвестиций, которые были сделаны. И на это, наверное, иностранному инвестору рассчитывать не надо.
2: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Одним из основных оснований для прекращения права на обратный выкуп может стать отклонение его цены от рыночной на 25% и более. Также существенные вложения нынешнего российского владельца в актив, без которых компания не смогла бы продолжать работу в прежнем объеме, но потребовать компенсацию иностранный инвестор сможет в течение года после решения суда. Подобные дела будет рассматривать арбитражный суд Московской области. Закон уже вступил в силу. Завозишь авто в два раза дешевле, будь готов оформить страховку в два раза дороже. С такой историей к нам обратилась покупательница китайского автомобиля за рубежом. Страховые компании отказались оформлять ей каско по цене машины от производителя. В расчетах своих они опираются на российские цены, которые гораздо выше. Законно ли это? Продолжит тему Евгений Прильчук.
6: В нашу редакцию обратилась жительница Москвы Яна. В ноябре она приобрела автомобиль за рубежом. Хотела успеть до того, как в очередной раз повысится утильсбор. Машина марки BYD покупалась напрямую у китайского производителя за 2 миллиона 800 тысяч рублей. С доставкой вышло 3 миллиона. Все документы, подтверждающие покупку и фактически уплаченную сумму, у Яны есть. Когда автомобиль пришел в Россию, Яна решила оформить полис каско. Но неожиданно одна страховая компания за другой ей в этом отказали.
7: В одной из страховых компаний мне заявили, что указанная стоимость 3 миллиона рублей, которую я пишу в анкете, в заявке, она не соответствует действительности, поэтому по моей страховке приходит отказ. Я попросила уточнить, почему не соответствует. Мне прислали в страховой компании ссылку на Авто.ру, где мой автомобиль сейчас стоит порядка 5-6 миллионов рублей. Страховщики ссылаются на эти объявления, которых на Авто.ру не так уж и много. Всего лишь по всей России, может быть, наберется штук 15. И там цена достаточно разная. Они отказываются страховать, аргументируя это тем, что достаточно большие риски, вдруг с машиной что-то случится, и нам вам придется выплачивать по среднерыночной стоимости, вне зависимости от того, что я указываю в анкете, что страховая сумма меня интересует до 3 миллионов рублей.
6: Безаварийный стаж вождения нашей собеседницы 14 лет. Страховку она пытается оформить с франшизой, то есть готова в случае наступления страхового случая часть убытков оплатить самостоятельно. Впрочем, страховщика все это мало волнует. Закон страховые компании здесь не нарушают, говорит партнер компании «Первая юридическая сеть» Павел Курлат.
8: Это договор добровольного страхования. То есть ни одна из сторон не обязана заключать его на условиях, которых настаивает вторая сторона, в случае, если считает для себя эти условия неприемлемыми. Подобное действие страховщиков не противоречит ни одной норме закона. Дело в том, что источником информации о действительной стоимости страхуемого имущества является в том числе данные каталогов или агрегаторов. Почему страховщики реализуют именно такие подходы сейчас к страхованию авто? Тем самым они, я думаю, обезопасивают себя от возникновения споров, в том числе судебных споров с клиентом при возникновении убытков в виде существенного повреждения автомобиля. Стоимость ремонта этих автомобилей довольно высокая, стоимость запчастей высокая и динамика серьезных изменений этих величин в части затрат на восстановительный ремонт данных автомобилей.
6: Ссылки на сайты с объявлениями о продаже автомобилей, как считает Яна, не могут быть релевантными, потому что продавцы всегда первое время ставят ценник выше рынка, надеясь на удачную сделку. Попытки доказать, что автомобиль стоил 3 миллиона, а не 6, не увенчались успехом. Страховые не принимают договор о покупке с производителем, требуя классический российский договор купли-продажи, которого, понятное дело, нет. Страховщиков смущает, что прямого дилерства от завода BYD в России нет, так как концерн пока не выходил на российский рынок напрямую. Соответственно, нет ни гарантий, ни уверенности, что машину можно будет за разумные деньги отремонтировать в российских сервисах. У страховщиков есть свои непубличные справочники, на основе которых они делают расчеты страховых сумм. Иногда они совпадают с данными агрегаторов объявлений, иногда нет, говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
9: Дело в том, что он ввезен в Россию параллельным образом, на него не распространяется в России гарантия, скорее всего. А коли так, то возникает вопрос, а где этот автомобиль должен ремонтироваться при наступлении страхового случая? Должен ли автомобиль ремонтируется у дилера или нет, ведь он не на гарантии. Вот все это делает такой страховой продукт нестандартным. И, конечно, ни одна страховая компания вот так вот в лоб не захочет ради единичной продажи идти на особые условия. Я могу это понять. На мой взгляд, в такой ситуации нет смысла стучаться напрямую в страховые компании. Вот это как раз классическая работа страхового агента или даже, правильно сказать, страхового брокера, задача которого – понять, какой риск у клиента и какие потребности, и пристроить заявку в несколько разных страховых компаний, дав выбор клиенту, что из этого предпочесть.
6: Попытки оформить такикаско у Яны продолжаются уже около месяца. Одна страховая компания, по ее словам, была готова в один момент оформить полис за 150 тысяч рублей, но буквально спустя сутки передумала и выставила ценник в 300 тысяч. Так что поиски доступного полиса пока продолжаются. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст.
10: 6 августа. Клуб Алексея Козлова. Австралийский тромбонист, вокалист и шоумен Дэн Барнетт. Постоянный участник крупнейших международных фестивалей. Вместе с музыкантами московской джазовой сцены он представит программу Russian Edition, где объединятся свинг, босанова, новоорлеанский джаз, самбо и фанк в авторских аранжировках. Зрителей ждет яркое джазовое шоу. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
11: Тоже отдых. Трущобный туризм появился в Англии в начале 19 века. Состоятельным лондонским леди пришлась по душе идея выбираться иногда из своих благополучных домов и в сопровождении священников отправляться в столичные районы, где ютились бедняки. Женщины раздавали нищим еду и милостыни, а взамен получали благословение. К началу 20-го столетия трущобные экскурсии стали привычной туристической практикой во многих крупных городах. В «Нью-Йорк Таймс», например, печатались объявления о проведении вечеринок в местных гетто с обязательным посещением опаснейших злачных мест. Современные трущобные туры зачастую проводят сами обитатели бедных районов. В некоторых городах за отдельную плату можно даже переночевать рядом с бездомными в парке или заброшенном доме. Стоимость страховки такого отдыха, естественно, превышает саму цену ночевок.
12: Тоже отдых на Бизнес ФМ.
0: Валюты.
10: Гондурасская лемпира в 1926 году сменила в обращении местное серебряное песо. Название новая валюта получила в честь национального героя, индейского вождя лемпиры, который в 16 веке возглавил борьбу против испанских колонизаторов. В новейшей истории лемпира на порядок с лишним дешевле доллара США.
0: Валюты на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Банкротство.
13: Активы банкротящегося завода по производству отечественных телевизоров «Кванта» выкупит компания-производитель интерактивных школьных досок «Next Touch», сообщили «Коммерсант» в «Next Touch». Стороны подтвердили переговоры, но детали сделки пока не раскрывают. Ранее «Кванта» оценивали в 3 миллиарда рублей без учета долгов. Эксперты полагают, что сделка может обойтись покупателю в 1,5 миллиарда рублей. Банкротство, как считают в «Next Touch», делает урегулирование требования обязательств прозрачнее и ускорит запуск производства. «Квант» закрыл свои заводы в Воронеже и Зеленограде. В апреле 2025 года компания выпускала телевизоры под брендом «Ирбис».
12: Бизнес и власть.
13: Суд назначил дату разбирательства по иску, который может заблокировать слияние двух голливудских гигантов Paramount и Warner Brothers Discovery. Дело будет рассматриваться со 2 по 19 марта 2027 года, предварительное слушание 24 февраля. Иск против сделки стоимостью 110 миллиардов долларов подали 12 штатов во главе с Калифорнией. Генеральные прокуроры считают, что объединение уничтожит конкуренцию в Голливуде и создаст медиамагната, угрожающего рынку.
12: Отчеты и планы.
13: М-Видео регистрирует товарный знак «М-Джоб», собственный сервис для поиска исполнителей на склады и логистику, пишут «Ведомости». Заявка подана в Роспатент. Классификация позволяет компании оказывать кадровые, финансовые и IT-сервисы, но в первую очередь сервис нужен для привлечения линейного персонала в логистические центры ритейлера. Подобные модели уже работают у Озон и Wildberries. Приложения позволяют выбирать смены, оформлять документы и получать выплаты. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: 10:48 в Москве. BMW начала показывать рекламу новой части «Человека-паука» прямо на экранах салонных автомобилей. Касается это моделей, выпущенных после 2020 года. При запуске двигателя пользователям показывают кнопку с подписью «Сюрприз! Человек-паук только что заглянул в твою BMW». Ее можно проигнорировать, но при нажатии запускается рекламный ролик. И это происходит через облако BMW, к которому подключен автомобиль. То есть фактически управление идет без ведома владельца. Многие обладатели BMW раскритиковали эту пиар-компанию, вспомнили прошлое заявление вице-президента компании по разработке пользовательского интерфейса, который ранее уверял, что салон автомобиля — это приватное пространство, и рекламы в нем быть не должно. Комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
14: BMW выступает пионером в подобных новациях. Напомню, что BMW первыми ввели подписку на некоторые опции на своих некоторых автомобилях. Например, стеклоподъемники автоматические на некоторых моделях BMW работают только за деньги. Видим, что, видимо, эксперименты в целом по монетизации использования автомобиля оказались удачными, и BMW решили идти дальше. Просмотр рекламы на центральном мониторе автомобиля, он вызывает сейчас такое негодование у всех резкое, просто из-за непривычности пока этой истории. На самом деле, если мы с вами пооткрываем разные сайты в интернете, мы видим, что там почти везде крутится контекстная реклама. Как бы да, она всех более-менее раздражает одинаково, но, с другой стороны, все привыкли, и никто сайтами из-за этого пользоваться не перестал. Очевидно, здесь будет примерно та же самая история. Думаю, что для BMW тоже это своего рода эксперимент, но он пока затронул небольшое количество пользователей, и, очевидно, они сейчас собирают обратную связь, смотрят, насколько эта опция вызвала негатив у клиентов, покупателей машин, соответственно, насколько можно ее пытаться раскатать и масштабировать дальше на остальных своих покупателей. Думаю, что BMW в этом плане будет не одинок, если мы увидим, что не встретила прям негатива на уровне ненависти и потенциальный отказ от покупки автомобиля. Это новация у покупателей, то и другие автопроизводители постепенно начнут это внедрять. Это хороший, удобный рекламный инструмент, это прямой доступ к взору потребителя, это то, за что борются, в общем, все рекламодатели во всем мире, потому что сейчас очень тяжело завоевать именно внимание. Если это будет работать, то думаю, что и стоимость этой рекламы будет достаточно ощутима, а для автопроизводителей это будет довольно существенным источником дохода. Не будем забывать, что BMW, как и все немцы, как и весь европейский автопром, под жесточайшим давлением со стороны китайцев. Мы видим, все производители немецкие сокращают производство, закрывают заводы, увольняют персонал, сокращают инвестиции в разработки в новые, поскольку китайцы очень быстро и очень значимо отъедают долю рынка. В этих условиях, конечно, никакие дополнительные деньги лишними для тех же BMW не будут.

0: Nokia сотрудничают с 2021 года. В 2022 году BMW также ввела платную функцию подогрева сидений в своих автомобилях, который включается через облако. Но после волны критики пользователей компания отменила нововведение, объяснив свое решение низким спросом.
1: Капитал с Григорием Бегларяном.
0: Гриш, приветствую еще раз.
2: Добрый день.
0: Ну, смотри, почти 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, прибавка в процент. Как думаешь, сегодня перешагнем рубеж?
2: Да, в принципе, тут не столь важно, да, это все же психологический уровень. Ну, там 2400 можно при желании дотянуться, я уж не знаю, хватит на это дело оптимизма или нет. Частично много будет зависеть от позиции по российской валюте. Вот буквально менее чем через пару часов, 12 часов, Минфин публикует параметры валютных операций на следующий период, 7 августа и вплоть до сентября. Ну, соответственно, надо понять, какие объемы покупки останутся. Сейчас, по-моему, в районе 5 миллиардов в день. Цены на российский Urals, по-моему, были ближе к 60, даже чуть пониже, если брать среднее значение в прошлом периоде. Соответственно, больших нефтегазовых доходов вроде как быть не должно, хотя сложно сказать, как Минфин все это дело считает. В общем, подождем. Если объем покупки сократится там, до 2 миллиардов, предположим, ну, частично, может быть, это стабилизирует ситуацию по российской валюте, а так, естественно, игроки на рынке акций явно настроены на то, что началась какая-то мягкая девальвация рубля. Ну, соответственно, их правоту или, наоборот, ошибочность их мнений проверим как раз ближайшие пару дней, как раз по факту того, как реагировать будет рынок, если объемы закупки валюты сократятся. Хотя здесь надо еще учитывать объемы продажи валюты экспортерами. Может быть, момент есть технический, да, явно в летний период сезонный спрос на валюту всегда выше, тем более та нестабильность, которая наблюдалась почти весь июль и распространилась, в том числе на нашем рынке акций, я имею в виду такие напряженные ожидания, разговоры про топливный кризис и прочее-прочее нехорошее, да, все это, естественно, усиливало бегство домохозяйств, в том числе и в наличную, и в наличные рубли, ну и частично, наверное, наличные рубли переходили в валюту. Поэтому какой-то спрос на валюту, видимо, был, а предложение валюты сильно в этот момент не увеличивалось. Может быть, этот фактор и привел к тому, что на бирже в итоге возобладали тенденции роста юаня к рублю. Но 12 мы увидели, это, в общем-то, и был целевой уровень. Дальше посмотрим. Чтобы рассчитывать на какое-то дальнейшее ослабление рубля, не знаю, мягкое это будет ослабление, твердо или прочее, надо закрепляться выше 12. На глобальном рынке в целом ситуация спокойная. Тут вчера были новые рекорды на американском рынке акций. Фондовые индексы обновляли рекорды буквально каждый час. Сегодня рекорды бьют европейские фондовые индексы, немецкий индекс, французский индекс. Доллар в концовке, в середине недели стал на глобальном рынке сдавать позиции. Частично здесь свою роль играют валютные интервенции совместные американцев и японцев в поддержку иены. Ну, тут уже все поняли, что попытка стабилизировать иена, видимо, перерастает в некий план стабилизировать курс японской иены, чтобы, во-первых, внутренние японские деньги все-таки не уходили с рынка долга японского, потому что там падают цены, растут доходы. Это бьет бумерангом по рынку долга в Америке, а долговой рынок – это ядро глобальной финансовой системы. Если там будет очень нехорошо, то есть цены падать, доходность взлетать, вся система может посыпаться. Вот вмешался глава Минфина и пытается ситуацию держать под контролем. Чтобы это все прошло гладко, естественно, нужна геополитическая стабильность. Может быть, по этой причине президент Трамп и сменил, как говорится, гнев на милость. Де-факто сейчас те переговоры, которые Иран ведет с Оманом, это попытка вернуться к условиям того самого меморандума с Америкой от 17 июня, который был де-факто нарушен тем, что американцы втихую вблизи побережья Омана пытались построить свою логистику, которую они защищают всей своей военной мощью. Иран не захотел быть мальчиком для питья в таком случае и решил превентивно все дело пресечь. Начались опять сгладить вот эти геополитические конфликты, но вот их пытаются сейчас вернуть назад. Бренд выше 80, это, я так понимаю, реакция на то, что на новости о том, что хуситы йеменские что-то там атаковали в Красном море, вроде как саудовскую какой-то, саудовский объект какой-то и прочее, ну, поэтому цены немножечко подросли.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Канал Сити Хаката в японском городе Фукуока, открытый в 1996 году, это буквально город в городе. Торгово-развлекательный центр построен вокруг искусственного канала. И это не одно сооружение, а целый комплекс зданий разнообразных стилей и форм. Помимо стандартного набора из магазинов, кинотеатров и ресторанов, в Канал Сити есть две гостиницы, казино, театр и смотровые площадки. Но главное в этом городе шопинга, как ни странно, безостановочная культурная программа. В центре ежедневно проходят театральные постановки и концерты. На набережных канала выступают музыканты, цирковые и эстрадные артисты, работают и выставляют свои полотна художники. С 10 утра до 10 вечера проходит шоу фонтанов, которых в комплексе множество. Ежегодно канал Сити Хаката посещают порядка 17 миллионов человек. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 10:58 московское время. У микрофона Сердар Авлекулиев. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военкомата в Калужской области по заданию СБУ, сообщили в ЦОС ФСБ России. Задержанный ранее, выполняя задание украинского куратора, нанес надписи с оскорблениями представителей органов российской власти на стены жилых домов. Новые военно-строительные подразделения будут строить приоритетные стратегические объекты по всей России, сообщили в Минобороны. Отмечается, что изменение боевого состава и численности вооруженных сил, а также противодействие возникающим угрозам привели к увеличению потребности в новых военных объектах и инфраструктуре. Отмечается, что для обеспечения военно-строительных подразделений квалифицированными специалистами воссоздан военно-инженерно-технический университет Минобороны России. Он начнет свою деятельность с 1 сентября этого года. Если Иран и Оман заключат соглашение о порядке прохождения судов через Ормузский пролив, Соединенные Штаты могут ослабить санкции на иранский нефтяной экспорт и снять блокаду против иранских портов, пишет в среду Financial Times. Вместе с тем, отмечает газета, соглашение настолько явно далекое от первоначальных военных целей президента США Дональда Трампа, оно почти наверняка вызовет негативную реакцию у него дома. Глава Сеуты безуспешно пытался предупредить власти Испании о наплыве мигрантов. За 3 дня до проникновения в страну десятков тысяч марокканцев он звонил премьеру, однако тот не ответил на звонок, пишет газета «Испаньол» со ссылкой на источники в местном правительстве. «Мы постоянно оповещали все соответствующие министерства, а они говорили нам сохранять спокойствие, что они следят за ситуацией», заявили газете источники. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 11:00 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Минфин сегодня опубликует параметры операции по бюджетному правилу. Большинство экспертов полагают, что покупки валюты могут заметно снизиться относительно июльских уровней. В любом случае решение уже через час. Ну а прямо сейчас на московской бирже рубль немного укрепляется к юаню. На 2 копейки 11.93 текущий показатель. Компании не хотят страховать военные риски в Черном море, а кто готов, делает это совсем по другим тарифам. Это уже сказалось на стоимости перевозок. А заодно увеличила дисконт на российскую нефть. Турция вчера просила Москву и Киев обеспечить безопасность судоходства. Ушел по собственному желанию. В отставку внезапно подал ректор ГИТИС Заславский. СМИ утверждают, что в его отношении идет проверка по факту превышения полномочий. А что говорят в театральном сообществе? Все подробности в ближайшее время. Судовладельцы отказываются от перевозок в Черном и Азовском морях. Из-за ударов по судам стоимость фрахта растет, а застраховать военные риски становится все сложнее. Турецкий МИД призвал накануне Москву и Киев принять взаимные меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Поводом стала недавняя атака беспилотника по судну, принадлежащему турецкой компании. Судно следовало в порт Новороссийск. Россия обвинила в ударе Украину. Продолжит Михаил Здорожный.
5: Удары по судам в акватории Черного и Азовского морей стали практически ежедневными, и это не могло не сказаться на перевозках. Так, российская компания «Феска», чье судно потопили морские дроны ВСУ, приостановила прием новых заявок на отправки грузов через акваторию Черного моря. Там назвали защищенность экипажа и грузов безусловным приоритетом и от дальнейших комментариев отказались. Нельзя сказать, что перевозка грузов по Черному морю вообще остановилась, но, по данным РБК, страховые компании резко подняли ставки на покрытие военных рисков для судов в регионе. Сейчас страхованием грузоперевозок занимаются в основном российские компании, потому что еще в 2022 году Лойд включила в перечень опасных для судоходства вод акватории Черного и Азовского морей. Как результат, ведущие международные страховщики перестали там работать, за редкими исключениями вроде страхования перевозок зерна. Однако возможности российских страховых компаний сильно ограничены, отмечает член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
6: Если вы везете груз, который стоит миллиарды, соответствующим образом вы берете на себя 1/10, 1/20 первое, а дальше перестраховываете. У нас вот этой международной перестраховочной емкости нет. У нас есть РНПК, Российская национальная перестраховочная компания, которая капитализирована Центральным банком и работает под эту гарантию. Но она тоже не безгранична. Она все эти грузы взять не может. То есть, если попали в 2-3 очень дорогих судна, то просто нечем покрывать. Соответственно, или запредельная цена, или просто отказ от страхования. Дальше перед перевозчиком стоит вопрос. Или вести на свой страх и риск, если что-то пропадет, то просто ничего не получить, или лавировать между высокой ценой и меньшим покрытием.
5: О том, какие риски сейчас можно застраховать в Черном и Азовском морях, говорит управляющий партнер, основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
7: На площадке РНПК открывается покрытие военных рисков. Сейчас речь идет о том, что оно действует до 7 августа включительно. И такое покрытие будет распространяться на суда, перевозящие нефть, сельхозпродукцию, металлургическую продукцию, и распространяется оно и на грузы, и на суда, и на ответственность судовладельцев. Поэтому говорить о полном прекращении страхования военных рисков неправильно.
5: Удары по танкерам в Черном море уже привели к тому, что дисконт на российскую нефть с отгрузкой Новороссийске, по данным агентства «Аргус», вырос до $27 за баррель вместо 24,5 в июне. Во многом это связано как раз с ростом стоимости страховки, продолжает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
8: Когда вы грузите российскую нефть на танкер в Новороссийске, то если в этот момент переходит право собственности к какому-то трейдеру, а чаще всего так и происходит, то нефть продается с дисконтом. Этому трейдеру остается больше, скажем так, денег, потому что у него затраты выросли. На аренду танкера она подорожала, на страхование и так далее. Поэтому тут не покупателю, по сути-то, дается скидка, а именно вот этому некому посреднику, который получает право собственности на нефть. Вот что имеется в виду.
5: Морские грузоперевозки в интересах Украины, которые обслуживали иностранные судовладельцы, вообще встали. В результате ударов по портам Одессы и Николаева с 22 июля туда не зашло ни одно судно. Киев пытается перенаправить экспорт зерна на дунайские порты, а также на сухопутные, железнодорожные и автомобильные маршруты в сторону Румынии. Но там есть свои сложности. Глава украинского Минсельхоза Тарас Высоцкий заявил, что только прямые убытки аграриев из-за морской блокады могут составить в этом году до $3 миллиардов. Проблемы с судоходством в Черном и Азовском морях уже затронули другие страны. Например, Казахстан, который был вынужден остановить отгрузку нефти Каспийского трубопроводного консорциума через порт Новороссийска. На мировую экономику все это тоже повлияет, так считает профессор финансового университета Константин Симонов.
9: Конечно, мы видим, что вот этот хаос, который в Черном море нарастает, касается далеко не только России и Украины, а на самом деле вовлекается в него все больше и больше число государств. И здесь еще надо иметь в виду, что те же проблемы в Черном море, к сожалению, на карте карте мира не одиноки, потому что у нас есть тот же Армузский кризис. В совокупности это и на продовольственных рынках сказывается, потому что мы обсуждаем ситуацию с зерном в контексте Черного моря, а в контексте Армузского пролива обсуждаем ситуацию в том числе и с удобрениями. Энергетический кризис еще далеко не позади. С этой точки зрения возникает такой кумулятивный эффект.
5: Ассоциация турецких судовладельцев предупредила о высоком риске для безопасности судоходства в Черном море. По ее данным, за последние месяцы там было совершено 136 нападений на торговые суда. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Минобороны России заявила, что вчера и сегодня были поражены 7 сухогрузов в украинских портах Николаева и Одессы. Коммерсант пишет, что из-за атак на портовую инфраструктуру Россия теперь вывозит за рубеж только половину урожая пшеницы и ячменя. Из-за проблем со сбытом цены на внутреннем рынке с середины июля снизились на 8-15%, а за год на 20%. Для российских аграриев такая ситуация несет угрозу кризиса рентабельности. Склад «Вайлдберрис» горит под Тулой после ночной атаки украинских беспилотников. В свою очередь, Минобороны России заявляет, что ночью нанесло массированный удар по украинской складской логистике. В Киевской области власти Украины заявляют, что разрушен грузовой терминал «Новой почты». Сгорел крупнейший склад украинского маркетплейса «Розетка». Погибли 17 человек, больше 40 раненых. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас к другим темам. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский освободил должность. Институт сообщил, что заявление он написал по собственному желанию. Исполняющий обязанности ректора назначили главбуха вуза Ольгу Ермакову. Вскоре источники «Ведомостей» сообщили, что МВД проводит проверку в отношении Заславского, в том числе по делу о превышении должностных полномочий. Продолжит Ольга Кашинская.
10: В должности ректора ГИТИСа Григорий Заславский, выпускник театровеческого отделения института, совсем немного не дотянул до 10-летнего юбилея. Он начал карьеру как театральный критик, работал журналистом на телевидении. Занимался наукой, у него есть кандидатская степень в области филологии. Также был одним из основателей московской «Геликон-оперы». Вскоре после сообщения об отставке Заславского источники «Ведомостей» сообщили, что МВД проводит проверку в отношении экс-ректора. В частности, Заславского проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Обвинение ему пока не предъявлено. Ранее СМИ нашли у супруги Заславского незадекларированную виллу в Черногории. Кроме того, на тот момент ректора обвинили в кумовстве из-за работы двух его детей в ГИТИСе. Все это и привело к его отставке, считает автор театрального блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
11: Среди причин, наверное, самое очевидное – это появление репортажа на канале РЕН-ТВ, в котором в том числе обсуждалась некая семейственность, некие коррупционные схемы, и фамилия Заславского тоже там звучала. В частности, говорилось про обнаруженную виллу в Черногории, про то, что его дети работали и работают в ГИТИСе. Но, собственно, это, пожалуй, все. Насколько вся эта информация верна, сложно судить, а пускай это устанавливает следствие, но для, безусловно, широкой общественности это черная метка, и обвинение в коррупции всегда довольно неприятный момент для любой фигуры, которая пытается выстраивать свою карьеру в госучреждениях. Что касается кандидатов, то, конечно, сейчас об этом еще рано говорить. Ну, среди наиболее там смелых и шуточных вариантов, конечно, упоминается Константин Богомолов, которому таки не досталось школа-студия МХАТ. И вот, может быть, в конечном счете он попробует себя в ГИТИСе.
10: Выборы нового ректора в ГИТИСе состоятся уже через полтора месяца. 15 сентября. Но единственный зарегистрированный кандидат на них, собственно, Григорий Заславский. Театральное сообщество ждет, когда определится новый кандидат в ректоры, говорит театральный обозреватель, редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
12: ГИТИС и Заславский – это как-то никогда не было в зоне риска. Это одно из центральных театральных заведений. В группу риска, в группу неблагонадежных, в группу должников не входило. Более того, очень активная творческая деятельность при Заславском. Очень сильно было развито международное сотрудничество, чего за ГИТИСом прежде не замечалось. И вдруг человек пишет заявление об уходе, и ему подписывают. Но все, что там инкриминировалось Григорию Заславскому, это очень смешно, что его сын в течение года читал лекции и заработал целых 23 тысячи рублей. Произошедшее вызывает, конечно, только вопросы, ответы на которых мы можем получить, когда пройдут выборы. И, насколько я знаю, у Заславского не было конкурентов даже. Знаете, мне кажется, это какая-то внутренняя игра или разборки. Я допускаю анонимки. Я думаю, что внутри ГИТИСа имеет смысл поискать интересантов.
10: В околовоенных телеграм-каналах стали писать об общей идеологической неблагонадежности ГИТИСа. В этих публикациях некоторых преподавателей института обвиняют в дискредитации армии, пропаганде нетрадиционных ценностей и антивоенной пропаганде. Театральные эксперты, в свою очередь, подчеркивают, что при Заславском ГИТИС процветал. И кто бы ни был выбран новым ректором, этой инерции хватит еще на пару-тройку лет. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
4: Индекс PMI сферы услуг России в июле составил 49 пунктов. Это по сравнению с предыдущим месяцем 0,8 пункта прибавки. Объем новых заказов, по данным отчета S&P Global, уменьшился 4-й месяц подряд, но сами темпы снижения были незначительными. Позже подробности, а сейчас с теми, кто в теме. Французский бренд премиальной одежды Коперни заинтересовался работами российской художницы. Речь о концепции женских сумочек с живой плесенью. Это художественное ноу-хау отечественного дизайнера Даши Плесень, которым она занимается уже более 11 лет. Концепты сумок с шильдиками модного дома появились в блогах у сторонних дизайнеров и стали продуктом так называемых AI-спекуляций. Поэтому возникло предположение, что модный дом попытался присвоить работы художницы без ее ведома. Насколько такая ситуация типична для сегодняшней фэшн-индустрии и возможно ли защитить авторские права на модную идею в эпоху искусственного интеллекта?
13: Я говорю, ребят, во всей этой ситуации сейчас наиболее логично видится выращивание реальной сумки с оригинальной плесенью, чтобы я продумала вам концепцию и показали, что бренды все еще остаются близки к оригинальному искусству, к руке художника. То, что сейчас все заполонило AI, это не значит, что нужно отказываться от оригиналов.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: Полностью программа в дневном эфире после полудня и в 18.30 на Бизнес-ФМ.
1: Кто надо, услышал.
14: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле».
15: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Бизнес-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
16: 8 августа в городе Чистополь состоится уже традиционный музыкальный фестиваль «Рок-берега». Масштабный Open Air пройдет в четвертый раз, собрав на одной сцене как именитых артистов, так и молодые коллективы. О том, что на этот раз ждет меломанов и поклонников рок-музыки, мы расспросим у хедлайнера фестиваля, заслуженного артиста Республики Татарстан, художественного руководителя «Виа Волга-Волга» Антона Солокаева. Антон, привет!
17: Здравствуйте! Традиционно очень рад здесь находиться.
16: Взаимно. Расскажи, пожалуйста, о нынешнем составе участников фестиваля «Рок-берега». Что-то новенькое, что-то старенькое.
17: Безусловно. В любом случае мы понимаем, что фестиваль такого уровня, который проходит на большой площадке, который посещает там от 10, условно говоря, до 20 тысяч зрителей, конечно, не может ежегодно повторяться на все 100%, да, по составу лайнапа так называемого. Вот. Но с другой стороны, есть, конечно же, на любом фестивале есть так называемые старики-разбойники, старейшины, завсегдатаи, да, без которых на том или ином фестивале концерт не получился бы. Так, например, вот на фестивале «Рок-берега» это как минимум два коллектива, без которых «Рок-берега», наверное, даже немыслимы. Я это говорю и как музыкант, я это говорю как и устроитель, да, и руководитель самого фестиваля.
16: Организатор.
17: Организатор, угу. Да. И я это говорю, собственно, как, наверное, и в том числе как зритель. Два коллектива, с которых, как мне кажется, даже завязалась вот эта история, вот этот узелок начала самого фестиваля. Это группа «Волга-Волга» и группа «Анимация».
16: Чему? Давайте еще.
17: Да, еще глубже копнем. Все очень просто.
16: Угу.
17: Как говорится, где собака порылась. Именно в наших корнях. Я родом из Чистополя, я уже не раз это говорил, я этим горжусь и никогда не скрываю. Мне как-то наоборот это здорово отмечать, что даже если у нас что-то получилось в плане шоу-бизнеса, а при этом говорить, что сам я родом из города Чистополь, потом когда-то вместе с родителями переехал в Казань, и вот в Казани уже состоялся как музыкант. Ну и группа «Анимация» — это тоже некие такие детские истории, я их так называю. Костя Кулясов все свое детство провел в Чистополе. А вот, насколько я знаю, он не родился там, но приехал достаточно рано вместе с родителями. Кстати говоря, у Кости Кулясова до сих пор часть коллектива — это ребята чистопольские музыканты. Как минимум, я знаю, гитарист точно. Вот. Долгое время, уже даже находясь в Москве, у него практически весь состав были чистопольские ребята. Почему там они в итоге разбежались и дальше не сложилось, не знаю, но вот гитарист до сих пор у него чистопольский был. Вот, поэтому вот, например, лайнап из «Анимации Волги-Волги», он неизменен, потому что нас и администрация города на уровне самого главы всегда просит: уж давайте, пожалуйста, пусть в лайнапе будет «Волга-Волга» и «Анимация». И отклик от зрителей после концерта непосредственно и потом в течение какого-то времени в соцсетях всегда пишут: надеюсь, на следующий год эти две группы будут обязательно. Поэтому вот вокруг этого всего мы танцуем. На

0: красиво.
1: Вот давай о жанрах поподробнее.
0: Ну, разные.
1: Волга, Волгу все знают. Анимация — это рок, чистый рок.
0: Ну, это
1: рок.
0: Прям рок, да. Mm-hmm. Это традиционный русский рок. Волга, Волга, понятно, это такой ска-фолк-рок-бардак. Но, в общем, это такая история со караоке связанная. Будет коллектив, например, Inverna Orchestra. Это ребята, которые играют современную, достаточно тяжелую интерпретацию русской классики. И переигрывают это на скрипках, на виолончелях. При этом все это звучит еще и под тяжелые гитары и барабаны.
1: А вот Мамульки Бенд, про который ты так говорил.
0: Мамульки Бенд — это скорее история такая близкая к Волге-Волге. Но все равно это немножко другого плана коллектив. Сейчас они гастролируют, у них есть в составе и гусли, аккордеоны, баяны, вот туба, большой инструмент такой духовой. Поэтому это интересный коллектив, который может звучать как и фолк-группа, как ска-группа и как рок-группа. То есть они всегда показывают очень интересную разноплановую программу. У них есть и авторская музыка, и кавера интересно сделанные. Вот группа «Рениум», например, ребята достаточно молодые с точки зрения самого коллектива, недавно собрались, играют тяжелую музыку. Скажем так, ответственные за металл. Группа «Лос Чото Тамос», например.
1: Это она такие, уже популярная.
0: Это вятские ковбои такие. Я уже не на один фестиваль их привозил, и на «Волгу-Волгу». В том числе они приезжали. Это группа, которая делает очень классные интерактивы со зрителями, поет с ними хором и играет на очень своеобразных музыкальных инструментах. Это одна палка, два струна, я это называю. То есть, грубо говоря, действительно черенок от лопаты, вставленный в таз, в настоящий таз, на нем натянута одна струна. Это вот такой некий контрабас получается, народный. Также у них вот всякие, значит, гладильные и стиральные доски, на которых они все это шуршат, звенят и бряцают.
1: И у них хорошо это получается.
0: Да, и это самое интересное, что из всего из этого не просто у них получается извлекать звуки, это получается реальная музыка. Угу. Очень классная. Это песни, это мелодии, и это хорошее настроение.
1: Ну, зрелищность, плюс
0: да.
1: ко всему, да?
0: Я вообще говорю о том, что рок берега, это действительно... Раньше мы вообще говорили, обязательно, в обязательном порядке, первый, там, первый, второй год фестиваля, мы всегда говорили, что «Рок-берега» — это дочка фестиваля «Волга-Волга». Потому что изначально мы заходили в город Чистополь с расчетом, что там будет проходить фестиваль «Волга-Волга». Мы «Волга-Волга» считаем себя как бы кочующим фестивалем, и поэтому у нас были в списке городов и Нижнекамск, и Елабуга, и Казань. И когда появился Чистополь, а Чистополь оказался намного более... ну, может быть, мудрее, что ли, всех остальных, они сказали, а вот мы хотим свой фестиваль, мы знаем, что вы классно можете сделать фестиваль, Антон, приходите к нам со своим концептом фестиваля, но мы хотим, чтобы это было наше чистопольское название. Мы придумали им название «Рок-берега», ну, поскольку это Кама, берег Камы, плюс анимация, «Волга-Волга», то есть Чистополь я бы уже мог бы назвать таким рок-городом, на самом деле.
1: Антон, а вот вопрос. Чистополь, это, мы все прекрасно об этом знаем, что это город с богатейшей историей. Что ждет гостей в городе, помимо музыкальной программы?
0: Чистополь — это как раз то самое место, удачное место, где в Татарстане еще есть такие города, безусловно. Это и Болгар, и Елабуга, да, и Свияжск. Вот в Чистополе как раз такая история. Это и музей Пастернака, да, и Чистопольский, если я правильно называю, краеведческий музей, да. Вообще сам по себе Чистополь, я вот только сегодня оттуда приехал, ехал по улицам, причем не по одной, а по нескольким улицам, и понимал, что это вот такая старая какая-то купеческая история, причем они сейчас там приводят это все в порядок ежегодно, сейчас вот там делают дороги, выкладывают плиточку на тротуарах. И понятно, что люди любят свой город и хотят его показывать приезжим, туристам. Поэтому история с фестивалем, она интересна тем, что ты приезжаешь не только на фестиваль услышать музыку. Ты можешь приехать утром, посетить музей.
1: Ну, ты понимаешь, что фестиваль явился частью промоушена города Чистополь?
0: Мне об этом говорят, и я как бы понимаю, что да, это здорово, что мы тоже в этом участвуем. Я-то на самом деле просто делаю свое любимое дело.
1: Спасибо большое, Антон. Я напомню, что мы разговаривали о предстоящем рок-фестивале, который состоится 8 августа в городе Чистополь. И в студии Business FM был наш любимый гость, друг, хедлайнер фестиваля, заслуженный артист Республики Татарстан, художественный руководитель ВИА «Волга-Волга» Антон Солакаев.
2: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Бизнес FM.

0: Валюта.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Официальные курсы иностранных валют, установленные Центробанком России на 5 августа. Доллар подорожал, курс на сегодня 81 рубль 13 копеек. Евро также в плюсе, 93 рубля 58 копеек. Турецкая лира на сегодня рубль 71, китайский юань 11 рублей 97 копеек.
3: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
4: Не является публичной офертой.
3: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
4: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
5: Вакансия для ИИ. В медицине искусственный интеллект сегодня наиболее успешно используется при диагностике онкологии. Иногда врачи могут не разглядеть заболевания на ранней стадии. А вот нейросети в этом плане куда более зорки и способны моментально сопоставить рентгеновский снимок пациента с тысячами других, детально описанных рентгенограмм. Такой анализ позволяет определить, есть ли опухоль и злокачественная она или нет. Несколько лет назад IBM тестировала собственную разработку. В базу данных искусственного интеллекта загрузили снимки маммографии, по которым врачи в свое время не смогли определить у пациенток злокачественное новообразование. Искусственный интеллект в 90% случаев предсказал развитие болезни правильно. Так что сегодня нейросети уже стали для диагностов кем-то вроде коллег, чье мнение никогда не бывает лишним.
6: Вакансия для ИИ на Business FM.
7: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
6: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
8: После денежной реформы 1535 года на Руси осталось три монетных двора – Московский, Псковский и Новгородский. Все они чеканили серебряную монету «Новгородку». Именно эту монету в народе прозвали «копейкой» за изображение всадника с копьем. Монету московского двора «Московку» называли «сабельницей». Всадник на ней держал в руке меч. В значительно меньших количествах на Руси чеканили полушку. Это была монета достоинством в четверть копейки или в половину деньги.
6: История денег на Business FM.
9: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва, 87.5.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 11:28, московское время, у микрофона Сердар Валикулиев. Москва направила больше 100 тысяч добровольцев в зону спецоперации, заявил мэр столицы, лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергей Собянин в интервью, показанном в эфире «Вестей». Московский градоначальник также заявил, что столица совместно с Минобороны усиливает систему ПВО. По словам Собянина, число беспилотников, участвующих в налетах на российскую столицу, за последние месяцы увеличилось кратно. Бывшие чиновники из России и стран ЕС встретились в июле в Вене для обсуждения потенциальных условий мирных переговоров в российско-украинском конфликте, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Переговорную группу, со слов собеседников агентства, входили бывший советник по нацбезопасности Британии Тим Барроу, бывший госсекретарь Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Мимо. Они отказались назвать имя российского экс-чиновника, присутствовавшего на встрече, отмечает РБК. Аппарат Государственной Думы объявил тендер на оказание гостиничных услуг для депутатов нового 9-го созыва, которые после избрания не будут обеспечены служебным жильем в Москве. Начальная стоимость контракта составляет 189 миллионов 150 тысяч рублей, пишут ведомости. Однако конкурс не состоялся, поскольку на него поступила лишь одна заявка. В соответствии с законодательством о государственных закупках определить поставщика в таком случае невозможно. ИИ-модели компании Anthropic и OpenAI пытались обмануть разработчиков, притворившись людьми, говорится в докладе Британского института безопасности ИИ. Так Anthropic создала несколько поддельных учетных записей на GitHub, попыталась внедрить вредоносный код в программное обеспечение и получить одобрение на эти действия от программистов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 11:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Что Евросоюз будет делать с Сеутой? Миграционный кризис в испанском эксклаве обсудили главы МИД стран Союза. В Сеуту ранее прорвались десятки тысяч марокканцев. Общий ответ Евросоюз выработать так и не смог. О ситуации Георгий Вовт через минуту. Владимир Путин подписал закон о блокировке возврата иностранного бизнеса в Россию. Это касается инвесторов, которые после 2022 года продали или передали российские активы, но сохранили формально право на обратный выкуп. Индекс Мосбиржи растет на 0,7% сейчас на дневных торгах, 2282 пункта, а показатель приближается к максимальным значениям с начала прошлого месяца. Рубль немного укрепляется, а сейчас примерно на 2 копейки к юаню. Ну и все ждут, в полдень Минфина опубликует параметры операций по бюджетному правилу. Это, по идее, тоже может отразиться на курсе российской валюты. Все подробности в нашем эфире. Как Евросоюз стал зависимым от действий полиции Марокко? Главы МИД стран ЕС обсудили миграционную политику после кризиса в испанском эксклаве Сеута на севере Африки. Прорвались туда около 50 тысяч марокканцев, что стало самым серьезным миграционным кризисом в испанской истории. И не на шутку испугало европейские правительства. Чем Европа ответит на новый вызов? Об этом Георгий Буфт.
12: Испанским властям удалось выдворить почти всех прорвавшихся в Сеуту, за исключением пары тысяч. Еврокомиссар по делам миграции ЕС Магнус Брунер даже поспешил заявить, что кризис урегулирован. Ни один человек не пересек границу между Сеутой и материковой Испанией. Целостность Шенгена не пострадала. Но спор в ЕС уже идет о другом. Кто в Евросоюзе вообще отвечает за внешнюю границу? Кто устанавливает единые правила и кому предъявлять счет, когда сосед вдруг открывает калитку? Поводом для нашествия марокканцев на Сеуту стало решение Верховного суда Испании, которое поставило вне закона немедленную депортацию тех, кого задержали в море при попытке добраться до Сеуты или другого испанского эксклава Мелильи вплавь. К ним надо применять обычные процедуры, постановил суд, а не ускоренные. В марокканских соцсетях решение поняли по-своему, видимо, не дочитав до конца, как юридическую защиту от немедленной высылки. Наложились впечатления от полумиллионной амнистии Мадридом нелегалов, проживавших в стране 5 лет до января нынешнего года. Это поняли как возможность амнистии вообще и безусловно. Сторонники конспирологии добавили предположение, что вторжение мигрантов было срежиссировано марокканскими властями, как месть за то, что Испания решила тянуть газопровод из Алжира. Тем более, что испанский премьер Санчес побывал с визитом в Алжире 20 июля, назвав его стратегическим партнером. Алжир и Марокко с 21 года не имеют дипотношений и конкурируют за первенство в Магрибе. Доказать, впрочем, умысел Рабата, во-первых, невозможно, во-вторых, Мадриду невыгодно. Показательно, что Испания не задействовала регламент о форс-мажоре, который как раз прописан под такие ситуации. Использование мигрантов третьим государством, в чем ранее Польша обвиняла Белоруссию, а Финляндия – Россию. Введение такого регламента означало бы официальное признание, что Марокко ведет против члена ЕС гибридную войну. Мадрид на это не пошел. Зато Санчес обвинил ряд стран ЕС в эгоистичном подходе и потребовал выработки общего ответа на такие ситуации. В ответ он получил лишь письмо 22 глав государств с требованием ужесточения контроля на внешних границах и устранения массовых программ легализации мигрантов. Италия так и вообще приостановила действия Шенгена в отношении Испании. Хотя сама по себе идея исключить Испанию из Шенгена юридически несостоятельна. Такого механизма нет. Есть лишь возможность временно вводить контроль на своих границах. К тому же Сеута и Мелилья и так имеют особый статус. Выехать оттуда в Европу нельзя без разрешения полиции порта или аэропорта. Еврокомиссия заняла двойственную позицию. Еврокомиссар Брунер заявил, что не видит прямой связи между легализациями мигрантов в Испании и событиями в Сеуте, добавив, что легализация все равно плохой сигнал для остальной Европы. Кстати, ЕС недавно уже обновил правила приема беженцев и их депортации, которые заменили директиву 2008 года в условиях, когда исполняется менее трети решений о депортации на родину. Главное новшество – должно действовать общеевропейское решение о возврате и взаимное признание таких решений странами-членами. Для тех, кто будет претендовать на то, чтобы остаться в Европе, организуют своего рода накопители в третьих странах, куда можно передавать людей, не подлежащих прямой и немедленной депортации на родину. Главное же, что сама процедура предоставления убежища во многих случаях выносится за пределы ЕС. Однако окончательное решение будет все равно приниматься на национальном уровне. В ходе сеутского кризиса массовых ходатайств об убежище, собственно, и не подавалось. Процедуры скрининга и распределения не запускались. Сработал отнюдь не общеевропейский механизм, а горячая телефонная линия Мадрид-Рабат. И теперь получается, что единственная сухопутная граница ЕС с Африкой охраняется не Евросоюзом, а полицией Марокко. И цена этой услуги устанавливается не в Брюсселе. Марокко получит за это деньги, преференции по рыболовству и сельхозэкспорту, а также дипломатическую поддержку по проблеме Западной Сахары. Что касается консенсуса по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, то в ЕС его нет. К тому же Санчесу, возглавляющему правительство парламентского меньшинства, нужны голоса новых граждан королевства, тогда как правые лидеры таких стран, как Италия, Германия, Венгрия и ряда других, свою антииммигрантскую риторику адресуют прежде всего своему электорату. Свой электорат для каждого важнее бюрократов в Брюсселе.
11: Это был комментарий Георгия Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
5: Прямо сейчас.
11: Глава Башкирии только что сообщил, что на предприятии республики отбита очередная атака БПЛА, погибших и пострадавших нет, но при этом возник пожар на территории промзоны в Уфе в результате падения обломков БПЛА. Владимир Путин подписал закон о блокировке через суд возврата иностранного бизнеса в России. Он касается инвесторов, которые после февраля 22-го продали или передали российские активы, но право на обратный выкуп сохранили. Что новый закон означает для иностранных инвесторов, объясняет профессор ВШИ Андрей Гольцблат.
13: Закон, прежде всего, предусматривает возможность запрета через суд обратный выкуп иностранными предприятиями, инвесторами своих предприятий, которые они либо передали менеджменту, либо продали, либо каким-то иным образом совершили отчуждение своих объектов инвестиций в России на каких-то условиях. В этом и заключается, на мой взгляд, угроза тем инвесторам, которые добровольно ушли из России. Они просто не смогут выкупить свои объекты обратно, даже если у них есть на это опционное соглашение, предусматривающее обеспечивающие обратный выкуп, что в большинстве случаев было сделано. Для российских предпринимателей, которые приобрели активы иностранных инвесторов, ушедших из России, это означает дополнительные возможности сохранить актив у себя навсегда, а также распорядиться им по своему усмотрению, что в большинстве соглашений о выкупе, о продаже иностранных активов предусматривался запрет на отчуждение без согласия продавца, то бишь иностранного инвестора. А сейчас российские владельцы иностранных активов, которые они либо выкупили, либо менеджмент выкупил, либо менеджменту был передан этот актив, могут оставить его себе, не возвращать, хотя это, конечно, чревато будет дополнительными судебными исками уже непосредственно к владельцам этих российских компаний. Для иностранцев это в любом случае нарушение договора. Даже если российский закон будет позволять российскому предпринимателю, выкупившему иностранный актив, не возвращать его, воспользовавшись данным законом и обратившись для этого в суд, то за границей, я думаю, что к таким российским акционерам, собственникам могут быть предъявлены существенные иски, если они воспользуются этим законом президента.
14: Надо отметить при этом, что законом предусмотрена компенсация тем инвесторам, которым отказали в реализации опциона на buyback. Но размер компенсации будет установлен судом во время рассмотрения спора, и суд будет определять размер компенсации. И суд вправе уменьшить ее размер с учетом характера действий инвестора, размера вызванных им убытков и так далее. Это, скорее всего, сделать будет несложно. Поэтому размер компенсации будет существенно ниже тех инвестиций, которые были сделаны. И на это, наверное, иностранному инвестору рассчитывать не надо.
11: Андрей Гольцблат. Одним из оснований для прекращения права на обратный выкуп может стать отклонение его цены от рыночной на 25% и более. Также существенные вложения нынешнего российского владельца в актив, без которых компания не смогла продолжить работу в прежнем объеме. А к теме вернемся еще, а сейчас о том, что завозишь авто в два раза дешевле, будь готов оформить страховку в два раза дороже. С такой историей к нам обратилась покупательница китайского автомобиля за рубежом. Страховые отказались оформлять ей каско по цене машины от производителя. В расчетах они опираются на российские цены, которые гораздо выше. А законно ли это? Об этом Евгений Перельчук.
10: Только на Бизнес FM.
15: В нашу редакцию обратилась жительница Москвы Яна. В ноябре она приобрела автомобиль за рубежом. Хотела успеть до того, как в очередной раз повысится утильсбор. Машина марки BYD покупалась напрямую у китайского производителя за 2 миллиона 800 тысяч рублей. С доставкой вышло 3 миллиона. Все документы, подтверждающие покупку и фактически уплаченную сумму, у Яны есть. Когда автомобиль пришел в Россию, Яна решила оформить полис КАСКО. Но неожиданно одна страховая компания за другой ей в этом отказали.
16: В одной из страховых компаний мне заявили, что указанная стоимость 3 миллиона рублей, которую я пишу в анкете, в заявке, она не соответствует действительности, поэтому по моей страховке приходит отказ. Я попросила уточнить, почему не соответствует. Мне прислали в страховой компании ссылку на Автору, где мой автомобиль сейчас стоит порядка 5-6 миллионов рублей. Страховщики ссылаются на эти объявления, которых на Автору не так уж и много. Всего лишь по всей России, может быть, наберется штук 15. И там цена достаточно разная. Они отказываются страховаться, аргументируя это тем, что достаточно большие риски, вдруг с машиной что-то случится, и нам придется выплачивать по среднерыночной стоимости, вне зависимости от того, что я указываю в анкете, что страховая сумма меня интересует до 3 миллионов рублей.
15: Безаварийный стаж вождения нашей собеседницы 14 лет. Страховку она пытается оформить с франшизой, то есть готова в случае наступления страхового случая часть убытков оплатить самостоятельно. Впрочем, страховщиков все это мало волнует. Закон страховые компании здесь не нарушают, говорит партнер компании «Первая юридическая сеть» Павел Курлат.
17: Это договор добровольного страхования. То есть ни одна из сторон не обязана заключать его на условиях, которых настаивает вторая сторона, в случае считает для себя эти условия неприемлемыми. Подобные действия страховщиков не противоречат ни одной норме закона. Дело в том, что источником информации о действительной стоимости страхуемого имущества является в том числе данные каталогов или агрегаторов. Почему страховщики реализуют именно такие подходы сейчас к страхованию авто? Тем самым они, я думаю, обезопасивают себя от возникновения споров, в том числе судебных споров с клиентом при возникновении убытков в виде существенного повреждения автомобиля. Стоимость ремонта этих автомобилей довольно высокая, стоимость запчастей высокая и динамика серьезных изменений этих величин в части затрат на восстановительный ремонт данных автомобилей.
15: Ссылки на сайты с объявлениями о продаже автомобилей, как считает Яна, не могут быть релевантными, потому что продавцы всегда первое время ставят ценник выше рынка, надеясь на удачную сделку. Попытки доказать, что автомобиль стоил 3 миллиона, а не 6, не увенчались успехом. Страховые не принимают договор о покупке с производителем, требуя классический российский договор купли-продажи, которого, понятное дело, нет. Страховщиков смущает, что прямого дилерства от завода BYD в России нет, так как концерн пока не выходил на российский рынок напрямую. Соответственно, нет ни гарантий, ни уверенности, что машину можно будет за разумные деньги отремонтировать в российских сервисах. У страховщиков есть свои непубличные справочники, на основе которых они делают расчеты страховых сумм. Иногда они совпадают с данными агрегаторов объявлений, иногда нет, говорит член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
18: Дело в том, что он ввезен в Россию параллельным образом, на него не распространяется в России гарантия, скорее всего. А коли так, то возникает вопрос, а где этот автомобиль должен ремонтироваться при наступлении страхового случая? Должен ли автомобиль ремонтироваться у дилера или нет? Ведь он не на гарантии. Вот все это делает такой страховой продукт нестандартным. И, конечно, ни одна страховая компания вот так вот в лоб не захочет ради единичной продажи идти на особые условия. Я могу это понять. На мой взгляд, в такой ситуации нет смысла стучаться напрямую в страховые компании. Вот это как раз классическая работа страхового агента или даже, правильно сказать, страхового брокера, задача которого – понять, какой риск у клиента и какие потребности, и пристроить заявку в несколько разных страховых компаний, дав выбор клиенту, что из этого предпочесть.
15: Попытки оформить тахикаско у Яны продолжаются уже около месяца. Одна страховая компания, по ее словам, была готова в один момент оформить полис за 150 тысяч рублей, но буквально спустя сутки передумала и выставила ценник в 300 тысяч. Так что поиски доступного полиса пока продолжаются. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
10: Реклама.
19: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
20: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
21: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
22: Деньги. В 1701 году в Германии впервые зацвело растение алоэ, завезенное в страну несколькими годами ранее. В память об этом событии была выпущена монета, на одной стороне которой изображено цветущее растение. Название монеты – алоэ талер.
10: История денег на Бизнес FM. Бизнес FM. Нота Бена. В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес FM. Нота Бена. Компании и корпорации.
23: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
10: Банкротство.
23: Активы банкротящегося завода по производству отечественных телевизоров «Кванта» выкупит компания-производитель интерактивных школьных досок Next Touch, сообщили «Коммерсант» в Next Touch. Стороны подтвердили переговоры, но детали сделки пока не раскрывают. Ранее «Кванта» оценивали в 3 миллиарда рублей без учета долгов. Эксперты полагают, что сделка может обойтись покупателю в 1,5 миллиарда рублей. Банкротство, как считают в Next Touch, сделает урегулирование обязательств прозрачнее и ускорит запуск производства. «Квант» закрыл свои заводы в Воронеже и Зеленограде. В апреле 2025 года компания выпускала телевизоры под брендом «Ирбис».
10: Бизнес и власть.
23: Суд назначил дату разбирательства по иску, который может заблокировать слияние двух голливудских гигантов Paramount и Warner Brothers Discovery. Дело будет рассматриваться со 2 по 19 марта 2027 года. Предварительное слушание 24 февраля. Иск против сделки стоимостью стоимостью 110 миллиардов долларов подали 12 штатов во главе с Калифорнией. Генеральные прокуроры считают, что объединение уничтожит конкуренцию в Голливуде и создаст медиамагната, угрожающего рынку.
1: Отчеты и планы.
23: M-Video регистрирует товарный знак M-Job, собственный сервис для поиска исполнителей на склады и логистику, пишут ведомости. Заявка подана в Роспатент. Классификация позволяет компании оказывать кадровые, финансовые и IT-сервисы, но в первую очередь сервис нужен для привлечения линейного персонала в логистические центры ритейлера. Подобные модели уже работают у Озон и Wildberries. Приложения позволяют выбирать смены, оформлять документы и получать выплаты. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
11: «11:48 в Москве. Материнские платы для компьютеров подорожают, сообщает китайский форум Board Channels, который имеет источники среди дистрибьюторов. Тогда производители повысят цены на свою продукцию уже в следующем месяце. Причина подорожания компонентов. Производители ожидают, что цены на печатные платы в течение этого года вырастут на 50%. Эти платы нужны для того, чтобы соединять различные электронные компоненты. Это основа в том числе для материнских плат. Также влияет рост цен на медь. На лондонской бирже металлов котировки приблизились к 14 тысячам долларов за тонну. Рост за год, как отмечал Forbes, 40%. Также выросла стоимость других составляющих. Однако подорожание не будет существенным, особенно для России. Считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшинин.
2: Печатные платы присутствуют в любом электронном устройстве, будь это пульт от телевизора, будь это сам компьютер, сервер, коммутатор и так далее, и так далее. То есть это практически любое электронное устройство. Да, тут есть довольно-таки интересный фактор возможности подорожания. Сама медь, конденсаторы и другие компоненты, они занимают меньшую часть доли из стоимости печатной платы. И если произойдет подорожание даже в два раза, допускаем, то это отразится на подорожании в цене всего лишь на несколько сотен рублей. Подорожать в два раза материнские платы не могут только из-за того, что подорожали медь, конденсаторы и другие компоненты. Если мы берем их китайские, естественно, а все берут их китайские, я имею в виду конденсаторы и так далее, они стоят по цене 1 копейка штука. Соответственно, они подорожали, но теряют 2 копейки. Их даже если 1000 штук на одну материнскую плату нужно, то это получается 10 рублей. Подорожал в два раза, но теперь 20 рублей стало стоить. То есть это не такие существенные увеличения цен. Естественно, это лишь оправдание для подорожания не я из-за оперативной памяти, плюс нужно как-то отбить все затраты, которые сейчас понесли компании. Конкретно про Россию подорожание должно быть. Если мы говорим про российских производителей, то мировые цены подорожания не сильно отражаются на внутренней цене у нас, и это у нас подорожание может произойти только если, как обычно, просто так возьмут и поднимут ценники. А так существенных факторов для повышения нет.
11: Максим Горшинин, компания 2620. Ранее производители видеокарт NVIDIA AMD также сообщали, что поднимут цены на свою продукцию.
3: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
11: Гриш, приветствую.
4: Добрый день.
11: Что скажешь?
4: А что сказать? Пока что сказать? Добавить, наверное, пока особо нечего. На нашем рынке все...
11: Хорошо, Минфин совсем скоро циферки должен
4: озвучить. А вот озвучу тогда и скажу. Пока в целом понять тут сложно.
11: Ловим тебя на слове.
4: Да, какой будет тут объем заявленных валютных операций. Ну, пока вот с точки зрения ожиданий, наверное, будет поменьше, чем на текущий период. Тут, по-моему, сейчас покупка идет почти в 5 миллиардов рублей в день. Ну, может быть, эта цифра будет поменьше. Но шоком для рынка будет, если объем покупок там сократится до миллиарда, предположим, в день. Тогда, да, рубль может даже чуть-чуть поукрепляться. Но проще дождаться данных, потому что Минфин считает по-своему. Так, вроде как, на скидку получается, что средняя цена Юрлс, от которой отталкивается Минфин, рассчитывая нефтегазовые доходы, эта цена была, по-моему, в районе 59-60, вот как раз ровно, какая цена отсечения в бюджетном правиле. Ну, а дальше, что там получится, посмотрим. В целом, рынки у нас стабилизировались, да, вот это полупаническое состояние позапрошлой неделе прекратилось, рынок успокоился, даже запахло немножечко оптимизмом, я смотрю, если брать рынок акций. Ну, в целом, сегмент рынка акций, рынка долговых бумаг смотрится вполне стабильно, даже несмотря на растущее ожидание, что начинается какая-то фаза мягкой девальвации рубля. В принципе, юань к рублю обновлял пики весны текущего года, были выше 12, пока вот ниже этого значения в ожидании как раз данных от Минфина по объему валютных операций. Но для спекулянтов это будет некая отмашка. Посмотрим. Не факт, что вообще этот параметр валютных операций повлияет на курс, потому что могут быть другие факторы. Например, значительное снижение объема предложения валюты на продажу со стороны экспортеров, увеличение спроса, ну, предположим, со стороны импортеров, или вот этот сезонный фактор увеличения спроса на валюту там для туристической цели и прочее. Так что рынки в целом, конечно, побурлят по факту озвучки операций, но это, наверное, не доминирующий фактор будет, по крайней мере, сейчас. Глобальные рынки в целом тоже спокойны. Бурный рост, который наблюдался вчера на американском фондовом рынке, там новые рекорды. Доллар стал укрепляться, слабеть, вернее. Но это вот была реакция на ожидание активной деэскалации конфликта в Персидском заливе после заявлений высоких чиновников американской администрации, в том числе главы Минфина, о том, что, дескать, сделка по открытию пролива Ормуз будет озвучена вот-вот. Ждали сегодня, Трамп обещает до пятницы. Ну, пока тут нет ясности, что это будет за сделка. По логике вещей, вроде как, это возврат к меморандуму от 17 июня между США и Ираном, который, в принципе, обе стороны в итоге нарушили. Но вот непонятно, что будет дальше. Так что тут, конечно, какая-то головоломка для спекулянтов остается. Фьючерсы на нефть, на всякий случай, чуть-чуть откатили после сильного снижения накануне. Вчера 7% теряли, котировки Brent ниже 78, даже были с утра. Сейчас выше 80, но, опять же, в ожидании какой-то информации по поводу этой самой сделки. Откроется, не откроется. В общем, тут сложно сказать. МИД иранский говорит одно, Совет безопасности Ирана другое. Чиновники американские и пакистанские говорят одно. Другие чиновники из арабских стран другое. В общем, рынок запутался, поэтому упали цены и стабилизировались в ожидании дальнейшего направления.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама.
19: Реклама на бизнес FM в Казани.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
24: Бронь столов 225-44-33.
25: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
26: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
27: Деньги. Медный рубль Екатерины I представлял собой квадратную пластину размером 18 на 18 сантиметров и толщиной 5 миллиметров. По краям квадрата располагались гербы России. В центре номинал и надпись по кругу. Цена 1 рубль. Екатеринбург, 1725. Это была одна из самых тяжелых монет в российской денежной системе. Она весила 1,6 килограмма. Вес 10 монет составлял ровно пуд.
1: История денег на Business FM.
26: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
28: Мне сложно делать эту программу. Я не хотел ее делать, но не могу пройти мимо. Когда уходят люди, которыми ты восторгаешься и глубоко уважаешь, спортсмены, за игрой которых ты наблюдал мальчишкой, это грустно и больно. А когда этот человек был всегда искренне рад тебя видеть, и с которым каждый раз было интересно и весело общаться? Мне сложно описать свои эмоции словами. 30 июля не стало великого баскетболиста, тренера и человека Ивана Ивановича Едешко. Ему был 81 год. Автор золотого паса на Олимпиаде 72-го в Мюнхене, после которого Александр Белов забил победный мяч в кольцо американцев. Едешко – чемпион мира 74-го года, двукратный чемпион Европы и восьмикратный победитель чемпионата СССР. В качестве главного тренера выиграл золотые медали чемпионата России с ЦСКА в 92-м. Но спортивные достижения не расскажут о человеке. В мире баскетбола, когда говорят Иван Иванович, все сразу понимают, о ком идет речь. Практически все рассказы о нем сопровождались фразой «отличный мужик». А рассказы эти прекрасные и с великолепным юмором. Мы долго их еще будем вспоминать. И до сих пор сложно осознать, что Иван Иванович уже нет с нами. Из олимпийской сборной 72-го остался только один человек – Модестас Палаускас. К сожалению, великое поколение уходит. Поколение, которое играло и побеждало не за деньги. Для этих спортсменов гордость за страну была действительно на первом месте. Может быть, фраза звучит пафосно, но в ней нет ни толики преувеличения. А еще они по-настоящему болели баскетболом и даже после завершения карьеры игроков продолжали делать все для развития спорта. Ушла легенда, но память Айдешка останется в истории спорта и в наших сердцах.
26: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 11 часов 58 минут, московское время, у микрофона Сердаров Ликулеев. Разговоры о необходимости мобилизовать экономику, развернуть ее на нужды спецоперации, являются ненужными. В отсутствие экономики мирной жизни невозможно будет достигнуть успехов на фронте, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала «Вести-24». По словам мэра столицы, лидера федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму «Современная война» идет на два фронта. Это непосредственно горячий фронт и здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно. Президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в поставках ракет комплексом «Патриот», пишет Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, Трамп указал на дефицит ракет-перехватчиков из-за военной кампании США против Ирана. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил ввести квоты на поступление олимпиадников в вузы, пишет российская газета. Он считает, что долю победителей и призеров олимпиад стоит квотировать на уровне 10-15% бюджетных мест. Сейчас, по его словам, в ряде вузов значительная часть набора проходит на приоритетном этапе, из-за чего общий конкурс сокращается. Инициатива направлена на баланс между поступающими по олимпиадам и по результатам ЕГЭ. В России в первой половине года объем рынка курьерских услуг вырос на 8,8% до 37 миллиардов рублей. При росте в 33,4% годом ранее, следует из данных Росстата. В Москве он увеличился на проценты 0,3, до 18 миллиардов 400 миллионов. Годом ранее рост показателей столицы составлял 28,7, двумя годами ранее 33,6. Москва по объемам курьерских услуг занимает первое место, при этом именно в столице темпы роста рынка снизились наиболее заметно. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Взаимные удары по логистике в Тульской области. Горел склад «Вайлдберрис». Сейчас возгорание локализовано. В свою очередь, российская Минобороны заявила об ударе по украинской логистике в Киеве. Разрушен грузовой терминал «Новой почты» и сгорел один из крупных логистических центров. Погибло 17 человек, больше 40 раненых. Число дронов, запущенных в сторону Москвы, за последние месяцы кратно увеличилось, заявил Сергей Собянин. По его словам, 2/3 всех беспилотников, которые атакуют Россию, направлены именно на столицу. Массовые сбои в работе VPN-сервисов, как следует из жалоб, под ограничения попали IP-адреса нескольких крупных хостинг-провайдеров. Роскомнадзор это пока не комментировало. О том, что происходит с VPN, мы поговорили с экспертами подробнее в эфире Business FM. Итак, Россия и Украина обменялись ударами по маркетплейсам ночью. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам в нескольких регионах Украины. Киев подтвердил, что уничтожен крупный склад маркетплейса «Розетка», в Броварах сортировочный терминал «Новой почты» в столице, логистический центр компании «Эпицентр», завод «Эпицентр Керамика», также склад компании супермаркета «Новус». Склад «Розетки», уничтоженный в Киеве, был самым крупным украинского маркетплейса. Там обрабатывалось выполнялись более сотни тысяч заказов в день. Склад не подлежит восстановлению, подтвердили в руководстве. Минобороны добавляет, что поражены логистические центры «Транслогистик», МЛП «Чайка» в Киеве, терминалы «Рабин Украина» и новая почта в Броварах. Киев же атаковал склад «Вайлдберрис» в Туле. Возник пожар, там сейчас он локализован, идет проливка конструкций. Превышение вредных веществ в воздухе не зафиксировано, отметил губернатор Миляев. Киев заявляет, что ни одну российскую баллистическую ракету сбить не удалось. Всего было 24 баллистические ракеты «Искандер-М» и «С-400», а также 4 ракеты «Циркон» и «Оникс». Из 115 ударных беспилотников Киев, по его заявлению, сбил 98. О значении ударов последних недель говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Они дают результат визуально видимый, наблюдаемый, и это оказывает очень серьезное воздействие на население, ну, собственно, обоих участников конфликта. Другое дело, что действительно сейчас, скажем так, сила на российской стороне. Киеву абсолютно нечем отвечать на удары баллистическими ракетами. Есть вероятность того, что это такой ход для воздействия на западную аудиторию, но данные, в том числе объективного контроля, данные аналитиков говорят о том, что в распоряжении Киева действительно может уже не быть противоракет типа «Патриот». Это самое единственное, собственно, эффективное средство против баллистических ракет. Ситуация вряд ли кардинально изменится в ближайшие месяцы по той простой причине, что производство этих ракет под лицензией либо каким-то еще образом невозможно наладить за несколько месяцев. Отдавать ракеты из наличия Соединенные Штаты, видимо, в ближайшее время не будут. И Киев будет искать какие-то другие варианты, но их практически нет. Есть французский комплекс СМТП, но он условно доступен, и там также проблема с боекомплектом, потому что это новый комплекс, и ракеты для него только-только начали производиться во Франции. Опять же, абсолютно неясна его эффективность. Таким образом, Киев находится действительно, ну, скорее всего, находится в таком тупике. Отвечать, отражать наши удары по Киеву баллистическими ракетами Киев не в состоянии. Ну и продолжать свои удары ответные он может только дроны и теми крылатыми ракетами, которыми он располагает. То есть известно, что Киев применяет ракеты «Фламинго». Конечно, да, это достаточно более серьезное оружие, чем дроны, но основной урон на нашей территории мы получаем от дронов. Насколько хватит у Киева, вот, скажем так, возможности применять дроны, вопрос очень непростой, потому что дроны они могут делать. И мы видим, что они их делают. Насколько мы готовы дальше продвигаться в наших ударах систематических? Ну, да, мы подняли град, достаточно серьезно. Июль месяц был самым мощным месяцем по количеству ракетных ударов. Это отмечают на Западе со стороны России по целям на территории Украины. Но сколько мы сможем поднимать градус дальше, тоже вопрос. И даст ли это какой-то эффект?
5: Дмитрий Корнев, военный эксперт, о результате ночной атаки в Киеве области. 17 погибших и 44 раненых, сообщил Зеленский. Он снова возложил ответственность за жертвы на западные страны, которые не предоставили ракеты «Патриот» для защиты от баллистических ракет. Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет комплексом «Патриот», подтверждает Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, Трамп указал на дефицит ракет-перехватчиков из-за военной кампании США против Ирана. Число запущенных в сторону Москвы беспилотников кратно увеличилось за последние месяцы, сообщил об этом мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, 2/3 всех беспилотников, которые атакуют Россию, направлены именно на Москву. В Уфе был атакован НПЗ, сообщают об этом украинские СМИ, размещают кадры пожара на промышленном объекте. Российская Минобороны ситуацию пока не комментировала.
26: Прямо сейчас.
5: Итак, Минфин, вопреки ожиданиям большинства аналитиков, направит на покупку валюты и золота 136 миллиардов рублей. Таким образом, увеличит покупку до 6,5 миллиардов рублей в день. Позже подробности. В Но сейчас о том, что VPN-сервисы и их пользователи массово сообщают о сбоях, о проблемах. Также пишет профильное издание Kotru. Как следует из жалоб сервисов под ограничение, попали IP-адреса нескольких крупных хостинг-провайдеров. Роскомнадзор официально пока это не комментировал, но эксперты обсуждают, каким образом усилился контроль. Например, одна из версий, что выявлять IP-адреса, которые используют VPN-сервисы, удается, когда пользователь пытается зайти на отечественный сервис, но не выключает при этом VPN. О том, что происходит с сервисами обхода блокировок, рассуждает заместитель гендиректора российского облачного сервиса AstroCloud Константин Анисимов.
12: Действительно, со вчерашнего дня VPN-сервисы жалуются активно очень на то, что их блочат в России, то есть блочат их именно IP-адреса. Это, в принципе, старая методология, которой пользовались еще в 2018 году, когда блокировали Telegram, и вот как раз блокировали по IP-адресам. Она опасна чем? Что могут блокироваться и другие сервисы. Попутно, в силу того, что блокируются, как правило, какие-то IP-адреса глобальных хостинг-провайдеров, облачных провайдеров, то могут, как и если помните, в 2018 году было, отваливались очень многие зарубежные сервисы, которые хостятся, соответственно, на вот этих глобальных площадках. Но пока вроде бы точечно достаточно IP-адреса блокируют именно по адресам. Если начнут блокировать блоками IP-адресов, тогда уже вероятность очень большая, что пострадают другие сервисы, к которым VPN отношения вообще не имеют.
13: Действительно так? Это вот отслеживается в моменте, когда человек заходит на отечественный сервис, и можно действительно отследить этот адрес?
12: Здесь, я думаю, гораздо проще можно поступить. Это как контрольная закупка. РКН также наверняка поднимает VPN-сервисы, смотрит, к каким серверам обращаются, и эти адреса блокирует.
13: Но в то же время они постоянно новые появляются. Какие-то.
12: Да, но тут, соответственно, такая борьба меча и щита. Соответственно, VPN-сервисы вчера, они все тоже и объявили о том, что мы мигрируем на другие адреса, меняем адреса, либо меняют провайдеров, либо меняют в одном провайдере просто другие виртуальные серверы поднимают, и на них поднимает, соответственно, свой сервис. Это будет ежедневная такая рутина, сервис буквально на несколько дней.
5: Константин Анисимов, AstroCloud. На днях СМИ писали, что Минцифры обсуждает с хостинг-провайдером способы эффективного отслеживания IP-адресов легитимных сервисов. Сейчас их вносят в специальный список для защиты от случайных блокировок. Но в этот перечень регулярно попадают и так называемые злоумышленники VPN-приложения, которые позволяют пользователям обходить сетевые ограничения. Чтобы решить эту проблему, провайдерам предложат самостоятельно выявлять такие IP-адреса и передавать данные регулятору. Судовладельцы отказываются от перевозок в Черном и Азовском морях. Из-за ударов по танкерам и сухогрузам стоимость фрахта растет, а застраховать военные риски становится все сложнее. Тему продолжит Михаил Задорожный.
14: Удары по судам в акватории Черного и Азовского морей стали практически ежедневными, и это не могло не сказаться на перевозках. Так, российская компания «Феска», чье судно потопили морские дроны ВСУ, приостановила прием много заявок на отправки грузов через акваторию Черного моря. Там назвали защищенность экипажей и грузов безусловным приоритетом и от дальнейших комментариев отказались. Нельзя сказать, что перевозка грузов по Черному морю вообще остановилась, но по данным РБК, страховые компании резко подняли ставки на покрытие военных рисков для судов в регионе. Сейчас страхованием грузоперевозок занимаются в основном российские компании, потому что еще в 2022 году Lloyd's включила в перечень опасных для судоходства вод акватории Черного и Азовского морей. Как результат, ведущие международные страховщики перестали там работать, за редкими исключениями вроде страхования перевозок зерна. Однако возможности российских страховых компаний сильно ограничены, отмечает член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
15: Если вы везете груз, который стоит миллиарды, соответствующим образом вы берете на себя 1/10, 1/20 пи, а дальше перестраховываете. У нас вот этой международной перестраховочной емкости нет. У нас есть РНПК, Российская национальная перестраховочная компания, которая капитализирована Центральным банком и работает под эту гарантию. Но она тоже не безгранична. Она все эти грузы взять не может. То есть если попали в 2-3 очень дорогих судна, то просто нечем покрывать. Соответственно, или запредельная цена, или просто отказ от страхования. Дальше перед перевозчиком стоит вопрос. Или вести на свой страх и риск, если что-то что пропадет, то просто ничего не получить, или лавировать между высокой ценой и меньшим покрытием.
14: О том, какие риски сейчас можно застраховать в Черном Азовском морях, говорит управляющий партнер, основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
2: На площадке РНПК открывается покрытие военных рисков. Сейчас речь идет о том, что оно действует до 7 августа включительно, и такое покрытие будет распространяться на суда, перевозящие нефть, сельхозпродукцию, металлургическую продукцию, и распространяется оно и на грузы, и на суда, и на ответственность судовладельцев. Поэтому говорить о полном прекращении страхования военных рисков неправильно.
14: Удары по танкерам в Черном море уже привели к тому, что дисконт на российскую нефть с отгрузкой новороссийской, по данным агентства «Аргус», вырос до $27 за баррель вместо 24,5 в июне. Во многом это связано как раз с ростом стоимости страховки, продолжает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
10: Когда вы грузите российскую нефть на танкер в новороссийский, то если в этот момент переходит право собственности к какому-то трейдеру, а чаще всего так и происходит, то нефть продается с дисконтом. Этому трейдеру остается больше, скажем так, денег, потому что у него затраты выросли. На аренду танкера она подорожала, на страхование и так далее. Поэтому тут не покупателю, по сути, дается скидка, а именно вот этому некому посреднику, который получает право собственности на нефть. Вот что имеется в виду.
14: Морские грузоперевозки в интересах Украины, которые обслуживали иностранные судовладельцы, вообще встали. В результате ударов по портам Одессы и Николаева с 22 июля туда не зашло ни одно судно. Киев пытается перенаправить экспорт зерна на дунайские порты, а также на сухопутные, железнодорожные и автомобильные маршруты в сторону Румынии. Но там есть свои сложности. Глава украинского Минсельхоза Тарас Высоцкий заявил, что только прямые убытки аграриев из-за морской блокады могут составить в этом году до 3 миллиардов долларов. Проблемы с судоходством в Черном Азовском морях уже затронули другие страны. Например, Казахстан, который был вынужден остановить отгрузку нефти Каспийского трубопроводного консорциума через порт Новороссийска. На мировую экономику все это тоже повлияет, так считает профессор финансового университета Константин Симонов.
16: Конечно, мы видим, что вот этот хаос, который в Черном море нарастает, касается далеко не только России и Украины, а на самом деле вовлекается в него все больше и больше число государств. И здесь еще надо иметь в виду, что те же проблемы в Черном море, к сожалению, на карте мира не одиноки, потому что у нас есть тот же Армузский кризис. Но в совокупности это и на продовольственных рынках сказывается, потому что мы обсуждаем ситуацию с зерном в контексте Черного моря, а в контексте Армузского пролива обсуждаем ситуацию в том числе и с удобрениями. Энергетический кризис еще далеко не позади. С этой точки зрения возникает такой кумулятивный эффект.
14: Ассоциация турецких судовладельцев предупредила о высоком риске для безопасности судоходства в Черном море. По ее данным, за последние месяцы там было совершено 136 нападений на торговые суда. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Минобороны России заявила, что вчера и сегодня были поражены 7 сухогрузов в украинских портах Николаева и Одессы.
17: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Татарстан. Зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В результате падения обломков одного из беспилотников на территории гражданского объекта в Зеленодольском районе произошел пожар. Возгорание было устранено, все оперативные службы работают на месте, пострадавших нет, об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев. На момент подготовки выпуска новостей на территории республики действовал режим беспилотной опасности. Кроме того, на 7 городов, включая Казань и Зеленодольск, была объявлена угроза атаки БПЛА. Напомним, 31 июля в Татарстане отразили атаку украинских беспилотников. Как рассказал Михаил Афанасьев, дроны пытались атаковать логистический центр. Позже и мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил об уничтожении беспилотника над городом. Ученые Казанского государственного аграрного университета совместно с компанией «Иносто» испытывают автономный дрон для ягодных садов. Об этом сообщает РИА Новости. Робот на гусеничном ходу уже умеет самостоятельно перевозить урожай. Сборщики загружают ягоды, оператор подтверждает отправку со смартфона, и дрон доставляет груз на склад. В перспективе машина сможет убирать ягоды, опрыскивать растения и обрабатывать почву. Ключевая особенность разработки – это система управления. В частности, дрон сам прокладывает маршрут и выполняет задачи без постоянного контроля человека. В дальнейшем на платформу планируют установить ягодоуборочный комбайн. Это позволит отказаться от трактора при сборе урожая. В матче первого тура группового этапа Кубка России «Рубин» проиграл московской «Родине» 0-5. К слову, это первое поражение «Рубина» в истории противостояния с «Родиной». Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига, в свою очередь, извинился за разгром от московской команды. Цитата. «Репутация «Рубина» не заслуживает того, что мы показали на поле. Никакие футбольные и тактические вопросы неуместны, только вопрос отношения к работе и футболу». Конец цитаты. В воскресенье 9 августа «Рубин» у себя дома примет Оренбург. В ночь с 24 на 25 августа мусульмане Татарстана отметят праздник Мавлид ан-Наби, посвященный дню рождения пророка Мухаммеда. Ежегодно в этот период Духовное управление мусульман республики организует тематические мероприятия, которые проходят в течение всего месяца Рабиуль-Авваль по лунному календарю. Напомним, в прошлом году в Казани прошел общегородской праздник, приуроченный к 1500-летию со дня рождения пророка Мухаммеда. В этом году месяц Рабиуль-Авваль наступит 13 августа после захода солнца и завершится 11 сентября. В Казани начался монтаж концертной площадки для международного музыкального фестиваля «Новая волна», который снова пройдет в столице Татарстана. Сценические конструкции New Wave Hall возводят на парковке у стадиона Акбарс-Арена. Как пишет Business Online, организаторы сохранят концепцию прошлого года, то есть сцену, зал, фудкорт и цветочное оформление. Напомним, международный музыкальный фестиваль «Новая волна» пройдет в Казани с 20 по 26 августа. В программе три конкурсных дня, также вечера, посвященные творчеству Раймонда Паулса, Игоря Саруханова, а вечер Димаша Кудайбергена организаторы поменяли на юбилейный концерт Юрия Антонова. В честь Международного дня кошек в Казани пройдут

0: Victoria's Secret Rosie Huntington Whiteley стала лицом осенне-зимней коллекции российского обувного бренда «Новая классика». Съемки прошли в парадных интерьерах дворца XVIII века в Париже. В компании объяснили, что выбрали Роузи как один из самых узнаваемых ориентиров современного классического стиля. С помощью международного лица бренд рассчитывал расширить аудиторию и придать коллекции более высокий статус. Однако сотрудничество почти сразу начали критиковать с двух сторон. За рубежом пользователи задавались вопросом, насколько решение Роузи работать с российской компанией соответствует нынешней позиции Запада в отношении России. Украинские пользователи заполнили негативными комментариями аккаунт модели. Саму компанию иконики Роузи у себя не публиковала, а позднее ограничила комментарии к некоторым постам. В свою очередь, часть российской аудитории не поняла, насколько уместно отечественному бренду сейчас привлекать западную знаменитость вместо российской модели и тратиться на зарубежное лицо. Стоимость компании и размер гонорара Роузи не раскрывались. При этом год назад лицом осенней компании иконики была шведская супермодель Эльза Хоск, также бывший ангел Victoria's Secret. Публикации с ней до сих пор остаются в соцсетях, но сопоставимого резонанса тогда не возникло. Почему похожая коллаборация еще год назад прошла спокойно, а теперь обернулась скандалом, объясняет директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства «Кросс» Ксения Касьянова.
1: Поддерживать западную модель является скорее высказыванием со стороны бренда, не совсем лояльным по отношению к текущей позиции государства. Если бы мы говорили о такой компании, реализованной несколько лет назад, она действительно была бы яркой, неординарной и транслирующей такой курс на интеграцию в модное мировое сообщество. Но сегодня мы видим, как кейс разворачивается в сторону формирования серьезных репутационных ущербов для бренда. Компания сама по себе остается достаточно неоднозначной, и в текущих условиях она из рекламного формата переходит в репутационный, в формат доверия, обсуждения тех смыслов, которые бренд закладывает в подобного рода сотрудничество. И, к сожалению, эти размышления не всегда положительно воспринимаются ни мировой общественностью, ни, собственно, целевой аудиторией, которая в конечном счете должна заплатить за ту или иную пару обуви.
2: Что касается карьеры модели, может отразиться как-то на ней?
1: Сейчас в западном формате формат отмены, он случается достаточно резко и быстро. Тут, в общем-то, вероятность 50/50. Репутационные риски для самой модели с точки зрения контракта с другими брендами могут быть хотя бы на какое-то время.
0: После удаления публикации представители иконики сообщили СМИ, что рекламная кампания продолжается в плановом режиме. По словам компании, контент с моделью имеет территориальные ограничения на использование, и сейчас бренд обсуждает с соцсетями техническую возможность таких настроек. Кто именно был инициатором удаления публикаций, сама иконика, платформа или представители модели, не сообщается. Почему фотографии могли оставить на сайте, но убрать из соцсети, объясняет медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства Big U Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
3: Это классическая тактика снижения видимости. Запрещенная соцсеть Instagram – это витрина, комментарии, шеры, скриншоты. На сайте, по сути, каталог, туда заходят покупать, и оттуда убрали, где шум, а оставили там, где конверсия. Вот удалят ли с сайта, это уже зависит от того, дойдет ли волна туда. Политика сейчас влияет на бизнес сильнее, чем бизнес рассчитывал бы. Если в прошлый раз я говорил, что у культуры отмены появилась цена, которую не все готовы платить, оказалось, что и у обратного хода тоже есть цена. По сути, иконика попробовала вернуть западное лицо, и в конечном счете обнаружила, что аудитория к этому не готова. Не потому, что она против Роузи, а потому, что контекст оказывается сильнее креатива. И пока этот контекст не сменился, любой подобный ход – это русская рулетка с репутацией бренда.
0: В январе в центре скандала также оказалась другая обувная сеть – «Рандеву», после пресс-тура в Куршавель с участием знаменитостей и блогеров. Пользователей возмутили демонстративные траты на французском курорте во время сложной ситуации в стране, к тому же на фоне сообщений о сокращении выплат сотрудникам. Бизнес FM направила запрос в иконику, но к моменту выхода материала ответа не получила. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Архитектура нынешних новостроек. Почему одни дома спустя несколько лет выглядят устаревшими, а другие остаются актуальными десятилетиями? И почему архитектура делюкс-класса как будто вне времени? Поговорим об этом с экспертом в вопросах недвижимости, руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на Бизнес FM Казань.
5: Недвижимость на Бизнес FM. Слово и деньги.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Расточительность носит сама в себе предел. Она оканчивается с последним рублем и с последним кредитом. Скупость бесконечна и всегда в начале своего поприща. После 10 миллионов она с тем же.

0: оханьем начинает откладывать 11-й. Александр Иванович Герцен. Русский писатель, философ, публицист.
1: Слово и деньги на Бизнес FM.
2: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на Бизнес FM в Казани.
4: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
5: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
6: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-00-4-80-54.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
9: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
10: История денег на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть...
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 12:28, московское время, у микрофона Сардар Уликулиев. В результате ночной атаки ВСУ на Крым погиб человек, еще один ранен, сообщил губернатор Сергей Аксенов. 3 человека ранены в результате атаки вражеского беспилотника по предприятию в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Североатлантический альянс подтвердил обнаружение беспилотника рядом с украинским самолетом в аэропорту Лейпцига-Галле в Германии. Об этом сообщил агентство ДПА со ссылкой на представителя альянса. Источники в органах безопасности заявили, что беспилотник нес взрывчатку с детонатором, указывает агентство. Ранее об инциденте написала газета «Бильд». По ее данным, дрон с небольшим пакетом и взрывателем был обнаружен минувшей ночью на летном поле непосредственно рядом с украинским грузовым самолетом «Ан». Польша не собирается насильно возвращать на Украину ее граждан призывного возраста. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Радио Z» министр-координатор польских спецслужб Томаш Симоняк. Любые силовые решения такого рода не предусмотрены, подчеркнул он. В Польше ряд политиков, в том числе глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, неоднократно заявляли о том, что находящиеся в стране молодые украинцы могли бы вернуться на родину и присоединиться к ВСУ. В то же время идея о насильственном выдворении такой категории беженцев не высказывалась. Июль этого года стал самым жарким за всю историю наблюдений в России, заявили в Центре погоды ФОБОС. Средняя температура в Москве превысила климатическую норму на 0,2 градуса, а в Петербурге оказалась на 0,1 ниже нормы. Как говорят синоптики, погода в июле превзошла предыдущий рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
13: Главные темы.
14: 12:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Минфин, вопреки ожиданиям большинства аналитиков, увеличил покупки валюты по бюджетному правилу. Так, на ближайший месяц параметры 6,5 миллиардов рублей в день было 5,4. Рубль отреагировал на это снижением. Юань на Мосбирже сейчас выше отметки в 12 рублей за единицу китайской валюты, плюс 0,5%. Доллар на межбанке 81,10. Закон о блокировке возврата иностранного бизнеса в Россию подписал Владимир Путин. Касается это инвесторов, которые после 2022 года продали российские активы, но сохранили право на обратный выкуп, что означает новый закон для бывших и нынешних владельцев. В Башкирии отразили очередной удар БПЛА, сообщил глава республики. Возник пожар в промзоне в Уфе. После падения обломков дрона пострадавших нет. А между тем, снова был атакован сегодня склад в Wildberries. Теперь в Тульской области возгорание к середине дня локализовали. Подробнее в нашем эфире. Итак, Владимир Путин подписал закон о блокировке через суд возврата иностранного бизнеса в Россию. Он касается инвесторов, которые после февраля 2022 года продали или передали российские активы, но сохранили за собой право на их обратный выкуп. Причем начать разбирательство можно еще до того, как иностранная компания потребует вернуть бизнес. Что новый закон означает для иностранных инвесторов и нынешних российских владельцев активов, объясняет управляющий партнер Goldsblatt Partners профессор ВШЭ Андрей Goldsblatt.
15: Закон, прежде всего, предусматривает возможность запрета через суд обратный выкуп иностранными предприятиями, инвесторами своих предприятий, которые они либо передали менеджменту, либо продали, либо каким-то иным образом совершили отчуждение своих объектов инвестиций в России на каких-то условиях. В этом и заключается, на мой взгляд, угроза тем инвесторам, которые добровольно ушли из России. Они просто не смогут выкупить свои объекты обратно, даже если у них есть на это опционное соглашение, предусматривающее обратный выкуп, что в большинстве случаев было сделано. Для российских предпринимателей, которые приобрели активы иностранных инвесторов, ушедших из России, это означает дополнительные возможности сохранить актив у себя навсегда, а также распорядиться им по своему усмотрению, что в большинстве соглашений о выкупе, о продаже иностранных активов предусматривался запрет на отчуждение без согласия продавца, то бишь иностранного инвестора. А сейчас российские владельцы иностранных активов, которые они либо выкупили, либо менеджмент выкупил, либо менеджменту был передан этот актив, могут оставить его себе, не возвращать, хотя это, конечно, чревато будет дополнительными судебными исками уже непосредственно к владельцам этих российских компаний. Для иностранцев это в любом случае нарушение договора. Даже если российский закон будет позволять российскому предпринимателю, выкупившему иностранный актив, не возвращать его, воспользовавшись данным законом и обратившись для этого в суд, то за границей, я думаю, что к таким российским акционерам, собственникам могут быть предъявлены существенные иски, если они воспользуются этим законом президента.
16: Надо отметить при этом, что законом предусмотрена компенсация тем инвесторам, которым отказали в реализации опциона на байбек. Но размер компенсации будет установлен судом во время рассмотрения спора, и суд будет определять размер компенсации. И суд вправе уменьшить ее размер с учетом характера действий инвестора, размера вызванных им убытков и так далее. Это, скорее всего, сделать будет несложно. Поэтому размер компенсации будет существенно ниже тех инвестиций, которые были сделаны. И на это, наверное, иностранному инвестору рассчитывать не надо.
14: Андрей Goldsblatt, управляющий партнер Goldsblatt Partners, одним из оснований для прекращения права на обратный выкуп может стать отклонение его цены от рыночной на 25% и более. Также существенные вложения нынешнего российского владельца в актив, без которых компания не смогла бы продолжать работу в прежнем объеме, и потребовать компенсацию иностранный инвестор сможет в течение года после решения суда. Подобные дела будет рассматривать арбитражный суд Московской области. Закон вступает в силу с 1 сентября. С теми, кто в теме. Французский бренд премиальной одежды Коперни заинтересовался работами российской художницы. Речь о концепции женских сумочек с плесенью. «Живой» — это художественный ноу-хау отечественного дизайнера Даши Плесень, которым она занимается уже больше 11 лет. А концепты сумок с шильдиками модного дома появились ранее в блогах у сторонних дизайнеров и стали продуктом так называемых AI-спекуляций, поэтому возникло предположение, что модный дом попытался присвоить работу художницы без ее ведома. Насколько такая ситуация типична для сегодняшней фэшн-индустрии? Возможно ли защитить авторские права на модные идеи в эпоху искусственного интеллекта? Об этом художница рассказала Рамиль Киселеву.
13: Бизнес FM с теми, кто в теме.
17: Мы говорим сегодня с биохудожницей Дашей Плесень. Почему она сама себя определяет именно в таком качестве? Биохудожник. Обсудим чуть позже. А пока о том, как ей поневоле пришлось столкнуться с темой авторских прав. Прав на дело практически всей ее жизни, а именно плесени. Как бы комично это ни звучало. Но давайте по порядку.
18: Если можно, вот тезисно хронологию восстановить. Значит, это началось около года назад, да? Как давно ваши эти концепции существуют, этих сумок?
19: Дело в том, что я вообще своей практикой занимаюсь уже 11 лет и развиваю уникальную методологию художественной культивации микроорганизмов. То есть я собираю их из воздуха, из тела, с разных предметов и создаю биоабстракции. Такие вот совершенно уникальные композиции, которые невозможно как раз-таки ни нагенерить, ни в фотошопе сделать, потому что это все органическое, это растет, развивается, это имеет запах. И да, год назад мы с Коперни общались касаемо коллаборации. Тогда у нас была задумка сделать полностью платье из плесени, чтобы модель по подиуму прошлась в этом платье. Я говорю, да, это все возможно, но нужно продумать, там, чтобы был такой как бы бокс пластиковый, и эта модель была в этом боксе, может быть, даже в какой-то маске, там, в противогазе, чтобы аудитория была защищена от этого. Ну и как-то мы сошли на нет эти все обсуждения, и мы это все заморозили. Потом совершенно случайно я вижу пост дизайнера. Она просто фрилансер-дизайнер, но я уж не знаю там деталей. И она сделала такую вот спекулятивную AI-работу. Как выяснилось позже, Коперни вообще были не в курсе этого проекта. И там через 10 часов после того, как все это начало форситься в сетях, директор Коперни вышел в комментарии и написал, что «Ой, я первый раз вообще вижу этот проект». Это был первый комментарий. Второй комментарий написал, что «Я был бы рад сделать коллаборацию вот с тобой и вырастить эту сумку по-настоящему». Мы с ним списались в личке, я говорю, ну хорошо, давайте пообсуждаем и сделаем как бы это уже, ну, по-настоящему, а не в AI. Потому что в чем, собственно, основной конфликт? Я увидела там конкретно копипаст своей работы.
18: Концепт, это прототип, созданный с помощью искусственного интеллекта. Это графика, это картинка, не более.
19: Ну,
18: нет?
19: Смотрите, одно дело, ты делаешь промпт, где пишешь, измени картинки так, чтобы никто не понял, чьи работы я беру. Так делают все дизайнеры, и сейчас в мире ИИ так все работают. Все берут из Пинтереста какие-то референсы, добавляют промпт, поменяйте, пожалуйста, мне здесь вот эти вот детали, вот эти цвета, чтобы никто не понял то, что это работа вот этого человека. Ну, так все делают, просто никто не скажет об этом. Сейчас уже так. И я увидела, что конкретно это копипаст моих работ 2021 года, серия Матисс и его Blue Nudes, то есть у меня было такое коллажное выращивание организмов сверху его работы. У меня это все зафиксировано на Behance, это в моем портфолио, во множестве интервью эти работы используются. И когда я увидела элементы этой работы, вставленные в сумку, да, потому что там есть такой желтый пузырь. Желтый пузырь конкретно на этой работе. И я вижу, что он на этой сумке. Это значит, что она взяла кусок с этого оригинального изображения с моей работы и просто вставила его в сумку, даже не поменяв промпт. А серия чашек, которые на столе лежат, там просто конкретно вырезаны работы и не только моих работ, но еще там два художника, чьи работы взяты без указания и без изменения промпта. Но в чем проблема написать, что это не inspired by, да, что это не вдохновилось, а это работы, использованные вот такой художницы, вот так они называются. Это AI-спекуляция, вымышленный проект, который я бы хотела предложить бренду Коперни как дизайнер и AI-креативный художник. Да. Этого не произошло. Смотрите, есть такая тема, как AI speculations. Это, допустим, вот у меня был такой проект, я рилс сделала, и он звучал так. Если бы ко мне пришел бренд Nike, я бы для них сделала бы вот такую вот подошву и вот такой дизайн обуви. Ко мне Nike не приходили, но это называется спекуляция и как бы такой вот проект, который показывает, что было бы, если бы у нас была эта коллаборация. Вот этот проект, собственно, и про это. Не хватает отметки, что создано ИИ, не хватает указания всех имен художников. Ну и, в общем-то, конфликта никакого бы не было.
18: В сухом остатке Коперни будет работать с вами, использовать это?
19: Ну, пришел владелец, и мы договорились о том, что мы пойдем это все пообсуждаем, и и придем к какой-то общей концепции. То есть я говорю, что, ребят, ну во всей этой ситуации сейчас наиболее экологично видится выращивание реальной сумки с оригинальной плесенью, чтобы я продумала вам концепцию. Мы сделали сторителлинг и показали, что бренды и креативные индустрии, они все еще остаются близки к оригинальному искусству, к руке художника и природе, и что даже то, что сейчас все заполонило AI, это не значит то, что нужно отказываться от оригиналов.
20: Если говорить про такую коллаборацию, то, конечно, создается один образец и оригинал, который сохраняется как арт-скульптура, арт-объект. А, безусловно, если его доработать, то можно его использовать, ну и носить как настоящую сумку. Потому что я очень давно занимаюсь консервацией эпоксидной смолой, стабилизацией, дегидрацией. То есть есть методы, которые позволяют все это сохранить. Можно сделать и 100 таких сумок, и 200. А вопрос в сроках и в бюджете.
21: В стенках каждой из сумочек будет находиться живая плесень.
20: Ну, это возможно сделать, да.
21: Но не обязательно. То есть, возможно, реплика с неживой плесенью.
20: Ну, если мы говорим про террас, допустим, 1000 штук, то, конечно, можно сделать дизайн, который позволит размножить именно паттерн и текстуру.
18: Технология выращивания микроорганизмов. Мне поначалу казалось, что они выросли, и их в микроскоп увеличили, и вот это
20: Нет,
18: мы видим.
20: Нет, это их оригинальные размеры. То есть, если я работаю с чашками Петри, то это 9 сантиметров чашка Петри. Но также есть возможность покрывать любые размеры, любые объекты питательной средой, дальше делать подселение либо иглой, либо воздушным посевом, и все это прорастает. То есть это как поиск невидимых семян в воздухе и потом последующая их культивация.
18: А как вы эти семена находите?
20: В принципе, летают в воздухе, они живут на теле. То есть я делаю биопортреты с кожи и могу сделать как метафотографию человека, но не через фотоаппарат, а с помощью культивации. А мы все покрыты вот этим вот слоем спор. И, собственно, их и вдыхаем. Я называю себя биохудожницей, потому что мой основной материал, с которым я работаю и создаю свои произведения, это микроскопические грибки, плесень и бактерии. То есть первоначально я не знаю результата. Я, можно сказать, работаю вслепую и работаю с невидимыми материями.
18: А как вы собираете эти зернышки, как правильно сказать?
20: На самом деле способов очень много. То есть вплоть до того, что я могу, например, с чашкой танцевать, да, или медитировать, или ходить в лес, или посещать какие-то разные общественные места и делать биофотографию именно конкретного ивента или событий.
18: Какое-то особое оборудование можно для этого?
20: Нет, эти семечки приклеиваются в чашку Петри и при определенных благоприятных условиях начинают прорастать. Дальше я их буквально каждый час инспектирую, проверяю конденсат, температуру, все ли там в порядке. Это очень похоже на то, как ты сажаешь семена в землю. Огромный пласт такой вот креативной истории, которая вообще не ограничивается никаким ни медиумом, ни областью. То есть это применимо где угодно. У меня была коллаборация, например, с Йотой. Для Йоты я выращивала чехол для айфона, и потом они разыгрывали айфон вместе с этим чехлом с живой плесенью. С Рокетбанком у меня была коллаборация. С производителем гиалуроновой кислоты, кстати, российский. То есть коллабораций, в общем-то, было очень много. Как в России, так и за рубежом.
18: Во сколько может обойтись вот сотрудничество с Коперни, если оно состоится?
20: Ну, это точно будет недешево.
18: Но это счет на там десятки тысяч долларов, условно.
20: Ну, зачем вам мои цены?
18: Сумочки ваши сколько будут стоить? На полках дорогих магазинов. Вот сколько может стоить сумочка с живой плесенью, сумочка-реплика? Ну, примерно.
20: Какой-то, наверное, тиражной истории с какой-то там репликой, я думаю, что... Ну, я бы рассматривала, ну, где-то 700 евро, может быть. А с оригиналом... Ну, думаю, что это та история, которая могла и на аукционе быть. То есть и минимальная стартовая цена была бы, ну, скажем, 1030 долларов.
18: 30 тысяч долларов?
20: Да.
18: Да, прямо скажем.
20: Что, увольняетесь? Идете плесень выращивать?
18: Надо подумать.
20: Мне нужны ассистенты.
18: Да?
17: Ну что же, тему вполне себе элитарной плесени мы обсуждали с художницей Дашей Плесень.
13: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
14: С художницей Дашей Плесень беседовал Рамиль Киселев.
13: Прямо сейчас.
14: Владимир Путин проводит встречу с руководством Минобороны. Говорит, сообщил о предложении Минобороны сосредоточить в одних руках все службы тыла. Назвал боевой работы деятельность службы тыла в нынешних условиях и заявил, что руководить ими будет Валерий Солочук. Подробнее позже.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
0: Бизнес FM. Контекст.
2: 19-20 сентября. Театр «Шалом». Спектакль «Лир». Трагическая буфонада ставит вопрос, что важнее для того, кто правит государством. Лесть или правда? Любовь и ненависть, безумие и прозрение, гнев и прощение в одной постановке. Режиссер Яна Тумина обращается к шекспировской трагедии и работает на стыке драмы, театра художника и театра кукол. В главной роли Олег Липовецкий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+.
22: Знай меру.
23: Парсек – единица длины в астрономии. Само слово составлено из двух – параллакс и секунда. Один парсек равен без малого 31 триллиону километров. От Солнца до ближайшей звезды – Проксима Центавра – примерно 1,3 парсека. Единица используется параллельно со световым годом, который примерно в 3/4 раза короче парсека.
22: «Знай меру» на Business FM.
24: Бизнес FM. Нота Бена.
25: В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
24: Бизнес FM. Нота Бена.
26: Компании и корпорации.
27: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
28: Банкротство.
27: Активы банкротящегося завода по производству отечественных телевизоров «Квант» выкупит компания-производитель интерактивных школьных досок «Next Touch», сообщили «Коммерсант» в «Next Touch». Стороны подтвердили переговоры, но детали сделки пока не раскрывают. Ранее «Квант» оценивали в 3 миллиарда рублей без учета долгов. Эксперты полагают, что сделка может обойтись покупателю в 1,5 миллиарда рублей. Банкротство, как считают в «Next Touch», сделает урегулирование обязательств прозрачнее и ускорит запуск производства. «Квант» закрыл свои заводы в Воронеже и Зеленограде. В апреле 2025 года компания выпускала телевизоры под брендом «Ирбис».
28: Бизнес и власть.
27: Суд назначил дату разбирательства по иску, который может заблокировать слияние двух голливудских гигантов Paramount и Warner Brothers Discovery. Дело будет рассматриваться со 2 по 19 марта 2027 года. Предварительное слушание 24 февраля. Иск против сделки с стоимостью 110 миллиардов долларов подали 12 штатов во главе с Калифорнией. Генеральные прокуроры считают, что объединение уничтожит конкуренцию в Голливуде и создаст медиамагната, угрожающего рынку.
28: Отчеты и планы.
27: М-Видео регистрирует товарный знак «М-Джоб» – собственный сервис для поиска исполнителей на склады и логистику, пишут ведомости. Заявка подана в Роспатент. Классификация позволяет компании оказывать кадровые, финансовые и IT-сервисы, но в первую очередь сервис нужен для привлечения линейного персонала в логистические центры ритейлера. Подобные модели уже работают у Озон и Wildberries. Приложения позволяют выбирать смены, оформлять документы и получать выплаты. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
14: «12:48 в Москве. Россельхознадзор ограничит транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза. Решение вступит в силу 5 августа. На поводом стала попытка провести из Польши в Узбекистан продукцию неизвестного происхождения по поддельным ветеринарным сертификатам. В документах она значилась как немецкая, однако подтвердить это не удалось в итоге. Ведомство заявило, что мера эта необходима для предотвращения распространения заболеваний животных. Насколько масштабны такие перевозки и действительно ли они создают угрозу биобезопасности, объясняет глава консалтингового агентства AgriFood Strategies Альберт Давлеев.
29: Объем перевозок через Россию из Евросоюза практически равен нулю. Их очень-очень мало, потому что Россия с 2014 года запретила импорт и транзит птицеводческой продукции с Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и ряда других стран, которые ввели экономические санкции против России. В Узбекистан, как правило, продукция поступает окружным путем через Черное море, через Каспийское море, через Грузию и Азербайджан, напрямую через Туркменистан или Казахстан. Узбекистан привозит в основном субпродукты для мясопереработки. Это, как правило, либо фарш механической обвалки, либо шкуру, жир для производства колбас. Что касается мошеннических схем, то, наверное, они существуют, но в массовом масштабе я такого не видел. В любом случае, решение Россельхознадзора, скорее всего, обосновано как мера, которая гарантирует выполнение тех предыдущих распоряжений и решений, которые были приняты, начиная с 2014 года. Вопрос биобезопасности, конечно, сводится к возможности прослеживаемости и контроля конкретных партий продукта. Если какая-то махинация происходит с документами, то не исключено, что эти продукты вышли из-под контроля, который обычно поставщик гарантирует за счет правильного процесса сертификации и отгрузки. Поэтому риски существуют, именно поэтому существуют ветеринарные соглашения, ветеринарные сертификаты и согласованный контроль как на выходе из страны поставщика, так и на входе страны и партнера.
14: Альберт Авлеев, Agri-Food Strategies. До 6 августа включительно через Россию еще смогут пройти партии, сертифицированные и отгруженные до вступления ограничений в силу. А дальнейший порядок транзита будет зависеть от игроков расследования и переговоров Россельхознадзора с Еврокомиссией.
3: Капитал с Григорием Беглоряном.
14: Приветствую еще раз.
4: Добрый день.
14: Снова ожидания рынка не совпали с реальностью. Минфин увеличил покупки валюты по бюджетному правилу на ближайший месяц. 6,5 миллиардов рублей в день было 5,4.
4: Да, я говорил, что Минфин как-то считает по-своему, поэтому даже имея какие-то базовые цифры стоимости юров, сложно было оценить чистые нефтегазовые доходы. Ну, там, кто интересуется, можно зайти на сайт Минфин, там целая таблица. Есть общие нефтегазовые доходы, есть, скажем так, распределение, где что-то там отнимается, что-то прибавляется и прочее. Ну, в итоге получается чистая сумма нефтегазовых доходов. Минфин насчитал, что они стали выше. А если брать вот эту общую таблицу, ну, получается, что у нас по динамике нефтегазовых доходов мы фактически получили цифры средние за последние 5 лет, ну, даже до военных времен. Так что в этом плане вроде как у Минфина все складывается достаточно успешно, если еще и план есть по ослаблению рубля, ну, соответственно, бюджетные показатели можно будет значительно улучшить с точки зрения баланса расходов доходов, ну, я имею в виду дефицита. С точки зрения динамики курса, получается, что у нас уже с пятницы, да, или с понедельника объем покупки будет на 2 миллиарда рублей больше. Продаж от ЦБ нет, так что чистые покупки и постоянный покупатель. Что это сулит рублю? Ну, естественно, при прочих равных, если предположить, что объем предложения валюты будет на текущем уровне, объем покупки больше, по логике вещей получается, что дальнейшее ослабление рубля или рост юаня к рублю видится как путь наименьшего сопротивления, и динамика будет у юаня растущей. Ну, естественно, дальше будем пересчитывать номинальный курс юаня к доллару и получать курс доллар к рубль. Если брать текущую динамику, вот у нас, в принципе, еще, конечно, до конца недели пара дней есть. Если ничего не произойдет, и динамика рубля останется на текущем уровне, ближе к 12, ну, соответственно, дальше вступают в силу спекулятивные факторы. Участники рынка, спекулянты, в первую очередь, будут оценивать технические графики. Ну, у нас получается, что на следующий уровень осязаем это 12,5, дальше только пики марта текущего года, 12,7, апреля даже текущего года, 12,7 были котировки, оттуда началось снижение юаня ниже 11, и вот сейчас мы возвращаемся буквально назад по этой же траектории. Так что, если так, то вроде как игроки на рынке акций, которые делают ставку на умеренную, но девальвацию рубля, получают некий такой фактор идейный, чтобы покупать акции, потому что считают, что акции хорошо растут рублевые, если падает рубль к иностранным валютам. Но пока вот в целом, я так смотрю, на рынке акций эта идея поддерживается. Индекс Мосбиржи так приближается к барьеру 2300. Есть, правда, нюансы. У нас есть рынок внутреннего долга. Если траектория ослабления рубля будет непонятной, ну, с одной стороны, можно ослаблять рубль, но если это будет в пределах, скажем так, нормальной ценовой волатильности, и игрокам на рынке долго будет понятен аспект, там, сколько там ослабляется рубль, 3% в среднем в месяц или меньше, или больше, тогда можно будет спроектировать цену долговых бумаг Минфина, которые интересно покупать, или наоборот не будет интересно. Пока рынок внутреннего долга в целом среагировал нейтрально, индекс ОФЗ, правда, сейчас остается все равно в плюсе 115 пунктов. Так что в целом все пока в режиме стабильности у нас остается. На глобальном рынке тоже все стабильно. Доллар на глобальном рынке падает к основным валютам. Пошли разговоры о том, что сегодня вечером опять американский Минфин совместно с японскими коллегами проведет интервенцию в поддержку иены. Иена пока в целом не так сильно укрепляется, но по отношению к европейской валюте и валюте иена стала укрепляться. Сам доллар к евро тоже стал падать. Это уже такая синхронная операция. Если против доллара идет интервенция, неважно по какой валюте, обычно все валюты к доллару в любом случае в той или иной мере растут. Цены на нефть пока тоже в плюсе. Brent выше 80. Появились некие подробности насчет компромисса Иран-США по открытию пролива. Говорят, со ссылкой на какие-то источники в Пакистане, что речь идет о модернизации того самого меморандума от 17 июня. Что за модернизация, пока непонятно, но вот появилась новая вводная, что у нас теперь посредник Пакистан. До этого посредником был вроде как Оман. Ну, посмотрим, чем все кончится. Пока, конечно, цены на нефть стабилизировались, но, естественно, все будет решаться в концовке текущей недели.
23: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Канал Сити Хаката в японском городе Фукуока, открытый в 1996 году, это буквально город в городе. Торгово-развлекательный центр построен вокруг искусственного канала. И это не одно сооружение, а целый комплекс зданий разнообразных стилей и форм. Помимо стандартного набора из магазинов, кинотеатров и ресторанов, в Канал Сити есть две гостиницы, казино, театр и смотровые площадки. Но главное в этом городе шопинга, как ни странно, безостановочная культурная программа. В центре ежедневно проходят театральные постановки и концерты. На набережных канала выступают музыканты, цирковые и эстрадные артисты, работают и выставляют свои полотна художники. С 10 утра до 10 вечера проходит шоу фонтанов, которых в комплексе множество. Ежегодно канал Сити Хаката посещают порядка 17 миллионов человек. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 12:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Все службы тыла Минобороны России будут сосредоточены в одних руках. На должность назначен командующий группировкой «Центр» в зоне спецоперации Валерий Солодчук. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны. Группировкой «Центр» будет командовать Андрей Иванаев, Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем. Центр избирком России утвердил порядок размещения партии в бюллетене на выборах Госдумы. На первом месте будет стоять «Единая Россия». Далее идут «Яблоко», «ЛДПР», «Партия прямой демократии». На пятом месте «Зеленые», за ними «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России». Последние бюллетени под номером 11 идет «Партия новые люди». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября.
6: Регионы с большим количеством независимых АЗС еще испытывают проблемы с топливом. Вертикально интегрированные нефтяные компании постепенно обеспечат их нефтепродуктами, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире Первого канала по итогам совещания о ситуации на внутреннем топливном рынке. Азербайджан никогда не допустит использования своей территории для атак на другие страны, заявил в среду газете «Миллет» помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента страны Хикмет Гаджиев. Гаджиев отметил, что Иран является братской страной для Азербайджана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Час дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Число дронов, запущенных в сторону Москвы, в последние месяцы кратно увеличилось, заявил Сергей Собянин. По его словам, две трети всех беспилотников, которые атакуют Россию, направлены именно на столицу. Между тем, сегодня был атакован очередной склад «Вайлдберрис», теперь в Тульской области. Россия тоже нанесла удары, в том числе по украинской складской инфраструктуре. Минфин удивил, вопреки ожиданиям большинства аналитиков, ведомство увеличило покупки валют по бюджетному правилу. На ближайший месяц параметры такие. 6,5 миллиардов рублей в день. Было 5,4 рубля. Отреагировал на это движение вниз. Сейчас к юаню он снижается на 0,4%. 12 рублей ровно стоит китайская валюта. VPN-сервис, их пользователи начали массово сообщать о сбоях. Об этом пишут профильные СМИ. Как следует из жалоб сервисов, под ограничение попали IP-адреса сразу нескольких крупных хостинг-провайдеров. Что все это означает? Эти и другие темы в нашем эфире. Россия и Украина обменялись ударами по складской инфраструктуре. Ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам в нескольких регионах Украины. Киев подтвердил, что уничтожен крупнейший склад маркетплейса «Розетка» в Броварах, сортировочный терминал «Новой почты» в столице, логистический центр компании «Эпицентр», завод «Эпицентр Серамик», а также склад супермаркета «Новус». Склад «Розетки», уничтоженный в Киеве, был самым крупным у украинского маркетплейса. Там обрабатывалось более 100 тысяч заказов в день. Склад не подлежит восстановлению, подтвердили в руководстве. Минобороны добавляет, что поражены логистические центры «Транслогистик» и МЛП «Чайка» в Киеве, терминалы «Рабин Украины», «Новая почта» в Броварах. Киев же атаковал склад «Вайлдберрис» в Туле. Возник пожар, он сейчас локализован, идет проливка конструкции. Превышение вредных веществ в воздухе не зафиксировано, отметил губернатор Миляев. Киев заявляет, что ни одну российскую баллистическую ракету сбить не удалось. Всего было 24 баллистических ракеты «Искандер-М» и «С-400», а также 4 ракеты «Циркон» и «Оникс». Из 115 ударных беспилотников Киев, утверждает, сбил 98. О значении ударов последних недель говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Они дают результат визуально видимый, наблюдаемый, и это оказывает очень серьезное воздействие на население, ну, собственно, обоих участников конфликта. Другое дело, что действительно сейчас, скажем так, сила на российской стороне. Киеву абсолютно нечем отвечать на удары баллистическими ракетами. Есть вероятность того, что это такой ход для воздействия на западную аудиторию, но данные, в том числе объективного контроля, данные аналитиков говорят о том, что в распоряжении Киева действительно может уже не быть противоракет типа «Патриот». Это самое единственное, собственно, эффективное средство против баллистических ракет. Ситуация вряд ли кардинально изменится в ближайшие месяцы по той простой причине, что производство этих ракет под лицензией либо каким-то еще образом невозможно наладить за несколько месяцев. Отдавать ракеты из наличия Соединенные Штаты, видимо, в ближайшее время не будут. И Киев будет искать какие-то другие варианты, но их практически нет. Есть французский комплекс СМТП, но он условно доступен, и там также проблема с боекомплектом, потому что это новый комплекс, и ракеты для него только-только начали производиться во Франции. Опять же, абсолютно не ясна его эффективность. Таким образом, Киев находится действительно, ну, скорее всего, находится в таком тупике. Отвечать, отражать наши удары по Киеву баллистическими ракетами Киев не в состоянии. Ну и продолжать свои удары ответные он может только дроны, и теми крылатыми ракетами, которыми он располагает. То есть известно, что Киев применяет ракеты «Фламинго». Конечно, да, это достаточно более серьезное оружие, чем дроны, но основной урон на нашей территории мы получаем от дронов. Насколько хватит у Киева, вот, скажем так, возможности применять дроны, вопрос очень непростой, потому что дроны они могут делать. И мы видим, что они их делают. Насколько мы готовы дальше продвигаться в наших ударах систематических? Ну, да, мы подняли градус достаточно серьезно. Июль месяц был самым мощным месяцем по количеству ракетных ударов. Это отмечают на Западе со стороны России по целям на территории Украины. Но сколько мы сможем поднимать градус дальше, тоже вопрос. И даст ли это какой-то эффект?
8: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате ночной атаки в Киеве и области 17 погибших и 44 раненых, сообщил Владимир Зеленский. Он снова возложил ответственность за жертвы на западные страны, которые не предоставили ракет «Патриот» для защиты от баллистики. А Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет комплексом «Патриот», подтверждает Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, Трамп указал на дефицит ракет-перехватчиков из-за военной кампании США против Ирана. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам и автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
10: Да, безусловно, ситуация сложилась таким образом, что у Украины нет возможности обеспечить в краткосрочной перспективе защиту от баллистических ракет. В иных условиях можно было бы обратиться к странам Ближнего Востока, но сейчас у них самих проблемы с Ираном. Европейский Союз и Канада также в теории могут предоставить какое-то количество перехватчиков, но таким образом они буквально опустошат собственные запасы. Так что, безусловно, в ближайшие месяцы Украина столкнется с одним из самых тяжелых периодов в недавней истории в том, что касается именно защиты от баллистических ракет. Мы видим, как сейчас обе стороны продолжают эскалировать. Россия наращивает удары по целям в Киеве и в целом на всей территории Украины. И можно таким образом предсказать, что в ближайшие месяцы нас ждет дальнейшая эскалация. И зима станет такой высшей точкой этой эскалации с обеих сторон. Именно после зимы можно ожидать каких-то подвижек в сторону возможного движения к мирному соглашению, ну или, конечно, к прекращению огня, о полноценном мирном соглашении сейчас говорить не приходится. Так что да, можно сказать, что Украина сейчас находится в очень уязвимом положении. Нет каких-то способов это уязвимое положение выправить в ближайшей перспективе. И поэтому я думаю, что Украина будет эскалировать, в свою очередь, нанесение дальнобойных ударов по России, а не попытку себя каким-то образом защитить.
8: Алексей Наумов, автор телеграм-канала «Внешпол». Число запущенных в сторону Москвы беспилотников кратно выросло за последние месяцы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, две трети всех беспилотников, которые атакуют Россию, направлены именно на Москву. Глава Башкирии Рази Хабиров заявил сегодня, что в результате атаки БПЛА на предприятие региона обломки беспилотников упали в уфимской промзоне. Сейчас тушат пожар. Сообщение об отравлении воздуха в Уфе — это вбросы, отметил Хабиров. В сети есть кадры столбы дыма на территории, где расположен уфимский НПЗ. Другим темам, VPN-сервисы и их пользователи массово сообщают о сбоях, а о проблемах также пишет профильное издание Код.ру. Как следует из жалоб сервисов, под ограничение попали IP-адреса нескольких крупных хостинг-провайдеров. А Роскомнадзор официально пока это не комментировал, а эксперты обсуждают, каким образом усилился контроль. Например, одна из версий, что выявлять IP-адреса, которые используют VPN-сервисы, удается, когда пользователь пытается зайти на отечественный сервис, но не выключает при этом VPN. О том, что происходит с сервисами обхода блокировок, рассуждает замгендиректора российского облачного провайдера AstroCloud Константин Анисимов.
11: Действительно, со вчерашнего у меня VPN-сервисы жалуются активно очень на то, что их блочат в России, то есть блочат их именно IP-адреса. Это, в принципе, старая методология, которой пользовались еще в 2018 году, когда блокировали Telegram, и вот как раз блокировали по IP-адресам. Она опасна чем? Что могут блокироваться и другие сервисы. Попутно, в силу того, что блокируются, как правило, какие-то IP-адреса глобальных хостинг-провайдеров, облачных провайдеров, то могут, как и если помните, в 2018 году было, отваливались очень многие зарубежные сервисы, которые хостятся, соответственно, на вот этих глобальных площадках. Но пока вроде бы точечно достаточно IP-адреса блокируют именно по адресно. Если начнут блокировать блоками IP-адресов, тогда уже вероятность очень большая, что пострадают другие сервисы, к которым VPN отношения вообще не имеют.
12: Действительно так? Это вот отслеживается в моменте, когда человек заходит на отечественный сервис, и можно действительно отследить этот адрес?
11: Здесь, я думаю, гораздо проще можно поступить. Это как контрольная закупка. РКН также наверняка поднимает VPN-сервисы, смотрит, к каким серверам обращаются, и эти адреса блокирует.
12: Но в то же время они постоянно новые появляются. Какие-то.
11: Да, но тут, соответственно, такая борьба меча и щита. Соответственно, VPN-сервисы вчера, они все тоже объявили о том, что мы мигрируем на другие адреса, меняем адреса, либо меняют провайдеров, либо меняют в одном провайдере просто другие виртуальные серверы поднимают, и на них поднимают, соответственно, свой сервис. Это будет ежедневная такая рутина, сервис буквально на несколько дней.
8: Константин Анисимов, провайдер AstroCloud. На днях СМИ писали, что Минцифра обсуждает с хостинг-провайдерами способы эффективного отслеживания IP-адресов легитимных сервисов. Сейчас их вносят в специальный список для защиты от случайных блокировок. Но в этот перечень регулярно попадают и так называемые злоумышленники. VPN-приложения, которые позволяют пользователям обходить сетевые ограничения. Чтобы решить проблему, провайдерам предложат самостоятельно выявлять такие IP-адреса и передавать данные регулятору. Подозрительные адреса будут блокировать, либо требовать обоснованности их легитимности. Минобороны сейчас сообщает, что за сутки были сбиты более 1000 беспилотников ВСУ, 1083, а также 10 управляемых авиабомб. Позже подробности, а сейчас к другим темам. Опоздал с чеком, плати штраф. Редакцию «Бизнес-ФМ» написал предприниматель Сергей, который сдает в аренду небольшие коммерческие помещения. Среди его арендаторов появились самозанятые. Парикмахеры и мастера салонов красоты. Они привозят деньги на расчетный счет ИП, но после каждого такого платежа арендодатель должен вовремя сформировать кассовый чек. Если деньги приходят вечером или перед выходными, предприниматель не всегда успевает сделать это в установленный срок. За несвоевременно пробитый чек предпринимателю грозит штраф, хотя сам платеж поступил, и налоги с него будут уплачены, рассказывает предприниматель Сергей.
0: «Бизнес говорит». Личный опыт.
2: Они все платят мне безналично за аренду. Я честно плачу налоги, и так как они самозанятые физические лица, я вынужден использовать контрольно-кассовую машину. И, естественно, иногда вот они заплатили мне в пятницу вечером арендную плату. Я уехал за город, увидел только в понедельник, что эти деньги пришли. Значит, я пробил чек в понедельник и, следовательно, нарушил кассовую дисциплину. Меня ждет штраф 10-30 тысяч рублей. А Госдума сейчас приняла в первом чтении закон, где будет 150-450 тысяч рублей. И я не понимаю, чьи права и какие права я нарушил, если я не пробил чек. Физического лица, который мне заплатил, я не нарушил права. Он видит, у него есть отметка, что он отправил мне деньги, а деньги мне пришли. Он может всегда проверить и доказать, что он мне оплатил. Налоговая инспекция тоже видит, что деньги получены, с них будут оплачены налоги. Зачем вообще мне пробивать чек за аренду? Платишь все налоги, платишь за кассу, все время стоишь под страхом оплаты штрафов. Деньги приходят там от трех человек. Три раза не пробил чек, я пробиваю просто его позже, на два дня, например, на один день. Вот тебе, пожалуйста, несколько больших штрафов. Возня с кассами и с такими налогами, ну, никто не захочет платить налоги. Когда я плачу налоги, я чувствую себя в этом случае идиотом. Мало того, что я их плачу, я еще и все время нарываюсь на штраф. Не удивляюсь, что наличные теперь в ходу.
8: Предприниматель Сергей с подобными штрафами он пока не сталкивался. Самозанятые начали арендовать у него помещение только в этом году, после того, как часть юрлиц и индивидуальных предпринимателей освободила небольшие площади. Предприниматель изучал возможность подключить облачную кассу, однако, по его словам, ее обслуживание стоит от 2 до 4 тысяч рублей в месяц. Кроме того, ему придется заранее формировать для каждого арендатора платежные документы и QR-коды.
0: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Headhunter» Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес ФМ».
13: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
15: В эфире радио не на словах, а на деле.
16: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
15: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
17: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В результате падения обломков одного из беспилотников на территории гражданского объекта в Зеленодольском районе произошел пожар. Возгорание было устранено, все оперативные службы работают на месте, пострадавших нет, об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев. На момент подготовки выпуска новостей на территории республики действовал режим беспилотной опасности. Кроме того, на 7 городов, включая Казань и Зеленодольск, была объявлена угроза атаки БПЛА. Напомним, 31 июля в Татарстане отразили атаку украинских беспилотников. Как рассказал Михаил Афанасьев, дроны пытались атаковать логистический центр. Позже и мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил об уничтожении беспилотника над городом. Ученые Казанского государственного аграрного университета совместно с компанией «Иноста» испытывают автономный дрон для ягодных садов. Об этом сообщает РИА Новости. Робот на гусеничном ходу уже умеет самостоятельно перевозить урожай. Сборщики загружают ягоды, оператор подтверждает отправку со смартфона, и дрон доставляет груз на склад. В перспективе машина сможет убирать ягоды, опрыскивать растения и обрабатывать почву. Ключевая особенность разработки – это система управления. В частности, дрон сам прокладывает маршрут и выполняет задачи без постоянного контроля человека. В дальнейшем на платформу планируют установить ягодоуборочный комбайн. Это позволит отказаться от трактора при сборе урожая. В матче первого тура группового этапа Кубка России «Рубин» проиграл московской «Родине» 0-5. К слову, это первое поражение «Рубина» в истории противостояния с «Родиной». Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига, в свою очередь, извинился за разгром от московской команды. Цитата. «Репутация «Рубина» не заслуживает того, что мы показали на поле. Никакие футбольные и тактические вопросы неуместны, только вопрос отношения к работе и футболу». Конец цитаты. В воскресенье 9 августа «Рубин» у себя дома примет Оренбург. В ночь с 24 на 25 августа мусульмане Татарстана отметят праздник Мавлид ан-Наби, посвященный дню рождения пророка Мухаммеда. Ежегодно в этот период Духовное управление мусульман республики организует тематические мероприятия, которые проходят в течение всего месяца Рабиуль-Авваль по лунному календарю. Напомним, в прошлом году в Казани прошел общегородской праздник, приуроченный к 1500-летию со дня рождения пророка Мухаммеда. В этом году месяц Рабиуль-Авваль наступит 13 августа после захода солнца и завершится 11 сентября. В Казани начался монтаж концертной площадки для международного музыкального фестиваля «Новая волна», который снова пройдет в столице Татарстана. Сценические конструкции New Wave Hall возводят на парковке у стадиона Акбарс-Арена. Как пишет Business Online, организаторы сохранят концепцию прошлого года, то есть сцену, зал, фудкорт и цветочное оформление. Напомним, международный музыкальный фестиваль «Новая волна» пройдет в Казани с 20 по 26 августа. В программе три конкурсных дня, также вечера, посвященные творчеству Раймонда Паулса, Игоря Саруханова, а вечер Димаша Кудайбергена организаторы поменяли на юбилейный концерт Юрия Антонова. В честь Международного дня кошек в Казани пройдут экскурсии и викторины. Мероприятия запланированы на 8 и 9 августа. Они пройдут в историческом мультимедийном парке «Россия. Моя история» на Оренбургском тракте. Для посетителей подготовили экскурсию о знаменитых кошках в истории России, квест по легендам о казанском коте и викторину по мифам и былинам Древней Руси. Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare. Не только с целью чествования самых популярных домашних питомцев, но и для привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Сегодня, 5 августа, в Татарстане сохранится умеренно жаркая погода. По данным регионального гидрометцентра, по республике ожидается переменная облачность, осадков при этом не прогнозируется. Днем воздух по региону прогреется до плюс 23, плюс 28. В Казани до плюс 25-27. Самым жарким днем в столице Татарстана на этой неделе станет пятница. По данным Яндекс.Погоды, 7 августа в городе будет плюс 29 и малооблачно. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес FM Казань».

0: 15 лет. Концепты сумок с шильдиками модного дома появились в блогах у сторонних дизайнеров и стали продуктом так называемых AI-спекуляций. Поэтому возникло предположение, что модный дом попытался присвоить работы художницы без ее ведома. Насколько такая ситуация типична для сегодняшней фэшн-индустрии? Возможно ли защитить авторские права на модную идею в эпоху искусственного интеллекта? Об этом художница рассказала Рамилю Киселеву.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Мы говорим сегодня с биохудожницей Дашей Плесень. Почему она сама себя определяет именно в таком качестве? Биохудожник. Обсудим чуть позже. А пока о том, как ей поневоле пришлось столкнуться с темой авторских прав. Прав на дело практически всей ее жизни, а именно плесени. Как бы комично это ни звучало. Но давайте по порядку.
3: Если можно, вот тезисно хронологию восстановить. Значит, это началось около года назад, да? Как давно ваши эти концепции существуют, этих сумок?
4: Дело в том, что я вообще своей практикой занимаюсь уже 11 лет и развиваю уникальную методологию художественной культивации микроорганизмов. То есть я собираю их из воздуха, из тела, с разных предметов и создаю биоабстракции. Такие вот совершенно уникальные композиции, которые невозможно как раз-таки ни нагенерить, ни в фотошопе сделать, потому что это все органическое, это растет, развивается, это имеет запах. И да, год назад мы с Коперни общались касаемо коллаборации. Тогда у нас была задумка сделать полностью платье из плесени, чтобы модель по подиуму прошлась в этом платье. Я говорю, да, это все возможно, но нужно продумать там, чтобы был такой как бы бокс пластиковый, и эта модель была в этом боксе, может быть, даже в какой-то маске, там, в противогазе, чтобы аудитория была защищена от этого. Ну и как-то мы сошли на нет эти все обсуждения, и мы это все заморозили. Потом совершенно случайно я вижу пост дизайнера. Она просто фрилансер-дизайнер, но я уж не знаю там деталей. И она сделала такую вот спекулятивную AI-работу. Как выяснилось позже, Коперни вообще были не в курсе этого проекта. И там через 10 часов после того, как все это начало форситься в сетях, директор Коперни вышел в комментарии и написал, что «Ой, я первый раз вообще вижу этот проект». Это был первый комментарий. Второй комментарий написал, что «Я был бы рад сделать коллаборацию вот с тобой и вырастить эту сумку по-настоящему». Мы с ним списались в личке, я говорю, ну хорошо, давайте пообсуждаем и сделаем как бы это уже, ну, по-настоящему, а не в AI. Потому что в чем, собственно, основной конфликт? Я увидела там конкретно копипаст своей работы.
3: Но это концепт, это прототип, созданный с помощью искусственного интеллекта. Это графика, это картинка, не более.
4: Ну,
3: нет?
4: Смотрите, одно дело, ты делаешь промпт, где пишешь, измени картинки так, чтобы никто не понял, чьи работы я беру. Так делают все дизайнеры, и сейчас в мире ИИ так все работают. Все берут из Пинтереста какие-то референсы, добавляют промпт, поменяйте, пожалуйста, мне здесь вот эти вот детали, вот эти цвета, чтобы никто не понял то, что это работа вот этого человека. Ну, так все делают, просто никто не скажет об этом. Сейчас уже так. И я увидела, что конкретно это копипаст моих работ 2021 года, серия Матисс и его Blue Nudes, то есть у меня было такое коллажное выращивание организмов сверху его работы. У меня это все зафиксировано на Behance, это в моем портфолио, во множестве интервью эти работы используются. И когда я увидела элементы этой работы, вставленные в сумку, да, потому что там есть такой желтый пузырь. Желтый пузырь конкретно на этой работе. И я вижу, что он на этой сумке. Это значит, что она взяла кусок с этого оригинального изображения с моей работы и просто вставила его в сумку, даже не поменяв промпт. А серия чашек, которые на столе лежат, там просто конкретно вырезаны работы и не только моих работ, но еще там два художника, чьи работы взяты без указания и без изменения промпта. Но в чем проблема написать, что это не inspired by, да, что это не вдохновилось, а это работы, использованные вот такой художницы, вот так они называются, это AI-спекуляция, вымышленный проект, который я бы хотела предложить бренду Коперни как дизайнер и AI-креативный художник, да. Этого не произошло. Смотрите, есть такая тема, как AI speculations. Это, допустим, вот у меня был такой проект, я рилс сделала, и он звучал так. Если бы ко мне пришел бренд Nike, я бы для них сделала бы вот такую вот подошву и вот такой дизайн обуви. Ко мне Nike не приходили, но это называется спекуляция и как бы такой вот проект, который показывает, что было бы, если бы у нас была эта коллаборация. Вот этот проект, собственно, и про это. Не хватает отметки, что создано ИИ, не хватает указания всех имен художников. Ну и, в общем-то, конфликта никакого бы не было.
3: В сухом остатке Коперни будет работать с вами, использовать это?
4: Ну, пришел владелец, и мы договорились о том, что мы пойдем это все пообсуждаем и придем к какой-то общей концепции. То есть я говорю, что, ребят, ну во всей этой ситуации сейчас наиболее логично видится выращивание реальной сумки с оригинальной плесенью, чтобы я продумала вам концепцию. Мы сделали сторителлинг и показали, что бренд

0: тренды и креативные индустрии, они все еще остаются близки к оригинальному искусству, к руке художника и природе, и что даже то, что сейчас все заполонило AI, это не значит то, что нужно отказываться от оригиналов.
1: Если говорить про такую коллаборацию, то, конечно, создается один образец и оригинал, который сохраняется как арт-скульптура, арт-объект. А, безусловно, если его доработать, то можно его использовать, ну, и носить как настоящую сумку. Потому что я очень давно занимаюсь консервацией эпоксидной смолой, стабилизацией, дегидрацией. То есть есть методы, которые позволяют все это сохранить. Можно сделать и 100 таких сумок, и 200. А вопрос в сроках и в бюджете.
2: В стенках каждой из сумочек будет находиться живая плесень.
1: Ну, это возможно сделать, да.
2: Но не обязательно. То есть, возможно, реплика с неживой плесенью.
1: Ну, если мы говорим про тираж, допустим, 1000 штук, то, конечно, можно сделать дизайн, который позволит размножить именно паттерн и текстуру.
3: Технология выращивания микроорганизмов. Мне поначалу казалось, что они выросли и их в микроскоп увеличили, и вот это
1: Нет,
3: мы видим.
1: Это их оригинальные размеры. То есть, если я работаю с чашками Петри, то это 9 сантиметров чашка Петри. Но также есть возможность покрывать любые размеры, любые объекты питательной средой, дальше делать подселение либо иглой, либо воздушным посевом, и все это прорастает. То есть это как поиск невидимых семян в воздухе и потом последующая их культивация.
3: А как вы эти семена находите?
1: В принципе, летают в воздухе, они живут на теле. То есть я делаю биопортреты с кожи и могу сделать как метафотографию человека, но не через фотоаппарат, а с помощью культивации. А мы все покрыты вот этим вот слоем спор. И, собственно, их и вдыхаем.
4: Я называю себя биохудожницей, потому что мой основной материал, с которым я работаю и создаю свои произведения, это микроскопические грибки, плесень и бактерии. То есть первоначально я не знаю результата. Я, можно сказать, работаю вслепую и работаю с невидимыми материями.
3: А как вы собираете эти зернышки, как правильно сказать?
1: На самом деле способов очень много. То есть вплоть до того, что я могу, например, с чашкой танцевать, да, или медитировать, или ходить в лес, или посещать какие-то разные общественные места и делать биофотографию именно конкретного ивента или событий.
2: Какое-то особое оборудование можно для
1: Нет, эти семечки приклеиваются в чашку Петри. И при определенных благоприятных условиях начинают прорастать. Дальше я их буквально каждый час инспектирую, проверяю конденсат, температуру, все ли там в порядке. Это очень похоже на то, как ты сажаешь семена в землю. Огромный пласт такой вот креативной истории, которая вообще не ограничивается никаким ни медиумом, ни областью. То есть это применимо где угодно. У меня была коллаборация, например, с Йотой. Для Йоты я выращивала чехол для айфона, и потом они разыгрывали айфон вместе с этим чехлом с живой плесенью. С Рокетбанком у меня была коллаборация. С производителем гиалуроновой кислоты, кстати, российский. То есть коллабораций, в общем-то, было очень много. Как в России, так и за рубежом.
2: Во сколько может обойтись вот сотрудничество с Коперни, если оно состоится?
1: Ну, это точно будет недешево.
2: Но это счет на там десятки тысяч долларов, условно.
1: Ну, зачем вам мои цены?
2: Сумочки ваши сколько будут стоить? На полках дорогих магазинов. Вот сколько может стоить сумочка с живой плесенью, сумочка-реплика? Ну, примерно.
1: Какой-то, наверное, тиражной истории с какой-то там репликой, я думаю, что... Ну, я бы рассматривала, ну, где-то 700 евро, может быть. А с оригиналом... Ну, думаю, что это та история, которая могла и на аукционе быть. То есть, и минимальная стартовая цена была бы, ну, скажем, 1030 долларов.
2: 30 тысяч долларов?
1: Да.
2: Да, я вас скажу.
1: Что, увольняетесь? Идете плесень выращивать?
2: Надо подумать.
1: Мне нужны ассистенты.
2: Да?
5: Ну что же, тему вполне себе элитарной плесени мы обсуждали с художницей Дашей Плесень.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
7: С художницей Дашей Плесень беседовал Рамиль Киселев.
6: Реклама.
8: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Trendy.rf.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
14: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
15: Деньги. Американское бюро по гравировке и печати опубликовало информацию о сроке службы долларовых банкнот. Выяснилось, что чем выше номинал банкноты, тем дольше она находится в обращении. Двадцатки хватает на 2 года. $50 подлежат утилизации через 55 месяцев после выпуска. А вот абсолютный долгожитель среди американских банкнот – $100-долларовая купюра. Срок ее службы – почти 7,5 лет. При этом монет хватает в среднем на 25 лет.
16: История денег на Business FM. Прямо сейчас.
7: Иранская гостелерадиокомпания только что сообщила, что соглашение между Оманом и Ираном не подразумевает немедленного открытия Ормузского пролива. А вопрос открытия пролива будет зависеть от США и прекращения ими агрессии против Исламской Республики. Говорится в сообщениях, которые сейчас поступают с пометкой «Молния». Ну, посмотрим, реагирует ли как нефтяной рынок на это. Brent плюс 1,6%, $80.66.
16: Компании и корпорации.
17: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
16: Бизнес и власть.
17: Власти Удмуртии выставили на продажу 100% акций авиакомпании «Иж-Авиа», несмотря на то, что «Росавиация» аннулировал ее сертификат эксплуатанта. Перевозчик прекратил полеты с 1 августа. Но активы остались 2 «Боинга» 737-800, 4 «Як-40» и аэропорт «Ижевска», 99,5% которого принадлежат авиакомпании. Как пишут ведомости, рыночную оценку компании завершат в октябре, аукцион пройдет не ранее конца года. «Аэродинамика», одна из крупнейших управляющих компаний аэропортов России, уже подтвердила заинтересованность в управлении аэропортом Ижевска. Интерес также проявили 2 других крупных оператора. Власти надеются продать актив единому инвестору, который сможет развивать аэропорт и авиакомпанию. Эксперты отмечают, что без сертификата это не работающий перевозчик, а имущественный комплекс, поэтому цена будет с дисконтом. Самолет интересен отдельно, аэропорт отдельно. Вероятнее всего, продажа пройдет по частям. ФАС выявила сговор на рынке страховых услуг. Служба изучила жалобы людей на ограничение русским стандартом выбора страховых компаний для клиентов. По мнению ФАС, банк «Русский стандарт страхования» и «Зета-страхование» ограничили возможности иных компаний осуществлять страхование жизни и здоровья заемщиков банка. Организациям грозит административный штраф.
16: Отчеты и планы.
17: Одежный ритейлер «Лайм» решил отказаться от развития франчайзинга, сообщил Forbes франшизы. В ближайшее время закроют последние 14 партнерских магазинов. В середине 26 года под маркой «Лайм» работало 69 магазинов в России, Дубае, Бахрейне, Армении, Белоруссии и Казахстане. Сейчас бренд инвестирует в реконструкцию действующих магазинов. В обновленном формате они уже работают в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Тюмени. Скоро в московском Европолисе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: В Москве 13.48. Минфин увеличивает покупки валюты и золота в августе по бюджетному правилу, вопреки ожиданиям рынка. Пару часов назад, даже меньше, было официально объявлено, что 7 августа по 4 сентября ведомство направит на операции в рамках бюджетного правила 136 с небольшим миллиардов рублей. Ежегодный объем покупок составит 6,5 миллиардов рублей. В эквиваленте в июле показатель был меньше на 20%. 5,4 миллиарда было. А при этом многие аналитики, которых мы накануне опрашивали, ожидали, что Минфин, наоборот, сократит объем покупок валют по бюджетному правилу. По одной оценке даже до нуля. Или до объема примерно в районе 1,5 миллиарда рублей в день. Сейчас к нам присоединяется директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов. Илья, добрый день.
18: Добрый день.
7: А для начала объясните, новость от Минфина – это позитивная новость или нет?
18: Все зависит от того, где вы находились в позиции относительно пары рубль-доллар или юань-рубль. Мы видели, да, последние, наверное, дни, что идут какие-то покупки в валюте, да, поэтому говорить, что там есть там мнение аналитиков, но, наверное, ряд инвесторов могли что-то подозревать или, ну, скажем так, попытаться сыграть вот на какой-то такой новости.
7: Да? Нет, тот, кто заработал, тот понятно сейчас доволен, а вообще глобально?
18: Ну, в целом, я считаю, что если смотреть для экономики, для там, того, что нужно, не знаю, бюджету и там, ладу компании, да, мы все-таки экспортно ориентированная экономика, рубль достаточно сильно перекуплен, даже на текущих уровнях. Поэтому, в принципе, дополнительные покупки приведут, да, то есть мы пока видели какой-то там некий спекулятивный спрос, а сейчас придет реальная покупка со стороны Минфина, то есть каждый день у вас будут покупать валюту, покупать там, на 20% больше, чем покупали, но это создаст там дополнительный реальный спрос, и, в принципе, рубль, наверное, еще может немного ослабнуть. Поэтому, в принципе, я считаю, что, исходя из того, что я вижу рубль более слабым, и, как бы, наверное, нужно, чтобы он был чуть более слабым для экономики, это позитивная история.
7: Ну, смотрите, вот сейчас, например, на Мосбирже курс юаня 12.03, но 12 мы видели вчера без всякого решения Минфина. Может быть, и нету ее как таковой реакции-то?
18: Ну, пока, еще раз говорю, пока нету, но, тем не менее, у вас придет то, что называется реальный бит. Да, мы говорим о том, что вчера, там, позавчера и так далее, это там, да, были какие-то покупки спекулятивные, не спекулятивные, но, в общем, это были покупки не от Минфина, да, не по новому правилу. 7 числа начнется новая в каком-то смысле жизнь, и вот эти дополнительные покупки придут, соответственно, влияние на курс это какое-то окажет.
7: А сами цифры плюс 20% по сравнению с июлем, это насколько на самом деле много?
18: Ну, я считаю, что здесь надо посмотреть, что интересно, да, что у вас сократился демпфер, да, то, что Минфин перечисляет, да, во многом это связано, наверное, с вопросами переработки. Если же мы говорим просто, вот, там, много это или немало, плюс 20 это всегда лучше, но с точки зрения потребностей государства в долге, тем более, да, Минфин пока взял паузу в заимствованиях, я думаю, что вот здесь влияния большого не будет, то есть Минфина все равно нужно занимать, нужно отложенные займы осуществлять, поэтому, в принципе, как только он вернется на рынок, это вот на рынок, наверное, где-то повлияет, вопрос, в какой форме он вернется.
7: Сегодня появилась также информация по доходам. Нефтегазовые год к году прибавка, ну, 18,6%, суммарно получается 934 миллиарда. А при этом в августе нефтегазовые доходы бюджет должны, по оценке Минфина, составить 114 небольших миллиардов. А что скажете про эти цифры и как они увязываются с сегодняшним решением по покупкам валюты?
18: Ну, покупка валюты, она идет, да, у вас есть там банальная там цена отсечения, да, там выше-ниже, да, то есть там, $59, собственно говоря. Здесь, там, если мы говорим о том, что там цена на нефть, да, и цены на нефть все-таки держатся выше этих отметок, и в том числе и для России они держатся выше этих отметок, поэтому Минфин здесь будет там выходить с битом, да. То, что я говорю, что рынок действительно удивило, это вот, наверное, сокращение демпфера, вот, как главный, наверное, такой момент, да, ну и это, разумеется, дополнительные, скажем так, не назову их поступления, но отсутствие отчислений из бюджета, да, то есть к вам приходят платежи за нефть, а за то, что там как продается бензин, вы платите меньше, поэтому, в принципе, вот эта вот история, наверное, в моменте локально оказала большее влияние.
7: Из сегодняшнего решения Минфина можно ли хотя бы попробовать спрогнозировать действия ведомства еще через месяц?
18: Я думаю, что все является производным того, что происходит, разумеется, на рынке нефти, там, да, на локальном рынке нефтепродуктов, но на рынке нефти. Да, если мы будем говорить о том, что, не знаю, нефтяные котировки обвалятся вследствие сделки по Ирану, то, разумеется, это там приведет к падению, в том числе для России, там, не месяц к месяцу, но там, через 2-3 месяца к падению нефтегазовых доходов. Если же, например, будет эскалация, ну, то есть, тут, я думаю, что прокси это является на это. А поэтому прогнозировать конкретные действия Минфина через месяц, то есть все пляшет вокруг цен на нефть.
7: Да, спасибо большое. Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Аренка», был на прямой связи со студией. А ну, кстати уж, раз зашла речь про нефть, Brent сейчас растет на проценты и 0,7, $83.74. Все в том числе на заявлении иранских государственных СМИ о том, что вопрос открытия Ормузского пролива будет зависеть от США и прекращения ими агрессии против Ирана, то есть то самое соглашение между Ираном и Оманом не подразумевает немедленного открытия Ормуза.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.
19: Бизнес FM. Контекст.
20: С 23 по 30 августа Майкоп, первый межрегиональный фестиваль «Вершина», открывает новый культурный маршрут по Кавказу. В программе национальные постановки, современные интерпретации и новое прочтение классики. После каждого показа зрители ждут открытые обсуждения, которые станут продолжением фестиваля и площадкой для театрального диалога. Идеолог фестиваля Евгений Миронов. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+.
21: Знай меру.
22: Парсек – единица длины в астрономии. Само слово составлено из двух – параллакс и секунда. Один парсек равен без малого 31 триллиону километров. От Солнца до ближайшей звезды – Проксима Центавра – примерно 1,3 парсека. Единица используется параллельно со световым годом, который примерно в 3/4 раза короче парсека.
21: Знай меру. На Бизнес FM.
19: «Между делом» с Кирой Альтман.
23: Спрашиваю моего любимого Александра Григорьевича Асмолова о любви. Его книга содержит такие высказывания. «Любовь – не эмоция и не сентиментальность, а загадочный дар эволюции, через который человек становится личностью, а не просто биологическим существом». Или «Любовь – не выгодная сделка и не контракт, а труд совместных поступков и бескорыстного отдавания, который наполняет жизнью и энергией». Вот, читаю, плачу и имею возможность говорить со Смоловым. А еще вдруг задаю ему такой вопрос.
24: Почему нам трудно молчать? Пауза. Они даже нам нужны для того, чтобы понять, что нам сказали.
25: Паузы очень нужны. Когда ты любишь, вот с любимым человеком я не боюсь молчать. И любимый человек не упрекает меня, когда вдруг даже мы рядом, а я взял и ушел в мир других мыслей. И не надо меня спрашивать. Буквально видит любимый человек, что я сейчас улетел. Как это видит? Любимый человек это не объяснит. Ну, значит, у нее, у меня открыты чакры, открыт этот слух. Это здорово.
23: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес FM.
19: «Между делом» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
26: 13:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Минобороны и среди командующих группировками войск в зоне специальной военной операции. Глава государства в среду встретился в Кремле с руководством Минобороны. Президент сообщил, что назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солодчука главой служб тыла, а взять командование группировкой «Центр» предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву, который был командующим группировкой «Восток». Исполняющим обязанности командующего Восточной военной группировкой и группировкой войск «Восток» назначен начальник штаба этой группировки Петр Болгарев, а начальник штаба группировки «Центра» Денис Лямин возглавит российские войска беспилотных систем. Швейцарская компания «Ферекспо» с основными активами на Украине объявила о приостановке производства железорудной продукции. 28 июля «Ферекспо» отказалась от поставок экспортной продукции Черным морем. Власти Индонезии готовят долгосрочный контракт на импорт российской нефти. Первая партия уже поступила в страну, вторая находится в пути, заявил в среду министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия. Пластиковые банкноты могут поступить в обращение в Индии с начала следующего финансового года, заявил в среду глава Резервного банка Индии Санджай Малхотра. Центробанк Индии предложил ввести в пробном режиме полимерные банкноты номиналом 10 и 20 рупий после получения одобрения от правительства. Малхотра отметил, что полимерные банкноты более долговечны по сравнению с обычными бумажными деньгами и что делает их особенно подходящими для банкнот низкого номинала. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Два часа дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Покушение на главу Урал-дронзавода, производящего беспилотники типа «Упырь», совершено в Свердловской области. Владимир Ткачук пострадал. В результате взрыва машины он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС. Издание «Е1» со ссылкой на источники утверждает, что покушение было совершено накануне. В результате погиб водитель Ткачука. Число дронов, запущенных в сторону Москвы, за последние месяцы кратно увеличилось, заявил Сергей Собянин. По его словам, две трети всех беспилотников, которые атакуют Россию, направлены именно на столицу. Сегодня был атакован очередной склад «Вайлдберрис» в Тульской области. Россия тоже сегодня несла удары, в том числе по украинской складской инфраструктуре. Минфин, вопреки ожиданиям большинства аналитиков, увеличил покупки валют по бюджетному правилу. На ближайший месяц параметры 6,5 миллиардов рублей. Это на 20% больше, чем было в прежнем месяце. Рубль реагирует на это снижением. Сейчас потери составляют 0,7% к юаню. 12,04 стоит китайская валюта. Россия и Украина обменялись ударами по маркетплейсам. Ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам в нескольких регионах России, Украины. А Киев подтвердил, что уничтожен крупнейший склад маркетплейса «Розетка» в Броварах, сортировочный центр «Новой почты» в столице Украины, логистический центр компании «Эпицентра», завод «Эпицентр Серамик», а также склад супермаркета «Новус». Склад «Розетки», уничтоженный в Киеве, был самым крупным у украинского маркетплейса. Там обрабатывалось более 100 тысяч заказов в день. Склад не подлежит восстановлению, подтвердили в руководстве. Минобороны добавляют, что поражены логистические центры «Транслогистик» и МЛП «Чайка» в Киеве, терминалы «Рабин» Украины и «Новая почта» в Броварах. Киев же атаковал склад в Альберистуле. Возник пожар, он сейчас локализован, идет проливка конструкции. Превышение вредных веществ в воздухе не зафиксировано, отметил губернатор Миляев. А как заявляет Киев, ни одну российскую баллистическую ракету сбить не удалось. Всего было 24 баллистические ракеты «Искандер-М» и «С-400», а также 4 ракеты «Циркон» и «Оникс». Из 115 ударных беспилотников Киев, по его заявлению, сбил 98. А о значении ударов последних недель говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: Они дают результат визуально видимый, наблюдаемый, и это оказывает очень серьезное воздействие на население, ну, собственно, обоих участников конфликта. Другое дело, что действительно сейчас, скажем так, сила на российской стороне. Киеву абсолютно нечем отвечать на удары баллистическими ракетами. Есть вероятность того, что это такой ход для воздействия на западную аудиторию, но данные, в том числе объективного контроля, данные аналитиков говорят о том, что в распоряжении Киева действительно может уже не быть противоракет типа «Патриот». Это самое единственное, собственно, эффективное средство против баллистических ракет. Ситуация вряд ли кардинально изменится в ближайшие месяцы по той простой причине, что производство этих ракет под лицензией либо каким-то еще образом невозможно наладить за несколько месяцев. Отдавать ракеты из наличия Соединенные Штаты, видимо, в ближайшее время не будут. И Киев будет искать какие-то другие варианты, но их практически нет. Есть французский комплекс СМТП, но он условно доступен, и там также проблема с боекомплектом, потому что это новый комплекс, и ракеты для него только-только начали производиться во Франции. Опять же, абсолютно неясна его эффективность. Таким образом, Киев находится действительно, ну, скорее всего, находится в таком тупике. Отвечать, отражать наши удары по Киеву баллистическими ракетами Киев не в состоянии. Ну, и продолжать свои удары ответные он может только дроны и теми крылатыми ракетами, которыми он располагает. То есть известно, что Киев применяет ракеты «Фламинго». Конечно, да, это достаточно более серьезное оружие, чем дроны, но основной урон на нашей территории мы получаем от дронов. Насколько хватит у Киева, вот, скажем так, возможности применять дроны, вопрос очень непростой, потому что дроны они могут делать. И мы видим, что они их делают. Насколько мы готовы дальше продвигаться в наших ударах систематических? Ну, да, мы подняли град, достаточно серьезно. Июль месяц был самым мощным месяцем по количеству ракетных ударов. Это отмечают на Западе со стороны России по целям на территории Украины. Но сколько мы сможем поднимать градус дальше, тоже вопрос. И даст ли это какой-то эффект?
7: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате ночной атаки в Киеве области 17 погибших и 44 раненых, сообщил Владимир Зеленский. Он снова возложил ответственность за жертвы на Запад, который не предоставил ракет «Патриот» для защиты от баллистики. Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет комплексом «Патриот», подтверждает Financial Times. Со ссылкой на свои источники по информации газеты, Трамп указал на дефицит ракет-перехватчиков из-за военной кампании США против Ирана. Комментирует эксперт российского совета по международным делам и автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
1: Да, безусловно, ситуация сложилась таким образом, что у Украины нет возможности обеспечить в краткосрочной перспективе защиту от баллистических ракет. В иных условиях можно было бы обратиться к странам Ближнего Востока, но сейчас у них самих проблемы с Ираном. Европейский Союз и Канада также в теории могут предоставить какое-то количество перехватчиков, но таким образом они буквально опустошат собственные запасы. Так что, безусловно, в ближайшие месяцы Украина столкнется с одним из самых тяжелых периодов в недавней истории в том, что касается именно защиты от баллистических ракет. Мы видим, как сейчас обе стороны продолжают эскалировать. Россия наращивает удары по целям в Киеве и в целом на всей территории Украины. И можно таким образом предсказать, что в ближайшие месяцы нас ждет дальнейшая эскалация. И зима станет такой высшей точкой этой эскалации с обеих сторон. Именно после зимы можно ожидать каких-то подвижек в сторону возможного движения к мирному соглашению, ну или, конечно, к прекращению огня, о полноценном мирном соглашении сейчас говорить не приходится. Так что да, можно сказать, что Украина сейчас находится в очень уязвимом положении. Нет каких-то способов это уязвимое положение выправить в ближайшей перспективе. И поэтому я думаю, что Украина будет эскалировать, в свою очередь, нанесение дальнобойных ударов по России, а не попытку себя каким-то образом защитить.
7: Это был Алексей Наумов, эксперт российского совета по международным делам и автор телеграм-проекта «Внешпол». Число запущенных в сторону Москвы беспилотников кратно увеличилось за последние месяцы, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, две трети всех дронов, которые атакуют Россию, направлены именно на Москву. Глава Башкирии Разий Хабиров заявил сегодня днем, что в результате атаки БПЛА на предприятие региона обломки беспилотников упали в Уфимской промзоне. Там сейчас тушат пожар. Сообщение об отравлении воздуха в Уфе – это вбросы, подчеркнул Хабиров. А в сети есть кадры столба дыма на территории, где расположен Уфимский НПЗ.
2: Прямо сейчас.
7: Агентство Bloomberg утверждает, со ссылкой на источники, это неофициальная информация, подчеркну. Так вот, Bloomberg утверждает, что бывшие высокопоставленные чиновники из Великобритании, Германии, Франции и России провели в июле встречу в Вене, чтобы обсудить потенциальные условия для мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По информации Bloomberg, на встрече присутствовали бывший советник по нацбезопасности Британии Тим Барроу, бывший статс-секретарь МИД России Маркус Эдерер, французский дипломат Пьер Вимон, а вот имя бывшего кремлевского чиновника, если верить Bloomberg, который также участвовал в обсуждениях, при этом не приводится. А Bloomberg отмечает, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос комментарий на сей счет не ответил. А МИД Германии заявил, что не располагает информацией о встрече. Гендиректор Урал-дронзавода, производящего FPV-дроны «Упырь», автор телеграм-канала «Повернутые на войне», пострадал при взрыве автомобиля. Владимир Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в оперативных службах. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Погиб водитель Ткачука.
2: Подробности.
3: Владимир Ткачук – автор популярного телеграм-канала «Повернутые на войне», а также глава Урал-дронзавода. Это предприятие производит известные FPV-дроны «Упырь» и тяжелые беспилотники «Бердыш». По данным Европейско-азиатского агентства новостей, покушение на Ткачука произошло накануне вечером. На видео с места происшествия видно, что автомобиль был припаркован у дома в частном секторе. По данным журналистов, это дом в поселке Большой Исток, в 25 километрах возле Екатеринбурга. Мерседес, в котором находился Ткачук, полностью выгорел. Самого Ткачука в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Его водитель погиб на месте. Перед пожаром был слышен громкий взрыв, отметили очевидцы. Сам екатеринбургский Урал-дронзавод был основан создателями FPV-дрона «Упырь». Этот беспилотник сегодня активно применяется в зоне СВО. В частности, дроны серийно поставляются в войска Центрального военного округа. Летом 24 года Урал-дронзавод попал под санкции США, а в декабре того же года под ограничения Евросоюза.
7: Известно, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общедоступным способом. VPN-сервисы и их пользователи массово сообщают о сбоях, о проблемах также пишет профильное издание Code.ru. Как следует из жалоб сервиса, в поле ограничений попали IP-адреса нескольких крупных хостинг-провайдеров. Роскомнадзор официально пока это не комментировал, а эксперты обсуждают, каким образом усилился контроль. Например, одна из версий, что выявлять IP-адреса, которые используют VPN-сервисы, удается, когда пользователь пытается зайти на отечественный сервис, но не выключает при этом VPN. О том, что происходит с сервисами обхода блокировок, рассуждает замгендиректор российского облачного провайдера AstroCloud Константин Анисимов.
4: Действительно, со вчерашнего дня VPN-сервисы жалуются активно очень на то, что их блочат в России, то есть блочат их именно IP-адреса. Это, в принципе, старая методология, которой пользовались еще в 2018 году, когда блокировали Telegram, и вот как раз блокировали по IP-адресам. Она опасна чем? Что могут блокироваться и другие сервисы. Попутно, в силу того, что блокируются, как правило, какие-то IP-адреса глобальных хостинг-провайдеров, облачных провайдеров, то могут, как и если помните, в 2018 году было, отваливались очень многие зарубежные сервисы, которые хостятся, соответственно, на вот этих глобальных площадках. Но пока вроде бы точечно достаточно IP-адреса блокируют именно по адресам. Если начнут блокировать блоками IP-адресов, тогда уже вероятность очень большая, что пострадают другие сервисы, к которым VPN отношения вообще не имеют.
5: Действительно так? Это вот отслеживается в моменте, когда человек заходит на отечественный сервис, и можно действительно отследить этот адрес?
4: Здесь, я думаю, гораздо проще можно поступить. Это как контрольная закупка. РКН также наверняка поднимает VPN-сервисы, смотрит, к каким серверам обращаются, и эти адреса блокирует.
5: Но в то же время они постоянно новые появляются.
4: Какие-то. Да, но тут, соответственно, такая борьба меча и щита. Соответственно, VPN-сервисы вчера, они все тоже и объявили о том, что мы мигрируем на другие адреса, меняем адреса, либо меняют провайдеров, либо меняют в одном провайдере, просто другие виртуальные серверы поднимают, и на них поднимают, соответственно, свой сервис. Это будет ежедневная такая рутина, сервис буквально на несколько дней.
7: Константин Анисимов, провайдер AstroCloud. СМИ на днях писали, что Минцифра обсуждает с хостинг-провайдерами способы эффективного отслеживания IP-адресов легитимных сервисов. Сейчас их вносят в специальный список для защиты от случайных блокировок. Но в этот перечень регулярно попадают и так называемые злоумышленники, VPN-приложения, которые позволяют пользователям обходить сетевые ограничения. Чтобы решить эту проблему, провайдерам предложат самостоятельно выявлять такие IP-адреса и даже передавать данные регулятору. Подозрительные адреса будут блокировать или требовать об основании их легитимности.
22: Бизнес FM. Нота Бена. В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес FM. Нота Бена. Кто надо, услышал.
6: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
22: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В результате падения обломков одного из беспилотников на территории гражданского объекта в Зеленодольском районе произошел пожар. Возгорание было устранено, все оперативные службы работают на месте, пострадавших нет, об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев. На момент подготовки выпуска новостей на территории республики действовал режим беспилотной опасности. Кроме того, на 7 городов, включая Казань и Зеленодольск, была объявлена угроза атаки БПЛА. Напомним, 31 июля в Татарстане отразили атаку украинских беспилотников. Как рассказал Михаил Афанасьев, дроны пытались атаковать логистический центр. Позже и мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил об уничтожении беспилотника над городом. Ученые Казанского государственного аграрного университета совместно с компанией «Иносто» испытывают автономный дрон для ягодных садов. Об этом сообщает РИА Новости. Робот на гусеничном ходу уже умеет самостоятельно перевозить урожай. Сборщики загружают ягоды, оператор подтверждает отправку со смартфона, и дрон доставляет груз на склад. В перспективе машина сможет убирать ягоды, опрыскивать растения и обрабатывать почву. Ключевая особенность разработки – это система управления. В частности, дрон сам прокладывает маршрут и выполняет задачи без постоянного контроля человека. В дальнейшем на платформу планируют установить ягодоуборочный комбайн. Это позволит отказаться от трактора при сборе урожая. В матче первого тура группового этапа Кубка России «Рубин» проиграл московской «Родине» 0-5. К слову, это первое поражение «Рубина» в истории противостояния с «Родиной». Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига, в свою очередь, извинился за разгром от московской команды. Цитата. «Репутация «Рубина» не заслуживает того, что мы показали на поле. Никакие футбольные и тактические вопросы неуместны, только вопрос отношения к работе и футболу». Конец цитаты. В воскресенье 9 августа «Рубин» у себя дома примет Оренбург. В ночь с 24 на 25 августа мусульмане Татарстана отметят праздник Мавлид ан-Наби, посвященный дню рождения пророка Мухаммада. Ежегодно в этот период Духовное управление мусульман республики организует тематические мероприятия, которые проходят в течение всего месяца Рабиуль-Авваль по лунному календарю. Напомним, в прошлом году в Казани прошел общегородской праздник, приуроченный к 1500-летию со дня рождения пророка Мухаммада. В этом году месяц Рабиуль-Авваль наступит 13 августа после захода солнца и завершится 11 сентября. В Казани начался монтаж концертной площадки для международного музыкального фестиваля «Новая волна», который снова пройдет в столице Татарстана. Сценические конструкции New Wave Hall возводят на парковке у стадиона «Акбарс-Арена». Как пишет «Бизнес онлайн», организаторы сохранят концепцию прошлого года, то есть сцену, зал, фудкорт и цветочное оформление. Напомним, международный музыкальный фестиваль «Новая волна» пройдет в Казани с 20 по 26 августа. В программе три конкурсных дня, также вечера, посвященные творчеству Раймонда Паулса, Игоря Саруханова, а вечер Димаша Кудайбергена организаторы поменяли на юбилейный концерт Юрия Антонова. В честь Международного дня кошек в Казани пройдут экскурсии и викторины. Мероприятия запланированы на 8 и 9 августа. Они пройдут в историческом мультимедийном парке «Россия. Моя история» на Оренбургском тракте. Для посетителей подготовили экскурсию о знаменитых кошках в истории России, квест по легендам о казанском коте и викторину по мифам и былинам Древней Руси. Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare. Не только с целью чествования самых популярных домашних питомцев, но и для привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Сегодня, 5 августа, в Татарстане сохранится умеренно жаркая погода. По данным регионального гидрометцентра, по республике ожидается переменная облачность, осадков при этом не прогнозируется. Днем воздух по региону прогреется до плюс 23, плюс 28. В Казани до плюс 25-27. Самым жарким днем в столице Татарстана на этой неделе станет пятница. По данным Яндекс.Погоды, 7 августа в городе будет плюс 29 и малооблачно. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
10: Право выбора.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: В Татарстане стартовал прием заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Сервис «Мобильный избиратель» будет работать до 14 сентября. Что это такое? На предстоящих выборах депутатов Госдумы избиратели смогут выбрать удобный для себя избирательный участок, независимо от регистрации по месту своего фактического пребывания.
13: Любопытные факты.
14: Представители ряда профессий уже много лет используют сервис «Мобильный избиратель», потому что в день голосования не могут посетить избирательный участок по месту своей регистрации. Геологи, военнослужащие, работники авиакомпаний, машинисты поездов, проводники и многие другие. К слову, члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и полицейские, работающие непосредственно на выборах, также могут проголосовать по месту своего фактического пребывания.
12: Для того, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», необходимо оформить заявление и сделать

0: единый портал госуслуг. Буквально несколько операций и введение адреса, где вам удобно, и система тебя перенесет на голосование в Кисловодск. И в данном случае это на всей территории Российской Федерации. И наши избиратели это могут сделать с начала августа по 14 сентября на МФЦ, любом офисе МФЦ, территориальной избирательной комиссии и на едином портале госуслуг. А уже с 3 сентября по 14 сентября на любой участковой избирательной комиссии. Но самое востребованное – это единый портал госуслуг.
1: Кстати, если ваши планы изменились, то уже поданное заявление о голосовании через мобильный избиратель можно аннулировать и заново выбрать удобный участок для голосования. Самое главное – успеть до 14 сентября. Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. И помните, ваш голос играет важную роль в жизни России и Татарстана.
2: Право выбора. Программа подготовлена совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
3: Бизнес FM Казань.
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Карты платежной системы Union Pay теперь можно оформить в еще одном российском банке. Важно, что ими можно расплачиваться за рубежом, но, как выяснилось, не везде. Карту Union Pay можно теперь получить в ингобанке. Ранее к китайской платежной системе присоединился банк Центр Инвест. Это был первый такой случай с 2023 года. В каких странах можно платить такими картами?
5: Формально сама платежная система Union Pay работает за рубежом почти везде. Но вот именно у российских карт есть ограничения. Union Pay выпускают Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Недавно к ним присоединился Центр Инвест. Это первый с 2023 года российский участник китайской платежной системы. А теперь и Ингобанк. Однако в 2025 году появились сообщения, что карты Union Pay от РСХБ временно не работают в странах Евросоюза. А в конце июля банк попал в 21-й санкционный пакет, из-за чего возникли опасения, что картами от РСХБ вовсе нельзя будет платить за рубежом. Мы позвонили в Ингобанк под видом клиента и уточнили, где и как работают их карты Union Pay.
6: Срок до 5 рабочих дней, срок предоставления карты. Угу. 3000 будет выпуск первой основной карты. Если премиальная нужна, то будет 6000 рублей стоить. И ей можно оплачивать вот за рубежом. Вот можно расплачиваться в странах СНГ. Это Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан. И также в Китае. И также в Таиланде, Вьетнаме.
7: Можно снимать наличку вот во всех этих странах.
6: Да, снимать тоже можно будет.
7: Скажите, а вот платить дистанционно картой какие-то сервисы?
6: Платить дистанционно, к сожалению, нет, нельзя. То есть можно оплачивать, например, вот если реквизиты карты вводить вот на каких-то сайтах, но тоже не везде.
5: Однако в странах Евросоюза и в Великобритании карты Union Pay от Ингобанка не работают. Но зато их можно добавить в китайские платежные сервисы Alipay и Nihao China. Снимать наличные через банкоматы за границей можно с комиссией в 4%, а пополнять – как российскими картами, так и входящими валютными переводами. Но это также с комиссией в 2%. Сейчас, как говорят те, кто пользуется Union Pay от других российских банков, эти карты принимают далеко не везде. Например, Union Pay от АТБ полностью работает в Великобритании и Италии. В Испании можно только снять наличку, и то не во всех банкоматах. А во Франции российские карты Union Pay не работают вовсе. О своем опыте оформления карты в АТБ рассказывает клиентка банка Марина.
8: Многие выпускали Union Pay, например, чтобы переводить деньги детям-студентам в Сербию. И не только. Мы сейчас оформляем такую карту в Азиатско-Тихоокеанском банке. Узнали о нем в чате от других россиян. Причем сам банк не афиширует эту услугу. На сайте сложно найти информацию. По телефону оператор нам сказал, что из-за геополитических проблем карту оформляют по телефону. Она именная, стоит это 6 тысяч рублей. Кстати, в Россельхозбанке выпуск такой карты почти в 2 раза дешевле – 3500.
5: Сам по себе Ингобанк, хоть и менее известный, но не мелкий участник рынка. Ранее он назывался Ингострахбанк, но в 2025 году его продали автомобильному холдингу ГК Авторитейл и переименовали. Ожидать, что крупные банки тоже начнут выпускать карты Union Pay, не приходится, говорит генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
9: Большинство банков крупнейших, они находятся уже под санкциями, и для Union Pay это чувствительный, главный ограничитель действительно от распространения санкций, и банки, которые попали в эти списки, они, естественно, претендовать на работу с Union Pay не могли. Там 2 банка после 2023 года действительно подключились, может быть, еще кто-то присоединится. А отдельные примеры, в частности, как Ингобанк, ну, соответственно, для китайской системы это банк, которому нет вопросов с точки зрения каких-то на него действующих ограничений и так далее.
5: В Ингобанке нам также сообщили, что оформить карту Union

0: группой, если вы не являетесь клиентом банка, можно только приехав в отделение. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой — управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
2: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва, 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 14:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулей. С начала недели уже четверо сотрудников Запорожской АЭС ранены в результате подрыва мин, дистанционно установленных дронами ВСУ, сообщил гендиректор Росатом Алексей Лихачев. Два сотрудника в тяжелом состоянии доставлены в местную больницу. Одному из них пришлось ампутировать ногу, отметил он. ВСУ, минируя дороги в Энергодар, сделали смертельно опасной доставку смены персонала на Запорожскую АЭС, подчеркнул Лихачев. 7 мирных жителей ранены в результате атак беспилотников ВСУ в 3 округах Белгородской области, сообщает оперативный штаб региона. Владимир Зеленский пожаловался, что западные страны в текущем году сократили в 3 раза поставки ракет для систем ПВО. Зеленский отметил, что речь идет не только о лете, а обо всех периодах первого полугодия 2026 года. Соединенные Штаты ввели годовой запрет на экспорт вольфрамового лома и черной массы продуктов переработки аккумуляторов. Об этом пишет Financial Times. Вольфрам, используемый в боеприпасах, становится все более дефицитным товаром из-за глобального перевооружения, международных конфликтов, а также китайских экспортных ограничений. Цены на него резко выросли в этом году. Федеральное бюро расследований США уже больше года работает над выстраиванием отношений с коллегами из России и Китая с целью борьбы с международной преступностью, заявил глава ФБР Кэш Патель. Как пишет агентство Рейтер, после интервью с главой ФБР, данные партнерские контакты, проходящие в формате рабочих групп, демонстрируют отход от практики американских спецслужб по выставлению России и Китая в качестве угрозы для США. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина третьего в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. А Минфин, вопреки ожиданиям большинства аналитиков, увеличил покупки валют по бюджетному правилу. На ближайший месяц параметры 6,5 миллиардов рублей в день было 5,4. А рынок реагирует на это снижением. Рубля сейчас минус 0,4% у российской валюты к китайской, и ровно 12 рублей стоит юань. Индекс PMI сферы услуг России в июле 2026 года составил 49 пунктов. Он повысился на 80 по сравнению с июнем. По данным отчета S&P Global, объем новых заказов уменьшается 4-й месяц подряд. Россельхознадзор ограничит транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза. Решение вступило в силу с сегодняшнего дня, а поводом стала попытка привезти из Польши в Узбекистан продукцию неизвестного происхождения по поддельным документам. Как это может отразиться на рынке? Все подробности в нашем эфире. Итак, Минфин в августе, вопреки ожиданиям, нарастит ежедневные покупки валюты и золота по бюджетному правилу до 6,5 миллиардов рублей. Это почти на 20% больше, чем было в июле. При этом многие аналитики, в том числе опрошенные нами, говорили, что Минфин, наоборот, должен сократить, по идее, объемы покупок валют по бюджетному правилу по одной оценке даже до нуля. Ну или до объема примерно в районе 1,5 миллиарда рублей в день. Сейчас к нам присоединяется инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев. Кирилл, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: А вы что думали по поводу... А что прогнозировали по поводу грядущего решения Минфина накануне или, может, утром еще?
3: Да, ну если смотреть на те вводные, которые были на руках, то Минфин, правда, должен был почти не покупать валюту, но из-за того, что коллеги снизили прогноз по дополнительным нефтегазовым доходам на август, у нас вот высвободилась там определенная сумма, которую, собственно, и направили на покупки валюты.
2: Это хорошая новость?
3: Смотря для кого. То есть для российского индекса, который там на 50% плюс стоит из компаний-экспортеров, новость достаточно положительная.
2: А для российской экономики в целом?
3: Для российской экономики частично тоже, потому что наши товары становятся более конкурентоспособными, при этом у нас за последнее время импорт сильно упал, то есть фактически... К чему мы хотели прийти с точки зрения импортозамещения, к этому мы и пришли, а экспортные доходы у нас вырастут, что поддержит бюджет. Потому что пока у нас траектория бюджета выбивается за изначальный план.
2: Каждая такая новость — это все равно некий сигнал рынку. А какой сигнал рынок должен считать сейчас? И насколько длинный, скажем так, этот сигнал? На месяц или, может быть, дальше?
3: Ну, здесь там закупки, да, чуть меньше, чем месяц. То есть за это время мы можем посмотреть, что будет происходить с валютой. И в целом у нас с тех пор, как начал покупать Минфин, рубль достаточно существенно относительно там, прошлого года начал девальвироваться, скорее всего, там для каких-то значений на уровне 85 рублей за доллар на этих покупках Минфина мы можем дойти.
2: Смотрите, на рубль на новости о решении сегодняшнего Минфина начал слабеть. Если начинал он день сегодня с роста, потом начал слабеть. В моменте потери были чуть ли не 0,7, но к юаню во всяком случае. Сейчас снижение 0,4, ровно 12 рублей. Но ровно сутки назад мы видели ту же цифру безо всякого решения Минфина. Можете объяснить эту ситуацию?
3: Ну, у нас же все-таки есть... Все-таки это рынок, да, это не... У нас курс не устанавливается Банком России, это рынок. То есть, может быть, вчера кто-то валюту начал продавать из экспортеров. Мы же это не видим. Это нет в открытых источниках по дням. То есть это рынок, здесь есть какая-то волатильность. Тут важно понимать в целом какой-то общий тренд, который сейчас задает Минфин.
2: Я спрашиваю, почему? Потому что, ну, были ожидания довольно существенного, постепенного, но существенного снижения курса рубля в перспективе. А да. Эта информация подтверждается, вот судя по тому, что мы наблюдаем сейчас? Или надо ждать какого-то отложенного эффекта?
3: Вопрос, да, что такое существенное ослабление рубля, потому что напомню, там, что в конце 2024 года рубль был почти 110, доллар был почти 110 рублей. То есть сейчас просто вопрос в том, что нет какого-то спроса на валюту. То есть у нас, опять же, мало импорта, там условно люди меньше ездят за границу. Инвестиционно доллар тоже физические лица рассматривают редко, потому что слишком высокие заградительные ставки в рублевых депозитах. Поэтому вот все так скрупулезно следят и высчитывают покупки Минфина, потому что фактически это единственный такой крупный спрос на валюту в текущих реалиях в России.
2: Цифры про рост нефтегазовых доходов. В июле прибавка на 11%. О чем говорит этот индикатор и насколько он показателен?
3: Ну, это в любом случае позитив для бюджета, потому что у нас там около 20-25% нефтегазовые доходы составляют. Но опять же мы смотрим на две вещи. Смотрим на стоимость Brent, которая там в реалиях международных экономических распри достаточно волатильная. И вторая, мы видим, что там немножко сокращается дисконт к Урлса, к Бренту, что, скорее всего, связано с продолжением передислокации потоков, то есть больше продаем в Китай и Индию, поэтому дисконт немножко сократился.
2: Спасибо большое за комментарий. Кирилл Клементьев, инвестиционный стратег, аналитик Skyford Capital, был на прямой связи со студией. Ну, говорили про Брент. Брент сейчас стоит $80.28, прибавка в процент и 0,1, ну и рубль к юаню падает на Мосбирже уже на 3%, уже даже не 12 рублей стоит ее китайская валюта, а 11,99. Другим темам. Индия отказалась покупать новороссийские истребители семейства «Сухой», включая Су-57, и намерена сосредоточиться на модернизации уже имеющегося парка Су-30 МКИ. Об этом сообщил секретарь Минобороны Индии. В этой стране эксплуатируют сейчас около 260 бортов Су-30 МКИ. А программа для их обновления «Суперсухой» включает установку новых радаров, современных систем связи и индийского вооружения большой дальности. Параллельно Нью-Дели закупает французские «Рафаль» и разрабатывает собственный истребитель 5-го поколения «Амка». При этом Индии не хватает боевых самолетов. По оценке Defense Security Asia, сейчас у страны насчитывается примерно 30 боевых эскадрилей вместо необходимых 42. Дефицит усилился после вывода из эксплуатации 21-х МИГов и сокращения парка устаревшей техники. А тем не менее, ставку сделали на Су-30 МКИ, комментирует военный аналитик, авиаэксперт Дмитрий Дрозденко.
4: Индия очень многовекторный партнер, она во многих проектах то соглашается, то отказывается, то маневрирует. И это касается в том числе и военной составляющей. Су-30 МКИ, он производится на мощностях индийских. то есть индийской аэрокорпорации. Соответственно, это максимально, ну, с их точки зрения, локализованная машина. Главный тактический противник Индии – это Пакистан. У него недавно было боестолкновение, которое показало, что Пакистан тоже не слаб, а за счет того, что ему помогает стратегический противник Индии – Китай. То есть истребитель JF-17, Joint Fighter, который является как бы совместной разработкой, можно так сказать, Китая и Пакистана, проявил себя более чем неплохо. Для противостояния с Пакистаном текущего парка и его модернизации Индии хватит. Но для противостояния со стратегическим противником – это Китай. Индия не способна разработать на данном историческом этапе, да и никто, кроме России, США и Китая, разработать истребитель пятого поколения.
5: А что для России означает отказ от Су-57?
4: В данной ситуации ничего. Я абсолютно уверен, что и Су-57Э, и Су-75 будущий чекмейт, то есть более легкая модификация тяжелой машины, то, что Су-57, надо понимать, тяжелая машина. Не в плане веса, а в плане того, что, ну, есть легкий истребитель, есть тяжелый, то есть по возможности вооружения, взлетный мат, в том числе дальность. Вот, они найдут своего покупателя по одной простой причине. Это машины, воевавшие реально. То в Индии сейчас тоже лезть какие-то военные проекты, пока у нас идет война, тоже резона нету. Потому что на них очень сильное влияние и давление оказывают Соединенные Штаты. А у Индии проблема, потому что американцы им самолеты не дадут, а китайские покупать нельзя. И единственное, с кем она может, скажем так, вступать и исторически уже это делала в кооперацию по такой высокотехнологичной тематике, это Россия. Поэтому тут сейчас говорят одно, потом скажут другое.
5: Одним словом говорить, что это отказ преждевременный, это как минимум пауза, да, до 27-28
4: года. Я назвал бы это маневром. У нас проблем не будет. А Индия, она никуда не денется.
2: Дмитрий Дрозденко, авиаэксперт. В феврале 26-го Military Watch Magazine писал о значительном прогрессе на переговорах по Су-57 и возможной локализации их производства в Индии. Издание утверждало, что Москва может предоставить Нью-Дели доступ к технологиям самолета. В апреле посол России в Индии Денис Алипов уточнил, что окончательного решения Индия не приняла, хотя переговоры продолжались. Россельхознадзор ограничит транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза. Решение вступит в силу 5 августа. Поводом стала попытка провести из Польши в Узбекистан продукцию неизвестного происхождения по поддельным ветеринарным сертификатам. А в документах она значилась как немецкая, однако подтвердить это не удалось. Ведомство заявило, что меры необходимы для предотвращения распространения заболеваний животных. Насколько масштабны такие перевозки, действительно ли они создают угрозу биобезопасности, объясняет глава консалтингового агентства AgriFood Strategies Альберт Давлеев.
6: Объем перевозок через Россию из Евросоюза практически равен нулю. Их очень-очень мало, потому что Россия с 2014 года запретила импорт и транзит птицеводческой продукции с Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки и ряда других стран, которые ввели экономические санкции против России. В Узбекистан, как правило, продукция поступает окружным путем через Черное море, через Каспийское море, через Грузию и Азербайджан, напрямую через Туркменистан или Казахстан. Узбекистан привозит в основном субпродукты для мясопереработки. Это, как правило, либо фарш механической обвалки, либо шкуру, жир для производства колбас. Что касается мошеннических схем, то, ну, наверное, они существуют, но в массовом масштабе я такого не видел. В любом случае, решение Россельхознадзора, скорее всего, обосновано как мера, которая гарантирует выполнение тех предыдущих распоряжений и решений, которые были приняты, начиная с 2014 года. Вопрос биобезопасности, конечно, сводится к возможности прослеживаемости и контроля конкретных партий продукта. Если какая-то махинация происходит с документами, то не исключено, что эти продукты вышли из-под контроля, который обычно поставщик гарантирует за счет правильного процесса сертификации и отгрузки. Поэтому риски существуют, именно поэтому существуют ветеринарные соглашения, ветеринарные сертификаты и согласованный контроль как на выходе из страны поставщика, так и на входе страны партнера.
2: Альберт Давлеев, AgriFood Strategies. До 6 августа включительно через Россию еще могут пройти партии, сертифицированные и отгруженные до вступления ограничений в силу. Дальнейший порядок транзита будет зависеть от итогов расследований и переговоров Россельхознадзора с Еврокомиссией.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
7: Реклама на Бизнес FM в Казани.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
14: Эрих Мария Ремарк.
0: Скромность и добросовестность вознаграждаются только в романах. В жизни же ими пользуются, а потом за ненадобностью вышвыривают. Наизусть. На Бизнес FM.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
17: Бизнес и власть.
16: Власти Удмуртии выставили на продажу 100% акций авиакомпании «Иж-Авиа», несмотря на то, что «Росавиация» аннулировал ее сертификат эксплуатанта. Перевозчик прекратил полеты с 1 августа. Но активы остались два «Боинга» 737-800, 4 «Як-40» и аэропорт «Ижевска», 99,5% которого принадлежат авиакомпании. Как пишут ведомости, рыночную оценку компании завершат в октябре, аукцион пройдет не ранее конца года. «Аэродинамика», одна из крупнейших управляющих компаний аэропортов России, уже подтвердила заинтересованность в управлении аэропортом Ижевска. Интерес также проявили два других крупных оператора. Власти надеются продать актив единому инвестору, который сможет развивать аэропорт и авиакомпанию. Эксперты отмечают, что без сертификата это не работающий перевозчик, а имущественный комплекс, поэтому цена будет с дисконтом. Самолеты интересны отдельно, аэропорт отдельно. Вероятнее всего, продажа пройдет по частям. ФАС выявила сговор на рынке страховых услуг. Служба изучила жалобы людей на ограничение русским стандартам выбора страховых компаний для клиентов. По мнению ФАС, банк «Русский стандарт», «Русский стандарт страхования» и «Зета страхования» ограничили возможности иных компаний осуществлять страхование жизни и здоровья заемщиков банка. Организациям грозит административный штраф.
17: Отчеты и планы.
16: Одежный ритейлер «Лайм» решил отказаться от развития франчайзинга, сообщил Forbes франшизы. В ближайшее время закроют последние 14 партнерских магазинов. В середине 2026 года под маркой «Лайм» работало 69 магазинов в России, Дубае, Бахрейне, Армении, Беларуси и Казахстане. Сейчас бренд инвестирует в реконструкцию действующих магазинов. В обновленном формате они уже работают в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Тюмени. Скоро в московском Европолисе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Четырнадцать сорок семь в Москве. Теми, кто в теме, французский бренд премиальной одежды «Коперни» заинтересовался работами российской художницы. Речь о концепции женских сумочек с плесенью живой. Это художественный ноу-хау отечественного дизайнера Даши Плесень, которым она занимается уже более 11 лет. Концепты сумок с шильдиками модного дома появились в блогах у сторонних дизайнеров и стали продуктом так называемых AI-спекуляций. Поэтому возникло предположение, что модный дом попытался присвоить работу художницы без ее ведома. Насколько такая ситуация типична для сегодняшней фэшн-индустрии и возможно ли защитить авторские права на модную идею в эпоху искусственного интеллекта? Об этом художница рассказала Рамилю Киселеву.
0: «Бизнес FM. С теми, кто в теме».
13: Мы говорим сегодня с биохудожницей Дашей Плесень. Почему она сама себя определяет именно в таком качестве? Биохудожник. Обсудим чуть позже. А пока о том, как ей поневоле пришлось столкнуться с темой авторских прав. Прав на дело практически всей ее жизни, а именно плесени. Как бы комично это ни звучало. Но давайте по порядку.
14: Если можно, вот тезисно хронологию восстановить. Значит, это началось около года назад, да? Как давно ваши эти концепции существуют, этих сумок?
18: Дело в том, что я вообще своей практикой занимаюсь уже 11 лет и развиваю уникальную методологию художественной культивации микроорганизмов. То есть я собираю их из воздуха, из тела, с разных предметов и создаю биоабстракции. Такие вот совершенно уникальные композиции, которые невозможно как раз-таки ни нагенерить, ни в фотошопе сделать, потому что это все органическое, это растет, развивается, это имеет запах. И да, год назад мы с Коперни общались касаемо коллаборации. Тогда у нас была задумка сделать полностью платье из плесени, чтобы модель по подиуму прошлась в этом платье. Я говорю, да, это все возможно, но нужно продумать, там, чтобы был такой как бы бокс пластиковый, и эта модель была в этом боксе, может быть, даже в какой-то маске, там, в противогазе, чтобы аудитория была защищена от этого. Ну и как-то мы сошли на нет эти все обсуждения, и мы это все заморозили. Потом совершенно случайно я вижу пост дизайнера. Она просто фрилансер-дизайнер, но я уж не знаю там деталей. И она сделала такую вот спекулятивную AI-работу. Как выяснилось позже, Коперни вообще были не в курсе этого проекта. И там через 10 часов после того, как все это начало форситься в сетях, директор Коперни вышел в комментарии и написал, что «Ой, я первый раз вообще вижу этот проект». Это был первый комментарий. Второй комментарий написал, что «Я был бы рад сделать коллаборацию вот с тобой и вырастить эту сумку по-настоящему». Мы с ним списались в личке, я говорю, ну хорошо, давайте пообсуждаем и сделаем как бы это уже, ну, по-настоящему, а не в AI. Потому что в чем, собственно, основной конфликт? Я увидела там конкретно копипаст своей работы.
14: Но это концепт, это прототип, созданный с помощью искусственного интеллекта. Это график, это картинка, не более.
18: Ну, нет? Смотрите, одно дело, ты делаешь промпт, где пишешь, измени картинки так, чтобы никто не понял, чьи работы я беру. Так делают все дизайнеры, и сейчас в мире ИИ так все работают. Все берут из Пинтереста какие-то референсы, добавляют промпт, поменяйте, пожалуйста, мне здесь вот эти вот детали, вот эти цвета, чтобы никто не понял то, что это работа вот этого человека. Ну, так все делают, просто никто не скажет об этом. Сейчас уже так. И я увидела, что конкретно это копипаст моих работ 2021 года, серия Матис и его Blue Nudes, то есть у меня было такое коллажное выращивание организмов сверху его работы. У меня это все зафиксировано на Behance, это в моем портфолио, во множестве интервью эти работы используются. И когда я увидела элементы этой работы, вставленные в сумку, да, потому что там есть такой желтый пузырь. Желтый пузырь конкретно на этой работе. И я вижу, что он на этой сумке. Это значит, то, что она взяла кусок с этого оригинального изображения с моей работы и просто вставила его в сумку, даже не поменяв промпт. Угу. А серия чашек, которые на столе лежат, там просто конкретно вырезаны работы и не только моих работ, но еще там два художника, чьи работы взяты без указания и без изменения промпта. Но в чем проблема написать, что это не inspired by, да, что это не вдохновилось, а это работы, использованные вот такой художницы, вот так они называются, это AI-спекуляция, вымышленный проект, который я бы хотела предложить бренду Коперни как дизайнер и AI-креативный художник, да. Этого не произошло. Смотрите, есть такая тема, как AI speculations. Это, допустим, вот у меня был такой проект, я Reels сделала, и он звучал так. Если бы ко мне пришел бренд Nike, я бы для них сделала бы вот такую вот подошву и вот такой дизайн обуви. Ко мне Nike не приходили, но это называется спекуляция и как бы такой вот проект, который показывает, что было бы, если бы у нас была эта коллаборация. Вот этот проект, собственно, и про это. Не хватает отметки, что создано ИИ, не хватает указания всех имен художников. Ну и, в общем-то, конфликта никакого бы не было.
14: В сухом остатке Коперни будет работать с вами, использовать это?
18: Ну, пришел владелец, и мы договорились о том, что мы пойдем это все пообсуждаем и придем к какой-то общей концепции. То есть я говорю, что, ребят, ну во всей этой ситуации сейчас наиболее логично видится выращивание реальной сумки с оригинальной плесенью, чтобы я продумала вам концепцию. Мы сделали сторителлинг и показали, что бренды и креативные индустрии, они все еще остаются близки к оригинальному искусству, к руке художника и природе, и что даже то, что сейчас все заполонило AI, это не значит то, что нужно отказываться от оригиналов. Если говорить про такую коллаборацию, то, конечно, создается один образец и оригинал, который сохраняется как арт-скульптура, арт-объект. А, безусловно, если его доработать, то можно его использовать, ну и носить как настоящую сумку. Потому что я очень давно занимаюсь консервацией эпоксидной смолой, стабилизацией, дегидрацией. То есть есть методы, которые позволяют все это сохранить. Можно сделать и 100 таких сумок, и 200. А вопрос в сроках и в бюджете.
19: В стенках каждой из сумочек будет находиться живая плесень.
18: Ну, это возможно сделать, да.
19: Но не обязательно. То есть, возможно, реплика с неживой плесенью.
18: Ну, если мы говорим про тираж, допустим, 1000 штук, то, конечно, можно сделать дизайн, который позволит размножить именно паттерн и текстуру.
14: Технология выращивания микроорганизмов. Мне поначалу казалось, что они выросли, и их в микроскоп увеличили, и вот это
18: нет,
14: мы видим...
18: Нет, это их оригинальные размеры. То есть, если я работаю с чашками Петри, то это 9 сантиметров чашка Петри. Но также есть возможность покрывать любые размеры, любые объекты питательной средой, дальше делать подселение либо иглой, либо воздушным посевом, и все это прорастает. То есть это как поиск невидимых семян в воздухе и потом последующая их культивация.
14: А как вы эти семена находите?
18: В принципе, летают в воздухе, они живут на теле. То есть я делаю биопортреты с кожи и могу сделать как метафотографию человека, но не через фотоаппарат, а с помощью культивации. А мы все покрыты вот этим вот слоем спор. И, собственно, их и вдыхаем. Я называю себя биохудожницей, потому что мой основной материал, с которым я работаю и создаю свои произведения, это микроскопические грибки, плесень и бактерии. То есть первоначально я не знаю результата. Я, можно сказать, работаю вслепую и работаю с невидимыми материями.
14: А как вы собираете эти зернышки, как правильно сказать?
18: На самом деле способов очень много. То есть вплоть до того, что я могу, например, с чашкой танцевать, да, или медитировать, или ходить в лес, или посещать какие-то разные общественные места и делать биофотографию именно конкретного ивента или событий.
19: Какое-то особое оборудование можно для
18: этого? Нет, эти семечки приклеиваются в чашку Петри и при определенных благоприятных условиях начинают прорастать. Дальше я их буквально каждый час инспектирую, проверяю конденсат, температуру, все ли там в порядке. Это очень похоже на то, как ты сажаешь семена в землю. Огромный пласт такого не ограничивается никаким ни медиумом, ни областью. То есть это применимо где угодно. У меня была коллаборация, например, с Йотой. Для Йоты я выращивала чехол для айфона, и потом они разыгрывали айфон вместе с этим чехлом с живой плесенью. С Рокетбанком у меня была коллаборация. С производителем гиалуроновой кислоты, кстати, российский. То есть коллабораций, в общем-то, было очень много. Как в России, так и за рубежом.
14: Во сколько может обойтись вот сотрудничество с Коперни, если оно состоится?
18: Ну, это точно будет недешево.
14: Но это счет на там десятки тысяч долларов, условно.
18: Ну, зачем вам мои цены?
14: Сумочки ваши сколько будут стоить? На полках дорогих магазинов. Вот сколько может стоить сумочка с живой плесенью, сумочка-реплика? Ну, примерно.
18: Какой-то, наверное, тиражной истории с какой-то там репликой, я думаю, что... Ну, я бы рассматривала, ну, где-то 700 евро, может быть. А с оригиналом, ну, думаю, что это та история, которая могла и на аукционе быть. То есть и минимальная стартовая цена была бы, ну, скажем, 1030 долларов.
14: 30 тысяч долларов?
18: Да.
14: Да, прямо скажем.
18: Что, увольняетесь? Идете плесень выращивать?
19: Надо подумать.
18: Мне нужны ассистенты.
19: Да?
13: Ну что же, тему вполне себе элитарной плесени мы обсуждали с художницей Дашей Плесень.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С художницей Дашей Плесень беседовал Рамиль Киселев.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Канал Сити Хаката в японском городе Фукуока, открытый в 1996 году, это буквально город в городе. Торгово-развлекательный центр построен вокруг искусственного канала. И это не одно сооружение, а целый комплекс зданий разнообразных стилей и форм. Помимо стандартного набора из магазинов, кинотеатров и ресторанов, в Канал Сити есть две гостиницы, казино, театр и смотровые площадки. Но главное в этом городе шопинга, как ни странно, безостановочная культурная программа. В центре ежедневно проходят театральные постановки и концерты. На набережных канала выступают музыканты, цирковые и эстрадные артисты, работают и выставляют свои полотна художники. С 10 утра до 10 вечера проходит шоу фонтанов, которых в комплексе множество. Ежегодно канал Сити Хаката посещают порядка 17 миллионов человек. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. наизусть. Марк Твен. Цензура – это то же самое, как сказать взрослому человеку, что тот не имеет права есть стейк, поскольку его не может проживать младенец. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: 14.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Режим ЧС ввели в Омской области в связи с гибелью урожая из-за засухи. Об этом говорится в распоряжении исполняющего обязанности губернатора Рустама Мингазова. В июне в ряде районов наблюдался суховей. Максимальная температура воздуха составляла около 30 градусов. В июле она еще повысилась до 30-33. При этом не было дождей. Из-за неблагоприятных погодных условий погибли сельскохозяйственные посевы на площади более 100 гектар. Границами зоны ЧС обозначены земли сельскохозяйственного назначения. В аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник взрывчатым веществом и детонатором рядом с украинским самолетом. Об этом сообщают Бильд и ДПА. Из-за этого аэропорт временно останавливал работу. Дрон лежал вблизи украинского грузового самолета типа «Антонов». Федеральная полиция Германии направила специалистов по обезвреживанию взрывчатки и планировала контролируемый подрыв. Ранее сегодня полицейское управление Лейпцига сообщило, что работа аэропорта была ограничена из-за обнаружения неизвестного объекта в небе и подозрительного предмета на взлетно-посадочной полосе. Пентагон удалил рассекреченные данные о ходе испытаний основных оружейных систем за последние четверть века. Об этом сообщает Bloomberg. Ведомство уточнило, что это была превентивная мера, принятая с целью укрепить операционную боевую готовность США. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил подумать о квотах на бюджет для олимпиадников. Он рассказал российской газете, что на приоритетном этапе в ВУЗ уже зачислены 255 человек, что составляет 57% от общего числа бюджетников. Большинство из них, 143, победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Таркунов отметил, что в других вузах на общем конкурсе не остается бюджетных мест после зачисления на приоритетном этапе и предложил рассмотреть возможность квотирования для олимпиадников на уровне 10-15% от общего приема, по аналогии с особыми и отдельными квотами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Покушение на гендиректора Урал-дронзавода под Екатеринбургом. В автомобиле, в котором находился Владимир Ткачук, произошел взрыв. Водитель погиб на месте. Сам Ткачук, по информации ТАСС, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. В России стремительно дешевеет зерно. Снижение цен на пшеницу и ячмень с середины июля составило от 8 до 14,5%. Причина – резкое сокращение экспорта из-за ударов ВСУ по портовой инфраструктуре. Перенасыщение внутреннего рынка больно бьет по аграриям. Часть из них уже сейчас работает в убыток. Что дальше? В подмосковном Домодедово ликвидируют разлив химикатов после недавней атаки беспилотников и пожара на склады в индустриальном парке «Южные врата». Местные жители говорят, что в реке по соседству массово гибнет рыба, а от воды идет едкий запах. Но, по сути, претензия у них одна. Почему о разливе химикатов не сообщили сразу? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Гендиректор Урал-дронзавода, производящего FPV-дроны «Упырь», автор телеграм-канала «Повернутые на войне», пострадал при взрыве автомобиля. Владимир Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в оперативных службах. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Погиб водитель Ткачука.
0: Подробности.
21: Владимир Ткачук – автор популярного телеграм-канала «Повернутые на войне», а также глава «Урал-дронзавода». Это предприятие производит известные FPV-дроны «Упырь» и тяжелые беспилотники «Бердыш». По данным Европейско-азиатского агентства новостей, покушение на Ткачука произошло накануне вечером. На видео с места происшествия видно, что автомобиль был припаркован у дома в частном секторе. По данным журналистов, это дом в поселке Большой Исток, в 25 километрах возле Екатеринбурга. Мерседес, в котором находился Ткачук, полностью выгорел. Самого Ткачука в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Его водитель погиб на месте. Перед пожаром был слышен громкий взрыв, отметили очевидцы. Сам екатеринбургский Урал-дронзавод был основан создателями FPV-дрона «Упырь». Этот беспилотник сегодня активно применяется в зоне СВО. В частности, дроны серийно поставляются в войска Центрального военного округа. Летом 24 года Урал-дронзавод попал под санкции США, а в декабре того же года под ограничения Евросоюза.
20: Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, что известно о Ткачуке и его деятельности, рассказывает корреспондент Е1.ру Евгений Кошек.
1: Сообщение о загоревшемся «Мерседесе» поступило вчера вечером. Очевидцы сообщили, что перед этим был слышен взрыв сильный. Сегодня стало известно о погибших людях. Долгое время эту информацию не раскрывали, чтобы успели все следственные действия необходимые провести. Предположительно, устройство сработало позади Ткачука, погиб его водитель. В состоянии он пока, по последним данным, находился в реанимации.
19: Скажите, у следствия вообще нет сомнений, что это род деятельности компании, которую он возглавлял, которая производила FPV-дроны?
1: Ну, об этом с ним интервью было, сколько я помню, в прошлом году, где он рассказывал. Соответственно, он все это показывал чиновникам. Его награждали даже, хвалились публично вот за помощь фронту. Я думаю, вот эту информацию, поскольку она была открытой, ее могли использовать, чтобы начать его выслеживать и, соответственно, готовить вот эту вот ситуацию, вот эту провокацию.
19: Но человек скорее не публичный. Это вот скорее единичный эпизод, когда он чиновникам показывал свое производство?
1: Нет, он был, можно сказать, относительно публичным. То есть он уже начинал как волонтер, и уже вот на почве вот этого волонтерства его заметили и поддержали. Полпред в том числе, как бы и другие наши ответственные лица. Я думаю, что он не ожидал просто такого развития событий, что настолько близко к нему смогут подобраться. У него, насколько я понял, не было вот специальной охраны какой-то, вот, как охраняют генералов, например, там и других у нас деятелей. Я так понял, у него то охранник был водитель.
19: Что еще о предприятии известно? Это скорее рядовое производство дронов, FPV-дронов?
1: Исходя вот из открытых данных, они закупали запчасти и собирали. То есть это не завод в полном смысле, а такие вот небольшие сборочные цеха. И, соответственно, там дорабатывали и поставляли.
20: Евгений Кошек, корреспондент Е1.ру. Сегодня Владимир Путин объявил о перестановках в командовании войсками на встрече с руководством Минобороны. Службой тыла будет руководить генерал-полковник Валерий Солочук, он же назначен замминистра обороны. Андрей Иванаев возглавит группировку войск «Центр», командование группировкой «Восток» перейдет к Петру Болгареву. Войска беспилотных систем возглавит генерал-полковник Денис Лямин, бывший начальник штаба группировки «Центр». Новый род войска официально сформировали в ноябре прошлого года. К другим темам, российские банки предупреждают, что оплата картой на сайтах может не проходить. Соответствующие уведомления получили клиенты, в том числе ВТБ, сообщил слушатель «Бизнес-ФМ». В баннере говорится, уже завтра оплата картой в интернете может не проходить. Чтобы все работало, нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер. Насколько легко это сделать, об этом Валерий Убадоев.
3: Эта проблема связана с тем, что иностранные регистраторы начали отзывать свои сертификаты безопасности у сайтов российских банков. В связи с этим они начали переходить на отечественные, о чем мы рассказывали вчера. Сертификат безопасности – это цифровой документ, который гарантирует безопасность подключения. Банки, предупреждая о потенциальной невозможности оплаты картой на сайтах, имеют в виду такой возможный сценарий. Допустим, клиент банка покупает что-либо на каком-нибудь сервисе в интернете, используя зарубежный браузер – Google, Safari или любой другой. Чтобы подтвердить оплату, сервис переводит клиента на сайт банка, в случае, если приложений на устройстве нет, например, при оплате с компьютера. Однако из-за несовместимости зарубежных браузеров и отечественных сертификатов безопасности клиента может не пустить на сайт. Может высветиться баннер, в котором говорится, что подключение якобы небезопасно. Это можно игнорировать, так как подключение надежно благодаря отечественным сертификатам. Чтобы получить доступ к банку, нужно будет нажать на соответствующую кнопку или надпись. Однако, чтобы этот баннер не высвечивался постоянно, банки рекомендуют установить отечественные сертификаты безопасности на свое устройство, будь то смартфон или компьютер. Такие сертификаты выпускает Минцифры. Подробная инструкция по установке, как для устройств Android, так и для iOS, размещена на госуслугах. Однако для установки требуется целый ряд различных шагов, в которых может быть сложно сориентироваться. Поэтому есть еще один способ – заходить на сайты для покупок через Яндекс.Браузер. Там отечественные сертификаты безопасности уже встроены. Таким образом, когда клиента переведут на сайт банка для подтверждения оплаты, баннер о якобы небезопасности подключения высвечиваться не будет. Валерий Убадоев, Бизнес ФМ.
20: Использовать отечественный браузер для покупок на сайтах все же проще, чем устанавливать сертификаты на свои устройства, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: На части устройств добавить сертификат чуть-чуть отличается от той инструкции, которая предоставлена, потому что Android все-таки довольно такая разносторонняя операционная система. При этом отечественный браузер – это как хорошая альтернатива, чтобы вот как раз, собственно, какие-то платежи совершать, и в случае, если будет какое-то затруднение с банком, хотя, скорее всего, и не будет, потому что банки не заинтересованы в этом. Как бы, как правильно сказано в самом объявлении, возможно сложности, а может их и не будет. Поэтому отечественный браузер как хорошая альтернатива, чтобы не устанавливать доп. Сертификаты, если кто-то этого делать не хочет. Но в целом это понятный тренд на то, чтобы все было внутри государства, и свои сертификаты, и свои какие-то, возможно, даже какие-то стандарты, точнее их особенности каких-то стандартов, ну и, собственно, свои платформы, свои браузеры. В целом про отзыв сертификатов это, конечно, вопиющая история, но я рад, что мы к этому были готовы. Ну и в целом вообще сертификаты — это не какая-то очень страшная вещь. Ее может выписывать вообще каждый. Может каждый поднять сертификационный центр, и с этим никаких проблем нету.
20: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Один из крупнейших отзывов сертификатов безопасности у российских сайтов произошел в июне. Тогда компания Global Sign отозвала до 20 тысяч доменов второго уровня, а затем еще более 300 доменных имен, включая ресурсы Роснефти, Газпромбанка, Алроса и ВебРФ. С середины июля цены на пшеницу и ячмень на внутреннем рынке обрушились на 8-14,5%, а за год на 18-20%, пишет «Коммерсант». Причина атаки на портовую инфраструктуру, которые фактически парализовали экспорт. В июле за рубеж ушло на 17,83% меньше зерна, чем год назад. В августе восстановление маловероятно. Для российских аграриев такая ситуация несет угрозу кризиса рентабельности. Еще несколько недель назад тонна пшеницы стоила 14-15 тысяч рублей. Сейчас, по официальным данным, 13,5 тысяч. А по словам участников рынка, некоторые продают и по 8-9 тысяч. Порог безубыточности – это 10 тысяч, и многие уже работают в убыток, говорит председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
5: У нас на элеваторе город Пролетарск прием уведет, например, Астон. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены, я вам озвучил, с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. В этом году цены снизились. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла. Цены, конечно, снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет, и Новороссийская логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, свиноводства или птицеводства, ситуация ужасная.
20: Алексей Жданов, глава фермерского хозяйства. В Сибири уборка ячменя и пшеницы только началась, но цены уже ниже прошлогодних на 10-15%, говорит гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
22: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Пока не прослеживается какая-то наиболее значимая цена на ниже прошлогодних цен на 10-12-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Потому что южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам, насколько я знаю, должно будет перебрасываться в северные порты. как раз грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Это Усть-Луга, в Ленинградской области порты, которые находятся, мы отгружали с них. И единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, массово пойдет отгрузка, сегодня только вел переговоры. И в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если погодные условия складываются хорошо, у нас такая лояльная себестоимость. А если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, ну, я понимаю, что себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна, скажем так, съесть в стране. Мы увеличивали посевные площади, мы увеличивали урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но, к сожалению, геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
6: Игорь Петрин, гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское». Ранее Российский союз экспортеров и производителей зерна предупредил, что дефицит поставок российской пшеницы в другие страны в этом сезоне может достичь 30-35 миллионов тонн, что составляет около 15% от общего объема мировой торговли пшеницей. По прогнозам союза, покрыть этот дефицит за счет увеличения экспорта из других стран будет невозможно. Экспортеры считают, что это создаст угрозу глобальной продовольственной безопасности и может вызвать дальнейший рост цен на зерно, а также привести к голоду в некоторых регионах Африки и Ближнего Востока.
0: Бизнес FM. Нота Бена. В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес FM. Нота Бена. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. В результате падения обломков одного из беспилотников на территории гражданского объекта в Зеленодольском районе произошел пожар. Возгорание было устранено, все оперативные службы работают на месте, пострадавших нет, об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев. На момент подготовки выпуска новостей на территории республики действовал режим беспилотной опасности. Кроме того, на 7 городов, включая Казань и Зеленодольск, была объявлена угроза атаки БПЛА. Напомним, 31 июля в Татарстане отразили атаку украинских беспилотников. Как рассказал Михаил Афанасьев, дроны пытались атаковать логистический центр. Позже и мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил об уничтожении беспилотника над городом. Ученые Казанского государственного аграрного университета совместно с компанией «Иноста» испытывают автономный дрон для ягодных садов. Об этом сообщает РИА Новости. Робот на гусеничном ходу уже умеет самостоятельно перевозить урожай. Сборщики загружают ягоды, оператор подтверждает отправку со смартфона, и дрон доставляет груз на склад. В перспективе машина сможет убирать ягоды, опрыскивать растения и обрабатывать почву. Ключевая особенность разработки – это система управления. В частности, дрон сам прокладывает маршрут и выполняет задачи без постоянного контроля человека. В дальнейшем на платформу планируют установить ягодоуборочный комбайн. Это позволит отказаться от трактора при сборе урожая. В матче первого тура группового этапа Кубка России «Рубин» проиграл московской «Родине» 0-5. К слову, это первое поражение «Рубина» в истории противостояния с «Родиной». Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига, в свою очередь, извинился за разгром от московской команды. Цитата. «Репутация «Рубина» не заслуживает того, что мы показали на поле. Никакие футбольные и тактические вопросы неуместны, только вопрос отношения к работе и футболу». Конец цитаты. В воскресенье 9 августа «Рубин» у себя дома примет Оренбург. В ночь с 24 на 25 августа мусульмане Татарстана отметят праздник Мавлид ан-Наби, посвященный дню рождения пророка Мухаммеда. Ежегодно в этот период Духовное управление мусульман республики организует тематические мероприятия, которые проходят в течение всего месяца Рабиуль-Авваль по лунному календарю. Напомним, в прошлом году в Казани прошел общегородской праздник, приуроченный к 1500-летию со дня рождения пророка Мухаммеда. В этом году месяц Рабиуль-Авваль наступит 13 августа после захода солнца и завершится 11 сентября. Казани начался монтаж концертной площадки для международного музыкального фестиваля «Новая волна», который снова пройдет в столице Татарстана. Сценические конструкции New Wave Hall возводят на парковке у стадиона Акбарс-Арена. Как пишет «Бизнес онлайн», организаторы сохранят концепцию прошлого года, то есть сцену, зал, фудкорт и цветочное оформление. Напомним, международный музыкальный фестиваль «Новая волна» пройдет в Казани с 20 по 26 августа. В программе три конкурсных дня, также вечера, посвященные творчеству Раймонда Паулса, Игоря Саруханова, а вечер Димаша Кудайбергена организаторы поменяли на юбилейный концерт Юрия Антонова. В честь Международного дня кошек в Казани пройдут экскурсии и викторины. Мероприятия запланированы на 8 и 9 августа. Они пройдут в историческом мультимедийном парке «Россия. Моя история» на Оренбургском тракте. Для посетителей подготовили экскурсию о знаменитых кошках в истории России, квест по легендам о казанском коте и викторину по мифам и былинам Древней Руси. Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare, не только с целью чествования самых популярных домашних питомцев, но и для привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Сегодня, 5 августа, в Татарстане сохранится умеренно жаркая погода. По данным регионального гидрометцентра, по республике ожидается переменная облачность, осадков при этом не прогнозируется. Днем воздух по региону прогреется до плюс 23, плюс 28, в Казани до плюс 25-27. Самым жарким днем в столице Татарстана на этой неделе станет пятница. По данным Яндекс.Погоды, 7 августа в городе будет плюс 29 и малооблачно. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
9: Валюта. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Официальные курсы иностранных валют, установленные Центробанком России на 5 августа. Доллар подорожал, курс на сегодня 81 рубль 13 копеек. Евро также в плюсе, 93 рубля 58 копеек. Турецкая лира на сегодня рубль 71, китайский юань 11 рублей 97 копеек.
11: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
23: Не является публичной офертой.
11: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
23: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
24: Удобство и комфорт с мобильным избирателем. Как это работает и для чего это нужно? Программа «Право выбора» на Бизнес ФМ Казань.
23: Для слушателей старше 12 лет.
25: Бизнес ФМ Казань.
26: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Иконик убрала фотографии рекламной кампании с британской супермоделью Роузи Ханнингтон-Уайтли своего инстаграма.

0: российской модели и тратится на зарубежное лицо. Стоимость компании и размер гонорара Роузи не раскрывались. При этом год назад лицом осенней компании «Иконики» была шведская супермодель Эльза Хоск, также бывший ангел Victoria's Secret. Публикации с ней до сих пор остаются в соцсетях, но сопоставимого резонанса тогда не возникло. Почему похожая коллаборация еще год назад прошла спокойно, а теперь обернулась скандалом, объясняет директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства «Кросс» Ксения Касьянова.
1: Поддерживать западную модель является скорее высказыванием со стороны бренда, не совсем лояльным по отношению к текущей позиции государства. Если бы мы говорили о такой компании, реализованной несколько лет назад, она действительно была бы яркой, неординарной и транслирующей такой курс на интеграцию в модное мировое сообщество. Но сегодня мы видим, как кейс разворачивается в сторону формирования серьезных репутационных ущербов для бренда. Компания сама по себе остается достаточно неоднозначной, и в текущих условиях она из рекламного формата переходит в репутационный, в формат доверия, обсуждения тех смыслов, которые бренд закладывает в подобного рода сотрудничество. И, к сожалению, эти размышления не всегда положительно воспринимаются ни мировой общественностью, ни, собственно, целевой аудиторией, которая в конечном счете должна заплатить за ту или иную пару обуви.
2: Что касается карьеры модели, может отразиться как-то на ней?
1: Сейчас в западном формате формат отмены, он случается достаточно резко и быстро. Тут, в общем-то, вероятность 50 на 50. Репутационные риски для самой модели с точки зрения контракта с другими брендами могут быть хотя бы на какое-то время.
0: После удаления публикации представители «Иконики» сообщили СМИ, что рекламная кампания продолжается в плановом режиме. По словам компании, контент с моделью имеет территориальные ограничения на использование, и сейчас бренд обсуждает с соцсетями техническую возможность таких настроек. Кто именно был инициатором удаления публикаций, сама «Иконика», платформа или представители модели, не сообщается. Почему фотографии могли оставить на сайте, но убрать из соцсети, объясняет медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BigU Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
3: Это классическая тактика снижения видимости. Запрещенная соцсеть Instagram – это витрина, комментарии, шеры, скриншоты. На сайте, по сути, каталог, туда заходят покупать, и оттуда убрали, где шум, а оставили там, где конверсия. Вот удалят ли с сайта, это уже зависит от того, дойдет ли волна туда. Политика сейчас влияет на бизнес сильнее, чем бизнес рассчитывал бы. Если в прошлый раз я говорил, что у культуры отмены появилась цена, которую не все готовы платить, оказалось, что и у обратного хода тоже есть цена. По сути, «Иконика» попробовала вернуть западное лицо, и в конечном счете обнаружила, что аудитория к этому не готова. Не потому, что она против Роузи, а потому, что контекст оказывается сильнее креатива. И пока этот контекст не сменился, любой подобный ход – это русская рулетка с репутацией бренда.
0: В январе в центре скандала также оказалась другая обувная сеть – «Рандеву», после пресс-тура в Куршавель с участием знаменитостей и блогеров. Пользователи возмутили демонстративные траты на французском курорте во время сложной ситуации в стране, к тому же на фоне сообщений о сокращении выплат сотрудникам. Бизнес-ФМ направила запрос в «Иконику», но к моменту выхода материала ответа не получила. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Вакансия для ИИ. Дубляж – это та сфера, где искусственный интеллект все плотнее конкурирует с человеком. И с экономической точки зрения люди проигрывают. Чтобы превратить 500 страниц текста в аудиокнигу, им надо потратить несколько суток. Плюс расходы на аренду студии, работу актера, дубляжа и звукорежиссера. Машины же справятся с этой задачей всего за час. И книгу по какой-нибудь технической тематике она прочтет не хуже профессионального актера. Так называемый «рободубляж» набирает популярность и в сериалах. Ведь перевести каждый новый сезон надо как можно быстрее, опередив многочисленные пиратские студии. Нейросети уже научились копировать тембр артистов, а с помощью технологии Deepfake даже менять движение губ, из-за чего создается ощущение, что любимые герои иностранного сериала говорят на твоем родном языке.
5: Вакансия для ИИ на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Fabrique Nationale», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патроном

0: патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
1: Говорящие фамилии на Business FM.
2: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
1: Успеть за 10 секунд на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве, в студии Ирина Кучеренко. Под Екатеринбургом взорвали машину директора Уралвагонзавода, производящего ФПВ-дроны «Упырь». Взрыв произошел в поселке Большой Исток, находящемся примерно в 25 километрах от Екатеринбурга. Об этом пишет газета «Коммерсант». В результате взрыва погиб водитель. Сам глава оборонного предприятия Владимир Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в оперативных службах. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. Пилоты пропавшего в Приангаре самолета найдены. Они живы, сообщил РИА Новостям представитель экстренных служб региона. Цесна-182, занимавшаяся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышла на связь в назначенное время и не вернулась к месту вылета. На борту находились два человека – летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. Поиски вели с использованием вертолета авиакомпании «Ангара» и самолета Ан-26. Из Якутии. Генерал-полковник Андрей Иванаев назначен командующим войсками Центрального военного округа. Генерал-полковник Валерий Солодчук – заместителем министра обороны России. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин. От предыдущих должностей генералы освобождены. Ранее сегодня на встрече с руководством оборонного ведомства Путин сообщил, что Солодчук станет руководить всеми службами тыла в Минобороне. В Минобороны тогда же верховный главнокомандующий предложил Иванаеву возглавить группировку «Центр», который прежде командовал Солодчук. Иванаев же руководил войсками группировки «Восток», исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Петр Болгарев. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минфин, вопреки ожиданиям большинства аналитиков, увеличил объем покупки валюты по бюджетному правилу. 6,5 миллиардов рублей в день в августе, после 5,4 миллиарда в июле. Рубль отреагировал на это решение снижением. Прямо сейчас юань торгуется выше 12 рублей, доллар на межбанке выше 81. Взаимные удары по логистике в Тульской области. ВСУ атаковали склад «Вайлдберрис» в Киеве. Российские военные поразили грузовой терминал «Новой почты» и один из крупных логистических центров. Погибли 17 человек, больше 40 ранены. Массовые сбои в работе VPN-сервисов. Под ограничения попали IP-адреса нескольких крупных хостинг-провайдеров. Роскомнадзор молчит, а эксперты выдвигают версии. Не исключено, что IP-адреса вычислили, когда пользователи захотели с включенным VPN на российские сервисы. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Минфин в августе, вопреки ожиданиям рынка, нарастит ежедневные покупки валюты и золота по бюджетному правилу до 6,5 миллиарда рублей. Это почти на 20% больше, чем в июле. Суммарно ведомство направит на операции в рамках бюджетного правила больше 136 миллиардов рублей. При этом многие аналитики, опрошенные нами, ожидали, что Минфин, напротив, сократит объемы покупки по бюджетному правилу. По оценке одного из экспертов, даже до нуля или до объема примерно в 1,5 миллиарда рублей в день. Рубль на решение Минфина начал слабеть. В моменте потери были чуть ли не 0,7% к юаню. Увеличение объема покупок валюты в августе стало возможным благодаря росту нефтегазовых доходов в июле. Год к году они увеличились почти на 19%, сообщило ведомство. Правда, за счет эффекта низкой базы и квартального налога на дополнительный доход. Без его учета прирост лишь 11%. Насколько позитивно решение Минфина и с чем оно связано, как повлияет на рубль, мы спросили у рыночных экспертов.
1: Бизнес FM. Мнение.
7: Директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
8: Если смотреть для экономики, для того, что нужно, не знаю, бюджету и раду компании, все-таки экспортно-ориентированная экономика, рубль достаточно сильно перекуплен, даже на текущих уровнях. Мы пока видели какой-то некий спекулятивный спрос, а сейчас придет реальная покупка со стороны Минфина, то есть каждый день у вас будут покупать там, на 20% больше, чем покупали, но это создаст дополнительный реальный спрос, и, в принципе, рубль, наверное, еще может немного ослабнуть. И, наверное, нужно, чтобы он был чуть более слабым для экономики, это позитивно. История.
9: Появилась также информация по доходам нефтегазовые.
8: Что рынок действительно удивило, это вот сокращение демпфера, как главный, наверное, такой момент. Во многом это связано, наверное, с вопросами переработки. Ну и это, разумеется, дополнительные не назову их поступления, но отсутствие отчислений из бюджета. То есть к вам приходят платежи за нефть, а за то, что там как продается бензин, вы платите меньше. Поэтому, в принципе, вот эта вот история, наверное, в моменте локально оказала большее влияние.
7: Инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
10: Если смотреть на те вводные, которые были на руках, то Минфин, правда, должен был почти не покупать валюту, но из-за того, что коллеги снизили прогноз по дополнительным нефтегазовым доходам на август, у нас вот высвободилась определенная сумма, которую направили на покупки валюты.
9: Это хорошая новость?
10: Смотря для кого. В целом, для российского индекса, который там на 50% плюс стоит из компаний-экспортеров, новость достаточно положительная.
9: А для российской экономики?
10: Частично тоже, потому что наши товары становятся более конкурентоспособными. При этом в последнее время импорт сильно упал, а экспортные доходы у нас вырастут, что поддержит бюджет. Можем посмотреть, что будет происходить с валютой. И в целом у нас с тех пор, как начал покупать Минфин, рубль достаточно существенно относительно там, прошлого года начал девальвироваться. Скорее всего, там какие-то значения на уровне 85 рублей за доллар на этих покупках Минфина мы можем дойти.
9: Цифры про рост нефтегазовых доходов. О чем говорит этот индикатор и насколько он показателен?
10: Это в любом случае позитив для бюджета, потому что там около 20-25% нефтегазовые доходы составляют. Но опять же, мы смотрим на две вещи. На стоимость Brent, которая там в реалиях международных экономических распри достаточно волатильная. И вторая, мы видим, что там немножко сокращается дисконт Urals к Brent, что, скорее всего, связано с продолжением передислокации потоков. То есть больше продаем в Китай и Индию, поэтому дисконт немножко сократился.
7: Директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
11: С учетом того, что есть еще и отдельные операции Банка России, они на текущий момент достаточно незначительные, но они осуществляются по продаже юаней на внутреннем рынке, но они немножечко эту сумму корректируют. То есть в конечном итоге в чистом размере будет покупаться валюта не на 6,5 миллиардов, а на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше, чем было месяцем ранее. Месяцем ранее это было 4,82, но с другой стороны это значительно меньше, чем было в мае, когда вообще покупалось 9,34 миллиарда рублей. рублей в день в эквиваленте. Формально это, безусловно, фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. Более того, важно понимать, что сегодня в Россию доходят доходы именно по условно-июньским контрактам. Сегодня мы получаем гораздо более низкие нефтегазовые доходы, что снижает объем предложения валютной ликвидности на внутреннем рынке. Помимо нефтегазовых доходов существует и прочая экспортная выручка, которая включает в себя и металлы, и удобрения. И, в общем-то, по достаточно многим категориям продукции как раз-таки в июне происходила вот эта коррекция цен. Соответственно, сейчас мы находимся в положении, когда объем поступаемой валюты в страну снижается, и когда увеличивается спрос, а в данном случае Банк России будет выступать со стороны спроса, то есть будет покупать валюту с рынка, формируя ее дефицит. Поэтому, в общем-то, данная новость на текущий момент предполагает то, что в перспективе августа мы можем ожидать сохраняющееся давление на рубль и примерно полагать, что, в общем-то, рубль будет торговаться где-то в диапазоне, наверное, не ниже 80 рублей за доллар США.
6: Таким образом, август станет четвертым месяцем подряд, когда Минфин будет покупать валюту и золото в рамках бюджетного правила. Нефть Brent сейчас подрастает до 80 долларов за баррель, в том числе на заявлении иранских государственных СМИ о том, что вопрос открытия Ормузского пролива будет зависеть от США и прекращения ими агрессии против Ирана. Таким образом, то самое соглашение между Ираном и Оманом не подразумевает немедленного открытия Ормуза. Россия и Украина обменялись ударами по маркетплейсам. Ночью российские военные нанесли массированный удар по объектам в нескольких регионах Украины. Киев подтвердил, что уничтожен крупнейший склад маркетплейса «Розетка» в Броварах, сортировочный терминал «Новой почты» в столице, логистический центр компании «Эпицентр», завод «Эпицентр Керамик», а также склад супермаркета «Новус». Склад «Розетки», уничтоженный в Киеве, был самым крупным у украинского маркетплейса. Там обрабатывалось более 100 тысяч заказов в день. Склад не подлежит восстановлению, подтвердили в руководстве. Минобороны добавляют, что поражены логистические центры «Транслогистик» и «МЛП Чайка» в Киеве, а также терминалы «Рабин Украина» и «Новая почта» в Броварах. Киев же атаковал склад «Вайлдберрис» в Туле. Возник пожар, сейчас он локализован. Идет проливка конструкции. Превышение вредных веществ в воздухе не зафиксировано, отметил губернатор Миляев. Киев заявляет, что ни одну российскую баллистическую ракету сбить не удалось. Всего было 24 баллистические ракеты «Искандер-М» и С-400, а также 4 ракеты «Циркон» и «О». Из 115 ударных беспилотников Киев, по его заявлению, сбил 98. О значении ударов последних недель говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Они дают результат визуально видимый, наблюдаемый, и это оказывает очень серьезное воздействие на население, обоих участников конфликта. Другое дело, что действительно сейчас, сила на российской стороне. Киеву абсолютно нечем отвечать на удары баллистическими ракетами. Есть вероятность того, что это такой ход для воздействия на западную аудиторию, но данные, в том числе объективного контроля, данные аналитиков говорят о том, что в распоряжении Киева действительно может уже не быть противоракет типа «Патриот». Это самое единственное, эффективное средство против баллистических ракет. Ситуация вряд ли кардинально изменится в ближайшие месяцы по той простой причине, что производство этих ракет под лицензией либо каким-то еще образом невозможно наладить за несколько месяцев. Отдавать ракеты из наличия Соединенные Штаты, видимо, в ближайшее время не будут. И Киев будет искать какие-то другие варианты, но их практически нет. Есть французский комплекс СМТП, но он условно доступен, и там также проблема с боекомплектом, потому что это новый комплекс, и ракеты для него только-только начали производиться во Франции. Опять же, абсолютно не ясна его эффективность. Таким образом, Киев находится действительно, находится в таком тупике. Отражать наши удары по Киеву баллистическими ракетами Киев не в состоянии. И продолжать свои удары ответные он может только дронами, и теми крылатыми ракетами, которыми он располагает. То есть известно, что Киев применяет ракеты «Фламинго». Конечно, да, это достаточно более серьезное оружие, чем дроны, но основной урон на нашей территории мы получаем от дронов. Насколько хватит у Киева, вот, скажем так, возможности применять дроны, вопрос очень непростой, потому что дроны они могут делать. И мы видим, что они их делают. Насколько мы готовы дальше продвигаться в наших ударах систематических? Ну, да, мы подняли градус достаточно серьезно. Июль месяц был самым мощным месяцем по количеству ракетных ударов. Это отмечают на Западе со стороны России по целям на территории Украины. Но сколько мы сможем поднимать градус дальше, тоже вопрос. И даст ли это какой-то эффект?
6: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». В результате ночной атаки в Киеве и области погибли 17 человек и 44 были ранены, сообщил Владимир Зеленский. Он снова возложил ответственность за жертвы на западные страны, которые не предоставили ракеты «Патриот» для защиты от баллистических ракет. Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет комплексом «Патриот». Это подтверждает Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, Трамп указал на дефицит ракет-перехватчиков из военной кампании США против Ирана. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
13: Да, безусловно, ситуация сложилась таким образом, что у Украины нет возможности обеспечить в краткосрочной перспективе защиту от баллистических ракет. В иных условиях можно было бы обратиться к странам Ближнего Востока, но сейчас у них самих проблемы с Ираном. Европейский Союз и Канада также в теории могут предоставить какое-то количество перехватчиков, но таким образом они буквально опустошат собственные запасы. Так что, безусловно, в ближайшие месяцы Украина столкнется с одним из самых тяжелых периодов в недавней истории, в том, что касается именно защиты от баллистических ракет. Мы видим, как сейчас обе стороны продолжают эскалировать. Россия наращивает удары по целям в Киеве и в целом на всей территории Украины. И можно таким образом предсказать, что в ближайшие месяцы нас ждет дальнейшая эскалация. И зима станет такой высшей точкой этой эскалации с обеих сторон. Именно после зимы можно ожидать каких-то подвижек в сторону возможного движения к мирному соглашению, ну или, конечно, к прекращению огня. О полноценном мирном соглашении сейчас говорить не приходится. Так что да, можно сказать, что Украина сейчас находится в очень уязвимом положении. Нет каких-то способов это уязвимое положение выправить в ближайшей перспективе. И поэтому я думаю, что Украина будет эскалировать, в свою очередь, нанесение дальнобойных ударов по России, а не попытку себя каким-то образом защитить.
6: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Bloomberg узнала о встрече в Вене экс-чиновников России и ЕС, посвященной прекращению боевых действий. По данным агентства, возможные условия мирных переговоров в июле в австрийской столице обсудили экс-посланники России, Германии, Франции и Великобритании. В переговорах участвовали экс-советник по нацбезопасности Британии Тим Бэрроу, бывший госсекретарь ФРГ Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя российского представителя источники агентства назвать отказались. Bloomberg подчеркивает, что подобные дискуссии являются частными экспертными инициативами без официального мандата. Их цель – проработать идеи, которые впоследствии могут быть переданы действующим властям. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что аналогичная тайная встреча российских и немецких представителей проходила в Баку без его ведома. В Кремле тогда заявили, что также не располагают информацией об этом.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 23 по 30 августа «Майкоп» – первый межрегиональный фестиваль «Вершина» открывает новый культурный маршрут по Кавказу. В программе национальные постановки, современные интерпретации и новое прочтение классики. После каждого показа зрители ждут открытые обсуждения, которые станут продолжением фестиваля и площадкой для театрального диалога. Идеолог фестиваля Евгений Миронов. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+.
15: Валюты. Гватемальский кетцаль в 1925 году заменил собой местное песо по курсу 60 песо за 1 кетцаль. Валюта названа в честь птицы, живого воплощения бога Кетцалькоатля в религии ацтеков. Выдернутые из хвоста живого кетцаля перья использовали на территории современной Гватемалы как платежное средство в доколониальный период.
14: Валюты на Бизнес FM.
16: Компании и корпорации.
17: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
18: Бизнес и власть.
17: Власти Удмуртии выставили на продажу 100% акций авиакомпании «Иж-Авиа», несмотря на то, что «Росавиация» аннулировал ее сертификат эксплуатанта. Перевозчик прекратил полеты с 1 августа. Но активы остались два «Боинга» 737-800, 4 «Як-40» и аэропорт Ижевска, 99,5% которого принадлежат авиакомпании. Как пишут ведомости, рыночную оценку компании завершат в октябре, аукцион пройдет не ранее конца года. «Аэродинамика», одна из крупнейших управляющих компаний аэропортов России, уже подтвердила заинтересованность в управлении аэропортом Ижевска. Интерес также проявили два других крупных оператора. Власти надеются продать актив единому инвестору, который сможет развивать аэропорт и авиакомпанию. Эксперты отмечают, что без сертификата это не работающий перевозчик, а имущественный комплекс, поэтому цена будет с дисконтом. Самолеты интересны отдельно, аэропорт отдельно. Вероятнее всего, продажа пройдет по частям. ФАС выявила сговор на рынке страховых услуг. Служба изучила жалобы людей на ограничение русским стандартам выбора страховых компаний для клиентов. По мнению ФАС, банк «Русский стандарт», «Русский стандарт страхования» и «Зета-страхование» ограничили возможности иных компаний осуществлять страхование жизни и здоровья заемщиков банка. Организациям грозит административный штраф.
18: Отчеты и планы.
17: Одежный ритейлер «Лайм» решил отказаться от развития франчайзинга, сообщил Forbes франшизы. В ближайшее время закроют последние 14 партнерских магазинов. В середине 2026 года под маркой «Лайм» работало 69 магазинов в России, Дубае, Бахрейне, Армении, Белоруссии и Казахстане. Сейчас бренд инвестирует в реконструкцию действующих магазинов. В обновленном формате они уже работают в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Тюмени. Скоро в московском Европолисе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: В 15:47 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». VPN-сервисы и их пользователи массово сообщают о сбоях, а о проблемах также пишет и профильное издание «Код.ру». Как следует из жалоб сервисов, под ограничение попали IP-адреса нескольких крупных хостинг-провайдеров. Роскомнадзор официально пока это не комментировал, а эксперты обсуждают, каким образом удалось усилить контроль. Согласно одной из версий, выявлять IP-адреса, которые используют VPN-сервисы, удается, когда пользователь пытается зайти на отечественный сервис с включенным VPN. О том, что происходит с сервисами обхода блокировок, рассуждает заместитель гендиректора российского облачного провайдера AstraCloud Константин Анисимов.
19: Действительно, со вчерашнего у меня VPN-сервисы жалуются активно очень на то, что их блочат в России, то есть блочат их именно IP-адреса. Это, в принципе, старая методология, которой пользовались еще в 2018 году, когда блокировали Telegram, и вот как раз блокировали по IP-адресам. Она опасна чем? Что могут блокироваться и другие сервисы. Попутно, в силу того, что блокируются, как правило, какие-то IP-адреса глобальных хостинг-провайдеров, облачных провайдеров, то могут, как и если помните, в 2018 году было, отваливались очень многие зарубежные сервисы, которые хостятся, соответственно, на вот этих глобальных площадках. Но пока вроде бы точечно достаточно IP-адреса блокируют именно по адресам. Если начнут блокировать блоками IP-адресов, тогда уже вероятность очень большая, что пострадают другие сервисы, к которым VPN отношения вообще не имеют.
20: Действительно так? Это вот отслеживается в моменте, когда человек заходит на отечественный сервис, и можно действительно отследить этот адрес?
19: Здесь, я думаю, гораздо проще можно поступить. Это как контрольная закупка. РКН также наверняка поднимает VPN-сервисы, смотрит, к каким серверам обращаются, и эти адреса блокирует.
20: Но в то же время они постоянно новые появляются.
19: Какие-то. Да, но тут, соответственно, такая борьба меча и щита. Соответственно, VPN-сервисы вчера, они все тоже и объявили о том, что мы мигрируем на другие адреса, меняем адреса, либо меняют провайдеров, либо меняют в одном провайдере просто другие виртуальные серверы поднимают, и на них поднимают, соответственно, свой сервис. Это будет ежедневная такая рутина, сервис буквально на несколько дней.
6: Константин Анисимов, гендиректор провайдера AstraCloud. На днях СМИ писали, что Минцифры обсуждают с хостинг-провайдерами способы эффективного отслеживания IP-адресов легитимных сервисов. Сейчас их вносят в специальный список для защиты от случайных блокировок. Но в этот перечень регулярно попадают и так называемые злоумышленники – VPN-приложения, которые позволяют пользователям обходить сетевые ограничения. Чтобы решить эту проблему, провайдерам предложат самостоятельно выявлять такие IP-адреса и передавать данные регулятору.
0: подозрительные адреса будут блокировать или требовать обоснования их легитимности. Комментирует гендиректор разработчика SRM-системы «Мегаплан» и онлайн-блокнота «Колабис» Сергей Козлов.
21: Таким образом, госорганы пытаются навести порядок для целей надежности, прозрачности, системности, контроля. Те инструменты и программы, которые используют как с одной стороны контролирующие органы, так и с другой стороны те, кто пытаются за сторону VPN работать, тут, понятно, разные приложения используют, разные инструменты. Эти инструменты постоянно обновляются. Но рынок идет все равно к прозрачности и системности. И этот процесс мы будем наблюдать вот в ближайший, там, наверное, еще год, полтора. Потом все устаканится и будут понятны правила игры.
0: Сергей Козлов, генеральный директор разработчика SRM-системы «Мегаплан». В июле почти 70% подключений к мобильному интернету в Центральной России проходили через белые списки. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Виго». Доля подключений через белый список заметно различается в зависимости от региона. Например, в приграничных Брянской, Курской и Белгородской областях за январь-июль без ограничений проходило лишь 12% сессий. Индия отказалась покупать новые российские истребители семейства «Сухой», включая Су-57, и намерена сосредоточиться на модернизации уже имеющегося парка Су-30 МКИ. Это заявил секретарь Минобороны Индии Раджеш Кумар Сингх. В Индии эксплуатируется около 260 бортов Су-30 МКИ. Программы их обновления «Суперсухой» включают установку новых радаров, современных систем связи и индийского вооружения большой дальности. Параллельно Нью-Дели закупает французский «Рафаль» и разрабатывает собственный истребитель пятого поколения «Амка». При этом Индии не хватает боевых самолетов. По оценке Defense Security Asia, сейчас у страны насчитывается порядка 30 боевых самолетов вместо необходимых 42. Дефицит усилился после вывода из эксплуатации МиГ-21 и сокращения парка устаревшей техники. Тем не менее, ставку сделали на Су-30 МКИ, комментирует военный аналитик, авиаэксперт Дмитрий Дрозденко.
22: Индия очень многовекторный партнер, она во многих проектах то соглашается, то отказывается, то маневрирует. И это касается в том числе и военной составляющей. Су-30 МКИ, он производится на мощностях индийских, то есть индийской аэрокорпорации. Соответственно, это максимально, ну, с их точки зрения, локализованная машина. Главный тактический противник Индии – это Пакистан. У него недавно было боестолкновение, которое показало, что Пакистан тоже не слаб за счет того, что ему помогает стратегический противник Индии – Китай. То есть истребитель JF-17, Joint Fighter, который является как бы совместной разработкой, можно так сказать, Китая и Пакистана, проявил себя более чем неплохо. Для противостояния с Пакистаном текущего парка и его модернизации Индии хватит. Но для противостояния со стратегическим противником – это Китай. Индия не способна разработать на данном историческом этапе, да и никто, кроме России, США и Китая, разработать истребитель пятого поколения.
23: А что для России означает отказ от Су-57?
22: В данной ситуации ничего. Я абсолютно уверен, что и Су-57Э, и Су-75 будущий чекмейт, то есть более легкая модификация тяжелой машины, то, что Су-57, надо понимать, тяжелая машина. Не в плане веса, а в плане того, что, ну, есть легкие истребители, есть тяжелые, то есть по возможности вооружения, взлетный масс, в том числе дальность. Вот, они найдут своего покупателя по одной простой причине. Это машины, воевавшие реально. То в Индии сейчас тоже лезть какие-то военные проекты, пока у нас идет война, тоже резона нету. Потому что на них очень сильное влияние и давление оказывают Соединенные Штаты. А у Индии проблемы, потому что американцы им самолеты не дадут, а китайские покупать нельзя. И единственное, с кем она может, скажем так, вступать и исторически уже это делала в кооперацию по такой высокотехнологичной тематике, это Россия. Поэтому тут сейчас говорят одно, потом скажут другое.
23: Одним словом говорить, что это отказ преждевременный, это как минимум пауза, да, до 27-28
22: года. Я назвал бы это маневром. У нас проблем не будет. А Индия, она никуда не денется.
0: Дмитрий Дрозденко, военный аналитик. В феврале 26 года Military Watch Magazine писала о значительном прогрессе на переговорах по Су-57 и возможной локализации их производства в Индии. Издание утверждало, что Москва может предоставить Нью-Дели доступ к технологиям самолета, а в апреле посол России в Индии Денис Алипов уточнил, что окончательного решения Индия не приняла, хотя переговоры продолжались.
24: Реклама.
2: Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Хедхантер» Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Бизнес ФМ.
3: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
24: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
25: Бронь столов 225-44-33.
26: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
27: Деньги.
28: В 1897 году в основу русской денежной системы был положен золотой рубль, содержавший 17,5 долей золота. Эту реформу провел министр финансов Сергей Витте. В результате его действия к началу Первой мировой войны рубль считался самой надежной валютой в Европе. Но в 1914-м все изменилось. Чтобы обеспечивать ведение боевых действий, правительство включило печатный станок. И всего за 3 года рубль обесценился в 7 раз.
27: История денег на Бизнес ФМ.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ.
29: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
2: Кто надо, услышал.
19: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес ФМ и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Генерал-полковник Валерий Солодчук назначен замминистра обороны. Указ подписал президент Владимир Путин. Ранее стало известно, что Солодчук, командовавший группировкой «Центр», теперь будет руководить всеми службами тыла. В 22-м году Солодчук в качестве командующего 36-й общевойсковой армии участвовал в наступлении на Киевскую область. В декабре 24-го возглавил оперативную группу «Курск», которой было поручено освобождение Курской области от ВСУ. Позже он стал командующим Центральным военным округом и группировкой войск «Центр», а также получил звание генерал-полковника. Летчики пропавшего в Фриангаре самолета найдены. Они находятся в 90 километрах от города Бодайбо. За ними вылетел вертолет, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Самолет Cessna-182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки, в понедельник не вышел на связь и не вернулся к месту вылета. На борту находились 2 человека, летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Поиски вели с использованием вертолета авиакомпании «Ангара» и самолета Ан-26 из Якутии. В среду летчики сами вышли на связь благодаря самодельно собранной радиостанции. Они передали свои координаты самолету Бодайбо Иркутск. Неуправляемая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX предположительно упала на Луну. Отработанная ступень весом 4 тонны должна была столкнуться со спутником Земли на скорости 8700 км в час сегодня утром, пишет Guardian. Столкновение ожидалось в районе кратера Эйнштейн. На видимой стороне Луны кинетическая энергия от удара эквивалентна взрыву 3 тонн тротила. В результате падения мог появиться новый кратер диаметром около 20 метров. Предполагалось, что удар поднимет много
1: километровое облако лунной пыли, которое, однако, будет трудно заметить невооруженным глазом Земли. Как отмечает BBC, официальных подтверждений падения пока нет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
29: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Покушение на гендиректора Уралдронзавода под Екатеринбургом. В автомобиле, в котором находился Владимир Ткачук, произошел взрыв. Водитель погиб на месте. Сам Ткачук, по информации ТАСС, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. В России стремительно дешевеет зерно. Снижение цен на пшеницу и ячмень с середины июля составило от 8 до 14,5%. Причина – резкое сокращение экспорта из-за ударов ВСУ по портовой инфраструктуре. Перенасыщение внутреннего рынка больно бьет по аграриям. Часть из них уже сейчас работает в убыток. Что дальше? В подмосковном Домодедово ликвидируют разлив химикатов после недавней атаки беспилотников и пожара на складах в индустриальном парке «Южные врата». Местные жители говорят, что в реке по соседству массово гибнет рыба, а от воды идет едкий запах. Но, по сути, претензия у них одна. Почему о разливе химикатов не сообщили сразу? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Гендиректор Уралдронзавода, производящего FPV-дроны «Упырь», и автор телеграм-канала «Повернутые на войне», пострадал при взрыве автомобиля. Владимир Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в оперативных службах. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Водитель Ткачука погиб на месте.
29: Подробности.
7: Владимир Ткачук – автор популярного телеграм-канала «Повернутые на войне», а также глава Уралдронзавода. Это предприятие производит известные FPV-дроны «Упырь» и тяжелые беспилотники «Бердыш». По данным Европейско-азиатского агентства новостей, покушение на Ткачука произошло накануне вечером. На видео с места происшествия видно, что автомобиль был припаркован у дома в частном секторе. По данным журналистов, это дом в поселке Большой Исток, в 25 километрах возле Екатеринбурга. Мерседес, в котором находился Ткачук, полностью выгорел. Самого Ткачука в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Его водитель погиб на месте. Перед пожаром был слышен громкий взрыв, отметили очевидцы. Сам екатеринбургский Уралдронзавод был основан создателями FPV-дрона «Упырь». Этот беспилотник сегодня активно применяется в зоне СВО. В частности, дроны серийно поставляются в войска Центрального военного округа. Летом 24 года Уралдронзавод попал под санкции США, а в декабре того же года под ограничения Евросоюза.
1: Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Что известно о Ткачуке и его деятельности, рассказывает корреспондент Е1.ру Евгений Кошек.
8: Сообщение о загоревшемся «Мерседесе» поступило вчера вечером. Очевидцы сообщили, что перед этим был слышен взрыв сильный. Сегодня стало известно о погибших людях. Долгое время эту информацию не раскрывали, чтобы успели все следственные действия необходимые провести. Предположительно, устройство сработало позади Ткачука. Погиб его водитель. В состоянии он пока, по последним данным, находился в реанимации.
9: Скажите, у следствия вообще нет сомнений, что это род деятельности компании, которую он возглавлял, которая производила FPV-дроны?
8: Ну, об этом с ним интервью было, сколько я помню, в прошлом году, где он рассказывал. Соответственно, он все это показывал чиновникам. Его награждали даже, хвалились публично за помощь фронту. Я думаю, вот эту информацию, поскольку она была открытой, ее могли использовать, чтобы начать его выслеживать и, соответственно, готовить вот эту вот ситуацию, вот эту провокацию.
9: Но человек скорее не публичный. Это вот скорее единичный эпизод, когда он чиновникам показывал свое производство.
8: Нет, он был, можно сказать, относительно публичным. То есть он уже начинал как волонтер, и уже вот на почве вот этого волонтерства он его заметили и поддержали. Полпред в том числе, как бы и другие наши ответственные лица. Я думаю, что он не ожидал просто такого развития событий, что настолько близко к нему смогут подобраться. У него, насколько я понял, не было вот специальной охраны какой-то, вот, как охраняют генералов, например, там и других у нас деятелей. Я так понял, у него то охранник был водитель.
9: Что еще о предприятии известно? Это скорее рядовое производство дронов, FPV-дронов?
8: Исходя вот из открытых данных, они закупали запчасти и собирали. То есть это не завод в полном смысле, а такие вот небольшие сборочные цеха. И, соответственно, там дорабатывали и поставляли.
0: Евгений Кошек, корреспондент Е1.ру. Сегодня Владимир Путин объявил о перестановках в командовании войсками. И на встрече с руководством Минобороны службы тыла будет руководить генерал-полковник Валерий Солочук. Он же назначен замминистра обороны. Андрей Иванаев возглавит группировку войск «Центр». Командование группировкой «Восток» перейдет к Петру Болгареву. Войска беспилотных систем возглавит генерал-полковник Денис Лямин, бывший начальник штаба группировки «Центр». Новый род войск официально сформировали в ноябре прошлого года. Другим темам. Российские банки предупреждают, что оплата картой на сайтах может не проходить. Соответствующие уведомления получили клиенты, в том числе ВТБ, сообщил нам наш слушатель. В баннере говорится, уже завтра оплата картой в интернете может не проходить. Чтобы все сработало, нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер. Насколько легко это сделать, разбирался Валерий Убадоев.
10: Эта проблема связана с тем, что иностранные регистраторы начали отзывать свои сертификаты безопасности у сайтов российских банков. В связи с этим они начали переходить на отечественные, о чем мы рассказывали вчера. Сертификат безопасности – это цифровой документ, который гарантирует безопасность подключения. Банки, предупреждая о потенциальной невозможности оплаты картой на сайтах, имеют в виду такой возможный сценарий. Допустим, клиент банка покупает что-либо на каком-нибудь сервисе в интернете, используя зарубежный браузер – Google, Safari или любой другой. Чтобы подтвердить оплату, сервис переводит клиента на сайт банка, в случае, если приложения на устройстве нет, например, при оплате с компьютера. Однако из-за несовместимости зарубежных браузеров и отечественных сертификатов безопасности клиента может не пустить на сайт. Может высветиться баннер, в котором говорится, что подключение якобы небезопасно. Это можно игнорировать, так как подключение надежно благодаря отечественным сертификатам. Чтобы получить доступ к банку, нужно будет нажать на соответствующую кнопку или надпись. Однако, чтобы этот баннер не высвечивался постоянно, банки рекомендуют установить отечественные сертификаты безопасности на свое устройство, будь то смартфон или компьютер. Такие сертификаты выпускает Минцифры. Подробная инструкция по установке, как для устройств Android, так и для iOS, размещена на госуслугах. Однако для установки требуется целый ряд различных шагов, в которых может быть сложно сориентироваться. Поэтому есть еще один способ – заходить на сайты для покупок через Яндекс.Браузер. Там отечественные сертификаты безопасности уже встроены. Таким образом, когда клиента переведут на сайт банка для подтверждения оплаты, баннер о якобы небезопасности подключения высвечиваться не будет. Валерий Убадоев, Бизнес ФМ.
0: Использовать отечественный браузер для покупок на сайтах все же проще, чем устанавливать сертификаты на свои устройства, считает эксперт по информационной безопасности и гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
11: На части устройства добавить сертификат чуть-чуть отличается от той инструкции, которая предоставлена, потому что Android все-таки довольно такая разносторонняя операционная система. При этом отечественный браузер – это как хорошая альтернатива, чтобы вот как раз, собственно, какие-то платежи совершать, и в случае, если будет какое-то затруднение с банком, хотя, скорее всего, и не будет, потому что банки не заинтересованы в этом. Как бы, как правильно сказано в самом объявлении, возможны сложности, а может их и не будет. Поэтому отечественный браузер – как хорошая альтернатива, чтобы не устанавливать доп-сертификаты, если кто-то этого делать не хочет. Но в целом это понятный тренд на то, чтобы все было внутри государства, и свои сертификаты, и свои какие-то, возможно, даже какие-то стандарты, точнее, их особенности каких-то стандартов, ну и, собственно, свои платформы, свои браузеры. В целом, про отзыв сертификатов это, конечно, вопиющая история, но я рад, что мы к этому были готовы. Ну и в целом, вообще, сертификаты — это не какая-то очень страшная вещь. Ее может выписывать вообще каждый. Может каждый поднять сертификационный центр, и с этим никаких проблем нету.
0: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Один из крупнейших отзывов сертификатов безопасности у российских сайтов произошел в июне. Тогда компания Global Sign отозвала до 20 тысяч доменов второго уровня, а затем еще более 300 доменных имен, включая ресурсы Роснефти, Газпромбанка, Алроса и ВебРФ. С середины июля цены на пшеницу и ячмень на внутреннем рынке обрушились на 8-14,5%, а за год на 18-20%, пишет «Коммерсант». Причина атаки на портовую инфраструктуру, которые фактически парализовали экспорт в июле за рубеж, ушло на 17,83% меньше зерна, чем год назад. В августе восстановление маловероятно. Для российских аграриев такая ситуация несет угрозу кризиса рентабельности. Еще несколько недель назад тонна пшеницы стоила 14-15 тысяч рублей. Сейчас, по официальным данным, 13,5, а по словам участников рынка, некоторые продают и по 8-9 тысяч. А порог безубыточности при этом 10 тысяч, говорит председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
6: У нас на элеваторе город Пролетарск прием уведет, например, Астон. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены, я вам озвучил, с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. В этом году цены снизились. На ячмень он дают цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла. Цены, конечно, снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет, и Новороссийск, логистика очень дорогая, камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ, продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности, ситуация катастрофическая, приемки зерна практически нигде нет, а где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей, средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, свиноводства или птицеводства, ситуация ужасная.
0: Алексей Жданов, глава фермерского хозяйства. В Сибири уборка ячменя и пшеницы только началась, но цены уже ниже прошлогодних на 10-15%, говорит гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
12: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Пока не прослеживается какая-то наиболее значимая цена на ниже прошлогодних цен на 10-12-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Потому что южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам, насколько я знаю, должно будет перебрасываться в северные порты, как раз грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Это Усть-Луга, в Ленинградской области порты, которые находятся, мы отгружали с них. И единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, массово пойдет отгрузка, сегодня только вел переговоры. И в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если погодные условия складываются хорошо, у нас такая лояльная себестоимость. А если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, ну, я понимаю, что себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна, скажем так, съесть в стране. Мы увеличивали посевные площади, мы увеличивали урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но, к сожалению, геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
0: Игорь Петрин, гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское». Ранее Российский союз экспортеров и производителей зерна предупредил, что дефицит поставок российской пшеницы в другие страны в этом сезоне может достичь 30-35 миллионов тонн, что составит около 15% от общего объема мировой торговли пшеницей. По прогнозам союза, покрыть этот дефицит за счет увеличения экспорта из других стран будет невозможно. Экспортеры считают, что это создаст угрозу глобальной продовольственной безопасности и может вызвать дальнейший рост цен на зерно, а также привести к голоду в некоторых регионах Африки и Ближнего Востока.
27: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
29: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
1: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Третий аукцион по продаже Московского Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок. Это следует из извещения о торгах. Стартовая цена составляла 4 миллиарда рублей. Задаток 400 миллионов, шаг аукциона 200,5 миллионов. Правительство в феврале согласилось с предложением о продаже здания Рижского вокзала, которые являются объектами культурного наследия. Первые торги тоже не состоялись из-за отсутствия заявок. Россия в этом году увеличивает закупки лимонов и мандаринов у Турции. Так, за первые полугодия Москва купила лимонов у Анкары почти на 49 миллионов. Это на 60% больше, чем в прошлом году. Всего же на Россию пришлась почти четвертая часть всего турецкого экспорта лимонов, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые изучили РИА Новости. Почти в полтора раза подскочил импорт турецких мандаринов до 156 миллионов с января по июнь. Место съемок «Одиссеи» в Сицилии может принести региону более 500 миллионов долларов. Остров Фавиньяна, где снимали сцены Итаки для фильма Кристофера Нолана, переживает туристический бум. После выхода первого трейлера в мае интерес путешественников резко вырос. Власти ожидают, что в ближайшие три года локация принесет около 287 миллионов долларов, а в долгосрочной перспективе более полумиллиарда. Глава сицилийской кинокомиссии отметил, что эффект от «Одиссеи» может оказаться значительно сильнее, чем от второго сезона «Белого лотоса», который принес Тиармини около 158 миллионов долларов. Италия уже стала четвертым рынком в мире по сборам фильма Нолана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: 16:16 в Москве. Вы слушаете Business FM.
1: Тропические ночи и ливни с градом ждут Москву на этой неделе. В пятницу плюс 32, а в воскресенье уже плюс 22, а дальше комфортная погода без изнуряющей жары. Причина – приход холодного атмосферного фронта. С подробностями обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
14: Погода в Москве и Московской области обещает быть интересной в эти дни. Это и очень теплые ночи с температурами в центре Москвы до 20 градусов, которые называются в среде климатологов тропические ночи. Это и дневные температуры где-то около 30, в какие-то дни будет чуть-чуть пониже, 29, а в какие-то дни и вовсе 32, например, в пятницу и в субботу. Но и в это же самое время, из-за того, что антициклон будет утрачивать свое влияние, не исключены кратковременные дожди, грозы, местами град, при грозе порывы ветра 15-17 метров в секунду. То есть, видите, очень разная, но по-летнему жаркая и теплая погода. Все это закончится уже к воскресенью, температура воздуха понизится сразу с 32 до 22 градусов, пройдет холодный атмосферный фронт, и, естественно, упадут и ночные температуры. Так уже в ночь с воскресенья на понедельник, например, ожидается 10-14 градусов тепла. Ну, понятно, что чем севернее, скорее всего, будет прохладнее. Ну, и если заглядывать на 10-дневный прогноз, то там температура воздуха составит уже 22-23 градуса, уже даже не 25, и, в общем-то, будет без осадков, вполне комфортная летняя погода. Но те, кто ждал жару, скорее всего, вот такая жара уже в августе нам не светит. Хотя все может поменяться.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». В подмосковном Домодедово ликвидируют разлив химикатов после недавней атаки беспилотников и пожара на складах в индустриальном парке «Южные врата». Об этом сообщила глава округа Евгения Хрусталева, посетившая территорию. По ее словам, вокруг здания склада продолжается уборка, чтобы загрязненная вода не попала в ливневые стоки, насыпали песчаные валы и закрыли ближайшие ливневки. Для воды, скопившейся в очистных сооружениях, применяют специальные бактерии и пеногасители. Местных жителей просят воздержаться от купания и рыбалки. Однако в соцсетях люди пишут о загрязнении реки Гнилуши. По их словам, там массово гибнет рыба, а у воды едкий химический запах. Вот что Business FM рассказал местный житель Владимир.
15: Запах очень сильный. И обычно усиливается ночью, вечером. Такой сладковатый запах вместе с болотным. Видно, что что-то гниет химическим привкусом.
16: Вы видели, да, что глава вашего округа выступал
15: да,
16: по поводу?
15: Да, мы в курсе. Это воду выдают. Мало, конечно, я спрашивал у нашего председателя еще, будут ли делать. Потому что у нас скважины у каждого домохозяйства. Я спрашивал, будет ли лаборатория, чтобы проверить. Потому что питьевую-то понятно воду мы привозную пьем, а вот то, что мы забираем своих скважин, можно ли будет сделать анализ? Ну, мне ответ пока не дали.
16: И это вот
15: то,
16: последние две недели все, да?
15: Наш староста деревни, как только он узнал, он всем это сообщил. А потом дал ссылку, что 20 числа было опубликовано на официальном сайте администрации города Домодедово. Ну, если честно, кто заходит туда, на этот официальный сайт? Нас не проинформировали. Вот мы были возмущены, почему нас не проинформировали. Мы все это узнали спустя неделю. У нас же у каждого дома своя скважина, своя система фильтрации. Если бы честно, вовремя информацию, утечка чего произошла, мы бы уже сами скорректировали, потому что мы добавляем какую-то соль для фильтрации, еще что-то, в зависимости от того, какую мы воду добываем, у нас все это настроено. А сейчас из-за отсутствия информации мы не знаем, что делать. Вот 20 минут назад мы проезжали Житнево, по мостику проезжали, окна открыты у машины, запах очень сильный, едкий.
0: Владимир, житель Домодедово. Напомню, пожар в парке «Южные врата» произошел после ночной атаки дронов 20 июля, но какой компании принадлежали сгоревшие склады, официально не сообщалось. Некоторые местные гостевые дома, расположенные у водоемов, а также загородные отели, предлагающие услуги платной рыбалки, продолжают принимать гостей, убедилась «Бизнес-ФМ». При этом в одном из мест признали, что рыбы погибло много, и в последнее время много отмен бронирований, но отказались говорить об этом в эфире.
1: Сфера услуг в России балансирует на...

0: Просадка была связана с тем, что люди просто боялись выезжать. И проект хорошо открылся, но предполагали, что он мог еще лучше работать. Мы знаем, что туристический бизнес в Москве очень плохо работает. По моим данным, что пятизвездочники стоят почти пустые. От этого, естественно, те рестораны, которые рассчитывали на туризм в силу разных обстоятельств, тоже не сработал. Нет одного шаблона, который можно было приложить к проекту или к локации. При этом сказать, что все настолько плохо, что ничего не работает, тоже нельзя.
1: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.
2: Темп прироста прошлого года, полугода 25-го относительно 26-го составляет примерно 9-10%, в то время как в прошлом году этот прирост был больше 20%. То есть мы в половину медленнее растем. Мы растем, конечно, все равно прирост фитнес-индустрии происходит, но при этом динамика существенно меньше. Соответственно, количество людей, которые используют фитнес как одно из направлений своей жизни, серьезно уменьшается. Это во многом касается общего снижения платежеспособности, здоровья, физической активности. Точно не в тройке приоритетов. Сначала еда, одежда, дети. С другой стороны, растут операционные расходы. Они гораздо более высокими темпами, чем доходы.
1: Основатель сети «Имидж лабораторий Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
3: Замедление в августе происходит автоматически. Никогда за мои 32 года в бизнесе никогда это не было таким большим-большим сезоном. Второе, мы видели уже с весны, что люди стали ходить реже, средний чек падает, экономика в индустрии прям садится где-то процентов на 40 с точки зрения ровно год назад. Переходим на русских производителей. Иностранные ушли, они дорогие, эта тенденция будет продолжаться. Плюс налоги добавили, и мастера продолжают частично уходить из салонов. И аккуратная миграция сейчас замедлилась из городов России в Питер и в Москву. Смотрим в такие непозитивные пока моменты. Единственное, что люди все равно будут стричься, ходить на массаж, приходить за заботой. Ну, вот это нас утешает. Мне кажется, надо вернуться в октябре, потому что октябрь всегда высокий сезон.
4: Если с прошлым годом сравнивать, динамика такая же.
3: Не, хуже. Мы падаем. И мы не очень можем поднимать цены, будем терять прибыли.
5: В исследовании S&P Global отмечается, что компании наращивают отгрузки за счет складских запасов на фоне вялого спроса на новые заказы. При этом дефицит топлива разгоняет инфляцию издержек и заставляет некоторый бизнес повышать цены. Это еще больше давит на и без того слабый потребительский спрос. Опоздал с чеком – плати штраф. В редакцию «Бизнес FM» написал предприниматель Сергей, который сдает в аренду небольшие коммерческие помещения. Среди его арендаторов появились самозанятые парикмахеры и мастера салонов красоты. Они переводят деньги на расчетный счет ИП, но после каждого такого платежа арендодатель должен вовремя сформировать кассовый чек. Если деньги приходят вечером или перед выходными, предприниматель не всегда успевает сделать это в установленный срок. За несвоевременно пробитый чек ему грозит штраф, хотя сам платеж поступил и налоги с него будут уплачены. Рассказывает Сергей.
6: «Бизнес говорит». Личный опыт.
7: Они все платят мне безналично за аренду. Я честно плачу налоги. И так как они самозанятые физические лица, я вынужден использовать контрольно-кассовую машину. И, естественно, иногда... Вот они заплатили мне в пятницу вечером арендную плату. Я уехал за город, увидел только в понедельник, что эти деньги пришли. Значит, я пробил чек в понедельник. И, следовательно, нарушил кассовую дисциплину. Меня ждет штраф 10-30 тысяч рублей. А Госдума сейчас приняла в первом чтении закон, где будет 150-450 тысяч рублей. И я не понимаю, чьи права и какие права я нарушил, если я не пробил чек. Физическое лицо, которое мне заплатило, я не нарушил права. Он видит, у него есть отметка, что он отправил мне деньги, а деньги мне пришли. Он может всегда проверить и доказать, что он мне оплатил. Налоговая инспекция тоже видит, что деньги получены, с них будет оплачено налоги. Зачем вообще мне пробивать чек за аренду? Платишь все налоги, платишь за кассу, все время стоишь под страхом оплаты штрафов. Деньги приходят там от трех человек. Три раза не пробил чек, я пробиваю просто его позже, на два дня, например, на один день. вот тебе, пожалуйста, несколько больших штрафов. Возня с кассами и с такими налогами, ну, никто не захочет платить налоги. Когда я плачу налоги, я чувствую себя в этом случае идиотом. Мало того, что я их плачу, я еще и все время нарываюсь на штраф. Не удивляюсь, что наличные теперь в ходу.
5: С подобными штрафами Сергей пока не сталкивался. Самозанятые начали арендовать у него помещение только в этом году. Предприниматель изучал

0: возможность подключить облачную кассу. Однако, по его словам, ее обслуживание стоит от 2 до 4 тысяч рублей в месяц. Кроме того, ему придется заранее формировать для каждого арендатора платежные документы и QR-коды.
1: «Кто надо, услышал».
2: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин назначил Дениса Лямина командующим войсками беспилотных систем. Президент провел совещание с руководством Минобороны, где объявил, что формирующиеся в России войска возглавит начальник штаба группировки «Центр». Также главнокомандующий сообщил о решении сосредоточить в одних руках все службы тыла. На должность командующего по этому направлению назначен руководивший группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук. В свою очередь, руководивший группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев будет командовать группировкой «Центр», а его место займет начальник штаба этой же группировки Петр Болгарев. Пожар произошел на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения в подмосковном Королеве, сообщили ТАСС в оперативных службах. В настоящее время возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Причиной пожара предварительно стало замыкание электропроводки. ЦНИ МАШ, главный институт Роскосмоса. Экипаж самолета Cessna-182, пропавшего в понедельник во время авиапатрулирования в Иркутской области, найден. Летчики забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету Бодайбо-Иркутск. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Как уточнили ТАСС в оперативных службах, летчики сообщили, что живы и здоровы и находятся на высоте 1500 метров. Переставший выходить на связь 3 августа легкомоторный самолет принадлежит компании «Гоставия» из Ленинградской области. С Иркутской базой, авиационной базой и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ. На борту находились 2 человека, командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Возбуждено уголовное дело. Федеральная антимонопольная служба выявила сговор на рынке страхования. Регулятор усмотрел признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях банка «Русский стандарт» и страховых компаний «Русский стандарт страхования» и «Зета-страхование». Эти 2 компании синхронно ввели в свои продукты одинаковые страховые события, а банк сразу после этого стал требовать, чтобы при оформлении кредита эти события были упомянуты в договоре страхования. Если нарушение будет установлено, виновным грозит административный штраф. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минфин, вопреки ожиданиям большинства аналитиков, увеличил объем покупки валюты по бюджетному правилу 6,5 миллиардов рублей в день в августе после 5,4 миллиарда в июле. Рубль отреагировал на это решение снижением. Прямо сейчас юань торгуется в районе 12 рублей, доллар на межбанке в районе 80. Взаимные удары по логистике в Тульской области. ВСУ атаковали склад «Вайлдберрис» в Киеве. Российские военные поразили грузовой терминал «Новой почты» и несколько логистических центров общей площадью 300 тысяч квадратных метров. Погибли 17 человек, больше 40 ранены. Массовые сбои в работе VPN-сервисов. Под ограничения попали IP-адреса нескольких крупных хостинг-провайдеров. Роскомнадзор молчит, а эксперты выдвигают версии. Не исключено, что IP-адреса вычислили, когда пользователи заходили с включенным VPN на российские сервисы. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Минфин в августе, вопреки ожиданиям рынка, нарастит ежедневные покупки валюты и золота по бюджетному правилу до 6,5 миллиарда рублей. Это почти на 20% больше, чем в июле. Суммарно ведомство направит на операции в рамках бюджетного правила больше 136 миллиардов рублей. При этом многие аналитики, опрошенные нами, ожидали, что Минфин, напротив, сократит объемы покупки по бюджетному правилу. По оценке одного из экспертов, даже до нуля или до объема примерно в 1,5 миллиарда рублей в день. Рубль на решение Минфин начал слабеть. В моменте потери были чуть ли не 0,7% к юаню. Увеличение объема покупок валюты в августе стало возможным благодаря росту нефтегазовых доходов в июле. Год к году они увеличились почти на 19%, сообщило ведомство. Правда, за счет эффекта низкой базы и квартального налога на дополнительный доход. Без его учета прирост лишь 11%. Насколько позитивно решение Минфина и с чем оно связано, как повлияет на рубль, мы спросили у рыночных экспертов.
1: Бизнес FM. Мнение.
4: Директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
5: Если смотреть для экономики, для того, что нужно, не знаю, бюджету и аду компании, все-таки экспортно-ориентированная экономика, рубль достаточно сильно перекуплен, даже на текущих уровнях. Мы пока видели какой-то некий спекулятивный спрос, а сейчас придет реальная покупка со стороны Минфина, то есть каждый день у вас будут покупать там, на 20% больше, чем покупали, но это создаст дополнительный реальный спрос, и, в принципе, рубль, наверное, еще может немного ослабнуть. И, наверное, нужно, чтобы он был чуть более слабым для экономики, это позитивно. История.
6: Появилась также информация по доходам нефтегазовые.
5: Что рынок действительно удивило, это вот сокращение демпфера, как главный, наверное, такой момент. Во многом это связано, наверное, с вопросами переработки. Ну и это, разумеется, дополнительные, не назову их поступления, но отсутствие отчислений из бюджета. То есть к вам приходят платежи за нефть, а за то, что там как продается бензин, вы платите меньше. Поэтому, в принципе, вот эта вот история, наверное, в моменте локально оказала большее влияние.
4: Инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
7: Если смотреть на те вводные, которые были на руках, то Минфин, правда, должен был почти не покупать валюту, но из-за того, что коллеги снизили прогноз по дополнительным нефтегазовым доходам на август, у нас вот высвободилась определенная сумма, которую направили на покупки валюты.
6: Это хорошая новость.
7: Смотря для кого. В целом, для российского индекса, который там на 50% плюс стоит из компаний-экспортеров, новость достаточно положительная.
6: А для российской экономики?
7: Частично тоже, потому что наши товары становятся более конкурентоспособными. При этом в последнее время импорт сильно упал, а экспортные доходы у нас вырастут, что поддержит бюджет. В целом у нас с тех пор, как начал покупать Минфин, рубль достаточно существенно относительно там, прошлого года начал девальвироваться. Скорее всего, там какие-то значения на уровне 85 рублей за доллар на этих покупках Минфина мы можем дойти.
6: Цифры про рост нефтегазовых доходов. О чем говорит этот индикатор и насколько он показателен?
7: Это в любом случае позитив для бюджета. Там около 20-25% нефтегазовые доходы составляют. Но опять же, мы смотрим на две вещи. На стоимость Brent, которая там в реалиях международных экономических распри достаточно волатильная. И вторая, мы видим, что там немножко сокращается дисконт Urals к Brent, что, скорее всего, связано с продолжением передислокации потоков. То есть больше продаем в Китай и Индию, поэтому дисконт немножко сократился.
4: Директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
8: С учетом того, что есть еще и отдельные операции Банка России, они осуществляются по продаже юаней на внутреннем рынке, но они немножечко эту сумму корректируют. В конечном итоге в чистом размере будет покупаться валюта на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше. Месяцем ранее это было 4,82. Но, с другой стороны, это значительно меньше, чем было в мае, когда вообще покупалось 9,34 миллиарда рублей в день в эквиваленте. Формально это фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. Более того, сегодня в Россию доходят доходы именно по условно-июньским контрактам. Гораздо более низкие, что снижает объем предложения валютной ликвидности на внутреннем рынке. И когда увеличивается спрос, в перспективе августа мы можем ожидать сохраняющееся давление на рубль и полагать, что рубль будет торговаться где ниже 80 рублей за доллар США.
0: Таким образом, август станет четвертым месяцем подряд, когда Минфин будет покупать валюту и золото в рамках бюджетного правила. Нефть Brent сейчас подрастает до 80 долларов за баррель, в том числе на заявлении иранских государственных СМИ о том, что вопрос открытия Ормузского пролива будет зависеть от США и прекращения ими агрессии против Ирана. Таким образом, то самое соглашение между Ираном и Оманом не подразумевает немедленного открытия Ормуза. Россия и Украина обменялись ударами по маркетплейсам. Ночью российские военные нанесли массированный удар по объектам в нескольких регионах Украины. Киев подтвердил, что уничтожен крупнейший склад маркетплейса «Розетка» в Броварах, сортировочный терминал «Новой почты» в столице, логистический центр компании «Эпицентр», завод «Эпицентр Керамик», а также склад супермаркета «Новус». Склад «Розетки», уничтоженный в Киеве, был самым крупным у украинского маркетплейса. Там обрабатывалось более 100 тысяч заказов в день. Склад не подлежит восстановлению, подтвердили в руководстве. Минобороны добавляют, что поражены логистические центры «Транслогистик» и «МЛП Чайка» в Киеве, а также терминалы «Рабин Украина» и «Новая почта» в Броварах. Киев же атаковал склад «Вайлдберрис» в Туле. Возник пожар, сейчас он локализован. Идет проливка конструкции. Превышение вредных веществ в воздухе не зафиксировано, отметил губернатор Миляев. Киев заявляет, что ни одну российскую баллистическую ракету сбить не удалось. Всего было 24 баллистические ракеты «Искандер-М» и С-400, а также 4 ракеты «Циркон» и «Оникс». Из 115 ударов беспилотников Киев, по его заявлению, сбил 98. О значении ударов последних недель говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Они дают результат визуально видимый, наблюдаемый, и это оказывает очень серьезное воздействие на население, ну, собственно, обоих участников конфликта. Другое дело, что действительно сейчас, скажем так, сила на российской стороне. Киеву абсолютно нечем отвечать на удары баллистическими ракетами. Есть вероятность того, что это такой ход для воздействия на западную аудиторию, но данные, в том числе объективного контроля, данные аналитиков говорят о том, что в распоряжении Киева действительно может уже не быть противоракет типа «Патриот». Это самое единственное, собственно, эффективное средство против баллистических ракет. Ситуация вряд ли кардинально изменится в ближайшие месяцы по той простой причине, что производство этих ракет под лицензией либо каким-то еще образом невозможно наладить за несколько месяцев. Отдавать ракеты из наличия Соединенные Штаты, видимо, в ближайшее время не будут. И Киев будет искать какие-то другие варианты, но их практически нет. Есть французский комплекс СМТП, но он условно доступен, и там также проблема с боекомплектом, потому что это новый комплекс, и ракеты для него только-только начали производиться во Франции. Опять же, абсолютно неясна его эффективность. Таким образом, Киев находится действительно, ну, скорее всего, находится в таком тупике. Отвечать, отражать наши удары по Киеву баллистическими ракетами Киев не в состоянии. Ну и продолжать свои удары ответные он может только дронами и теми крылатыми ракетами, которыми он располагает. То есть известно, что Киев применяет ракеты «Фламинго». Конечно, да, это достаточно более серьезное оружие, чем дроны, но основной урон на нашей территории мы получаем от дронов. Насколько хватит у Киева, вот, скажем так, возможности применять дроны, вопрос очень непростой, потому что дроны они могут делать. И мы видим, что они их делают. Насколько мы готовы дальше продвигаться в наших ударах систематических? Ну, да, мы подняли градус достаточно серьезно. Июль месяц был самым мощным месяцем по количеству ракетных ударов. Это отмечают на Западе со стороны России по целям на территории Украины. Но сколько мы сможем поднимать градус дальше, тоже вопрос. И даст ли это какой-то эффект?
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». В результате ночной атаки в Киеве и области погибли 17 человек и 44 были ранены, сообщил Владимир Зеленский. Он снова возложил ответственность за жертвы на западные страны, которые не предоставили ракеты «Патриот» для защиты от баллистических ракет. Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет комплексом «Патриот». Это подтверждает Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, Трамп указал на дефицит ракет-перехватчиков из военной кампании США против Ирана. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
10: Да, безусловно, ситуация сложилась таким образом, что у Украины нет возможности обеспечить в краткосрочной перспективе защиту от баллистических ракет. В иных условиях можно было бы обратиться к странам Ближнего Востока, но сейчас у них самих проблемы с Ираном. Европейский Союз и Канада также в теории могут предоставить какое-то количество перехватчиков, но таким образом они буквально опустошат собственные запасы. Так что, безусловно, в ближайшие месяцы Украина столкнется с одним из самых тяжелых периодов в недавней истории в том, что касается именно защиты от баллистических ракет. Мы видим, как сейчас обе стороны продолжают эскалировать. Россия наращивает удары по целям в Киеве и в целом на всей территории Украины. И можно таким образом предсказать, что в ближайшие месяцы нас ждет дальнейшая эскалация. И зима станет такой высшей точкой этой эскалации с обеих сторон. Именно после зимы можно ожидать каких-то подвижек в сторону возможного движения к мирному соглашению, ну или, конечно, к прекращению огня. О полноценном мирном соглашении сейчас говорить не приходится. Так что да, можно сказать, что Украина сейчас находится в очень уязвимом положении. Нет каких-то способов это уязвимое положение выправить в ближайшей перспективе. И поэтому я думаю, что Украина будет эскалировать, в свою очередь, нанесение дальнобойных ударов по России, а не попытку себя каким-то образом защитить.
0: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Bloomberg узнала о встрече в Вене экс-чиновников России и ЕС, посвященной прекращению боевых действий. По данным агентства, возможные условия мирных переговоров в июле в австрийской столице обсудили экс-посланники России, Германии, Франции и Великобритании. В переговорах участвовали экс-советник по нацбезопасности Британии Тим Бэрроу, бывший госсекретарь ФРГ Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя российского представителя источники агентства назвать отказались. Bloomberg подчеркивает, что подобные дискуссии являются частными экспертными инициативами без официального мандата. Их цель – проработать идеи, которые впоследствии могут быть переданы действующим властям. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что аналогичная тайная встреча российских и немецких представителей проходила в Баку без его ведома. В Кремле тогда заявили, что также не располагают информацией об этом.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама.
11: Реклама на Business FM в Казани.
12: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
1: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
13: Деньги. Во время царствования Николая II на всех монетах достоинством выше 25 копеек чеканился его портрет. На медных монетах портретов не было. В основном их использовала чернь, а хватать царя за нос грязными руками не надлежало.
1: История денег на Business FM. Business FM. Нота Бена.
14: В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
1: Business FM. Нота Бена.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Бизнес и власть.
16: OpenAI вместе с дочерней компанией StatSig выплатит более 3 миллионов долларов по делу о дискриминации американцев при найме на работу. Американский Минюст утверждает, что компании отдавали предпочтение иностранцам с временными рабочими визами и мешали американским соискателям претендовать на некоторые вакансии. Например, заявления принимали только по обычной почте, хотя на другие позиции можно было откликнуться через сайт. Более миллиона долларов составит штраф, остальные 2 миллиона пойдут на компенсации. OpenAI нарушений не признает.
1: Отчеты и планы.
16: SpaceX увеличила квартальную выручку на 92%, почти до 8 миллиардов долларов. Это первая отчетность компании после выхода на биржу в июне. При этом SpaceX осталась в минусе. Чистый убыток превысил 540 миллионов долларов. Во втором квартале компания потратила на развитие более 18 миллиардов, почти 16 из них на инфраструктуру для искусственного интеллекта. Такие расходы насторожили инвесторов. На премаркете акции SpaceX падали примерно на 9%. Белорусский Сбербанк запустил Сберпэй для приема платежей с карт российского Сбербанка. Компании смогут получать деньги сразу в российских рублях, без конвертации и потерь на курсовой разнице. Сервис доступен для 11 видов бизнеса, в том числе для гостиниц, турагентств, интернет-магазинов, фотостудий и других компаний. Подключение бесплатное, абонентской платы нет. Комиссия за успешный платеж составляет 2,8%. Для подключения нужен рублевый счет в белорусском Сбербанке и уже настроенный прием платежей через интернет. Клиенты смогут платить по QR-коду или платежной ссылке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В 16:47 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». VPN-сервисы и их пользователи массово сообщают о сбоях, о проблемах также пишет и профильное издание Code.ru. Как следует из жалоб сервисов, под ограничение попали IP-адреса нескольких крупных хостинг-провайдеров. Роскомнадзор официально пока это не комментировал, а эксперты обсуждают, каким образом удалось усилить контроль. Согласно одной из версий, выявлять IP-адреса, которые используют VPN-сервисы, удается, когда пользователь пытается зайти на отечественный сервис с включенным VPN. О том, что происходит с сервисами обхода блокировок, рассуждает заместитель гендиректора российского облачного провайдера Astra Cloud Константин Анисимов.
17: Действительно, со вчерашнего дня VPN-сервисы жалуются активно очень на то, что их блочат в России, то есть блочат их именно IP-адреса. Это, в принципе, старая методология, которой пользовались еще в 2018 году, когда блокировали Telegram, и вот как раз блокировали по IP-адресам. Она опасна чем? Что могут блокироваться и другие сервисы. Попутно, в силу того, что блокируются, как правило, какие-то IP-адреса глобальных хостинг-провайдеров, облачных провайдеров, то могут, как и если помните, в 2018 году было, отваливались очень многие зарубежные сервисы, которые хостятся, соответственно, на вот этих глобальных площадках. Но пока вроде бы точечно достаточно IP-адреса блокируют именно по адресам. Если начнут блокировать блоками IP-адресов, тогда уже вероятность очень большая, что пострадают другие сервисы, к которым VPN отношения вообще не имеют.
18: Действительно так? Это вот отслеживается в моменте, когда человек заходит на отечественный сервис, и можно действительно отследить этот адрес?
17: Здесь, я думаю, гораздо проще можно поступить. Это как контрольная закупка. РКН также наверняка поднимает VPN-сервисы, смотрит, к каким серверам обращаются, и эти адреса блокирует.
18: Но в то же время они постоянно новые появляются. Какие-то.
17: Да, но тут, соответственно, такая борьба меча и щита. Соответственно, VPN-сервисы вчера, они все тоже объявили о том, что мы мигрируем на другие адреса, меняем адреса, либо меняют провайдеров, либо меняют в одном провайдере просто другие виртуальные серверы поднимают, и на них поднимают, соответственно, свой сервис. Это будет ежедневная такая рутина, сервис буквально на несколько дней.
0: Константин Анисимов, гендиректор провайдера Astra Cloud. На днях СМИ писали, что Минцифра обсуждает с хостинг-провайдерами способы эффективного отслеживания IP-адресов легитимных сервисов. Сейчас их вносят в специальный список для защиты от случайных блокировок. Но в этот перечень регулярно попадают и так называемые злоумышленники – VPN-приложения, которые позволяют пользователям обходить сетевые ограничения. Чтобы решить эту проблему, провайдерам предложат самостоятельно выявлять такие IP-адреса и передавать данные регулятору. Подозрительные адреса будут блокировать или требовать обоснования их легитимности, комментирует гендиректор разработчика SRM-системы «Мегаплан» и онлайн-блокнота «Колабис» Сергей Козлов.
19: Таким образом, госорганы пытаются навести порядок для целей надежности, прозрачности, системности, контроля. Те инструменты и программы, которые используют как с одной стороны контролирующие органы, так и с другой стороны те, кто пытаются за сторону VPN работать, тут, понятно, разные приложения используют, разные инструменты. Эти инструменты постоянно обновляются. Но рынок идет все равно к прозрачности и системности. И этот процесс мы будем наблюдать вот в ближайший, там, наверное, еще год полтора. Потом все устаканится и будут понятные правила игры.
0: Сергей Козлов, эксперт. В июле почти 70% подключений к мобильному интернету в Центральной России проходили через белые списки. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Вига». Доля подключения через белый список заметно различается в зависимости от региона. Например, в приграничных Брянской, Курской и Белгородской областях за январь-июль без ограничений проходило лишь 12% сессий.
20: Прямо сейчас.
0: Российские синхронистки завоевали золото в акробатической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Подробности позже, а сейчас о том, что Индия отказалась покупать новые российские истребители семейства «Сухой», включая Су-57, и намерена сосредоточиться на модернизации уже имеющегося парка Су-30 МКИ. Об этом заявил секретарь Минобороны Индии Раджеш Кумар Сингх. В Индии сейчас эксплуатируется около 260 бортов Су-30 МКИ. Программа их обновления «Суперсухой» включает установку новых радаров, современных систем связи и индийского вооружения большой дальности. Параллельно Нью-Дели закупает французские «Рафали», разрабатывает собственный истребитель пятого поколения «Амка». При этом Индии не хватает боевых самолетов. По оценке Defense Security Asia, сейчас у страны насчитывается порядка 30 боевых эскадрилей вместо необходимых 42. Дефицит усилился после вывода из эксплуатации МиГ-21 и сокращения парка устаревшей техники. Тем не менее, ставку сделали на Су-30 МКИ, комментирует военный аналитик, авиаэксперт Дмитрий Дрозденко.
20: Индия очень многовекторный партнер, она во многих проектах то соглашается, то отказывается, то маневрирует. И это касается в том числе и военной составляющей. Су-30 МКИ, он производится на мощностях индийских, то есть индийской аэрокорпорации. Соответственно, это максимально, с их точки зрения, локализованная машина. Главный тактический противник Индии – это Пакистан. У него недавно было боестолкновение, которое показало, что Пакистан тоже не слаб, за счет того, что ему помогает стратегический противник Индии – Китай. То есть истребитель JF-17, Joint Fighter, который является совместной разработкой, можно так сказать, Китая и Пакистана, проявил себя более чем неплохо. Для противостояния с Пакистаном текущего парка и его модернизации Индии хватит. Но для противостояния со стратегическим противником – это Китай. Индия не способна разработать на данном историческом этапе, да и никто, кроме России, США и Китая, разработать истребитель пятого поколения.
21: А что для России означает отказ от Су-57?
20: В данной ситуации ничего. Я абсолютно уверен, что и Су-57Э, и Су-75 будущий чекмейт, то есть более легкая модификация тяжелой машины, то, что Су-57, надо понимать, тяжелая машина. Не в плане веса, а в плане того, что есть легкий истребитель, есть тяжелый, то есть по возможности вооружения, взлетный масс, в том числе дальность. Они найдут своего покупателя по одной простой причине. Это машины, воевавшие реально. В Индии сейчас тоже лезть какие-то военные проекты, пока у нас идет война, тоже резона нету. Потому что на них очень сильное влияние и давление оказывают Соединенные Штаты. А у Индии проблемы, потому что американцы им самолеты не дадут, а китайские покупать нельзя. И единственное, с кем она может, вступать, и исторически уже это делала, в кооперацию по такой высокотехнологичной тематике, это Россия. Поэтому тут сейчас говорят одно, потом скажут другое.
21: Одним словом говорить, что это отказ преждевременный, это как минимум пауза, до 27-28
20: года. Я назвал бы это маневром. У нас проблем не будет. А Индия, она никуда не денется.
0: Дмитрий Дрозденко, военный аналитик. В феврале 2026 года Military Watch Magazine писал о значительном прогрессе на переговорах по Су-57 и возможной локализации их производства в Индии. Издание утверждало, что Москва может предоставить Нью-Дели доступ к технологиям самолета. В апреле посол России в Индии Денис Алипов уточнил, что окончательного решения Индия не приняла, хотя переговоры продолжались.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Канал Сити Хаката в японском городе Фукуока, открытый в 1996 году, это буквально город в городе. Торгово-развлекательный центр построен вокруг искусственного канала. И это не одно сооружение, а целый комплекс зданий разнообразных стилей и форм. Помимо стандартного набора из магазинов, кинотеатров и ресторанов, в Канал Сити есть две гостиницы, казино, театр и смотровые площадки. Но главное в этом городе шопинга, как ни странно, безостановочная культурная программа. В центре ежедневно проходят театральные постановки и концерты. На набережных канала выступают музыканты, цирковые и эстрадные артисты, работают и выставляют свои полотна художники. С 10 утра до 10 вечера проходит шоу фонтанов, которых в комплексе множество. Ежегодно канал Сити Хаката посещают порядка 17 миллионов человек. Так, мол, и так, мол, на Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
2: Искусственный интеллект в медицине уже не фантастика. Он помогает анализировать снимки, сравнивать данные и быстрее замечать то, что врач может пропустить из-за человеческого фактора.
3: Журналист Алена Копылова.
2: Лучше всего искусственный интеллект себя проявляет в узких задачах с большим количеством данных. Например, в радиологии. При анализе рентгеновских снимков, КТ и МРТ. Алгоритм может искать признаки опухоли, кровоизлияния, перелома, воспаления или изменений сосудов. Его преимущество – скорость и способность замечать статистические закономерности в изображениях. Искусственный интеллект также полезен там, где нужно обрабатывать большие массивы информации – лабораторные показатели, ЭКГ, данные мониторинга и медицинские записи. Он может подсказать врачу риск осложнений, обратить внимание на необычное сочетание симптомов или помочь выбрать пациентов, которым нужно дополнительное обследование. Но медицинский цифровой интеллект – это не самостоятельный врач, а система поддержки принятия решений. Он может показать врачу красный флаг, но не заменяет клиническое мышление. Опасность начинается там, где модель выходит за пределы своей задачи. Например, алгоритм, обученный на снимках одной клиники, может хуже работать на данных другой больницы с другим оборудованием и другой группой пациентов. Если же в обучающей машину выборки было мало людей определенного возраста, пола или этнической группы, точность для них также может быть ниже. Отдельная проблема – большие языковые модели. Они могут убедительно объяснять симптомы, выдавая неточную медицинскую информацию за истину.
22: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Владимир Путин сообщил о перестановках в командовании войсками. Новым командующим группировкой войск «Центр» назначен Андрей Иванаев, а исполняющим обязанности командующего группировкой «Восток» Петр Болгарев. Войска беспилотных систем возглавит Денис Лямин. Кроме того, все службы тыла будут сосредоточены в одних руках. Ими будет руководить Валерий Солодчук. Источник газеты «Ведомости», близкий к Минобороны, раскрыл причины замены начальника тыла войск. По данным издания, генерала Александра Санчика заменили, потому что тот не справился со значительно возросшими объемами работ в области тылового обеспечения вооруженных сил. Новые назначения на высвобожденные посты из состава руководства Центрального военного округа означают, что именно оно рассматривается как кадровый резерв, говорит собеседник «Ведомостей». Франция уже 3 года не выдает визу дипломату из России, который должен начать работу в генеральном консульстве в Марселе. 4 сотрудника сидят в ожидании виз, чтобы выехать в командировку. Один из них – дипломат, 3 технические сотрудники. Дипломат, консул-советник ожидает визу уже 3 года, сообщил РИА Новостям генеральный консул России Станислав Аранский. По его словам, французские власти отказали в визе уже 2 кандидатам на место российского генконсула. 3-я кандидатура пару недель назад направлена на рассмотрение, но ответа пока не поступало. Ранее Аранский рассказал, что численность дипперсонала российского генконсульства в Марселе сократилась втрое с 2022 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17:00 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Покушение на гендиректора Урал-дронзавода под Екатеринбургом. В автомобиле, в котором находился Владимир Ткачук, произошел взрыв. Водитель погиб на месте. Сам Ткачук, по информации ТАСС, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. В России стремительно дешевеет зерно. Снижение цен на пшеницу и ячмень с середины июля составило от 8 до 14,5%. Причина – резкое сокращение экспорта из-за ударов ВСУ по портовой инфраструктуре. Перенасыщение внутреннего рынка больно бьет по аграриям. Часть из них уже работает в убыток. Мы спросили у фермеров, за счет чего они держатся на плаву. В подмосковном Домодедово ликвидируют разлив химикатов после недавней атаки беспилотников и пожара на складах в индустриальном парке «Южные врата». Местные жители говорят, что в реке по соседству массово гибнет рыба, а от воды идет едкий запах. Но, по сути, претензия у них одна. Почему о разливе химикатов не сообщили сразу? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Гендиректор Урал-дронзавода, производящего FPV-дроны «Упырь», автор телеграм-канала «Повернутые на войне», пострадал при взрыве автомобиля. Владимир Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в оперативных службах. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Погиб водитель Ткачука.
5: Подробности.
6: Владимир Ткачук – автор популярного телеграм-канала «Повернутые на войне», а также глава Урал-дронзавода. Это предприятие производит известные FPV-дроны «Упырь» и тяжелые беспилотники «Бердыш». По данным Европейско-азиатского агентства новостей, покушение на Ткачука произошло накануне вечером. На видео с места происшествия видно, что автомобиль был припаркован у дома в частном секторе. По данным журналистов, это дом в поселке Большой Исток, в 25 километрах возле Екатеринбурга. Мерседес, в котором находился Ткачук, полностью выгорел. Самого Ткачука в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Его водитель погиб на месте. Перед пожаром был слышен громкий взрыв, отметили очевидцы. Сам екатеринбургский Урал-дронзавод был основан создателями FPV-дрона «Упырь». Этот беспилотник сегодня активно применяется в зоне СВО. В частности, дроны серийно поставляются в войска Центрального военного округа. Летом 2024 года Урал-дронзавод попал под санкции США, а в декабре того же года под ограничения Евросоюза.
0: Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Что известно о Ткачуке и его деятельности, рассказывает корреспондент Е1.ру Евгений Кошек.
7: Сообщение о загоревшемся «Мерседесе» поступило вчера вечером. Очевидцы сообщили, что перед этим был слышен взрыв сильный. Сегодня стало известно о погибших людях. Долгое время эту информацию не раскрывали, чтобы успели все следственные действия необходимые провести. Предположительно, устройство сработало позади Ткачука. Погиб его водитель. В состоянии он пока, по последним данным, находился в реанимации.
23: Скажите, у следствия вообще нет сомнений, что это род деятельности компании, которую он возглавлял, которая производила FPV-дроны?
7: Ну, об этом с ним интервью было, сколько я помню, в прошлом году, где он рассказывал. Соответственно, он все это показывал чиновникам. Его награждали даже, хвалились публично за помощь фронту. Я думаю, вот эту информацию, поскольку она была открытой, ее могли использовать, чтобы начать его выслеживать и, соответственно, готовить вот эту вот ситуацию, вот эту провокацию.
23: Но человек скорее не публичный. Это вот скорее единичный эпизод, когда он чиновникам показывал свое производство.
7: Нет, он был, можно сказать, относительно публичным. То есть он уже начинал как волонтер. И уже вот на почве вот этого волонтерства его заметили и поддержали. Полпред в том числе, как бы и другие наши ответственные лица. Я думаю, что он не ожидал просто такого развития событий, что настолько близко к нему смогут подобраться. У него, насколько я понял, не было специальной охраны какой-то, как охраняют генералов, например, там и других у нас деятелей. Я так понял, у него то охранник был водитель.
23: Что еще о предприятии известно? Это скорее рядовое производство дронов, FPV-дронов?
7: Исходя вот из открытых данных, они закупали запчасти и собирали. То есть это не завод в полном смысле, а такие вот небольшие сборочные цеха. И, соответственно, там дорабатывали и поставляли.
0: Евгений Кошек, корреспондент Е1.ру. Владимир Путин сегодня объявил о перестановках командования войсками на встрече с руководством Минобороны. Службой тыла будет руководить генерал-полковник Валерий Солочук, он же назначен замминистра обороны. Андрей Иванаев возглавит группировку войск «Центр». Командование группировкой войск «Восток» перейдет к Петру Болгареву. Войска беспилотных систем возглавит генерал-полковник Денис Лямин, бывший начальник штаба группировки «Центр». Новый род войск официально сформировали в ноябре прошлого года. К другим темам. Российские банки предупреждают, что оплата картой на сайтах может не проходить. Соответствующие уведомления получили клиенты, в том числе ВТБ, сообщил наш слушатель. В баннере говорится уже завтра, оплата картой в интернете может не проходить. Чтобы все работало, нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер. Насколько легко это сделать, выяснял Валерий Убадоев.
24: Эта проблема связана с тем, что иностранные регистраторы начали отзывать свои сертификаты безопасности у сайтов российских банков. В связи с этим они начали переходить на отечественные, о чем мы уже рассказывали. Сертификат безопасности – это цифровой документ, который гарантирует безопасность подключения. Банки, предупреждая о потенциальной невозможности оплаты картой на сайтах, имеют в виду такой возможный сценарий. Допустим, клиент банка покупает что-либо на каком-нибудь сервисе в интернете, используя зарубежный браузер – Google, Safari или любой другой. Чтобы подтвердить оплату, сервис переводит клиента на сайт сайт банка, в случае, если приложения на устройстве нет, например, при оплате с компьютера. Однако из-за несовместимости зарубежных браузеров и отечественных сертификатов безопасности клиента может не пустить на сайт, может высветиться баннер, в котором говорится, что подключение якобы небезопасно. Продолжает финансовый эксперт, автор телеграм-канала Card Review Андрей Черков.
4: Соответственно, клиенты стали сталкиваться с тем, что они не могут попасть на сайты, в том числе сайты банков и на сайт странички банков, на которые открываются автоматически для ввода кода подтверждения операции. Поэтому банки предлагают либо скачать в свои системы корневой сертификат, его можно скачать и продолжать пользоваться обычными привычными браузерами Safari, Google Chrome, либо скачать российские браузеры, Яндекс.Браузер, в которых этот сертификат включен уже по умолчанию и не испытывать никаких проблем.
24: Подробная инструкция по установке отечественных сертификатов безопасности от Минцифры размещена на госуслугах. Их можно установить как на компьютеры, так и на смартфоны, на iOS и Android. Эксперты говорят, что в целом ничего сложного в этом нет, однако неподкованному пользователю может быть довольно трудно сориентироваться в процессе, так как нужно выполнить целый ряд различных шагов. Поэтому при оплате на сайтах удобнее просто пользоваться отечественным браузером, где российские сертификаты уже встроены. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
5: На части устройства добавить сертификат чуть-чуть отличается от той инструкции, которая предоставлена, потому что Android все-таки довольно такая разносторонняя операционная система. При этом отечественный браузер — это как хорошая альтернатива, чтобы вот как раз, собственно, какие-то платежи совершать, чтобы не устанавливать доп-сертификаты, если кто-то этого делать не хочет. Но в целом это понятный тренд на то, чтобы все было внутри государства, и свои сертификаты, и свои какие-то, возможно, даже какие-то стандарты, свои платформы, свои браузеры.
24: В случае же, если пользователь не хочет устанавливать российские сертификаты и при этом не хочет пользоваться отечественным браузером по каким-либо причинам, можно проигнорировать баннер о якобы небезопасности подключения. Для этого там есть соответствующая кнопка, на которой так и написано «Попасть на сайт». Однако этот баннер, скорее всего, будет высвечиваться постоянно, если продолжать делать покупки на сайтах, используя иностранный браузер. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Business FM.
0: С середины июля цены на пшеницу и ячмень на внутреннем рынке обрушились на 8-14,5%, а за год на 18-20%, пишет «Коммерсант». Причина атаки на портовую инфраструктуру, которые фактически парализовали экспорт. В июле за рубеж ушло на 17,83% меньше зерна, чем год назад. В августе восстановление маловероятно. Для российских аграриев такая ситуация несет угрозу кризиса рентабельности. Еще несколько недель назад тонна пшеницы стоила 14-15 тысяч рублей. Сейчас, по официальным данным, 13,5 тысяч. А по словам участников рынка, некоторые продают и по 8-9. При этом порог безубыточности 10 тысяч рублей, говорит председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
8: У нас на элеваторе, город Пролетарск, приемку ведет, например, Астон. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены, я вам озвучил, с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. В этом году цены снизились. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла. Цены, конечно, снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет, и Новороссийск, логистика очень дорогая, камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, свиноводства или птицеводства, ситуация ужасная.
0: Алексей Жданов, глава фермерского хозяйства. В Сибири уборка ячменя и пшеницы только началась, но цены уже ниже прошлогодних на 10-15%, говорит гендиректор сельхозпредприятия Петраковская в Новосибирской области Игорь Петрин.
9: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Пока не прослеживается какая-то наиболее значимая цена, она ниже прошлогодних цен на 10%, 12%, 15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Потому что южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам, насколько я знаю, должно будет перебрасываться в северные порты, как раз грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Это Усть-Луга, в Ленинградской области порты, которые находятся, мы отгружали с них. И единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, массово пойдет отгрузка, сегодня только вел переговоры. И в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если погодные условия складываются хорошо, у нас такая лояльная себестоимость. А если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, ну, я понимаю, что себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна, скажем так, съесть в стране. Мы увеличивали посевные площади, мы увеличивали урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но, к сожалению, геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали: я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
0: Игорь Петрин, гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское». Ранее Российский союз экспортеров и производителей зерна предупредил, что дефицит поставок российской пшеницы в другие страны в этом сезоне может достичь 30-35 миллионов тонн, что составит около 15% от общего объема мировой торговли пшеницей. По прогнозам союза, покрыть этот дефицит за счет увеличения экспорта из других стран будет невозможно.
10: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Хедхантер» Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на «Бизнес ФМ».
11: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
12: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
13: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ Станция Спортивная 2». ООО «СЗ Станция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
25: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Бизнес ФМ Казань. Новости. Коротко.
26: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев.
1: Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве на 49 миллионов рублей. Об этом сообщили в УФСБ России по Татарстану. По версии следствия, руководители двух компаний завышали стоимость товаров и поставляли не те детали, которые были нужны по договору. В общей сложности они похитили почти 50 миллионов рублей из бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказ. Преступление раскрыли сотрудники УФСБ вместе с прокуратурой республики. Подозреваемых задержали в Москве и привезли в Казань. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Средняя зарплата в Татарстане увеличилась на 16,5%. Такие данные приводит Татарстанстат. По итогам первого полугодия среднемесячная зарплата в республике достигла почти 97 тысяч рублей. При этом рост реальных доходов татарстанцев с начала года составил чуть более 9%. Этот показатель рассчитан с учетом инфляции. Динамика роста зарплат в Татарстане опережает среднероссийскую. В целом по стране доходы выросли на 13%, а реальные – на 7%. Наиболее высокие заработки в республике зафиксированы в сферах информации и связи, науки и техники, научных исследований, финансов и добычи полезных ископаемых. По данным статистики, просроченные задолженности по зарплате в Татарстане в первом полугодии 2026 года не зафиксированы. В Татарстане осенью 2027 года начнется строительство бумажной фабрики в Набережных Челнах. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли республики. Предприятие будет выпускать бумагу – основу для трех- и четырехслойной туалетной бумаги из целлюлозы. Инвестиции в проект составят более 3 миллиардов рублей. В первую очередь фабрики планируют запустить в 2029-м, а после ввода второй очереди объемы производства существенно вырастут. Уже в первом квартале 2027 года стартует демонтаж здания ремонтно-строительного цеха. На его месте возведут новое производство. По словам генерального директора предприятия Андрея Фомичева, проект значим для комбината. Продукция будет востребована на российском рынке, где ежегодно растет спрос на санитарно-гигиенические изделия. В Минпромторге региона добавили, что с запуском фабрики в Татарстане сформируют кластер по производству туалетной бумаги. В Татарстане ученые КФУ обнаружили краснокнижный вид летучих мышей. Речь об ушане буром, занесен в Красную книгу Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Специалисты ловили мышей с помощью паутинных сетей и генераторов ультразвука на территории учебно-научной базы «Свияжская». Кроме ушана бурова были зарегистрированы такие краснокнижные рукокрылые, как ночница водяная, ночница бранта, рыжая вечерница, лесной нетопырь. Интерес к летучим мышам вырос во время пандемии COVID-19. Скверу памятника Бутлерову в Казани откроют ко дню города 30 августа. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Сейчас подрядчик выполнил примерно половину работ. Демонтировано старое покрытие, проложены сети освещения и водоснабжения. Ведется укладка брусчатки вокруг памятника. В сквере появятся новые скамейки, урны, фонари, система художественной подсветки, камеры видеонаблюдения и информационный стенд о научных достижениях Бутлерова. Для повышения безопасности территорию памятника оградят гранитными столбиками с декоративной цепью. А рядом изменят схему движения транспорта. В частности, улицу профессора Нужина сделали односторонней, расширили съезд на улицу Пушкина и также там организуют официальные парковочные места. Жители Татарстана предупредили об ухудшении видимости из-за тумана. По данным региональной гидрометеослужбы, природное явление местами ожидается ночью и утром 6 августа. В связи с возможным снижением видимости спасатели рекомендуют жителям соблюдать осторожность при передвижении по улицам и дорогам. Пешеходам советуют по возможности пользоваться надземными и подземными переходами при пересечении проезжей части, а также внимательнее следить за детьми и помогать пожилым и людям с ограниченными возможностями. Завтра в Казани прогнозируют малооблачную погоду, температура днем плюс 27. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес FM Казань.
15: Валюта. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Официальные курсы иностранных валют, установленные Центробанком России, на 5 августа. Доллар подорожал, курс на сегодня 81 рубль 13 копеек. Евро также в плюсе, 93 рубля 58 копеек. Турецкая лира на сегодня рубль 71, китайский юань 11 рублей 97 копеек.
16: Спонсор программы ООО КБР «Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
17: Не является публичной офертой.
16: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
17: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
18: Архитектура нынешних новостроек. Почему одни дома спустя несколько лет выглядят устаревшими, а другие остаются актуальными десятилетиями? И почему архитектура делюкс-класса как будто вне времени? Поговорим об этом с экспертом в вопросах недвижимости, руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на Бизнес FM Казань.
19: Недвижимость на Бизнес FM.
20: Бизнес FM Казань.
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Карты платежной системы Union Pay теперь можно оформить в еще одном российском банке. Важно, что ими можно расплачиваться за рубежом, но, как выяснилось, не везде. Карту Union Pay можно теперь получить в ингобанке. Ранее к китайской платежной системе присоединился банк Центр Инвест. Это был первый такой случай с 2023 года. В каких странах можно платить такими картами?
21: Формально сама платежная система Union Pay работает за рубежом почти везде. Но вот именно у российских карт есть ограничения. Union Pay выпускают Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Недавно к ним присоединился Центр Инвест. Это первый с 2023 года российский участник китайской платежной системы.

0: рубежом. Вот можно расплачиваться в странах СНГ. Это Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан. И также в Китае. И также в Таиланде, Вьетнаме.
1: Можно снимать наличку вот во всех этих странах.
0: Да, снимать тоже можно будет.
1: Скажите, а вот платить дистанционно картой, какие-то сервисы?
0: Платить дистанционно, к сожалению, нет, нельзя. То есть можно оплачивать, например, вот если реквизиты карты вводить вот на каких-то сайтах, но тоже не везде.
2: Однако в странах Евросоюза и в Великобритании карты UnionPay от Ингобанка не работают, но зато их можно добавить в китайские платежные сервисы Alipay и Nihao China. Снимать наличные через банкоматы за границей можно с комиссией в 4%, а пополнять как российскими картами, так и входящими валютными переводами, но это также с комиссией в 2%. Сейчас, как говорят те, кто пользуется UnionPay от других российских банков, эти карты принимают далеко не везде. Например, UnionPay от АТБ полностью работает в Великобритании и Италии. В Испании можно только снять наличку, и то не во всех банкоматах, а во Франции российские карты UnionPay не работают вовсе. О своем опыте оформления карты в АТБ рассказывает клиентка банка Марина.
3: Многие выпускали UnionPay, например, чтобы переводить деньги детям-студентам в Сербию. И не только. Мы сейчас оформляем такую карту в Азиатско-Тихоокеанском банке. Узнали о нем в чате от других россиян. Причем сам банк не афиширует эту услугу. На сайте сложно найти информацию. По телефону оператор нам сказал, что из-за геополитических проблем карту оформляют по телефону. Она именная, стоит это 6 тысяч рублей. Кстати, в Россельхозбанке выпуск такой карты почти в 2 раза дешевле – 3,5 тысячи.
2: Сам по себе Ингобанк, хоть и менее известный, но не мелкий участник рынка. Ранее он назывался Ингострахбанк, но в 2025 году его продали автомобильному холдингу ГК Авторитейл и переименовали. Ожидать, что крупные банки тоже начнут выпускать карты UnionPay, не приходится, говорит генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
4: Большинство банков крупнейших, они находятся уже под санкциями, и для UnionPay это чувствительный, главный ограничитель действительно от распространения санкций, и банки, которые попали в эти списки, они, естественно, претендовать на работу с UnionPay не могли. Там 2 банка после 2023 года действительно подключились, может быть, еще кто-то присоединится. А отдельные примеры, в частности, как Ингобанк, ну, соответственно, для китайской системы, это банк, которому нет вопросов с точки зрения каких-то на него действующих ограничений и так далее.
2: В Ингобанк банки нам также сообщили, что оформить карту UnionPay, если вы не являетесь клиентом банка, можно только приехав в отделение. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: Знай меру.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку. И изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма. «Знай меру» на Business FM.
7: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Trendy.rf.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
15: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
16: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин назвал обеспечение безопасности ключевым вопросом для Белгородской области. Однако социальные вопросы также необходимо держать под контролем, сказал президент в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Шуваевым. Глава государства отметил, что Шуваев уже активно включился в работу. 13 мая стало известно об отставке Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области. Исполняющим его обязанности был назначен бывший заместитель губернатора Иркутской области генерал-майор Шуваев. Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по ливанской территории. Цахал обвиняет шиитское движение Хезболла в нарушении режима прекращения огня на юге Ливана. Также пресс-служба израильской армии сообщила об обнаруженном подземном туннеле, который мог принадлежать Хезболле. Он обезврежен. Цахал объяснила удары по югу Ливана необходимостью зачистки желтой зоны от террористической инфраструктуры. Ущерб для национального авиаперевозчика Израиля Эль-Ай из-за конфликта с Ираном составил 55 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финансовый отчет компании. Потери связаны с закрытием израильского воздушного пространства ранней весной после начала совместной с США военной операции. После заключения 8 апреля соглашения о прекращении огня ситуация с авиаперевозками в регионе нормализовалась. При этом многие крупные международные авиакомпании так и не возобновили рейсы в Тель-Авив. Благодаря этому Эль-Ай значительно нарастил объем перевозок. Годовая инфляция в России по итогам сентября составит 6,3%. Это следует из комментария к среднесрочному макроэкономическому прогнозу Банка России. ЦБ прогнозирует ускорение инфляции в третьем квартале на уровне 7% против 5% во втором. Банк России в июле повысил прогноз по инфляции на этот год до 6-7% с 4,5-5,5% озвученных ранее. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минфин, вопреки ожиданиям большинства аналитиков, увеличил объем покупки валюты по бюджетному правилу. 6,5 миллиардов рублей в день в августе после 5,4 миллиарда в июле. Рубль отреагировал на это решение снижением. Прямо сейчас юань торгуется в районе 12 рублей, доллар на межбанке в районе 81. Взаимные удары по логистике в Тульской области ВСУ атаковали склад «Вайлдберрис». В Киеве российские военные поразили грузовой терминал «Новой почты» и несколько логистических центров общей площадью в 300 тысяч квадратных метров. Погибли 17 человек, больше 40 ранены. Массовые сбои в работе VPN-сервисов под ограничение попали IP-адреса нескольких крупных хостинг-провайдеров. Роскомнадзор молчит, а эксперты выдвигают версии. Не исключено, что IP-адреса вычислили, когда пользователи заходили с включенным VPN на российские сервисы. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Минфин в августе, вопреки ожиданиям рынка, нарастит ежедневные покупки валюты и золота по бюджетному правилу до 6,5 миллиарда рублей. Это почти на 20% больше, чем в июле. Суммарно ведомство направит на операции в рамках бюджетного правила больше 136 миллиардов рублей. При этом многие аналитики, опрошенные нами, ожидали, что Минфин, напротив, сократит объемы покупки по бюджетному правилу. По оценке одного из экспертов, даже до нуля или до объема примерно в 1,5 миллиарда рублей в день. Рубль на решение Минфин начал слабеть. В моменте потери были чуть ли не 0,7% к юаню. Увеличение объема покупок валюты в августе стало возможным благодаря росту нефтегазовых доходов в июле. Год к году они увеличились почти на 19%, сообщило ведомство. Правда, за счет эффекта низкой базы и квартального налога на дополнительный доход. Без его учета прирост лишь 11%. Насколько позитивно решение Минфина и с чем оно связано, как повлияет на рубль, мы спросили у рыночных экспертов.
0: Бизнес FM. Мнение.
3: Директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов. если смотреть для экономики, для того, что нужно, не знаю, бюджету и аду компании, все-таки экспортно-ориентированная экономика, рубль достаточно сильно перекуплен, даже на текущих уровнях. Мы пока видели какой-то некий спекулятивный спрос, а сейчас придет реальная покупка со стороны Минфина, то есть каждый день у вас будут покупать там, на 20% больше, чем покупали, но это создаст дополнительный реальный спрос, и, в принципе, рубль, наверное, еще может немного ослабнуть. И, наверное, нужно, чтобы он был чуть более слабым для экономики, это позитивная история.
4: Появилась также информация по доходам нефтегазовые.
3: Что рынок действительно удивило, это вот сокращение демпфера, как главный, наверное, такой момент. Во многом это связано, наверное, с вопросами переработки, ну и это, разумеется, дополнительные, не назову их поступления, но отсутствие отчислений из бюджета, то есть к вам приходят платежи за нефть, а за то, что там как продается бензин, вы платите меньше. Поэтому, в принципе, вот эта вот история, наверное, в моменте локально оказала большее влияние.
2: Инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
5: Если смотреть на те вводные, которые были на руках, то Минфин, правда, должен был почти не покупать валюту, но из-за того, что коллеги снизили прогноз по дополнительным нефтегазовым доходам на август, у нас вот высвободилась определенная сумма, которую направили на покупки валюты.
4: Это хорошая новость.
5: Смотря для кого. В целом, для российского индекса, который там на 50% плюс стоит из компаний-экспортеров, новость достаточно положительная.
4: А для российской экономики?
5: Частично тоже, потому что наши товары становятся более конкурентоспособными, при этом в последнее время импорт сильно упал, а экспортные доходы у нас вырастут, что поддержит бюджет. В целом у нас с тех пор, как начал покупать Минфин, рубль достаточно существенно относительно там, прошлого года начал девальвироваться. Скорее всего, там какие-то значения на уровне 85 рублей за доллар на этих покупках Минфина мы можем дойти.
4: Цифры про рост нефтегазовых доходов. О чем говорит этот индикатор и насколько он показателен?
5: Это в любом случае позитив для бюджета. Там около 20-25% нефтегазовые доходы составляют. Но опять же, мы смотрим на две вещи. На стоимость Brent, которая там в реалиях международных экономических распри достаточно волатильная. И вторая, мы видим, что там немножко сокращается дисконт Урлса к Brent, что, скорее всего, связано с продолжением передислокации потоков. То есть больше продаем в Китай и Индию, поэтому дисконт немножко сократился.
2: Директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
6: С учетом того, что есть еще и отдельные операции Банка России, они осуществляются по продаже юаней на внутреннем рынке, но они немножечко эту сумму корректируют. В конечном итоге в чистом размере будет покупаться валюта на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше. Месяцем ранее это было 4,82. Но, с другой стороны, это значительно меньше, чем было в мае, когда вообще покупалось 9,34 миллиарда рублей в день в эквиваленте. Формально это фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. Более того, сегодня в Россию доходят доходы именно по условно-июньским контрактам. Гораздо более низкие, что снижает объем предложения валютной ликвидности на внутреннем рынке. И когда увеличивается спрос, в перспективе августа мы можем ожидать сохраняющееся давление на рубль и не полагать, что рубль будет торговаться к ней ниже 80 рублей за доллар США.
2: Таким образом, август станет четвертым месяцем подряд, когда Минфин будет покупать валюту и золото в рамках бюджетного правила. Нефть Brent сейчас подрастает до 80 долларов за баррель, в том числе на заявлении иранских государственных СМИ о том, что вопрос открытия Ормузского пролива будет зависеть от США и прекращения ими агрессии против Ирана. Таким образом, то самое соглашение между Ираном и Оманом не подразумевает немедленного открытия Ормуза. Россия и Украина обменялись ударами по маркетплейсам. Ночью российские военные нанесли массированный удар по объектам в нескольких регионах Украины. Киев подтвердил, что уничтожен крупнейший склад маркетплейса «Розетка» в Броварах, сортировочный терминал «Новой почты» в столице, логистический центр компании «Эпицентр», завод «Эпицентр Керамик», а также склад супермаркета «Новус». Склад «Розетки», уничтоженный в Киеве, был самым крупным у украинского маркетплейса. Там обрабатывалось более 100 тысяч заказов в день. Склад не подлежит восстановлению, подтвердили в руководстве. Минобороны добавляют, что поражены логистические центры «Транслогистик» и «МЛП Чайка» в Киеве, а также терминалы «Рабин Украина» и «Новая почта» в Броварах. Киев же атаковал склад «Вайлдберрис» в Туле. Возник пожар, сейчас он локализован. Идет проливка конструкции. Превышение вредных веществ в воздухе не зафиксировано, отметил губернатор Миляев. Киев заявляет, что ни одну российскую баллистическую ракету сбить не удалось. Всего было 24 баллистические ракеты «Искандер-М» и С-400, а также 4 ракеты «Циркон» и «Оникс». Из 115 ударных беспилотников Киев, по его заявлению, сбил 98. О значении ударов в последних недель говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Они дают результат визуально видимый, наблюдаемый, и это оказывает очень серьезное воздействие на население, ну, собственно, обоих участников конфликта. Другое дело, что действительно сейчас, скажем так, сила на российской стороне. Киеву абсолютно нечем отвечать на удары баллистическими ракетами. Есть вероятность того, что это такой ход для воздействия на западную аудиторию, но данные, в том числе объективного контроля, данные аналитиков говорят о том, что в распоряжении Киева действительно может уже не быть противоракет типа «Патриот». Это самое единственное, собственно, эффективное средство против баллистических ракет. Ситуация вряд ли кардинально изменится в ближайшие месяцы по той простой причине, что производство этих ракет под лицензией либо каким-то еще образом невозможно наладить за несколько месяцев. Отдавать ракеты из наличия Соединенные Штаты, видимо, в ближайшее время не будут. И Киев будет искать какие-то другие варианты, но их практически нет. Есть французский комплекс СМТП, но он условно доступен, и там также проблема с боекомплектом, потому что это новый комплекс, и ракеты для него только-только начали производиться во Франции. Опять же, абсолютно неясна его эффективность. Таким образом, Киев находится действительно, ну, скорее всего, находится в таком тупике. Отвечать, отражать наши удары по Киеву баллистическими ракетами Киев не в состоянии. Ну и продолжать свои удары ответные он может только дронами и теми крылатыми ракетами, которыми он располагает. То есть известно, что Киев применяет ракеты «Фламинго». Конечно, да, это достаточно более серьезное оружие, чем дроны, но основной урон на нашей территории мы получаем от дронов. Насколько хватит у Киева, вот, скажем так, возможности применять дроны, вопрос очень непростой, потому что дроны они могут делать. И мы видим, что они их делают. Насколько мы готовы дальше продвигаться в наших ударах систематических? Ну, да, мы подняли градус достаточно серьезно. Июль месяц был самым мощным месяцем по количеству ракетных ударов. Это отмечают на Западе со стороны России по целям на территории Украины. Но сколько мы сможем поднимать градус дальше, тоже вопрос. И даст ли это какой-то эффект?
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». В результате ночной атаки в Киеве и области погибли 17 человек и 44 были ранены, сообщил Владимир Зеленский. Он снова возложил ответственность за жертвы на западные страны, которые не предоставили ракеты «Патриот» для защиты от баллистических ракет. Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет комплексом «Патриот». Это подтверждает Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, Трамп указал на дефицит ракет-перехватчиков из военной кампании США против Ирана. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
8: Да, безусловно, ситуация сложилась таким образом, что у Украины нет возможности обеспечить в краткосрочной перспективе защиту от баллистических ракет. В иных условиях можно было бы обратиться к странам Ближнего Востока, но сейчас у них самих проблемы с Ираном. Европейский Союз и Канада также в теории могут предоставить какое-то количество перехватчиков, но таким образом они буквально опустошат собственные запасы. Так что, безусловно, в ближайшие месяцы Украина столкнется с одним из самых тяжелых периодов в недавней истории в том, что касается именно защиты от баллистических ракет. Мы видим, как сейчас обе стороны продолжают эскалировать. Россия наращивает удары по целям в Киеве и в целом на всей территории Украины. И можно таким образом предсказать, что в ближайшие месяцы нас ждет дальнейшая эскалация. И зима станет такой высшей точкой этой эскалации с обеих сторон. Именно после зимы можно ожидать каких-то подвижек в сторону возможного движения к мирному соглашению, ну или, конечно, к прекращению огня. О полноценном мирном соглашении сейчас говорить не приходится. Так что да, можно сказать, что Украина сейчас находится в очень уязвимом положении. Нет каких-то способов это уязвимое положение выправить в ближайшей перспективе. И поэтому я думаю, что Украина будет эскалировать, в свою очередь, нанесение дальнобойных ударов по России, а не попытку себя каким-то образом защитить.
2: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Bloomberg узнала о встрече в Вене экс-чиновников России и ЕС, посвященной прекращению боевых действий. По данным агентства, возможные условия мирных переговоров в июле в австрийской столице обсудили экс-посланники России, Германии, Франции и Великобритании. В переговорах участвовали экс-советник по нацбезопасности Британии Тим Бэрроу, бывший госсекретарь ФРГ Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя российского представителя источники агентства назвать отказались. Bloomberg подчеркивает, что подобные дискуссии являются частными экспертными инициативами без официального мандата. Их цель цель проработать идеи, которые впоследствии могут быть переданы действующим властям. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что аналогичная тайная встреча российских и немецких представителей проходила в Баку без его ведома. В Кремле тогда заявили, что также не располагают информацией об этом.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 23 по 30 августа Майкоп, первый межрегиональный фестиваль «Вершина», открывает новый культурный маршрут по Кавказу. В программе национальные постановки, современные интерпретации и новое прочтение классики. После каждого показа зрители ждут открытые обсуждения, которые станут продолжением фестиваля и площадкой для театрального диалога. Идеолог фестиваля Евгений Миронов. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+. Валюты. Гватемальский кетцаль в 1925 году заменил собой местное песо по курсу 60 песо за 1 кетцаль. Валюта названа в честь птицы, живого воплощения бога Кетцалькоатля в религии ацтеков. Выдернутые из хвоста живого кетцаля перья использовали на территории современной Гватемалы как платежное средство в доколониальный период. Валюты на Бизнес ФМ. Транширы. Американский инвестор и финансист Стивен Коуэн слывет заядлым коллекционером. Его собрание картины и инсталляции оценивается примерно в миллиард долларов. В 2004 году он купил у галериста Чарльза Саачи за 8 миллионов долларов работу английского художника Дэмиена Хёрста под названием «Физическая возможность смерти в сознании живущего». Инсталляция представляет собой мертвую 4-метровую тигровую акулу, помещенную в огромный аквариум, который залит раствором формальдегида. Причем на момент сделки рыба уже начала гнить из-за неправильной обработки. Автор предложил заменить главный объект за дополнительные 100 тысяч долларов. Миллиардер согласился. А в американской прессе разгорелся спор. 8 с лишним миллионов. Не многовато ли за просроченные рыбные консервы? Пусть и такие необычные. Транжиры на Бизнес ФМ. Кто надо, услышал.
9: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
0: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
11: Бизнес и власть.
10: OpenAI вместе с дочерней компанией StatSig выплатит более 3 миллионов долларов по делу о дискриминации американцев при найме на работу. Американский Минюст утверждает, что компании отдавали предпочтение иностранцам с временными рабочими визами и мешали американским соискателям претендовать на некоторые вакансии. Например, заявления принимали только по обычной почте, хотя на другие позиции можно было откликнуться через сайт. Более миллиона долларов составит штраф, остальные 2 миллиона пойдут на компенсации. OpenAI нарушений не признает.
11: Отчеты и планы.
10: SpaceX увеличила квартальную выручку на 92%, почти до 8 миллиардов долларов. Это первая отчетность компании после выхода на биржу в июне. При этом SpaceX осталась в минусе. Чистый убыток превысил 540 миллионов долларов. Во втором квартале компания потратила на развитие более 18 миллиардов, почти 16 из них на инфраструктуру для искусственного интеллекта. Такие расходы насторожили инвесторов. На премаркете акции SpaceX падали примерно на 9%. Белорусский Сбербанк запустил Сберпэй для приема платежей с карт российского Сбербанка. Компании смогут получать деньги сразу в российских рублях, без конвертации и потерь на курсовой разнице. Сервис доступен для 11 видов бизнеса, в том числе для гостиниц, турагентств, интернет-магазинов, фотостудий и других компаний. Подключение бесплатное, абонентской платы нет. Комиссия за успешный платеж составляет 2,8%. Для подключения нужен рублевый счет в белорусском Сбербанке и уже настроенный прием платежей через интернет. Клиенты могут платить по QR-коду или платежной ссылке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 17:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». VPN-сервисы и их пользователи массово сообщают о сбоях, о проблемах также пишет и профильное издание «Код.ру». Как следует из жалоб сервисов, под ограничения попали IP-адреса нескольких крупных хостинг-провайдеров. Роскомнадзор официально пока это не комментировал, а эксперты обсуждают, каким образом удалось усилить контроль. Согласно одной из версий, выявлять IP-адреса, которые используют VPN-сервисы, удается, когда пользователь пытается зайти на отечественные сервисы с включенным VPN. О том, что происходит с сервисами обхода блокировок, рассуждает заместитель гендиректора российского облачного провайдера AstroCloud Константин Анисимов.
12: Действительно, со вчерашнего дня VPN-сервисы жалуются активно очень на то, что их блочат в России, то есть блочат их именно IP-адреса. Это, в принципе, старая методология, которой пользовались еще в 2018 году, когда блокировали Telegram, и вот как раз блокировали по IP-адресам. Она опасна чем? Что могут блокироваться и другие сервисы. Попутно, в силу того, что блокируются, как правило, какие-то IP-адреса глобальных хостинг-провайдеров, облачных провайдеров, то могут, как и если помните, в 2018 году было, отваливались очень многие зарубежные сервисы, которые хостятся, соответственно, на вот этих глобальных площадках. Но пока вроде бы точечно достаточно IP-адреса блокируют именно по адресам. Если начнут блокировать блоками IP-адресов, тогда уже вероятность очень большая, что пострадают другие сервисы, к которым VPN отношения вообще не имеют.
13: Действительно так? Это вот отслеживается в моменте, когда человек заходит на отечественный сервис, и можно действительно отследить этот адрес?
12: Здесь, я думаю, гораздо проще можно поступить. Это как контрольная закупка. РКН также наверняка поднимает VPN-сервисы, смотрит, к каким серверам обращаются, и эти адреса блокирует.
13: Но в то же время они постоянно новые появляются.
12: Какие-то. Да, но тут, соответственно, такая борьба меча и щита. Соответственно, VPN-сервисы вчера, они все тоже и объявили о том, что мы мигрируем на другие адреса, меняем адреса, либо меняют провайдеров, либо меняют в одном провайдере просто другие виртуальные серверы поднимают, и на них поднимают, соответственно, свой сервис. Это будет ежедневная такая рутина, сервис буквально на несколько дней.
2: Константин Анисимов, гендиректор провайдера AstroCloud. На днях СМИ писали, что Минцифра обсуждает с хостинг-провайдерами способы эффективного отслеживания IP-адресов легитимных сервисов. Сейчас их вносят в специальный список для защиты от случайных блокировок. Но в этот перечень регулярно попадают и так называемые злоумышленники – VPN-приложения, которые позволяют пользователям обходить сетевые ограничения. Чтобы решить эту проблему, провайдерам предложат самостоятельно выявлять такие IP-адреса и передавать данные регулятору. Подозрительные адреса будут блокировать или требовать обоснования их легитимности, комментирует гендиректор разработчика SRM-системы «Мегаплан» и онлайн-блокнота «Колабис» Сергей Козлов.
14: Таким образом, госорганы пытаются навести порядок для целей надежности, прозрачности, системности, контроля. Те инструменты и программы, которые используют как с одной стороны контролирующие органы, так и с другой стороны те, кто пытаются за сторону VPN работать, тут, понятно, разные приложения используют, разные инструменты. Эти инструменты постоянно обновляются. Но рынок идет все равно к прозрачности и системности. И этот процесс мы будем наблюдать вот в ближайший, там, наверное, еще год. Полтора. Потом все устаканится и будут понятные правила игры.
2: Сергей Козлов, гендиректор разработчика SRM-системы «Мегаплан» и онлайн-блокнота «Колабис». В июле почти 70% подключений к мобильному интернету в Центральной России проходили через белые списки. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Вига». Доля подключений через белый список заметно различается в зависимости от региона. Например, в приграничных Брянской, Курской и Белгородской областях за январь-июль без ограничений проходило лишь 12% сессий.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, приветствую тебя.
15: Добрый вечер.
2: Ну, наверное, главная новость сегодня – это решение Минфина об увеличении покупки валюты по бюджетному правилу до 6,5 миллиардов рублей в день в августе, после 5,4 рублей в июле.
15: Да, неожиданное решение, на самом деле. Вот вчера мы все слышали прогнозы, да и не только вчера. И все эти прогнозы в основном, можно сказать, сводились к тому, что Минфин, ну, снизит все-таки, снизит. В лучшем случае снизит объем покупки валюты. А здесь оказалось, что примерно на миллиард эти объемы вырастут в будущем периоде, ну, начиная уже с 7 августа. Ну и при этом Банк России, с учетом своих операций, ну, которые он практически не проводит, там минимальные объемы, также на миллиард увеличит покупку валюты. Но это уже с учетом бюджетного правила будет почти 6 миллиардов. Сейчас Банк России покупает валюту почти на 5 миллиардов рублей в день. Ну, для рубля, конечно, не очень хорошие новости. Как мы видим, рубль реагировал на все это снижением. Ну, не сказать, что стремительным снижением. Все-таки в понедельник падение рубля было гораздо сильнее, гораздо заметнее, чем и накануне, и сегодня. Ну, вот сейчас китайская валюта цепляется за 12 рублей. Посмотрим, удастся ли все-таки выше простоять 12, хотя бы пару торговых сессий, а лучше закрыть неделю, тогда не исключено, что рост юаня может продолжиться. Но пока мы видим, что спекулятивно рынок, ну, не сильно прям горит желанием давить юань гораздо выше 12 рублей. Ну, и с другой стороны, для экономики это хорошая новость, в том числе для бюджета, раз уж Министерство финансов Российской Федерации в августе ожидает дополнительные нефтегазовые доходы на сумму выше 114 миллиардов рублей. То есть в целом неплохо для экономики. С другой стороны, для рубля не очень хорошо то, что покупки валюты возрастут. Причем Банк России будет чистым покупателем валюты и останется уже на чуть-чуть повышенных объемах. В общем и целом такая, ну, как мы видим, новость, ну, которая, можно сказать, оправдывает и падение рубля на текущей неделе. Что касается доллара, то он тоже, естественно, растет. Тоже невысокими темпами по сравнению с понедельником. Но американская валюта вновь торгуется выше 81 рубля. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль. Ну, для рынка акций, может быть, была бы это и хорошая новость, и остается это хорошей новостью, то, что рубль снижается. В целом, как мы видим, рынок акций продолжает свое движение, и подбираемся мы к уровням 2300 пунктов по индексу Московской биржи. Но сейчас, если брать текущее состояние рынка, то индекс 2290 растет на проценты 0,1. Ну и цены на нефть пытались сегодня расти. Неопределенность, она присутствует. С одной стороны, как мы все видели, чиновники США заявляют о том, что переговоры ведутся, и вот-вот скоро будет соглашение по Армузскому проливу. С другой стороны, представители Ирана ведут переговоры с представителями Омана по проливу и заявляют о том, что если они даже договорятся, немедленно не откроется этот водный путь для судоходства. В целом, пока рынок нефти за всем этим наблюдает и консолидируется в районе $79 за баррель, это если рассматривать смесь Brent. Ну, здесь еще коммерческие запасы нефти в США неожиданно выросли. Ну, в принципе, с одной стороны, логично, учитывая, что все-таки был некий период таких цен относительно спокойных в предыдущих моментах. Но потом резкий рост был, и рынок вновь ждал снижения вот этих объемов запасов. Но запасы выросли за прошлую неделю на 2,5 миллиона баррелей. Ну, видимо, это тоже так слегка, но коснулось ценообразования на рынке нефти.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама.
16: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 6 августа. Клуб Алексея Козлова. Австралийский тромбонист, вокалист и шоумен Дэн Барнетт. Постоянный участник крупнейших международных фестивалей. Вместе с музыкантами московской джазовой сцены он представит программу Russian Edition, где объединятся свинг, босанова, новоорлеанский джаз, самбо и фанк в авторских аранжировках. Зрителей ждет яркое джазовое шоу. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Знай меру. Парсек. Единица длины в астрономии. Само слово составлено из двух – параллакс и секунда. Один парсек равен без малого 31 триллиону километров. От Солнца до ближайшей звезды – Проксима Центавра – примерно 1,3 парсека. Единица используется параллельно со световым годом, который примерно в 3/4 раза короче парсека. Знай меру. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Пожар в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения в подмосковном Королеве локализован. Ликвидация возгорания продолжается, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Угрозы людям нет. Управление полетом российского сегмента Международной космической станции находится под контролем специалистов, указано в сообщении. Пожарная сигнализация сработала около часа дня. В подвале произошло задымление, работников эвакуировали. Причины пожара установят после его тушения. Для устранения последствий создан оперативный штаб. Как сообщили ранее ТАСС, в оперативных службах причиной пожара могло стать короткое замыкание. Сбербанк объявил о намерении через суд добиться признания банкротом оператора сети автозаправочных станций «Евротранс». В июле об аналогичных планах сообщил Банк России. «Евротранс» регулярно сталкивается с техническими дефолтами по своим облигациям, а сегодня стало известно, что компания допустила полноценный дефолт по 4 выпускам биржевых облигаций на общую сумму свыше 168 миллионов рублей. Российские синхронистки завоевали 3-е золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. На этот раз они стали лучшими в акробатической группе с программой «Бешеные куклы». Серебро досталось испанской команде, бронза – итальянкам. Этим видом программы на чемпионате Европы завершились соревнования в синхронном плавании. Ранее россиянки побеждали в командном турнире в технической и произвольной программах. Чемпионат Европы в Париже проходит с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Гендиректор «Урал-дрон» завода, производящего FPV-дроны «Упырь», тяжело ранен при взрыве автомобиля. Владимир Ткачук находится в реанимации. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Погиб водитель Ткачука. ВТБ и некоторые другие банки предупреждают, что оплата картой на сайтах может не проходить уже с завтрашнего дня. Чтобы все работало, нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер. Насколько легко это сделать? И с середины июля цены на пшеницу и ячмень на внутреннем рынке обрушились до 14%, за год до 20%, пишет «Коммерсант». Причина атаки на портовую инфраструктуру, которую фактически парализовали экспорта, производителям зерна это угрожает кризисом. Мы поговорили с представителями сектора. Подробности на Business FM. Гендиректор «Урал-дронзавода», производящего FPV-дроны «Упырь», авторы телеграм-канала «Повернутые на войне», пострадал при взрыве автомобиля. Владимир Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в оперативных службах. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Погиб водитель Ткачука.
0: Подробности.
18: Владимир Ткачук – автор популярного телеграм-канала «Повернутые на войне», а также глава «Урал-дрон-завода». Это предприятие производит известные FPV-дроны «Упырь» и тяжелые беспилотники «Бердыш». По данным Европейско-азиатского агентства новостей, покушение на Ткачука произошло накануне вечером. На видео с места происшествия видно, что автомобиль был припаркован у дома в частном секторе. По данным журналистов, это дом в поселке Большой Исток, в 25 километрах возле Екатеринбурга. Мерседес, в котором находился Ткачук, полностью выгорел. Самого Ткачука в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Его водитель погиб на месте. Перед пожаром был слышен громкий взрыв, отметили очевидцы. Сам екатеринбургский «Урал-дронзавод» был основан создателями FPV-дрона «Упырь». Этот беспилотник сегодня активно применяется в зоне СВО. В частности, дроны серийно поставляются в войска Центрального военного округа. Летом 2024 года «Урал-дронзавод» попал под санкции США, а в декабре того же года под ограничения Евросоюза.
17: Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Что известно о Ткачуке и его деятельности, рассказывает корреспондент И1.ру Евгений Кошек.
19: Сообщение о загоревшемся «Мерседесе» поступило вчера вечером. Очевидцы сообщили, что перед этим был слышен взрыв сильный. Сегодня стало известно о погибших людях. Долгое время эту информацию не раскрывали, чтобы успели все следственные действия необходимые провести. Предположительно, устройство сработало позади Ткачука. Погиб его водитель. В состоянии он пока, по последним данным, находился в реанимации.
20: Скажите, у следствия вообще нет сомнений, что это род деятельности компании, которую он возглавлял, которая производила FPV-дроны?
19: Ну, об этом с ним интервью было, насколько я помню, в прошлом году, где он рассказывал. Соответственно, он все это показывал чиновникам. Его награждали даже, хвалились публично вот за помощь фронту. Я думаю, вот эту информацию, поскольку она была открытой, ее могли использовать, чтобы начать его выслеживать и, соответственно, готовить вот эту вот ситуацию, вот эту провокацию.
20: Но человек скорее не публичный. Это вот скорее единичный эпизод, когда он чиновникам показывал свое производство.
19: Нет, он был, можно сказать, относительно публичным. То есть он уже начинал как волонтер, и уже вот на почве вот этого волонтерства он его заметили и поддержали. Полпред в том числе, как бы и другие наши ответственные лица. Я думаю, что он не ожидал просто такого развития событий, что настолько близко к нему смогут подобраться. У него, насколько я понял, не было вот специальной охраны какой-то, вот, как охраняют генералов, например, там и других у нас деятелей. Я так понял, у него то охранник был водитель.
20: Что еще о предприятии известно? Это скорее рядовое производство дронов, FPV-дронов?
19: Исходя вот из открытых данных, они закупали запчасти и собирали. То есть это не завод в полном смысле, а такие вот небольшие сборочные цеха. И, соответственно, там дорабатывали и поставляли.
17: Евгений Кошек, корреспондент Е1.ру. Владимир Путин объявил о перестановках в командовании войсками. На встрече с руководством Минобороны, службы и тыла будет руководить генерал-полковник Валерий Солочук. Он же назначен замминистра обороны. Андрей Иванаев возглавит группировку войск центра. Командование группировкой «Восток» перейдет к Петру Болгареву. Войска беспилотных систем возглавит генерал-полковник Денис Лямин, бывший начальник штаба группировки «Центр». Новый рот войск официально сформировали в ноябре прошлого года. Российские банки предупреждают, что оплата картой на сайтах может не проходить. Соответствующее уведомление получили клиенты, в том числе ВТБ, сообщил нам наш слушатель. В баннере говорится, уже завтра оплата картой в интернете может не проходить. Чтобы все работало, нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер. Насколько легко это сделать, об этом Валерий Убадоев.
21: Эта проблема связана с тем, что иностранные регистраторы начали отзывать свои сертификаты безопасности у сайтов российских банков. В связи с этим они начали переходить на отечественные, о чем мы уже рассказывали. Сертификат безопасности – это цифровой документ, который гарантирует безопасность подключения. Банки, предупреждая о потенциальной невозможности оплаты картой на сайтах, имеют в виду такой возможный сценарий. Допустим, клиент банка покупает что-либо на каком-нибудь сервисе в интернете, используя зарубежный браузер – Google, Safari или любой другой. Чтобы подтвердить оплату, сервис переводит клиента на сайт банка, в случае, если приложения на устройстве нет, например, при оплате с компьютера. Однако из-за несовместимости зарубежных браузеров и отечественных сертификатов безопасности клиента может не пустить на сайт. Может высветиться баннер, в котором говорится, что подключение якобы небезопасно. Продолжает финансовый эксперт, автор телеграм-канала Card Review Андрей Черков.
22: Соответственно, клиенты стали сталкиваться с тем, что они не могут попасть на сайты, в том числе сайты банков и на сайт странички банков, на которые открываются автоматически для ввода кода подтверждения операции. Поэтому банки предлагают либо скачать свои системы корневой сертификат, его можно скачать и продолжать пользоваться обычными привычными браузерами Safari, Google Chrome, либо скачать российские браузеры, Яндекс.Браузер, в которых этот сертификат включен уже по умолчанию, и не испытывать никаких проблем.
21: Подробная инструкция по установке отечественных сертификатов безопасности от Минцифры размещена на госуслугах. Их можно установить как на компьютеры, так и на смартфоны, на iOS и Android. Эксперты говорят, что в целом ничего сложного в этом нет. Однако неподкованному пользователю может быть довольно трудно сориентироваться в процессе, так как нужно выполнить целый ряд различных шагов. Поэтому при оплате на сайтах удобнее просто пользоваться отечественным браузером, где российские сертификаты уже встроены. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелов. Тарелкин.
3: На части устройств добавить сертификат чуть-чуть отличается от той инструкции, которая предоставлена, потому что Android все-таки довольно такая разносторонняя операционная система. При этом отечественный браузер — это такая хорошая альтернатива, чтобы вот как раз, собственно, какие-то платежи совершать, чтобы не устанавливать доп-сертификаты, если кто-то этого делать не хочет. Но в целом это понятный тренд на то, чтобы все было внутри государства, и свои сертификаты, и свои какие-то, возможно, даже какие-то стандарты, свои платформы, свои браузеры.
21: В случае же, если пользователь не хочет устанавливать российские сертификаты и при этом не хочет пользоваться отечественным браузером по каким-либо причинам, можно проигнорировать баннер о якобы небезопасности подключения. Для этого там есть соответствующая кнопка, на которой так и написано «Попасть на сайт». Однако этот баннер, скорее всего, будет высвечиваться постоянно, если продолжать делать покупки на сайтах, используя иностранный браузер. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Business FM.
17: С середины июля цены на пшеницу и ячмень на внутреннем рынке обрушились на 8-14,5%, а за год до 20%, пишет «Коммерсант». Причина атаки на портовую инфраструктуру, которую фактически парализовали экспорт, в июле за рубеж ушло на 17,83% меньше зерна, чем год назад. В августе восстановление маловероятно. Для российских аграриев такая ситуация несет угрозу кризиса рентабельности. Еще несколько недель назад тонна пшеницы стоила 14-15 тысяч рублей. Сейчас, по официальным данным, 13,5 тысяч. А по словам участников рынка, некоторые продают ей по 8-9 тысяч. При этом порог безубыточности 10. Говорит представитель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
4: У нас на элеваторе город Пролетарск прием ведет премьер Астон. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то и пятый класс 13,20. Это цены, я вам озвучил, с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. В этом году цены снизились. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла. Цены, конечно, снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет, и Новороссийск, логистика очень дорогая, камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводство, свиноводство или птиц. Ситуация ужасная.
17: Алексей Жданов, глава фермерского хозяйства в Ростовской области. В Сибири уборка ячменя и пшеницы только началась. Цена уже ниже прошлогодних на 10-15%, говорит гендиректор сельхозпредприятия Патраковское в Новосибирской области Игорь Петрин.
5: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Пока не прослеживается какая-то наиболее значимая цена на ниже прошлогодних цен на 10-12-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Потому что южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам, насколько я знаю, должно будет перебрасываться в северные порты, как раз грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Это Усть-Луга, в Ленинградской области порты, которые находятся, мы отгружали с них. И единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, массово пойдет отгрузка, сегодня только вел переговоры. И в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если погодные условия складываются хорошо, у нас такая лояльность, реальная себестоимость. А если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, ну, я понимаю, что себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна, скажем так, съесть в стране. Мы увеличивали посевные площади, мы увеличивали урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но, к сожалению, геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
17: Игорь Петрин, гендиректор сельхозпредприятия Петраковское. Ранее Российский союз экспортеров предупредил, что дефицит поставок российской пшеницы в другие страны в этом сезоне может достичь 35 миллионов тонн, что составит около 15% от общего объема мировой торговли пшеницей.
0: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Хедхантер» Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Бизнес ФМ.
6: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
7: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Казань. Новости коротко.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве на 49 миллионов рублей. Об этом сообщили в УФСБ России по Татарстану. По версии следствия, руководители двух компаний завышали стоимость товаров и поставляли не те детали, которые были нужны по договору. В общей сложности они похитили почти 50 миллионов рублей из бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказ. Преступление раскрыли сотрудники УФСБ вместе с прокуратурой республики. Подозреваемых задержали в Москве и привезли в Казань. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Средняя зарплата в Татарстане увеличилась на 16,5%. Такие данные приводит Татарстанстат. По итогам первого полугодия среднемесячная зарплата в республике достигла почти 97 тысяч рублей. При этом рост реальных доходов татарстанцев с начала года составил чуть более 9%. Этот показатель рассчитан с учетом инфляции. Динамика роста зарплат в Татарстане опережает среднероссийскую. В целом по стране доходы выросли на 13%, а реальные – на 7%. Наиболее высокие заработки в республике зафиксированы в сферах информации и связи, науки и техники, научных исследований, финансов и добычи полезных ископаемых. По данным статистики, просроченные задолженности по зарплате в Татарстане в первом полугодии 2026 года не зафиксированы. В Татарстане осенью 2027 года начнется строительство бумажной фабрики в Набережных Челнах. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли республики. Предприятие будет выпускать бумагу, основу для трех- и четырехслойной туалетной бумаги из целлюлозы. Инвестиции в проект составят более 3 миллиардов рублей. первую очередь фабрики планируют запустить в 2029, а после ввода второй очереди объемы производства существенно вырастут. Уже в первом квартале 2027 года стартует демонтаж здания ремонтно-строительного цеха, на его месте возведут новое производство. По словам генерального директора предприятия Андрея Фомичева, проект значим для комбината. Продукция будет востребована на российском рынке, где ежегодно растет спрос на санитарно-гигиенические изделия. В Минпромторге региона добавили, что с запуском фабрики в Татарстане сформируется кластер по производству туалетной бумаги. В Татарстане ученые КФУ обнаружили краснокнижный вид летучих мышей. Речь об Ушане буром, занесен в Красную книгу Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Специалисты ловили мышей с помощью паутинных сетей и генераторов ультразвука на территории учебно-научной базы «Свияжская». Кроме Ушана Бурова были зарегистрированы такие краснокнижные рукокрылые, как ночница водяная, ночница бранта, рыжая вечерница, лесной нетопырь. Интерес к летучим мышам вырос во время пандемии COVID-19. Скверу памятника Бутлерову в Казани откроют ко дню города – 30 августа. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Сейчас подрядчик выполнил примерно половину работ. Демонтировано старое покрытие, проложены сети освещения и водоснабжения. Ведется укладка брусчатки вокруг памятника. В сквере появятся новые скамейки, урны, фонари, система художественной подсветки, камеры видеонаблюдения и информационный стенд о научных достижениях Бутлерова. Для повышения безопасности территорию памятника оградят гранитными столбиками с декоративной цепью. А рядом изменят схему движения транспорта. В частности, улицу профессора Нужина сделали односторонней, расширили съезд на улицу Пушкина и также там организуют официальные парковочные места. Жители Татарстана предупредили об ухудшении видимости из-за тумана. По данным региональной гидрометеослужбы, природное явление местами ожидается ночью и утром 6 августа. В связи с возможным снижением видимости, спасатели рекомендуют жителям соблюдать осторожность при передвижении по улицам и дорогам. Пешеходам советуют по возможности пользоваться надземными и подземными переходами при пересечении проезжей части, а также внимательнее следить за детьми и помогать пожилым и людям с ограниченными возможностями. Завтра в Казани прогнозируют малооблачную погоду, температура днем плюс 27. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
9: Право выбора.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: В Татарстане стартовал прием заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Сервис «Мобильный избиратель» будет работать до 14 сентября. Что это такое? На предстоящих выборах депутатов Госдумы избиратели смогут выбрать удобный для себя избирательный участок, независимо от регистрации по месту своего фактического пребывания.
12: Любопытные факты.
13: Представители ряда профессий уже много лет используют сервис «Мобильный избиратель», потому что в день голосования не могут посетить избирательный участок по месту своей регистрации. Геологи, военнослужащие, работники авиакомпаний, машинисты поездов, проводники и многие другие. К слову, члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и полицейские, работающие непосредственно на выборах, также могут проголосовать по месту своего фактического пребывания.
11: Для того, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», необходимо оформить заявление, и сделать это можно несколькими способами. Первый и самый востребованный – федеральный портал госуслуг, а еще любой МФЦ – территориальная или участковая комиссия. Уточнить адреса избирательных участков и получить подробную информацию о сервисе «Мобильный избиратель» вы всегда можете на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Татарстана. Комментирует председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.
25: Ты прописан в Мензелинске, да, а в 18, 19, 20 сентября ты будешь в Кисловодске. И ты очень элементарно через единый портал госуслуг, буквально несколько операций и введение адреса, где вам удобно, и система тебя перенесет на голосование в Кисловодск. И в данном случае это на всей территории Российской Федерации. И наши избиратели это могут сделать с начала августа по 14 сентября на МФЦ, любом офисе МФЦ, территориальной избирательной комиссии и на едином портале госуслуг. А уже с 3 сентября по 14 сентября на любой участковой избирательной комиссии. Но самое востребованное – это единый портал госуслуг.
11: Кстати, если ваши планы изменились, то уже поданное заявление о голосовании через мобильный избиратель можно аннулировать и заново выбрать удобный участок для голосования. Самое главное – успеть до 14 сентября. Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. И помните, ваш голос играет важную роль в жизни России и Татарстана.
2: Право выбора. Программа подготовлена совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
9: На правах рекламы.
12: Недвижимость. На Бизнес-ФМ.
14: Для слушателей старше 12 лет.
11: Сегодня новостройки.

0: Проекты создаются с ориентацией на текущие тренды. Модные фасады, яркие цвета, необычные формы. Но мода проходит. Архитектура делюкс-класса строится на другом принципе. Здесь важны гармония, пропорции, качество материалов и уважение к окружающей городской среде. Такие здания не пытаются удивить. Они создаются так, чтобы выглядеть достойно и через 20, и даже через 50 лет.
1: А что именно позволяет архитектуре оставаться актуальной?
0: Ну, во-первых, использование классических архитектурных принципов. Во-вторых, натуральные материалы – камень, металл, стекло высокого качества, которые красиво стареют и долго сохраняют свой внешний вид. И, конечно, большое значение имеет внимание к деталям – пластика фасадов, пропорции окон, оформление входных групп, освещение, благоустройство территории. И именно детали создают ощущение благородства и статуса, которые невозможно заменить декоративными элементами.
1: А подскажите, пожалуйста, как эти принципы реализованы в жилом комплексе «Заман»?
0: ЖК «Заман» расположен в историческом центре Казани. Поэтому мы не могли себе позволить создать просто современный жилой комплекс. Проект должен был органично вписаться в архитектурный контекст города. Именно поэтому комплекс состоит из 5 домов, каждый из которых выполнен в собственном архитектурном стиле. Классика, модерн, арт-деко, скандинавский стиль и лофт. Все вместе они создают единый ансамбль, каждый дом имеет свой характер, но при этом сохраняется общая гармония. Особое внимание уделено материалам фасадов, качеству исполнения и благоустройству. Центральным же элементом проекта стал собственный парк площадью 2,5 гектара, который объединяет архитектуру и природу в единое пространство.
1: Получается, что архитектура – это не только эстетика, но и инвестиция.
0: Совершенно верно. Архитектура напрямую влияет на то, как воспринимается объект спустя годы. Красивое, качественно спроектированное здание не теряет своей привлекательности, а значит, сохраняет свою ценность. Особенно это важно в делюкс-сегменте, где покупатели выбирают недвижимость не на несколько лет, а зачастую на несколько поколений семьи. Можно сказать, что хорошая архитектура – это долгосрочный актив, который работает на владельца каждый день.
1: Елена, если в нескольких словах ответить на вопрос, какой должна быть архитектура настоящего дома делюкс-класса, что бы вы сказали?
0: Она должна быть честной, благородной и неподвластной времени. Настоящая архитектура не стремится следовать моде, она создает наследие. Именно такой подход мы реализуем в ЖК «Заман», где каждая деталь проектировалась с мыслью о том, что этот комплекс станет частью истории Казани.
1: Почему архитектура делюкс-класса – это вне времени? Об этом мы говорили сегодня в студии «Бизнес FM» с руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич.
0: Узнать подробности и записаться на показ можно на сайте zamanpremium.ru.
2: Строительная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СС Строительные технологии будущего».
3: Недвижимость на «Бизнес FM».
4: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
7: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ 88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
11: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
12: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Вы слушаете «Бизнес FM Москва».
13: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть

голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Wildberries опровергла слухи о переносе основных логистических центров за пределы России. Публикации в СМИ на эту тему компания расценивает как излишнее эмоциональное подогревание ситуации. Строительство складских объектов в компании ведется в плановом режиме, а работа по расширению логистической инфраструктуры в странах присутствия продолжается, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries and Rus. Там отметили, что компания планирует расширять логистику за рубежом, однако сейчас она нацелена на восстановление центров, пострадавших от атак со стороны ВСУ в России. Евросоюз отменил временную защиту для украинских военнообязанных мужчин. Все прибывшие в страны Евросоюза украинцы обязаны подтверждать, что не являются уклонистами. Мера действует с 31 июля. Как говорится в постановлении Совета ЕС, на который ссылается ТАСС, защита должна применяться только к тем, кто выполнил свои военные обязанности перед Украиной по предъявлению соответствующих доказательств. Это положение не применяется к лицам, которые уже пользуются правом временной защиты в конкретном государстве Евросоюза до 30 июля этого года включительно. Выборы ректора ГИТИСа пройдут после 1 ноября. Как сообщила пресс-служба вуза, их перенесли с анонсированного Минкультом 15 сентября на неопределенную дату после 1 ноября. Причины не уточняются. Между тем, Григорий Заславский, который накануне покинул этот пост, заявил газете «Коммерсант», что не в курсе проверки со стороны правоохранительных органов в отношении него, о чем вчера со ссылкой на источники писала газета «Ведомости». Джаред Лето лишился роли в фильме Барри Левинсона «Убийство». Это связано с обвинениями в домогательствах и сексуализированном насилии, пишет Page Six со ссылкой на источники. По данным издания, участие актера в фильме считалось почти решенным, но в итоге его не стали брать, поскольку обвинение стало невозможно игнорировать. Один из источников отметил, что на решение также мог повлиять неудачный прокат фильма «Трон Арис». В конце июля BBC выпустила документальный фильм, в котором 10 женщин рассказали о домогательствах и сексуализированном насилии со стороны Лето. Актер все обвинения отвергал. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев, здравствуйте. Полный перевод экономики на военные рельсы может убить страну, заявил мэр Москвы в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову. Разговор об этом он назвал никчемными. По словам Сергея Собянина, современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячие фронты и здоровая и стабильная экономика страны. О чем говорит это интервью перед сентябрьскими выборами в Госдуму, на которых Собянин идет вторым номером в списке «Единой России». Минфин ударил по рублю. Там неожиданно решили покупать на 20% больше валюты в августе, чем в июле. Рубль на этом возобновил снижение. При этом рынок ожидал, что Минфин, наоборот, уменьшит покупки валюты по бюджетному правилу вплоть до нуля. С чем связано такое решение? И Россия и Украина обменялись новыми ударами по маркетплейсам. Киев подтвердил, что уничтожен крупнейший склад маркетплейса «Розетка» в Броварах и сортировочный терминал «Новой почты» в столице и другие объекты. В свою очередь, Киев атаковал склад «Wildberries» в Туле. Возник пожар, сейчас он локализован. В чем смысл ударов последних недель? Подробности на Business FM.
3: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35, ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте RSV.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Мэр Москвы считает, что полный перевод экономики на военные рельсы может убить страну. Разговор об этом он назвал никчемными. Об этом Сергей Собянин заявил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.
4: Мы наверняка слышали такое. Зачем в наше время так красиво украшать цветами мосты и столько затевать новых инфраструктурных проектов, хотя, может быть, можно наоборот направить все эти средства на помощь армии и притормозить развитие города? Вот как правильно расставить приоритеты? Что вы скажете на это?
5: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война.
2: Словом, Сергей Собянин, который идет на выборы в Госдуму вторым номером в списке правящей партии «Единая Россия». Современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт и здоровая и стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно. Конец цитаты. А сейчас с теми, кто в теме. Французский бренд премиальной одежды «Каперния» заинтересовался работами российской художницы. Речь о концепте женских сумок с плесенью «Живой». Это художественное ноу-хау отечественного дизайнера Даши Плесень, которым она занимается уже более 11 лет. Концепты сумок с шильдиками модного дома появились в блогах у сторонних дизайнеров, стали продуктом так называемых AI-спекуляций. А поэтому возникло предположение, что модный дом попытался присвоить работы художницы без ее ведома. А насколько такая ситуация типично для сегодняшней фэшн-индустрии, возможно ли защитить авторские права на модную идею в эпоху искусственного интеллекта? Об этом художница рассказала Рамиле Киселеву.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
6: Мы говорим сегодня с биохудожницей Дашей Плесень. Почему она сама себя определяет именно в таком качестве? Биохудожник. Обсудим чуть позже. А пока о том, как ей поневоле пришлось столкнуться с темой авторских прав. Прав на дело практически всей ее жизни, а именно плесени. Как бы комично это ни звучало. Но давайте по порядку.
7: Если можно вот тезисно хронологию восстановить, значит, это началось около года назад, да? Как давно ваши эти концепции существуют, этих сумок?
8: Дело в том, что я вообще своей практикой занимаюсь уже 11 лет и развиваю уникальную методологию художественной культивации микроорганизмов. То есть я собираю их из воздуха, из тела, с разных предметов и создаю биоабстракции. Такие вот совершенно уникальные композиции, которые невозможно как раз-таки ни нагенерить, ни в фотошопе сделать, потому что это все органическое, это растет, развивается, это имеет запах. И да, год назад мы с Каперни общались касаемо коллаборации. Тогда у нас была задумка сделать полностью платье из плесени, чтобы модель по подиуму прошлась в этом платье. Я говорю, да, это все возможно, но нужно продумать, там, чтобы был такой как бы бокс пластиковый, и эта модель была в этом боксе, может быть, даже в какой-то маске, там, в противогазе, чтобы аудитория была защищена от этого. Ну и как-то мы сошли на нет эти все обсуждения, и мы это все заморозили. Потом совершенно случайно я вижу пост дизайнера. Она просто фрилансер-дизайнер, но я уж не знаю там деталей. И она сделала такую вот спекулятивную AI-работу. Как выяснилось позже, Каперни вообще были не в курсе этого проекта. И там через 10 часов после того, как все это начало форситься в сетях, директор Каперни вышел в комментарии и написал, что «Ой, я первый раз вообще вижу этот проект». Это был первый комментарий. Второй комментарий написал, что «Я был бы рад сделать коллаборацию вот с тобой и вырастить эту сумку по-настоящему». Мы с ним списались в личке, я говорю, ну хорошо, давайте пообсуждаем и сделаем как бы это уже, ну, по-настоящему, а не в AI. Потому что в чем, собственно, основной конфликт? Я увидела там конкретно копипаст своей работы.
7: Но я, это концепт, это прототип, созданный с помощью искусственного интеллекта, это график, это картинка, не более.
8: Ну,
7: нет?
8: Смотрите, одно дело, ты делаешь промпт, где пишешь, измени картинки так, чтобы никто не понял, чьи работы я беру. Так делают все дизайнеры, и сейчас в мире ИИ так все работают. Все берут из Пинтереста какие-то референсы, добавляют промпт, поменяйте, пожалуйста, мне здесь вот эти вот детали, вот эти цвета, чтобы никто не понял, то, что это работа вот этого человека. Ну, так все и делают, просто никто не скажет об этом. Сейчас уже так. И я увидела, что конкретно это копипаст моих работ 2021 года, серия Матисс и его Blue Nudes, то есть у меня было такое коллажное выращивание организмов сверху его работы. У меня это все зафиксировано на Behance, это в моем портфолио, во множестве интервью эти работы используются. И когда я увидела элемент элементы этой работы, вставленные в сумку, да, потому что там есть такой желтый пузырь. Желтый пузырь конкретно на этой работе. И я вижу, что он на этой сумке. Это значит, что она взяла кусок с этого оригинального изображения с моей работы и просто вставила его в сумку, даже не поменяв промпт. А серия чашек, которые на столе лежат, там просто конкретно вырезаны работы и не только моих работ, но еще там два художника, чьи работы взяты без указания и без изменения промпта. Но в чем проблема написать, что это не inspired by, да, что это не вдохновилось, а это работы, использованные вот такой художницы, вот так они называются. Это AI-спекуляция, вымышленный проект, который я бы хотела предложить бренду Коперни как дизайнер и AI-креативный художник. Да. Этого не произошло. Смотрите, есть такая тема, как AI speculations. Это, допустим, вот у меня был такой проект, я Reels сделала, и он звучал так. Если бы ко мне пришел бренд Nike, я бы для них сделала бы вот такую вот подошву и вот такой дизайн обуви. Ко мне Nike не приходили, но это называется спекуляция и как бы такой вот проект, который показывает, что было бы, если бы у нас была эта коллаборация. Вот этот проект, собственно, и про это. Не хватает отметки, что создано ИИ, не хватает указания всех имен художников, ну и, в общем-то, конфликта никакого бы не было.
7: В сухом остатке Коперни будет работать с вами, использовать это?
8: Ну, пришел владелец, и мы договорились о том, что мы пойдем это все пообсуждаем и придем к какой-то общей концепции. То есть я говорю, что ребят, но во всей этой ситуации сейчас наиболее логично видится выращивание реальной сумки с оригинальной плесенью, чтобы я продумала вам концепцию. Мы сделали сторителлинг и показали, что бренды и креативные индустрии, они все еще остаются близки к оригинальному искусству, к руке художника и природе, и что даже то, что сейчас все заполонило AI, это не значит то, что нужно отказываться от оригиналов.
9: Если говорить про такую коллаборацию, то, конечно, создается один образец и оригинал, который сохраняется как арт-скульптура, арт-объект. А, безусловно, если его доработать, то можно его использовать, ну и носить как настоящую сумку. Потому что я очень давно занимаюсь консервацией эпоксидной смолой, стабилизацией, дегидрацией. То есть есть методы, которые позволяют все это сохранить. Можно сделать и 100 таких сумок, и 200. А вопрос в сроках и в бюджете.
7: В стенках каждой из сумочек будет находиться живая плесень.
9: Ну, это возможно сделать, да.
7: Но не обязательно. То есть, возможно, реплика с неживой плесенью.
9: Ну, если мы говорим про тираж, допустим, 1000 штук, то, конечно, можно сделать дизайн, который позволит размножить именно паттерн и текстуру.
7: Технология выращивания микроорганизмов. Мне поначалу казалось, что они выросли, и их в микроскоп увеличили, и вот это
9: нет,
7: мы видим.
9: Нет, это их оригинальные размеры. То есть, если я работаю с чашками Петри, то это 9 сантиметров чашка Петри. Но также есть возможность покрывать любые размеры, любые объекты питательной средой, дальше делать подселение либо иглой, либо воздушным посевом, и все это прорастает. То есть это как поиск невидимых семян в воздухе и потом последующая их культивация.
7: А потому как вы эти семена находите?
9: В принципе, летают в воздухе, они живут на теле. То есть я делаю биопортреты с кожи и могу сделать как метафотографию человека, но не через фотоаппарат, а с помощью культивации. А мы все покрыты вот этим вот слоем спор. И, собственно, их и вдыхаем.
8: Я называю себя биохудожницей, потому что мой основной материал, с которым я работаю и создаю свои произведения, это микроскопические грибки, плесень и бактерии. То есть первоначально я не знаю результата. Я, можно сказать, работаю вслепую и работаю с невидимыми материями.
7: А как вы собираете эти зернышки, как правильно сказать?
8: На самом деле способов очень много. То есть вплоть до того, что я могу, например, с чашкой танцевать, да, или медитировать, или ходить в лес, или посещать какие-то разные общественные места и делать биофотографию именно конкретного ивента или событий.
7: Какое-то особое оборудование нужно для этого?
8: Нет, эти семечки приклеиваются в чашку Петри. И при определенных благоприятных условиях начинают прорастать. Дальше я их буквально каждый час инспектирую, проверяю конденсат, температуру, все ли там в порядке. Это очень похоже на то, как ты сажаешь семена в землю. Огромный пласт такой вот креативной истории, которая вообще не ограничивается никаким ни медиумом, ни областью. То есть это применимо где угодно. У меня была коллаборация, например, с Йотой. Для Йоты я выращивала чехол для айфона, и потом они разыгрывали айфон вместе с этим чехлом с живой плесенью. С Рокетбанком у меня была коллаборация. С производителем гиалуроновой кислоты, кстати, российский. То есть коллабораций, в общем-то, было очень много. Как в России, так и за рубежом.
7: Во сколько может обойтись вот сотрудничество с Коперни, если оно состоится?
8: Ну, это точно будет недешево.
7: Но это счет на там десятки тысяч долларов, условно.
8: Ну,
9: Зачем вам мои цены?
7: Сумочки ваши сколько будут стоить? На полках дорогих магазинов. Вот сколько может стоить сумочка с живой плесенью, сумочка реплика? Ну, примерно.
9: Какой-то, наверное, тиражной истории с какой-то там репликой, я думаю, что... Ну, я бы рассматривала, ну, где-то 700 евро, может быть. А с оригиналом... Ну, думаю, что это та история, которая могла и на аукционе быть. То есть и минимальная стартовая цена была бы, ну, скажем, 1030 долларов.
7: 30 тысяч долларов?
9: Да.
7: Да, прямо скажем.
9: Что, увольняетесь? Идете плесень выращивать?
7: Надо подумать.
9: Мне нужны ассистенты.
7: Да?
6: Ну что же, тему вполне себе элитарной плесени мы обсуждали с художницей Дашей Плесень.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С художницей Дашей Плесень беседовал Рамиль Киселев.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 30 сентября по 2 октября. Вторая промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Мероприятие вновь соберет производителей, разработчиков, инвесторов, представителей государственных органов и бизнес-ассоциаций из России, Беларуси и стран ЕАЭС. Участники представят передовые технологии, решения для промышленности и новые возможности для кооперации. Подробнее на belarus.bivexpo.com. 12+. Особая пенсия. В многонациональном Непале 10 малых народностей признаны малочисленными, их представители имеют право на пенсию от государства, независимо от возраста. Всего таких получателей в стране около 25 тысяч, а размер ежемесячных выплат составляет примерно 30 долларов в пересчете на американскую валюту. Подобных пожизненных пособий по национальному признаку в мире больше нет. Еще одна уникальность Непала – пенсия для богини, девочки, которая является воплощением индуистского божества Талиджу Бхавани. Буддийские жрецы выбирают на роль воплощения ребенка до 5 лет в соответствии со строжайшими критериями. Ее миссия – участвовать в религиозных церемониях и дарить божественные благословения. После служения, которое заканчивается при наступлении половой зрелости, девочки назначают пожизненную выплату – порядка 110 долларов в месяц. Особая пенсия. На Бизнес FM. Валюты. Гондурасская лемпира в 1926 году сменила в обращении местное серебряное песо. Название новая валюта получила в честь национального героя, индейского вождя Лемпиры, который в XVI веке возглавил борьбу против испанских колонизаторов. В новейшей истории лемпира на порядок с лишним дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
11: Бизнес и власть.
10: OpenAI вместе с дочерней компанией StatSig выплатит более 3 миллионов долларов по делу о дискриминации американцев при найме на работу. Американский Минюст утверждает, что компании отдавали предпочтение иностранцам с временными рабочими визами и мешали американским соискателям претендовать на некоторые вакансии. Например, заявления принимали только по обычной почте, хотя на другие позиции можно было откликнуться через сайт. Более миллиона долларов составит штраф, остальные 2 миллиона пойдут на компенсации. OpenAI нарушений не признает.
11: Отчеты и планы.
10: SpaceX увеличила квартальную выручку на 92%, почти до 8 миллиардов долларов. Это первая отчетность компании после выхода на биржу в июне. При этом SpaceX осталась в минусе. Чистый убыток превысил 540 миллионов долларов. Во втором квартале компания потратила на развитие более 18 миллиардов, почти 16 из них на инфраструктуру для искусственного интеллекта. Такие расходы насторожили инвесторов. На премаркете акции SpaceX падали примерно на 9%. Белорусский Сбербанк запустил Сберпэй для приема платежей с карт российского Сбербанка. Компании смогут получать деньги сразу в российских рублях, без конвертации и потерь на курсовой разнице. Сервис доступен для 11 видов бизнеса, в том числе для гостиниц, турагентств, интернет-магазинов, фотостудий и других компаний. Подключение бесплатное, абонентской платы нет. Комиссия за успешный платеж составляет 2,8%. Для подключения нужен рублевый счет в белорусском Сбербанке и уже настроенный прием платежей через интернет. Клиенты могут платить по QR-коду или платежной ссылке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 18:48 в Москве вы слушаете Бизнес FM. VPN-сервисы и их пользователи массово сообщают о сбоях. О проблемах также пишет и профильное издание code.ru. Как следует из жалоб сервисов под ограничение попали IP-адреса нескольких крупных хостинг-провайдеров. Роскомнадзор официально пока это не комментировал. Эксперты обсуждают, каким образом усилился контроль. Согласно одной из версий, выявлять IP-адреса, которые используют VPN-сервисы, удается, когда пользователь пытается зайти на отечественный сервис с включенным VPN. О том, что происходит с сервисами обхода блокировок, рассуждает замгендиректора российского облачного провайдера Astra Cloud Константин Анисимов.
12: Действительно, со вчерашнего дня VPN-сервисы жалуются активно очень на то, что их блочат в России, то есть блочат их именно IP-адреса. Это, в принципе, старая методология, которой пользовались еще в 2018 году, когда блокировали Telegram, и вот как раз блокировали по IP-адресам. Она опасна чем? Что могут блокироваться и другие сервисы. Попутно, в силу того, что блокируются, как правило, какие-то IP-адреса глобальных хостинг-провайдеров, облачных провайдеров, то могут, как и если помните, в 2018 году было, отваливались очень многие зарубежные сервисы, которые хостятся, соответственно, на вот этих глобальных площадках. Но пока вроде бы точечно достаточно IP-адреса блокируют именно по адресам. Если начнут блокировать блоками IP-адресов, тогда уже вероятность очень большая, что пострадают другие сервисы, к которым VPN отношения вообще не имеют.
13: Действительно так, это вот отслеживается в моменте, когда человек заходит на отечественный сервис, и можно действительно отследить этот адрес.
12: Здесь, я думаю, гораздо проще можно поступить. Это как контрольная закупка. РКН также наверняка поднимает VPN-сервисы, смотрит, к каким серверам обращаются, и эти адреса блокирует.
13: Но в то же время они постоянно новые появляются. Какие-то.
12: Да, но тут, соответственно, такая борьба меча и щита. Соответственно, VPN-сервисы вчера, они все тоже и объявили о том, что мы мигрируем на другие адреса, меняем адреса, либо меняют провайдеров, либо меняют в одном провайдере, просто другие виртуальные серверы поднимают, и на них поднимает, соответственно, свой сервис. Это будет ежедневная такая рутина, сервис буквально на несколько дней.
2: Константин Анисимов, гендиректор провайдера облачного Astra Cloud. На днях СМИ писали, что Минцифры обсуждает с хостинг-провайдерами способы эффективного отслеживания IP-адресов легитимных сервисов. Сейчас их вносит специальный список для защиты от случайных блокировок. Но в этот перечень регулярно попадают и так называемые злоумышленники, VPN-приложение, которое позволяет пользователям обходить сетевые ограничения. Чтобы решить эту проблему, провайдерам предложат самостоятельно выявлять такие IP-адреса и передавать данные регулятору. Подозрительные адреса будут блокировать или требовать обоснования их легитимности. Комментирует гендиректор, разработчик CRM-системы Мегаплан и онлайн-блокнота Колабис Сергей Козлов.
14: Таким образом, госорганы пытаются навести порядок для целей надежности, прозрачности, системности, контроля. Те инструменты и программы, которые используют как с одной стороны контролирующие органы, так и с другой стороны те, кто пытаются за сторону VPN работать, тут, понятно, разные приложения используют, разные инструменты. Эти инструменты постоянно обновляются. Но рынок идет все равно к прозрачности и системности. И этот процесс мы будем наблюдать вот в ближайший, там, наверное, еще год, полтора. Потом все устаканится и будут понятные правила игры.
2: Сергей Козлов, гендиректор разработчика CRM-системы Мегаплан. В июле почти 70% подключений к мобильному интернету в Центральной России проходили через белые списки. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на данные компании Вига. Доля подключений через белый список заметно различается в зависимости от региона. Например, приграничных Брянской, Курской и Белгородской областях за январь-июль без ограничений проходило лишь 12% сессий.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
15: Добрый вечер.
2: Ну что ж, подбирается наш индекс Мосбиржи к круглой отметке 2300.
15: Чуть-чуть не хватило.
2: Буквально одного пункта не хватило. Но впереди данные по инфляции. Вполне возможно, что на этом и проколем. Вопрос главный, а что дальше?
15: Ну, еще посмотрим, какие данные будут по инфляции. Все-таки еще инфляционного давления, вот о чем как раз и говорилось в резюме последнего обсуждения ставки Банком России, то, что некая неопределенность ценовая, она присутствует. То, что эффект увеличения цен на топливо, они вроде как ограниченный, но неопределенность относительно этих цен, она сохраняется. Так что посмотрим еще, какие будут данные по инфляции. Если они будут хорошие, то может даже уже вечернюю торговую сессию, ну, с учетом того, что закроется основная, пробьем мы 2300 и, может, даже до утра там протянем, до открытия уже следующей торговой сессии четверга. Но здесь главное понять все-таки, на мой взгляд, период дефляции такой сезонный, он наступит в российской экономике, либо за счет цен на топливо этого не произойдет. Но ждем 19.00 совсем скоро. А так, хороший вновь день, растущий, проценты 0,3, прибавил индекс Московской биржи, закрытие 2298 пунктов, и в плане роста, ну, такой достаточно ровный рост сегодня, практически все секторы выросли, ну, за некоторым исключением, конечно, ну, и даже сектор нефти и газа сегодня рос. Ну, в частности, бумаги Роснефти 2,4% прибавили ближе к концу торговой сессии. И неплохо смотрелись компании, которые добывают драгоценные металлы. В частности, акции Полюса около 5% прибавили. Так что все неплохо, хотя рынок нефти пока в неком раздумье находится, что же дальше. Ну и правильно, консолидация, она всегда приходит после сильных движений. Ну, а сильные движения мы наблюдали в понедельник и вторник, когда обвал цен на нефть состоялся. Все это на фоне достаточно громких заявлений относительно того, что вот-вот США и Иран договорятся об Ормузском проливе, а точнее сказать, о движении через Ормузский пролив танкеров, как минимум, как максимум вообще полного открытия. Но пока этого не произошло, пока появляется сообщение о том, что Иран и Оман пришли к согласию по поводу маршрута для движения судов через Ормузский пролив. Но это уже важно, на самом деле, если Иран и Оман договорятся. Ну, большой вопрос США. Каким образом дальше будут договариваться с Ираном и Оманом? Тоже большой вопрос, но тоже здесь такая ситуация пока неоднозначная, учитывая, что ранее появлялись сообщения о том, что и вероятность соглашения США с Ираном 50 на 50, и то, что не факт, что эта договоренность Омана и Ирана приведет к полному открытию Ормузского пролива. Да, маршрут проложили, но еще стоит дождаться того, что все это откроется и заработает в полную силу. Так что рынок нефти пока в консолидации, и смесь Brent торгуется в районе $79.5 за баррель. Рубль сегодня снижался, ну, по понятным причинам. Министерство финансов Российской Федерации объявило о том, что с 7 августа по 4 сентября продолжат покупать валюту, причем увеличат. Довольно неожиданно для рынка было то, что Минфин увеличит объемы покупки. Примерно на 1 миллиард будет покупать валюту на 6,5 миллиардов. А с учетом тех операций Банка России, которые он проводит, Банк России уже с учетом бюджетного правила будет покупать валюту на 6 миллиардов. То есть здесь рост примерно на миллиард. То, что окажет, конечно, дополнительное давление на российский рубль. Но, как мы видим, сегодня рынок уже, видимо, заранее все это отыграл в понедельник, когда рубль сильно падал. Так что сегодня юань вновь был выше 12, а ближе к закрытию опустился ниже 12 рублей.
0: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
16: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Музыкальный суперхит «Umbrella», который принес певице Риане ее первый Грэмми, первоначально предназначался для Бритни Спирс. До самой Бритни демо даже не добралось. Отказ поступил от продюсеров Спирс, которые ответили, что материал для нового альбома певицы уже укомплектован. В
17: Вторым шагом авторы «Амбреллы» предложили свой трек хип-хоп-исполнительница Мэри Джей Блач, которую новая песня вообще не вдохновила. Зато потенциальный хит оказался очень нужен продюсерам, подающей надежды 19-летней Рианы, а сама артистка буквально отхватила его с руками, записав без промедления. «Амбрелла», став главным синглом нового альбома певицы, поднялась в США на первое место в чарте Billboard и продержалась там 7 недель. Ариане впервые заговорили как о суперзвезде.
0: Знал бы прикуп на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: Москва, 18:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о ликвидации открытого горения в сортировочном центре Валберис в городе Алексин. Идет проливка конструкции. Губернатор также сообщил, что всем пострадавшим оказана необходимая помощь. Ранее сообщалось об одном пострадавшем. По словам Миляева, в правительстве региона будет создана рабочая группа по оказанию содействия предпринимателям и работникам сортировочного центра. В ее состав войдут представители правительства, прокуратуры и трудовой инспекции. Ограничения на продажу топлива начали снимать в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко заявил, что ситуация стабилизировалась. Большинство заправок уже отказались от лимитов на дизель, а бензин стали отпускать в большем объеме до 30 литров. Российские синхронистки завоевали 3-е золото на чемпионате Европы в Париже. На счету россиян теперь 12 медалей на турнире. Эти соревнования стали заключительными для синхронистов в программе чемпионата. Спортсменки стали победительницами в акробатической программе. Вызывающий взрывную диарею циклоспороз проявился в 47 из 50 американских штатов. Более 500 человек госпитализировали, двое скончались. В стране порядка 10 500 лабораторно подтвержденных случаев инфекции, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Покушение на гендиректора Урал-дронзавода под Екатеринбургом. В автомобиле, в котором находился Владимир Ткачук, произошел взрыв. Водитель погиб на месте. Сам Ткачук, по информации ТАСС, находится в реанимации в тяжелом состоянии. В России стремительно дешевеет зерно. Снижение цен на пшеницу и ячмень с середины июля составило от 8 до 14,5%. Причина – резкое сокращение экспорта из ударов ВСУ по портовой инфраструктуре. Перенасыщение внутреннего рынка больно бьет по аграриям. Часть из них уже сейчас работает в убыток. Мы спросили у фермеров, за счет чего они держатся на плаву. Цифровые маршруты на госуслугах запустили новые сервисы для турбизнеса и путешественников. Они предлагают обширный список услуг от помощи в открытии гостиницы до поиска гида и оформления пропусков в заповедник. О том, как цифровизация меняет туризм, в ближайшем эфире Business FM. Гендиректор Урал-дронзавода, производящего FPV-дроны «Упырь», автор телеграм-канала «Повернутые на войне», пострадал при взрыве автомобиля. Владимир Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в оперативных службах. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Погиб водитель Ткачука.
0: Подробности.
19: Владимир Ткачук – автор популярного телеграм-канала «Повернутые на войне», а также глава «Урал-дронзавода». Это предприятие производит известные FPV-дроны «Упырь» и тяжелые беспилотники «Бердыш». По данным Европейско-азиатского агентства новостей, покушение на Ткачука произошло накануне вечером. На видео с места происшествия видно, что автомобиль был припаркован у дома в частном секторе. По данным журналистов, это дом в поселке Большой Исток, в 25 километрах возле Екатеринбурга. Мерседес, в котором находился Ткачук, полностью выгорел. Самого Ткачука в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Его водитель погиб на месте. Перед пожаром был слышен громкий взрыв, отметили очевидцы. Сам екатеринбургский Урал-дронзавод был основан создателями FPV-дрона «Упырь». Этот беспилотник сегодня активно применяется в зоне СВО. В частности, дроны серийно поставляются в войска Центрального военного округа. Летом 2024 года Урал-дронзавод попал под санкции США, а в декабре того же года под ограничения Евросоюза.
18: Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Что известно о Ткучуке и его деятельности, рассказывает корреспондент Е1.ру Евгений Кошек.
20: Сообщение о загоревшемся «Мерседесе» поступило вчера вечером. Очевидцы сообщили, что перед этим был слышен взрыв. Сегодня стало известно о погибших людях. Эту информацию не раскрывали, чтобы успели следственные действия необходимые провести. Предположительно, устройство сработало позади Ткучука. Погиб его водитель. В состоянии он пока находился в реанимации.
21: У следствия вообще нет сомнений, что это род деятельности компании, которую он возглавлял, которая производила FPV-дроны?
20: Ну, об этом с ним интервью было, сколько я помню, в прошлом году, где он рассказывал. Соответственно, он все это показывал чиновникам, его награждали даже, хвалились публично вот за помощь фронту. Я думаю, вот эту информацию, поскольку она была открытой, ее могли использовать, чтобы начать его выслеживать и, соответственно, готовить вот эту вот ситуацию, вот эту провокацию.
21: Но человек скорее не публичный. Это вот скорее единичный эпизод, когда он чиновникам показывал свое производство.
20: Нет, он был, можно сказать, относительно публичным. То есть он уже начинал как волонтер, и уже вот на почве вот этого волонтерства он его заметили и поддержали. Полпред в том числе, как бы и другие наши ответственные лица. Я думаю, что он не ожидал просто такого развития событий, что настолько близко к нему смогут подобраться. У него, насколько я понял, не было вот специальной охраны какой-то, вот, как охраняют генералов, например.
21: Что еще о предприятии известно? Это скорее рядовое производство дронов, FPV-дронов?
20: Они закупали запчасти и собирали. То есть это не завод в полном смысле, а такие вот небольшие сборочные цеха. И, соответственно, там дорабатывали и поставляли.
18: Евгений Кошек, корреспондент Е1.ру. Владимир Путин сегодня объявил о перестановках командования войсками на встрече с руководством Минобороны. Службой тыла будет руководить генерал-полковник Валерий Солочук, он же назначен замминистра обороны. Андрей Иванаев возглавит группировку войск «Центр». Командование группировкой «Восток» перейдет к Петру Болгареву. Войска беспилотных систем возглавит генерал-полковник Денис Лямин, бывший начальник штаба группировки «Центр». Новый род войск официально формировали в ноябре прошлого года. Минфин в августе, вопреки ожиданиям рынка, нарастит ежедневные покупки валюты и золота по бюджетному правилу до 6,5 миллиарда рублей. Это почти на 20% больше, чем в июле. Суммарно ведомство направит на операции в рамках бюджетного правила больше 136 миллиардов рублей. Многие аналитики ожидали, что Минфин, напротив, сократит объемы покупки по бюджетному правилу. По оценке одного из экспертов, даже до нуля или до объема примерно в 1,5 миллиарда рублей в день. Рубль на решение Минфина начал слабеть. Увеличение объема покупок валюты в августе стало возможным благодаря росту нефтегазовых доходов в июле. Год к году они выросли почти на 19%, показав заметный плюс в 2026 году, сообщило ведомство. Правда, в основном за счет эффекта низкой базы и квартального налога на дополнительный доход. Без его учета прирост лишь 11%. Насколько позитивно решение Минфина и как оно повлияет на рубль, мы спросили у рыночных экспертов.
0: Бизнес FM. Мнение.
22: Директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
23: Если смотреть для экономики, для того, что нужно, не знаю, бюджету и аду компании, все-таки экспортно-ориентированная экономика, рубль достаточно сильно перекуплен, даже на текущих уровнях. Мы пока видели какой-то некий спекулятивный спрос, а сейчас придет реальная покупка со стороны Минфина, то есть каждый день у вас будут покупать там, на 20% больше, чем покупали, но это создаст дополнительный реальный спрос, и, в принципе, рубль, наверное, еще может немного ослабнуть. И, наверное, нужно, чтобы он был чуть более слабым для экономики, это позитивно. История.
24: Появилась также информация по доходам нефтегазовые.
23: Что рынок действительно удивило, это вот сокращение демпфера, как главный, наверное, такой момент. Во многом это связано, наверное, с вопросами переработки. Ну и это, разумеется, дополнительные низовых поступления, но отсутствие отчислений из бюджета. То есть к вам приходят платежи за нефть, а за то, что там как продается бензин, вы платите меньше. Поэтому, в принципе, вот эта вот история, наверное, в моменте локально оказала большее влияние.
22: Инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
25: Если смотреть на те вводные, которые были на руках, то Минфин, правда, должен был почти не покупать валюту, но из-за того, что коллеги снизили прогноз по дополнительным нефтегазовым доходам на август, у нас вот высвоилась определенная сумма, которую направили на покупки валюты.
24: Это хорошая новость?
25: Смотря для кого. В целом для российского индекса, который там на 50% плюс стоит из компаний-экспортеров, новость достаточно положительная.
24: А для российской экономики?
25: Частично тоже, потому что наши товары становятся более конкурентоспособными, при этом в последнее время импорт сильно упал, а экспортные доходы у нас вырастут, что поддержит бюджет. В целом у нас с тех пор, как начал покупать Минфин, рубль достаточно существенно относительно там, прошлого года начал девальвироваться, скорее всего, там какие-то значения на уровне 85 рублей за доллар на этих покупках Минфина мы можем дойти.
24: Цифры про рост нефтегазовых доходов. О чем говорит этот индикатор и насколько он показателен?
25: Это в любом случае позитив для бюджета. Там около 20-25% нефтегазовые доходы составляют. Но опять же мы смотрим на две вещи. На стоимость Brent, которая там в реалиях международных экономических распри достаточно волатильная. И вторая, мы видим, что там немножко сокращается дисконт Урлса к Бренту, что, скорее всего, связано с продолжением передислокации потоков, то есть больше продаем в Китай и Индию, поэтому дисконт немножко сократился.
22: Директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
1: С учетом того, что есть еще и отдельные операции Банка России, они осуществляются по продаже юаней на внутреннем рынке, но они немножечко эту сумму корректируют. В конечном итоге в чистом размере будет покупаться валюта на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше. Месяцем ранее это было 4,82. Но, с другой стороны, это значительно меньше, чем было в мае, когда вообще покупалось 9,34 миллиарда рублей в день в эквиваленте. Формально это фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. Более того, сегодня в Россию доходят доходы именно по условно-июньским контрактам. Гораздо более низкие, что снижает объем предложения валютной ликвидности на внутреннем рынке. И когда увеличивается спрос, в перспективе августа мы можем ожидать сохраняющееся давление на рубль и полагать, что рубль будет торговаться ниже 80 рублей за доллар США.
3: Таким образом, август станет четвертым месяцем подряд, когда Минфин будет покупать валюту и золото в рамках бюджетного правила. Российские банки предупреждают, что оплата картой на сайтах может не проходить. Соответствующие уведомления получили клиенты, в том числе ВТБ, сообщил наш слушатель. В баннере говорится, уже завтра оплата картой в интернете может не проходить. Чтобы все работало, нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер. Насколько легко это сделать, выяснял Валерий Убадуев.
4: Эта проблема связана с тем, что иностранные регистраторы начали отзывать свои сертификаты безопасности у сайтов российских банков. В связи с этим они начали переходить на отечественные, о чем мы уже рассказывали. Сертификат безопасности – это цифровой документ, который гарантирует безопасность подключения. Банки, предупреждая о потенциальной невозможности оплаты картой на сайтах, имеют в виду такой возможный сценарий. Допустим, клиент банка покупает что-либо на каком-нибудь сервисе в интернете, используя зарубежный браузер – Google, Safari или любой другой. Чтобы подтвердить оплату, сервис переводит клиента на сайт банка, в случае, если приложения на устройстве нет, например, при оплате с компьютера. Однако из-за несовместимости зарубежных браузеров и отечественных сертификатов безопасности клиента может не пустить на сайт. Может высветиться баннер, в котором говорится, что подключение якобы небезопасно. Продолжает финансовый эксперт, автор телеграм-канала Card Review Андрей Черков.
5: Соответственно, клиенты стали сталкиваться с тем, что они не могут попасть на сайты, в том числе сайты банков и на сайт странички банков, на которые открываются автоматически для ввода кода подтверждения операции. Поэтому банки предлагают либо скачать в свои системы корневой сертификат, его можно скачать и продолжать пользоваться обычными привычными браузерами Safari, Google Chrome, либо скачать российские браузеры, Яндекс.Браузер, в которых этот сертификат включен уже по умолчанию и не испытывать никаких проблем.
4: Подробная инструкция по установке отечественных сертификатов безопасности от Минцифры размещена на госуслугах. Их можно установить как на компьютеры, так и на смартфоны, на iOS и Android. Эксперты говорят, что в целом ничего сложного в этом нет. Однако неподкованному пользователю может быть довольно трудно сориентироваться в процессе, так как нужно выполнить целый ряд различных шагов. Поэтому при оплате на сайтах удобнее просто пользоваться отечественным браузером, где российские сертификаты уже встроены. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелов. Тарелкин.
6: На части устройств добавить сертификат чуть-чуть отличается от той инструкции, которая предоставлена. Потому что Android все-таки довольно такая разносторонняя операционная система. При этом отечественный браузер — это такая хорошая альтернатива, чтобы вот как раз, собственно, какие-то платежи совершать, чтобы не устанавливать доп-сертификаты, если кто-то этого делать не хочет. Но в целом это понятный тренд на то, чтобы все было внутри государства, и свои сертификаты, и свои какие-то, возможно, даже какие-то стандарты, свои платформы, свои браузеры.
4: В случае же, если пользователь не хочет устанавливать российские сертификаты и при этом не хочет пользоваться отечественным браузером по каким-либо причинам, можно проигнорировать баннер о якобы небезопасности подключения. Для этого там есть соответствующая кнопка, на которой так и написано «Попасть на сайт». Однако этот баннер, скорее всего, будет высвечиваться постоянно, если продолжать делать покупки на сайтах, используя иностранный браузер. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Реклама на Business FM в Казани.
9: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
11: Деньги.
26: Слово «решка» появилось при Екатерине II, на монетах которой чеканился витиеватый вензель. Задумку императрицы простой люд не оценил и принял этот вензель за решето. Отсюда и пошло слово «решка».
11: История денег на Business FM.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве на 49 миллионов рублей. Об этом сообщили в УФСБ России по Татарстану. По версии следствия, руководители двух компаний завышали стоимость товаров и поставляли не те детали, которые были нужны по договору. В общей сложности они похитили почти 50 миллионов рублей из бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказ. Преступление раскрыли сотрудники УФСБ вместе с прокуратурой республики. Подозреваемых задержали в Москве и привезли в Казань. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Средняя зарплата в Татарстане увеличилась на 16,5%. Такие данные приводит Татарстанстат. По итогам первого полугодия среднемесячная зарплата в республике достигла почти 97 тысяч рублей. При этом рост реальных доходов татарстанцев с начала года составил чуть более 9%. Этот показатель рассчитан с учетом инфляции. Динамика роста зарплат в Татарстане опережает среднероссийскую. В целом по стране доходы выросли на 13%, а реальные – на 7%. Наиболее высокие заработки в республике зафиксированы в сферах информации и связи, науки и техники, научных исследований, финансов и добычи полезных ископаемых. По данным статистики, просроченные задолженности по зарплате в Татарстане в первом полугодии 2026 года не зафиксированы. Татарстане осенью 2027 года начнется строительство бумажной фабрики в Набережных Челнах. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли республики. Предприятие будет выпускать бумагу, основу для 3- и 4-слойной туалетной бумаги из целлюлозы. Инвестиции в проект составят более 3 миллиардов рублей. В первую очередь фабрики планируют запустить в 2029-м, а после ввода второй очереди объемы производства существенно вырастут. Уже в первом квартале 2027 года стартует демонтаж здания ремонтно-строительного цеха, на его месте возведут новое производство. По словам генерального директора предприятия Андрея Фомичева, проект значим для комбината. Продукция будет востребована на российском рынке, где ежегодно растет спрос на санитарно-гигиенические изделия. В Минпромторге региона добавили, что с запуском фабрики в Татарстане сформируется кластер по производству туалетной бумаги. В Татарстане ученые КФУ обнаружили краснокнижный вид летучих мышей. Речь об Ушане буром занесен в Красную книгу Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Специалисты ловили мышей с помощью паутинных сетей и генераторов ультразвука на территории учебно-научной базы «Свияжская». Кроме Ушана Бурова были зарегистрированы такие краснокнижные рукокрылые, как ночница водяная, ночница бранта, рыжая вечерница, лесной нетопырь. Интерес к летучим мышам вырос во время пандемии COVID-19. Скверу памятника Бутлерову в Казани откроют ко дню города – 30 августа. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Сейчас подрядчик выполнил примерно половину работ. Демонтировано старое покрытие, проложены сети освещения и водоснабжения. Ведется укладка брусчатки вокруг памятника. В сквере появятся новые скамейки, урны, фонари, система художественной подсветки, камеры видеонаблюдения и информационный стенд о научных достижениях Бутлерова. Для повышения безопасности территорию памятника оградят гранитными столбиками с декоративной цепью. А рядом изменят схему движения транспорта. В частности, улицу профессора Нужина сделали односторонней, расширили съезд на улицу Пушкина и также там организуют официальные парковочные места. Жители Татарстана предупредили об ухудшении видимости из-за тумана. По данным региональной гидрометеослужбы, природное явление местами ожидается ночью и утром 6 августа. В связи с возможным снижением видимости спасатели рекомендуют жителям соблюдать осторожность при передвижении по улицам и дорогам. Пешеходам советуют по возможности пользоваться надземными и подземными переходами при пересечении проезжей части, а также внимательнее следить за детьми и помогать пожилым и людям с ограниченными возможностями. Завтра в Казани прогнозируют малооблачную погоду, температура днем плюс 27. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
2: Валюта. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Официальные курсы иностранных валют, установленные Центробанком России на 5 августа. Доллар подорожал, курс на сегодня 81 рубль 13 копеек. Евро также в плюсе, 93 рубля 58 копеек. Турецкая лира на сегодня рубль 71, китайский юань 11 рублей 97 копеек.
13: Спонсор программы ООО КБР «Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
14: Не является публичной офертой.
13: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО КБР Банк Казани.
14: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
15: Удобство и комфорт с мобильным избирателем. Как это работает и для чего это нужно? Программа «Право выбора» на Бизнес ФМ Казань.
14: Для слушателей старше 12 лет.
16: Бизнес ФМ Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Иконник убрала фотографии рекламной кампании с британской супермоделью Роузи Ханнингтон-Уайтли своего инстаграм-аккаунта. Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. При этом снимки остались на сайте бренда, в телеграм-канале и на витринах магазинов. До этого коллаборация вызвала волну критики как за рубежом, так и в России.
17: Фотографии появились в соцсетях иконники 30 июля. Британская супермодель и бывший ангел Victoria's Secret Роузи Ханнингтон-Уайтли стала лицом осенне-зимней коллекции российского обувного бренда «Новая классика». Съемки прошли в парадных интерьерах дворца XVIII века в Париже. компании объяснили, что выбрали Роузи как один из самых узнаваемых ориентиров современного классического стиля. С помощью международного лица бренд рассчитывал расширить аудиторию и придать коллекции более высокий статус. Однако сотрудничество почти сразу начали критиковать с двух сторон. За рубежом пользователи задавались вопросом, насколько решение Роузи работать с российской компанией соответствует нынешней позиции Запада в отношении России. Украинские пользователи заполнили негативными комментариями аккаунт модели. Саму компанию иконики Роузи у себя не публиковала, а позднее ограничила комментарии к некоторым постам. В свою очередь, часть российской аудитории не поняла, насколько уместно отечественному бренду сейчас привлекать западную знаменитость вместо российской модели и тратиться на зарубежное лицо. Стоимость компании и размер гонорара Роузи не раскрывались. При этом год назад лицом осенней компании иконики была шведская супермодель Эльза Хоск, также бывший ангел Victoria's Secret. Публикации с ней до сих пор остаются в соцсетях, но сопоставимого резонанса тогда не возникло. Почему похожая коллаборация еще год назад прошла спокойно, а теперь обернулась скандалом, объясняет директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства «Кросс» Ксения Касьянова.
18: Поддерживать западную модель является скорее высказыванием со стороны бренда, не совсем лояльным по отношению к текущей позиции государства. Если бы мы говорили о такой компании, реализованной несколько лет назад, она действительно была бы яркой, неординарной и транслирующей такой курс на интеграцию в модное мировое сообщество. Но сегодня мы видим, как кейс разворачивается в сторону формирования серьезных репутационных ущербов для бренда. Компания сама по

0: не публикаций, сама иконика, платформа или представители модели не сообщается. Почему фотографии могли оставить на сайте, но убрать из соцсети, объясняет медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
1: Это классическая тактика снижения видимости. Запрещенная соцсеть Instagram — это витрина, комментарии, шеры, скриншоты. На сайте, по сути, каталог, туда заходят покупать, и оттуда убрали, где шум, а оставили там, где конверсия. Вот удалят ли с сайта, это уже зависит от того, дойдет ли волна туда. Политика сейчас влияет на бизнес сильнее, чем бизнес рассчитывал бы. Если в прошлый раз я говорил, что у культуры отмены появилась цена, которую не все готовы платить, оказалось, что и у обратного хода тоже есть цена. По сути, иконика попробовала вернуть западное лицо и в конечном счете обнаружила, что аудитория к этому не готова. Не потому, что она против Роузи, а потому, что контекст оказывается сильнее креатива. И пока этот контекст не сменился, любой подобный ход — это русская рулетка с репутацией бренда.
0: В январе в центре скандала также оказалась другая обувная сеть — «Рандеву», после пресс-тура в Куршавель с участием знаменитостей и блогеров. Пользователи возмутили демонстративные траты на французском курорте во время сложной ситуации в стране, к тому же на фоне сообщений о сокращении выплат сотрудникам. Бизнес-ФМ направила запрос в иконику, но к моменту выхода материала ответа не получила. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
8: Британские ученые доказали.
9: Люди с высшим образованием чаще обманывают, выяснили британские ученые. К такому выводу они пришли, проанализировав данные 6 тысяч человек. Оказалось, что самые образованные люди лгут чаще других. А самыми честными оказались те, кто даже не закончил среднюю школу. Они обманывают в два раза реже тех, кто закончил аспирантуру. Специалисты считают, дело в том, что более образованные люди лучше умеют предсказывать последствия лжи. Попутно выяснилось, что в целом мужчины лгут чаще женщин. Но от возраста уровень честности не зависит.
8: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
10: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении. Развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва, 87,5.

0: Новости. Коротко.
1: Москва 19:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Валдберис опровергла слухи о переносе основных логистических центров за пределы России. Публикации в СМИ на эту тему компания расценивает как излишнее эмоциональное подогревание ситуации. Как рассказали в Валдберис, строительство складов за границей, в частности под Минском и в Казахстане, ведется согласно планам. Свою инфраструктуру за рубежом компания будет расширять, однако сейчас она нацелена на восстановление центров в России, пострадавших от атак со стороны ВСУ. Единственное на сегодняшний день российское предприятие по выпуску телевизоров «Квант» планируется перезапустить после завершения всех процедур по банкротству. Об этом ТАСС рассказали в Минпромторге. Там отметили, что решение арбитражного суда Москвы о признании компании банкротом не означает прекращение производства телевизоров в России, не влечет демонтажа или утраты производственных мощностей. Запад существенно сократил поставки ракет для систем ПВО Украины, чтобы Киев стал более сговорчивым, заявил Зеленский. По его словам, официально США и Европа объясняют это конфликтом на Ближнем Востоке, но есть сомнения, у него есть сомнения, что это единственная причина. На прошлой неделе Дональд Трамп при встрече в Белом доме отказал Зеленскому в поставке ракет-перехватчиков к системам «Патриот». Фрагмент отработавшей ракеты SpaceX Falcon 9 размером с дом врезался в поверхность Луны со скоростью почти 9000 км в час. От этого там образуется новый кратер, пишет Guardian. Отмечается, что 4-тонный фрагмент отработавшей ракеты находился в космосе с прошлого года. Для Земли столкновение опасности не представляет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Росстат зафиксировал первую, начиная с мая, дефляцию. За неделю с 28 июля по 3 августа цены снизились на 0,02%, за счет чего достигнут этот показатель. Обсудим в программе «Капитал». Сфера услуг в России балансирует на грани спада. По данным S&P Global, индекс деловой активности в июле вырос до 49 пунктов, однако он все еще ниже порога роста в 50 пунктов. Ждут ли участники рынка оживления спроса и какие прогнозы строят на второе полугодие? Квота для олимпиадников. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов выступил за пересмотр правил зачисления абитуриентов на бюджетные места. Ситуацию, при которой больше половины из них достаются победителям олимпиад, он считает несправедливой и предлагает ввести для них квоту в 10-15%. Что думают об этом представители вузовского сообщества? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Россия и Украина обменялись ударами по маркетплейсам. Ночью российские военные нанесли массированный удар по объектам в нескольких регионах Украины. Киев подтвердил, что уничтожен крупнейший склад маркетплейса «Розетка» в Броварах, сортировочный терминал «Новой почты» в столице, логистический центр компании «Эпицентр», завод «Эпицентр Керамик», а также склад супермаркета «Новус». Склад «Розетки», уничтоженный в Киеве, был самым крупным у украинского маркетплейса. Там обрабатывалось более 100 тысяч заказов в день. Склад не подлежит восстановлению, подтвердили в руководстве. Минобороны добавляют, что поражены логистические центры «Транслогистик», МЛП «Чайка» в Киеве, терминалы «Рабин Украина» и новая почта в Броварах. Киев также атаковал склад «Wildberries» в Туле. Возник пожар. Там сейчас открытое горение уже ликвидировано. Превышение содержания вредных веществ в воздухе не зафиксировано, отметил губернатор Миляев. Киев заявляет, что ни одну российскую баллистическую ракету сбить не удалось. Всего их было 24. Это «Искандер» М и С-400, а также 4 ракеты «Циркон» и «Оникс». Из 115 ударных беспилотников Киев, по его заявлению, сбил 98. О значении ударов последних недель говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Они дают результат визуально видимый, наблюдаемый, и это оказывает очень серьезное воздействие на население, ну, собственно, обоих участников конфликта. Другое дело, что действительно сейчас, скажем так, сила на российской стороне. Киеву абсолютно нечем отвечать на удары баллистическими ракетами. Есть вероятность того, что это такой ход для воздействия на западную аудиторию, но данные, в том числе объективного контроля, данные аналитиков говорят о том, том, что в распоряжении Киева действительно может уже не быть противоракет типа «Патриот». Это самое единственное, собственно, эффективное средство против баллистических ракет. Ситуация вряд ли кардинально изменится в ближайшие месяцы по той простой причине, что производство этих ракет под лицензией либо каким-то еще образом невозможно наладить за несколько месяцев. Отдавать ракеты из наличия Соединенные Штаты, видимо, в ближайшее время не будут. И Киев будет искать какие-то другие варианты, но их практически нет. Есть французский комплекс СМТП, но он условно доступен, и там также проблема с боекомплектом, потому что это новый комплекс, и ракеты для него только-только начали производиться во Франции. Опять же, абсолютно неясна его эффективность. Таким образом, Киев находится действительно, ну, скорее всего, находится в таком тупике. Отражать наши удары по Киеву баллистическими ракетами Киев не в состоянии. Ну и продолжать свои удары ответные он может только дронами и теми крылатыми ракетами, которыми он располагает. То есть известно, что Киев применяет ракеты «Фламинго». Конечно, да, это достаточно более серьезное оружие, чем дроны, но основной урон на нашей территории мы получаем от дронов. Насколько хватит у Киева, вот, скажем так, возможности применять дроны, вопрос очень непростой, потому что дроны они могут делать. И мы видим, что они их делают. Насколько мы готовы дальше продвигаться в наших ударах систематических? Ну, да, мы подняли градус достаточно серьезно. Июль месяц был самым мощным месяцем по количеству ракетных ударов. Это отмечают на Западе со стороны России по целям на территории Украины. Но сколько мы сможем поднимать градус дальше, тоже вопрос. И даст ли это какой-то эффект?
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». В результате ночной атаки в Киеве и области 17 погибших и 44 раненых, сообщил Владимир Зеленский. Он снова возложил ответственность за жертвы на западные страны, которые не предоставили ракеты «Патриот» для защиты от баллистических ракет. Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет комплексом «Патриот». Это подтверждает Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, Трамп указал на дефицит ракет-перехватчиков из военной кампании США против Ирана. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Да, безусловно, ситуация сложилась таким образом, что у Украины нет возможности обеспечить в краткосрочной перспективе защиту от баллистических ракет. В иных условиях можно было бы обратиться к странам Ближнего Востока, но сейчас у них самих проблемы с Ираном. Европейский Союз и Канада также в теории могут предоставить какое-то количество перехватчиков, но таким образом они буквально опустошат собственные запасы. Так что, безусловно, в ближайшие месяцы Украина столкнется с одним из самых тяжелых периодов в недавней истории, в том, что касается именно защиты от баллистических ракет. Мы видим, как сейчас обе стороны продолжают эскалировать. Россия наращивает удары по целям в Киеве и в целом на всей территории Украины. И можно таким образом предсказать, что в ближайшие месяцы нас ждет дальнейшая эскалация. И зима станет такой высшей точкой этой эскалации с обеих сторон. Именно после зимы можно ожидать каких-то подвижек в сторону возможного движения к мирному соглашению, ну или, конечно, к прекращению огня, о полноценном мирном соглашении сейчас говорить не приходится. Так что да, можно сказать, что Украина сейчас находится в очень уязвимом положении. Нет каких-то способов это уязвимое положение выправить в ближайшей перспективе. И поэтому я думаю, что Украина будет эскалировать, в свою очередь, нанесение дальнобойных ударов по России, а не попытку себя каким-то образом защитить.
2: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Bloomberg узнала о встрече в Вене экс-чиновников России и ЕС, посвященной прекращению боевых действий. По данным агентства, возможные условия мирных переговоров в июле в австрийской столице обсудили представители России, Германии, Франции и Великобритании. В переговорах участвовали экс-советник по нацбезопасности Британии Тим Бароу, бывший госсекретарь ФРГ Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя российского представителя источники агентства назвали. Отказались. Bloomberg подчеркивает, что подобные дискуссии являются частными экспертными инициативами без официального мандата. Их цель – проработать идеи, которые впоследствии могут быть переданы действующим властям. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что аналогичная тайная встреча российских и немецких представителей проходила в Баку без его ведома. В Кремле заявили, что не располагают информации об этом. Победителей Олимпиад хотят квотировать при поступлении. Такое предложение выдвинул ректор МГИМО Анатолий Таркунов в разговоре с российской газетой. По его словам, в ходе приоритетного этапа в его вуз были зачислены 255 человек. Это 57% от общего числа бюджетных мест. Большинство из этих абитуриентов – победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. О подобной ситуации БФМ ранее рассказывали проректоры и других московских вузов. Таркунов предложил рассмотреть идею квоты для олимпиадников в размере 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею.
0: Бизнес FM. Мнение.
5: Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов.
6: На самом деле ситуация с поступлением в этом году еще более остро обнажила значительные проблемы вообще с пониманием того, как кого нужно отбирать для обучения в университетах. И как мы видим, даже 300-бальники, набравшие максимальное количество баллов, легко могут взять и не попасть на места с оплатой за счет федерального бюджета. Все увидели вот это окно возможностей через огромное количество олимпиад. И вопросы, конечно же, есть и к качеству этих олимпиад, и прозрачности, отбора этих победителей. И вопросы квотирования – это очередная подпорка и путь в тупик. На мой взгляд, должна поменяться в принципе модель отбора наиболее талантливых и способных ребят для обучения в университетах. Не вот эти многоуровневые сложные конкурсы, квази на самом деле конкурсы с непонятными расчетами, квотами. Нужно переходить к нормальным федеральным образовательным сертификатам. И каждый второй выпускник школы, сдавший хорошо ЕГЭ, имеющий отличный портфолио в течение обучения своего в школе, получают просто нормальный федеральный образовательный сертификат, и уже они сами решают, куда этот сертификат, в какой университет они приносят для оплаты своего обучения.
5: Профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
7: Я не сторонник квотирования олимпиадников. Я считаю, что это мотивированные, хорошо подготовленные ребята. Конечно, вузы в них заинтересованы. Такое количество олимпиадников далеко не во всех вузах. И проблема эта существует, в общем-то, для очень престижных вузов с очень таким селективным набором, я бы сказала. Квотированием погубить мотивацию участия в олимпиаде. Да, у нас ширится олимпиадное движение, да, больше победителей становится. Это довольно заметно. Длительная подготовка. Ребята некоторые начинают с 8 класса участвовать в этом. Это всегда нестандартные задачи, решения, поиск даже, может быть, методов решения. Это, конечно, расширяет потенциал и креативности, и самостоятельности в принятии решений. Более того, баллы по профильным предметам для олимпиадников установлены на достаточно высоком уровне. 75 баллов – это очень высокий балл, который они должны получить, чтобы иметь возможность поступить по олимпиаде. Да, конкуренция есть, да, проблема есть. Я считаю, что олимпиадники за свои победы должны получать бюджетные гранты и не отбирать бюджетные места, а за счет полученного индивидуального бюджетного гранта, а бюджетное законодательство это позволяет сделать, поступать в тот вуз, куда они хотят.
5: Доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
8: Саму идею квоты я, безусловно, поддерживаю, потому что вот уже этот год показал РУДН, президентская академия. Большая часть специальностей и направлений закрыты уже и теми, кто поступил по особой квоте и по результатам олимпиад. И для людей, которые имеют высокий балл, супервысокий балл, 100-бальники, закрыта возможность поступления на эти специальности. Поэтому введение квоты я считаю предложением правильным. Но я думаю, по крайней мере, 50 на 50. То есть 50 для олимпиадников, 50 для всех остальных. Но не надо забывать, что эта речь касается нескольких ведущих вузов, и в этих вузах далеко не всех направлений специальностей.
2: В этом году часть вузов также сократила количество перечневых олимпиад, учитываемых при приеме. Среди них МФТИ, Бауманка, финансовый университет, РАНХИКС и другие.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 23 по 30 августа Майкоп, первый межрегиональный фестиваль «Вершина», открывает новый культурный маршрут по Кавказу. В программе национальные постановки, современные интерпретации и новое прочтение классики. После каждого показа зрители ждут открытые обсуждения, которые станут продолжением фестиваля и площадкой для театрального диалога. Идеолог фестиваля Евгений Миронов. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+.
9: Особая пенсия. В многонациональном Непале 10 малых народностей признаны малочисленными, их представители имеют право на пенсию от государства независимо от возраста. Всего таких получателей в стране около 25 тысяч, а размер ежемесячных выплат составляет примерно $30 в пересчете на американскую валюту. Подобных пожизненных пособий по национальному признаку в мире больше нет. Еще одна уникальность Непала – пенсия для богини, девочки, которая является воплощением индуистского божества Талиджу Бхавани. Буддийские жрецы выбирают на роль воплощения ребенка до 5 лет в соответствии со строжайшими критериями. Ее миссия – участвовать в религиозных церемониях и дарить божественные благословения. После служения, которое заканчивается при наступлении половой зрелости, девочки назначают пожизненную выплату – порядка $110 в месяц.
0: Особая пенсия. На Бизнес FM. Знай меру. Парсек – единица длины в астрономии. Само слово составлено из двух – параллакс и секунда. Один парсек равен без малого 31 триллиону километров. От Солнца до ближайшей звезды – Проксима Центавра – примерно 1,3 парсека. Единица используется параллельно со световым годом, который примерно в 3/4 раза короче парсека. «Знай меру» на Business FM.
10: Компании и корпорации.
11: В студии Рамиль Киселев.
12: Отчеты и планы.
11: Победа возобновит рейсы из Москвы в Объединенные Арабские Эмираты. Полеты в Дубае начнутся 3 сентября. Сначала трижды в неделю, с 1 октября ежедневно, а со 2 октября два раза в день. С 25 октября авиакомпания также вернет рейсы в Абу-Даби 4 раза в неделю. Победа приостановила полеты в Эмираты в начале марта из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
12: Аукционы и тендеры.
11: Третий аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве не состоялся. На торги снова не подали ни одной заявки. Стартовая цена составляла 4 миллиарда рублей. В лот входили здание вокзала и соседний корпус общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров, а также участок почти в 14 тысяч квадратов. Оба здания признаны объектами культурного наследия. Росимущество снова выставило на торги бывшие российские активы алкогольного холдинга Global Spirits почти за 8 миллиардов рублей. Два предыдущих аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок. В лот входят доли в 7 компаниях, в том числе заводах «Русский Север», «Родник ИК» и «Крымский винный дом». Активы перешли государству в 2024 году по иску Генпрокуратуры.
12: Банкротство.
11: Сбербанк намерен потребовать банкротства компании «Евротранс». Ранее о таких же планах сообщил Банк России, однако заявления в суд пока не поданы. Компании уже предъявлены другие иски почти на 30 миллиардов рублей. Кроме того, «Евротранс» не смог вовремя рассчитаться по нескольким выпускам облигаций, объяснив это нехваткой свободных денег. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В 19:46 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Сфера услуг в России балансирует на грани спада. Индекс деловой активности в июле вырос до 49 пунктов, 48,2 в июне. Как следует из аналитики S&P Global, несмотря на небольшое увеличение, индекс PMI в этом секторе так и не преодолел порог роста. Снижение новых заказов продолжается 4-й месяц подряд на фоне слабого спроса. Компании сокращают персонал 6-й месяц, однако ожидания на год вперед слегка улучшились, хотя и остаются ниже исторических норм. Данные также говорят о небольшом снижении объема производства у поставщиков услуг, которое было самым медленным за последние 3 месяца. Как себя чувствует бизнес и чего ждет от второго полугодия, мы спросили у предпринимателей из сферы услуг.
0: «Бизнес говорит».
5: Крупнейший ресторатор Новосибирска, активно развивающийся в Москве. Основатель трех ресторанов «Сибирь-Сибирь», «Ку» и «Кранбахер» Денис Иванов.
13: Где-то ощущаем даже небольшой прирост, где-то падение. С нетерпением ждем осени, потому что все равно летом как-то меньше активности, чем мы ожидали. Везде, в Москве в том числе.
14: А от чего зависит тот или иной успех или, наоборот, сложности?
13: От всего что угодно. От региона, от погоды, от наличия бензина, как казалось в этом году. На Алтае очень большая просадка была связана с тем, что люди просто боялись выезжать. И проект хорошо открылся, но мы предполагали, что он мог еще лучше работать. Мы знаем, что туристический бизнес в Москве очень плохо работает. По моим данным, что пятизвездочники стоят почти пустые. От этого, естественно, те рестораны, которые рассчитывали на туризм в силу разных обстоятельств, тоже не сработал. Нет одного шаблона, который можно было приложить к проекту или к локации. При этом сказать, что все настолько плохо, что ничего не работает, тоже нельзя.
5: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.
15: Темп прироста прошлого года, полугода 25-го относительно 26-го составляет примерно 9-10%, в то время как в прошлом году этот прирост был больше 20%. То есть мы в половину медленнее растем. Мы растем, конечно, все равно прирост фитнес-индустрии происходит, но при этом динамика существенно меньше. Соответственно, количество людей, которые используют фитнес как одно из направлений своей жизни, серьезно уменьшается. Это во многом касается общего снижения платежеспособности, здоровья, физической активности. Точно не в тройке приоритетов. Сначала еда, одежда, дети. С другой стороны, растут операционные расходы. Они гораздо более высокими темпами, чем доходы.
5: Основатель сети имидж-лаборатории «Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
16: Замедление в августе происходит автоматически. Никогда за мои 32 года в бизнесе никогда это не было таким большим-большим сезоном. Второе, мы видели уже с весны, что люди стали ходить реже, средний чек падает, экономика в индустрии прям садится где-то процентов на 40 с точки зрения ровно год назад. Переходим на русских производителей. Иностранные ушли, они дорогие, эта тенденция будет продолжаться. Плюс налоги добавили. И мастера продолжают частично уходить из салонов. И аккуратная миграция сейчас замедлилась из городов России в Питер и в Москву. Смотрим в такие непозитивные пока моменты. Единственное, что люди все равно будут стричься, ходить на массаж, приходить за заботой. Ну, вот это нас утешает. Мне кажется, надо вернуться в октябре, потому что октябрь всегда высокий сезон.
14: Если с прошлым годом сравнивать, динамика такая же.
16: Не, хуже. Мы падаем. И мы не очень можем поднимать цены, будем терять прибыли.
2: В исследовании S&P Global отмечается, что компании наращивают отгрузки за счет складских запасов на фоне вялого спроса на новые заказы. При этом дефицит топлива разгоняет инфляцию издержек и заставляет отдельные компании повышать цены. Это еще больше давит на и без того слабый потребительский спрос.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, приветствую тебя.
17: Добрый вечер.
2: Ну что, хочешь сказать, не так все печально в нашей стране. Вот сегодня пришла хорошая новость от Росстата. Годовая, господи боже мой, годовая дефляция впервые зафиксирована с мая. За неделю с 28 июля по 3 августа цены снизились на 0,02%.
17: Ну, действительно, хорошая новость, потому что гадали экономисты, будет ли вот этот период дефляции сезонный. Он, как обычно, у нас конец лета, начало осени. Дефляция в экономике не всегда, не каждый год она была, но зачастую было так, учитывая, что падают цены на плодово-овощную продукцию, и это все приводит к небольшой, иногда к более заметной дефляции. Но то, что дефляция, это уже очень хорошо. То есть это, можно сказать, и заметит Банк России. И посмотрим, в августе же у нас не будет заседания Банка России, так что еще будет такой, да, может быть, и длительный период дефляции, который не изменит настроение, и, соответственно, может, рынок и перестанет думать о паузе в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Но этого надо еще дождаться, на самом деле. Ну, и если брать годовую инфляцию, на 3 августа 6,13, в принципе, высоковато, но неплохо. И будем ждать, что в ближайшем будущем годовая инфляция опустится ниже 6%. Конечно, хотелось бы, как в мае, 5,5, даже 5,3, но пока об этом остается только мечтать. Но, тем не менее, рынок, как мы видим, заметил все это, и даже вечером растет на 1.5% индекс Московской биржи. Причем преодолел рынок 2300 пунктов, 2302 пункта даже. Значение индекса, которое отвечает за все торговые сессии, рынок отреагировал, это тоже хорошо, и очередной растущий день на российском рынке акций. Но очередной падающий день для российского рубля, хотя не сильно падающий все-таки, даже вот если брать уже конец торговой сессии, то рубль даже немножко подрос в китайской валюте. Закрытие 11 рублей примерно 93 копейки, хотя юань сегодня довольно долго торговался выше 12 рублей. Но это все, как мы все прекрасно понимаем, на фоне сообщений от Министерства финансов. Больше будет покупать Минфин валюты и с 7 августа начнет закупки на 6,5 миллиардов рублей. Примерно на миллиард побольше, чем в текущем периоде.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
18: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
19: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Канал Сити Хаката в японском городе Фукуока, открытый в 1996 году, это буквально город в городе. Торгово-развлекательный центр построен вокруг искусственного канала. И это не одно сооружение, а целый комплекс зданий разнообразных стилей и форм. Помимо стандартного набора из магазинов, кинотеатров и ресторанов, в Канал Сити есть две гостиницы, казино, театр и смотровые площадки. Но главное в этом городе шопинга, как ни странно, безостановочная культурная программа. В центре ежедневно проходят театральные постановки и концерты. На набережных канала выступают музыканты, цирковые и эстрадные артисты, работают и выставляют свои полотна художники. С 10 утра до 10 вечера проходит шоу фонтанов, которых в комплексе множество. Ежегодно канал Сити Хаката посещают порядка 17 миллионов человек. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
20: Мне сложно делать эту программу. Я не хотел ее делать, но не могу пройти мимо. Когда уходят люди, которыми ты восторгаешься и глубоко уважаешь, спортсмены, за игрой которых ты наблюдал мальчишкой, это грустно и больно. А когда этот человек был всегда искренне рад тебя видеть и с которым каждый раз было интересно и весело общаться, мне сложно описать свои эмоции словами. 30 июля не стало великого баскетболиста, тренера и человека Ивана Ивановича Едешко. Ему было 81 год. Автор золотого паса на Олимпиаде 72-го в Мюнхене, после которого Александр Белов забил победный мяч в кольцо американцев. Едешко – чемпион мира 74-го года, двукратный чемпион Европы и восьмикратный победитель чемпионата СССР. В качестве главного тренера выиграл золотые медали чемпионата России с ЦСКА в 92-м. Но спортивные достижения не расскажут о человеке. В мире баскетбола, когда говорят Иван Иванович, все сразу понимают, о ком идет речь. Практически все рассказы о нем сопровождались фразой «отличный мужик». А рассказы эти прекрасные и с великолепным юмором. Мы долго их еще будем вспоминать. И до сих пор сложно осознать, что Ивана Ивановича уже нет с нами. Из олимпийской сборной 72-го остался только один человек – Модестас Палаускас. К сожалению, великое поколение уходит. Поколение, которое играло и побеждало не за деньги. Для этих спортсменов гордость за страну была действительно на первом месте. Может быть, фраза звучит пафосно, но в ней нет ни толики преувеличения. А еще они по-настоящему болели баскетболом и даже после завершения карьеры игроков продолжали делать все для развития спорта. Ушла легенда, но память Айдешко останется в истории спорта и в наших сердцах.
0: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 19.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Грузии произошло третье за последние две недели масштабное отключение электроэнергии. Местные СМИ пишут, что электричества нет ни в одном городе страны. В столице Тбилиси остановлена работа метро. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Краснодара. Об этом сообщила Росавиация. Ранее на территории края отменили ракетную опасность. Такие же меры отменили в Ростовской области. Средний чек покупок товаров категории «люкс» снизился в первом полугодии на 22,4% год к году. При этом за год оборот товаров категории «люкс» увеличился на 65%, и число заказов выросло более чем вдвое. В топ-3 заказов премиальных товаров вошла сумка «Шанель», солнцезащитные очки «Джентльмен Монтер Лоланг 01» и сумка «Луи Виттон Кипал». Свадьба в Москве теперь обходится минимум в 2 миллиона рублей за год. Организация торжества подорожала на 30%. Выросли цены на рестораны, фотографов, наряды и другие услуги. Средняя стоимость на одного гостя составляет около 10 тысяч рублей, поэтому многие пары выбирают небольшие камерные свадьбы. Параллельно в России растет число людей старше 40, которые никогда не были в браке, и большинство из них мужчины. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Гендиректор Урал-дронзавода, производящего FPV-дроны «Упырь» и тяжелые беспилотники «Бердыш», тяжело ранен при взрыве автомобиля. Владимир Ткачук находится в реанимации. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Погиб водитель Ткачука. Минфин ударил по рублю. Там неожиданно решили покупать валюту на 6,5 миллиардов рублей ежедневно. Это на 20% больше, чем было в июле. Рубль на этом возобновил снижение. При этом рынок ожидал, что Минфин, наоборот, уменьшит покупки валюты по бюджетному правилу вплоть до нуля. Чем связано такое решение? Производители зерна говорят о кризисе и возможном сокращении посевов. С середины июля цены на пшеницу и ячмень на внутреннем рынке обрушились до 14%, а за год до 20%, пишет «Коммерсант». Причина атаки на портовую инфраструктуру, которые обвалили экспорт, мы поговорили с представителями сектора. Подробности на Business FM. Гендиректор Урал-дронзавода, производящего FPV-дроны «Упырь» и автора телеграм-канала «Повернутые на войне», пострадал при взрыве автомобиля. Владимир Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в оперативных службах. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Погиб водитель Ткачука.
0: Подробности.
22: Владимир Ткачук – автор популярного телеграм-канала «Повернутые на войне», а также глава Урал-дронзавода. Это предприятие производит известные FPV-дроны «Упырь» и тяжелые беспилотники «Бердыш». По данным Европейско-азиатского агентства новостей, покушение на Ткачука произошло накануне вечером. На видео с места происшествия видно, что автомобиль был припаркован у дома в частном секторе. По данным журналистов, это дом в поселке Большой Исток, в 25 километрах возле Екатеринбурга. Мерседес, в котором находился Ткачук, полностью выгорел. Самого Ткачука в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Его водитель погиб на месте. Перед пожаром был слышен громкий взрыв, отметили очевидцы. Сам екатеринбургский Урал-дронзавод был основан создателями FPV-дрона «Упырь». Этот беспилотник сегодня активно применяется в зоне СВО. В частности, дроны серийно поставляются в войска Центрального военного округа. Летом 2024 года Урал-дронзавод попал под санкции США, а в декабре того же года под ограничения Евросоюза.
21: Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Что известно от Кучуке и его деятельности, рассказывает корреспондент Я-1 АРУ Евгений Кошек.
3: Сообщение о загоревшемся «Мерседесе» поступило вчера вечером. Очевидцы сообщили, что перед этим был слышен взрыв. Сегодня стало известно о погибших людях. Эту информацию не раскрывали, чтобы успели естественные действия необходимые провести. Предположительно, устройство сработало позади Качука. Погиб его водитель. В состоянии он пока находился в реанимации.
4: У следствия вообще нет сомнений, что это род деятельности компании, которую он возглавлял, которая производила FPV-дроны?
3: Об этом с ним интервью было в прошлом году, где он рассказывал, все это показывал чиновникам, его награждали даже публично вот, за помощь фронту. Вот эту информацию, поскольку она была открытой, ее могли использовать, чтобы начать его выслеживать и, соответственно, готовить эту провокацию.
4: Но человек скорее не публичный, это вот скорее единичный эпизод, когда он чиновникам показывал свое производство?
3: Нет, он был, можно сказать, относительно публичным, то есть он уже начинал как волонтер, и уже вот на почве вот этого волонтерства он его заметили и поддержали полпред, в том числе как бы и другие наши ответственные лица. Я думаю, что он не ожидал просто такого развития событий, что настолько близко к нему смогут подобраться. У него, насколько я понял, не было вот специальной охраны какой-то, вот, как охраняют генералов, например.
4: Что еще о предприятии известно? Это скорее рядовое производство дронов, FPV-дронов?
3: Они закупали запчасти и собирали. То есть это не завод в полном смысле, а такие вот небольшие сборочные цеха. И, соответственно, там дорабатывали и поставляли.
1: Евгений Кошек, корреспондент Е1.ру. Владимир Путин объявил о перестановках. Меж тем, в командовании войсками на встрече с руководством Минобороны, службы и тыла будет руководить генерал-полковник Валерий Солодчук, он же назначен замминистра обороны. Андрей Иванаев возглавит группировку войск «Центр». Командование группировкой «Восток» перейдет к Петру Болгареву. Войска беспилотных систем возглавит генерал-полковник Денис Лямин, бывший начальник штаба группировки «Центр». Новый род войск официально сформировали в ноябре прошлого года. Минфин в августе, вопреки ожиданиям рынка, нарастит ежедневные покупки валюты и золота по бюджетному правилу до 6,5 миллиардов рублей. Это почти на 20% больше, чем в июле. Суммарно ведомство направит на операции в рамках бюджетного правила более 136 миллиардов рублей. Многие аналитики ожидали, что Минфин, напротив, сократит объемы покупки по бюджетному правилу. По оценке одного из экспертов, даже до нуля или до объема примерно в 1,5 миллиарда рублей в день. Рубльное решение Минфина возобновил снижение. Увеличение объема покупок валюты в августе стало возможно благодаря росту нефтегазовых доходов в июле. Год-год они выросли почти на 19%, показав первый заметный плюс в 2026 году, сообщило ведомство. Правда, в основном за счет эффекта низкой базы и квартального налога на дополнительный доход, без его учета прирост лишь 11%. Насколько позитивно решение Минфина, как повлияет на рубль, мы опросили рыночных экспертов.
0: Бизнес FM. Мнение.
6: Директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
23: Если смотреть для экономики, для того, что нужно, не знаю, бюджету и аду компании, все-таки экспортно-ориентированная экономика, рубль достаточно сильно перекуплен, даже на текущих уровнях. Мы пока видели какой-то некий спекулятивный спрос, а сейчас придет реальная покупка со стороны Минфина, то есть каждый день у вас будут покупать там, на 20% больше, чем покупали, но это создаст дополнительный реальный спрос, и в принципе рубль, наверное, еще может немного ослабнуть. И, наверное, нужно, чтобы он был чуть более слабым для экономики, это позитивная история.
24: Появилась также информация по доходам нефтегазовые.
23: Что рынок действительно удивило, это вот сокращение демпфера, как главный, наверное, такой момент. Во многом это связано, наверное, с вопросами переработки. Ну и это, разумеется, дополнительные низовых поступления, но отсутствие отчислений из бюджета. То есть к вам приходят платежи за нефть, а за то, что там как продается бензин, вы платите меньше. Поэтому, в принципе, вот эта вот история, наверное, в моменте локально оказала большее влияние.
6: Инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
25: Если смотреть на те вводные, которые были на руках, то Минфин, правда, должен был почти не покупать валюту, но из-за того, что коллеги снизили прогноз по дополнительным нефтегазовым доходам на август, у нас вот высвободилась определенная сумма, которую направили на покупки валюты.
26: Это хорошая новость?
25: Смотря для кого. В целом, для российского индекса, который там на 50% плюс стоит из компаний-экспортеров, новость достаточно положительная.
26: А для российской экономики?
25: Частично тоже, потому что наши товары становятся более конкурентоспособными, при этом в последнее время импорт сильно упал, а экспортные доходы у нас вырастут, что поддержит бюджет. В целом у нас с тех пор, как начал покупать Минфин, рубль достаточно достаточно существенно относительно там, прошлого года начал девальвироваться, скорее всего, там какие-то значения на уровне 85 рублей за доллар на этих покупках Минфина мы можем дойти.
24: Цифры про рост нефтегазовых доходов. О чем говорит этот индикатор и насколько он показателен?
25: Это в любом случае позитив для бюджета. Там около 20-25% нефтегазовые доходы составляют. Но опять же мы смотрим на две вещи. На стоимость Brent, которая там в реалиях международных экономических распри достаточно волатильная. И вторая, мы видим, что там немножко сокращается дисконт Урлса к Бренту, что, скорее всего, связано с продолжением передислокации потоков, то есть больше продаем в Китай и Индию, поэтому дисконт немножко сократился.
6: Директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
7: С учетом того, что есть еще и отдельные операции Банка России, они осуществляются по продаже юаней на внутреннем рынке, но они немножечко эту сумму корректируют. В конечном итоге в чистом размере будет покупаться валюта на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше. Месяцем ранее это было 4,82. Но, с другой стороны, это значительно меньше, чем было в мае, когда вообще покупалось 9,34 миллиарда рублей в день в эквиваленте. Формально это фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. Более того, сегодня в Россию доходят доходы именно по условно-июньским контрактам. Гораздо более низкие, что снижает объем предложения валютной ликвидности на внутреннем рынке. И когда увеличивается спрос, в перспективе августа мы можем ожидать сохраняющееся давление на рубль и полагать, что рубль будет торговаться ниже 80 рублей за доллар США.
8: Таким образом, август станет четвертым месяцем подряд, когда Минфин будет покупать валюту и золото в рамках бюджетного правила. Как сейчас туристы и трудовые мигранты пользуются связью в России? На данный момент процесс получения российских сим-карт для иностранцев существенно осложнен. Для этого нужно иметь не только паспорт, но и подтвержденный аккаунт на госуслугах. А в салоне связи нужно предоставить идентификационный номер конкретного устройства, в котором будет находиться сим-карта. А самим салоном связи, если они не проследят за этим, могут грозить штрафы. Валерий Убадоев продолжит.
9: Сейчас иностранцу для оформления сим-карты российского оператора нужно иметь паспорт с нотариально заверенным переводом и СНИЛС. С их помощью нужно зарегистрировать аккаунт на госуслугах, затем с документами необходимо отправиться в банк и сдать там биометрию. Только после этого можно пойти в салон оператора связи, предоставить там документы, а также IMEI, то есть идентификационный номер устройства, в котором будет использоваться сим-карта. Для активации симки как раз и нужна биометрия, а активировать ее нужно на госуслугах. И только после этого сим-карту можно вставить в устройство и начать пользоваться. Причем сейчас штрафы для салонов связи ужесточаются. Если в договоре на сим-карту с иностранцем отсутствует IMEI или присутствует ложный, то салон, который это допустил, могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей при неоднократном нарушении. Предусмотрено даже лишение свободы на срок до 1 года. Конечно, процесс оформления для иностранцев выглядит довольно сложным. Все эти требования вводились для противодействия мошенникам и рынку серых сим-карт. Трудовые мигранты все это делают, так как у них нет альтернатив. Однако, справедливости ради, никаких проблем с этим и не возникает, говорит лидер общественной организации узбекской диаспоры Санкт-Петербурга сотрудничества Незмаджон Мамаджанов.
10: Они получают патенты, идут в МПС, и там сразу все оформляют. Но это обязаны они это делать. Вот они получают сим-карту, на сим-карту привязывается банковская карта. Соответственно, это все прозрачно, как у граждан России, так и у них. Никто их права не ущемляет. Ну, не хочешь это делать, поезжай домой, все.
9: Однако проблемы со связью сказываются на въездном туризме. Оформлять российскую симку на пару дней или недель с таким сложным процессом туристы не горят желанием. При этом их зарубежные сим-карты в России временно перестают работать из-за периода охлаждения, который также вводили в качестве меры безопасности. Конечно, есть Wi-Fi, например, в отелях, но до него сначала нужно доехать, а в аэропортах он работает не всегда. Это вкупе с другими проблемами существенно бьет по турпотоку, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкратчан.
11: Первые 24 часа иностранные туристы оказываются абсолютно беспомощные. Кроме того, что денег у них нет, их карточки не работают, так и телефоны их не работают. А поток из дальнего зарубежья, в том числе из арабских стран, из Китая, к нам, к сожалению, падает в этом году. Потому что людей останавливают визовые проблемы, финансовые проблемы платежей и, естественно, проблемы связи. Как пример могу привести соседнюю Беларусь, которая нас обыгрывает по всем параметрам. Там безвизовый въезд на срок до 30 дней для всех иностранных туристов, там нет никаких проблем с симками и нет никаких проблем с карточками виза и MasterCard. Естественно, Беларусь, я говорю это открыто, отъедает у нас часть въездного турпотока.
9: Как рассказывает эксперт, в организованной группе туроператор может предоставить гостям страны рубли, а в некоторых случаях и телефон с российской сим-карты для связи. Однако все вышеперечисленные проблемы остаются крайне актуальными для индивидуальных туристов, а способов решения по факту нет. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Реклама.
2: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
5: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
12: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
13: Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известны медальеры того времени.
14: История денег на Business FM.
0: Business FM. Нота Бена.
15: В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
0: Business FM. Нота Бена.
16: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
27: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Нефтегазовые доходы российского бюджета в июле выросли на 18,6% к прошлому году и составили 934 миллиарда рублей, сообщает Минфин. Основной приток обеспечен квартальным налогом на дополнительный доход, который принес 396 миллиардов рублей против 302 миллиардов годом ранее. Годовая инфляция в России по итогам сентября составит 6,3%. Такой комментарий к среднесрочному макроэкономическому прогнозу дал Банк России. Регулятор прогнозирует ускорение инфляции в третьем квартале до 7% против 5% во втором квартале. Прямой вклад роста цен на топливо в инфляцию составил 0,3% в июне и еще около 0,2% за первые две недели июля. Число ликвидаций предприятий по экономическим причинам в этом году впервые превысило число регистраций новых организаций, подсчитали в Центре макроэкономических исследований Сбербанка. Количество решений закрыть бизнес выросло более чем вдвое. Впервые отражать ухудшение положения действующего бизнеса стал так называемый демографический разрыв, а не очистка реестра от компаний-пустышек, констатирует Сбере. Причина в высоких ставках, низком спросе и налоговом давлении. Специалисты Московского авиационного института совместно с учеными из МФТИ создали двигатель на криптоне малой мощности для низкоорбитальных спутников. Ресурс двигателя рассчитан на многократное включение, выключение и создание тяги в течение не менее 7500 часов. После начала эксплуатации в космосе он сможет работать до 7 лет, сообщили в МАКИ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
8: В Москве сейчас плюс 27, ясно. Осадки сегодня не ожидается. Ночью плюс 18. Завтра днем до 30 градусов. Жарко. Облачно с прояснениями, но временами возможен небольшой дождь. Похожая погода ожидается и в пятницу. А вот в субботу и воскресенье предварительно без осадков, но будет попрохладнее, 23-26 градусов. 20.17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Мэр Москвы считает, что полный перевод экономики на военные рельсы может убить страну. Разговор об этом он назвал никчемными. Об этом Сергей Собянин заявил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.
3: Наверняка слышали такое. Зачем в наше время так красиво украшать цветами мосты и столько затевать новых инфраструктурных проектов, хотя, может быть, можно наоборот направить все эти средства на помощь армии и притормозить развитие города? Вот как правильно расставить приоритеты? Что вы скажете на это?
4: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война.
8: Словом Сергея Собянина, который идет на выборы в Госдуму вторым номером в списке партии «Единая Россия», современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячие фронты и здоровая и стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно. Конец цитаты. Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых. За три недели пшеница и ячмень в России подешевели до 14,5%, а отдельным хозяйствам уже приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес ФМ поговорил с аграриями из разных регионов страны, почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы. Об этом Ольга Кашинская.
17: По данным «Прозерно», в европейской части России пшеница третьего класса к концу июля подешевела до 13,5 тысяч рублей за тонну, четвертого – примерно до 12 тысяч. Однако, по данным «Коммерсанта», некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 тысяч рублей. Это уже ниже порога рентабельности – около 10 тысяч рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамани июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
18: У нас на элеваторе город Пролетарск прием ведет премьер Астон. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет и Новороссии. Логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
17: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта, еще одного важного импортера, остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
19: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличили посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
17: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание.

0: рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
1: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией. И это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензий и разрешений. А для бизнеса время, как известно, деньги.
0: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует: «Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки».
2: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы, социальные, политические факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
0: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор центра развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
3: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знаний иностранных языков гидами, поскольку многие туроператоры в поисках тех гидов, которые будут привлекаться к обслуживанию, они и ищут, и в том числе для въездного туризма, тех гидов, которые владеют тем или иным языком. Сейчас в реестре появилась уже такая возможность, где можно сделать фильтр и найти гидов, например, на каких-то редких языках.
0: Еще одно новшество на госуслугах – оформление электронного разрешения на посещение заповедников и нацпарков. Правда, некоторые туристы говорят, что во многих местах процесс и так несложный – оформить разрешение. Решение можно буквально на месте или на сайте особо охраняемой природной территории, сокращенно ООПТ. Теперь процесс еще упростили, комментирует работающая на Алтае гид Вероника Кутьина.
4: Цифровизация, она, конечно, не надо там, как раньше, ехать в какое-то другое место, ждать, когда откроется этот офис, когда придут работники. Еще приехал куда-то и оказался в обеденное время. Сейчас, конечно, все мега доступно.
5: Сейчас стало больше туристов, которые выбирают подобный отдых, или все-таки нет?
4: Больше. Вот эта вот тенденция больших городов, то, что сейчас перегруженность, такая обстановка, иногда непростая в нашей стране, но тем не менее, все люди, конечно, ищут такие нестандартные решения, в том числе и на ОПТ. И у меня вот сколько каждым годом, я прям вижу, что спрос, прям потребность такая растет именно.
0: Правда, вопрос в том, как эти разрешения смогут получать иностранцы, у которых нет госуслуг, говорят эксперты. А скоро гостиницы, в которых больше 50 номеров, ждет еще одно цифровое нововведение. К 1 сентября они должны обеспечить возможность заселять туристов через мессенджер Макс, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
6: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: Москва 2028, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Выборы в Госдуму пройдут в экстремальной ситуации, так как от Украины можно ожидать всего, что угодно, заявила Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным. Глава Центра избиркома доложила президенту, что принимаются беспрецедентные меры безопасности. По ее словам, подготовлены резервные помещения и альтернативные источники питания, прошли тренировки с сотрудниками МЧС и МВД, а также другими силовиками. Европа прекращает временную защиту вновь пребывающим военнообязанным украинцам. Решение ЕС вступило в силу. Документ был принят в конце июля. Страны Евросоюза согласовали продление схемы временной защиты беженцев до марта 2028 года, но исключили из нее уклоняющихся от исполнения воинских обязательств. Теперь для получения временной защиты беженцы должны будут доказать соблюдение своих военных обязательств. Китай ужесточит контроль над зарубежными поездками граждан и оставит за собой право отклонять заявление на выезд. Об этом сообщили на сайте правительства Шанхая. По новым правилам, китайские туристы и командированные обязаны предоставлять сотрудникам иммиграционных и визовых служб полную достоверную информацию о целях и планах поездки. В случае необходимости у них могут запросить дополнительные документы. Глава ФИФА пообещал Марокко право провести финал чемпионата мира по футболу 30-го года в обмен на политическую поддержку, пишет «Таймс». Отмечается, что Джани Инфантино пытается заручиться

0: Поддержка национальных футбольных ассоциаций на фоне усиливающихся призывов к его отставке. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия и Украина обменялись новыми ударами по маркетплейсам. Киев подтвердил, что уничтожен крупнейший склад маркетплейса «Розетка» в Броварах, сортировочный терминал «Новой почты» в столице и другие объекты. В свою очередь, Киев атаковал склад в Алберец в Туле. Возник пожар, сейчас он локализован. В чем смысл таких ударов последних недель? Полный перевод экономики на военные рельсы может убить страну, так мэр Москвы ответил гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на вопрос, зачем сейчас так украшать мосты. По словам Сергея Собянина, современная война ведется на два фронта. Это горячий фронт и здоровая и стабильная экономика страны. О чем говорит это интервью перед сентябрьскими выборами в Госдуму. И слишком много олимпиадников. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил ввести квоту для победителей олимпиад при поступлении в вузы 10-15% от всех бюджетных мест. Ректор отметил, что в МГИМО в этом году 57% бюджетных мест получили победители и призеры олимпиад. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они идею квот. Подробности на Business FM. Россия и Украина обменялись ударами по маркетплейсам. Ночью российские военные нанесли массированный удар по объектам в нескольких регионах Украины. Киев подтвердил, что уничтожен крупнейший склад маркетплейса «Розетка» в Броварах, сортировочный терминал «Новой почты» в столице, логистический центр компании «Эпицентр», завод «Эпицентра Керамик», а также склад супермаркета «Новос». Склад «Розетки», уничтоженный в Киеве, был самым крупным у украинского маркетплейса. Там обрабатывалось более 100 тысяч заказов в день. Склад не подлежит восстановлению. Минобороны добавляет, что поражены логистические центры транслогистики МЛП «Чайка» в Киеве, терминалы «Арабен Украина» и «Новая почта» в Броварах. Киев же атаковал склад в Алберец в Туле. Возник пожар, сейчас открытое горение ликвидировано. Превышение содержания вредных веществ в воздухе не зафиксировано, отметил губернатор Миляев. Киев заявляет, что ни одну российскую баллистическую ракету сбить не удалось. Его было 24 баллистические ракеты «Искандер-М» и С-400, а также 4 ракеты «Циркон» и «Оникс». Из 115 ударных беспилотников Киев, по его заявлению, сбил 98. О значении ударов последних недель говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Они дают результат визуально видимый, наблюдаемый, и это оказывает очень серьезное воздействие на население, ну, собственно, обоих участников конфликта. Другое дело, что действительно сейчас, скажем так, сила на российской стороне. Киеву абсолютно нечем отвечать на удары баллистическими ракетами. Есть вероятность того, что это такой ход для воздействия на западную аудиторию, но данные, в том числе объективного контроля, данные аналитиков говорят о том, что в распоряжении Киева действительно может уже не быть противоракет типа «Патриот». Это самое единственное, собственно, эффективное средство против баллистических ракет. Ситуация вряд ли кардинально изменится в ближайшие месяцы по той простой причине, что производство этих ракет под лицензией либо каким-то еще образом невозможно наладить за несколько месяцев. Отдавать ракеты из наличия Соединенные Штаты, видимо, в ближайшее время не будут. И Киев будет искать какие-то другие варианты, но их практически нет. Есть французский комплекс СМТП, но он условно доступен, и там также проблема с боекомплектом, потому что это новый комплекс, и ракеты для него только-только начали производиться во Франции. Опять же, абсолютно неясна его эффективность. Таким образом, Киев находится действительно, ну, скорее всего, находится в таком тупике. Отвечать, отражать наши удары по Киеву баллистическими ракетами Киев не в состоянии. Ну, и продолжать свои удары ответные он может только дроны и теми крылатыми ракетами, которыми он располагает. То есть известно, что Киев применяет ракеты «Фламинго». Конечно, да, это достаточно более серьезное оружие, чем дроны, но основной урон на нашей территории мы получаем от дронов. Насколько хватит у Киева, вот, скажем так, возможности применять дроны, вопрос очень непростой, потому что дроны они могут делать. И мы видим, что они их делают. Насколько мы готовы дальше продвигаться в наших ударах систематических? Ну, да, мы подняли град, достаточно серьезно. Июль месяц был самым мощным месяцем по количеству ракетных ударов. Это отмечают на Западе со стороны России по целям на территории Украины. Но сколько мы сможем поднимать градус дальше, тоже вопрос. И даст ли это какой-то эффект?
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». В результате ночной атаки в Киеве области 17 погибших и 44 раненых, сообщил Зеленский. Он снова возложил ответственность за жертвы на западные страны, которые не предоставили ракеты «Патриот» для защиты от баллистических ракет. Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет комплексом «Патриот», подтверждает Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, Трамп указал на дефицит ракет-перехватчиков из-за военной кампании США против Ирана. Комментирует эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Да, безусловно, ситуация сложилась таким образом, что у Украины нет возможности обеспечить в краткосрочной перспективе защиту от баллистических ракет. В иных условиях можно было бы обратиться к странам Ближнего Востока, но сейчас у них самих проблемы с Ираном. Европейский Союз и Канада также в теории могут предоставить какое-то количество перехватчиков, но таким образом они буквально опустошат собственные запасы. Так что, безусловно, в ближайшие месяцы Украина столкнется с одним из самых тяжелых периодов в недавней истории в том, что касается именно защиты от баллистических ракет. Мы видим, как сейчас обе стороны продолжают эскалировать. Россия наращивает удары по целям в Киеве и в целом на всей территории Украины. И можно таким образом предсказать, что в ближайшие месяцы нас ждет дальнейшая эскалация. И зима станет такой высшей точкой этой эскалации с обеих сторон. Именно после зимы можно ожидать каких-то подвижек в сторону возможного движения к мирному соглашению, ну или, конечно, к прекращению огня. О полноценном мирном соглашении сейчас говорить не приходится. Так что да, можно сказать, что Украина сейчас находится в очень уязвимом положении. Нет каких-то способов это уязвимое положение выправить в ближайшей перспективе. И поэтому я думаю, что Украина будет эскалировать, в свою очередь, нанесение дальнобойных ударов по России, а не попытку себя каким-то образом защитить.
2: Алексей Наумов, эксперт российского сайта по международным делам. Генсек НАТО Марко Рютте сообщил Зеленскому, что обсуждает со странами НАТО, как срочно найти средства ПВО для Украины. Об этом он заявил после телефонного разговора с Киевом, сообщает Рейтер. А ранее Блумберг узнал о встрече в Вене экс-чиновников России и ЕС, посвященной прекращению боевых действий. По данным агентства, возможные условия мирных переговоров в июле в австрийской столице обсудили представители России, Германии, Франции и Британии. В переговорах участвовали экс-советник по нацбезопасности Британия Тим Барро, бывший госсекретарь ФРГ Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя российского представителя источники агентства назвать отказались. Блумберг подчеркивает, что подобные дискуссии являются частными экспертными инициативами без официального мандата. Их цель – проработать идеи, которые впоследствии могут быть переданы действующим властям. Победители Олимпиад хотят квотировать при поступлении. Такое предложение выдвинул ректор МГИМО Анатолий Торкунов в разговоре с российской газетой. По его словам, в ходе приоритетного этапа в его вуз были зачислены 255 человек. Это 57% от общего числа бюджетных мест. Большинство из этих абитуриентов – победителей и призеры Всероссийской олимпиады школьников. О подобной ситуации бизнес-фэм ранее рассказывали проректоры и других московских вузов. Торкунов предложил рассмотреть идею квоты для олимпиадников в 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею.
1: Бизнес FM. Мнение.
5: Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов.
6: На самом деле ситуация с поступлением в этом году еще более остро обнажила значительные проблемы вообще с пониманием того, как кого нужно отбирать для обучения в университетах. И как мы видим, даже 300-бальники, набравшие максимальное количество баллов, легко могут взять и не попасть на места с оплатой за счет федерального бюджета. Все увидели вот это окно возможностей через огромное количество олимпиад. И вопросы, конечно же, есть и качество этих олимпиад, и прозрачности, отбора этих победителей. И вопросы квотирования – это очередная подпорка и путь в тупик. На мой взгляд, должна поменяться в принципе модель отбора наиболее талантливых и способных ребят для обучения в университетах. Не вот эти многоуровневые, сложные конкурсы, квази на самом деле конкурсы с непонятными расчетами, квотами. Нужно переходить к нормальным федеральным образовательным сертификатом. И каждый второй выпускник школы, сдавший хорошо ЕГЭ, имеющий отличный портфолио в течение обучения своего в школе, получают просто нормальный федеральный образовательный сертификат, и уже они сами решают, куда этот сертификат, в какой университет они приносят для оплаты своего обучения.
5: Профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
7: Я не сторонник квотирования олимпиадников. Я считаю, что это мотивированные, хорошо подготовленные ребята. Конечно, вузы в них заинтересованы. Такое количество олимпиадников далеко не во всех вузах. И проблема эта существует, в общем-то, для очень престижных вузов. Очень таким селективным набором, я бы сказала. Квотированием погубить мотивацию участия в олимпиаде. Да, у нас ширится олимпиадное движение. Да, больше победителей становится. Это довольно заметная, длительная подготовка. Ребята некоторые начинают с 8 класса участвовать в этом. Это всегда нестандартные задачи, решения, поиск даже, может быть, методов решения. Это, конечно, расширяет потенциал и креативности, и самостоятельности в принятии решений. Более того, баллы по профильным предметам для олимпиадников установлены на достаточно высоком уровне. 75 баллов – это очень высокий балл, который они должны получить, чтобы иметь возможность поступить по олимпиаде. Да, конкуренция есть, да, проблема есть. Я считаю, что олимпиадники за свои победы должны получать бюджетные гранты и не отбирать бюджетные места, а за счет полученного индивидуального бюджетного гранта, а бюджетное законодательство это позволяет сделать, поступать в тот вуз, куда они хотят.
5: Доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
8: Саму идею квоты я, безусловно, поддерживаю, потому что вот уже этот год показал РУДН, президентская академия, большая часть специальностей и направлений закрыты уже и теми, кто поступил по особой квоте и по результатам олимпиад. И для людей, которые имеют высокий балл, супервысокий балл, 100-бальники, закрыта возможность поступления на эти специальности. Поэтому введение квоты я считаю предложением правильным. Но я думаю, по крайней мере, 50 на 50. То есть 50 для олимпиадников, 50 для всех остальных. Но не надо забывать, что эта речь касается нескольких ведущих вузов, и в этих вузах далеко не всех направлений специальностей.
2: В этом году часть вузов также сократили количество олимпиад, учитываемых при приеме. Среди них МФТИ, Бауманка, Финансовый университет, РАНХИКС и другие. Российские синхронистки завоевали третье золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. На этот раз они стали лучшими в акробатической группе с программой «Бешеные куклы». Второе место заняла испанская команда, бронза досталась итальянкам. Ранее россиянки побеждали в командном турнире в технической и произвольной программах. А тренер команды Светлана Ромашина, семикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, для нее это был первый турнир подобного уровня в качестве главного тренера. А бывший главный тренер сборной России Татьяна Покровская поздравила спортсменок и свою преемницу Светлану Ромашину в разговоре со спортивным обозревателем «Бизнес-ФМ» Григорием Гуреевым. Она также отметила, что Роман Измайлов, бывший прыгун в воду, достойно проявил себя как тренер акробатического направления.
9: Нет, ну молодцы, группа молодцы. Немножко не получилось в дуэтах и в мисс-дуэтах, но группа молодцы. Просто выложились по всем видам, которым они выступали, они золотые, это здорово. Умницы девочки и молодцы тренеры. Главное, это тренерская работа.
10: Как вам в целом постановка?
9: Ну, постановки у нас всегда были прекрасные. Они остаются прекрасные. Команда Испании мне понравилась тоже. У них интересная композиция. Но наши более техничные, у нас очень сильная акробат, потому что поддержки у нас были выполнены на высоком уровне, на высоком. Так чистенько, аккуратненько. Молодец, Роман.
10: Светлана Ромашина, на ваш взгляд, для нее это хороший опыт?
9: Конечно. Все вот эти результаты говорят, что она очень хорошо справляется на своей должности. Что я могу сказать? Что смена у меня хорошая. Это здорово.
2: Татьяна Покровская, бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию. Чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже проходит с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
1: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
11: Ищите уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Trendy.rf.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM.
16: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
1: Успеть за 10 секунд на Business FM.
17: FM. Компании и корпорации.
18: В студии Рамиль Киселев.
19: Отчеты и планы.
18: Победа возобновит рейсы из Москвы в Объединенные Арабские Эмираты. Полеты в Дубае начнутся 3 сентября. Сначала трижды в неделю, с 1 октября ежедневно, а со 2 октября два раза в день. С 25 октября авиакомпания также вернет рейсы в Абу-Даби 4 раза в неделю. Победа приостановила полеты в Эмираты в начале марта из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
19: Аукционы и тендеры.
18: Третий аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве не состоялся. На торги снова не подали ни одной заявки. Стартовая цена составляла 4 миллиарда рублей. В лот входили здание вокзала и соседний корпус общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров, а также участок почти в 14 тысяч квадратов. Оба здания признаны объектами культурного наследия. Росимущество снова выставило на торги бывшие российские активы алкогольного холдинга Global Spirits почти за 8 миллиардов рублей. Два предыдущих аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок. В лот входят доли в 7 компаниях, в том числе заводах «Русский Север», «Родник ИК» и «Крымский винный дом». Активы перешли государству в 2024 году по иску Генпрокуратуры.
19: Банкротство.
18: Сбербанк намерен потребовать банкротства компании «Евротранс». Ранее о таких же планах сообщил Банк России, однако заявления в суд пока не поданы. Компании уже предъявлены другие иски почти на 30 миллиардов рублей. Кроме того, «Евротранс» не смог вовремя рассчитаться по нескольким выпускам облигаций, объяснив это нехваткой свободных денег. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В 20:48 в Москве вы слушаете Business FM. Российские банки предупреждают, что оплата картой на сайтах может не проходить. Соответствующие уведомления получили клиенты, в том числе ВТБ, сообщил нам наш слушатель. В баннере говорится, уже завтра оплата картой в интернете может не проходить. Чтобы все работало, нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер. Насколько легко это сделать, об этом Валерий Бадуев.
20: Эта проблема связана с тем, что иностранные регистраторы начали отзывать свои сертификаты безопасности у сайтов российских банков. В связи с этим они начали переходить на отечественные, о чем мы уже рассказывали. Сертификат безопасности – это цифровой документ, который гарантирует безопасность подключения. Банки, предупреждая о потенциальной невозможности оплаты картой на сайтах, имеют в виду такой возможный сценарий. Допустим, клиент банка покупает что-либо на каком-нибудь сервисе в интернете, используя зарубежный браузер – Google, Safari или любой другой. Чтобы подтвердить оплату, сервис переводит клиента на сайт сайт банка, в случае, если приложения на устройстве нет, например, при оплате с компьютера. Однако из-за несовместимости зарубежных браузеров и отечественных сертификатов безопасности клиента может не пустить на сайт. Может высветиться баннер, в котором говорится, что подключение якобы небезопасно. Продолжает финансовый эксперт, автор телеграм-канала Card Review Андрей Черков.
0: Соответственно, клиенты стали сталкиваться с тем, что они не могут попасть на сайты, в том числе сайты банков и на сайт странички банков, на которые открываются автоматически для ввода кода подтверждения операции. Поэтому банки предлагают либо скачать свои системы корневой сертификат, его можно скачать и продолжать пользоваться обычными привычными браузерами Safari, Google Chrome, либо скачать российские браузеры, Яндекс.Браузер, в которых этот сертификат включен уже по умолчанию и не испытывать никаких проблем.
20: Подробная инструкция по установке отечественных сертификатов безопасности от Минцифры размещена на госуслугах. Их можно установить как на компьютеры, так и на смартфоны, на iOS и Android. Эксперты говорят, что в целом ничего сложного в этом нет, однако неподкованному пользователю может быть довольно трудно сориентироваться в процессе, так как нужно выполнить целый ряд различных шагов. Поэтому при оплате на сайтах удобнее просто пользоваться отечественным браузером, где российские сертификаты уже встроены. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
21: На части устройства добавить сертификат чуть-чуть отличается от той инструкции, которая предоставлена, потому что Android все-таки довольно такая разносторонняя операционная система. При этом отечественный браузер — это как хорошая альтернатива, чтобы вот как раз, собственно, какие-то платежи совершать, чтобы не устанавливать доп-сертификаты, если кто-то этого делать не хочет. Но в целом это понятный тренд на то, чтобы все было внутри государства, и свои сертификаты, и свои какие-то, возможно, даже какие-то стандарты, свои платформы, свои браузеры.
20: В случае же, если пользователь не хочет устанавливать российские сертификаты и при этом не хочет пользоваться отечественным браузером по каким-либо причинам, можно проигнорировать баннер о якобы небезопасности подключения. Для этого там есть соответствующая кнопка, на которой так и написано «Попасть на сайт». Однако этот баннер, скорее всего, будет высвечиваться постоянно, если продолжать делать покупки на сайтах, используя иностранный браузер. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
22: Капитал с Алексеем Завьяловым.
23: Добрый вечер. Очередной день роста на российском рынке акций. 1.4% добавил индекс Московской биржи. Удалось преодолеть уровень 2300 и даже закрыться. 2301 пункт закрытия основной торговой сессии. Ну и вечером движение похожее, хотя, ну, в общем, вокруг уровня 2300 все происходит. Вышли данные по инфляции уже после закрытия основной торговой сессии. Дефляция была зафиксирована Росстатом за неделю с 28 июля по 3 августа, и дефляция составила 0,02%. Впервые с мая дефляция. Ну и многие удивлялись майской дефляции, хотя текущая дефляция в российской экономике — это, в принципе, уже сезонный фактор, который часто повторяется. Ну, не каждый год, были исключения, но в основном как раз конец лета, начало осени всегда сопряжено с дефляцией. И вот как раз дефляцию мы наблюдаем. Посмотрим, насколько этот период будет продолжительным. Если будет продолжительным, может быть, и рынок начнет менять свое мнение относительно ключевой ставки. Хотя пока все прогнозы строятся в сторону паузы на следующих заседаниях Банка России. Годовая инфляция пока высокая. На 3 августа 6,13%. Опять же, это согласно данным Росстата. При этом рубль продолжил снижение. Снижение не сказать, что прям заметное было. Китайская валюта прибавила 4 копейки, но незаметное оно было в конце торговой сессии. Закрытие 11 рублей 99 копеек. Оно было более заметное днем, когда китайский юань превышал 12 рублей, и при этом все это совпало с выходом новостей от Министерства финансов Российской Федерации. Новые параметры бюджетного правила на период с 7 августа по 4 сентября, и вопреки ожиданиям рынка, Минфин увеличивает объемы покупки валюты до 6,5 миллиардов рублей. Рынок ждал то, что все-таки Минфин снизит вот эти объемы покупки. Но, тем не менее, произошло увеличение. Это все повлияло, конечно, не лучшим образом на российский рубль. Но это С другой стороны, в целом неплохо для российского бюджета, для российской экономики, учитывая, что ведомство ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 114 миллиардов рублей. Но что касается уже окончательных объемов покупки Банком России с учетом бюджетного правила, это будет около 6 миллиардов рублей в день. В текущем периоде пока до 7 августа это около 5 миллиардов. Ну, в общем-то, на 1 миллиард вырастет покупка. Это, конечно, будет оказывать определенное давление на российский рубль. Цены на нефть стабильны вечером в среду. И смесь Brent в основном торгуется в районе 79 долларов за баррель. Но здесь все рынок, конечно же, следит за ситуации вокруг Ормузского пролива, в первую очередь. Много было уже сказано, много будет сказано. Посмотрим, что будет сделано. Но мы вспомним еще начало недели, когда чиновники американской администрации много говорили о том, что вот-вот Ормуз откроется. Пока не открылся, но были новости уже те, которые касаются Ирана и Омана. И согласно этим новостям, Иран и Оман договорились все-таки, пришли к некому соглашению по Ормузскому проливу. Во всяком случае, в МИДе Ирана об этом сообщают, что вот эти договоренности, они почти достигнуты, однако полное открытие пролива потребует выполнения конкретных условий. И причем отмечается, что в основном это все будет зависеть от действий США в отношении Ирана. В общем-то, пролив готовы открыть, но это не точно. Причем также сообщается в МИДе Ирана, говорят о том, что новый маршрут через Ормузский пролив будет действовать от 2 до 4 месяцев. Ну, в общем, пока рынок ждет открытия Ормуза на самом деле. Посмотрим, насколько это будет все-таки долговременной ситуацией, долговременной историей. Открытие уже было один раз. Короткое было открытие, кратковременное. Ну и в целом можно сказать, что пока вот мы видим, что рынок в ожидании и, ну, не спешит, в общем-то, дальше продавливать котировки нефти.
3: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы. Американский инвестор и финансист Стивен Коуэн слывет заядлым коллекционером. Его собрание картины и инсталляции оценивается примерно в миллиард долларов. В 2004 году он купил у галериста Чарльза Саачи за 8 миллионов долларов работу английского художника Дэмиена Хёрста под названием «Физическая возможность смерти в сознании живущего». Инсталляция представляет собой мертвую 4-метровую тигровую акулу, помещенную в огромный аквариум, который залит раствором формальдегида. Причем на момент сделки рыба уже начала гнить из-за неправильной обработки. Автор предложил заменить главный объект за дополнительные 100 тысяч долларов. Миллиардер согласился. А в американской прессе разгорелся спор. 8 с лишним миллионов. Не многовато ли за просроченные рыбные консервы? Пусть и такие необычные. Транжиры на Бизнес FM. Кто надо, услышал.
4: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
3: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: Москве 2058, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Абхазия вслед за Грузией оказалась без света из-за системной аварии на Ингургаз, сообщила Минэнерго Абхазии. На данный момент без света Тбилиси и большинство грузинских регионов. Остановлено движение поездов грузинской железной дороги. В столице не работает метро. Причины выясняются. Сейчас службы работают над восстановлением электроснабжения объектов инфраструктуры. В течение дня над российскими регионами сбито 200 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. С 8 до 20 часов средства ПВО уничтожили дроны над территориями Московского региона, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Башкирии, Татарстаном и над акваторией Черного моря. Согласованный Ираном и Оманом маршрут в Ормузском проливе станет временным. Об этом заявил замглавы МИДа Исламской Республики Казем Гарибабади. Он добавил, что путь будет актуален на период от 2 месяцев и дольше. Московский «Спартак» разгромил Оренбург в первом туре Кубка России по футболу в рамках пути РПЛ. Встреча завершилась со счетом 5-1. В составе победителей дубль оформил Манфред Угальде. Также отличились Пабло Салари, Наиль Умяров и Павел Полих. У гостей гол забил Ренат Голыбин. В другом матче с минимальным счетом московская «Динамо» обыграла воронежский «Факел». Единственный мяч в добавленное время в свои ворота срезал защитник «Факела» Игорь Юрганов. Новости на «Бизнес ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Росстат зафиксировал первую недельную дефляцию. Начиная с мая, с 28 июля по 3 августа цены снизились на 0,02% на фоне удешевления бензина и дистоплива на 1,5%. Также почти на процент подешевела сезонная плодово-овощная продукция на долг лета. Производители зерна говорят о кризисе и возможном сокращении посевов. С середины июля цены на пшеницу и ячмень на внутреннем рынке обрушились на 14%, за год до 20%, пишет «Коммерсант». Причина – атаки на портовую инфраструктуру, что обвалило экспорт. Мы поговорили с представителями сектора. И как сейчас трудовые мигранты и иностранные туристы пользуются связью в России? Для приобретения российских сим-карт им теперь нужно иметь не только паспорт, но и подтвержденный аккаунт на госуслугах, а в салоне связи нужно предоставить идентификационный номер устройства, в котором будет находиться сим-карта. Как соблюдаются эти правила? Подробности на Business FM. Росстат сообщил о недельной дефляции впервые с середины мая. Цены в России с 28 июля по 3 августа снизились на символические 0,02%. Причиной стало заметное удешевление автомобильного топлива. ЦБ повысил прогноз по инфляции, но при этом дал понять, что возможности дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняются. А Минфин объявил, что в августе нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Последние финансовые новости у Михаила Задорожного.
6: ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в июле, когда она была снижена на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Регулятор отметил, что неизвестность в части бюджета не позволяет уверенно говорить о большой возможности дополнительного снижения ставки. По словам экономистов, ЦБ ждет от Минфина корректировки главного финансового документа страны, чтобы понимать, какое давление на цены окажет увеличение расходной части бюджета. Но это не означает, что Банк России вообще исключает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Скорее наоборот, июльская решение дает основания для осторожного оптимизма, продолжает главный экономист инвестиции Софья Донец.
7: В целом Банк России дал нам некоторый просвет надежды. В принципе, сработал на то, чтобы паника острая в российском финансовом секторе спала, и мы сохранили ту устойчивость, на которую регулятор работал предыдущие 2 года. Впрочем, до сентябрьского заседания главное, чтобы не поменялись наши ключевые вводные, в том числе геополитика.
6: ЦБ также опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу, в котором повысил прогноз индекса диапазон по инфляции на этот год до 6-7%. Но экономисты обратили внимание на другое, что регулятор отметил увеличение процентных ставок на денежном рынке и доходности по облигациям федерального займа. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
8: Если до июня месяца ставки по десятилетнему ФЗ, по сути, были ниже, чем ключевая, то с этого самого момента произошел перелом, и ставки десятилетних, доходности десятилетних бумаг, а стало быть, ставки новых заимствований, они стали выше, чем ключевая ставка. И это действительно такой интересный и тревожный сигнал. Обслуживание долга, как известно, это одна из наиболее быстро растущих статей бюджетных расходов, которые вытесняют все остальные статьи. Так что, говоря о высоких процентных ставках, я хочу напомнить, что Минфин России приостановил аукционы, приостановил заимствования, поскольку ставки представляются совершенно справедливо главному финансовому ведомству, не соответствующими текущей конъюнктуре.
6: Сам же Минфин в августе намерен нарастить покупки валюты и золота по бюджетному правилу, вопреки ожиданиям рынка. Ежедневно на это будет направляться 6,5 миллиардов рублей, что почти на 20% больше, чем в июле. Правда, ведомство Антона Силуанова будет еще и продавать валюту, что несколько снизит давление на рубль, но все равно это аргумент в пользу его ослабления. Так считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
9: В чистом размере будет покупаться валюта не на 6,5 миллиардов, а на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше, чем было месяцем ранее. Месяцем ранее это было 4,82, но, с другой стороны, это значительно меньше, чем было в мае. Формально это, безусловно, фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. С учетом того, что на текущий момент сохраняется достаточно такая неопределенная, очень волатильная конъюнктура на, в том числе, нефтяном рынке, и, соответственно, цены на российскую нефть в моменте времени могут значительно снижаться, это оказывает определенный негативный эффект.
6: Нарастить покупки валюты и золота позволяют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от высоких мировых цен на нефть. Ранее Минфин сообщил, что оценивают в августе эти дополнительные доходы в 114 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Победители Олимпиад хотят квотировать при поступлении. Такое предложение выдвинул ректор МГИМО Анатолий Торкунов в разговоре с российской газетой. По его словам, в ходе приоритетного этапа в его вузы были зачислены 255 человек, это 57% от общего числа бюджетных мест. А большинство из этих абитуриентов – победители призера Всероссийской Олимпиады школьников. О подобной ситуации Бизнес-ФМ ранее рассказывали проректоры и других московских вузов. Торкунов предложил рассмотреть идею квота для олимпиадников – 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею.
10: Бизнес ФМ. Мнение.
12: Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов.
24: На самом деле ситуация с поступлением в этом году еще более остро обнажила значительные проблемы вообще с пониманием того, как кого нужно отбирать для обучения в университетах. И как мы видим, даже 300-бальники, набравшие максимальное количество баллов, легко могут взять и не попасть на места с оплатой за счет федерального бюджета. Все увидели вот это окно возможностей через огромное количество олимпиад. И вопросы, конечно же, есть и к качеству этих олимпиад, и прозрачности, отбора этих победителей. И вопросы квотирования – это очередная подпорка и путь в тупик. На мой взгляд, должна поменяться в принципе модель отбора наиболее талантливых и способных ребят для обучения в университетах. Не вот эти многоуровневые сложные конкурсы, квази на самом деле конкурсы с непонятными расчетами, квотами. Нужно переходить к нормальным федеральным образовательным сертификатам. И каждый второй выпускник школы, сдавший хорошо ЕГЭ, имеющий отличное портфолио в течение обучения своего в школе, получают просто нормальный федеральный образовательный сертификат, и уже они сами решают, куда этот сертификат, в какой университет они приносят для оплаты своего обучения.
12: Профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
25: Я не сторонник квотирования олимпиадников. Я считаю, что это мотивированные, хорошо подготовленные ребята. Конечно, вузы в них заинтересованы. Такое количество олимпиадников далеко не во всех вузах. И проблема эта существует, в общем-то, для очень престижных вузов с очень таким селективным набором, я бы сказала. Квотированием погубить мотивацию участия в олимпиаде. Да, у нас ширится олимпиадное движение, да, больше победителей становится. Это довольно заметно конкретная длительная подготовка. Ребята некоторые начинают с 8 класса участвовать в этом. Это всегда нестандартные задачи, решения, поиск даже, может быть, методов решения. Это, конечно, расширяет потенциал и креативности, и самостоятельности в принятии решений. Более того, баллы по профильным предметам для олимпиадников установлены на достаточно высоком уровне. 75 баллов – это очень высокий балл, который они должны получить, чтобы иметь возможность поступить по олимпиаде. Да, конкуренция есть, да, проблема есть. Я считаю, что олимпиадники за свои победы должны получать бюджетные гранты и не отбирать бюджетные места, а за счет полученного индивидуального бюджетного гранта, а бюджетное законодательство это позволяет сделать, поступать в тот вуз, куда они хотят.
12: Доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
1: Саму идею квоты я, безусловно, поддерживаю, потому что вот уже этот год показал РУДН, президентская академия, большая часть специальностей и направлений закрыты уже и теми, кто поступил по особой квоте и по результатам олимпиад. И для людей, которые имеют высокий балл, супервысокий балл, 100-бальники, закрыта возможность поступления на эти специальности. Поэтому введение квоты я считаю предложением правильным. Но я думаю, по крайней мере, 50 на 50. То есть 50 для олимпиадников, 50 для всех остальных. Но не надо забывать, что эта речь касается нескольких ведущих вузов, и в этих вузах далеко не всех направлений специальностей.
2: В этом году часть вузов также сократили количество олимпиад, учитываемых при приеме, среди них МФТИ, Бауманка, Финансовый университет, РАНХИКС и другие. Правительство разрешило выпуск и ввоз и продажу бензинов Евро-2, Евро-3, Евро-4 до 1 июля 2027 года, сообщает Минэнерго. Подробности последуют. А сейчас, как туристы и трудовые мигранты пользуются связью в России? На данный момент процесс получения российских сим-карт для иностранцев существенно осложнен. Для этого нужно иметь не только паспортный подтвержденный аккаунт на госуслугах, а в салоне связи нужно будет предоставить идентификационный номер конкретного устройства, в котором будет находиться сим-карта. А самим салонам связи, если они не проследят за этим, начиная с 6 августа, грозят штрафы до 500 тысяч рублей, даже лишение свободы. Валерий Бадоев продолжит.
11: Сейчас иностранцу для оформления сим-карты российского оператора нужно иметь паспорт с нотариально заверенным переводом и СНИЛС. С их помощью нужно зарегистрировать аккаунт на госуслугах, затем с документами необходимо отправиться в банк и сдать там биометрию. Только после этого можно пойти в салон оператора связи, предоставить там документы, а также IMEI, то есть идентификационный номер устройства, в котором будет использоваться сим-карта. Для активации симки как раз и нужна биометрия, а активировать ее нужно на госуслугах. И только после этого сим-карту можно вставить в устройство и начать пользоваться. Причем сейчас штрафы для салонов связи ужесточаются. Если в договоре на сим-карту с иностранцем отсутствует IMEI или присутствует ложный, то салон, который это допустил, могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей при неоднократном нарушении. Предусмотрено даже лишение свободы на срок до 1 года. Конечно, процесс оформления для иностранца выглядит довольно сложным. Все эти требования вводились для противодействия мошенникам и рынку серых сим-карт. Трудовые мигранты все это делают, так как у них нет альтернатив. Однако, справедливости ради, никаких проблем с этим и не возникает, говорит лидер общественной организации узбекской диаспоры Санкт-Петербурга сотрудничества Незмаджон Мамаджанов.
13: Они получают патенты, идут в МПС, и там сразу все оформляют. Но это обязаны они это делать. Вот они получают сим-карту, на сим-карту привязывается банковская карта. Соответственно, это все прозрачно, как у граждан России, так и у них. Никто их права не ущемляет. Ну, не хочешь это делать, поезжай домой, все.
11: Однако проблемы со связью сказываются на въездном туризме. Оформлять российскую симку на пару дней или недель с таким сложным процессом туристы не горят желанием. При этом их зарубежные сим-карты в России временно перестают работать из-за периода охлаждения, который также вводили в качестве меры безопасности. Конечно, есть Wi-Fi, например, в отелях, но до него сначала нужно доехать, а в аэропортах он работает не всегда. Это вкупе с другими проблемами существенно бьет по турпотоку, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкртчан.
14: Первые 24 часа иностранные туристы оказываются абсолютно беспомощные. Кроме того, что денег у них нет, их карточки не работают, так и телефоны их не работают. А поток из дальнего зарубежья, в том числе из арабских стран, из Китая, к нам, к сожалению, падает в этом году. Потому что людей останавливают визовые проблемы, финансовые проблемы платежей и, естественно, проблемы связи. Как пример могу привести соседнюю Беларусь, которая нас обыгрывает по всем параметрам. Там безвизовый въезд на срок до 30 дней для всех иностранных туристов. Там нет никаких проблем с симками и нет никаких проблем с карточками Visa и MasterCard. Естественно, Беларусь, я говорю это открыто, отъедает у нас часть въездного турпотока.
20: Как рассказывает эксперт, в организованной группе туроператор может предоставить гостям страны рубли, а в некоторых случаях и телефон с российской сим-карты для связи. Однако все вышеперечисленные проблемы остаются крайне актуальными для индивидуальных туристов, а способов решения по факту нет. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
22: Бизнес ФМ. Нота Бена. В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес ФМ «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес ФМ онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес ФМ. Нота Бена. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Нефтегазовые доходы российского бюджета в июле выросли на 18,6% к прошлому году и составили 934 миллиарда рублей, сообщает Минфин. Основной приток обеспечен квартальным налогом на дополнительный доход, который принес 396 миллиардов рублей против 302 миллиардов годом ранее. Годовая инфляция в России по итогам сентября составит 6,3%. Такой комментарий к среднесрочному макроэкономическому прогнозу дал Банк России. Регулятор прогнозирует ускорение инфляции в третьем квартале до 7% против 5% во втором квартале. Прямой вклад роста цен на топливо в инфляцию составил 0,3% в июне и еще около 0,2% за первые две недели июля. Число ликвидаций предприятий по экономическим причинам в этом году впервые превысило число регистраций новых организаций, подсчитали в Центре макроэкономических исследований Сбербанка. Количество решений закрыть бизнес выросло более чем вдвое. Впервые отражать ухудшение положения действующего бизнеса стал так называемый демографический разрыв, а не очистка реестра от компаний пустышек, констатирует Сбере. Причина в высоких ставках, низком спросе и налоговом давлении. Специалисты Московского авиационного института совместно с учеными из МФТИ создали двигатель на криптоне малой мощности для низкоорбитальных спутников. Ресурс двигателя рассчитан на многократное включение, выключение и создание тяги в течение не менее 7500 часов. После начала эксплуатации в космосе он сможет работать до 7 лет, сообщили в МАИ. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 25, ясно. Осадки сегодня уже не ожидаются. Ночью плюс 18, завтра днем до 30 градусов. Облачно с прояснениями временами. Дождь, похожая погода и в пятницу, а вот в субботу и воскресенье предварительно без осадков. И при этом температура снизится до комфортных 23-25 градусов. «21.17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ». Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых. За три недели пшеница и ячмень в России подешевели от 8 до 14,5%, а отдельным хозяйствам уже приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес ФМ поговорил с аграриями из разных регионов страны, почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы. Об этом Ольга Кашинская.
16: По данным «Прозерно», в европейской части России пшеница третьего класса к концу июля подешевела до 13,5 тысяч рублей за тонну, четвертого – примерно до 12 тысяч. Однако, по данным «Коммерсанта», некоторые производители производители вынуждены продавать урожай по 8-9 тысяч рублей. Это уже ниже порога рентабельности – около 10 тысяч рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане, июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах Юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
0: У нас на элеваторе город Пролетарск прием ведет, например, Астон. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет и Новороссии. Логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
16: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта, еще одного важного импортера, остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
17: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличили посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
16: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает. Если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы. Около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые сильно зависят от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм? На госуслугах допустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронное разрешение на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям, продолжит Наталья Шашина.
3: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо одного месяца, пройти аттестацию гидов за одну неделю вместо двух месяцев. И предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или турагента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг, с возможностью сразу оформить нужные разрешения, вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
4: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензий и разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
3: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует: «Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки».
18: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге, и кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет, потому что

0: Скоро гостиницы, в которых больше 50 номеров, ждет еще одно цифровое нововведение. К 1 сентября они должны обеспечить возможность заселять туристов через мессенджер Макс, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Зумеры начинают играть все более заметную роль на рынке недвижимости. Их интерес к покупке жилья растет. Например, по оценкам компании «Главстройрегионы», количество обращений молодых покупателей в 2025 году увеличилось на 48% по сравнению с 2024. Их оценка офисной среды становится все более важной для работодателей и девелоперов. Как напоминает директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс Девелопмент» Светлана Мазур, по прогнозам, к 2025 году зумеры будут крупнейшей поколенческой группой сотрудников. Но и сегодня компании учитывают запросы молодых людей, которым нужен офис функциональный, современный и многосценарный. Даже их мнение по поводу городского благоустройства приобретает все больше вес. Ведь от степени его позитива отчасти зависит, захочет ли зумер закрепиться в своем городе или отправиться искать лучшей доли на стороне. Недавнее совместное исследование архитектурного Пергаев-бюро и технопарка «Аэро» как раз было посвящено тому, как зумеры оценивают общественные пространства и их обустройство в больших городах страны. В исследовании приняли участие жители 20 городов – Костромы, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя и других. Краткий итог. Молодежь воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказались лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. В условиях информационной перегруженности зумеры отдают предпочтение минималистичным решениям, которые органично вписываются в окружающее пространство и создают ощущение комфорта. И, увы, в большинстве городов качество общественных пространств пока не соответствует ожиданиям нового поколения. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: Москва 21:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство разрешило импорт производства и обращение внутри страны бензина экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 до 1 июля 2027 года, сообщает Минэнерго. В ведомстве отметили, что решение носит временный характер. Оно позволит насытить внутренний рынок. Автозаправки обяжут информировать потребителей об экологическом классе топлива. Численность избирателей в России по состоянию на 1 июля превысила 111 миллионов человек. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия России в своем телеграм-канале. Там уточнили, что в стране зарегистрировано 111 миллионов 37 47 избирателей. За пределами России право голоса имеют более 1 800 000 граждан. Еще свыше 11 500 избирателей проживают в Байконуре. Следующий международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии. Точная дата и место еще не определены, сообщили ТАСС-организаторы на фоне новостей о том, что проведение мероприятия вообще стоит под вопросом. Ранее источник в Эр-Рияде сообщил агентству, что гарантии проведения мероприятия нет. Испания и Эквадор провели совместную операцию по борьбе с сетью наркоторговли при участии Европола, пишет Associated Press. Сообщается, что в ходе операции была конфискована 21 тонна кокаина и арестовано 44 подозреваемых. Associated Press пишет, что речь идет о многолетнем расследовании деятельности сети наркоторговцев. Они перевозили наркотики из Южной Америки в Испанию и финансировались инвесторами из Дубая. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Полный перевод экономики на военные рельсы может убить страну, так мэр Москвы

0: ответил гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на вопрос, зачем сейчас так украшать мосты. По словам Сергея Собянина, современная война ведется на два фронта. Это горячие фронты и здоровая и стабильная экономика страны. О чем говорит это интервью перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Гендиректор Урал-дрон-завода, производящего FPV-дроны «Упырь» и тяжелые беспилотники «Бердыш», тяжело ранен при взрыве автомобиля. Владимир Ткачук находится в реанимации. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Погиб водитель Ткачука. ВТБ и некоторые другие российские банки предупреждают, что оплата карты на сайтах может не проходить уже с завтрашнего дня. Чтобы все работало, нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер. Легко ли это сделать? Подробности на Business.fm. Мэр Москвы считает, что полный перевод экономики на военные рельсы может убить страну. Разговоры об этом он назвал никчемными. Об этом Сергей Собянин заявил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.
1: Наверняка слышали такое. Зачем в наше время так красиво украшать цветами мосты и столько затевать новых инфраструктурных проектов, хотя, может быть, можно наоборот направить все эти средства на помощь армии и притормозить развитие города? Вот как правильно расставить приоритеты? Что вы скажете на это?
2: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война.
0: По словам Сергея Собянина, который идет на выборы в Госдуму вторым номером в списке партии «Единая Россия», современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячие фронты и здоровая и стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно. Конец цитаты. Гендиректор Урал-дрон-завода, производящего FPV-дроны «Упырь», автор телеграм-канала «Повернутые на войне», пострадал при взрыве автомобиля. Владимир Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в оперативных службах. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Погиб водитель Ткачука.
3: Подробности. Владимир Ткачук – автор популярного телеграм-канала «Повернутые на войне», а также глава «Урал-дрон-завода». Это предприятие производит известные FPV-дроны «Упырь» и тяжелые беспилотники «Бердыш». По данным Европейско-азиатского агентства новостей, покушение на Ткачука произошло накануне вечером. На видео с места происшествия видно, что автомобиль был припаркован у дома в частном секторе. По данным журналистов, это дом в поселке Большой Исток, в 25 километрах возле Екатеринбурга. Мерседес, в котором находился Ткачук, полностью выгорел. Самого Ткачука в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Его водитель погиб на месте. Перед пожаром был слышен громкий взрыв, отметили очевидцы. Сам екатеринбургский Урал-дрон-завод был основан создателями FPV-дрона «Упырь». Этот беспилотник сегодня активно применяется в зоне СВО. В частности, дроны серийно поставляются в войска Центрального военного округа. Летом 24 года Урал-дрон-завод попал под санкции США, а в декабре того же года под ограничения Евросоюза.
0: Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Что известно о Ткачуке и его деятельности, рассказывает корреспондент Е1.ру Евгений Кошек.
4: Сообщение о загоревшемся «Мерседесе» поступило вчера вечером. Очевидцы сообщили, что перед этим был слышен взрыв. Сегодня стало известно о погибших людях. Эту информацию не раскрывали, чтобы успели естественные действия необходимые провести. Предположительно, устройство сработало позади Ткачука. Погиб его водитель. В состоянии он пока находился в реанимации.
5: У следствия вообще нет сомнений, что это род деятельности компании, которую он возглавлял, которая производила FPV-дроны?
4: Об этом с ним интервью было в прошлом году, где он рассказывал, все это показывал чиновникам, его награждали даже публично вот, за помощь фронту. Вот эту информацию, поскольку она была открытой, ее могли использовать, чтобы начать его выслеживать и, соответственно, готовить эту провокацию.
5: Но человек скорее не публичный, это вот скорее единичный эпизод, когда он чиновникам показывал свое производство?
4: Нет, он был, можно сказать, относительно публичным, то есть он уже начинал как волонтер, и уже вот на почве вот этого волонтерства он его заметил и поддержали полпред, в том числе как бы и другие наши ответственные лица. Я думаю, что он не ожидал просто такого развития событий, что настолько близко к нему смогут подобраться. У него, насколько я понял, не было вот специальной охраны какой-то, как охраняют генералов, например.
5: Что еще о предприятии известно? Это скорее рядовое производство дронов, FPV-дронов?
4: Они закупали запчасти и собирали. То есть это не завод в полном смысле, а такие вот небольшие сборочные цеха. И, соответственно, там дорабатывали и поставляли.
0: Евгений Кошек, корреспондент Е1.ру. Владимир Путин меж тем объявил о перестановках в командовании войсками на встрече с руководством Минобороны. Службы тыла будет руководить генерал-полковник Валерий Солодчук, он же назначен замминистра обороны. Андрей Иванаев возглавит группировку войск «Центр». Командование группировкой «Восток» перейдет к Петру Болгареву. Войска беспилотных систем возглавят генерал-полковник Денис Лямин, бывший начальник штаба группировки «Центр». Новый род войск официально сформировали в ноябре прошлого года. Сфера услуг в России балансирует на грани спада. Индекс деловой активности в июле вырос до 49 пунктов, 48,2 в июне. Как следует из аналитики S&P Global, несмотря на небольшое увеличение, индекс PMI в этом секторе так и не перешел в фазу роста. Снижение новых заказов продолжает 4-й месяц подряд. На фоне слабого спроса компании сокращают персонал 6-й месяц. Как себя чувствует бизнес и чего ждет от второго полугодия, мы спросили предпринимателей из сферы услуг. Подробности в дальнейшем эфире. Сейчас российские банки предупреждают, что оплата картой на сайтах может не проходить. Соответствующее уведомление получили клиенты, в том числе в ВТБ, сообщил нам наш слушатель. В баннере говорится, уже завтра оплата картой в интернете может не проходить. Чтобы все работало, нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер. Насколько легко это сделать, об этом Валерий Бадоев.
6: Эта проблема связана с тем, что иностранные регистраторы начали отзывать свои сертификаты безопасности у сайтов российских банков. В связи с этим они начали переходить на отечественные, о чем мы уже рассказывали. Сертификат безопасности – это цифровой документ, который гарантирует безопасность подключения. Банки, предупреждая о потенциальной невозможности оплаты картой на сайтах, имеют в виду такой возможный сценарий. Допустим, клиент банка покупает что-либо на каком-нибудь сервисе в интернете, используя зарубежный браузер – Google, Safari или любой другой. Чтобы подтвердить оплату, сервис переводит клиента на сайт банка, в случае, если приложения на устройстве нет, например, при оплате с компьютера. Однако из-за несовместимости зарубежных браузеров и отечественных сертификатов безопасности клиента может не пустить на сайт. Может высветиться баннер, в котором говорится, что подключение якобы небезопасно. Продолжает финансовый эксперт, автор телеграм-канала Card Review Андрей Черков.
7: Соответственно, клиенты стали сталкиваться с тем, что они не могут попасть на сайты, в том числе сайты банков и на сайт странички банков, на которые открываются автоматически для ввода кода подтверждения операции. Поэтому банки предлагают либо скачать свои системы корневой сертификат, его можно скачать и продолжать пользоваться обычными привычными браузерами Safari, Google Chrome, либо скачать российские браузеры, Яндекс.Браузер, в которых этот сертификат включен уже по умолчанию, и не испытывать никаких проблем.
6: Подробная инструкция по установке отечественных сертификатов безопасности от Минцифры размещена на госуслугах. Их можно установить как на компьютеры, так и на смартфоны, на iOS и Android. Эксперты говорят, что в целом ничего сложного в этом нет. Однако неподкованному пользователю может быть довольно трудно сориентироваться в процессе, так как нужно выполнить целый ряд различных шагов. Поэтому при оплате на сайтах удобнее просто пользоваться отечественным браузером, где российские сертификаты уже встроены. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
8: На части устройств добавить сертификат чуть-чуть отличается от той инструкции, которая предоставлена. Потому что Android все-таки довольно такая разносторонняя операционная система. При этом отечественный браузер — это как хорошая альтернатива, чтобы вот как раз собственно, какие-то платежи совершать, чтобы не устанавливать доп-сертификаты, если кто-то этого делать не хочет. Но в целом это понятный тренд на то, чтобы все было внутри государства, и свои сертификаты, и свои какие-то, возможно, даже какие-то стандарты, свои платформы, свои браузеры.
6: В случае же, если пользователь не хочет устанавливать российские сертификаты и при этом не хочет пользоваться отечественным браузером по каким-либо причинам, можно проигнорировать баннер о якобы небезопасности подключения. Для этого там есть соответствующая кнопка, на которой так и написано «Попасть на сайт». Однако этот баннер, скорее всего, будет высвечиваться постоянно, если продолжать делать покупки на сайтах, используя иностранный браузер. Валерий Обадоев, Марина Лимаева, Business FM.
0: Российские синхронистки завоевали 3-е золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. На этот раз они стали лучшими в акробатической группе с программой «Бешеные куклы». Второе место заняла испанская команда, бронза досталась итальянкам. Ранее россиянки побеждали в командном турнире в технической и произвольной программах. Тренер команды Светлана Ромашина, семикратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира и Европы. Для нее это был первый турнир подобного уровня в качестве главного тренера. А бывший главный тренер сборной России Татьяна Покровская поздравила спортсменок и свою преемницу Светлану Ромашину в разговоре со спортивным обозревателем «Бизнес-ФМ» Григорием Гуреевым. Она также отметила, что Роман Измайлов, бывший прыгун в воду, достойно проявил себя как тренер акробатического направления.
9: Нет, ну молодцы, группа молодцы. Немножко не получилось в дуэтах и в мисс-дуэтах, но группа молодцы. Просто выложились по всем видам, которым они выступали, они золотые, это здорово. Умницы девочки и молодцы тренеры. Главное, это тренерская работа.
10: Как вам в целом постановка?
9: Ну, постановки у нас всегда были прекрасные. Они остаются прекрасные. Команда Испании мне понравилась тоже. У них интересная композиция. Но наши более техничные, у нас очень сильная акробат, потому что поддержки у нас были выполнены на высоком уровне, на высоком. Так чистенько, аккуратненько. Молодец, Роман.
10: Светлана Ромашина, на ваш взгляд, для нее это хороший опыт?
9: Конечно. Все вот эти результаты говорят, что она очень хорошо справляется на своей должности. Что я могу сказать? Что смена у меня хорошая. Это здорово.
0: Татьяна Покровская, бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию. Чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже проходит с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
11: Кто надо, услышал.
12: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
11: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале BFM.ru. Так, мол, и так, мол. Канал Сити Хаката в японском городе Фукуока, открытый в 1996 году, это буквально город в городе. Торгово-развлекательный центр построен вокруг искусственного канала. И это не одно сооружение, а целый комплекс зданий разнообразных стилей и форм. Помимо стандартного набора из магазинов, кинотеатров и ресторанов, в Канал Сити есть две гостиницы, казино, театр и смотровые площадки. Но главное в этом городе шопинга, как ни странно, безостановочная культурная программа. В центре ежедневно проходят театральные постановки и концерты. На набережных канала выступают музыканты, цирковые и эстрадные артисты, работают и выставляют свои полотна художники. С 10 утра до 10 вечера проходит шоу фонтанов, которых в комплексе множество. Ежегодно канал Сити Хаката посещают порядка 17 миллионов человек. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. О Генри. Попасть в дурную компанию человек может в двух случаях жизни. Когда он без гроша и когда он богат. Наизусть. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
13: В студии Рамиль Киселев.
14: Отчеты и планы.
13: Победа возобновит рейсы из Москвы в Объединенные Арабские Эмираты. Полеты в Дубае начнутся 3 сентября. Сначала трижды в неделю, с 1 октября ежедневно, а со 2 октября два раза в день. С 25 октября авиакомпания также вернет рейсы в Абу-Даби 4 раза в неделю. Победа приостановила полеты в Эмираты в начале марта из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
14: Аукционы и тендеры.
13: Третий аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве не состоялся. На торги снова не подали ни одной заявки. Стартовая цена составляла 4 миллиарда рублей. В лот входили здание вокзала и соседний корпус общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров, а также участок почти в 14 тысяч квадратов. Оба здания признаны объектами культурного наследия. Росимущество снова выставило на торги бывшие российские активы алкогольного холдинга Global Spirits почти за 8 миллиардов рублей. Два предыдущих аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок. В лот входят доли в 7 компаниях, в том числе заводах «Русский Север», «Родник ИК» и «Крымский винный дом». Активы перешли государству в 2024 году по иску Генпрокуратуры.
14: Банкротство.
13: Сбербанк намерен потребовать банкротства компании «Евротранс». Ранее о таких же планах сообщил Банк России, однако заявления в суд пока не поданы. Компании уже предъявлены другие иски почти на 30 миллиардов рублей. Кроме того, Евротранс не смог вовремя рассчитаться по нескольким выпускам облигаций, объяснив это нехваткой свободных денег. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: «21.47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Сфера услуг в России балансирует на грани спада. Индекс деловой активности в июле вырос до 49 пунктов с 48,2 в июне. Как следует из аналитики S&P Global, несмотря на небольшое увеличение, индекс PMI в этом секторе так и не преодолел порог роста. Снижение новых заказов продолжается 4-й месяц подряд на фоне слабого спроса. Компании сокращают персонал 6-й месяц, однако ожидания на год вперед слегка улучшились, хотя и остаются ниже исторических норм. Данные также говорят о небольшом снижении объемов производства поставщиков услуг, которое было самым медленным за последние 3 месяца. Как себя чувствует бизнес и чего ждет от второго полугодия, мы опросили предпринимателей из сферы услуг.
11: «Бизнес говорит».
15: Крупнейший ресторатор Новосибирска, активно развивающийся в Москве. Основатель 3 ресторанов «Сибирь-Сибирь», «Ку» и «Кранбахер» Денис Иванов.
16: Где-то ощущаем даже небольшой прирост, где-то падение. С нетерпением ждем осени, потому что все равно летом как-то меньше активности, чем ожидали. Везде, в Москве в том числе.
17: А от чего зависит тот или иной успех или, наоборот, сложности?
16: От всего что угодно. От региона, от погоды, от наличия бензина, как казалось. В этом году на Алтае очень большая просадка была связана с тем, что люди просто боялись выезжать. И проект хорошо открылся, но мы предполагали, что он мог еще лучше работать. Мы знаем, что туристический бизнес в Москве очень плохо работает. По моим данным, что пятизвездочники стоят почти пустые. От этого, естественно, те рестораны, которые рассчитывали на туризм в силу разных обстоятельств, тоже не сработал. Нет одного шаблона, который можно было приложить к проекту или к локации. При этом сказать, что все настолько плохо, что ничего не работает, тоже нельзя.
15: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.
18: Темп прироста прошлого года, полугода 25-го относительно 26-го составляет примерно там 9-10%, в то время как в прошлом году этот прирост был больше 20%. То есть мы в половину медленнее растем. Мы растем, конечно, все равно прирост фитнес-индустрии происходит, но при этом динамика существенно меньше. Соответственно, количество людей, которые используют фитнес как одно из направлений своей жизни, серьезно уменьшается. Это во многом касается общего снижения платежеспособности, здоровья, физическая активность. Точно не в тройке приоритетов. Сначала еда, одежда, дети. С другой стороны, растут операционные расходы. Они гораздо более высокими темпами, чем доходы.
15: Основатель сети «Имидж лабораторий Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
19: Замедление в августе происходит автоматически. Никогда за мои 32 года в бизнесе никогда это не было таким большим-большим сезоном. Второе, мы видели уже с весны, что люди стали ходить реже, средний чек падает, экономика в индустрии прям садится где-то процентов на 40 с точки зрения ровно год назад. Переходим на русских производителей. Иностранные ушли, они дорогие, эта тенденция будет продолжаться. Плюс налоги добавили. И мастера продолжают частично уходить из салонов. И аккуратная миграция сейчас замедлилась из городов России в Питер и в Москву. Смотрим в такие непозитивные пока моменты. Единственное, что люди все равно будут стричься, ходить на массаж, приходить за заботой. Ну, вот это нас утешает. Мне кажется, надо вернуться в октябре, потому что октябрь всегда высокий сезон.
17: Если с прошлым годом сравнивать, динамика такая же.
19: Не, хуже. Мы падаем. И мы не очень можем поднимать цены. Будем терять прибыли.
0: В исследовании S&P Global отмечает, что компания наращивает отгрузки за счет складских запасов на фоне вялого спроса на новые заказы. При этом дефицит топлива разгоняет инфляцию издержек и заставляет часть компаний повышать цены. Это еще больше давит на и без того слабый потребительский спрос.
11: Капитал с Алексеем Завьяловым.
20: Добрый вечер. Очередной день роста на российском рынке акций. 0,4% добавил индекс Московской биржи. Удалось преодолеть уровень 2300 и даже закрыться. 2301 пункт закрытия основной торговой сессии. Ну и вечером движение похожее, хотя, ну, в общем, вокруг уровня 2300 все происходит. Вышли данные по инфляции уже после закрытия основной торговой сессии. Дефляция была зафиксирована Росстатом за неделю с 28 июля по 3 августа, и дефляция составила 0,02%. Впервые с мая дефляция. Ну и многие удивлялись майской дефляции, хотя текущая дефляция в российской экономике — это, в принципе, уже сезонный фактор, который часто повторяется. Ну, не каждый год, были исключения, но в основном как раз конец лета, начало осени всегда сопряжено с дефляцией. И вот как раз дефляцию мы наблюдаем. Посмотрим, насколько этот период будет продолжительным. Если будет продолжительным, может быть, и рынок начнет менять свое мнение относительно ключевой ставки. Хотя пока все прогнозы строятся в сторону паузы на следующих заседаниях Банка России. Годовая инфляция пока высокая. На 3 августа 6,13%. Опять же, это согласно данным Росстата. При этом рубль продолжил снижение. Снижение, не сказать, что прям заметное было. Китайская валюта прибавила 4 копейки, но незаметное оно было в конце торговой сессии. Закрытие 11 рублей 99 копеек. Оно было более заметное днем, когда китайский юань превышал 12 рублей. И при этом все это совпало с выходом новостей от Министерства финансов Российской Федерации. Новые параметры бюджетного правила на период с 7 августа по 4 сентября. И вопреки ожиданиям рынка, Минфин увеличивает объемы покупки валюты до 6,5 миллиардов рублей. Рынок ждал то, что все-таки Минфин снизит вот эти объемы покупки. Но, тем не менее, произошло увеличение. Это все повлияло, конечно, не лучшим образом на российский рубль. Но это, с другой стороны, в целом неплохо для российского бюджета, для российской экономики, учитывая, что ведомство ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 114 миллиардов рублей. Но что касается уже окончательных объемов покупки Банком России с учетом бюджетного правила, это будет около 6 миллиардов рублей в день. В текущем периоде пока до 7 августа это около 5 миллиардов. Ну, в общем-то, на 1 миллиард вырастет покупка. Это, конечно, будет оказывать определенное давление на российский рубль. Цены на нефть стабильны вечером в среду. И смесь Brent в основном торгуется в районе $79 за баррель. Ну, здесь рынок, конечно же, следит за ситуации вокруг Ормузского пролива, в первую очередь. Много было уже сказано, много будет сказано. Посмотрим, что будет сделано. Но мы вспомним еще начало недели, когда чиновники американской администрации много говорили о том, что вот-вот Ормуз откроется. Пока не открылся. Но были новости уже те, которые касаются Ирана и Омана. И согласно этим новостям, Иран и Оман договорились все-таки. Пришли к некому соглашению по Ормузскому проливу. Во всяком случае, в МИДе Ирана об этом сообщают, что вот эти договоренности, они почти достигнуты. Однако полное открытие пролива потребует выполнения конкретных условий. И причем отмечается, что в основном это все будет зависеть от действий США в отношении Ирана. В общем-то, пролив готовы открыть, но это не точно. Причем также сообщается в МИДе Ирана, говорят о том, что новый маршрут через Ормузский пролив будет действовать от 2 до 4 месяцев. Ну, в общем, пока рынок ждет открытия Ормуза, на самом деле. Посмотрим, насколько это будет все-таки долговременной ситуацией, долговременной историей. Открытие уже было один раз. Короткое было открытие, кратковременное. Ну и в целом можно сказать, что пока вот мы видим, что рынок в ожидании и ну, не спешит, в общем-то, дальше продавливать котировки нефти.
1: Капитал на Бизнес ФМ. Наизусть. Оскар Уайлд. Сказать человеку в глаза всю правду порою больше, чем долг. Это удовольствие. Наизусть. На Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
21: Спрашиваю моего любимого Александра Григорьевича Асмолова о любви. Его книга содержит такие высказывания. «Любовь – не эмоция и не сентиментальность, а загадочный дар эволюции, через который человек становится личностью, а не просто биологическим существом». Или «Любовь – не выгодная сделка и не контракт, а труд совместных поступков и бескорыстного отдавания, который наполняет жизнью и энергией». Вот, читаю, плачу и имею возможность говорить со Смоловым. А еще вдруг задаю ему такой вопрос.
22: Почему нам трудно молчать? Пауза. Они даже нам нужны для того, чтобы понять, что нам сказали.
23: Паузы очень нужны. Когда ты любишь, вот с любимым человеком я не боюсь молчать. И любимый человек не упрекает меня, когда вдруг даже мы рядом, а я взял и ушел в мир других мыслей. И не надо меня спрашивать. Буквально видит любимый человек, что я сейчас улетел. Как это видит? Любимый человек это не объяснит. Ну, значит, у нее, у меня открыты чакры, открыт этот слух. Это здорово.
21: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
24: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Грузии произошло третье за последние 2 недели масштабное отключение электроэнергии. В Тбилиси встало метро. Энергетики сообщили, что в столице подача электричества уже возобновлена. Первый блокаут произошел в стране в ночь на 24 июля, второй утром 25 числа из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи Мерети. Спецслужба Грузии тогда возбудила уголовное дело по статье о диверсии. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки сговора между банком «Русский стандарт», АО «Русский стандарт страхования» и АО «Зетта страхования». По данным ФАС, граждане пожаловались на ограничение выбора страховых компаний при оформлении кредита. Две указанные компании синхронно вели свои продукты, одинаковые страховые события, после чего банк стал требовать их обязательного наличия в договорах. В результате ведомство возбудило антимонопольное дело, и теперь участникам схемы грозит административный штраф. Источник газеты «Ведомости», близкий к Минобороны, раскрыл причины замены начальника тыла войск. По данным издания, генерала Александра Санчика заменили, потому что тот не справился со значительно возросшими объемами работ в области тылового обеспечения вооруженных сил. Китай успешно вывел на орбиту 2 гиперспектральных спутника Oriental Smart Eye с помощью ракеты Smart Dragon 3. Ее запустили с морской платформы у побережья провинции Шаньдун. Спутники оснащены системой гиперспектральной съемки и искусственным интеллектом, который позволяет обрабатывать данные прямо на орбите, сокращая время анализа с нескольких дней до нескольких минут. Спутники смогут обновлять данные по всей Земле каждые 5 дней и будут использоваться для мониторинга окружающей среды, сельского хозяйства и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ.
11: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Росстат сообщил о недельной дефляции. Впервые с мая цены снизились на 0,02% на фоне удешевления бензина и дизеля. При этом ЦБ повысил прогноз по инфляции, но допустил снижение ключевой ставки и в дальнейшем. А Минфин неожиданно решил нарастить покупки валюты в августе, что ударило по рублю. О чем все это говорит? Слишком много олимпиадников. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил ввести квоту для победителей олимпиад при поступлении в вузы 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею. И производители зерна говорят о кризисе и возможном сокращении посевов. С середины июля внутренние цены на пшеницу и ячмень обрушились до 14%. Причина атаки на портовую инфраструктуру, что обвалило экспорт, мы поговорили с представителями сектора. Подробности на Business FM. Росстат сообщил о недельной дефляции. Впервые с середины мая цены в России с 28 июля по 3 августа снизились на символические 0,02%. Причиной стало заметное удешевление автомобильного топлива. ЦБ повысил прогноз по инфляции, но при этом дал понять, что возможности дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняются. А Минфин объявил, что в августе нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Последние финансовые новости у Михаила Задорожного.
2: ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в июле, когда она была снижена на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Регулятор отметил, что неизвестность в части бюджета не позволяет уверенно говорить о большой возможности дополнительного снижения ставки. По словам экономистов, ЦБ ждет от Минфина корректировки главного финансового документа страны, чтобы понимать, какое давление на цены окажет увеличение расходной части бюджета. Но это не означает, что Банк России вообще исключает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Скорее наоборот, июльское решение дает основания для осторожного оптимизма, продолжает главный экономист инвестиции Софья Донец.
3: В целом Банк России дал нам некоторый просвет надежды. В принципе, сработал на то, чтобы паника острая в российском финансовом секторе спала, и мы сохранили ту устойчивость, на которую регулятор работал предыдущие 2 года. Впрочем, до сентябрьского заседания главное, чтобы не поменялись наши ключевые вводные, в том числе геополитика.
2: ЦБ также опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу, в котором повысил прогнозный диапазон по инфляции на этот год до 6-7%. Но экономисты обратили внимание на другое, что регулятор отметил увеличение процентных ставок на денежном рынке и доходности по облигациям федерального займа. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
4: Если до июня месяца ставки по десятилетнему ФЗ, по сути, были ниже, чем ключевая, то этого самого момента произошел перелом, и ставки десятилетних доходности десятилетних бумаг, а стало быть, ставки новых заимствований, они стали выше, чем ключевая ставка, и это действительно такой интересный и тревожный сигнал. Обслуживание долга, как известно, это одна из наиболее быстро растущих статей бюджетных расходов, которые вытесняют все остальные статьи. Так что, говоря о высоких процентных ставках, я хочу напомнить, что Минфин России приостановил аукционы, приостановил заимствования, поскольку ставки представляются совершенно справедливо главному финансовому ведомству не соответствующими текущей конъюнктуре.
2: Сам же Минфин в августе намерен нарастить покупки валюты и золота по бюджетному правилу, вопреки ожиданиям рынка. Ежедневно на это будет направляться 6,5 миллиардов рублей, что почти на 20% больше, чем в июле. Правда, ведомство Антона Силуанова будет еще и продавать валюту, что несколько снизит давление на рубль, но все равно это аргумент в пользу его ослабления. Так считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
5: В чистом размере будет покупаться валюта не на 6,5 миллиардов, а на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше, чем было месяцем ранее. Месяцем ранее это было 4,82, но с другой стороны это значительно меньше, чем было в мае. Формально это, безусловно, фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. С учетом того, что на текущий момент сохраняется достаточно такая неопределенная, очень волатильная конъюнктура на, в том числе, нефтяном рынке, и, соответственно, цены на российскую нефть в моменте времени могут значительно снижаться, и это оказывает определенный негативный эффект.
2: Нарастить покупки валюты и золота позволяют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от высоких мировых цен на нефть. Ранее Минфин сообщил, что оценивают в августе эти дополнительные доходы в 114 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Победители олимпиад хотят квотировать при поступлении. Такое предложение выдвинул ректор МГИМО Анатолий Торкунов в разговоре с российской газетой. По его словам, в ходе приоритетного этапа в его вуз были зачислены 255 человек, это 57% от общего числа бюджетных мест. Большинство из этих абитуриентов – победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. О подобной ситуации «Бизнес-ФМ» ранее рассказывали проректоры и других московских вузов. Торкунов предложил рассмотреть идею квоты для олимпиадников в 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею.
6: Бизнес FM. Мнение.
15: Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов.
7: На самом деле ситуация с поступлением в этом году еще более остро обнажила значительные проблемы вообще с пониманием того, как кого нужно отбирать для обучения в университетах. И как мы видим, даже 300-бальники, набравшие максимальное количество баллов, легко могут взять и не попасть на места с оплатой за счет федерального бюджета. Все увидели вот это окно возможностей через огромное количество олимпиад. И вопросы, конечно же, есть и качество этих олимпиад, и прозрачности, отбора этих победителей. И вопросы квотирования – это очередная подпорка и путь в тупик. На мой взгляд, должна поменяться в принципе модель отбора наиболее талантливых и способных ребят для обучения в университетах. Не вот эти многоуровневые, сложные конкурсы, квази на самом деле конкурсы с непонятными расчетами, квотами. Нужно переходить к нормальным федеральным образовательным сертификатам. И каждый второй выпускник школы, сдавший хорошо ЕГЭ, имеющий отличный портфолио в течение обучения своего в школе, получают просто нормальный федеральный образовательный сертификат, и уже они сами решают, куда этот сертификат, в какой университет они приносят для оплаты своего обучения.
15: Профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
8: Я не сторонник квотирования олимпиадников. Я считаю, что это мотивированные, хорошо подготовленные ребята. Конечно, вузы в них заинтересованы. Такое количество олимпиадников далеко не во всех вузах. И проблема эта существует, в общем-то, для очень престижных вузов. Очень таким селективным набором, я бы сказала. Квотированием погубить мотивацию участия в олимпиаде. Да, у нас ширится олимпиадное движение. Да, больше победителей становится. Это довольно заметно. Длительная подготовка. Ребята некоторые начинают с 8 класса участвовать в этом. Это всегда нестандартные задачи, решения, поиск даже, может быть, методов решения. Это, конечно, расширяет потенциал и креативности, и самостоятельности в принятии решений. Более того, баллы по профильным предметам для олимпиадников установлены на достаточно высоком уровне. 75 баллов – это очень высокий балл, который они должны получить, чтобы иметь возможность поступить по олимпиаде. Да, конкуренция есть, да, проблема есть. Я считаю, что олимпиадники за свои победы должны получать бюджетные гранты и не отбирать бюджетные места, а за счет полученного индивидуального бюджетного гранта, а бюджетное законодательство это позволяет сделать, поступать в тот вуз, куда они хотят.
15: Доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
9: Саму идею квоты я, безусловно, поддерживаю, потому что вот уже этот год показал РУДН, президентская академия, большая часть специальностей и направлений закрыты уже и теми, кто поступил по особой квоте и по результатам олимпиад. И для людей, которые имеют высокий балл, супервысокий балл, 100-бальники, закрыта возможность поступления на эти специальности. Поэтому введение квоты я считаю предложением правильным. Но я думаю, по крайней мере, 50 на 50. То есть 50 для олимпиадников, 50 для всех остальных. Но не надо забывать, что эта речь касается нескольких ведущих вузов, и в этих вузах далеко не всех направлений специальностей.
0: В этом году часть вузов также сократили количество олимпиад, учитываемых при приеме, среди них МФТИ, Бауманка, Финансовый университет, РАНХИКС и другие. Как сейчас туристы и трудовые мигранты пользуются связью в России? На данный момент процесс получения российских сим-карт для иностранцев существенно осложнен. Для этого нужно иметь не только паспорт, но и подтвержденный аккаунт на госуслугах. А в салоне связи нужно будет предоставить идентификационный номер конкретного устройства, в котором будет находиться сим-карта. А самим салоном связи, если они не проследят за этим, начиная с 6 августа, грозят штрафы до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы. Валерий Убадоев продолжит.
10: Сейчас иностранцу для оформления сим-карты российского оператора нужно иметь паспорт с нотариально заверенным переводом и СНИЛС. С их помощью нужно зарегистрировать аккаунт на госуслугах, затем с документами необходимо отправиться в банк и сдать там биометрию. Только после этого можно пойти в салон оператора связи, предоставить там документы, а также ИМЕЙ, то есть идентификационный номер устройства, в котором будет использоваться сим-карта. Для активации симки как раз и нужна биометрия, а активировать ее нужно на госуслугах. И только после этого сим-карту можно вставить в устройство и начать пользоваться. Причем сейчас штрафы для салонов связи ужесточаются. Если в договоре на сим-карту с иностранцем отсутствует ИМЕЙ или присутствует ложный, то салон, который это допустил, могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей при неоднократном нарушении. Предусмотрено даже лишение свободы на срок до 1 года. Конечно, процесс оформления для иностранца выглядит довольно сложным. Все эти требования вводились для противодействия мошенникам и рынку серых сим-карт. Трудовые мигранты все это делают, так как у них нет альтернатив. Однако, справедливости ради, никаких проблем с этим и не возникает, говорит лидер общественной организации узбекской диаспоры Санкт-Петербурга сотрудничества Незмаджон Мамаджанов.
12: Они получают патенты, идут в МПС, и там сразу все оформляют. Но это обязаны они это делать. Вот они получают сим-карту, на сим-карту привязывается банковская карта. Соответственно, это все прозрачно, как у граждан России, так и у них. Никто их права не ущемляет. Ну, не хочешь это делать, поезжай домой, все.
10: Однако проблемы со связью сказываются на въездном туризме. Оформлять российскую симку на пару дней или недель с таким сложным процессом туристы не горят желанием. При этом их зарубежные сим-карты в России временно перестают работать из-за периода охлаждения, который также вводили в качестве меры безопасности. Конечно, есть Wi-Fi, например, в отелях, но до него сначала нужно доехать, а в аэропортах он работает не всегда. Это вкупе с другими проблемами существенно бьет по турпотоку, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макратчан.
13: Первые 24 часа иностранные туристы оказываются абсолютно беспомощные. Кроме того, что денег у них нет, их карточки не работают, так и телефоны их не работают. А поток из дальнего зарубежья, в том числе из арабских стран, из Китая, к нам, к сожалению, падает в этом году. Потому что людей останавливают визовые проблемы, финансовые проблемы платежей и, естественно, проблемы связи. Как пример могу привести соседнюю Беларусь, которая нас обыгрывает по всем параметрам. Там безвизовый въезд на срок до 30 дней для всех иностранных туристов, там нет никаких проблем с симками и нет никаких проблем с карточками Visa и MasterCard. Естественно, Беларусь, я говорю это открыто, отъедает у нас часть въездного турпотока.
10: Как рассказывает эксперт, в организованной группе туроператор может предоставить гостям страны рубли, а в некоторых случаях и телефон с российской сим-карты для связи. Однако все вышеперечисленные проблемы остаются крайне актуальными для индивидуальных туристов, а способов решения по факту нет. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ. Нота Бена. В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес ФМ «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес ФМ онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес ФМ. Нота Бена. Кто надо, услышал.
14: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Единственное на сегодняшний день российское предприятие по выпуску телевизоров «Квант» планирует перезапустить после завершения всех процедур по банкротству. Об этом ТАСС рассказали в Минпромторге. Там отметили, что решение арбитражного суда Москвы о признании компании банкротом не означает прекращение производства телевизоров в России, не влечет демонтажа или утраты производственных мощностей. Доля предназначенных для аренды офисов в Москве сократится в 3 раза. Из 7 миллионов 300 тысяч квадратных метров офисных площадей, которые девелоперы обещают сдать Москве к 2030 году, лишь 13%, это 950 тысяч квадратных метров, предназначены для сдачи в аренду. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Эксперты пояснили, что при нынешней стоимости финансирования строить под аренду невыгодно, поэтому большинство офисов предназначается на продажу. Онлайн-продажи автомобилей в России за год выросли в 4,5 раза, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Smart Ranking. В 2025 году через интернет было продано почти 11 тысяч новых машин, что на 350% больше показателей предыдущего года. Сектор развивают банки и маркетплейсы, но пока на онлайн приходится менее 1% всех продаж в стране. По оценкам экспертов, в текущем году доля онлайн-покупок автомобилей может вырасти до 1,5%. Фьючерс на золото в ходе торгов на Чикагской товарной бирже подорожал на 3,6% в максимуме. Цена достигла отметки в 4302 доллара 30 центов за унцию, сообщает онлайн-платформа Trading Economics. Показатель достиг самого высокого уровня с 18 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых. За 3 недели пшеница и ячмень в России подешевели на 8-14,5%, а отдельным хозяйствам уже приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес FM поговорил с аграриями из разных регионов страны, почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы. Об этом Ольга Кашинская.
17: По данным «Прозерно», в европейской части России пшеница третьего класса к концу июля подешевела до 13,5 тысяч рублей за тонну, четвертого – примерно до 12 тысяч. Однако, по данным «Коммерсанта», некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 тысяч рублей. Это уже ниже порога рентабельности – около 10 тысяч рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
18: У нас на элеваторе город Пролетарск прием уведет, например, Аста. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень дают цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет и Новороссии. Логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены 10-летней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
17: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта, еще одного важного импортера, остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
19: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличили посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
17: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает. Если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы, около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые сильно зависят от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
0: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм? На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронные разрешения на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям, продолжит Наталья Шашина.
20: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо одного месяца, пройти аттестацию гидов за одну неделю вместо двух месяцев. И предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или турагента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг, с возможностью сразу оформить нужные разрешения, вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
21: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензий и разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
20: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует: «Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки».
22: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы. факторы социальные, политические, факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
20: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор Центра развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
3: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знания иностранных языков гидами.

0: Макс, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Культ наличности. Лица на банкнотах.
2: С появлением звукового кинематографа многие звезды немого кино остались не у дел. Однако Грета Гарбо не входила в их число. Ее первый звуковой фильм, драма «Анна Кристи», вышел на экраны со слоганом «Гарбо говорит» и имел бешеный успех у публики. Ее низкий голос с легким шведским акцентом пришелся зрителям по вкусу. Хотя к тому моменту актриса уже успела покорить Голливуд своими немыми ролями в десятке кинокартин. За нордическую красоту и неприступность Гарбо называли «Снежной королевой» и «Шведским сфинксом». Актриса не любила бывать на виду, не общалась с журналистами и избегала папарацци. Однако такая замкнутость лишь сыграла на руку ее популярности. Сегодня портрет Греты Гарбо можно найти на купюре достоинством в 100 шведских крон.
1: Культ наличности на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
2: Кемерово, 550 тысяч жителей. Еще в 1721 году на берегу реки Томь обнаружили залежи каменного угля. Однако разработка месторождений начали лишь в 1907. Окрестные села через 11 лет объединились в город.
1: Как появлялись города на Бизнес FM.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство разрешило ввоз и продажу бензина стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго пояснили, что послабления по качеству рассматриваются исключительно как антикризисная мера. Они будут действовать до 1 июля 2027 года. Продажа топлива стандарта Евро-2 была запрещена в России с 2013 года. Владимир Путин назначил Дениса Лямина командующим войсками беспилотных систем. Президент объявил, что формирующиеся войска возглавит начальник штаба группировки «Центр». Также главнокомандующий сообщил о решении сосредоточить в одних руках все службы тыла. На должность командующего по этому направлению назначен руководивший группировкой войск «Центр» Валерий Солочук. В свою очередь, руководивший группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев будет командовать группировкой «Центр», а его место займет начальник штаба этой же группировки Петр Богарев. На территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения в подмосковном Королеве произошел пожар. Возгорание в главном институте Роскосмоса было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причиной пожара предварительно стало замыкание электропроводки в подвале одного из корпусов. В Роскосмосе заверили, что управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем. Следующий международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии. Точные даты и место еще не определены, сообщили ТАСС организаторы. На фоне новостей о том, что проведение мероприятия стоит под вопросом, ранее источник в Ар-Рияде сообщил агентству, что гарантии проведения мероприятия нет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Полный перевод экономики на военные рельсы может убить страну. Так мэр Москвы ответил гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на вопрос, зачем сейчас украшать мосты. По словам Сергея Собянина, современная война невозможна без здоровой и стабильной экономики страны. Комментарий Георгия Бофта. На единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы предприятия банкрота «Квант» готовы приобрести компании «Next Touch», выпускающая интерактивные экраны. Там обещают возобновить производство телевизоров в России. С чем связан такой оптимизм? И Колобку обваливают рейтинги. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», теневую премьеру которого сдвинули ради отечественной киносказки.

0: А в результате билет пока продаются плохо. В широкий прокат «Последний богатырь» «Колобок» выходит 6 августа. Сможет ли «Колобок» побороться с «Пауком»? Подробности на Business FM. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью ТАСС, что разговоры о мобилизации всей экономики на войну никчемны. «Убить жизнь, убить нормальную экономику – это убить вообще страну», – сказал в частности Собянин. По его словам, современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второй – это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно, добавил мэр столицы. С кем он спорит и почему, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
1: Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов задал Собянину простой вопрос. Зачем украшать цветами мосты и затевать масштабные стройки, если эти деньги можно отдать армии? Ответ оказался жестче вопроса. Хотя формально мэр отвечал еще на две реплики. Накануне, комментируя удар дронов по Подмосковью, а в Чехове погибли 5 человек, член Думского комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что пора вставать на военные рельсы. Тему поддержал первый зампред комитета Думы по экономической политике Арефьев. По его словам, экономику давно пора сделать мобилизационной. Под таковой он понимает переход предприятий под управление правительства с сохранением частной собственности, то есть отделение права собственности от права распоряжения. Реальный адресат Собянина, конечно, шире. Сам он возглавляет предвыборный список «Единой России» на думских выборах, так что его слова можно считать мнением партии власти. Сторонников военных рельсов немало. Для одних это лишь метафора решимости, но никак не программа. Для других – повод вернуться к плановому распределению. Война тут лишь аргумент. Для третьих – доктрина мобилизационного проекта подразумевает целевую денежную эмиссию, валютные ограничения и принуждение банков финансировать промышленность. Тут мобилизация – это рецепт роста, а не военная необходимость. При этом на уровне бюрократии, возможно, идут какие-то шевеления, приготовления, порождающие соответствующие слухи. Они начались активно еще во время неожиданного исчезновения из публичного поля главы ЦБ Набиуллиной. Но ее фигуры, впрочем, не ограничились. Именно с этим фоном, а вовсе не с депутатами, спорит Собянин. В данном случае позиция мэра не абстрактный либерализм и тем более не пацифизм, а защита целостной конструкции, в которой Москва – несущий элемент. В столице производится более 1/5 ВВП страны. Доходы столичного бюджета запланированы на уровне почти 6 триллионов. Это больше 1/5 консолидированных доходов всех регионов. В прошлом году Москва обеспечила примерно 1/4 поступлений НДФЛ и 17% по налогу на прибыль. На днях Собянин говорил, что 68% всех собираемых в столице налогов и сборов уходят в федеральный бюджет, а объем этих выступлений в 1,5 раза превышает трансферты всем регионам страны. В интервью ТАСС он уточнил, что за последние годы перечисления в федеральный бюджет выросли в 9 раз, а собственный бюджет Москвы примерно в 5. Так что Москва не потребитель, а источник ресурсов. Около 2 миллионов рабочих мест в городе занимают жители соседних регионов. Окружающие области до 2/3 продукции направляют на московский рынок. При этом столица одновременно и крупнейший центр ОПК. Здесь производятся перехватчики дронов, микроэлектроника, медтехника и фармацевтика. Собянин защищает не мирную экономику против военной, а модель, при которой военное производство финансируется прибавочным продуктом гражданского сектора и распределяется через Минфин, а не через новый мобилизационный орган. И вообще, мобилизационная экономика – это не воплощение примитивного лозунга «больше денег на оборону», а смена принципа согласования интересов, когда цена товара перестает быть сигналом для рынка и ее замещает натуральное задание. Кстати, для принудительного гособоронзаказа при нормированной рентабельности исполнителя уже есть правовая основа. 275 ФЗ запрещает необоснованное завышение цены и уклонение от контракта. Создана ли мобилизационная экономика в Украине? По данным СИПРИ, в 2025 году она направила на оборону около 40% ВВП при доле в 63% госбюджета. Это мировой рекорд. Но в Украине нет ни госплана, ни натуральных заданий, ни нормирования потребления. Производство дронов выросло из частных стартапов, конкурирующих за госконтракты. Главный административный инструмент на рынке труда – бронирование от мобилизации. Фискальную часть военной нагрузки поддерживают союзники. Для России этот вариант закрыт. Любая мобилизация будет оплачена внутренним потреблением.
0: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу в России бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года, сообщает Минэнерго. Там называют меру временной и антикризисной. При этом на АЗС должны будут наглядно указывать экологический класс бензина. Могло ли такое топливо уже поступить на рынок и действительно ли послабление будет действовать почти год? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас на единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы обанкротившегося предприятия «Квант» готова приобрести компания «NextTouch», выпускающая интерактивные экраны и школьные доски. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Компания «Квант» была зарегистрирована 10 лет назад в Зеленограде. Специализировалась на производстве телевизоров, мониторов и другой электроники. У предприятия было два завода. В Воронеже и в самом Зеленограде, причем на площадке в московском регионе 80-е годы прошлого века, работал завод «Квант», выпускавший советский компьютер ДВК-2. Поначалу у российского «Кванта» дела шли неплохо. Компания занималась так называемым контрактным производством, в основном для китайских брендов. Также она выпускала телевизоры под собственным брендом «Ирбис» и была единственным российским производителем такой техники, включенным в реестр Минпромторга. Проблемы начались в 2022 году, когда «Квант» лишился части заказчиков. А два года назад, в августе 2024-го, США ввели санкции в отношении гонконгского поставщика электронных компонентов, который работал в том числе с «Квантом». В итоге российский производитель лишился доступа к комплектующим. Процедуру банкротства «Кванта» запустила в июне прошлого года одна из компаний группы ДНС. Потом к делу присоединились другие кредиторы, включая структуру Сбера, Яндекса и Озон. Общая сумма требований к предприятию, по данным CNews, превысила 4 миллиарда рублей. На днях арбитражный суд Москвы признал «Квант» банкротом. СМИ сообщали, что активы производителя телевизоров готовы купить компания «NextTouch», которая позиционирует себя как крупнейшего в России производителя интерактивного оборудования и сенсорных дисплеев. Стоимость сделки оценивали в 1,5 миллиарда рублей. Генеральный директор ГК «NextTouch» Владимир Крикушенко подтвердил Бизнес ФМ информацию о покупке «Кванта».
3: Ведется работа по приобретению этого актива. К сожалению, из-за большого количества кредиторов, которым сложно между собой договориться, придется пройти через процедуру. Но как результат, мы рассчитываем полностью сохранить производственные мощности предприятия и профессиональную команду и наладить выпуск телевизоров на территории Российской Федерации. Месяц назад мы в NextTouch запустили производство жидкокристаллических модулей. Это основной компонент любого экрана. Поэтому в стратегию компании хорошо ложится производство готовой продукции, а не только экрана как компонента. Приобретение мощностей «Квант» позволят выпускать как телевизоры диагональю от 32 до 86 дюймов, так и мониторы для офисного домашнего использования и другую продукцию с широкоформатными экранами.
2: Стоимость сделки гендиректор ГК «NextTouch» не назвал. Чем может быть интересен такой актив, как обанкротившийся производитель телевизоров, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
4: Уникальные станки есть на заводе «Квант», которых сейчас не завезти в страну, и плюс считанные единицы их есть, в принципе, по стране, пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить предприятие. Количество штук таких подобных станков. Это уникальный парк, который ни в коем случае нельзя потерять. Во-вторых, самое интересное, процедура банкротства не означает о прекращении, в принципе, производства и утере каких-либо кадров на территории Российской Федерации. Это лишь реструктуризация долгов перед кредиторами. По сути, на данный момент идет перевооружение завода и подготовка к перезапуску полностью всего производственного цикла. В частности, на площадке в Зеленограде уже возобновили производство и нарезку панелей ЖК-матриц, которые применяются в телевизорах и в мониторах.
2: В ГК «NextTouch» сообщили, что сделка будет закрыта через 6 и максимум 8 месяцев. По данным CNews, при участии будущего хозяина, завод уже возобновил производство на одной из площадок. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Если обвинительное заключение утвердят, дело направят в суд. Сами же водители утверждают, что их использовали в темную. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас «Колобок» рискует провалиться в прокате. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», неофициальную премьеру, которую сдвинули ради новой части отечественной киносказки. Картине обваливают рейтинги, а билеты плохо продаются. Подробнее Ольга Кашинская.
5: Началось все в середине июля, когда Ассоциация владельцев кинотеатров и дистрибьютор «Атмосфера кино» настоятельно рекомендовали киносетям сдвинуть теневой релиз «Нового Человека-паука» на 2 недели ради премьеры фильма «Последний богатырь. Колобок». Но с особой силой народный гнев разгорелся в начале августа, накануне старта проката «Колобка». Досталось в первую очередь команде фильма, которая никакого отношения к действиям дистрибьютора, в общем-то, не имеет. На хейт в социальных сетях члены съемочной группы реагируют по-разному. Исполнивший роль «Колобка» Гарик Харламов, к примеру, написал, что предпочитает Бэтмена, и в шутку пригрозил сдвинуть релиз новой части «Мстителей». А режиссер картины Антон Маслов ситуацию принял близко к сердцу и решил сражаться с комментаторами их же оружием. В частности, раскритиковал работу электрика, указавшего в комментариях на низкое качество графики в фильме. От комментария Business FM Маслов отказался. Всеобщее возмущение уже отразилось на кассе. Предпродажи билетов за день до премьеры крайне низкие. Например, в единственном кинотеатре IMAX в Москве, в торговом центре «Капитолий», на все 5 премьерных сеансов «Колобка» не продано ни одного билета. Пока все указывает на то, что в прокате «Колобок» может не дотянуть до 1 миллиард рублей – стандартной отметки для отечественных киносказок последних лет, говорит филолог, кинокритик, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров.
6: Дело в том, что это уже не первый случай, когда культовые фильмы, даже если это теневой прокат, переносились. Откровенно говоря, общество и люди устали от того, что они хотят посмотреть долгожданный блокбастер, и тут неожиданно появляется отечественный аналог с графикой, которая многим не нравится. Дело даже вот здесь не столько в самом фильме, сколько в том, что он является причиной переноса. Честно признаюсь, мне «Колобок» не понравился, потому что, на мой взгляд, это не совсем сказка. Очень похоже на такую пародийную черную комедию с юмором на аудитории 30-40+, как минимум, а не на детскую аудиторию, с некоторыми шутками и психологическими посылами, которые абсолютно не регулируются для детей. И эта картина не сбалансирована. В ней отсутствует хорошая темпоритмика. Если уж выбирать между, допустим, «Колобком» и «Смешариками», «Смешарики сквозь вселенные», которые тоже выходят 6 августа, я считаю, что «Смешарики» как сказка-блокбастер в разы интереснее и многограннее.
5: На агрегаторе киноафиша «Колобку» обвалили рейтинг еще до начала проката. Сейчас у фильма 1 звезда из 5 и сотни негативных отзывов. Так что благие намерения дистрибьютора себя не оправдывают. Далее. Колобку не стоило ввязываться в битву, которую он не может выиграть, считает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
7: Ситуация действительно очень плачевная с «Колобком». Предпродажи на первые дни проката около 10 миллионов. Это тревожный звоночек. Мы видим, что иногда история с хейтом работает в плюс фильму, когда о нем начинают говорить, и это история с «Одиссеей». Но в данном случае нет. У нашего зрителя по-прежнему есть определенный предрассудок в отношении отечественного кино, поэтому делать такое столкновение «Колобка» против «Человека-паука» это было очень-очень неосмотрительно. Тем более, что мы видим лето, это достаточно провальное по кассе, и можно было спокойно совершенно «Колобка» поставить раньше.
5: Не помогла и утекшая в сеть инструкция к промо-компании «Колобка», которую опубликовало профильное издание «Cinemaplex». В ней запрещаются любые упоминания предыдущих частей франшизы «Последний богатырь», которые были созданы совместно с компанией Disney до ее ухода с российского рынка. Тем временем сборы фильма «Человек-паук. Новый день» стали вторым успешнейшим стартом в истории кино со времен «Четвертых мстителей». В мировом прокате всего за 6 дней картина собрала больше $1 миллиарда. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Business FM.
0: В широкий прокат «Последний богатырь. Колобок» выходит 6 августа, возрастное ограничение 6+. Теневой прокат «Нового Человека-паука» должен начаться 20 августа.
8: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26. Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
16: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
17: Компании и корпорации.
18: В студии Илья Радецкий. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
18: Во время испытаний ИИ-агенты Anthropic и OpenAI вновь нарушили установленные для них ограничения. Британский институт безопасности ИИ провел 122 теста и зафиксировал 19 нарушений в 10 из них. 17 пришлись на модель Anthropic, еще 2 на модель OpenAI. В самом серьезном случае агент Anthropic написал вредоносный код и создал поддельные онлайн-профили, чтобы убедить человека одобрить его запуск. Реального ущерба причинено не было.
19: Бизнес и власть.
18: Прокуратура запросила 18 лет колонии строгого режима для бывшего совладельца ТНС «Энерго» Дмитрия Аржанова. Для еще троих бывших руководителей компании обвинение потребовало от 16 до 17 лет. По версии следствия, за 9 лет они похитили у двух электросетевых компаний почти 15 миллиардов рублей. Деньги, полученные от потребителей, якобы направляли на сторонние проекты и выводили за границу вместо расчетов с поставщиками электроэнергии. Приговор пока не вынесен.
19: Отчеты и планы.
18: Wildberries готовится запустить собственный мессенджер. Коммерсант обнаружил в базе Spark Interfax, что Wildberries and Rus зарегистрировал несколько десятков связанных с ним доменов, в том числе vbmessenger.ru и чат vb.ru. Сейчас мессенджер тестируют сотрудники. В дальнейшем его планируют открыть для пользователей в России, а затем вывести на зарубежные рынки. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России до 1 июля 2027 года разрешили производить, ввозить и продавать бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Об этом сообщила Минэнерго. Ведомство называет меры временной и антикризисной. Она должна увеличить предложение топлива на внутреннем рынке и снизить риск перебоев с поставками. При этом на АЗС должны будут наглядно указывать экологический класс продаваемого бензина. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
20: Продажи и так уже могли быть запущены, ну или, по крайней мере, до какого-то оптового сегмента топлива ниже, чем Евро-5 классом могло уже дойти. Но чтобы выпустить ее в розничную продажу, нужно было вот именно оформить законодательство. Кроме того, были разговоры о том, чтобы из госрезерва продавать топливо, а когда оно там было закачано, какого класса оно, тоже не совсем понятно. То есть, если оно, условно говоря, 10 лет назад закачано в хранилище, то, конечно, тогда действовал совершенно иной регламент, вот тогда мы еще на Евро-3 были, вполне возможно, что рынок уже ощущает как бы результат решения, о которых объявлено только сейчас. Но это все еще показывает, что правительство пытается успокоить рынок в этом плане, что объемы будут, мол, не волнуйтесь, вот мы даже надолго закрепим возможность продавать топливо класса ниже Евро-5. Но не факт, что это решение будут действовать до той даты, которая указана в документах. Если будут МПЗ выходить из ремонтов и новых ударов, новых повреждений не будет, то тогда вполне, в общем-то, могут снять подобные разрешения, и мы опять досрочно можем вернуться к Евро-5 исключительно. Я думаю, что правительство просто оставляет за собой некий такой широкий набор инструментов. Все будет зависеть от того, какая будет ситуация на рынке.
0: Игорь Юшков, фонд национальной энергобезопасности. По словам эксперта, разрешение на ввоз бензина низших экологических классов также расширяет круг потенциальных зарубежных поставщиков. В начале июля правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок топливо класса Евро-3. Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Как стало известно коммерсанту, там должны утвердить обвинительное заключение, после чего материалы могут направить в суд. Под стражей находятся 4 водителей, они вину не признают и утверждают, что их использовали в темную.
8: Подробности
1: Речь идет об атаке 1 июня 2025 года. Тогда БПЛА ударили по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны России, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях налеты удалось отразить. В Мурманской и Иркутской загорелось несколько единиц авиационной техники. Ущерб военное ведомство оценило в 2 миллиарда рублей. По версии следствия, незадолго до атаки из Челябинска в разные регионы России выехали фуры с каркасными домами. В их крышах были спрятаны беспилотники. Когда машины оказались рядом с аэродромами, украинские спецслужбы дистанционно активировали дроны. На Украине операцию назвали «паутина». Сейчас обвиняемыми по делу проходят четверо водителей фур – Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Конурин. Также в деле фигурировали еще два дальнобойщика. Василий Пытиков погиб в Амурской области, когда пытался потушить загоревшийся груз. Перевозимый каркасный дом взорвался. В отношении другого водителя уголовное преследование прекратили. Он оказался в том рейсе случайно. В последний момент подменил коллегу. По данным СМИ, после атаки водители не скрывались и сами явились к правоохранителям. Обвиняемый утверждает, что не знали о спрятанных в грузе БПЛА, а после запуска дронов пытались их остановить и сбить. Четверым фигурантам вменяют теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший значительный ущерб, а также незаконное приобретение и перевозку взрывчатки организованной группой. Материалы дела заняли 90 томов.
0: От чего теперь будет зависеть исход дела, объясняет заведующий кафедрой уголовного процесса правосудия прокурорского надзора юридического факультета МГУ доктор юридических наук Леонид Головко.
21: Здесь, конечно, могут быть самые разные ситуации. Это могут быть составы преступления, по которым предъявлено обвинение, действительно связанные с умышленным участием. Тогда это умышленное участие в террористическом акте. И его надо доказать, доказать умысел, что человек знал и так далее. Но, возможен другой вариант. Разного рода преступления, связанные, например, с халатностью. Когда тот или иной человек в силу своих должностных обязанностей, даже водителя по инструкции должен проверять некое имущество, которое он перевозит, контролировать. И в силу того, что он не сделал, небрежно, самонадеянность. Здесь может быть и такое обвинение. Только расследование и судебные разбирательства могут дать окончательную оценку. Сам факт того, что дело возбуждалось по той или иной статье, еще ни о чем не говорит. Важно именно, как оно квалифицируется и на этапе дальнейшего расследования, на этапе его окончания и в суде, безусловно.
0: Леонид Головко, доктор юридических наук. По версии следствия, организаторами атаки были уроженцы Украины Артем Тимофеев, его жена Екатерина и еще один фигурант по фамилии Борисовский. Все трое находятся в розыске. Другие возможные участники пока не установлены. Согласованный Ираном и Омманом маршрут в Ормузском проливе станет временным. Это заявил замглавы МИДа Исламской Республики Казем Гарибабади. Он добавил, что путь будет актуален на период от 2 месяцев и дольше. Ранее Тегеран и Маскат согласовали географические координаты нового маршрута через Ормуз. Нефть на это практически не реагировала. А вот индекс Мосбиржи в среду продолжил рост и вечером преодолел отметку в 2300 пунктов. Итоги дня подвел биржевой обозреватель бизнес ФМ Алексей Завьялов.
22: Очередной день роста на российском рынке акций был зафиксирован в среду. Индекс Московской биржи в основную торговую сессию повысился на 0,4%. Закрытие 2301 пункт. Таким образом, рынку удалось все-таки преодолеть рубеж 2300 и даже закрыться чуть выше этого рубежа. Ну и вечером рынок сохранил, в принципе, позитивную динамику. И вот этот уровень 2300, и уже после закрытия основной торговой сессии вышли данные по инфляции, которые показали дефляцию 0,02% за неделю с 28 июля по 3 августа. Впервые с мая случилась дефляция в российской экономике, но это период сезонной дефляции. Он повторяется от года к году. Не всегда, конечно, но зачастую как раз конец лета, начало осени была дефляция в российской экономике. Были споры, будет ли в этот раз, учитывая ситуацию с топливом, и с ценами на топливо, но нет, получается дефляция, это тоже хорошая новость. А рубль продолжил, хоть и незначительное, но снижение, 4 копейки прибавила китайская валюта за торговую сессию, закрытие юаня 11 рублей 99 копеек. Пока у юаня не получается закрыться выше 12 рублей. Но здесь Минфин немножко удивил рынок тем, что увеличил объемы покупки валюты. И с 7 августа по 4 сентября будет покупать валюту на 6,5 миллиардов рублей. И с учетом вот этих новых параметров бюджетного правила, Банк России в тот же период будет покупать валюту на 6 миллиардов рублей. Но это с учетом и операций Минфина, и с учетом своих операций. Покупал до этого почти на 5 миллиардов, то есть покупки валюты вырастут на 1 миллиард. Но это, конечно, не добавило оптимизма российскому рублю, как мы видим, но и, в принципе, не сильно обрушило российскую валюту. Рынок нефти оставался стабильным, во всяком случае, вечером в среду, и колебалась смесь Brent в районе $79 за баррель. Но здесь основное внимание переговорному процессу, прежде всего, вокруг Ормузского пролива. Все-таки это основная логистическая артерия Персидского залива, основная артерия поставок нефти из этого самого Персидского залива. И много в последнее время было разговоров, заявлений со стороны американской администрации в пользу того, что вот-вот Ормузский пролив откроется. Но пока не открывается, хотя уже в среду появились сообщения от Министерства иностранных дел Ирана, то, что Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе. Однако это не означает его автоматическое открытие. Вот такие заявления были вечером в среду. Ну, даже если пролив откроется, конечно, это хорошая новость будет в целом для мировой экономики. Конечно, это может оказать дополнительное давление на нефтяные котировки, но, с другой стороны, он уже открывался и долго не проработал, так что не факт, что это будет надолго, но, тем не менее, все-таки рынок ждет открытия Ормуза.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Пока одни рестораны не пускают к себе гостей с детьми, другие делают на этом деньги. Семейный клуб «Рибамбель» – по сути, премиальный ресторан для детей, куда так и быть можно и со взрослым. Пример работающей бизнес-схемы, подтверждающей, что женщины и дети – основные потребители в этом мире, как бы быть поточнее, почти всего. Средний чек выше обычного ресторанного. Факт. Не меньше 11-12 тысяч рублей на человека. Десятки мастер-классов. Профессиональные актеры-аниматоры. Три смены за день. Модная и здоровая еда. Мамы сидят в Рибамбель часами, порой не только завтракают, но и обедают тут с детьми и подружками. Стильно, статусно, модно. Я в Рибамбель во времена года. Здесь свежий ремонт и ощущение того, что это абсолютно новое пространство, отданное на откуп не только детям. Зеленая шакшука, безглютеновые маковые блинчики с абрикосом, иммуношоты и даже функциональное какао с грибами вроде ежовика и вешенок. Миксы нутрициологов. Из последних нововведений ресторана – барный спешл. 6 коктейлей от Васи Жеглова, востребованного на разрыв столичного бартендера, ставившего карты в самых модных московских местах, в том числе безалкогольные. Детский раздел меню отточен за годы самыми требовательными гостями от 3 до 5. Конечно, есть и наггетсы на палочках для мороженого и картошка фри, но, как говорится, почувствуйте разницу. Официанты из Рибамбель не бегут, а это тоже для меня показатель. Я уже видела здесь эти лица. Благодарные за своих счастливых, а главное, накормленных правильной едой детей родители оставляют щедрый чай. Поэтому включенность в каждого гостя, поэтому чистота на каждом сантиметре, индикатор, белые носки по полдня играющих в клубе малышей. 4 клуба в Москве, 1 в Астане, Дубае, Ташкенте. На моих глазах Рибамбель рождался, у него 2 собственницы. И я, честно говоря, рада, что так пышно по нынешним временам расцвел. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Грузии произошло 3-е за последние 2 недели масштабное отключение электроэнергии. В Тбилиси встало метро. Энергетики сообщили, что в столице подача электричества уже возобновлена. Первый блокаут произошел в стране в ночь на 24 июля, второй утром 25 числа из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи Эмирети. Спецслужба Грузии тогда возбудила уголовное дело по статье о диверсии. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки сговора между банком «Русский стандарт», АО «Русский стандарт страхования» и АО «Зетта страхования». По данным ФАС, граждане пожаловались на ограничение выбора страховых компаний при оформлении кредита. Две указанные компании синхронно вели свои продукты, одинаковые страховые события, после чего банк стал требовать их обязательного наличия в договорах. В результате ведомство возбудило антимонопольное дело, и теперь участникам схемы грозит административный штраф. Источник газеты «Ведомости», близкий к Минобороны, раскрыл причины замены начальника тыла войск. По данным издания, генерала Александра Санчика заменили, потому что тот не справился со значительно возросшими объемами работ в области тылового обеспечения вооруженных сил. Китай успешно вывел на орбиту два гиперспектральных спутника Oriental Smart Eye с помощью ракеты Smart Dragon 3. Ее запустили с морской платформы у побережья провинции Шаньдун. Спутники оснащены системой гиперспектральной съемки и искусственным интеллектом, который позволяет обрабатывать данные прямо на орбите, сокращая время анализа с нескольких дней до нескольких минут. Спутники смогут обновлять данные по всей Земле каждые 5 дней и будут использоваться для мониторинга окружающей среды, сельского хозяйства и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Росстат сообщил о недельной дефляции. Впервые с мая цены снизились на 0,02% на фоне удешевления бензина и дизеля. При этом ЦБ повысил прогноз по инфляции, но допустил снижение ключевой ставки и в дальнейшем. А Минфин неожиданно решил нарастить покупки валюты в августе, что ударило по рублю. О чем все это говорит? Слишком много олимпиадников. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил ввести квоту для победителей олимпиад при поступлении в вузы. 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею. И производители зерна говорят о кризисе и возможном сокращении посевов. С середины июля внутренние цены на пшеницу и ячмень обрушились до 14%. Причина атаки на портовую инфраструктуру, что обвалило экспорт, мы поговорили с представителями сектора. Подробности на Business FM. Росстат сообщил о недельной дефляции. Впервые с середины мая цены в России с 28 июля по 3 августа снизились на символические 0,02%. Причиной стало заметное удешевление автомобильного топлива. ЦБ повысил прогноз по инфляции, но при этом дал понять, что возможности дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняются. А Минфин объявил, что в августе нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Последние финансовые новости у Михаила Задорожного.
6: ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в июле, когда она была снижена на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Регулятор отметил, что неизвестность в части бюджета не позволяет уверенно говорить о большой возможности дополнительного снижения ставки. По словам экономистов, ЦБ ждет от Минфина корректировки главного финансового документа страны, чтобы понимать, какое давление на цены окажет увеличение расходной части бюджета. Но это не означает, что Банк России вообще исключает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Скорее наоборот, июльское решение дает основания для осторожного оптимизма, продолжает главный экономист. Место инвестиции Софья Донец.
7: В целом Банк России дал нам некоторый просвет надежды. В принципе, сработал на то, чтобы паника острая в российском финансовом секторе спала, и мы сохранили ту устойчивость, на которую регулятор работал предыдущие 2 года. Впрочем, до сентябрьского заседания главное, чтобы не поменялись наши ключевые вводные, в том числе геополитика.
6: ЦБ также опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу, в котором повысил прогнозный диапазон по инфляции на этот год до 6-7%. Но экономисты обратили внимание на другое, что регулятор отметил увеличение процентных ставок на денежном рынке и доходности по облигациям федерального займа. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
23: Если до июня месяца ставки по десятилетнему ФТЗ, по сути, были ниже, чем ключевая, то этого самого момента произошел перелом, и ставки десятилетних, доходности десятилетних бумаг, а стало быть, ставки новых заимствований, они стали выше, чем ключевая ставка, и это действительно такой интересный и тревожный сигнал. Обслуживание долга, как известно, это одна из наиболее быстро растущих статей бюджетных расходов, которые вытесняют все остальные статьи. Так что, говоря о высоких процентных ставках, я хочу напомнить, что Минфин России приостановил аукционы, приостановил заимствования, поскольку ставки представляются совершенно справедливо главному финансовому ведомству не соответствующими текущей конъюнктуре.
6: Сам же Минфин в августе намерен нарастить покупки валюты и золота по бюджетному правилу, вопреки ожиданиям рынка. Ежедневно на это будет направляться 6,5 миллиардов рублей, что почти на 20% больше, чем в июле. Правда, ведомство Антона Силуанова будет еще еще и продавать валюту, что несколько снизит давление на рубль, но все равно это аргумент в пользу его ослабления. Так считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
9: В чистом размере будет покупаться валюта не на 6,5 миллиардов, а на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше, чем было месяцем ранее. Месяцем ранее это было 4,82, но, с другой стороны, это значительно меньше, чем было в мае. Формально это, безусловно, фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. С учетом того, что на текущий момент сохраняется достаточно такая неопределенная, очень волатильная конъюнктура на, в том числе, нефтяном рынке, и, соответственно, цены на российскую нефть в моменте времени могут значительно снижаться, и это оказывает определенный негативный эффект.
6: Нарастить покупки валюты и золота позволяют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от высоких мировых цен на нефть. Ранее Минфин сообщил, что оценивают в августе эти дополнительные доходы в 114 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Победители Олимпиад хотят квотировать при поступлении. Такое предложение выдвинул ректор МГИМО Анатолий Торкунов в разговоре с российской газетой. По его словам, в ходе приоритетного этапа в его вуз были зачислены 255 человек, это 57% от общего числа бюджетных мест. Большинство из этих абитуриентов – победители призера Всероссийской Олимпиады школьников. О подобной ситуации «Бизнес-ФМ» ранее рассказывали про ректора и других московских вузов. Торкунов предложил рассмотреть идею квоты для олимпиадников в 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею.
8: Бизнес FM. Мнение.
10: Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов.
12: На самом деле ситуация с поступлением в этом году еще более остро обнажила значительные проблемы вообще с пониманием того, как, кого нужно отбирать для обучения в университетах. И как мы видим, даже 300-бальники, набравшие максимальное количество баллов, легко могут взять и не попасть на места с оплатой за счет федерального бюджета. Все увидели вот это окно возможностей через огромное количество олимпиад. И вопросы, конечно же, есть и к качеству этих олимпиад, и прозрачности, отбора этих победителей. И вопросы квотирования – это очередная подпорка и путь в тупик. На мой взгляд, должна поменяться в принципе модель отбора наиболее талантливых и способных ребят для обучения в университетах. Не вот эти многоуровневые, сложные конкурсы, квази, на самом деле, конкурсы с непонятными расчетами, квотами. Нужно переходить к нормальным федеральным образовательным сертификатам. И каждый второй выпускник школы, сдавший хорошо ЕГЭ, имеющий отличный портфолио в течение обучения своего в школе, получают просто нормальный федеральный образовательный сертификат, и уже они сами решают, куда этот сертификат, в какой университет они приносят для оплаты своего обучения.
10: Профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
13: Я не сторонник квотирования олимпиадников. Я считаю, что это мотивированные, хорошо подготовленные ребята. Конечно, вузы в них заинтересованы. Такое количество олимпиадников далеко не во всех вузах. И проблема эта существует, в общем-то, для очень престижных вузов. Очень таким селективным набором, я бы сказала. Квотированием погубить мотивацию части олимпиады. Да, у нас ширится олимпиадное движение. Да, больше победителей становится. Это довольно заметно. Длительная подготовка. Ребята некоторые начинают с 8 класса участвовать в этом. Это всегда нестандартные задачи, решения, поиск даже, может быть, методов решения. Это, конечно, расширяет потенциал и креативности, и самостоятельности в принятии решений. Более того, баллы по профильным предметам для олимпиадников установлены на достаточно высоком уровне. 75 баллов – это очень высокий балл, который они должны получить, чтобы иметь возможность поступить по олимпиаде. Да, конкуренция есть, да, проблема есть. Я считаю, что олимпиадники за свои победы должны получать бюджетные гранты и не отбирать бюджетные места, а за счет полученного индивидуального бюджетного гранта, а бюджетное законодательство это позволяет сделать, поступать в тот вуз, куда они хотят.
10: доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
11: Саму идею квоты я, безусловно, поддерживаю, потому что вот уже этот год показал РУДН, президентская академия, большая часть специальностей и направлений закрыты уже и теми, кто поступил по особой квоте и по результатам олимпиад. И для людей, которые имеют высокий балл, супервысокий балл, 100-бальники, закрыта возможность поступления на эти специальности. Поэтому введение квоты я считаю предложением правильным. Но я думаю, по крайней мере, 50 на 50. То есть 50 для олимпиадников, 50 для всех остальных. Но не надо забывать, что эта речь касается нескольких ведущих вузов, и в этих вузах далеко не всех направлений специальностей.
0: В этом году часть вузов также сократили количество олимпиад, учитываемых при приеме, среди них МФТИ, Бауманка, финансовый университет, РАНХИКС и другие. Как сейчас туристы и трудовые мигранты пользуются связью в России? На данный момент процесс получения российских сим-карт для иностранцев существенно осложнен. Для этого нужно иметь не только паспорт, но и подтвержденный аккаунт на госуслугах. А в салоне связи нужно будет предоставить идентификационный номер конкретного устройства, в котором будет находиться сим-карта. А самим салонам связи, если они не проследят за этим, начиная с 6 августа, грозят штрафы до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы. Валерий Убадоев продолжит.
14: Сейчас иностранцу для оформления сим-карты российского оператора нужно иметь паспорт с нотариально заверенным переводом и СНИЛС. С их помощью нужно зарегистрировать аккаунт на госуслугах, затем с документами необходимо отправиться в банк и сдать там биометрию. Только после этого можно пойти в салон оператора связи, предоставить там документы, а также IMEI, то есть идентификационный номер устройства, в котором будет использоваться сим-карта. Для активации симки как раз и нужна биометрия, а активировать ее нужно на госуслугах. И только после этого сим-карту можно вставить в устройство и начать пользоваться. Причем сейчас штрафы для салонов связи ужесточаются. Если в договоре на сим-карту с иностранцем отсутствует IMEI или присутствует ложный, то салон, который это допустил, могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей при неоднократном нарушении. Предусмотрено даже лишение свободы на срок до 1 года. Конечно, процесс оформления для иностранца выглядит довольно сложным. Все эти требования вводились для противодействия мошенникам и рынку серых сим-карт. Трудовые мигранты все это делают, так как у них нет альтернатив. Однако, справедливости ради, никаких проблем с этим и не возникает, говорит лидер общественной организации узбекской диаспоры Санкт-Петербурга сотрудничества Незмаджон Мамаджанов.
15: Они получают патенты, идут в МПС, и там сразу все оформляют. Но это обязаны они это делать. Вот они получают сим-карту, на сим-карту привязывается банковская карта. Соответственно, это все прозрачно, как у граждан России, так и у них. Никто их права не ущемляет. Ну, не хочешь это делать, поезжай домой, все.
14: Однако проблемы со связью сказываются на въездном туризме. Оформлять российскую симку на пару дней или недель с таким сложным процессом туристы не горят желанием. При этом их зарубежные сим-карты в России временно перестают работать из-за периода охлаждения, который также вводили в качестве меры безопасности. Конечно, есть Wi-Fi, например, в отелях, но до него сначала нужно доехать, а в аэропортах он работает не всегда. Это вкупе с другими проблемами существенно бьет по турпотоку, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макратчан.
16: Первые 24 часа иностранные туристы оказываются абсолютно беспомощные. Кроме того, что денег у них нет, их карточки не работают, так и телефоны их не работают. А поток из дальнего зарубежья, в том числе из арабских стран, из Китая, к нам, к сожалению, падает в этом году. Потому что людей останавливают визовые проблемы, финансовые проблемы платежей и, естественно, проблемы связи. Как пример могу привести соседнюю Беларусь, которая нас обыгрывает по всем параметрам. Там безвизовый въезд на срок до 30 дней для всех иностранных туристов, там нет никаких проблем с симками и нет никаких проблем с карточками Visa и MasterCard. Естественно, Беларусь, я говорю это открыто, отъедает у нас часть въездного турпотока.
14: Как рассказывает эксперт, в организованной группе туроператор может предоставить гостям страны рубли, а в некоторых случаях и телефон с российской сим-карты для связи. Однако все вышеперечисленные проблемы остаются крайне актуальными для индивидуальных туристов, а способов решения по факту нет. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
24: Кто надо, услышал.
25: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
24: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Единственное на сегодняшний день российское предприятие по выпуску телевизоров «Квант» планирует перезапустить после завершения всех процедур по банкротству. Об этом ТАСС рассказали в Минпромторге. Там отметили, что решение арбитражного суда Москвы о признании компании банкротом не означает прекращение производства телевизоров в России, не влечет демонтажа или утраты производственных мощностей. Доля предназначенных для аренды офисов в Москве сократится в 3 раза. Из 7 миллионов 300 тысяч квадратных метров офисных площадей, которые девелоперы обещают сдать в Москве к 30 году, лишь 13%, это 950 тысяч квадратных метров, предназначены для сдачи в аренду. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Эксперты пояснили, что при нынешней стоимости финансирования строить под аренду невыгодно, поэтому большинство офисов предназначается на продажу. Онлайн-продажи автомобилей в России за год выросли в 4,5 раза, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Smart Ranking. В 2025 году через интернет было продано почти 11 тысяч новых машин, что на 350% больше показателей предыдущего года. Сектор развивают банки и маркетплейсы, но пока на онлайн приходится менее 1% всех продаж в стране. По оценкам экспертов, в текущем году доля онлайн-покупок автомобилей может вырасти до 1,5%. Фьючерс на золото в ходе торгов на Чикагской товарной бирже подорожал на 3,6% в максимуме. Цена достигла отметки в 4302 доллара 30 центов за унцию, сообщает онлайн-платформа Trading Economics. Показатель достиг самого высокого уровня с 18 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых. За 3 недели пшеница и ячмень в России подешевели на 8-14,5%, а отдельным хозяйствам уже приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес FM поговорил с аграриями из разных регионов страны, почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы. Об этом Ольга Кашинская.
1: По данным ProZerno, в европейской части России пшеница третьего класса к концу июля подешевела до 13,5 тысяч рублей за тонну, четвертого – примерно до 12 тысяч. Однако, по данным коммерсанта, некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 тысяч рублей. Это уже ниже порога рентабельности, около 10 тысяч рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане, июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
17: У нас на элеваторе город Пролетарск прием ведет премьер Астон. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет. И Новороссийск, логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
1: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта, еще одного важного импортера, остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
3: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличили посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
1: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает. Если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы. Около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые сильно зависят от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм? На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронные разрешения на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям, продолжит Наталья Шашина.
18: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо одного месяца, пройти аттестацию гидов за одну неделю вместо двух месяцев. И предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или турагента. Агента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг с возможностью сразу оформить нужные разрешения вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
19: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензии разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
18: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует. Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки.
20: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы. факторы социальные, политические, факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
18: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор Центра развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
2: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знания иностранных языков гидами, поскольку многие туроператоры в поисках тех гидов, которые будут привлекаться к обслуживанию, они и ищут, и в том числе для въездного туризма, тех гидов, которые владеют тем или иным языком. Сейчас в реестре появилась уже такая возможность, где можно сделать фильтр и найти гидов, например, на каких-то редких языках.
18: Еще одно новшество на госуслугах – оформление электронного разрешения на посещение заповедников и нацпарков. Правда, некоторые туристы говорят, что во многих местах процесс и так несложный. Оформить разрешение можно буквально на месте или на сайте особо охраняемой природной территории, сокращенно ООПТ. Теперь процесс еще упростили, комментирует работающая на Алтае гид Вероника.

0: оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили.
2: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
3: Наизусть. Зигмунд Фрейд.
4: Великий вопрос, на который я еще не способен ответить, несмотря на 30 лет исследований души. Чего хочет женщина?
3: Наизусть. На Бизнес FM.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство разрешило ввоз и продажу бензина стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго пояснили, что послабления по качеству рассматриваются исключительно как антикризисная мера. Они будут действовать до 1 июля 2027 года. Продажа топлива стандарта Евро-2 была запрещена в России с 2013 года. Владимир Путин назначил Дениса Лямина командующим войсками беспилотных систем. Президент объявил, что формирующиеся войска возглавит начальник штаба группировки «Центр». Также главнокомандующий сообщил о решении сосредоточить в одних руках все службы тыла. На должность командующего по этому направлению назначен руководивший группировкой войск «Центр» Валерий Солочук. В свою очередь, руководивший группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев будет командовать группировкой «Центр», а его место займет начальник штаба этой же группировки Петр Богарев. На территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения в подмосковном Королеве произошел пожар. Возгорание в главном институте Роскосмоса было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причиной пожара предварительно стало замыкание электропроводки в подвале одного из корпусов. В Роскосмосе заверили, что управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем. Следующий международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии. Точные даты и место еще не определены, сообщили ТАСС организаторы. На фоне новостей о том, что проведение мероприятия стоит под вопросом, ранее источник в Ар-Рияде сообщил агентству, что гарантии проведения мероприятия нет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Полный перевод экономики на военные рельсы может убить страну. Так мэр Москвы ответил гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на вопрос, зачем сейчас украшать мосты. По словам Сергея Собянина, современная война невозможна без здоровой и стабильной экономики страны. Комментарий Георгия Бофта. На единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы предприятия банкрота «Квант» готовы приобрести компании Next Touch, выпускающая интерактивные экраны. Там обещают возобновить производство телевизоров в России. С чем связан такой оптимизм? И «Колобку» обваливают рейтинги. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», теневую премьеру которого сдвинули ради отечественной киносказки. А в результате билет пока продается плохо. В широкий прокат «Последний богатырь» «Колобок» выходит 6 августа. Сможет ли «Колобок» побороться с «Пауком»? Подробности на «Бизнес FM».

0: Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью ТАСС, что разговоры о мобилизации всей экономики на войну никчемны. «Убить жизнь, убить нормальную экономику – это убить вообще страну», – сказал в частности Собянин. По его словам, современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второй – это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно, добавил мэр столицы. С кем он спорит и почему, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
1: Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов задал Собянину простой вопрос. Зачем украшать цветами мосты и затевать масштабные стройки, если эти деньги можно отдать армии? Ответ оказался жестче вопроса. Хотя формально мэр отвечал еще на две реплики. Накануне, комментируя удар дронов по Подмосковью, а в Чехове погибли 5 человек, член Думского комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что пора вставать на военные рельсы. Тему поддержал первый зампред комитета Думы по экономической политике Арефьев. По его словам, экономику давно пора сделать мобилизационной. Под таковой он понимает переход предприятий под управления правительства с сохранением частной собственности, то есть отделение права собственности от права распоряжения. Реальный адресат Собянина, конечно, шире. Сам он возглавляет предвыборный список «Единой России» на думских выборах, так что его слова можно считать мнением партии власти. Сторонников военных рельсов немало. Для одних это лишь метафора решимости, но никак не программа. Для других – повод вернуться к плановому распределению. Война тут лишь аргумент. Для третьих доктрина мобилизационного проекта подразумевает целевую денежную эмиссию, валютную ограничения и принуждение банков финансировать промышленность. Тут мобилизация – это рецепт роста, а не военная необходимость. При этом на уровне бюрократии, возможно, идут какие-то шевеления, приготовления, порождающие соответствующие слухи. Они начались активно еще во время неожиданного исчезновения из публичного поля главы ЦБ Набиуллиной. Но ее фигуры, впрочем, не ограничились. Именно с этим фоном, а вовсе не с депутатами, спорит Собянин. В данном случае позиция мэра не абстрактный либерализм и тем более не пацифизм, а защита целостной конструкции, в которой Москва – несущий элемент. В столице производится более 1/5 ВВП страны. Доходы столичного бюджета запланированы на уровне почти 6 триллионов. Это больше 1/5 консолидированных доходов всех регионов. В прошлом году Москва обеспечила примерно 1/4 поступления НДФЛ и 17% по налогу на прибыль. На днях Собянин говорил, что 68% всех собираемых в столице налогов и сборов уходят в федеральный бюджет, а объем этих поступлений в 1,5 раза превышает трансферты всем регионам страны. В интервью ТАСС он уточнил, что за последние годы перечисления в федеральный бюджет выросли в 9 раз, а собственный бюджет Москвы примерно в 5. Так что Москва не потребитель, а источник ресурсов. Около 2 миллионов рабочих мест в городе занимают жители соседних регионов. Окружающие области до 2/3 продукции направляют на московский рынок. При этом столица одновременно и крупнейший центр ОПК. Здесь производятся перехватчики дронов, микроэлектроника, медтехника и фармацевтика. Собянин защищает не мирную экономику против военной, а модель, при которой военное производство финансируется прибавочным продуктом гражданского сектора и распределяется через Минфин, а не через новый мобилизационный орган. И вообще, мобилизационная экономика – это не воплощение примитивного лозунга «больше денег на оборону», а смена принципа согласования интересов, когда цена товара перестает быть сигналом для рынка и ее замещает натуральное задание. Кстати, для принудительного гособоронзаказа при нормированной рентабельности исполнительно уже есть правовая основа. 275 ФЗ запрещает необоснованное завышение цены и уклонение от контракта. Создана ли мобилизационная экономика в Украине? По данным СИПРИ, в 2025 году она направила на оборону около 40% ВВП при доле в 63% госбюджета. Это мировой рекорд. Но в Украине нет ни госплана, ни натуральных заданий, ни нормирования потребления. Производство дронов выросло из частных стартапов, конкурирующих за госконтракты. Главный административный инструмент на рынке труда – бронирование от мобилизации. Фискальную часть военной нагрузки поддерживают союзники. Для России этот вариант закрыт. Любая мобилизация будет оплачена внутренним потреблением.
0: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу в России бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года, сообщает Минэнерго. Там называют меру временной и антикризисной. При этом на АЗС должны будут наглядно указывать экологический класс бензина. Могло ли такое топливо уже поступить на рынок и действительно ли послабление будет действовать почти год? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Сейчас на единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы обанкротившегося предприятия «Квант» готова приобрести компания «Next Touch», выпускающая интерактивные экраны и школьные доски. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Компания «Квант» была зарегистрирована 10 лет назад в Зеленограде. Специализировалась на производстве телевизоров, мониторов и другой электроники. У предприятия было два завода. В Воронеже и в самом Зеленограде, причем на площадке в московском регионе 80-е годы прошлого века, работал завод «Квант», выпускавший советский компьютер ДВК-2. Поначалу у российского «Кванта» дела шли неплохо. Компания занималась так называемым контрактным производством, в основном для китайских брендов. Также она выпускала телевизоры под собственным брендом «Ирбис» и была единственным российским производителем такой техники, включенным в реестр Минпромторга. Проблемы начались в 2022 году, когда «Квант» лишился части заказчиков. А два года назад, в августе 24-го, США ввели санкции в отношении гонконгского поставщика электронных компонентов, который работал в том числе с «Квантом». В итоге российский производитель лишился доступа к комплектующим. Процедуру банкротства «Кванта» запустила в июне прошлого года одна из компаний группы ДНС. Потом к делу присоединились другие кредиторы, включая структуру Сбера, Яндекса и Озона. Общая сумма требований к предприятию, по данным CNews, превысила 4 миллиарда рублей. На днях арбитражный суд Москвы признал «Квант» банкротом. СМИ сообщали, что активы производителя телевизоров готовы купить компания Next Touch, которая позиционирует себя как крупнейшего в России производителя интерактивного оборудования и сенсорных дисплеев. Стоимость сделки оценивали в 1,5 миллиарда рублей. Генеральный директор ГК Next Touch Владимир Крикушенко подтвердил Business FM информацию о покупке «Кванта».
3: Ведется работа по приобретению этого актива. К сожалению, из-за большого количества кредиторов, которым сложно между собой договориться, придется пройти через процедуру. Но как результат, мы рассчитываем полностью сохранить производственные мощности предприятия и профессиональную команду и наладить выпуск телевизоров на территории Российской Федерации. Месяц назад мы в Next Touch запустили производство жидкокристаллических модулей. Это основной компонент любого экрана. Поэтому в стратегию компании хорошо ложится производство готовой продукции, а не только экрана как компонента. Приобретение мощностей «Квант» позволит выпускать как телевизоры диагональю от 32 до 86 дюймов, так и мониторы для офисного домашнего использования и другую продукцию с широкоформатными экранами.
2: Стоимость сделки гендиректор ГК Next Touch не назвал. Чем может быть интересен такой актив, как обанкротившийся производитель телевизоров, говорится учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
4: Уникальные станки есть на заводе «Квант», которых сейчас не завести в страну, и плюс считанные единицы их есть, в принципе, по стране, пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить предприятие. Количество штук таких подобных станков. Это уникальный парк, который ни в коем случае нельзя потерять. Во-вторых, самое интересное, процедура банкротства не означает о прекращении, в принципе, производства и утере каких-либо кадров на территории Российской Федерации. Это лишь реструктуризация долгов перед кредиторами. По сути, на данный момент идет перевооружение завода и подготовка к перезапуску полностью всего производственного цикла. В частности, на площадке в Зеленограде уже возобновили производство и нарезку панелей ЖК-матрица, которые применяются в телевизорах и в мониторах.
2: В ГК Next Touch сообщили, что сделка будет закрыта через 6, максимум 8 месяцев. По данным CNews, при участии будущего хозяина, завод уже возобновил производство на одной из площадок. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
0: Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Если обвинительное заключение утвердят, дело направят в суд. Сами же водители утверждают, что их использовали в темную. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас «Колобок» рискует провалиться в прокате. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», неофициальную премьеру, которую сдвинули ради новой части отечественной киносказки. Картине обваливают рейтинги, а билеты плохо продаются. Подробнее Ольга Гашинская.
5: Началось все в середине июля, когда Ассоциация владельцев кинотеатров и дистрибьютор «Атмосфера кино» настоятельно рекомендовали киносетям сдвинуть теневой релиз нового «Человека-паука» на 2 недели ради премьеры фильма «Последний богатырь. Колобок». Но с особой силой народный гнев разгорелся в начале августа, накануне старта проката «Колобка». Досталось в первую очередь команде фильма, которая никакого отношения к действиям дистрибьютора, в общем-то, не имеет. На хейт в социальных сетях члены съемочной группы реагируют по-разному. Исполнивший роль Колобка Гарик Харламов, к примеру, написал, что предпочитает Бэтмена, и в шутку пригрозил сдвинуть релиз новой части «Мстителей». А режиссер картины Антон Маслов ситуацию принял близко к сердцу и решил сражаться с комментаторами их же оружием. В частности, раскритиковал работу электрика, указавшего в комментариях на низкое качество графики в фильме. От комментария Business FM Маслов отказался. Всеобщее возмущение уже отразилось на кассе. Предпродажи билетов за день до премьеры крайне низкие. Например, в единственном кинотеатре IMAX в Москве, в торговом центре «Капитолий», на все 5 премьерных сеансов «Колобка» не продано ни одного билета. Пока все указывает на то, что в прокате «Колобок» может не дотянуть до миллиарда рублей. Стандартные отметки для отечественных киносказок последних лет. Говорит филолог, кинокритик, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров.
6: Дело в том, что это уже не первый случай, когда культовые фильмы, даже если это теневой прокат, переносились. Откровенно говоря, общество и люди устали от того, что они хотят посмотреть долгожданный блокбастер. И тут неожиданно появляется отечественный аналог с графикой, который многим не нравится. Дело даже вот здесь не столько в самом фильме, сколько в том, что он является причиной переноса. Честно признаюсь, мне «Колобок» не понравился, потому что, на мой взгляд, это не совсем сказка. Очень похоже на такую пародийную черную комедию с юмором на аудиторию 30-40+, как минимум, а не на детскую аудиторию, с некоторыми шутками и психологическими посылами, которые абсолютно не пригодны для детей. И эта картина не сбалансирована, в ней отсутствует хорошая темпоритмика. Если уж выбирать между, допустим, «Колобком» и «Смешариками», «Смешарики сквозь вселенные», которые тоже выходят 6 августа, я считаю, что «Смешарики» как сказка-блокбастер в разы интереснее и многограннее.
5: На агрегаторе киноафиша «Колобку» обвалили рейтинг еще до начала проката. Сейчас у фильма одна звезда из 5 и сотни негативных отзывов. Так что благие намерения дистрибьютора себя не оправдали. «Колобку» не стоило ввязываться в битву, которую он не может выиграть, считает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
7: Ситуация действительно очень плачевная с «Колобком». Предпродажи на первые дни проката около 10 миллионов. Это тревожный звоночек. Мы видим, что иногда история с хейтом работает в плюс фильму, когда о нем начинают говорить, и это история с «Одиссеей». Но в данном случае нет. У нашего зрителя по-прежнему есть определенный предрассудок в отношении отечественного кино, поэтому делать такое столкновение «Колобка» против «Человека-паука» это было очень-очень неосмотрительно. Тем более, что мы видим лето, это достаточно провальное по кассе, и можно было спокойно совершенно «Колобка» поставить раньше.
5: Не помогла и утекшая в сеть инструкция к промо-компании «Колобка», которую опубликовало профильное издание CinemaPlex. В ней запрещаются любые упоминания предыдущих частей франшизы «Последний богатырь», которые были созданы совместно с компанией Disney до ее ухода с российского рынка. Тем временем сборы фильма «Человек-паук. Новый день» стали вторым успешнейшим стартом в истории кино со времен «Четвертых мстителей». В мировом прокате всего за 6 дней картина собрала больше миллиарда долларов. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Широкий прокат «Последний богатырь. Колобок» выходит 6 августа, возрастное ограничение 6+. Теневой прокат «Нового Человека-паука» должен начаться 20 августа.
8: Бизнес ФМ. Нота Бена. В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес ФМ «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес ФМ онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес ФМ. Нота Бена. Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
10: Норильск, Красноярский край, 180 тысяч человек. Медью с месторождений на реке Норильское жители близлежащих поселений пользовались еще в 16 веке. В 1921-м специальная экспедиция подтвердила богатые залежи полезных ископаемых. И через 14 лет началось строительство Норильского горно-металлургического комбината.
9: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко.
11: Наше самолюбие больше страдает, когда порицают наши вкусы, чем когда осуждают наши взгляды.
9: Наизусть. На Бизнес ФМ.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Илья Радецкий. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Во время испытаний ИИ-агенты Anthropic и OpenAI вновь нарушили установленные для них ограничения. Британский институт безопасности ИИ провел 122 теста и зафиксировал 19 нарушений в 10 из них. 17 пришлись на модель Anthropic, еще 2 на модель OpenAI. В самом серьезном случае агент Anthropic написал вредоносный код и создал поддельные онлайн-профили, чтобы убедить человека одобрить его запуск. Реального ущерба ущерба причинено не было.
8: Бизнес и власть.
13: Прокуратура запросила 18 лет колонии строгого режима для бывшего совладельца ТНС «Энерго» Дмитрия Аржанова. Для еще троих бывших руководителей компании обвинение потребовало от 16 до 17 лет. По версии следствия, за 9 лет они похитили у двух электросетевых компаний почти 15 миллиардов рублей. Деньги, полученные от потребителей, якобы направляли на сторонние проекты и выводили за границу вместо расчетов с поставщиками электроэнергии. Приговор пока не вынесен.
8: Отчеты и планы.
13: Wildberries готовится запустить собственный мессенджер. Коммерсант обнаружил в базе Spark Interfax, что Wildberries Andrews зарегистрировал несколько десятков связанных с ним доменов, в том числе vbmessenger.ru и чат vb.ru. Сейчас мессенджер тестируют сотрудники. В дальнейшем его планируют открыть для пользователей в России, а затем вывести на зарубежные рынки. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России до 1 июля 2027 года разрешили производить, ввозить и продавать бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Об этом сообщила Минэнерго. Ведомство называет меру временной и антикризисной. Она должна увеличить предложение топлива на внутреннем рынке и снизить риск перебоев с поставками. При этом на АЗС должны будут наглядно указывать экологический класс продаваемого бензина. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
14: Продажи и так уже могли быть запущены. Ну или, по крайней мере, до какого-то оптового сегмента топлива ниже, чем Евро-5 класса могло уже дойти. Но чтобы выпустить ее в розничную продажу, нужно было вот именно оформить законодательство. Кроме того, были разговоры о том, чтобы из госрезерва продавать топливо, а когда оно там было закачано, какого класса оно, тоже не совсем понятно. То есть, если оно, условно говоря, 10 лет назад закачано в хранилище, то, конечно, тогда действовал совершенно иной регламент. Вот тогда мы еще на Евро-3 были. Вполне возможно, что рынок уже ощущает как бы результат решения, о которых объявлено только сейчас. Но это все еще показывает, что правительство пытается успокоить рынок в этом плане, что объемы будут, мол, не волнуйтесь, вот мы даже надолго закрепим возможность продавать топливо класса ниже Евро-5. Но не факт, что это решение будут действовать до той даты, которая указана в документах. Если будут МПЗ выходить из ремонтов и новых ударов, новых повреждений не будет, то тогда вполне, в общем-то, могут снять подобные разрешения, и мы опять досрочно можем вернуться к Евро-5 исключительно. Я думаю, что правительство просто оставляет за собой некий такой широкий набор инструментов. Все будет зависеть от того, какая будет ситуация на рынке.
0: Игорь Юшков, фонд национальной энергобезопасности, по словам эксперта, разрешение на ввоз бензина низших экологических классов также расширяет круг потенциальных зарубежных поставщиков. В начале июля правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок топливо класса Евро-3. Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Как стало известно коммерсанту, там должны утвердить обвинительное заключение, после чего материалы могут направить в суд. Под стражей находятся четверо водителей, они вину не признают и утверждают, что их использовали в темную.
8: Подробности.
15: Речь идет об атаке 1 июня 2025 года. Тогда БПЛА ударили по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны России, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях налеты удалось отразить. В Мурманской и Иркутской загорелось несколько единиц авиационной техники. Ущерб военное ведомство оценило в 2 миллиарда рублей. По версии следствия, незадолго до атаки из Челябинска в разные регионы России выехали фуры с каркасными домами. В их крышах были спрятаны беспилотники. Когда машины оказались рядом с аэродромами, украинские спецслужбы дистанционно активировали дроны. На Украине операцию назвали «паутина». Сейчас обвиняемыми по делу проходят четверо водителей фур. Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Конурин. Также в деле фигурировали еще два дальнобойщика. Василий Пытиков погиб в Амурской области, когда пытался потушить загоревшийся груз. Перевозимый каркасный дом взорвался. В отношении другого водителя уголовное преследование прекратили. Он оказался в том рейсе случайно. В последний момент подменил коллегу. По данным СМИ, после атаки водители не скрывались и сами явились к правоохранителям. Обвиняемый утверждает, что не знали о спрятанных в грузе БПЛА, а после запуска дронов пытались их остановить и сбить. Четверым фигурантам вменяют теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший значительный ущерб, а также незаконное приобретение и перевозку взрывчатки, организованной группой. Материалы дела заняли 90 томов.
0: От чего теперь будет зависеть исход дела, объясняет заведующий кафедрой уголовного процесса правосудия прокурорского надзора юридического факультета МГУ доктор юридических наук Леонид Головко.
16: Здесь, конечно, могут быть самые разные ситуации. Это могут быть составы преступления, по которым предъявлены обвинения, действительно связаны с умышленным участием. Тогда это умышленное участие в террористическом акте. И его надо доказать умысел, что человек знал и так далее. Но, возможен другой вариант. Разного рода преступления, связанные, например, с халатностью. Когда тот или иной человек в силу своих должностных обязанностей, даже водителя по инструкции должен проверять некое имущество, которое он перевозит, контролировать, и в силу того, что он не сделал, небрежность, самонадеянность, здесь может быть и такое обвинение. Только расследование и судебное разбирательство могут дать окончательную оценку. Сам факт того, что дело возбуждалось по той или иной статье, еще ни о чем не говорит. Важно именно, как оно квалифицируется и на этапе дальнейшего расследования, на этапе его окончания и в суде, безусловно.
0: Леонид Головко, доктор юридических наук. По версии следствия, организаторами атаки были уроженцы Украины Артем Тимофеев, его жена Екатерина и еще один фигурант по фамилии Борисовский. Все трое находятся в розыске. Другие возможные участники пока не установлены. Согласованный Ираном и Омманом маршрут в Ормузском проливе станет временным. Это заявил замглавы МИДа Исламской Республики Казем Гарибабади. Он добавил, что путь будет актуален на период от 2 месяцев и дольше. Ранее Тегеран и Москва согласовали географические координаты нового маршрута через Ормуз. Нефть на это практически не реагировала. А вот индекс Мосбиржи в среду продолжил рост и вечером преодолел отметку в 2300 пунктов. Итоги дня подвел биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
17: Очередной день роста на российском рынке акций был зафиксирован в среду. Индекс Московской биржи в основную торговую сессию повысился на 0,4%. Закрытие 2301 пункт. Таким образом, рынку удалось все-таки преодолеть рубеж 2300 и даже закрыться чуть выше этого рубежа. Ну и вечером рынок сохранил, в принципе, позитивную динамику. И вот этот уровень 2300. И уже после закрытия основной торговой сессии вышли данные по инфляции, которые показали дефляцию 0,2% за неделю с 28 июля по 3 августа. Впервые с мая случилась дефляция в российской экономике, но это период сезонной дефляции. Он повторяется от года к году. Не всегда, конечно, но зачастую как раз конец лета, начало осени была дефляция в российской экономике. Были споры, будет ли в этот раз, учитывая ситуацию с топливом и с ценами на топливо. Но нет, получается дефляция. Это тоже хорошая новость. А рубль продолжил, хоть и незначительное, но снижение. 4 копейки прибавила китайская валюта за торговую сессию. Закрытие юаня 11 рублей 99 копеек. Пока у юаня не получается закрыться выше 12 рублей. Но здесь Минфин немножко удивил рынок тем, что увеличил объемы покупки валюты. И с 7 августа по 4 сентября будет покупать валюту на 6,5 миллиардов рублей. И с учетом вот этих новых параметров бюджетного правила, Банк России в тот же период будет покупать валюту на 6 миллиардов рублей, но это с учетом и операций Минфина, и с учетом своих операций. Покупал до этого почти на 5 миллиардов, то есть покупки валюты вырастут на 1 миллиард. Но это, конечно, не добавило оптимизма российскому рублю, как мы видим, но и, в принципе, не сильно обрушило российскую валюту. Рынок нефти оставался стабильным, во всяком случае, вечером в среду, и колебалась смесь Brent в районе $79 за баррель. Но здесь основное внимание переговорному процессу, прежде всего, вокруг Ормузского пролива. Все-таки это основная логистическая артерия Персидского залива, основная артерия поставок нефти из этого самого Персидского залива. И много в последнее время было разговоров, заявлений со стороны американской администрации в пользу того, что вот-вот Ормузский пролив откроется. Но пока не открывается, хотя уже в среду появились сообщения от Министерства иностранных дел Ирана, то, что Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе. Однако это не означает его автоматическое открытие. Вот такие заявления были вечером в среду. Ну, даже если пролив откроется, конечно, это хорошая новость будет в целом для мировой экономики. Конечно, это может оказать дополнительное давление на нефтяные основные котировки, но, с другой стороны, он уже открывался и долго не проработал. Так что не факт, что это будет надолго, но, тем не менее, все-таки рынок ждет открытия Армуза.
0: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
18: Мне сложно делать эту программу. Я не хотел ее делать, но не могу пройти мимо. Когда уходят люди, которыми ты восторгаешься и глубоко уважаешь, спортсмены, за игрой которых ты наблюдал мальчишкой, это грустно и больно. А когда этот человек был всегда искренне рад тебя видеть и с которым каждый раз было интересно и весело общаться, мне сложно описать свои эмоции словами. 30 июля не стало великого баскетболиста, тренера и человека Ивана Ивановича Едешко. Ему был 81 год. Автор золотого паса на Олимпиаде 72-го в Мюнхене, после которого Александр Белов забил победный мяч в кольцо американцев. Едешко – чемпион мира 74-го года, двукратный чемпион Европы и восьмикратный победитель чемпионата СССР. В качестве главного тренера выиграл золотые медали чемпионата России с ЦСКА в 92-м. Но спортивные достижения не расскажут о человеке. В мире баскетбола, когда говорят «Иван Иванович», все сразу понимают, о ком идет речь. Практически все рассказы о нем сопровождались фразой «отличный мужик». А рассказы эти прекрасные и с великолепным юмором. Мы долго их еще будем вспоминать. И до сих пор сложно осознать, что Ивана Ивановича уже нет с нами. Из олимпийской сборной 72-го остался только один человек – Модестас Палаускас. К сожалению, великое поколение уходит. Поколение, которое играло и побеждало не за деньги. Для этих спортсменов гордость за страну была действительно на первом месте. Может быть, фраза звучит пафосно, но в ней нет ни толики преувеличения. А еще они по-настоящему болели баскетболом и даже после завершения карьеры игроков продолжали делать все для развития спорта. Ушла легенда, но память о Едешко останется в истории спорта и в наших сердцах.
8: «Спорт и деньги» на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Грузии произошло третье за последние две недели масштабное отключение электроэнергии. В Тбилиси встало метро. Энергетики сообщили, что в столице подача электричества уже возобновлена. Первый блокаут произошел в стране в ночь на 24 июля, второй утром 25 числа из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи Эмирети. Спецслужба Грузии тогда возбудила уголовное дело по статье о диверсии. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки сговора между банком «Русский стандарт», АО «Русский стандарт страхования» и АО «Зетта страхования». По данным ФАС, граждане пожаловались на ограничение выбора страховых компаний при оформлении кредита. Две указанные компании синхронно вели свои продукты, одинаковые страховые события, после чего банк стал требовать их обязательного наличия в договорах. В результате ведомство возбудило антимонопольное дело, и теперь участникам схемы грозит административный штраф. Источник газеты «Ведомости», близкий к Минобороны, раскрыл причины замены начальника тыла войск. По данным издания, генерала Александра Санчика заменили, потому что тот не справился со значительно возросшими объемами работ в области тылового обеспечения вооруженных сил. Китай успешно вывел на орбиту два гиперспектральных спутника Oriental Smart Eye с помощью ракеты Smart Dragon 3. Ее запустили с морской платформы у побережья провинции Шаньдун. Спутники оснащены системой гиперспектральной съемки и искусственным интеллектом, который позволяет обрабатывать данные прямо на орбите, сокращая время анализа с нескольких дней до нескольких минут. Спутники смогут обновлять данные по всей Земле каждые 5 дней и будут использоваться для мониторинга окружающей среды, сельского хозяйства и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Росстат сообщил о недельной дефляции. Впервые с мая цены снизились на 0,02% на фоне удешевления бензина и дизеля. При этом ЦБ повысил прогноз по инфляции, но допустил снижение ключевой ставки и в дальнейшем. А Минфин неожиданно решил нарастить покупки валюты в августе, что ударило по рублю. О чем все это говорит? Слишком много олимпиадников. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил ввести квоту для победителей олимпиад при поступлении в вузы. 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею. И производители зерна говорят о кризисе и возможном сокращении посевов. С середины июля внутренние цены на пшеницу и ячмень обрушились до 14%. Причина атаки на портовую инфраструктуру, что обвалило экспорт, мы поговорили с представителями сектора. Подробности на Business FM. Росстат сообщил о недельной дефляции. Впервые с середины мая цены в России с 28 июля по 3 августа снизились на символические 0,02%. Причиной стало заметное удешевление автомобильного топлива. ЦБ повысил прогноз по инфляции, но при этом дал понять, что возможности дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняются. А Минфин объявил, что в августе нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Последние финансовые новости у Михаила Задорожного.
2: ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в июле, когда она была снижена на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Регулятор отметил, что неизвестность в части бюджета не позволяет уверенно говорить о большой возможности дополнительного снижения ставки. По словам экономистов, ЦБ ждет от Минфина корректировки главного финансового документа страны, чтобы понимать, какое давление на цены окажет увеличение расходной части бюджета. Но это не означает, что Банк России вообще исключает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Скорее наоборот, июльское решение дает основание для осторожного оптимизма, продолжает главный экономист. Места инвестиции Софья Донец.
20: В целом Банк России дал нам некоторый просвет надежды. В принципе, сработал на то, чтобы паника острая в российском финансовом секторе спала, и мы сохранили ту устойчивость, на которую регулятор работал предыдущие 2 года. Впрочем, до сентябрьского заседания главное, чтобы не поменялись наши ключевые вводные, в том числе геополитика.
2: ЦБ также опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу, в котором повысил прогнозный диапазон по инфляции на этот год до 6-7%. Но экономисты обратили внимание на другое, что регулятор отметил увеличение процентных ставок на денежном рынке и доходности по облигациям федерального займа. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
21: Если до июня месяца ставки по десятилетнему ФТЗ, по сути, были ниже, чем ключевая, то с этого самого момента произошел перелом, и ставки десятилетних, доходности десятилетних бумаг, а стало быть, ставки новых заимствований, они стали выше, чем ключевая ставка, и это действительно такой интересный и тревожный сигнал. Обслуживание долга, как известно, это одна из наиболее быстро растущих статей бюджетных расходов, которые вытесняют все остальные статьи. Так что, говоря о высоких процентных ставках, я хочу напомнить, что Минфин России приостановил аукционы, приостановил заимствования, поскольку ставки представляются совершенно справедливо главному финансовому ведомству не соответствующими текущей конъюнктуре.
2: Сам же Минфин в августе намерен нарастить покупки валюты и золота по бюджетному правилу, вопреки ожиданиям рынка. Ежедневно на это будет направляться 6,5 миллиардов рублей, что почти на 20% больше, чем в июле. Правда, ведомство Антона Силуанова будет еще и продавать валюту, что несколько снизит давление на рубль, но все равно это аргумент в пользу его ослабления. Так считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
22: В чистом размере будет покупаться валюта не на 6,5 миллиардов, а на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше, чем было месяцем ранее. Месяцем ранее это было 4,82, но с другой стороны это значительно меньше, чем было в мае. Формально это, безусловно, фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. С учетом того, что на текущий момент сохраняется достаточно такая неопределенная, очень волатильная конъюнктура на, в том числе, нефтяном рынке, и, соответственно, цены на российскую нефть в моменте времени могут значительно снижаться, и это оказывает определенный негативный эффект.
2: Нарастить покупки валюты и золота позволяют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от высоких мировых цен на нефть. Ранее Минфин сообщил, что оценивают в августе эти дополнительные доходы в 114 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Победители олимпиад хотят квотировать при поступлении. Такое предложение выдвинул ректор МГИМО Анатолий Торкунов в разговоре с российской газетой. По его словам, в ходе приоритетного этапа в его вуз были зачислены 255 человек, это 57% от общего числа бюджетных мест. Большинство из этих абитуриентов – победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. О подобной ситуации «Бизнес-ФМ» ранее рассказывали про ректоры и других московских вузов. Торкунов предложил рассмотреть идею квоты для олимпиадников в 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею.
8: Бизнес FM. Мнение.
5: Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов.
1: На самом деле ситуация с поступлением в этом году еще более остро обнажила значительные проблемы вообще с пониманием того, как кого нужно отбирать для обучения в университетах. И как мы видим, даже 300-бальники, набравшие максимальное количество баллов, легко могут взять и не попасть на места с оплатой за счет федерального бюджета. Все увидели вот это окно возможностей через огромное количество олимпиад. И вопросы, конечно же, есть и качество этих олимпиад, и прозрачности, отбора этих победителей. И вопросы квотирования – это очередная подпорка и путь в тупик. На мой взгляд, должна поменяться в принципе модель отбора наиболее талантливых и способных ребят для обучения в университетах. Не вот эти многоуровневые сложные конкурсы, квази на самом деле конкурсы с непонятными расчетами, квотами. Нужно переходить к нормальным федеральным образовательным сертификатам. И каждый второй выпускник школы, сдавший хорошо ЕГЭ, имеющий отличный портфолио в течение обучения своего в школе, получают просто нормальный федеральный образовательный сертификат, и уже они сами решают, куда этот сертификат, в какой университет они приносят для оплаты своего обучения.
5: Профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
3: Я не сторонник квотирования олимпиадников. Я считаю, что это мотивированные, хорошо подготовленные ребята. Конечно, вузы в них заинтересованы. Такое количество олимпиадников далеко не во всех вузах. И проблема эта существует, в общем-то, для очень престижных вузов с очень таким селективным набором, я бы сказала. Квотированием погубить мотивацию участия в олимпиаде. Да, у нас ширится олимпиадное движение, да, больше победителей становится. Это довольно заметно. Длительная подготовка. Ребята некоторые начинают с 8 класса участвовать в этом. Это всегда нестандартные задачи, решения, поиск даже, может быть, методов решения. Это, конечно, расширяет потенциал и креативности, и самостоятельности в принятии решений. Более того, баллы по профильным предметам для олимпиадников установлены на достаточно высоком уровне. 75 баллов – это очень высокий балл, который они должны получить, чтобы иметь возможность поступить по олимпиаде. Да, конкуренция есть, да, проблема есть. Я считаю, что олимпиадники за свои победы должны получать бюджетные гранты и не отбирать бюджетные места, а за счет полученного индивидуального бюджетного гранта, а бюджетное законодательство это позволяет сделать, поступать в тот вуз, куда они хотят.
5: Доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
4: Саму идею квоты я, безусловно, поддерживаю, потому что вот уже этот год показал РУДН, Президентская академия. Большая часть специальностей и направлений закрыты уже и теми, кто поступил по особой квоте и по результатам олимпиад. И для людей, которые имеют высокий балл, супервысокий балл, 100-бальники, закрыта возможность поступления на эти специальности. Поэтому введение квоты я считаю предложением правильным. Но я думаю, по крайней мере, 50 на 50. То есть 50 для олимпиадников, 50 для всех остальных. Но не надо забывать, что эта речь касается нескольких ведущих вузов, и в этих вузах далеко не всех направлений специальностей.
0: В этом году часть вузов также сократили количество олимпиад, учитываемых при приеме, среди них МФТИ, Бауманка, Финансовый университет, РАНХИКС и другие. Как сейчас туристы и трудовые мигранты пользуются связью в России? На данный момент процесс получения российских сим-карт для иностранцев существенно осложнен. Для этого нужно иметь не только паспорт, но и подтвержденный аккаунт на госуслугах. А в салоне связи нужно будет предоставить идентификационный номер конкретного устройства, в котором будет находиться сим-карта. А самим салонам связи, если они не проследят за этим, начиная с 6 августа, грозят штрафы до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы. Валерий Убадоев продолжит.
6: Сейчас иностранцу для оформления сим-карты российского оператора нужно иметь паспорт с нотариально заверенным переводом и СНИЛС. С их помощью нужно зарегистрировать аккаунт на госуслугах, затем с документами необходимо отправиться в банк и сдать там биометрию. Только после этого можно пойти в салон оператора связи, предоставить там документы, а также ИМЕИ, то есть идентификационный номер устройства, в котором будет использоваться сим-карта. Для активации симки как раз и нужна биометрия, а активировать ее нужно на госуслугах. И только после этого сим-карту можно вставить в устройство и начать пользоваться. Причем сейчас штрафы для салонов связи ужесточаются. Если в договоре на сим-карту с иностранцем отсутствует ИМЕИ или присутствует ложный, то салон, который это допустил, могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей при неоднократном нарушении. Предусмотрено даже лишение свободы на срок до 1 года. Конечно, процесс оформления для иностранца выглядит довольно сложным. Все эти требования вводились для противодействия мошенникам и рынку серых сим-карт. Трудовые мигранты все это делают, так как у них нет альтернатив. Однако, справедливости ради, никаких проблем с этим и не возникает, говорит лидер общественной организации узбекской диаспоры Санкт-Петербурга сотрудничества Незмаджон Мамаджанов.
7: Они получают патенты, идут в МПС, и там сразу все оформляют. Но это обязаны они это делать. Вот они получают сим-карту, на сим-карту привязывается банковская карта. Соответственно, это все прозрачно, как у граждан России, так и у них. Никто их права не ущемляет. Ну, не хочешь это делать, поезжай домой, все.
6: Однако проблемы со связью сказываются на въездном туризме. Оформлять российскую симку на пару дней или недель с таким сложным процессом туристы не горят желанием. При этом их зарубежные сим-карты в России временно перестают работать из-за периода охлаждения, который также вводили в качестве меры безопасности. Конечно, есть Wi-Fi, например, в отелях, но до него сначала нужно доехать, а в аэропортах он работает не всегда. Это вкупе с другими проблемами существенно бьет по турпотоку, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макратчан.
10: Первые 24 часа иностранные туристы оказываются абсолютно беспомощные. Кроме того, что денег у них нет, их карточки не работают, так и телефоны их не работают. А поток из дальнего зарубежья, в том числе из арабских стран, из Китая, к нам, к сожалению, падает в этом году. Потому что людей останавливают визовые проблемы, финансовые проблемы платежей и, естественно, проблемы связи. Как пример могу привести соседнюю Беларусь, которая нас обыгрывает по всем параметрам. Там безвизовый въезд на срок до 30 дней для всех иностранных туристов, там нет никаких проблем с симками и нет никаких проблем с карточками Visa и MasterCard. Естественно, Беларусь, я говорю это открыто, отъедает у нас часть въездного турпотока.
6: Как рассказывает эксперт, в организованной группе туроператор может предоставить гостям страны рубли, а в некоторых случаях и телефон с российской сим-карты для связи. Однако все вышеперечисленные проблемы остаются крайне актуальными для индивидуальных туристов, а способов решения по факту нет. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
8: Бизнес ФМ. Нота Бена. В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике «Бизнес-ФМ. Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте «Бизнес-ФМ» онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. «Бизнес-ФМ. Нота Бена». «Кто надо, услышал».
23: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
8: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Единственное на сегодняшний день российское предприятие по выпуску телевизоров «Квант» планируется перезапустить после завершения всех процедур по банкротству. Об этом ТАСС рассказали в Минпромторге. Там отметили, что решение арбитражного суда Москвы о признании компании банкротом не означает прекращение производства телевизоров в России, не влечет демонтажа или утраты производственных мощностей. Доля предназначенных для аренды офисов в Москве сократится в 3 раза. Из 7 300 000 квадратных метров офисных площадей, которые девелоперы обещают сдать в Москве к 30 году, лишь 13%, это 950 000 квадратных метров, предназначены для сдачи в аренду. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Эксперты пояснили, что при нынешней стоимости финансирования строить под аренду невыгодно, поэтому большинство офисов предназначается на продажу. Онлайн-продажи автомобилей в России за год выросли в 4.5 раза, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Smart Ranking. В 2025 году через интернет было продано почти 11 000 новых машин, что на 350% больше показателей предыдущего года. Сектор развивают банки и маркетплейсы, но пока на онлайн приходится менее 1% всех продаж в стране. По оценкам экспертов, в текущем году доля онлайн-покупок автомобилей может вырасти до 1.5%. Фьючерс на золото в ходе торгов на Чикагской товарной бирже подорожал на 3.6%. В максимуме цена достигла отметки в 4302 доллара 30 центов за унцию, сообщает онлайн-платформа Trading Economics. Показатель достиг самого высокого уровня с 18 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых. За 3 недели пшеница и ячмень в России подешевели на 8-14.5%, а отдельным хозяйствам уже приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес FM поговорил с аграриями из разных регионов страны, почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы. Об этом Ольга Кашинская.
11: По данным ProZerno, в европейской части России пшеница 3-го класса к концу июля подешевела до 13 500 рублей за тонну, 4-го примерно до 12 000. Однако, по данным Коммерсанта, некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 000 рублей. Это уже ниже порога рентабельности, около 10 000 рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане, июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
12: У нас на элеваторе город Пролетарск прием ведет премьер Астон. Сегодня 3-й класс в пределах 14 рублей, тверка 13.50 где-то и 5-й класс 13.20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет. И Новороссийск, логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены 10-летней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
11: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта, еще одного важного импортера, остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
13: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличили посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
11: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает. Если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы. Около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые сильно зависят от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм? На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронные разрешения на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям, продолжит Наталья Шашина.
14: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо одного месяца, пройти аттестацию гидов за одну неделю вместо двух месяцев. И предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или турагента, агента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг с возможностью сразу оформить нужные разрешения вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
15: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензии разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
14: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует. Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки.
16: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы. Факторы социальные, политические, факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
14: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор Центра министр развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
17: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знания иностранных языков гидами, поскольку многие туроператоры в поисках тех гидов, которые будут привлекаться к обслуживанию, они и ищут, и в том числе для въездного туризма, тех гидов, которые владеют тем или иным языком. Сейчас в реестре появилась уже такая возможность, где можно сделать фильтр и найти гидов, например, на каких-то редких языках.
14: Еще одно новшество на госуслугах – оформление электронного разрешения на посещение заповедников и нацпарков. Правда, некоторые туристы говорят, что во многих местах процесс и так несложный. Оформить разрешение можно буквально на месте или на сайте особо охраняемой природной территории, сокращенно ООПТ. Теперь процесс еще упростили, комментирует работающая на Алтае гид Вероника Кутьина.
19: Цифровизация, она, конечно, не надо там, как раньше, ехать в какое-то другое место, ждать, когда откроется этот офис, когда придут работники. Еще приехал куда-то и оказалось в обеденное время. Сейчас, конечно, все мега доступно.
20: Сейчас стало больше туристов, которые выбирают подобный отдых, или все-таки нет?
19: Больше. Вот эта вот тенденция больших городов, то, что сейчас перегруженность, такая обстановка, иногда непростая в нашей стране, но тем не менее, все люди, конечно, ищут такие нестандартные решения, в том числе и на

0: Валерией Мозгановой.
1: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова, а специалисты бюро MAD Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAD Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов без острых углов призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале bfm.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство разрешило ввоз и продажу бензина стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго пояснили, что послабления по качеству рассматриваются исключительно как антикризисная мера. Они будут действовать до 1 июля 2027 года. Продажа топлива стандарта Евро-2 была запрещена в России с 2013 года. Владимир Путин назначил Дениса Лямина командующим войсками беспилотных систем. Президент объявил, что формирующиеся войска возглавит начальник штаба группировки «Центр». Также главнокомандующий сообщил о решении сосредоточить в одних руках все службы тыла. На должность командующего по этому направлению назначен руководивший группировкой войск «Центр» Валерий Солочук. В свою очередь, руководивший группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев будет командовать группировкой «Центр», а его место займет начальник штаба этой же группировки Петр Бугарев. На территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения в подмосковном Королеве произошел пожар. Возгорание в главном институте Роскосмоса было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причиной пожара предварительно стало замыкание электропроводки в подвале одного из корпусов. В Роскосмосе заверили, что управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем. Следующий международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии. Точные даты и место еще не определены, сообщили ТАСС организаторы. На фоне новостей о том, что проведение мероприятия стоит под вопросом, ранее источник в Риаде сообщил агентству, что гарантии проведения мероприятия нет. Новости на «Бизнес.ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес.ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Полный перевод экономики на военные рельсы может убить страну. Так мэр Москвы ответил гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на вопрос, зачем сейчас украшать мосты. По словам Сергея Собянина, современная война невозможна без здоровой и стабильной экономики страны. Комментарий Георгия Бофта. На единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы предприятия банкрота «Квант» готовы приобрести компании Next Touch, выпускающая интерактивные экраны. Там обещают возобновить производство телевизоров в России. С чем связан такой оптимизм? И Колобку обваливают рейтинги. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», теневую премьеру которого сдвинули ради отечественной киносказки. А в результате билет пока продаются плохо. В широкий прокат «Последний богатырь» Колобок выходит 6 августа. Сможет ли Колобок побороться с пауком? Подробности на «Бизнес.ФМ». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью

0: даст, что разговоры о мобилизации всей экономики на войну никчемны. «Убить жизнь, убить нормальную экономику – это убить вообще страну», – сказал, в частности, Собянин. По его словам, современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второй – это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно, добавил мэр столицы. С кем он спорит и почему, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
1: Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов задал Собянину простой вопрос. Зачем украшать цветами мосты и затевать масштабные стройки, если эти деньги можно отдать армии? Ответ оказался жестче вопроса. Хотя формально мэр отвечал еще на две реплики. Накануне, комментируя удар дронов по Подмосковью, а в Чехове погибли 5 человек, член Думского комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что пора вставать на военные рельсы. Тему поддержал первый зампред Комитета Думы по экономической политике Арефьев. По его словам, экономику давно пора сделать мобилизационной. Под таковой он понимает переход предприятий под управление правительства с сохранением частной собственности, то есть отделение права собственности от права распоряжения. Реальный адресат Собянина, конечно, шире. Сам он возглавляет предвыборный список «Единой России» на думских выборах, так что его слова можно считать мнением партии власти. Сторонников военных рельсов немало. Для одних это лишь метафора решимости, но никак не программа. Для других – повод вернуться к плановому распределению. Война тут лишь аргумент. Для третьих доктрина мобилизационного проекта подразумевает целевую денежную эмиссию, валютные ограничения и принуждение банков финансировать промышленность. Тут мобилизация – это рецепт роста, а не военная необходимость. При этом на уровне бюрократии, возможно, идут какие-то шевеления, приготовления, порождающие соответствующие слухи. Они начались активно еще во время неожиданного исчезновения из публичного поля главы ЦБ Набиуллиной. Но ее фигуры, впрочем, не ограничились. Именно с этим фоном, а вовсе не с депутатами, спорит Собянин. В данном случае позиция мэра не абстрактный либерализм и тем более не пацифизм, а защита целостной конструкции, в которой Москва – несущий элемент. В столице производится более 1/5 ВВП страны. Доходы столичного бюджета запланированы на уровне почти 6 триллионов. Это больше 1/5 консолидированных доходов всех регионов. В прошлом году Москва обеспечила примерно 1/4 поступлений НДФЛ и 17% по налогу на прибыль. На днях Собянин говорил, что 68% всех собираемых в столице налогов и сборов уходят в федеральный бюджет, а объем этих выступлений в 1,5 раза превышает трансферты всем регионам страны. В интервью ТАСС он уточнил, что за последние годы перечисления в федеральный бюджет выросли в 9 раз, а собственный бюджет Москвы примерно в 5. Так что Москва не потребитель, а источник ресурсов. Около 2 миллионов рабочих мест в городе занимают жители соседних регионов. Окружающие области до 2/3 продукции направляют на московский рынок. При этом столица одновременно и крупнейший центр ОПК. Здесь производятся перехватчики дронов, микроэлектроника, медтехника и фармацевтика. Собянин защищает не мирную экономику против военной, а модель, при которой военное производство финансируется прибавочным продуктом гражданского сектора и распределяется через Минфин, а не через новый мобилизационный орган. И вообще, мобилизационная экономика – это не воплощение примитивного лозунга «больше денег на оборону», а смена принципа согласования интересов, когда цена товара перестает быть сигналом для рынка и ее замещает натуральное задание. Кстати, для принудительного гособоронзаказа при нормированной рентабельности исполнительно уже есть правовая основа. 275 ФЗ запрещает необоснованное завышение цены и уклонение от контракта. Создана ли мобилизационная экономика в Украине? По данным СИПРИ, в 2025 году она направила на оборону около 40% ВВП при доле в 63% госбюджета. Это мировой рекорд. Но в Украине нет ни госплана, ни натуральных заданий, ни нормирования потребления. Производство дронов выросло из частных стартапов, конкурирующих за госконтракты. Главный административный инструмент на рынке труда – бронирование от мобилизации. Фискальную часть военной нагрузки поддерживают союзники. Для России этот вариант закрыт. Любая мобилизация будет оплачена внутренним потреблением.
0: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу в России бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года, сообщает Минэнерго. Там называют меру временной и антикризисной. При этом на АЗС должны будут наглядно указывать экологический класс бензина. Могло ли такое топливо уже поступить на рынок и действительно ли послабление будет действовать почти год? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас на единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы обанкротившегося предприятия «Квант» готова приобрести компания «Next Touch», выпускающая интерактивные экраны и школьные доски. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Компания «Квант» была зарегистрирована 10 лет назад в Зеленограде. Специализировалась на производстве телевизоров, мониторов и другой электроники. У предприятия было два завода. В Воронеже и в самом Зеленограде, причем на площадке в московском регионе 80-е годы прошлого века, работал завод «Квант», выпускавший советский компьютер ДВК-2. Поначалу у российского «Кванта» дела шли неплохо. Компания занималась так называемым контрактным производством, в основном для китайских брендов. Также она выпускала телевизоры под собственным брендом «Ирбис» и была единственным российским производителем такой техники, включенным в реестр Минпромторга. Проблемы начались в 2022 году, когда «Квант» лишился части заказчиков. А два года назад, в августе 24-го, США ввели санкции в отношении гонконгского поставщика электронных компонентов, который работал в том числе с «Квантом». В итоге российский производитель лишился доступа к комплектующим. Процедуру банкротства «Кванта» запустила в июне прошлого года одна из компаний группы «ДНС». Потом к делу присоединились другие кредиторы, включая структуру Сбера, Яндекса и Озона. Общая сумма требований к предприятию, по данным CNews, превысила 4 миллиарда рублей. На днях арбитражный суд Москвы признал «Квант» банкротом. СМИ сообщали, что активы производителя телевизоров готовы купить компания Nextouch, которая позиционирует себя как крупнейшего в России производителя интерактивного оборудования и сенсорных дисплеев. Стоимость сделки оценивали в 1,5 миллиарда рублей. Генеральный директор ГК Nextouch Владимир Крикушенко подтвердил Бизнес ФМ информацию о покупке «Кванта».
3: Ведется работа по приобретению этого актива. К сожалению, из-за большого количества кредиторов, которым сложно между собой договориться, придется пройти через процедуру. Но как результат, мы рассчитываем полностью сохранить производственные мощности предприятия и профессиональную команду и наладить выпуск телевизоров на территории Российской Федерации. Месяц назад мы в Nextouch запустили производство жидкокристаллических модулей. Это основной компонент любого экрана. Поэтому в стратегию компании хорошо ложится производство готовой продукции, а не только экрана как компонента. Приобретение мощностей «Квант» позволит выпускать как телевизоры диагональю от 32 до 86 дюймов, так и мониторы для офисного домашнего использования и другую продукцию с широкоформатными экранами.
2: Стоимость сделки гендиректор ГК Nextouch не назвал. Чем может быть интересен такой актив, как обанкротившийся производитель телевизоров, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
4: Уникальные станки есть на заводе «Квант», которых сейчас не завести в страну, и плюс считанные единицы их есть, в принципе, по стране, пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить предприятие. Количество штук таких подобных станков. Уникальный парк, который ни в коем случае нельзя потерять. Во-вторых, самое интересное, процедура банкротства не означает о прекращении, в принципе, производства и утере каких-либо кадров на территории Российской Федерации. Это лишь реструктуризация долгов перед кредиторами. По сути, на данный момент идет перевооружение завода и подготовка к перезапуску полностью всего производственного цикла. В частности, на площадке в Зеленограде уже возобновили производство и нарезку панелей ЖК-матрица, которые применяются в телевизорах и в мониторах.
2: В ГК Nextouch сообщили, что сделка будет закрыта через 6, максимум 8 месяцев. По данным CNews, при участии будущего хозяина, завод уже возобновил производство на одной из площадок. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Если обвинительное заключение утвердят, дело направят в суд. Сами же водители утверждают, что их использовали в темную. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас «Колобок» рискует провалиться в прокате. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», неофициальную премьеру, которую сдвинули ради новой части отечественной киносказки. Картине обваливают рейтинги, а билеты плохо продаются. Подробнее Ольга Гашинская.
5: Началось все в середине июля, когда Ассоциация владельцев кинотеатров и дистрибьютор «Атмосфера кино» настоятельно рекомендовали киносетям сдвинуть теневой релиз нового «Человека-паука» на 2 недели ради премьеры фильма «Последний богатырь. Колобок». Но с особой силой народный гнев разгорелся в начале августа, накануне старта проката «Колобка». Досталось в первую очередь команде фильма, которая никакого отношения к действиям дистрибьютора, в общем-то, не имеет. На хейт в социальных сетях члены съемочной группы реагируют по-разному. Исполнивший роль Колобка Гарик Харламов, к примеру, написал, что предпочитает Бэтмена, и в шутку пригрозил сдвинуть релиз новой части «Мстителей». А режиссер картины Антон Маслов ситуацию принял близко к сердцу и решил сражаться с комментаторами их же оружием. В частности, раскритиковал работу электрика, указавшего в комментариях на низкое качество графики в фильме. От комментария «Бизнес ФМ» Маслов отказался. Всеобщее Общее возмущение уже отразилось на кассе. Предпродажи билетов за день до премьеры крайне низкие. Например, в единственном кинотеатре IMAX в Москве в торговом центре «Капитолий» на все 5 премьерных сеансов «Колобка» не продано ни одного билета. Пока все указывает на то, что в прокате «Колобок» может не дотянуть до 1 000 000 000 рублей. Стандартные отметки для отечественных киносказок последних лет. Говорит филолог, кинокритик, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров.
6: Дело в том, что это уже не первый случай, когда культовые фильмы, даже если это теневой прокат, переносились. Откровенно говоря, общество и люди устали от того, что они хотят посмотреть долгожданный блокбастер. И тут неожиданно появляется отечественный аналог с графикой, которая многим не нравится. Дело даже вот здесь не столько в самом фильме, сколько в том, что он является причиной переноса. Честно признаюсь, мне «Колобок» не понравился, потому что, на мой взгляд, это не совсем сказка. Очень похоже на такую пародийную черную комедию с юмором на аудиторию 30-40+, как минимум, а не на детскую аудиторию, с некоторыми шутками и психологическими посылами, которые абсолютно не пригодны для детей. И эта картина не сбалансирована, в ней отсутствует хорошая темпоритмика. Если уж выбирать между, допустим, «Колобком» и «Смешариками», «Смешарики сквозь вселенной», которые тоже выходят 6 августа, я считаю, что «Смешарики» как сказка-блокбастер в разы интереснее и многограннее.
5: На агрегаторе киноафиша «Колобку» обвалили рейтинг еще до начала проката. Сейчас у фильма 1 звезда из 5 и сотни негативных отзывов. Так что благие намерения дистрибьютора себя не оправдали. «Колобку» не стоило ввязываться в битву, которую он не может выиграть, считает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
7: Ситуация действительно очень плачевная с «Колобком». Предпродажи на первые дни проката около 10 миллионов. Это тревожный звоночек. Мы видим, что иногда история с хейтом работает в плюс фильму, когда о нем начинают говорить, и это история с «Одиссеей». Но в данном случае нет. У нашего зрителя по-прежнему есть определенный предрассудок в отношении отечественного кино, поэтому делать такое столкновение «Колобка» против «Человека-паука» это было очень-очень неосмотрительно. Тем более, что мы видим лето, это достаточно провальное по кассе, и можно было спокойно совершенно «Колобка» поставить раньше.
5: Не помогла и утекшая в сеть инструкция к промо-компании «Колобка», которую опубликовало профильное издание «Cinemaplex». В ней запрещаются любые упоминания предыдущих частей франшизы «Последний богатырь», которые были созданы совместно с компанией Disney до ее ухода с российского рынка. Тем временем сборы фильма «Человек-паук. Новый день» стали вторым успешнейшим стартом в истории кино со времен «Четвертых мстителей». В мировом прокате всего за 6 дней картина собрала больше $1 000 000000. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Широкий прокат «Последний богатырь. Колобок» выходит 6 августа, возрастное ограничение 6+. Теневой прокат «Нового Человека-паука» должен начаться 20 августа.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
10: Певек, Чукотский автономный округ, 5000 жителей. Самый северный город России возник благодаря освоению Северного морского пути. Чаунская губа оказалась очень удобным местом для строительства порта. К тому же в этом районе было сначала открыто одно из крупнейших месторождений олова, а позже – золотоносные руды, залежи угля, ртути и урана.
9: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ».
11: Компании и корпорации.
12: В студии Илья Радецкий. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Во время испытаний ИИ-агенты Anthropic и OpenAI вновь нарушили установленные для них ограничения. Британский институт безопасности ИИ провел 122 теста и зафиксировал 19 нарушений в 10 из них. 17 пришлись на модель Anthropic, еще 2 на модель OpenAI. В самом серьезном случае агент Anthropic написал вредоносный код и создал поддельные онлайн-профили, чтобы убедить человека одобрить его запуск. Реального ущерба ущерба причинено не было.
8: Бизнес и власть.
12: Прокуратура запросила 18 лет колонии строгого режима для бывшего совладельца ТНС «Энерго» Дмитрия Аржанова. Для еще троих бывших руководителей компании обвинение потребовало от 16 до 17 лет. По версии следствия, за 9 лет они похитили у двух электросетевых компаний почти 15 миллиардов рублей. Деньги, полученные от потребителей, якобы направляли на сторонние проекты и выводили за границу вместо расчетов с поставщиками электроэнергии. Приговор пока не вынесен.
8: Отчеты и планы.
12: Wildberries готовится запустить собственный мессенджер. Коммерсант обнаружил в базе Spark Interfax, что Wildberries Andrews зарегистрировал несколько десятков связанных с ним доменов, в том числе vbmessenger.ru и чат vb.ru. Сейчас мессенджер тестируют сотрудники. В дальнейшем его планируют открыть для пользователей в России, а затем вывести на зарубежные рынки. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России до 1 июля 2027 года разрешили производить, ввозить и продавать бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Об этом сообщила Минэнерго. Ведомство называет меру временной и антикризисной. Она должна увеличить предложение топлива на внутреннем рынке и снизить риск перебоев с поставками. При этом на АЗС должны будут наглядно указывать экологический класс продаваемого бензина. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
13: Продажи и так уже могли быть запущены. Ну или, по крайней мере, до какого-то оптового сегмента топлива ниже, чем Евро-5 классом могло уже дойти. Но чтобы выпустить ее в розничную продажу, нужно было вот именно оформить законодательство. Кроме того, были разговоры о том, чтобы из госрезерва продавать топливо, а когда оно там было закачано, какого класса оно, тоже не совсем понятно. То есть, если оно, условно говоря, 10 лет назад закачано в хранилище, то, конечно, тогда действовал совершенно иной регламент. Вот тогда мы еще на Евро-3 были. Вполне возможно, что рынок уже ощущает как бы результат решения, о которых объявлено только сейчас. Но это все еще показывает, что правительство пытается успокоить рынок в этом плане, что объемы будут, мол, не волнуйтесь, вот мы даже надолго закрепим возможность продавать топливо класса ниже Евро-5. Но не факт, что это решение будут действовать до той даты, которая указана в документах. Если будут МПЗ выходить из ремонтов и новых ударов, новых повреждений не будет, то тогда вполне, в общем-то, могут снять подобные разрешения, и мы опять досрочно можем вернуться к Евро-5 исключительно. Я думаю, что правительство просто оставляет за собой некий такой широкий набор инструментов. Все будет зависеть от того, какая будет ситуация на рынке.
0: Игорь Юшков, фонд национальной энергобезопасности, по словам эксперта, разрешение на ввоз бензина низших экологических классов также расширяет круг потенциальных зарубежных поставщиков. В начале июля правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок топливо класса Евро-3. Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Как стало известно коммерсанту, там должны утвердить обвинительное заключение, после чего материалы могут направить в суд. Под стражей находятся четверо водителей, они вину не признают и утверждают, что их использовали в темную.
8: Подробности.
14: Речь идет об атаке 1 июня 2025 года. Тогда БПЛА ударили по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны России, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях налеты удалось отразить. В Мурманской и Иркутской загорелось несколько единиц авиационной техники. Ущерб военное ведомство оценило в 2 миллиарда рублей. По версии следствия, незадолго до атаки из Челябинска в разные регионы России выехали фуры с каркасными домами. В их крышах были спрятаны беспилотники. Когда машины оказались рядом с аэродромами, украинские спецслужбы дистанционно активировали дроны. На Украине операцию назвали «паутина». Сейчас обвиняемыми по делу проходят четверо водителей фур – Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Конурин. Также в деле фигурировали еще два дальнобойщика. Василий Пытиков погиб в Амурской области, когда пытался потушить загоревшийся груз. Перевозимый каркасный дом взорвался. В отношении другого водителя уголовное преследование прекратили. Он оказался в том рейсе случайно. В последний момент подменил коллегу. По данным СМИ, после атаки водители не скрывались и сами явились к правоохранителям. Обвиняемый утверждает, что не знали о спрятанных в грузе БПЛА, а после запуска дронов пытались их остановить и сбить. Четверым фигурантам вменяют теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший значительный ущерб, а также незаконное приобретение и перевозку взрывчатки организованной группой. Материалы дела заняли 90 томов.
0: От чего теперь будет зависеть исход дела, объясняет заведующий кафедрой уголовного процесса правосудия прокурорского надзора юридического факультета МГУ доктор юридических наук Леонид Головко.
15: Здесь, конечно, могут быть самые разные ситуации. Это могут быть составы преступления, по которым предъявлены обвинения, действительно связанные с умышленным участием. Тогда это умышленное участие в террористическом акте. И его надо доказать, доказать умысел, что человек знал и так далее. Но, возможно, другой вариант. Разного рода преступления, связанные, например, с халатностью. Когда тот или иной человек в силу своих должностных обязанностей, даже водителя по инструкции должен проверять некое имущество, которое он перевозит, контролировать, и в силу того, что он не сделал, небрежность, самонадеянность, здесь может быть и такое обвинение. Только расследование и судебное разбирательство могут дать окончательную оценку. Сам факт того, что дело возбуждалось по той или иной статье, еще ни о чем не говорит. Важно именно, как оно квалифицируется и на этапе дальнейшего расследования, на этапе его окончания и в суде, безусловно.
0: Леонид Головко, доктор юридических наук. По версии следствия, организаторами атаки были уроженцы Украины Артем Тимофеев, его жена Екатерина и еще один фигурант по фамилии Борисовский. Все трое находятся в розыске. Другие возможные участники пока не установлены. Согласованный Ираном и Омманом маршрут в Ормузском проливе станет временным. Это заявил замглавы МИДа Исламской Республики Казем Гарибабади. Он добавил, что путь будет актуален на период от 2 месяцев и дольше. Ранее Тегеран и Маскат согласовали географические координаты нового маршрута через Ормуз. Нефть на это практически не реагировала. А вот индекс Мосбиржи в среду продолжил рост и вечером преодолел отметку в 2300 пунктов. Итоги дня подвел биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
16: Очередной день роста на российском рынке акций был зафиксирован в среду. Индекс Московской биржи в основную торговую сессию повысился на 0,4%. Закрытие 2301 пункт. Таким образом, рынку удалось все-таки преодолеть рубеж 2300 и даже закрыться чуть выше этого рубежа. Ну и вечером рынок сохранил, в принципе, позитивную динамику. И вот этот уровень 2300. И уже после закрытия основной торговой сессии вышли данные по инфляции, которые показали дефляцию 0,2% за неделю с 28 июля по 3 августа. Впервые с мая случилась дефляция в российской экономике, но это период сезонной дефляции. Он повторяется от года к году. Не всегда, конечно, но зачастую как раз конец лета, начало осени была дефляция в российской экономике. Были споры, будет ли в этот раз, учитывая ситуацию с топливом и с ценами на топливо, но нет. Получается, дефляция — это тоже хорошая новость. А рубль продолжил, хоть и незначительное, но снижение, 4 копейки прибавила китайская валюта за торговую сессию, закрытие юаня 11 рублей 99 копеек. Пока у юаня не получается закрыться выше 12 рублей. Но здесь Минфин немножко удивил рынок тем, что увеличил объемы покупки валюты. И с 7 августа по 4 сентября будет покупать валюту на 6,5 миллиардов рублей. И с учетом вот этих новых параметров бюджетного правила, Банк России в тот же период будет покупать валюту на 6 миллиардов рублей, но это с учетом и операций Минфина, и с учетом своих операций. Покупал до этого почти на 5 миллиардов, то есть покупки валюты вырастут на 1 миллиард. Но это, конечно, не добавило оптимизма российскому рублю, как мы видим, но и, в принципе, не сильно обрушило российскую валюту. Рынок нефти оставался стабильным, во всяком случае, вечером в среду, и колебалась смесь Brent в районе $79 за баррель. Но здесь основное внимание переговорному процессу, прежде всего, вокруг Ормузского пролива. Все-таки это основная логистическая артерия Персидского залива, основная артерия поставок нефти из этого самого Персидского залива. И много в последнее время было разговоров, заявлений со стороны американской администрации в пользу того, что вот-вот Ормузский пролив откроется. Но пока не открывается, хотя уже в среду появились сообщения от Министерства иностранных дел Ирана, то, что Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе. Однако это не означает его автоматическое открытие. Вот такие заявления были вечером в среду. Ну, даже если пролив откроется, конечно, это хорошая новость будет в целом для мировой экономики. Конечно, это может оказать дополнительное давление на нефтяные выходные котировки, но, с другой стороны, он уже открывался и долго не проработал, так что не факт, что это будет надолго, но, тем не менее, все-таки рынок ждет открытия Армуза.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
17: Музыка действует на мозг не как фон. Для нервной системы это сложный поток сигналов.
8: Журналист Алена Копылова.
17: Когда человек слушает музыку, активируется не одна зона, а целая сеть. Слуховая кора анализирует звук. Префронтальная кора строит ожидания, что будет дальше в мелодии или ритме. Лимбическая система участвует в эмоциональной реакции. Гиппокамп подключает память и личные ассоциации. А двигательные зоны реагируют на ритм даже тогда, когда человек сидит неподвижно. Один из главных механизмов воздействия музыки на мозг связан с дофаминовой системой. Исследования показали, что удовольствие от музыки может сопровождаться выбросом дофамина в стриатуме – области, связанной с мотивацией, ожиданием награды и эмоциональным подъемом. Особенно сильная реакция возникает, когда мозг предсказывает музыкальный поворот, а затем получает либо ожидаемое разрешение, либо приятное отклонение от него. Поэтому кульминация песни, смена гармонии или знакомый припев могут вызывать ощущение подъема, мурашки и эмоциональную разрядку. Ритм влияет на мозг отдельно. Повторяющийся звук может синхронизировать работу нервных сетей и вводить человека в измененное состояние сознания. Ритуальная, монотонно пульсирующая музыка в разных культурах использовалась для трансовых состояний. Нервная система умеет синхронизироваться с внешним ритмом. Подстраиваются внимание, моторные зоны и частота движений. Поэтому музыка помогает держать темп при тренировке или монотонной работе. Тем не менее, одна и та же музыка может расслаблять одного слушателя и раздражать другого, потому что мозг учитывает личный опыт, контекст и ассоциации.
8: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Грузии произошло третье за последние две недели масштабное отключение электроэнергии. В Тбилиси встало метро. Энергетики сообщили, что в столице подача электричества уже возобновлена. Первый блокаут произошел в стране в ночь на 24 июля, второй утром 25 числа из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи Мерети. Спецслужба Грузии тогда возбудила уголовное дело по статье о диверсии. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки сговора между банком «Русский стандарт», АО «Русский стандарт страхования» и АО «Зетта страхования». По данным ФАС, граждане пожаловались на ограничение выбора страховых компаний при оформлении кредита. Две указанные компании синхронно вели свои продукты, одинаковые страховые события, после чего банк стал требовать их обязательного наличия в договорах. В результате ведомство возбудило антимонопольное дело, и теперь участникам схемы грозит административный штраф. Источник газеты «Ведомости», близкий к Минобороны, раскрыл причины замены начальника тыла войск. По данным издания, генерала Александра Санчика заменили, потому что тот не справился со значительно возросшими объемами работ в области тылового обеспечения вооруженных сил. Китай успешно вывел на орбиту два гиперспектральных спутника Oriental Smart Eye с помощью ракеты Smart Dragon 3. Ее запустили с морской платформы у побережья провинции Шаньдун. Спутники оснащены системой гиперспектральной съемки и искусственным интеллектом, который позволяет обрабатывать данные прямо на орбите, сокращая время анализа с нескольких дней до нескольких минут. Спутники смогут обновлять данные по всей Земле каждые 5 дней и будут использоваться для мониторинга окружающей среды, сельского хозяйства и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Росстат сообщил о недельной дефляции. Впервые с мая цены снизились на 0,02% на фоне удешевления бензина и дизеля. При этом ЦБ повысил прогноз по инфляции, но допустил снижение ключевой ставки и в дальнейшем. А Минфин неожиданно решил нарастить покупки валюты в августе, что ударило по рублю. О чем все это говорит? Слишком много олимпиадников. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил ввести квоту для победителей олимпиад при поступлении в вузы 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею. И производители зерна говорят о кризисе и возможном сокращении посевов. С середины июля внутренние цены на пшеницу и ячмень обрушились до 14%. Причина атаки на портовую инфраструктуру, что обвалило экспорт, мы поговорили с представителями сектора. Подробности на Business FM. Росстат сообщил о недельной дефляции. Впервые с середины мая цены в России с 28 июля по 3 августа снизились на символические 0,02%. Причиной стало заметное удешевление автомобильного топлива. ЦБ повысил прогноз по инфляции, но при этом дал понять, что возможности дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняются. А Минфин объявил, что в августе нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Последние финансовые новости у Михаила Задорожного.
2: ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в июле, когда она была снижена на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Регулятор отметил, что неизвестность в части бюджета не позволяет уверенно говорить о большой возможности дополнительного снижения ставки. По словам экономистов, ЦБ ждет от Минфина корректировки главного финансового документа страны, чтобы понимать, какое давление на цены окажет увеличение расходной части бюджета. Но это не означает, что Банк России вообще исключает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Скорее наоборот, июльское решение дает основание для осторожного оптимизма, продолжает главный экономист инвестиции Софья Донец.
19: В целом Банк России дал нам некоторый просвет надежды. В принципе, сработал на то, чтобы паника острая в российском финансовом секторе спала, и мы сохранили ту устойчивость, на которую регулятор работал предыдущие 2 года. Впрочем, до сентябрьского заседания главное, чтобы не поменялись наши ключевые вводные, в том числе геополитика.
2: ЦБ также опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу, в котором повысил прогнозный диапазон по инфляции на этот год до 6-7%. Но экономисты обратили внимание на другое, что регулятор отметил увеличение процентных ставок на денежном рынке и доходности по облигациям федерального займа. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
20: Если до июня месяца ставки по десятилетнему ФЗ, по сути, были ниже, чем ключевая, то с этого самого момента произошел перелом, и ставки десятилетних, доходности десятилетних бумаг, а стало быть, ставки новые заимствования, они стали выше, чем ключевая ставка, и это действительно такой интересный и тревожный сигнал. Обслуживание долга, как известно, это одна из наиболее быстро растущих статей бюджетных расходов, которые вытесняют все остальные статьи. Так что, говоря о высоких процентных ставках, и я хочу напомнить, что Минфин России приостановил аукционы, приостановил заимствования, поскольку ставки представляются совершенно справедливо главному финансовому ведомству не соответствующими текущей конъюнктуре.
2: Сам же Минфин в августе намерен нарастить покупки валюты и золота по бюджетному правилу, вопреки ожиданиям рынка. Ежедневно на это будет направляться 6,5 миллиардов рублей, что почти на 20% больше, чем в июле. Правда, ведомство Антона Силуанова будет еще и продавать валюту, что несколько снизит давление на рубль, но все равно это аргумент в пользу его ослабления. Так считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
21: В чистом размере будет покупаться валюта не на 6,5 миллиардов, а на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше, чем было месяцем ранее. Месяцем ранее это было 4,82, но с другой стороны это значительно меньше, чем было в мае. Формально это, безусловно, фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. С учетом того, что на текущий момент сохраняется достаточно такая неопределенная, очень волатильная конъюнктура на, в том числе, нефтяном рынке, и, соответственно, цены на российскую нефть в моменте времени могут значительно снижаться, и это оказывает определенный негативный эффект.
2: Нарастить покупки валюты и золота позволяют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от высоких мировых цен на нефть. Ранее Минфин сообщил, что оценивают в августе эти дополнительные доходы в 114 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Победители олимпиад хотят квотировать при поступлении. Такое предложение выдвинул ректор МГИМО Анатолий Торкунов в разговоре с российской газетой. По его словам, в ходе приоритетного этапа в его вуз были зачислены 255 человек, это 57% от общего числа бюджетных мест. Большинство из этих абитуриентов – победители призера Всероссийской олимпиады школьников. О подобной ситуации «Бизнес-ФМ» ранее рассказывали проректоры и других московских вузов. Торкунов предложил рассмотреть идею квоты для олимпиадников в 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею.
8: Бизнес FM. Мнение.
1: Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов.
3: На самом деле ситуация с поступлением в этом году еще более остро обнажила значительные проблемы вообще с пониманием того, как кого нужно отбирать для обучения в университетах. И как мы видим, даже 300-бальники, набравшие максимальное количество баллов, легко могут взять и не попасть на места с оплатой за счет федерального бюджета. Все увидели вот это окно возможностей через огромное количество олимпиад. И вопросы, конечно же, есть и качество этих олимпиад, и прозрачности, отбора этих победителей. И вопросы квотирования – это очередная подпорка и путь в тупик. На мой взгляд, должна поменяться в принципе модель отбора наиболее талантливых и способных ребят для обучения в университетах. Не вот эти многоуровневые, сложные конкурсы, квази на самом деле конкурсы с непонятными расчетами, квотами. Нужно переходить к нормальным федеральным образовательным сертификатам. И каждый второй выпускник школы, сдавший хорошо ЕГЭ, имеющий отличный портфолио в течение обучения своего в школе, получают просто нормальный федеральный образовательный сертификат, и уже они сами решают, куда этот сертификат, в какой университет они приносят для оплаты своего обучения.
1: Профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
22: Я не сторонник квотирования олимпиадников. Я считаю, что это мотивированные, хорошо подготовленные ребята. Конечно, вузы в них заинтересованы. Такое количество олимпиадников далеко не во всех вузах. И проблема эта существует, в общем-то, для очень престижных вузов. Очень таким селективным набором, я бы сказала. Квотированием погубить мотивацию части в олимпиады. Да, у нас ширится олимпиадное движение. Да, больше победителей становится. Это довольно заметно. Длительная подготовка. Ребята некоторые начинают с 8 класса участвовать в этом. Это всегда нестандартные задачи, решения, поиск даже, может быть, методов решения. Это, конечно, расширяет потенциал и креативности, и самостоятельности в принятии решений. Более того, баллы по профильным предметам для олимпиадников установлены на достаточно высоком уровне. 75 баллов – это очень высокий балл, который они должны получить, чтобы иметь возможность поступить по олимпиаде. Да, конкуренция есть, да, проблема есть. Я считаю, что олимпиадники за свои победы должны получать бюджетные гранты и не отбирать бюджетные места, а за счет полученного индивидуального бюджетного гранта, а бюджетное законодательство это позволяет сделать, поступать в тот вуз, куда они хотят.
1: Доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
23: Саму идею квоты я, безусловно, поддерживаю, потому что вот уже этот год показал РУДН, президентская академия, большая часть специальностей и направлений закрыты уже и теми, кто поступил по особой квоте и по результатам олимпиад. И для людей, которые имеют высокий балл, супервысокий балл, 100-бальники, закрыта возможность поступления на эти специальности. Поэтому введение квоты я считаю предложением правильным. Но я думаю, по крайней мере, 50 на 50. То есть 50 для олимпиадников, 50 для всех остальных. Но не надо забывать, что эта речь касается нескольких ведущих вузов, и в этих вузах далеко не всех направлений специальностей.
0: В этом году часть вузов также сократили количество олимпиад, учитываемых при приеме, среди них МФТИ, Бауманка, Финансовый университет, РАНХИКС и другие. Как сейчас туристы и трудовые мигранты пользуются связью в России? На данный момент процесс получения российских сим-карт для иностранцев существенно осложнен. Для этого нужно иметь не только паспорт, но и подтвержденный аккаунт на госуслугах. А в салоне связи нужно будет предоставить идентификационный номер конкретного устройства, в котором будет находиться сим-карта. А самим салонам связи, если они не проследят за этим, начиная с 6 августа, грозят штрафы до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы. Валерий Убадоев продолжит.
4: Сейчас иностранцу для оформления сим-карты российского оператора нужно иметь паспорт с нотариально заверенным переводом и СНИЛС. С их помощью нужно зарегистрировать аккаунт на госуслугах, затем с документами необходимо отправиться в банк и сдать там биометрию. Только после этого можно пойти в салон оператора связи, предоставить там документы, а также IMEI, то есть идентификационный номер устройства, в котором будет использоваться сим-карта. Для активации симки как раз и нужна биометрия, а активировать ее нужно на госуслугах. И только после этого сим-карту можно вставить в устройство и начать пользоваться. Причем сейчас штрафы для салонов связи ужесточаются. Если в договоре на сим-карту с иностранцем отсутствует IMEI или присутствует ложный, то салон, который это допустил, могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей при неоднократном нарушении. Предусмотрено даже лишение свободы на срок до 1 года. Конечно, процесс оформления для иностранцев выглядит довольно сложным. Все эти требования вводились для противодействия мошенникам и рынку серых сим-карт. Трудовые мигранты все это делают, так как у них нет альтернатив. Однако, справедливости ради, никаких проблем с этим и не возникает, говорит лидер общественной организации узбекской диаспоры Санкт-Петербурга сотрудничества Незмаджон Мамаджанов.
5: Они получают патенты, идут в МПС, и там сразу все оформляют. Но это обязаны они это делать. Вот они получают сим-карту, на сим-карту привязывается банковская карта. Соответственно, это все прозрачно, как у граждан России, так и у них. Никто их права не ущемляет. Ну, не хочешь это делать, поезжай домой, все.
4: Однако проблемы со связью сказываются на въездном туризме. Оформлять российскую симку на пару дней или недель с таким сложным процессом туристы не горят желанием. При этом их зарубежные сим-карты в России временно перестают работать из-за периода охлаждения, который также вводили в качестве меры безопасности. Конечно, есть Wi-Fi, например, в отелях, но до него сначала нужно доехать, а в аэропортах он работает не всегда. Это вкупе с другими проблемами существенно бьет по турпотоку, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Мокротчан.
6: Первые 24 часа иностранные туристы оказываются абсолютно беспомощные. Кроме того, что денег у них нет, их карточки не работают, так и телефоны их не работают. А поток из дальнего зарубежья, в том числе из арабских стран, из Китая, к нам, к сожалению, падает в этом году. Потому что людей останавливают визовые проблемы, финансовые проблемы платежей и, естественно, проблемы связи. Как пример могу привести соседнюю Беларусь, которая нас обыгрывает по всем параметрам. Там безвизовый въезд на срок до 30 дней для всех иностранных туристов, там нет никаких проблем с симками и нет никаких проблем с карточками Visa и MasterCard. Естественно, Беларусь, я говорю это открыто, отъедает у нас часть въездного турпотока.
4: Как рассказывает эксперт, в организованной группе туроператор может предоставить гостям страны рубли, а в некоторых случаях и телефон с российской сим-карты для связи. Однако все вышеперечисленные проблемы остаются крайне актуальными для индивидуальных туристов, а способов решения по факту нет. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
8: Бизнес FM. Нота Бена. В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес FM. Нота Бена. Кто надо, услышал.
7: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
8: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Единственное на сегодняшний день российское предприятие по выпуску телевизоров «Квант» планирует перезапустить после завершения всех процедур по банкротству. Об этом ТАСС рассказали в Минпромторге. Там отметили, что решение арбитражного суда Москвы о признании компании банкротом не означает прекращение производства телевизоров в России, не влечет демонтажа или утраты производственных мощностей. Доля предназначенных для аренды офисов в Москве сократится в 3 раза. Из 7 миллионов 300 тысяч квадратных метров офисных площадей, которые девелоперы обещают сдать в Москве к 2030 году, лишь 13%, это 950 тысяч квадратных метров, предназначены для сдачи в аренду. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Эксперты пояснили, что при нынешней стоимости финансирования строить под аренду невыгодно, поэтому большинство офисов предназначается на продажу. Онлайн-продажи автомобилей в России за год выросли в 4,5 раза, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Smart Ranking. В 2025 году через интернет было продано почти 11 тысяч новых машин, что на 350% больше показателей предыдущего года. Сектор развивают банки и маркетплейсы, но пока на онлайн приходится менее 1% всех продаж в стране. По оценкам экспертов, в текущем году доля онлайн-покупок автомобилей может вырасти до 1,5%. Фьючерс на золото в ходе торгов на Чикагской товарной бирже подорожал на 3,6% в максимуме. Цена достигла отметки в 4302 доллара 30 центов за унцию, сообщает онлайн-платформа Trading Economics. Показатель достиг самого высокого уровня с 18 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых. За 3 недели пшеница и ячмень в России подешевели на 8-14,5%, а отдельным хозяйствам уже приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес FM поговорил с аграриями из разных регионов страны, почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы. Об этом Ольга Кашинская.
10: По данным «Прозерно», в европейской части России пшеница третьего класса к концу июля подешевела до 13,5 тысяч рублей за тонну, четвертого – примерно до 12 тысяч. Однако, по данным «Коммерсанта», некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 тысяч рублей. Это уже ниже порога рентабельности – около 10 тысяч рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане, июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
11: У нас на элеваторе город Пролетарск прием ведет премьер Астон. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет. И новороссийская логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что в не будут сеять 30-40% площадей, средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
10: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта еще одного важного импортера остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
12: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличили посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
10: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы, около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые сильно зависят от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм? На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронные разрешения на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям, продолжит Наталья Шашина.
13: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо одного месяца, пройти аттестацию гидов за одну неделю вместо двух месяцев. И предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или турагента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг, с возможностью сразу оформить нужные разрешения, вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
14: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензии разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
13: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует. Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки.
15: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы, социальные, политические факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
13: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор Центра развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
16: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знания иностранных языков гидами, поскольку многие туроператоры в поисках тех гидов, которые будут привлекаться к обслуживанию, они и ищут, и в том числе для въездного туризма, тех гидов, которые владеют тем или иным языком. Сейчас в реестре появилась уже такая возможность, где можно сделать фильтр и найти гидов, например, на каких-то редких языках.
13: Еще одно новшество на госуслугах – оформление электронного разрешения на посещение заповедников и нацпарков. Правда, некоторые туристы говорят, что во многих местах процесс и так несложный. Оформить разрешение можно буквально на месте или на сайте особо охраняемой природной территории, сокращенно ООПТ. Теперь процесс еще упростили, комментирует работающая на Алтае гид Вероника Кутьина.
17: Цифровизация, она, конечно, не надо там, как раньше, ехать в какое-то другое место, ждать, когда откроется этот офис, когда придут работники. Еще приехал куда-то и оказался в обеденное время. Сейчас, конечно, все мега доступно.
18: Сейчас стало больше туристов, которые выбирают подобный отдых, или все-таки нет?
17: Больше. Вот эта вот тенденция больших городов, то, что сейчас перегруженность, такая обстановка, иногда непростая в нашей стране, но тем не менее, все люди, конечно, ищут такие нестандартные решения, в том числе и на ОПТ. У меня вот сколько, каждым годом я прям вижу, что спрос, прям потребность такая растет именно.
13: Правда, вопрос в том, как эти разрешения смогут получать иностранцы, у которых нет госуслуг, говорят эксперты. А скоро гостиницы, в которых больше 50 номеров, ждет еще одно цифровое нововведение. К 1 сентября они должны обеспечить возможность заселять туристов через мессенджер Макс, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
8: Дело вкуса с Катей Калиной.
19: Лично для меня утро – лучшее время для ресторанов. Клуб, душ, завтрак. Щедрый, сложно сервированный, выкатанный на весь стол. После этого и день складывается, энергии полно, и совесть не мучает за съеденный блин. Отработаем. А уж семейные завтраки по выходным – так это вообще.

0: следующий раз попробую сырники. Видела, что гости спрашивают у Александра Лебедева, шефа Савраса, их рецепт. Еще один ресторан, где недавно ввели большое утреннее меню. Позавтракать здесь можно с 8 утра и аж до 3 часов дня. Новый грузинский верико на Тишинке. Шакшука – самая популярная сейчас еда москвичей по утрам. Здесь ее готовят по-особенному и подают с гранатом, топинадой из маслин и свежеиспеченным шоти-пури. Кроме огромного утреннего меню а-ля карт, два больших фирменных завтрака с горячим кебабом, жареными яйцами и меретинским сыром. Но это не классическое деревенское исполнение. Ресторан столичный, чувствительно красивый, сервисный. Будете чувствовать здесь себя как король. Из ненадоедливых позиций – кукурузная каша с муссом из мацони и ягодами, сырники с начинкой из белого шоколада и йогурт с ежевикой и миндалем. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство разрешило ввоз и продажу бензина стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго пояснили, что послабления по качеству рассматриваются исключительно как антикризисная мера. Они будут действовать до 1 июля 2027 года. Продажа топлива стандарта Евро-2 была запрещена в России с 2013 года. Владимир Путин назначил Дениса Лямина командующим войсками беспилотных систем. Президент объявил, что формирующиеся войска возглавит начальник штаба группировки «Центр». Также главнокомандующий сообщил о решении сосредоточить в одних руках все службы тыла. На должность командующего по этому направлению назначен руководивший группировкой войск «Центр» Валерий Солочук. В свою очередь, руководивший группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев будет командовать группировкой «Центр», а его место займет начальник штаба этой же группировки Петр Богарев. На территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения в подмосковном Королеве произошел пожар. Возгорание в главном институте Роскосмоса было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причиной пожара предварительно стало замыкание электропроводки в подвале одного из корпусов. В Роскосмосе заверили, что управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем. Следующий международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии. Точные даты и место еще не определены, сообщили ТАСС организаторы. На фоне новостей о том, что проведение мероприятия стоит под вопросом, ранее источник в Ар-Рияде сообщил агентству, что гарантии проведения мероприятия нет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Полный перевод экономики на военные рельсы может убить страну. Так мэр Москвы ответил гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на вопрос, зачем сейчас украшать мосты. По словам Сергея Собянина, современная война невозможна без здоровой и стабильной экономики страны. Комментарий Георгия Бофта. На единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы предприятия банкрота «Квант» готовы приобрести компании Next Touch, выпускающая интерактивные экраны. Там обещают возобновить производство телевизоров в России. С чем связан такой оптимизм? И Колобку обваливают рейтинги. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», теневую премьеру которого сдвинули ради отечественной киносказки. А в результате билет пока продаются плохо. В широкий прокат «Последний богатырь» Колобок выходит 6 августа. Сможет ли Колобок побороться с пауком? Подробности на Business FM. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью ТАСС, что разговоры о мобилизации всей экономики на войну никчемны. «Убить жизнь, убить нормальную экономику – это убить вообще страну», – сказал в частности Собянин. По его словам, современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второе – это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно, добавил мэр столицы. С кем он спорит и почему, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
4: Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов задал Собянину простой вопрос. Зачем украшать цветами мосты и затевать масштабные стройки, если эти деньги можно отдать армии? Ответ оказался жестче вопроса. Хотя формально мэр отвечал

0: Еще на две реплики. Накануне, комментируя удар дронов по Подмосковью, а в Чехове погибли 5 человек, член Думского комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что пора вставать на военные рельсы. Тему поддержал первый зампред комитета Думы по экономической политике Арефьев. По его словам, экономику давно пора сделать мобилизационной. Под таковой он понимает переход предприятий под управление правительства с сохранением частной собственности, то есть отделение права собственности от права распоряжения. Реальный адресат Собянина, конечно, шире. Сам он возглавляет предвыборный список «Единой России» на думских выборах, так что его слова можно считать мнением партии власти. Сторонников военных рельсов немало. Для одних это лишь метафора решимости, но никак не программа. Для других – повод вернуться к плановому распределению. Война тут лишь аргумент. Для третьих доктрина мобилизационного проекта подразумевает целевую денежную эмиссию, валютные ограничения и принуждение банков финансировать промышленность. Тут мобилизация – это рецепт роста, а не военная необходимость. При этом на уровне бюрократии, возможно, идут какие-то шевеления, приготовления, порождающие соответствующие слухи. Они начались активно еще во время неожиданного исчезновения из публичного поля главы ЦБ Набиуллиной. Но ее фигуры, впрочем, не ограничились. Именно с этим фоном, а вовсе не с депутатами, спорит Собянин. В данном случае позиция мэра не абстрактный либерализм и тем более не пацифизм, а защита целостной конструкции, в которой Москва – несущий элемент. В столице производится более 1/5 ВВП страны. Доходы столичного бюджета запланированы на уровне почти 6 триллионов. Это больше 1/5 консолидированных доходов всех регионов. В прошлом году Москва обеспечила примерно 1/4 поступлений НДФЛ и 17% по налогу на прибыль. На днях Собянин говорил, что 68% всех собираемых в столице налогов и сборов уходят в федеральный бюджет, а объем этих поступлений в 1,5 раза превышает трансферты всем регионам страны. В интервью ТАСС он уточнил, что за последние годы перечисления в федеральный бюджет выросли в 9 раз, а собственный бюджет Москвы примерно в 5. Так что Москва не потребитель, а источник ресурсов. Около 2 миллионов рабочих мест в городе занимают жители соседних регионов. Окружающие области до 2/3 продукции направляют на московский рынок. При этом столица одновременно и крупнейший центр ОПК. Здесь производятся перехватчики дронов, микроэлектроника, медтехника и фармацевтика. Собянин защищает не мирную экономику против военной, а модель, при которой военное производство финансируется прибавочным продуктом гражданского сектора и распределяется через Минфин, а не через новый мобилизационный орган. И вообще, мобилизационная экономика – это не воплощение примитивного лозунга «больше денег на оборону», а смена принципа согласования интересов, когда цена товара перестает быть сигналом для рынка и ее замещает натуральное задание. Кстати, для принудительного гособоронзаказа при нормированной рентабельности исполнителя уже есть правовая основа. 275 ФЗ запрещает необоснованное завышение цены и уклонение от контракта. Создана ли мобилизационная экономика в Украине? По данным СИПРИ, в 2025 году она направила на оборону около 40% ВВП при доле в 63% госбюджета. Это мировой рекорд. Но в Украине нет ни госплана, ни натуральных заданий, ни нормирования потребления. Производство дронов выросло из частных стартапов, конкурирующих за госконтракты. Главный административный инструмент на рынке труда – бронирование от мобилизации. Фискальную часть военной нагрузки поддерживают союзники. Для России этот вариант закрыт. Любая мобилизация будет оплачена внутренним потреблением.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу в России бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года, сообщает Минэнерго. Там называют меру временной и антикризисной. При этом на АЗС должны будут наглядно указывать экологический класс бензина. Могло ли такое топливо уже поступить на рынок и действительно ли послабление будет действовать почти год? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Сейчас на единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы обанкротившегося предприятия «Квант» готова приобрести компания «NextTouch», выпускающая интерактивные экраны и школьные доски. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Компания «Квант» была зарегистрирована 10 лет назад в Зеленограде. Специализировалась на производстве телевизоров, мониторов и другой электроники. У предприятия было 2 завода. В Воронеже и в самом Зеленограде, причем на площадке в московском регионе 80-е годы прошлого века, работал завод «Квант», выпускавший советский компьютер ДВК-2. Поначалу у российского «Кванта» дела шли неплохо. Компания занималась так называемым контрактным производством, в основном для китайских брендов. Также она выпускала телевизоры под собственным собственным брендом «Ирбис» и была единственным российским производителем такой техники, включенным в реестр Минпромторга. Проблемы начались в 2022 году, когда «Квант» лишился части заказчиков, а два года назад, в августе 24-го, США ввели санкции в отношении гонконгского поставщика электронных компонентов, который работал в том числе с «Квантом». В итоге российский производитель лишился доступа к комплектующим. Процедуру банкротства «Кванта» запустила в июне прошлого года одна из компаний группы ДНС. Потом к делу присоединились другие кредиторы, включая структуру Сбера, Яндекса и Озона. Общая сумма требований к предприятию, по данным CNews, превысила 4 миллиарда рублей. На днях арбитражный суд Москвы признал «Квант» банкротом. СМИ сообщали, что активы производителя телевизоров готовы купить компания NexTouch, которая позиционирует себя как крупнейшего в России производителя интерактивного оборудования и сенсорных дисплеев. Стоимость сделки оценивали в 1,5 миллиарда рублей. Генеральный директор ГК NexTouch Владимир Крикушенко подтвердил Бизнес ФМ информацию о покупке «Кванта».
3: Ведется работа по приобретению этого актива. К сожалению, из-за большого количества кредиторов, которым сложно между собой договориться, придется пройти через процедуру. Но как результат, мы рассчитываем полностью сохранить производственные мощности предприятия и профессиональную команду и наладить выпуск телевизоров на территории Российской Федерации. Месяц назад мы в NexTouch запустили производство жидкокристаллических модулей. Это основной компонент любого экрана. Поэтому в стратегию компании хорошо ложится производство готовой продукции, а не только экрана как компонента. Приобретение мощностей «Квант» позволит выпускать как телевизоры диагональю от 32 до 86 дюймов, так и мониторы для офисного домашнего использования и другую продукцию с широкоформатными экранами.
2: Стоимость сделки гендиректор ГК NexTouch не назвал. Чем может быть интересен такой актив, как обанкротившийся производитель телевизоров, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
4: Уникальные станки есть на заводе «Квант», которых сейчас не завести в страну, и плюс считанные единицы их есть, в принципе, по стране, пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить предприятие. Количество штук таких подобных станков. Это уникальный парк, который ни в коем случае нельзя потерять. Во-вторых, самое интересное, процедура банкротства не означает о прекращении, в принципе, производства и утере каких-либо кадров на территории Российской Федерации. Это лишь реструктуризация долгов перед кредиторами. По сути, на данный момент идет перевооружение завода и подготовка к перезапуску полностью всего производственного цикла. В частности, на площадке в Зеленограде уже возобновили производство и нарезку панелей ЖК-матрица, которые применяются в телевизорах и в мониторах.
2: В ГК NexTouch сообщили, что сделка будет закрыта через 6, максимум 8 месяцев. По данным CNews, при участии будущего хозяина, завод уже возобновил производство на одной из площадок. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Если обвинительное заключение утвердят, дело направят в суд. Сами же водители утверждают, что их использовали в темную. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас «Колобок» рискует провалиться в прокате. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», неофициальную премьеру, которую сдвинули ради новой части отечественной киносказки. Картине обваливают рейтинги, а билеты плохо продаются. Подробнее Ольга Гашинская.
5: Началось все в середине июля, когда Ассоциация владельцев кинотеатров и дистрибьютор «Атмосфера кино» настоятельно рекомендовали киносетям сдвинуть теневой релиз нового «Человека-паука» на 2 недели ради премьеры фильма «Последний богатырь. Колобок». Но с особой силой народный гнев разгорелся в начале августа, накануне старта проката «Колобка». Досталось в первую очередь команде фильма, которая никакого отношения к действиям дистрибьютора, в общем-то, не имеет. На хейт в социальных сетях члены съемочной группы реагируют по-разному. Исполнивший роль Колобка Гарик Харламов, к примеру, написал, что предпочитает Бэтмена, и в шутку пригрозил сдвинуть релиз новой части «Мстителей». А режиссер картины Антон Маслов ситуацию принял близко к сердцу и решил сражаться с комментаторами их же оружием. В частности, раскритиковал работу электрика, указавшего в комментариях на низкое качество графики в фильме. От комментария Бизнес ФМ Маслов отказался. Всеобщее возмущение уже отразилось на кассе. Предпродажи билетов за день до премьеры крайне низкие. Например, в единственном кинотеатре IMAX в Москве, в торговом центре «Капитолий», на все 5 премьерных сеансов «Колобка» не продано ни одного билета. Пока все указывает на то, что в прокате «Колобок» может не дотянуть до миллиарда рублей. Стандартные отметки для отечественных киносказок последних лет, говорит филолог, кинокритик, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров.
6: Дело в том, что это уже не первый случай, когда культовые фильмы, даже если это теневой прокат, переносились. Откровенно говоря, общество и люди устали от того, что они хотят посмотреть долгожданный блокбастер. И тут неожиданно появляется отечественный аналог с графикой, которая многим не нравится. Дело даже вот здесь не столько в самом фильме, сколько в том, что он является причиной переноса. Честно признаюсь, мне «Колобок» не понравился, потому что, на мой взгляд, это не совсем сказка. Очень похоже на такую пародийную черную комедию с юмором на аудитории 30-40+, как минимум, а не на детскую аудиторию, с некоторыми шутками и психологическими посылами, которые абсолютно не пригодны для детей. И эта картина не сбалансирована, в ней отсутствует хорошая темпоритмика. Если уж выбирать между, допустим, «Колобком» и «Смешариками», «Смешарики сквозь вселенные», которые тоже выходят 6 августа, я считаю, что «Смешарики» как сказка-блокбастер в разы интереснее и многограннее.
5: На агрегаторе «Киноафиша» «Колобку» обвалили рейтинг еще до начала проката. Сейчас у фильма одна звезда из пяти и сотни негативных отзывов. Так что благие намерения дистрибьютора себя не оправдали. «Колобку» не стоило ввязываться в битву, которую он не может выиграть, считает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
7: Ситуация действительно очень плачевная с «Колобком». Предпродажи на первые дни проката около 10 миллионов. Это тревожный звоночек. Мы видим, что иногда история с хейтом работает в плюс фильму, когда о нем начинают говорить, и это история с «Одиссеей». Но в данном случае нет. У нашего зрителя по-прежнему есть определенный предрассудок в отношении отечественного кино, поэтому делать такое столкновение «Колобка» против «Человека-паука» это было очень-очень неосмотрительно. Тем более, что мы видим лето, это достаточно провальное по кассе, и можно было спокойно совершенно «Колобка» поставить раньше.
5: Не помогла и утекшая в сеть инструкция к промо-компании «Колобка», которую опубликовало профильное издание «Cinemaplex». В ней запрещаются любые упоминания предыдущих частей франшизы «Последний богатырь», которые были созданы совместно с компанией Disney до ее ухода с российского рынка. Тем временем сборы фильма «Человек-паук. Новый день» стали вторым успешнейшим стартом в истории кино со времен «Четвертых мстителей». В мировом прокате всего за 6 дней картина собрала больше миллиарда долларов. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Широкий прокат «Последний богатырь. Колобок» выходит 6 августа, возрастное ограничение 6+. Теневой прокат «Нового Человека-паука» должен начаться 20 августа.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Культ наличности. Лица на банкнотах.
9: Король маленького южноафриканского государства Свазиленд, Мсвати III, один из богатейших монархов в мире, а потому привык ни в чем себе не отказывать, в том числе в особой форме оптимизма. У короля 15 жен, неудивительно, что уследить за ними бывает непросто. Так, в 2010 году министра юстиции Ндумиса Мамбу в буквальном смысле застукали в постели с одной из жен короля. Он был в костюме и прятался внутри спального матраса в номере отеля. Королеву после этого случая поместили под домашний арест, а Мамба был уволен с поста и арестован. Но король не унывает. Он выбирает себе новую жену почти каждый год с момента восхождения на престол. С тех же пор его портрет красуется на банкнотах свазилендского лилангени всех номиналов.
8: Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Илья Радецкий. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Во время испытаний ИИ-агенты Anthropic и OpenAI вновь нарушили установленные для них ограничения. Британский институт безопасности ИИ провел 122 теста и зафиксировал 19 нарушений в 10 из них. 17 пришлись на модель Anthropic, еще 2 на модель OpenAI. В самом серьезном случае агент Anthropic написал вредоносный код и создал поддельные онлайн-профили, чтобы убедить человека одобрить его запуск. Реального ущерба причинено не было.
8: Бизнес и власть.
10: Прокуратура запросила 18 лет колонии строгого режима для бывшего совладельца ТНС «Энерго» Дмитрия Аржанова. Для еще троих бывших руководителей компании обвинение потребовало от 16 до 17 лет. По версии следствия, за 9 лет они похитили у двух электросетевых компаний почти 15 миллиардов рублей. Деньги, полученные от потребителей, якобы направляли на сторонние проекты и выводили за границу вместо расчетов с поставщиками электроэнергии. Приговор пока не вынесен.
8: Отчеты и планы.
10: Wildberries готовится запустить собственный мессенджер. Коммерсант обнаружил в базе Spark Interfax, что Wildberries Andrews зарегистрировал несколько десятков связанных с ним доменов, в том числе vbmessenger.ru и чат vb.ru. Сейчас мессенджер тестируют сотрудники. В дальнейшем его планируют открыть для пользователей в России, а затем вывести на зарубежные рынки. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России до 1 июля 2027 года разрешили производить, ввозить и продавать бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Об этом сообщила Минэнерго. Ведомство называет меру временной и антикризисной. Она должна увеличить предложение топлива на внутреннем рынке и снизить риск перебоев с поставками. При этом на АЗС должны будут наглядно указывать экологический класс продаваемого бензина. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
11: Продажи и так уже могли быть запущены. Ну или, по крайней мере, до какого-то оптового сегмента топлива ниже, чем Евро-5 классом могло уже дойти. Но чтобы выпустить ее в розничную продажу, нужно было вот именно оформить законодательство. Кроме того, были разговоры о том, чтобы из госрезерва продавать топливо, а когда оно там было закачано, какого класса оно, тоже не совсем понятно. То есть, если оно, условно говоря, 10 лет назад закачано в хранилище, то, конечно, тогда действовал совершенно иной регламент. Вот тогда мы еще на Евро-3 были. Вполне возможно, что рынок уже ощущает как бы результат решения, о которых объявлено только сейчас. Но это все еще показывает, что правительство пытается успокоить рынок в этом плане, что объемы будут, мол, не волнуйтесь, вот мы даже надолго закрепим возможность продавать топливо класса ниже Евро-5. Но не факт, что это решение будут действовать до той даты, которая указана в документах. Если будут НПЗ выходить из ремонтов и новых ударов, новых повреждений не будет, то тогда вполне, в общем-то, могут снять подобные разрешения, и мы опять досрочно можем вернуться к Евро-5 исключительно. Я думаю, что правительство просто оставляет за собой некий такой широкий набор инструментов. Все будет зависеть от того, какая будет ситуация на рынке.
1: Игорь Юшков, фонд национальной энергобезопасности, по словам эксперта, разрешение на ввоз бензина низших экологических классов также расширяет круг потенциальных зарубежных поставщиков. В начале июля правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок топливо класса Евро-3. Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Как стало известно коммерсанту, там должны утвердить обвинительное заключение, после чего материалы могут направить в суд. Под стражей находятся четверо водителей, они вину не признают и утверждают, что их использовали в темную.
8: Подробности.
5: Речь идет об атаке 1 июня 2025 года. Тогда БПЛА ударили по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны России, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях налеты удалось отразить. В Мурманской и Иркутской загорелось несколько единиц авиационной техники. Ущерб военное ведомство оценило в 2 миллиарда рублей. По версии следствия, незадолго до атаки из Челябинска в разные регионы России выехали фуры с каркасными домами. В их крышах были спрятаны беспилотники. Когда машины оказались рядом с аэродромами, украинские спецслужбы дистанционно активировали дроны. На Украине операцию назвали «Паутина». Сейчас обвиняемыми по делу проходят четверо водителей фур. Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Конурин. Также в деле фигурировали еще два дальнобойщика. Василий Пытиков погиб в Амурской области, когда пытался потушить загоревшийся груз. Перевозимый каркасный дом взорвался. В отношении другого водителя уголовное преследование прекратили. Он оказался в том рейсе случайно. В последний момент подменил коллегу. По данным СМИ, после атаки водители не скрывались и сами явились к правоохранителям. Обвиняемый утверждает, что не знали о спрятанных в грузе БПЛА, а после запуска дронов пытались их остановить и сбить. Четверым фигурантам вменяют теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший значительный ущерб, а также незаконное приобретение и перевозку взрывчатки, организованной группой. Материалы дела заняли 90 томов.
1: От чего теперь будет зависеть исход дела, объясняет заведующий кафедрой уголовного процесса правосудия прокурорского надзора юридического факультета МГУ доктор юридических наук Леонид Головко.
12: Здесь, конечно, могут быть самые разные ситуации. Это могут быть составы преступления, по которым предъявлены обвинения, действительно связаны с умышленным участием. Тогда это умышленное участие в террористическом акте. И его надо доказать умысел, что человек знал и так далее. Но, возможен другой вариант. Разного рода преступления, связанные, например, с халатностью. Когда тот или иной человек в силу своих должностных обязанностей, даже водителя по инструкции должен проверять некое имущество, которое он перевозит, контролировать, и в силу того, что он не сделал, небрежность, самонадеянность, здесь может быть и такое обвинение. Только расследование и судебное разбирательство могут дать окончательную оценку. Сам факт того, что дело возбуждалось по той или иной статье, еще ни о чем не говорит. Важно именно, как оно квалифицируется и на этапе дальнейшего расследования, на этапе его окончания и в суде, безусловно.
1: Леонид Головко, доктор юридических наук. По версии следствия, организаторами атаки были уроженцы Украины Артем Тимофеев, его жена Екатерина и еще один фигурант по фамилии Борисовский. Все трое находятся в розыске. Другие возможные участники пока не установлены. Согласованный Ираном и Омманом маршрут в Ормузском проливе станет временным. Это заявил замглавы МИДа Исламской Республики Казем Гарибабади. Он добавил, что путь будет актуален на период от 2 месяцев и дольше. Ранее Тегеран и Маскат согласовали географические координаты нового маршрута через Армуз. Нефть на это практически не реагировала. А вот индекс Мосбиржи в среду продолжил рост и вечером преодолел отметку в 2300 пунктов. Итоги дня подвел биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
13: Очередной день роста на российском рынке акций был зафиксирован в среду. Индекс Московской биржи в основную торговую сессию повысился на 0,4%. Закрытие 2301 пункт. Таким образом, рынку удалось все-таки преодолеть рубеж 2300 и даже закрыться чуть выше этого рубежа. Ну и вечером рынок сохранил, в принципе, позитивную динамику. И вот этот уровень 2300. И уже после закрытия основной торговой сессии вышли данные по инфляции, которые показали дефляцию 0,2% за неделю с 28 июля по 3 августа. Впервые с мая случилась дефляция в российской экономике, но это период сезонной дефляции. Он повторяется от года к году. Не всегда, конечно, но зачастую как раз конец лета, начало осени была дефляция в российской экономике. Были споры, будет ли в этот раз, учитывая ситуацию с топливом и с ценами на топливо. Но нет, получается дефляция. Это тоже хорошая новость. А рубль продолжил, хоть и незначительное, но снижение 4 копейки прибавила китайская валюта за торговую сессию. Закрытие юаня 11 рублей 99 копеек. Пока у юаня не получается закрыться выше 12 рублей. Но здесь Минфин немножко удивил рынок тем, что увеличил объемы покупки валюты. И с 7 августа по 4 сентября будет покупать валюту на 6,5 миллиардов рублей. И с учетом вот этих новых параметров бюджетного правила, Банк России в тот же период будет покупать валюту на 6 миллиардов рублей, но это с учетом и операций Минфина, и с учетом своих операций. Покупал до этого почти на 5 миллиардов, то есть покупки валюты вырастут на 1 миллиард. Но это, конечно, не добавило оптимизма российскому рублю, как мы видим, но и, в принципе, не сильно обрушило российскую валюту. Рынок нефти оставался стабильным, во всяком случае, вечером в среду, и колебалась смесь Brent в районе $79 за баррель. Но здесь основное внимание переговорному процессу, прежде всего, вокруг Ормузского пролива. Все-таки это основная логистическая артерия Персидского залива, основная артерия поставок нефти из этого самого Персидского залива. И много в последнее время было разговоров, заявлений со стороны американской администрации в пользу того, что вот-вот Ормузский пролив откроется. Но пока не открывается, хотя уже в среду появились сообщения от Министерства иностранных дел Ирана, то, что Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе. Однако это не означает его автоматическое открытие. Вот такие заявления были вечером в среду. Ну, даже если пролив откроется, конечно, это хорошая новость будет в целом для мировой экономики. Конечно, это может оказать дополнительное давление на нефтяные локальные котировки, но, с другой стороны, он уже открывался и долго не проработал. Так что не факт, что это будет надолго, но, тем не менее, все-таки рынок ждет открытия Армуза.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
14: Чемпионат мира по футболу отгремел. Испанцы отпраздновали, аргентинцы отгрустили. Но новости о Всемирной федерации футбола ФИФА не останавливаются. Если вам не хватило обсуждений и скандалов во время матчей и разбора действий президента федерации Джани Инфантино, то он снова подлил масло в огонь. Да так, что кресло под ним серьезно пошатнулось. Вплоть до слухов о вынесении ему вотума недоверия. Новая идея Инфантино заключается в продаже прав на соревнования под эгидой федерации коммерческим структурам. Не телевизионных прав, а участие в доходах от проведения турниров. Речь идет о 20%. Но и этого стало достаточно, чтобы всколыхнуть футбольный мир. Протесты сыпались со всех континентов. Но громче всего выступила Европейская федерация, УЕФА. Старый свет пригрозил полным выходом из всех турниров под эгидой Всемирной федерации в случае, если такое решение будет принято. На этом идея и умерла. Без европейских команд никакого коммерческого интереса даже чемпионат мира не представляет. Да и спортивного тоже. Смысл возмущения понятен. Как только ФИФА берет на себя коммерческое обязательство, вся структура финансовых потоков федерации меняется. Напомню, что большая часть прибыли организации распределяется между странами-участницами. В предложенной схеме эти выплаты могут просто перестать существовать в угоду прибыли инвесторов. Это привело бы к полному прекращению существования национальных команд в бедных странах. Джани Инфантино, скорее всего, не лишится своего поста. За 10 лет его руководства финансирование футбольных ассоциаций членов ФИФА выросло в 4 раза. А именно эти структуры голосуют за президента. Инфантино останется, а с ним каждый раз интересно и непредсказуемо.
8: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Грузии произошло третье за последние две недели масштабное отключение электроэнергии. В Тбилиси встало метро. Энергетики сообщили, что в столице подача электричества уже возобновлена. Первый блокаут произошел в стране в ночь на 24 июля, второй утром 25 числа из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи Мерети. Спецслужба Грузии тогда возбудила уголовное дело по статье о диверсии. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки сговора между банком «Русский стандарт», АО «Русский стандарт страхования» и АО «Зетта страхования». По данным ФАС, граждане пожаловались на ограничение выбора страховых компаний при оформлении кредита. Две указанные компании синхронно вели свои продукты, одинаковые страховые события, после чего банк стал требовать их обязательного наличия в договорах. В результате ведомство возбудило антимонопольное дело, и теперь участникам схемы грозит административный штраф. Источник газеты «Ведомости», близкий к Минобороны, раскрыл причины замены начальника тыла войск. По данным издания, генерала Александра Санчика заменили, потому что тот не справился со значительно возросшими объемами работ в области тылового обеспечения вооруженных сил. Китай успешно вывел на орбиту два гиперспектральных спутника Oriental Smart Eye с помощью ракеты Smart Dragon 3. Ее запустили с морской платформы у побережья провинции Шаньдун. Спутники оснащены системой гиперспектральной съемки и искусственным интеллектом, который позволяет обрабатывать данные прямо на орбите, сокращая время анализа с нескольких дней до нескольких минут. Спутники смогут обновлять данные по всей Земле каждые 5 дней и будут использоваться для мониторинга окружающей среды, сельского хозяйства и ликвидации последствия чрезвычайных ситуаций. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Росстат сообщил о недельной дефляции. Впервые с мая цены снизились на 0,02% на фоне удешевления бензина и дизеля. При этом ЦБ повысил прогноз по инфляции, но допустил снижение ключевой ставки и в дальнейшем. А Минфин неожиданно решил нарастить покупки валюты в августе, что ударило по рублю. О чем все это говорит? Слишком много олимпиадников. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил ввести квоту для победителей олимпиад при поступлении в вузы 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею. И производители зерна говорят о кризисе и возможном сокращении посевов. С середины июля внутренние цены на пшеницу и ячмень обрушились до 14%. Причина атаки на портовую инфраструктуру, что обвалило экспорт, мы поговорили с представителями сектора. Подробности на Business FM. Росстат сообщил о недельной дефляции. Впервые с середины мая цены в России с 28 июля по 3 августа снизились на символические 0,02%. Причиной стало заметное удешевление автомобильного топлива. ЦБ повысил прогноз по инфляции, но при этом дал понять, что возможности дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняются. А Минфин объявил, что в августе нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Последние финансовые новости у Михаила Задорожного.
2: ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в июле, когда она была снижена на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Регулятор отметил, что неизвестность в части бюджета не позволяет уверенно говорить о большой возможности дополнительного снижения ставки. По словам экономистов, ЦБ ждет от Минфина корректировки главного финансового документа страны, чтобы понимать, какое давление на цены окажет увеличение расходной части бюджета. Но это не означает, что Банк России вообще исключает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Скорее наоборот, июльское решение дает основания для осторожного оптимизма, продолжает главный экономист Места инвестиции Софья Донец.
16: В целом Банк России дал нам некоторый просвет надежды. В принципе, сработал на то, чтобы паника острая в российском финансовом секторе спала, и мы сохранили ту устойчивость, на которую регулятор работал предыдущие 2 года. Впрочем, до сентябрьского заседания главное, чтобы не поменялись наши ключевые вводные, в том числе геополитика.
2: ЦБ также опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу, в котором повысил прогнозный диапазон по инфляции на этот год до 6-7%. Но экономисты обратили внимание на другое, что регулятор отметил увеличение процентных ставок на денежном рынке и доходности по облигациям федерального займа. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
17: Если до июня месяца ставки по десятилетнему ФЗ, по сути, были ниже, чем ключевая, то этого самого момента произошел перелом, и ставки десятилетних, доходности десятилетних бумаг, а стало быть, ставки новых заимствований, они стали выше, чем ключевая ставка, и это действительно такой интересный и тревожный сигнал. Обслуживание долга, как известно, это одна из наиболее быстро растущих статей бюджетных расходов, которые вытесняют все остальные статьи. Так что, говоря о высоких процентных ставках, и я хочу напомнить, что Минфин России приостановил аукционы, приостановил заимствования, поскольку ставки представляются совершенно справедливо главному финансовому ведомству не соответствующими текущей конъюнктуре.
2: Сам же Минфин в августе намерен нарастить покупки валюты и золота по бюджетному правилу, вопреки ожиданиям рынка. Ежедневно на это будет направляться 6,5 миллиардов рублей, что почти на 20% больше, чем в июле. Правда, ведомство Антона Силуанова будет еще и продавать валюту, что несколько снизит давление на рубль, но все равно это аргумент в пользу его ослабления. Так считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
18: В чистом размере будет покупаться валюта не на 6,5 миллиардов, а на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше, чем было месяцем ранее. Месяцем ранее это было 4,82, но с другой стороны это значительно меньше, чем было в мае. Формально это, безусловно, фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. С учетом того, что на текущий момент сохраняется достаточно такая неопределенная, очень волатильная конъюнктура на, в том числе, нефтяном рынке, и, соответственно, цены на российскую нефть в моменте времени могут значительно снижаться, это оказывает определенный негативный эффект.
2: Нарастить покупки валюты и золота позволяют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от высоких мировых цен на нефть. Ранее Минфин сообщил, что оценивают в августе эти дополнительные доходы в 114 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Победители олимпиад хотят квотировать при поступлении. Такое предложение выдвинул ректор МГИМО Анатолий Торкунов в разговоре с российской газетой. По его словам, в ходе приоритетного этапа в его вуз были зачислены 255 человек, это 57% от общего числа бюджетных мест. Большинство из этих абитуриентов – победители призеры Всероссийской олимпиады школьников. О подобной ситуации бизнес-фм ранее рассказывали проректоры и других московских вузов. Торкунов предложил рассмотреть идею квоты для олимпиадников в 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею.
8: Бизнес FM. Мнение.
5: Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов.
19: На самом деле ситуация с поступлением в этом году еще более остро обнажила значительные проблемы вообще с пониманием того, как кого нужно отбирать для обучения в университетах. И как мы видим, даже 300-бальники, набравшие максимальное количество баллов, легко могут взять и не попасть на места с оплатой за счет федерального бюджета. Все увидели вот это окно возможностей через огромное количество олимпиад. И вопросы, конечно же, есть и качество этих олимпиад, и прозрачности, отбора этих победителей. И вопросы квотирования – это очередная подпорка и путь в тупик. На мой взгляд, должна поменяться в принципе модель отбора наиболее талантливых и способных ребят для обучения в университетах. Не вот эти многоуровневые, сложные конкурсы, квази на самом деле конкурсы с непонятными расчетами, квотами. Нужно переходить к нормальным федеральным образовательным сертификатам. И каждый второй выпускник школы, сдавший хорошо ЕГЭ, имеющий отличный портфолио в течение обучения своего в школе, получают просто нормальный федеральный образовательный сертификат, и уже они сами решают, куда этот сертификат, в какой университет они приносят для оплаты своего обучения.
5: Профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
20: Я не сторонник квотирования олимпиадников. Я считаю, что это мотивированные, хорошо подготовленные ребята. Конечно, вузы в них заинтересованы. Такое количество олимпиадников далеко не во всех вузах. И проблема эта существует, в общем-то, для очень престижных вузов. Очень таким селективным набором, я бы сказала. Квотированием погубить мотивацию участия в олимпиаде. Да, у нас ширится олимпиадное движение. Да, больше победителей становится. Это довольно заметно. Длительная подготовка. Ребята некоторые начинают с 8 класса участвовать в этом. Это всегда нестандартные задачи, решения, поиск даже, может быть, методов решения. Это, конечно, расширяет потенциал и креативности, и самостоятельности в принятии решений. Более того, баллы по профильным предметам для олимпиадников установлены на достаточно высоком уровне. 75 баллов – это очень высокий балл, который они должны получить, чтобы иметь возможность поступить по олимпиаде. Да, конкуренция есть, да, проблема есть. Я считаю, что олимпиадники за свои победы должны получать бюджетные гранты и не отбирать бюджетные места, а за счет полученного индивидуального бюджетного гранта, а бюджетное законодательство это позволяет сделать, поступать в тот вуз, куда они хотят.
5: Доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
21: Саму идею квоты я, безусловно, поддерживаю, потому что вот уже этот год показал РУДН, Президентская академия. Большая часть специальностей и направлений закрыты уже и теми, кто поступил по особой квоте и по результатам олимпиад. И для людей, которые имеют высокий балл, супервысокий балл, 100-бальники, закрыта возможность поступления на эти специальности. Поэтому введение квоты я считаю предложением правильным. Но я думаю, по крайней мере, 50 на 50. То есть 50 для олимпиадников, 50 для всех остальных. Но не надо забывать, что эта речь касается нескольких ведущих вузов, и в этих вузах далеко не всех направлений специальностей.
1: В этом году часть вузов также сократили количество олимпиад, учитываемых при приеме, среди них МФТИ, Бауманка, Финансовый университет, РАНХИКС и другие. Как сейчас туристы и трудовые мигранты пользуются связью в России? На данный момент процесс получения российских сим-карт для иностранцев существенно осложнен. Для этого нужно иметь не только паспорт, но и подтвержденный аккаунт на госуслугах. А в салоне связи нужно будет предоставить идентификационный номер конкретного устройства, в котором будет находиться сим-карта. А самим салонам связи, если они не проследят за этим, начиная с 6 августа, грозят штрафы до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы. Валерий Убадоев продолжит.
0: Сейчас иностранцу для оформления сим-карты российского оператора нужно иметь паспорт с нотариально заверенным переводом и СНИЛС. С их помощью нужно зарегистрировать аккаунт на госуслугах, затем с документами необходимо отправиться в банк и сдать там биометрию. Только после этого можно пойти в салон оператора связи, предоставить там документы, а также ИМЕИ, то есть идентификационный номер устройства, в котором будет использоваться сим-карта. Для активации симки как раз и нужна биометрия, а активировать ее нужно на госуслугах. И только после этого сим-карту можно вставить в устройство и начать пользоваться. Причем сейчас штрафы для салонов связи ужесточаются. Если в договоре на сим-карту с иностранцем отсутствует ИМЕИ или присутствует ложный, то салон, который это допустил, могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей при неоднократном нарушении. Предусмотрено даже лишение свободы на срок до 1 года. Конечно, процесс оформления для иностранца выглядит довольно сложным. Все эти требования вводились для противодействия мошенникам и рынку серых сим-карт. Трудовые мигранты все это делают, так как у них нет альтернатив. Однако, справедливости ради, никаких проблем с этим и не возникает, говорит лидер общественной организации узбекской диаспоры Санкт-Петербурга сотрудничества Незмаджон Мамаджанов.
3: Они получают патенты, идут в МПС, и там сразу все оформляют. Но это обязаны они это делать. Вот они получают сим-карту, на сим-карту привязывается банковская карта. Соответственно, это все прозрачно, как у граждан России, так и у них. Никто их права не ущемляет. Ну, не хочешь это делать, поезжай домой, все.
0: Однако проблемы со связью сказываются на въездном туризме. Оформлять российскую симку на пару дней или недель с таким сложным процессом туристы не горят желанием. При этом их зарубежные сим-карты в России временно перестают работать из-за периода охлаждения, который также вводили в качестве меры безопасности. Конечно, есть Wi-Fi, например, в отелях, но до него сначала нужно доехать, а в аэропортах он работает не всегда. Это вкупе с другими проблемами существенно бьет по турпотоку, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макратчан.
22: Первые 24 часа иностранные туристы оказываются абсолютно беспомощные. Кроме того, что денег у них нет, их карточки не работают, так и телефоны их не работают. А поток из дальнего зарубежья, в том числе из арабских стран, из Китая, к нам, к сожалению, падает в этом году. Потому что людей останавливают визовые проблемы, финансовые проблемы платежей и, естественно, проблемы связи. Как пример могу привести соседнюю Беларусь, которая нас обыгрывает по всем параметрам. Там безвизовый въезд на срок до 30 дней для всех иностранных туристов, там нет никаких проблем с симками и нет никаких проблем с карточками Visa и MasterCard. Естественно, Беларусь, я говорю это открыто, отъедает у нас часть въездного турпотока.
0: Как рассказывает эксперт, в организованной группе туроператора может предоставить гостям страны рубли, а в некоторых случаях и телефон с российской сим-карты для связи. Однако все вышеперечисленные проблемы остаются крайне актуальными для индивидуальных туристов, а способов решения по факту нет. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
8: Бизнес FM. Нота Бена. В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес FM. Нота Бена. Кто надо, услышал.
23: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
8: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Единственное на сегодняшний день российское предприятие по выпуску телевизоров «Квант» планирует перезапустить после завершения всех процедур по банкротству. Об этом ТАСС рассказали в Минпромторге. Там отметили, что решение арбитражного суда Москвы о признании компании банкротом не означает прекращение производства телевизоров в России, не влечет демонтажа или утраты производственных мощностей. Доля предназначенных для аренды офисов в Москве сократится в 3 раза. Из 7 300 000 квадратных метров офисных площадей, которые девелоперы обещают сдать Москве к 2030 году, лишь 13%, это 950 000 квадратных метров, предназначены для сдачи в аренду. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Эксперты пояснили, что при нынешней стоимости финансирования строить под аренду невыгодно, поэтому большинство офисов предназначается на продажу. Онлайн-продажи автомобилей в России за год выросли в 4.5 раза, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Smart Ranking. В 2025 году через интернет было продано почти 11 000 новых машин, что на 350% больше показателей предыдущего года. Сектор развивают банки и маркетплейсы, но пока на онлайн приходится менее 1% всех продаж в стране. По оценкам экспертов, в текущем году доля онлайн-покупок автомобилей может вырасти до 1.5%. Фьючерс на золото в ходе торгов на Чикагской товарной бирже подорожал на 3.6% в максимуме. Цена достигла отметки в 4302 доллара 30 центов за унцию, сообщает онлайн-платформа Trading Economics. Показатель достиг самого высокого уровня с 18 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых. За 3 недели пшеница и ячмень в России подешевели на 8-14.5%, а отдельным хозяйствам уже приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес FM поговорил с аграриями из разных регионов страны, почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы. Об этом Ольга Кашинская.
6: По данным «Прозерно», в европейской части России пшеница 3-го класса к концу июля подешевела до 13 500 рублей за тонну, 4-го – примерно до 12 000. Однако, по данным «Коммерсанта», некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 000 рублей. Это уже ниже порога рентабельности, около 10 000 рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане, июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
7: У нас на элеваторе город Пролетарск приемку ведет, например, Астон. Сегодня 3-й класс в пределах 14 рублей, тверка 13.50 где-то, и 5-й класс 13.20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет и Новороссии. Логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены 10-летней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация
9: ситуация ужасная.
5: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта, еще одного важного импортера, остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
10: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличили посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
5: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает. Если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы. Около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые сильно зависят от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм? На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронные разрешения на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям, продолжит Наталья Шашина.
11: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо одного месяца, пройти аттестацию гидов за одну неделю вместо двух месяцев. И предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или туроператора. Агента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг с возможностью сразу оформить нужные разрешения вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
12: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензии разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
11: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует. Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки.
24: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы. Факторы социальные, политические, факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
11: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор Центра министр развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
9: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знания иностранных языков гидами, поскольку многие туроператоры в поисках тех гидов, которые будут привлекаться к обслуживанию, они и ищут, и в том числе для въездного туризма, тех гидов, которые владеют тем или иным языком. Сейчас в реестре появилась уже такая возможность, где можно сделать фильтр и найти гидов, например, на каких-то редких языках.
11: Еще одно новшество на госуслугах – оформление электронного разрешения на посещение заповедников и нацпарков. Правда, некоторые туристы говорят, что во многих местах процесс и так несложный. Оформить разрешение можно буквально на месте или на сайте особо охраняемой природной территории, сокращенно ООПТ. Теперь процесс еще упростили, комментирует работающая на Алтае гид Вероника Кутьина.
13: Цифровизация, она, конечно, не надо там, как раньше, ехать в какое-то другое место, ждать, когда откроется этот офис, когда придут работники. Еще приехал куда-то и оказался в обеденное время. Сейчас, конечно, все мега доступно.
14: Сейчас стало больше туристов, которые выбирают подобный отдых, или все-таки нет?
13: Больше. Вот эта вот тенденция больших городов, то, что сейчас перегруженность, такая обстановка, иногда непростая в нашей стране, но тем не менее, все люди, конечно, ищут такие нестандартные решения, в том числе и на ОПТ. И у меня вот сколько каждым годом, я прям вижу, что спрос, прям потребность такая растет именно.
11: Правда, вопрос в том, как эти разрешения смогут получать иностранцы, у которых нет госуслуг, говорят эксперты. А скоро гостиницы, в которых больше 50 номеров, ждет еще одно цифровое нововведение. К 1 сентября они должны обеспечить возможность заселять туристов через мессенджер Макс, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
8: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
15: За последнее время я видела много китайских микроавтобусов с тремя рядами сидений, капитанскими креслами во втором ряду, непременно имеющими атаманки, регулировки во всех направлениях, массажи, обогревы и вентиляцию. И за все это китайцы обычно просят менее 10 миллионов рублей. Lexus LM стоит в полтора раза больше, поэтому у меня в автосалоне он редкий гость. Однако же из двух машин, белый и черный, черную продали моментально. Все-таки есть люди, для которых бренд имеет значение. Внутри Lexus не яркий, как большинство китайцев, но безупречный.

0: хотя, безусловно, в эксплуатации он более удобен. На старте крупная машина за счет гибридной тяги ведет себя очень приятно. Ходовая часть бережет позвоночник пассажиров отменным комфортом. В китайских автобусах я специально делала тест на магистрали. После скорости 100 км в час на сидении присутствовала легкая вибрация. В Lexus этого нет, но, как ни удивительно, по субъективной оценке воя шумоизоляция даже немного лучше. Зато музыка Марк Левинсон здесь выше всяких похвал. Попробовала в работе и адаптивный круиз-контроль. Полосу и расстояние до впереди идущего транспорта держит идеально. Есть в Lexus ощущение очень качественного и добротного автомобиля, который проживет долго и не подведет владельца. Возможно, это голос опыта 30-летнего стажа тестирования автомобилей, а возможно, давление авторитета большой буквы L на капоте.
1: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство разрешило ввоз и продажу бензина стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго пояснили, что послабления по качеству рассматриваются исключительно как антикризисная мера. Они будут действовать до 1 июля 2027 года. Продажа топлива стандарта Евро-2 была запрещена в России с 2013 года. Владимир Путин назначил Дениса Лямина командующим войсками беспилотных систем. Президент объявил, что формирующиеся войска возглавит начальник штаба группировки «Центр». Также главнокомандующий сообщил о решении сосредоточить в одних руках все службы тыла. На должность командующего по этому направлению назначен руководивший группировкой войск «Центр» Валерий Солочук. В свою очередь, руководивший группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев будет командовать группировкой «Центр», а его место займет начальник штаба этой же группировки Петр Богарев. На территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения в подмосковном Королеве произошел пожар. Возгорание в главном институте Роскосмоса было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причиной пожара предварительно стало замыкание электропроводки в подвале одного из корпусов. В Роскосмосе заверили, что управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем. Следующий международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии. Точные даты и место еще не определены, сообщили ТАСС организаторы. На фоне новостей о том, что проведение мероприятия стоит под вопросом, ранее источник в Риаде сообщил агентству, что гарантии проведения мероприятия нет. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Полный перевод экономики на военные рельсы может убить страну. Так мэр Москвы ответил гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на вопрос, зачем сейчас украшать мосты. По словам Сергея Собянина, современная война невозможна без здоровой и стабильной экономики страны. Комментарий Георгия Бофта. На единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы предприятия банкрота «Квант» готовы приобрести компании Next Touch, выпускающая интерактивные экраны. Там обещают возобновить производство телевизоров в России. С чем связан такой оптимизм? И «Колобку» обваливают рейтинги. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», теневую премьеру которого сдвинули ради отечественной киносказки. А в результате билет пока продаются плохо. В широкий прокат «Последний богатырь» «Колобок» выходит 6 августа. Сможет ли «Колобок» побороться с «Пауком»? Подробности на Business FM. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью ТАСС, что разговоры о мобилизации всей экономики на войну никчемны. «Убить жизнь, убить нормальную экономику – это убить вообще страну», – сказал в частности Собянин. По его словам, современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второй – это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно, добавил мэр столицы. С кем он спорит и почему, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
4: Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов задал Собянину простой вопрос. Зачем украшать цветами мосты и затевать масштабные стройки, если эти деньги можно отдать армии? Ответ оказался жестче вопроса. Хотя формально мэр отвечал еще на две реплики. Накануне, комментируя удар дронов по Подмосковью, а в Чехове погибли 5 человек, член Думского комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что пора вставать на военные рельсы. Тему поддержал первый зампред комитета Думы по экономической политике Арефьев. По его словам, экономику давно пора сделать мобилизационной. Под таковой он понимает переход предприятий под управление правительства с сохранением частной собственности, то есть отделение права собственности от права распоряжения.

0: Жене. Реальный адресат Собянина, конечно, шире. Сам он возглавляет предвыборный список «Единой России» на думских выборах, так что его слова можно считать мнением партии власти. Сторонников военных рельсов немало. Для одних это лишь метафора решимости, но никак не программа. Для других – повод вернуться к плановому распределению. Война тут лишь аргумент. Для третьих доктрина мобилизационного проекта подразумевает целевую денежную эмиссию, валютные ограничения и принуждение банков финансировать промышленность. Тут мобилизация – это рецепт роста, а не военная необходимость. При этом на уровне бюрократии, возможно, идут какие-то шевеления, приготовления, порождающие соответствующие слухи. Они начались активно еще во время неожиданного исчезновения из публичного поля главы ЦБ Набиуллиной. Но ее фигуры, впрочем, не ограничились. Именно с этим фоном, а вовсе не с депутатами, спорит Собянин. В данном случае позиция мэра не абстрактный либерализм и тем более не пацифизм, а защита целостной конструкции, в которой Москва – несущий элемент. В столице производится более пятой части ВВП страны. Доходы столичного бюджета запланированы на уровне почти 6 триллионов. Это больше пятой части консолидированных доходов всех регионов. В прошлом году Москва обеспечила примерно четверть поступлений НДФЛ и 17% по налогу на прибыль. На днях Собянин говорил, что 68% всех собираемых в столице налогов и сборов уходят в федеральный бюджет, а объем этих выступлений в полтора раза превышает трансферты всем регионам страны. В интервью ТАСС он уточнил, что за последние годы перечисления в федеральный бюджет выросли в 9 раз, а собственный бюджет Москвы примерно в 5. Так что Москва не потребитель, а источник ресурсов. Около 2 миллионов рабочих мест в городе занимают жители соседних регионов. Окружающие области до 2/3 продукции направляют на московский рынок. При этом столица одновременно и крупнейший центр ОПК. Здесь производятся перехватчики дронов, микроэлектроника, медтехника и фармацевтика. Собянин защищает не мирную экономику против военной, а модель, при которой военное производство финансируется прибавочным продуктом гражданского сектора и распределяется через Минфин, а не через новый мобилизационный орган. И вообще, мобилизационная экономика – это не воплощение примитивного лозунга «больше денег на оборону», а смена принципа согласования интересов, когда цена товара перестает быть сигналом для рынка и ее замещает натуральное задание. Кстати, для принудительного гособоронзаказа при нормированной рентабельности исполнителя уже есть правовая основа. 275 ФЗ запрещает необоснованное завышение цены и уклонение от контракта. Создана ли мобилизационная экономика в Украине? По данным СИПРИ, в 2025 году она направила на оборону около 40% ВВП при доле в 63% госбюджета. Это мировой рекорд. Но в Украине нет ни госплана, ни натуральных заданий, ни нормирования потребления. Производство дронов выросло из частных стартапов, конкурирующих за госконтракты. Главный административный инструмент на рынке труда – бронирование от мобилизации. Фискальную часть военной нагрузки поддерживают союзники. Для России этот вариант закрыт. Любая мобилизация будет оплачена внутренним потреблением.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу в России бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года, сообщает Минэнерго. Там называют меру временной и антикризисной. При этом на АЗС должны будут наглядно указывать экологический класс бензина. Могло ли такое топливо уже поступить на рынок и действительно ли послабление будет действовать почти год? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Сейчас на единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы обанкротившегося предприятия «Квант» готова приобрести компания «NextTouch», выпускающая интерактивные экраны и школьные доски. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Компания «Квант» была зарегистрирована 10 лет назад в Зеленограде. Специализировалась на производстве телевизоров, мониторов и другой электроники. У предприятия было два завода. В Воронеже и в самом Зеленограде, причем на площадке в московском регионе 80-е годы прошлого века, работал завод «Квант», выпускавший советский компьютер ДВК-2. Поначалу у российского «Кванта» дела шли неплохо. Компания занималась так называемым контрактным производством, в основном для китайских брендов. Также она выпускала телевизоры под собственным брендом «Ирбис» и была единственным российским производителем такой техники, включенным в реестр Минпромторга. Проблемы начались в 2022 году, когда «Квант» лишился части заказчиков. А два года назад, в августе 24-го, США ввели санкции в отношении гонконгского поставщика электронных компонентов, который работал в том числе с «Квантом». В итоге российский производитель лишился доступа к комплектующим. Процедуру банкротства «Кванта» запустила в июне прошлого года одна из компаний группы ДНС. Потом к делу присоединились другие кредиторы, включая структуры Сбера, Яндекса и Озона. Общая сумма требований к предприятию, по данным CNews, превысила 4 миллиарда рублей. На днях арбитражный суд Москвы признал «Кванта» банкротом. СМИ сообщали, что активы производителя телевизоров готовы купить компания NexTouch, которая позиционирует себя как крупнейшего в России производителя интерактивного оборудования и сенсорных дисплеев. Стоимость сделки оценивали в 1,5 миллиарда рублей. Генеральный директор ГК NexTouch Владимир Крикушенко подтвердил Бизнес ФМ информацию о покупке «Кванта».
3: Ведется работа по приобретению этого актива. К сожалению, из-за большого количества кредиторов, которым сложно между собой договориться, придется пройти через процедуру. Но как результат, мы рассчитываем полностью сохранить производственные мощности предприятия и профессиональную команду и наладить выпуск телевизоров на территории Российской Федерации. Месяц назад мы в NexTouch запустили производство жидкокристаллических модулей. Это основной компонент любого экрана. Поэтому в стратегию компании хорошо ложится производство готовой продукции, а не только экрана как компонента. Приобретение мощностей «Квант» позволит выпускать как телевизоры диагональю от 32 до 86 дюймов, так и мониторы для офисного домашнего использования и другую продукцию с широкоформатными экранами.
2: Стоимость сделки гендиректор ГК NexTouch не назвал. Чем может быть интересен такой актив, как обанкротившийся производитель телевизоров, говорится учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
4: Уникальные станки есть на заводе «Квант», которых сейчас не завести в страну, и плюс считанные единицы их есть, в принципе, по стране, пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить предприятие. Количество штук таких подобных станков. Это уникальный парк, который ни в коем случае нельзя потерять. Во-вторых, самое интересное, процедура банкротства не означает о прекращении, в принципе, производства и утере каких-либо кадров на территории Российской Федерации. Это лишь реструктуризация долгов перед кредиторами. По сути, на данный момент идет перевооружение завода и подготовка к перезапуску полностью всего производственного цикла. В частности, на площадке в Зеленограде уже возобновили производство и нарезку панелей ЖК-матрица, которые применяются в телевизорах и в мониторах.
2: В ГК NexTouch сообщили, что сделка будет закрыта через 6, максимум 8 месяцев. По данным CNews, при участии будущего хозяина, завод уже возобновил производство на одной из площадок. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Если обвинительное заключение утвердят, дело направят в суд. Сами же водители утверждают, что их использовали в темную. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас «Колобок» рискует провалиться в прокате. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», неофициальную премьеру, которую сдвинули ради новой части отечественной киносказки. Картине обваливают рейтинги, а билеты плохо продаются. Подробнее Ольга Гашинская.
5: Началось все в середине июля, когда Ассоциация владельцев кинотеатров и дистрибьютор «Атмосфера кино» настоятельно рекомендовали киносетям сдвинуть теневой релиз нового «Человека-паука» на 2 недели ради премьеры фильма «Последний богатырь. Колобок». Но с особой силой народный гнев разгорелся в начале августа, накануне старта проката «Колобка». Досталось в первую очередь команде фильма, которая никакого отношения к действиям дистрибьютора, в общем-то, не имеет. На хейт в социальных сетях члены съемочной группы реагируют по-разному. Исполнивший роль Колобка Гарик Харламов, к примеру, написал, что предпочитает Бэтмена, и в шутку пригрозил сдвинуть релиз новой части «Мстителей». А режиссер картины Антон Маслов ситуацию принял близко к сердцу и решил сражаться с комментаторами их же оружием. В частности, раскритиковал работу электрика, указавшего в комментариях на низкое качество графики в фильме. От комментария Бизнес ФМ Маслов отказался. Общее возмущение уже отразилось на кассе. Предпродажи билетов за день до премьеры крайне низкие. Например, в единственном кинотеатре IMAX в Москве, в торговом центре «Капитолий», на все 5 премьерных сеансов «Колобка» не продано ни одного билета. Пока все указывает на то, что в прокате «Колобок» может не дотянуть до миллиарда рублей. Стандартные отметки для отечественных киносказок последних лет, говорит филолог, кинокритик, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров.
6: Дело в том, что это уже не первый случай, когда культовые фильмы, даже если это теневой прокат, переносились. Откровенно говоря, общество и люди устали от того, что они хотят посмотреть долгожданный блокбастер. И тут неожиданно появляется отечественный аналог с графикой, которая многим не нравится. Дело даже вот здесь не столько в самом фильме, сколько в том, что он является причиной переноса. Честно признаюсь, мне «Колобок» не понравился, потому что, на мой взгляд, это не совсем сказка. Очень похоже на такую пародийную черную комедию. комедию с юмором на аудиторию 30-40+, как минимум, а не на детскую аудиторию, с некоторыми шутками и психологическими посылами, которые абсолютно не пригодны для детей. И эта картина не сбалансирована, в ней отсутствует хорошая темпоритмика. Если уж выбирать между, допустим, «Колобком» и «Смешариками», «Смешарики сквозь вселенные», которые тоже выходят 6 августа, я считаю, что «Смешарики» как сказка-блокбастер в разы интереснее и многограннее.
5: На агрегаторе «Киноафиша» «Колобку» обвалили рейтинг еще до начала проката. Сейчас у фильма одна звезда из пяти и сотни негативных отзывов. Так что благие намерения дистрибьютора себя не оправдали. «Колобку» не стоило ввязываться в битву, которую он не может выиграть, считает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
7: Ситуация действительно очень плачевная с «Колобком». Предпродажи на первые дни проката около 10 миллионов. Это тревожный звоночек. Мы видим, что иногда история с хейтом работает в плюс фильму, когда о нем начинают говорить, и это история с «Одиссеей». Но в данном случае нет. У нашего зрителя по-прежнему есть определенный предрассудок в отношении отечественного кино, поэтому делать такое столкновение «Колобка» против «Человека-паука» это было очень-очень неосмотрительно. Тем более, что мы видим лето, это достаточно провальное по кассе, и можно было спокойно совершенно «Колобка» поставить раньше.
5: Не помогла и утекшая в сеть инструкция к промо-компании «Колобка», которую опубликовало профильное издание «Синемаплекс». В ней запрещаются любые упоминания предыдущих частей франшизы «Последний богатырь», которые были созданы совместно с компанией «Дисней» до ее ухода с российского рынка. Тем временем сборы фильма «Человек-паук. Новый день» стали вторым успешнейшим стартом в истории кино со времен «Четвертых мстителей». В мировом прокате всего за 6 дней картина собрала больше миллиарда долларов. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Широкий прокат «Последний богатырь. Колобок» выходит 6 августа, возрастное ограничение 6+. Теневой прокат «Нового Человека-паука» должен начаться 20 августа.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
9: Артем, 100 тысяч жителей. В 1924 году в Приморском крае обнаружили богатые месторождения бурого угля. Тогда же, недалеко от шахт, был основан поселок Зыбунный, позже переименованный в честь революционера Федора Сергеева, носившего партийную кличку Артем. В советские времена крупнейший центр Дальнего Востока по добыче угля.
8: Как появлялись города? На Бизнес FM.
10: Компании и корпорации.
11: В студии Илья Радецкий. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Во время испытаний ИИ-агенты Anthropic и OpenAI вновь нарушили установленные для них ограничения. Британский институт безопасности ИИ провел 122 теста и зафиксировал 19 нарушений в 10 из них. 17 пришлись на модель Anthropic, еще 2 на модель OpenAI. В самом серьезном случае агент Anthropic написал вредоносный код и создал поддельные онлайн-профили, чтобы убедить человека одобрить его запуск. Реального ущерба причинено не было.
12: Бизнес и власть.
11: Прокуратура запросила 18 лет колонии строгого режима для бывшего совладельца ТНС «Энерго» Дмитрия Аржанова. Для еще троих бывших руководителей компании обвинение потребовало от 16 до 17 лет. По версии следствия, за 9 лет они похитили у двух электросетевых компаний почти 15 миллиардов рублей. Деньги, полученные от потребителей, якобы направляли на сторонние проекты и выводили за границу вместо расчетов с поставщиками электроэнергии. Приговор пока не вынесен.
12: Отчеты и планы.
11: Wildberries готовится запустить собственный мессенджер. Коммерсант обнаружил в базе Spark Interfax, что Wildberries and Rus зарегистрировал несколько десятков связанных с ним доменов, в том числе vbmessenger.ru и чат vb.ru. Сейчас мессенджер тестируют сотрудники. В дальнейшем его планируют открыть для пользователей в России, а затем вывести на зарубежные рынки. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России до 1 июля 2027 года разрешили производить, ввозить и продавать бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Об этом сообщила Минэнерго. Ведомстве называют меры временной и антикризисной. Она должна увеличить предложение топлива на внутреннем рынке и снизить риск перебоев с поставками. При этом на АЗС должны будут наглядно указывать экологический класс продаваемого бензина. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
13: Продажи и так уже могли быть запущены. Ну или, по крайней мере, до какого-то оптового сегмента топлива ниже, чем Евро-5 классом могло уже дойти. Но чтобы выпустить ее в розничную продажу, нужно было вот именно оформить законодательство. Кроме того, были разговоры о том, чтобы из госрезерва продавать топливо, а когда оно там было закачано, какого класса оно, тоже не совсем понятно. То есть, если оно, условно говоря, 10 лет назад закачано в хранилище, то, конечно, тогда действовал совершенно иной регламент. Вот тогда мы еще на Евро-3 были. Вполне возможно, что рынок уже ощущает как бы результат решения, о которых объявлено только сейчас. Но это все еще показывает, что правительство пытается успокоить рынок в этом плане, что объемы будут, мол, не волнуйтесь, вот мы даже надолго закрепим возможность продавать топливо класса ниже Евро-5. Но не факт, что это решение будут действовать до той даты, которая указана в документах. Если будут МПЗ выходить из ремонтов и новых ударов, новых повреждений не будет, то тогда вполне, в общем-то, могут снять подобные разрешения, и мы опять досрочно можем вернуться к Евро-5 исключительно. Я думаю, что правительство просто оставляет за собой некий такой широкий набор инструментов. Все будет зависеть от того, какая будет ситуация на рынке.
1: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности, по словам эксперта, разрешение на ввоз бензина низших экологических классов также расширяет круг потенциальных зарубежных поставщиков. В начале июля правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок топливо класса Евро-3. Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Как стало известно Коммерсанту, там должны утвердить обвинительное заключение, после чего материалы могут направить в суд. Под стражей находятся 4 водителей, они вину не признают и утверждают, что их использовали в темную.
8: Подробности.
5: Речь идет об атаке 1 июня 2025 года. Тогда БПЛА ударили по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны России, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях налеты удалось отразить. В Мурманской и Иркутской загорелось несколько единиц авиационной техники. Ущерб военное ведомство оценило в 2 миллиарда рублей. По версии следствия, незадолго до атаки из Челябинска в разные регионы России выехали фуры с каркасными домами. В их крышах были спрятаны беспилотники. Когда машины оказались рядом с аэродромами, украинские спецслужбы дистанционно активировали дроны. На Украине операцию назвали «паутина». Сейчас обвиняемыми по делу проходят 4 водителей фур – Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Конурин. Также в деле фигурировали еще 2 дальнобойщика. Василий Пытиков погиб в Амурской области, когда пытался потушить загоревшийся груз. Перевозимый каркасный дом взорвался. В отношении другого водителя уголовное преследование прекратили. Он оказался в том рейсе случайно. В последний момент подменил коллегу. По данным СМИ, после атаки водители не скрывались и сами явились к правоохранителям. Обвиняемый утверждает, что не знали о спрятанных в грузе БПЛА, а после запуска дронов пытались их остановить и сбить. 4 фигурантам вменяют теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший значительный ущерб, а также незаконное приобретение и перевозку взрывчатки, организованной группой. Материалы дела заняли 90 томов.
1: От чего теперь будет зависеть исход дела, объясняет заведующий кафедрой уголовного процесса правосудия прокурорского надзора юридического факультета МГУ доктор юридических наук Леонид Головко.
14: Здесь, конечно, могут быть самые разные ситуации. Это могут быть составы преступления, по которым предъявлены обвинения, действительно связанные с умышленным участием. Тогда это умышленное участие в террористическом акте. И его надо доказать умысел, что он знал и так далее. Но, возможно, другой вариант. Разного рода преступления, связанные, например, с халатностью. Когда тот или иной человек в силу своих должностных обязанностей, даже водителя по инструкции должен проверять некое имущество, которое он перевозит, контролировать. И в силу того, что он не сделал, небрежность, самонадеянность, здесь может быть и такое обвинение. Только расследование и судебные разбирательства могут дать окончательную оценку. Сам факт того, что дело возбуждалось по той или иной статье, еще ни о чем не говорит. Важно именно, как оно квалифицируется и на этапе дальнейшего расследования, на этапе его окончания и в суде, безусловно.
1: Леонид Головко, доктор юридических наук. По версии следствия, организаторами атаки были уроженцы Украины Артем Тимофеев, его жена Екатерина, еще один фигурант по фамилии Борисовский. Все трое находятся в розыске. Другие возможные участники пока не установлены. Согласованный Ираном и Омманом маршрут в Ормузском проливе станет временным. Это заявил замглавы МИДа Исламской Республики Казем Гарибабади. Он добавил, что путь будет актуален на период от 2 месяцев и дольше. Ранее Тегеран и Москва согласовали географические координаты нового маршрута через Армуз. Нефть на это практически не реагировала. А вот индекс Мосбиржи в среду продолжил рост и вечером преодолел отметку в 2300 пунктов. Итоги дня подвел биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
15: Очередной день роста на российском рынке акций был зафиксирован в среду. Индекс Московской биржи в основную торговую сессию повысился на 0,4%. Закрытие 2301 пункт. Таким образом, рынку удалось все-таки преодолеть рубеж 2300 и даже закрыться чуть выше этого рубежа. Ну и вечером рынок сохранил, в принципе, позитивную динамику. И вот этот уровень 2300, и уже после закрытия основной торговой сессии вышли данные по инфляции, которые показали дефляцию 0,2% за неделю с 28 июля по 3 августа. Впервые с мая случилась дефляция в российской экономике, но это период сезонной дефляции. Он повторяется от года к году. Не всегда, конечно, но зачастую как раз конец лета, начало осени была дефляция в российской экономике. Были споры, будет ли в этот раз, учитывая ситуацию с топливом и с ценами на топливо, но нет. Получается, дефляция — это тоже хорошая новость. А рубль продолжил, хоть и незначительное, но снижение, 4 копейки прибавила китайская валюта за торговую сессию, закрытие юаня 11 рублей 99 копеек. Пока у юаня не получается закрыться выше 12 рублей. Но здесь Минфин немножко удивил рынок тем, что увеличил объемы покупки валюты. И с 7 августа по 4 сентября будет покупать валюту на 6,5 миллиардов рублей. И с учетом вот этих новых параметров бюджетного правила, Банк России в тот же период будет покупать валюту на 6 миллиардов рублей, но это с учетом и операций Минфина, и с учетом своих операций. Покупал до этого почти на 5 миллиардов, то есть покупки валюты вырастут на 1 миллиард. Но это, конечно, не добавило оптимизма российскому рублю, как мы видим, но и, в принципе, не сильно обрушило российскую валюту. Рынок нефти оставался стабильным, во всяком случае, вечером в среду, и колебалась смесь Brent в районе $79 за баррель. Но здесь основное внимание переговорному процессу, прежде всего вокруг Армузского пролива. Все-таки это основная логистическая артерия Персидского залива, основная артерия поставок нефти из этого самого Персидского залива. И много в последнее время было разговоров, заявлений со стороны американской администрации в пользу того, что вот-вот Армузский пролив откроется. Но пока не открывается, хотя уже в среду появились сообщения от Министерства иностранных дел Ирана, то, что Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Армузском проливе. Однако это не означает его автоматическое открытие. Вот такие заявления были вечером в среду. Ну, даже если пролив откроется, конечно, это хорошая новость будет в целом для мировой экономики. Конечно, это может оказать дополнительное давление на нефтяные котировки, но, с другой стороны, он уже открывался и долго не проработал, так что не факт, что это будет надолго, но, тем не менее, все-таки рынок ждет открытия Армуза.
1: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова, а специалисты бюро MAD Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAD Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов без острых углов призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
10: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
17: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Грузии произошло третье за последние две недели масштабное отключение электроэнергии. В Тбилиси встало метро. Энергетики сообщили, что в столице подача электричества уже возобновлена. Первый блокаут произошел в стране в ночь на 24 июля, второй утром 25 числа из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи Мерети. Спецслужба Грузии тогда возбудила уголовное дело по статье о диверсии. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки сговора между банком «Русский стандарт», АО «Русский стандарт страхования» и АО «Зетта страхования». По данным ФАС, граждане пожаловались на ограничение выбора страховых компаний при оформлении кредита. Две указанные компании синхронно вели свои продукты, одинаковые страховые события, после чего банк стал требовать их обязательного наличия в договорах. В результате ведомство возбудило антимонопольное дело, и теперь участникам схемы грозит административный штраф. Источник газеты «Ведомости», близкий к Минобороны, раскрыл причины замены начальника тыла войск. По данным издания, генерала Александра Санчика заменили, потому что тот не справился со значительно возросшими объемами работ в области тылового обеспечения вооруженных сил. Китай успешно вывел на орбиту два гиперспектральных спутника Oriental Smart Eye с помощью ракеты Smart Dragon 3. Ее запустили с морской платформы у побережья провинции Шаньдун. Спутники оснащены системой гиперспектральной съемки и искусственным интеллектом, который позволяет обрабатывать данные прямо на орбите, сокращая время анализа с нескольких дней до нескольких минут. Спутники смогут обновлять данные по всей Земле каждые 5 дней и будут использоваться для мониторинга окружающей среды, сельского хозяйства и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Росстат сообщил о недельной дефляции. Впервые с мая цены снизились на 0,02% на фоне удешевления бензина и дизеля. При этом ЦБ повысил прогноз по инфляции, но допустил снижение ключевой ставки и в дальнейшем. А Минфин неожиданно решил нарастить покупки валюты в августе, что ударило по рублю. О чем все это говорит? Слишком много олимпиадников. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил ввести квоту для победителей олимпиад при поступлении в вузы 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такое.

0: впервые середины мая. Цены в России с 28 июля по 3 августа снизились на символические 0,02%. Причиной стало заметное удешевление автомобильного топлива. ЦБ повысил прогноз по инфляции, но при этом дал понять, что возможности дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняются. А Минфин объявил, что в августе нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Последние финансовые новости у Михаила Задорожного.
1: ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в июле, когда она была снижена на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Регулятор отметил, что неизвестность в части бюджета не позволяет уверенно говорить о большой возможности дополнительного снижения ставки. По словам экономистов, ЦБ ждет от Минфина корректировки главного финансового документа страны, чтобы понимать, какое давление на цены окажет увеличение расходной части бюджета. Но это не означает, что Банк России вообще исключает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Скорее наоборот, июльское решение дает основание для осторожного оптимизма, продолжает главный экономист инвестиции Софья Донец.
2: В целом, Банк России дал нам некоторый просвет надежды. В принципе, сработал на то, чтобы паника острая в российском финансовом секторе спала, и мы сохранили ту устойчивость, на которую регулятор работал предыдущие 2 года. Впрочем, до сентябрьского заседания